0: Я донской казак, и когда какой-то хуй меня нахуй посылает, меня, сука, зло, блядь, переполняет. Я, блядь, не обычный какой-то, блядь, тиганяный гражданский, блядь. Я донской казак. Я воин.
1: Привет.
0: Привет. Мы когда уже поедем драться в бой, пиздаки ломать противнику?
1: А, блять, походу комната забагалась, пиздец.
2: Алло, пацки, здорово.
3: Привет, пацан.
2: Возьми это, я возьму. Мы вдвоём.
3: На чём играть?
1: Чуешь, Валёк?
2: Я на лёпике.
0: Я тебя не чую, что ты кажешь, не чую.
1: А Ваня, комната забагалась, то есть мы у этого пидора не играем.
4: У него ник вон я сосу пинус. Можно всем его кинуть в черный блядь. Список, его не будет слышно.
0: Ёбаный, блядь, спалили.
4: В чате смотрите, вон, который
2: присоединился. Что, бацки, возьмите нас? А?
5: Да пучи, блядь, где же? Восемь семь есть или чих чем-то?
0: У меня немає 27, який треба танк.
6: Нехай ебать. Город заснул, блядь. Чудики проснулись, короче, да? Типа мальчик.
5: Да, блядь.
7: Да, чего у этого человека?
0: Я донской казак.
6: Да похуй кто ты. Ты убать что ты делаешь, блядь.
7: Ты самое главное, блядь, человеком будет, дебил.
5: Да нет, как заходи там уже, блядь, не человек.
6: В очереди, видишь сетап? Очередь, сетапы, видите? Нам нужны подобные танки сетапу. Лишних не предлагай.
0: У меня таких нет, блин, у меня такого нету.
6: Делай, на лошади езжай, пизду тебя нахуй.
8: Здорово. Здорово.
5: Блядь,
0: я донской, я донской казак, если вы не понимаете, о чем я.
9: Вот езжай. Что, у вас уже сетапа есть все? Кроме чуха.
8: Давай, давай.
9: Что, есть кроме чуха?
0: Не хотите, папу позову, он пососать писюн даст всем.
6: Сейчас баб твой пососет писюн нахуй.
10: Богданчик, привет. Деду тоже привет из
7: Дэвида.
10: Ешь. Услада для наших ушей.
0: Да мой ты маленький, спасибо, Тойотик. Спасибо, блин.
5: Да-да-да,
0: спасибо, Тойотик.
7: Да дураки, не понимаешь, мы пидораса просто уничтожаем.
0: Сейчас пою, да.
6: Ой, блядь, я хуею. Бля, хорошо, я еще в детстве в мафии играл. Ёбаный в рот.
0: Час, спасибо большое,
5: мамочка.
0: Спасибо, зайчка.
7: Такие моим ты, ёбаный, пригод.
0: Сейчас, смотри.
6: Санёк отпалился, как ушел на 15 минут и говорил.
0: Сейчас. Вот такое песня.
6: Ебать.
7: Ай, пиздец.
0: Дурак, блин. Дурачки, блин. Дурак, блин.
6: Да кто такой?

0: жестоко, не
1: будет. Ангельский голосочек.
0: А будет жестоко к танкистам.
1: Какой же красивый.
0: Потому что танкисты пидорасы, танкисты пидорасы. Я начинаю их ебать.
2: Сосать ты начинаешь, сосать ты начинаешь.
3: Я слышу голос
0: из прекрасного далека. Он зовет меня в чудесные края.
2: Яха, бля!
0: Голос спрашивает строго, почему танкисты пидоры всегда? Почему все танкисты такие долбоёбы?
2: Откуда, блядь, поёт, блядь, пидор?
4: Тихо-тихо, насколько хватит, немножко хватит, давай
0: посмотрим. Почему все танкисты такие долбоёбы?
2: А прикинь своим голосом захлебнется из
0: дома, блядь. Обученные.
4: Дайте дослушать, блядь, опера, ёп. Иди ещё послушай.
0: Я гляну, что стану чище и добрее. И в беде не прошу.
1: Он получит пиццанат.
4: Речь куплет правильно, поёшь правильно.
0: Слышу голос и спешу на зов скорее.

0: почему они такие дурачки вонючие? Один я мужчина серьезный. Потому что я Богдан. Почему все танкисты такие долбоёбы? Такие пидорасы. Конченые. Конченые.
1: Давай дальше, я что-то остался. Что, все, что ли?
0: Не понял. Ну так почему-то вы такие все хамно здесь, м? Все в танках хамно.
2: Ты ж мой хороший. А тебе не в школу завтра? Дед, укладывай ребенка.
0: Да мой сам.
3: Казак, завтра
0: ты не уйдешь. Тойотик мой, спасибо, Тойотик. Спасибо. Спасибо тебе, Рона, Тойотик. Спасибо, солнышко, блин, Тойотик мой, дедушкин, блин. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, мой хороший. Спасибо, булочка моя сладкая с корицей. Спасибо тебе огромное. Спасибо, солнышко. Спасибо. Это на велосипед трехколесный. Спасибо. Я не могу понять, почему все, кто в танке играет, пидоры. Боже, Милана Романова на меня обиделась из-за того, что...
4: Жор, закрой, чтобы во время боя не зашли.
5: Давай. Константин.
6: А, это Рита? Я думал, это Пума.
0: Да, это Ритка, она сосала хуй моему папе.
6: Это кто?
5: Уроки учи, блядь.
6: За ней, я в чат хочу кинуть.
5: Делай, Константин. Чё есть, чё?
3: ПСП.
5: Мэдэ. Раз, два, блядь.
7: Ты ПТ уже.
5: Это нормально.
3: Так и СП имба.
5: И 4 крана.
8: Она что-то танчит?
6: Нет, она только принимает.
8: Я понял.
5: Она охуенная, блядь.
8: От разменной урона можно играть.
5: Это да.
0: А, слушай, ты не хочешь потанчить хуй моего папы, шлюха?
8: Кто это?
6: Что это за животное? Что за ник?
9: Алло, командир, возьмешь меня?
5: Здорово, у тебя СТС? Или нет? Я у тебя слинуха, блядь.
9: Что брать, командир?
5: Бери ЧС. Эрик, а ты чё?
3: Привет.
5: Здорово.
7: Третий спешл.
3: Да, у меня нет десятого же.
0: Закрой рот, хриплое хуйло.
5: Бля, кто пиздит, я не понимаю.
6: А, может, комнату пересоздать?
10: Угу. Я все сделал.
5: Ебать, 3 СП, охуеть.
0: Я сейчас буду брать...
3: Как перестаньте играть на десятках, позовите.
0: Я буду брать против бананчик.
8: Кто я это банан... пищит вообще?
0: Я банан сосу.
5: Похоже.
9: Хоть на меня не подумайте, блядь. Это какой-то школьник.
8: А он кто знает где? Он не отсвечивается.
6: Короче, Вер, тебе нужно комнату пересоздать, иначе эта херня покоя не даст. Это, походу, опять этот псевдо залетел.
0: Ты не хочешь пососать писюн, ну, писюн моему папке? Вот так вот смотри.
10: Да у тебя у самого хорошо получается, продолжай. Олень, блядь.
6: Костя дал жару.
10: Там не запарили эти долбоёбы.
0: У меня вот так вот Юсик вот так вот сосало, так писечку так.
5: Блять, два евро есть. Ну я возьму, если что, командос и этот, могу поменять. У меня там этот, жопа подъедает техники всякой, блядь.
3: Нормально.
5: Долбоёбы, блядь.
3: Два ИСТ еще надо. Сетап это жесть вообще, просто 4 ПТ, 4 ТТ, 4 СТЕ.
0: Еще так ложечка мне сосала.
5: Это нормальный кейс.
0: С прикусыванием вот так подкручивает
6: писючку. Если сейчас попадемся на маусов, то...
3: Вот я поймал.
5: СТЕ есть?
0: Да, ложечка писючку сосает вот так.
11: О, его где этот пидор мелкий?
3: Нахуй знает.
6: Знаешь, есть дед ютубер.
0: Знаешь, чувство, будто заходит бы в комнату,
6: его не видно. Я не помню, в бахроме.
0: О боже, там, мне да? Вот так еще Милана сосала вот так.
6: Это какой-то псевдоч такой.
0: Соска.
6: Да? Только что.
0: Соска. Он курит. Соска, вонючка. Вот так.
10: Еще! Ахмат, сила!
6: А, ну ясно. Да.
3: Бот перезапускай.
5: А?
3: Комнату пересоздай.
6: Да. Эта херня тебе в бою будет мешать.
5: Блять, стой, я... Сорян. Сорян, сорян, сорян.
0: Вкусный банан. Я теперь понимаю, почему так Лолочка любит писюн сосать, потому что он вкусный. Мягкий, вкусный, слизистый.
6: Я думал, у меня танки зависли.
0: О боже, как же приятно сосать.
3: Я тоже подвесил.
0: Каждая девочка мечтает пососать мальчику.
5: У меня все нормально.
0: Да.
12: Народ, марш коду.
5: Сейчас прикинь.
0: Фу, воняет, блин, как будто
12: а
0: Лолочка
12: мне,
0: рядом.
12: По-моему, просылал, да?
0: Это Лолочка напшикалась.
5: Да, я добавляю.
0: Парфюмом вонючим хамно.
5: Кран.
13: Блин, нет, он не закачал ее вообще.
0: Привет, мужики, мой папа донской казак.
14: Здравствуйте.
15: Ой, здравствуйте.
5: Ой, ой. Где он?
14: А что брать?
0: А что это за тетя у нас в команде? Она не хочет пососать хуй моему папке.
15: Ты что за балабол там?
14: Да это программа там
0: какая-то.
14: Зай, ты
0: не хочешь пососаться с моим папой пососаться? Письками потереться?
14: Они взламывают комнаты там. Программа есть. Малой, скажи, что ты пидорас.
0: Пидорас, это ты, блин.
14: Да-да-да.
5: Так, давайте я пересоздаю, заходите. Вот.
0: Не надо, так вот эту шлюху в команду не бери, я по кругу пускал с папой вместе на парочку, ебали ее в дырки все, прикинь.
5: Ебанул. Так, в друзья.
0: Она мне яйца сосала, а папе в жопу нюхала, прям дырку, прям носиком в дырку входила, как кораблик в гавань, прикинь. Угу.
5: А ты звук убавил, тебя вообще не слышно, ни
0: Я Богдан, и меня должно быть слышно всем и всегда.

0: Здрасте. Здрасте, привет всем. Здорово. Приветки. Привет. Здрасте.
1: Здорово.
0: Хуй соси, корова ебаная.
1: И чё, щенок, блядь?
0: Мне что, папу позвать или что?
2: Давай, блядь, соседа позови.
3: И маму сразу.
1: А какая техника нужна?
0: Никакая не нужна. О, шлюха, привет, пососать не хочешь папке
4: моему? Иди нахуй, ты долбоёб, блядь.
0: Ты папке моему не хочешь
4: дебила
0: пососать?
4: Кусок.
0: Гадость.
4: Да, ты не хочешь съебаться,
0: а
4: блядь,
0: ты не
4: дебил.
0: хочешь моему папе пососать, блин? У меня папа
4: А
0: красивый.
4: сейчас ты пососёшь своему папе, иди
0: Ну
4: нахуй,
0: да, конечно, блядь. Ты,
4: придурочный.
0: может, ты всё-таки пососёшь, зая? А?
4: Хуй
0: Да,
4: тебе, блядь.
0: хуй пососи,
4: Жопу,
0: пожалуйста.
4: понял, блядь?
0: Папа любит таких, как ты, сосок.
3: Какой ты
4: нахуй.
1: А перекинь вот это, дед. У кого там тест крис?
4: Ребятки, TeamSpeak, ЧФ97.
0: Слушай, ты
3: да.
0: ЧФ9, шлюха. Боже, да я весь этот клан ебала, вы с ней общаетесь, у нее рот грязный. Алло. Здравствуйте.
1: Бля, вот.
0: Почему меня никто не любит?
1: Ну что, дурачок, бля, просто.
0: Слушай, ты дохуя умный, шаг тебе, ебать в пиздачок, или чё, дурак?
3: Бодя, здорово.
0: Здорово.
3: Бодя, здорово.
0: Привет. Хочешь, я могу весь вот этот клан твой разъебать просто и шаков, блядь? Просто дать на дно на клык. Пососать, писюн. Хочешь? Я могу, блядь, сейчас из танка вылезу, нахуярю им, блин, пишином по лбу, блядь. Хочешь? Я могу, нахуй. Я сын Валеры, я крутой. Я тоже быстро бегаю, как и он, блядь.
5: Маус.
0: Угу.
5: Маус только. 279. Давай ранее убери. У кого маус?
6: Есть маус, есть чип.
0: Я трахал Кременецкую Катерину.
6: Чё брать?
0: А?
5: Мауса возьми.
0: Не хочу я мауса, заебал.
5: Я так предполагаю, это... Кто-то из наших, наверное, нет?
3: Это программа Влау, это такая программа, они взламывают комнаты, там, короче, была такая сама хуйня, там дед какой-то говорил.
0: Да-да, конечно, дед.
5: А
0: TeamSpeak,
5: я ребят,
0: того деда
5: есть?
0: Нахуй уже покрутил 5 раз. Урода.
5: Давай-ка мы с TeamSpeak наберем команду, да, и все, и поедем.
0: Извините,
5: и пусть он
0: пожалуйста.
5: Сам себе
0: я
5: там что делает, что хочет. С
7: ты, блядь, мини-пуф, ебасосик, почувствуешь, блядь.
8: Скидывай мне адрес.
0: Все, все,
5: у кого TeamSpeak?
9: Ого, это кто тут сидит? Андрюха.
8: Ёма, видел что ли там?
0: О,
8: все уже поводится.
0: Это тот самый Андрюха, которого в
4: армии.
0: Жопу ебали
4: Пишем
0: всем,
4: в чат.
0: Не понял.
4: Ты охуел?
0: Да.
4: Куда я косарь проебал?
0: Куда? А где косарь? У меня нету косаря. Ты иди куда кинул косарь? У меня нету. А где? А у меня нету.
5: Он ушел.
0: А у меня нету косаря, если бы ты не кинул косарь, мы поговорили бы с тобой, а так у меня нету косарей. Где мистер Флэх? Нету. А где косарь? Блин, кто-то кидал косарь? У меня не было. Бил кто-то в чате, что мне косарь прилетел, у меня не было косарей мне. Где косарь? А у меня нету.

0: где косарь? А нету. А где косарь? А нету. Я не вижу косаря, блин. Не вижу. Вообще не вижу. Мне никто ни косаря не кинул, блин. Если бы косарь бы кинул, я бы с собой поверил, блин. А меня нету. Вот нету косаря, у всех есть, а у меня нету. Почему? А меня нету. Обидно, обидно. У меня нету косарей. Ну нету у меня. Ну нету, никто не кидал косарь. Кто мне кидал косарь? Видел кто-то, чтобы мне косарь кинули? Кто видел? Ну кто? Ну кто? А нету.
1: Маска слетела, ебаная, блядь! Что же мне делать, сука, опять?
0: Аллилуйя! А Боба. А где этот 30-летний долбоёб женатик с ребенком, который скоро вылупится? Никто не видел? А? Не понял. Где этот долбоёб подстольный? Эй, придурок, я не.
2: За косарь песню просили для Василия праздничную. Василий, Василиса.

0: Вася, Вася, Ванючка, Вася, вонючий мальчик, с днем рождения тебя.
1: А ты полчасика назад.

Почему Василий? Это не имя, а кличка. Так и называют долбоебов. Если ты по жизни лох, то значит ты очередной Васек.

0: Да, сука, жалко мне Василия въебать. И у нас на районе, если ты долбоёб, то Васёк тебе дали прозвище с детства. То есть реально, вот идёт чел, неважно, какое у него имя в паспорте, если он дебил, он Вася. То есть хай, Васёк, типа, Васёк ебать, а? Васёк ебаный, а? Васёк пидор, бля. Василий.
1: Я чёрные чулочки, я Хика, я Тян, я Сапцарапка, я Кун. Я енотик полоскун, полоскаю свой писюн. Я енотик полоскун, полоскаю свой писюн. Я енотик полоскун,

0: Пушка, я пушистая улыбашка, я анимешка, я тяночка, я сенпай, я кун, я еночек цап-царапка, я пушистый полоскун, я бандит, я воришка, я сладенький еночек, я еночек полоскун. Полоскаю свой писюн, я еночек полоскун, полоскаю свой писюн. Я старая няшка, я царапка, я цап-царапочка, я енчик, я агаша, я кокосик, я енотик-стесняша, я царапка, у меня нет лапки, у меня есть ручки, маленькие ручки. Я енотик, я баловник, я проныра, я царапочка, я анимешечка, я тяночка, я черные чулочки, я Узумука, я Наруто, я Пикачу, я хуй драчу, я енотик полоскун, полоскаю свой писюн, я енотик полоскун, полоскаю свой писюн, я енотик полоскун, полоскаю свой писюн, свой маленький писюн, я цап-царапка. А, ну это уже получается какая-то страшилка тварна, бля.
1: Я хочу на Майдане цей гей-клуб зробить. Я хочу вам намекнуть на секс.
2: А, вам... королеварка, королеварка там, где она? Что, нету, только айхон этот, королеварка есть там?
3: С Новым годом, с Новым годом, блядь! С новым счастьем, с Новым годом, с Новым годом, блядь!
4: 2020, алло.
1: Доброго вечора.
4: Доброго.
1: Це Богдан Васильчук. Василь.
4: Да.
1: Доброго вечора. Слухай, я хочу на Майдані цей гей-клуб зробити. Як це? Ну, може ми з тобою в місті його будемо робити? Гей-клуб у мене в
4: пам'ять.
1: Гей-клуб на Майдані в пам'ять героям.
4: Вот постоянно ты мне, Влад Валака, звонишь какие-то такие элементы жизни, когда не могу спокойно с тобой поговорить, знаешь, по душам, поразмышлять.
1: Так я тебя по душам понимаю, хочу сделать.
4: Вот, сижу сейчас, да, сижу вот это вот сейчас, блин, читаю книжку,
1: такую.
4: Думаю о своем, а ты мне вот такую, книжку, а как сердцами, спецоперации.
1: Кого? А что ты там сидишь читаешь, господи, я тебя умоляю.
4: Ну, да, понятно, вот теперь раз не позвоню, я вообще подвыпивший был, ничего не помню. Второй раз ты позвонил, я спал. Третий раз звонишь, сделаем предложение, я, блин, сижу, читаю. Можешь позвонить мне когда-то, когда я...
1: Ну, когда тебе позвонить, да, просто предложение, оно очень интересное.
4: Ну, я, собственно, утра на связи, на рабочем месте.
1: Просто позвоню, я хочу гей-клуб на Майдане в Киеве открыть в памяти героям Кибора.
4: Да, я понял, что ты хочешь.
1: Назвать его «Небесный бульон».
4: Ну, да, получается.
1: Ну, хорошо. Всего тогда доброго, всего тебе хорошего. До свидания.
4: Давай.
1: Ну, давай. Ну, это якась утка. Как ты, сука, едешь? Ты депутат, ебана. Думаешь, сука, в депутатах тебе все можно? Пидорас, блядь. Ах ты, мразь, сука.
5: Ты должна отступить и убежать.
1: Тварь ебана, сука, депутат ебаный, блядь. Хули май гад ебать. Тебе тоже пизда. Алло.
4: Да.
1: Здравствуй. Что ты там, Андрюша? Как дела твои?
4: Потихоньку.
1: Что ты там еще продаешь, чипырки или что?
4: Кого?
1: Чипырки, ВАЗ-2114.
4: Нету ничего.
1: Слушай, ты меня уже заебал со своими чипырками. Заебал шуметь в своем ебаном гараже, блядь. Я, блядь, приду, блядь, и насру под гараж тебе. Ты меня понял?
4: Какой гараж?
1: в котором ты, блядские чепырки ремонтируешь и перепродаешь. Меня уже это все заебало. Так нас очертело, блядь, твое поведение с твоими блядскими чепырками, блядь. Ты уже всех заебал в районе. Я просто, блядь, приду и насру тебе у входа в гараж, блядь. Ты меня понял, Андрюша?
4: Какой гараж? Какой гараж?
1: В котором у тебя чепырки, блядь, стоят твои недоделанные, блядь.
4: Ты что, там номера попутал?
1: Слушай сюда внимательно, Андрюша, это ты или не ты, блядь? Я сейчас к гаражу подъеду, блядь.
4: Ну и что, подъезжай сейчас.
1: Ну все, нахуй, давай, блядь, сейчас буду, нахуй. Я, блядь, если тебя не будет, я там все обосру, блядь, на ручку кончу. Ты меня понял?
4: Через сколько?
1: Через полчаса я кончу на входную ручку в гараж, все.
4: Я жду.
1: Давай. Стервец, блядь. Да. А кто, куда кончит?
5: Интернет-магазин «Технопарк», меня зовут Михаил, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Светлана, я извиняюсь за беспокойство, я по поводу заказа хочу узнать, я заказ делал, заказ так и не поступил ко мне, как будем решать вопрос?
5: Будьте добры, да, подскажите номер заказа.
1: Вот это на единицу, которая, да, начинается?
5: Ну, возможно, он на 20 заканчивается, точно могу сказать.
1: Да, 1-4.
5: Угу.
1: 2-8.
5: Так.
1: 2-2, 8-20.
5: Угу. Так. Заказ на Елену, все верно?
1: Да, да.
5: Так. У вас заказ был на iPhone 12 Pro на 128 гигабайт. Секунду. А у вас почему-то отклоненный.
1: В смысле? А, ну да, айфон, да, есть, нету, че-то, не пойму я.
5: Мне не, у нас, там... не, а? У нас, да, смотрите, у вас просто два заказа в системе. То, что вы назвали, он отклоненный. То, что другой, он открытый, он ожидает поступления товара.
1: А, вам... королеварка, так. Королеварка там, где она? Что, нету, только айфон этот, королеварка есть там?
5: Что, простите?
1: Королеварка моя, где? Где моя королеварка? Сколько мне ждать?
5: Я не знаю, о каком товаре. Мы такой товар не продаем.
1: Как это не продаете? Королеварка автоматическая, с автоматикой.
5: Не продаем мы такой товар. У нас есть
1: так пара варки. Так я заказывал у вас вместе с этим телефоном. Телефон для нее, а для себя королеварка.
5: Но я не вижу по номеру телефона 963-890-23-79 ни одного заказа, кроме айфонов.
1: Как нету?
5: Ну, у нас нету, может быть, вы в другом месте заказывали.
1: Да что ё, блядь. А на какой там номер у вас заказ оформлен, бро, продвигать?
5: 963-890-23-79. 890-23-79,
1: да.
5: Да, все верно.
1: Значит, еще раз повторяю, где, блядь, моя королеварка, нахуй?
5: Я не знаю, где ваша королеварка, где вы ее заказывали, нужно в том месте...
1: Я сколько раз буду, блядь, спрашивать, где моя королеварка? Я ее, блядь, к Новому году жду.
5: Будьте добры, перейдите, пожалуйста, на более спокойный режим общения. Мы не продаем королеварки. Если вы зайдете в каталог наших товаров, вы данный товар там не найдете.
1: Мне к Новому году что? Мне какой подарок, блядь? Мне королеварка нужна, блядь? Или хуй в пальто, скажи мне, Света?
5: Всего доброго.
1: Вы спиздили
6: пожалуйста,
1: королеварку?
6: Оцените качество консультации.
1: Скотина.
6: От 1 до 5.
1: Хуета. Бан нахуй.
7: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Это Елена, да?
7: Элина.
1: Я прошу прощения. Это магазин, вы делали заказ на iPhone 12, правильно? 128, серебрист.
7: Уже нет. Уже неинтересно.
1: А, уже все, да, вы отменили заказ, я так понимаю.
7: Уже давно, да.
1: Я понял. Скажите, пожалуйста, почему отказались от столь хорошего приобретения?
7: Я купила уже себе.
1: Хорошо. Хорошо, вот дело в том, что все равно вам придется оплатить его, потому что вы его уже заказали, понимаете?
7: Нет, не понимаю.
1: В смысле не понимаете? А скажите, пожалуйста, вам сколько лет?
7: А что?
1: Я хочу вам намекнуть на секс.
7: А, спасибо, не интересует.
1: Я красивый и привлекательный.
4: Да.
1: Алло, алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Я это самое, морковку брал у вас, а она приехала гнилая. Это как понимать?
4: Это какую мне морковку брали?
1: Морковку брал. У вас морковку заказывал, да, в свой магазин, а приехала гниль. Гнилая морковка, морква. Обосратая гнилая морковка, блядь.
4: Это кто? Кто вообще звонит? Кто у меня брали, когда? Объясните мне.
1: Упал намоченный Валерий Альбертович.
4: Кто?
1: Упал намоченный Валерий Альбертович по правам морковки. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот не могу понять, кто вы такой? Кто мне брал морковку?
1: Жмышенко Валерий Альбертович. Жмышенко, Жмышенко. О-о-о, Жмышок. О-о-о-о-о-о-о.
4: Вы точно у меня брали?
1: Да, я брал у вас морковку, она гнилая. Вся гниль капает с нее. Гнилье, блядь.
4: Это вы не у меня брали, значит.
1: У вас
4: вы что-то путаете. Когда вы брали у меня?
1: Я брал морковку, я очень люблю морковку. Я кроль, я брал морковку, а она гнилая. Почему ваша морковка...
4: Когда вы брали морковку, я задаю вопрос.
1: Неделю назад морковку брал.
4: У кого вы брали?
1: У вас брал морковку.
4: Какую, блядь, морковку у меня брали?
1: Морковку красную.
4: Какую красную? Где ты, блядь, брал? Какая машина? Зови мне.
1: Машина Приора низкая, белая, блядь, приехала, ящик морквы загрузили, багажник, я уехал, приехал, там гнилька.
4: Какой ящик морквы? Мы ящиками торгуем.
1: Морковку мне в Приору грузили, вот лично вы были, морковку там сыпали мне. Ящик, морковка красная, для деда морковка, морковь, день рождения, подарок.
4: Какая для деда, вы что путаете, куда вы, блядь, звоните? Мы не отгружаем, блядь, сетками, мы-то ножами работаем.
1: А морковку кто мне гнилую подкинул?
4: Я откуда я знаю, кто он там подкинул гнилую? Мы не окружаем нахуй по килограмму. Мы, блядь, не туда позвонили.
1: У меня полтонны морквы, блядь.
4: Какой, блядь, полтонны, нахуй? Не звоните, блядь, сюда.
1: Извини, сейчас за моркву гнилую, я обосрался. Да, сука, заказал морквы, блядь, хотел погрызть, блядь. А ну, сука, гниль, блядь. О, сука, бля. Да-да-да-да-да-да-да. Сука, дельно, бля. О, сука. Да-да-да-да-да. Ты, сука, хотел морковочки погрызть, блядь. А там раз, блядь, и все, нема, блядь. Открываю багажник, а там капает, блядь. Гнилье, блядь. Сука, блядь. Гад, блядь, мразь, блядь, сука, блядь, чёрт, блядь, ебан, блядь, сука, блядь, блядь, блядь, нежить, блядь. Гад, блядь, сука, блядь, морковка, блядь, морг, мар, блядь, сука, мамар, блядь, морковка, блядь, сука, блядь, сука, блядь, блядь, мар, блядь, сука, морковка, блядь, сука, морг, блядь, блядь, морква, блядь, сука, блядь. Кого? Кого, блядь?
8: Кого?
1: Кого?
8: Кого? Кого? Ты что-то нахуй?
4: Да.
1: Морковка, блядь.
4: Какая, блядь, морковка? Ты, блядь, посмотри, откуда из Башкортостана звонишь. Откуда ты, нахуй, сюда попал?
8: Морковка, блядь, мы морковку верните. Я очень хочу морковки, блядь. Моя морковка,
4: ты блядь. Морковка. Ты хоть, блядь, ты, где наше поле, ты знаешь, нет?
8: Мы в торчете стоим, моя гнилая, вся морковка приехала, она вся гнила.
4: Ты хоть знаешь, где наше поле, на как предприятие звонит, ты звонишь мне?
8: Морковка! Морковочка моя красненькая! Блядь, обидно, да?
4: Ты что, дурачок?
8: Нет, я морковку хочу мою, блядь, верни, блядь, бабки за морковку, либо красной морковки, машину разбросить.
4: Дурачок, что ли, там, а?
8: Дай мне морковки, блядь, морковку, блядь, морква.
4: Блядь, ты в натуре прикалываешься там, да?
8: Мне, блядь, 54 года, я пожилой пенсионер, я люблю морковку, я каждый день ем морковку, я приехал, а вы мне насыпали гнилой морковки, блядь.
4: А серьезно, что ли?
8: Серьезно, да, а мне теперь...
4: Подожди, стоит. Подожди, дай я на запись поставлю, погоди.
1: Запись поставил и сбросил. Вот черт, блядь. Не, ну, ребята, ну что за дела? Я, блядь, вообще-то как бы, ну, блядь.
8: хотел витаминизировать пожилой организм, блядь. Ебать.
1: Я хуею, блядь. Морковку, блядь, сука, блядь. Морковочка, блядь. Твари да брла, все зима, твари да брла. Алло, Василий. Алло, Василий, здравствуйте. Вася, Вася, тебе пора учить про пропедевтику и микробиологию. Шкива. Алло, Вася, что ты хочешь? Вася, что ты хочешь? Повтори, пожалуйста. Вася.
9: Вася, Ворон.
8: Ебать, дремать. Это только что пацан задонатил 500 рублей, чтобы я позвонил и послушал Васю. Прикинь, ребята, реально. Ну реально, не кстати. Бля, буду Голливуд, ебан компот, бля. Шкилокс. Да, спасибо, дракон. А, это, наверное, тот, которого я на крылья насрал. Ну да, ясненько. Это тот самый, которого я попустил уже неоднократно. Я понял. Прилетел, зараза, блядь. Я крылья помыл, блядь.
10: Алло.
8: Алло, здравствуйте, добрый вечер. Хеля, Хеля, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, прошу прощения за беспокойство, я по поводу автомобиля. Вот, по поводу автомобиля Volvo. Продаете, да?
10: Продаем.
8: А скажите, пожалуйста, где я могу подъехать, посмотреть автомобили? Как вообще в плане техническом автомобиля? Нормально?
10: Ездим, не жалуемся.
8: Я понял. Ну как, не бито, не крашено, это нормально, да?
10: Ну, мы ездили, а какую мы купили, я вам не подскажу, что там. Была красивая. Да. А насчет бита я... Мы не первые хозяева, поэтому а я за сейчас... предыдущих не могу сказать.
8: А сейчас некрасивая, да?
10: Сейчас красивая.
8: А, ну да. Ну да, знаете, я так, как бы, очень люблю данную марку автомобиля. А у вас, напомните, какая марка машины? Ну, в смысле, модель. Модельный ряд.
10: Ну, 80, по-моему.
8: Ну, давай. А, давай. А, да, действительно, 80-я, это моя любимая марка, то есть модель, марка Volvo. Я пожилой бизнесмен, ну, скажем так, в узких кругах, да, узок в этом плане, но не суть. Меня зовут Вячеслав Украинцев. То есть, ну, можно сократить до максимальности Славик просто. Слава, либо Слава Украинец. Ну, так, если уж с отчеством. А когда можно посмотреть, скажите, пожалуйста?
10: Ну, вы в любое время можете, да?
8: Я, да, я бизнесмен, у меня, подъехать. Как бы, да, я бизнесмен. Я решаю дела непосредственно за...
10: Ну, сразу скажу, что цена окончательная, скидываться не будет, потому что ну, это уже минимальная цена.
8: Я понимаю, да нет, цена меня устраивает полностью, если вот автомобиль действительно такой, какой он есть, как бы, да, в целом, то я готов забрать ваш автомобиль за эту сумму. А скажите, какая вот у вас она стоит там, ну, то есть максимальная цена, то есть максимальная, за которую вы продадите, максимально...
10: Ну, я вам сейчас не могу сказать, муж продает, я сейчас вот не могу сказать вам цифру, сколько он там последний раз поставил.
8: А, давай. Ну, а выхлопная труба там каким диаметром, хоть мне как бизнесмена это очень важно.
10: Эти нюансы я вам не подскажу. Вы телефон свой можете оставить?
8: А, ну у вас...
10: Либо я вам... Просто у вас скрытый номер.
8: А, скрытый. Да, извиняюсь. Это я из офиса звоню, из рабочего телефона. Видимо, у вас не высветился. Да, конечно.
10: Я могу дать.
8: Да. Мужа, может, мужа номер дадите, да, Светлана?
10: Да. А вы раньше не позванивали?
1: Нет, я вам раньше...
10: По нашему автомобилю?
1: Нет, нет, я вот, что ли, я вот думал вчера набрать, сегодня вот освободился.
10: Ну, я телефон вам мужа могу продиктовать, можете записать?
1: А, давай.
10: И с ним предметно будете разговаривать.
1: А, да, конечно, пожалуйста, продиктуйте.
10: Диктовать?
1: Да, конечно.
10: 8-913.
1: Да, да. А, давай.
10: Дальше. 601.
1: А, давай. Дальше.
10: 37-91.
1: А, давай.
10: И Николай.
1: Коля, да?
10: Да.
1: Я понял.
10: С ним по просмотру автомобиля и по предметике с ним общайтесь.
1: Ну, а скажите, пожалуйста, ему позвонить я в любой момент, да, смогу? То есть он не занят, нет?
10: Сейчас?
1: Да.
10: Сейчас можете позвонить.
1: А, давай. Ну, хорошо. Спасибо большое. У меня просто сухой клапан, поэтому я бы хотел бы, ну вы поняли, да?
10: Угу.
1: Ну все, спасибо.
10: Наверное.
1: Я вас прошу. Спасибо, до свидания. А, давай. Да. Сейчас я позвоню Николаю. Да. А, давай. Не понял. Что-то не так записал, что ли?

0: оставайтесь на линии или перезвоните позже. В настоящий момент абонент разговаривает.
1: Блять.
0: На линии или перезвоните позже. На линии или перезвоните позже.
1: Сука, шкила какая-то наярит, блядь. Ой, сука, гиены, блядь. Да, блядь. Я камню обосрался. Да иди, блядь. Сука, блядь. А тебе говно, вала? Да иди ты в жопу, а? Чёрт.
2: Да. Да, слушаю.
1: Алло, здравствуйте. Алло, Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я прошу прощения за беспокойство. Я вот только что общался с вашей супругой, да, по поводу автомобиля.
2: Да-да.
1: А вы не подскажете, вот последнюю цену вы какую выставили там?
2: 580.
1: Отличная цена. Когда посмотреть можно?
2: Завтра.
1: Ну, ясно. Ну, а каким диаметр там глушителя? Скажите, выхлопная труба, выхлоп.
2: Наверное, хороший, точно не знаю.
1: Ясно. Ну, я в плане того, что как бы диаметр бы там 73-й там какой-то.
2: Не знаю, не мерил.
1: Я понял. То есть,
2: двигатель 2.4.
1: Да двигатель, я понял, да мне двигатель не суть, не важно, я двигатель не смогу использовать, я трубу сниму и все. Мне просто надо немножко побаловаться, я человек пожилой, я люблю трубу чисто.
2: А, ну труба хорошая, такая прямо, даже это, снимешь, куда-то можно пристроить там канализационную систему, еще что-нибудь здесь. Хорошая труба, я смотрел, хорошая.
1: А, ну да, ну я завтра приеду, померяю, если она налезет, куда мне надо. Ну вы поняли, куда.
2: Да, хорошо, вместе будем мерить, хорошо.
1: Да, по очереди, хорошо, всего хорошего, до встречи.
2: Да, до давайте, всего доброго.
1: Ну давай. Так, ну что, начинаем первый телефончик у нас, ебать. Это мне надо, ебать. Хуя, ну. А, ну давай.
0: Здравствуйте. Ха. Вас приветствует сантехника онлайн. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. В целях контроля качества обслуживания разговор может быть записан. Обращаем ваше внимание. По окончании разговора вы можете оценить качество предоставленной консультации.
1: А, ну давай.
3: Добрый день, интернет магазин сантехник онлайн. Меня зовут Марина. Как могу вас обращаться?
1: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав. Здравствуйте, Светлана. Рад вас приветствовать в этот замечательный осенний денечек. Я по поводу сантехники, да, вот хочу заказать у вас писсуар.
3: Я поняла вас. Давайте я вас соединю сейчас с отделом продаж. Они уже помогут в этом вопросе.
1: Да,
3: скажите, а активных заказов нету?
1: Ну, как сказать, вот на сайте смотрел это самое. Ну, я хочу проконсультироваться, да.
4: Спасибо тебе за подписку.
1: По поводу некоторых моделей. Да. По поводу некоторых моделей, мне, Светлана, надо, да, проконсультировать, то есть, да, конкретно некоторые моменты уладить, то есть уяснить для себя в плане сантехническом. Да, Светлана, соедините, пожалуйста.
3: И обращайтесь как физическое лицо, юридическое или как дизайнер?
1: Я не понял, еще раз.
3: Вы обращаетесь как физическое лицо, юридическое или как дизайнер?
1: Я пожилое лицо, физическое.
3: Я поняла вас. Соединяю, всего доброго, до свидания.
1: Неважно, до свидания.
5: Добрый день, интернет-магазин «Сантехника онлайн». Меня зовут Яков, как могу к вам обращаться?
1: Здравствуйте, Светлана. Меня зовут Вячеслав. Здравствуйте. Я по поводу того, что хочу себе заказ вот оформить, и надо кое-что для себя уяснить, как для пожилого человека. Мне нужен писсуар.
5: Уточните, пожалуйста, как могу к вам обращаться?
1: Вячеслав.
5: Вячеслав, очень приятно. Меня Яков зовут.
1: Да не
5: важно. А что конкретно вас интересует? Писсуар.
1: Да, писсуар, как уар и блевуар. Алло.
5: Я слушаю вас. Что вам конкретно нужно?
1: Мне нужен такой писсуар. Вот скажите, я человек пожилой, мне 54 года, стрельнуло сегодня, кстати. Сегодня мой день рождения. Для себя вот сделать хочу подарок. То есть, ну, сегодня непосредственно приобрести и установить, потому что сегодня день рождения. Хочу, чтобы у меня было установлено и писсуар, и кокуар, и блевуар. Мне надо писсуар, значит, конкретно, чтобы он был максимально большой. Начнем с этого, потому что у меня большой, как бы, ну вы понимаете, да, и чтобы это все...
0: Уважаемый клиент, предлагаем вам оценить качество предоставленной консультации по пятибалльной шкале, нажав соответствующую цифру.
1: Не понял. Да пошла ты в сраку, блядь, ноль нахуй. Сейчас, блядь, перезвоню.
0: Здравствуйте, вас приветствует сантехника онлайн. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. В целях контроля качества обслуживания разговор может быть записан. Обращаем ваше внимание, по окончании разговора вы можете оценить качество предоставленной консультации.
1: Спасибо за подписку.
6: Господин сантехник онлайн, меня зовут Алена, как я могу к вам обращаться?
1: Алло, здравствуйте.
6: Да-да, здравствуйте.
1: Я прошу прощения, только что Светлана, да, я звонил, значит, по поводу... туалета. Мне тут консультант сказал, что у меня такое это самое, туалет, ну, не продадут. Почему я ухожу? Тут какое-то неуважение, хамское отношение к пожилым людям. Вы как прокомментируете? Светлана, да?
6: Алена меня зовут.
1: Да это не важно. А мне Яков только что сказал, что у меня унитаз не продадут. Почему? Вопрос такой к вам.
6: Так. А заказа у вас нету, да?
1: Я оформляю, хотел помощи у Якова. Он сказал, все, до свидания. Почему? Потому что я пожилой человек. Все, да? Неуважение. Как так? Я воин света.
6: Я не могу понять.
1: Я вот
6: сейчас
1: тоже.
6: Сейчас я уточню информацию.
1: Да, уточните, Светлана, пожалуйста.

0: Спасибо большое за ожидание. А не подскажете ваш номер заказа?
1: 214, две восьмерочки.
0: 214, две восьмерки, ага.
1: Не-не-не, 14, две восьмерочки. 14.
0: Не поняла вас. А там должно быть 6 цифр.
1: Да, 14, две восьмерочки, две двоечки, одна восьмерочка. Здрасте.
0: Так, еще раз, не поняла вас.
1: Я сейчас встану. 14, 88.
0: Ага.
1: Две двоечки.
0: Ага.
1: Восьмерочка, солнышко.
0: А тут уже перебор.
1: Ну тогда уберите последнюю циферку, Светлана.
0: Восьмерку.
1: Ну давай. Ну что там, есть контакт? Чего? Сральник. Дедушкин сральник. Сральник.
0: Нет, здесь полотенцедержатель.
1: Ну да. Полотенцедержатель, писсуар, кокуар.
0: Нет, только полотенцедержатель, к сожалению, в этом заказе.
1: А, ну вот мне его бы как-то продолжить оформить, полотенце это. Мне держать надо.
0: Нет, а он у вас уже отгружен. Давайте я вас тогда переключу сейчас на группу продаж, чтобы они вам помогли в данной ситуации разобраться.
1: Да, да, давайте, Светлана.
0: Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
1: Нет, полотенце ага, держать до свидания. Никому. До свидания.
0: Активный заказ у вас умеется? Подскажите, пожалуйста.
1: Вы извинитесь, вы только что со мной общались.
0: Я поняла вас. Я говорю, у вас активный заказ имеется?
2: Привет, Дим. Набери по почте Лоха. Зовут Дима. Плюс
0: 79
2: миллиардов 54 миллиона 53 тысячи 260. Спроси, нахуй он твою девку Ксюшу на своей тачке катал.
0: Группа продаж. Сейчас они помогут вам. Оставайтесь на линии.
1: Кого?
0: Всего доброго. Я вас сейчас перевожу на группу продаж, потому что я по товару, к сожалению, некомпетентна.
1: Извинитесь тогда уж, пожалуйста.
0: Всего доброго, до свидания. Я вас перевожу. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
3: Добрый день, сантехник онлайн, Екатерина. Чем могу помочь вам?
1: Алло, Светлана, да?
3: Екатерина.
1: Неважно. Вы ей это самое, полотенцедержатель, где мы дели?
3: Могли бы назвать номер заказа, в котором он у вас заказан?
1: 14, две восьмерочки.
3: Еще раз, пожалуйста, повторите, прерывайте.
1: 14, 88, 22.
3: Угу.
1: Ну и где мой полотенцедержатель?
3: Сейчас проверим.
1: Мне полотенце некуда ложить, держать никто не может. Не слышу.
3: Я проверяю сейчас.
1: Не понял?
3: Проверяю информацию.
1: Да, да, Светлана, проверьте, пожалуйста. А то я сейчас начну... Ну, я просто как... Извините. Я просто сейчас... Ну, я, у меня 54 года. Извините, я пенсионер немножко. Не понял.
3: Я понимаю сейчас.
1: Не слышу.
3: Сейчас уточняю вопрос.
1: Да, да.
3: Я уточню. Вижу, что уже отгружен полотенцесушитель в вашем заказе.
1: Ну так я понимаю, полотенце мокрое. Полотенце мокрое у меня. Понимаете, о чем?
3: Полотенцедержатель вы заказывали?
1: Да, держать полотенцами. Алло.
3: К вам как могу обращаться?
1: Меня? Ну как? Я Вячеслав Украинцев. Вячеслав Украинцев. Если сложно выговорить, просто можно сказать «Слава Украине». Я пойму.
3: Вячеслав, ваш заказ отгружен.
1: Ну и где он?
3: Что-то у вас не в порядке?
1: У меня не в порядке? Не понял я. Вы о чем?
3: Я имею в виду, что-то произошло, ну, я вижу, что...
1: Ну, а где мой полотенцедержатель тогда? Где он? Я его не бачу. Да. Мне держать полотенце кто будет? Извините меня, Светлана, но мне полотенцедержатель нужен, я заказывал, значит, мне нужен. Где он?
4: Ну где мой полотенцедержатель? Ну как так можно? Я заказывал в день рождения полотенцедержатель. Где?
3: Алло. Я вижу, что он у вас отгружен 1 июля.
1: Когда?
3: Поищите, он, наверняка он у вас есть.
1: В смысле? Где-то у меня отгружен лежит здесь, да?
3: Конечно.
1: Не, ну вы уж, конечно, не грубите мне, потому что я хочу его, а у меня его нету. Давайте не будем усугублять усугубившее положение вещей, сложившееся между вами, Светлана, и мною, Валерием. Вячеслав, мэтца моя, скажите, пожалуйста, а можно дополнить заказ писсуаром?
3: Ну, можно оформить заказ отдельно. На писсуар, если он вам нужен.
1: Мне нужен писсуар. Мне поймите правильно, где мой полотенцедержатель? Это раз. А во-вторых, где мой писсуар? И какуар? И регуар?
3: Сейчас проверю, есть ли у вас писсуар где-либо в другом заказе.
1: Да, проверьте, Светлана, потому что я очень злой. У меня сегодня день рождения, а вы вот так вот со мной. Без какуара оставили. Срать некуда, дедушки, срать, срать. Какать хочу, какать некуда, в бутылку какаю хожу. Сракай, срать, говной. Алло.
3: Я вас понимаю.
1: Да. Извините.
3: Писсуара я у вас не вижу ни в одном
1: конечно,
3: из заказов.
1: Конечно, не видите, потому что у меня его нет, писсуара. Я хочу себе писсуар. Где мне его, как мне его сюда доставить?
3: Нужно оформить заказ. Выберите вот его на сайте.
1: Я выбрал писсуар. Вот, большой такой, самый большой, чтобы моя, как говорится, красивая помещалась туда, попа. И что, и как дальше? Я вам что заказывал? Полотенцедержатели. Что? Где оно? Мне держать что, полотенце? Поставить какого-нибудь соседа, чтобы он мне держал, когда я руки вытираю, а?
3: Полотенцедержатель, я вам сказал, он вам доставлен 1 июля.
2: Дед, хуйна. Позвони, пожалуйста, ну, на номер плюс 89 миллиардов 787 миллионов 315 тысяч 500...
3: Я вижу, что отгружен заказ.
4: Ну как это оружие, ну Светлана, ну как вы так можете, а? Ну как это вы так можете? Ну как я жду к своему день рождения сегодня заказ? Полотенцедержатель, на праздник гости придут, полотенечко возьмут и вытрут. А какой я ебаю его, какой 1 июня, а? Ебаю. Вот так вот, да?
1: Спасибо тебе за подписку. Ну как вы прокомментируете выше мною сказанное? Алло. Светлана.
3: Вячеслав, давайте я проверю.
1: Вячеслав украинец. Вячеслав украинец. Можно просто.
5: Спасибо тебе
1: украинца
5: за подписку.
1: Да-да, проверьте, пожалуйста, только не сбрасывайте, а то я очень сильно буду злиться. Да. Ну что там, нашли, нет?
3: Некоторое время, пожалуйста, ожидайте на линии, я к вам вернусь. Вячеслав, спасибо за ожидание.
1: Да, да, я. Ну что, нашли, да? Как... Все, да, нашли, да? Завтра привезете, да?
3: По моей информации, вам его привезли. Если вы настаиваете, я могу составить рекламационную заявку по вашему вопросу, проверят более детальную информацию, с вами свяжутся.
1: Светлана, вы меня поймите, да моя вы родинка, я пожилой человек, у меня полотенце лежит на полу, я хотел подержать его, полотенце держателя, полотенце на полу, понимаете, все гости сегодня придут ко мне, да? У меня праздник, день рождения, а у меня, извините, Светлана, у меня говной воняет. Говной! Понимаете, говной ваной! Из того, что полотенце держать, а небо! У меня говной ваной! Как это нормально, да, Светлана? Вот вы на моем месте бы как бы отреагировали на полотенцедержатель? А? А? А? А?
3: Не вполне понимаю, как это связано, но я могу вам составить рекламационную заявку. Это все, чем я могу вам сейчас помочь.
1: То есть вы извиняться не будете перед пожилым человеком? Ясненько. Ясненько. То есть вы ни в чем не виноваты, да? То есть я виноват в том, что полотенце у меня, извините меня, пропало, да? Я вас не слышу. Вы молчите, как всегда, или как обычно, ничего не говорите. Я вас не пойму, извинитесь. Ладно.
3: Я просто не знаю, что вам ответить.
1: Можно, в принципе, ничего не говорить, это абсолютно не важно. Вы скажите, пожалуйста, мне можно вот сейчас в данный момент оформить вторую заявку на то, чтобы мне привезли домой кахуар? Срать. Срака. Ну, сраку, блядь, бетонную. Вот этот унитаз керамический, или как он называется? Чтоб дырка была, чтоб срать туда.
3: Писсуар предназначен для писать. Других целей.
1: Писать, да? То есть брать и писать в него, прям писать мочевину, правильно, да? А я человек пожилой, без срака маленькая, я могу сесть туда и сюда, понимаете, да? Без срака я сажусь везде, все.
3: Как вам будет удобно?
1: Абсолютно правильно, вы, вот тут вы правы. Вот можно, да, оформить писсуар и кахуар? Не знаю.
3: Писсуар и унитаз вы хотите оформить?
1: Писсуар и кахуар. Два в одном. Плюс, чтобы там еще было биде для промывки пожилого колечка. Ну, то есть ануса. Ну, чтобы дырку мыть после какиша. Господи, сраку. Биде. Срака. Женская мочевина. Анальная палочка.
3: Вячеслав, вы не могли бы корректно выражаться?
1: Не понял сейчас.
3: Выражайтесь, пожалуйста, корректно, или я буду вынуждена прервать разговор с вами.
1: Я молчу, я
3: что
1: просто...
3: Что вы хотите сейчас?
1: Писсуар.
3: Оформить рекламационную заявку или оформить заявку на приобретение писсуара?
1: Я хочу, оформить заявку на приобретение писсуара. Оформляйте заявку.
3: Вы уже выбрали, определились, какой именно вы хотите?
1: Да.
3: Ну, могли бы код товара назвать?
1: Ну, конечно, 14 2 8. 2 2.
3: Из 6 цифр.
1: Ясно?
3: Стоит.
1: Я понял. 1 2 3 4 5 6.
3: По этому коду не удается найти писсуар.
1: А вы зачем по нему искали? Это я так про себя считалочку считал. У меня номер 2 2 8. 2 8 в начале. И потом 13 37. Ну что, есть, да, писсуар? Дедушкин. Ну что?
3: Нет, также не удается найти. Вячеслав, пожалуйста, уточните код товара, который вас интересует. Обращайтесь в любое время, зарегистрируйтесь.
1: Хорошо, я вас понял,
3: вам
1: Светлана. Заказ. Светлана, я вас понял. Вы мне можете сейчас сказать по наличию товара у вас на складе или нет? Информация.
3: Какого именно? Какого именно?
1: Мне нужна биде для полоскания яичек.
3: Такого у нас нет.
1: Ну, биде обычно. Есть у вас биде большой?
3: Такого наименования у нас нет.
1: Биде с широкой щеткой.
3: А также отсутствует.
1: Ясно, я понял. Вот для пожилых людей у вас ничего нет. Ну а есть унитазы одноразовые?
3: К сожалению, также отсутствует.
1: Как это отсутствует? Я вас покупал год назад, уже за год весь испоганился. Французский, как вы сказали. Нету, да? Ясненько. Ясненько, с вами разговор короток. Я, в принципе, не буду вас задерживать на данной линии. Я понимаю, что вы люди заняты, а там все эти кахуары продаете, ясненько. Я пожилой человек, мне сегодня праздник, день рождения. Можете хоть поздравить для приличия, да я понимаю.
3: Вам рождения вас, да.
1: Во, спасибо вам.
3: Здоровья вам.
1: Да какое там здоровье, господи, вы знаете, недавно ситуация произошла, тут Жинка померла, а я-то на радостях весь пошел в этот в клуб Boys отдохнуть. Так вот, как отдыхал всю ночь, потом пришел, а я смотрю, какая-то ерунда появилась, пепеломычи, как они, хламите эти, господи, господи. Так вот, теперь полотенце держать, и что, полотенце возле кровати вешать и вытирать поутру. Ха-ха-ха-ха. Шо?
3: Сочувствую.
1: Да бывает в жизни все такое, вы, наверное... Тоже не раз встречались с подобными в молодости. Да что там говорить? Ладно, не буду я вас, как говорится, утруждать. Пойду-ка я покакаю, пожалуй, в кастрюлю.
3: Да, как вам будет угодно. Давай. Если больше вопросов не осталось, прощаюсь с вами. Всего доброго, хорошего вечера.
1: Я сейчас покакаю, позвоню. До свидания.
5: Уважаемый клиент, предлагаем вам оценить качество предоставленной консультации по пятибалльной шкале, нажав соответствующую цифру.
1: Говной, говной. Говной качество, говной. Мой полотенцедержатель проебался. Да.

0: Алло, здравствуй.
1: Здравствуй.
0: Здравствуй, скажи мне, родной, почему деньги удерживаешь рабочим третий месяц? Это нормально, по-твоему? Я работник, я работаю, я зарабатываю. Почему я не получаю заработанные деньги? Скажи мне.
1: О ком ты спрашиваешь, фамилию назови.
0: Фамилию назови? Ты по голосу меня не узнал? Да. Я самый крутой работник здесь. Ты меня по имени узнал, авторитет?
1: Кем ты у меня работаешь?
0: Я тебе еще раз повторяю. Слушай, я еще раз повторяю. Я крутой. Я пьяный, да. Я набрался смелости только когда выпил. Но я когда пьяный, я говорю от души. Душа моя расскажет правду. Я еще раз повторяю. Саня, где ты? Мои деньги?
1: Саня, ты что?
0: Да, это я.
1: Понял. Мы с тобой договорились. Сейчас до конца месяца ждем.
0: Все, я буду очень ждать, потому что я начинаю уже злиться. А если я злюсь, то это вдвойне зарплата мне. Хорошо?
1: Я понял. Ну, жди до конца месяца, и все, как больше-то мне не нужен. Можешь больше не уходить.
0: Я понял, но если будет опять какой-то обман, я насру под входную дверь.
1: А ты СИП когда докинешь? Ты чего?
0: Да я СИП уже все. Говорить, я его докинешь, я сдал его.
1: Осталось, ты сейчас СИП докинешь.
0: Я его сдал на цвет медь. Я сдал на цвет медь весь СИП.
1: Да ладно.
0: Да.
1: Катушку все.
0: Всю катушку ебанул. А хули, блядь, жить-то надо за что-то.
1: А какую тогда зарплату ждешь? Ты что, гонишь, что ли? Давай завтра этим все решим.
0: В смысле, какую, блядь? Мою зарплату, блядь, это ебаный СИП, хуи, блядь, тяну,
1: блядь. Ты мой кабель сдал на цвет медь. Какую зарплату ты ждешь?
0: Так а хули там того кабеля, блядь, там это и алюминий там, блядь, он сейчас вообще ничего не стоит, блядь. Я сдал его нахуй и все. А?
1: На где? Сколько он тебя выставил?
0: На сколько, блядь, на сколько? Я не знаю, я до приемки не дошел, я там знакомому продал за 3000 рублей. Хоть что-то, хоть на что-то, чтобы поесть взять. А?
1: Ты гонишь, он стоит, блядь, десятки тысяч рублей, в смысле на цвет метра сдал, блядь. Че, нахуй, вообще что ли?
0: В смысле, блядь? Там мне похуй, реально, я Балтики выпил, блядь.
1: Мне похуй, ну что ты нахуй у меня не заработал, мне тоже похуй.
0: Я всё, заработал.
1: Давай, я тебя не знаю, ты меня не знаешь.
0: Три месяца, блядь.
1: Блядь. Ты что, вообще что ли дурачок?
0: Да мне похуй, я просто выпил Балтики, взял СИП, пошел за 3000 рублей, сдал и купил еще Балтики. И сейчас позвонил, потому что не хватает еще на добавочку.
1: Но мне теперь не хватает на кабель, блядь. Вся твоя зарплата идет на новый кабель, блядь.
0: Да нахуй он нужен тебе этот кабель, я тебя умоляю. Зачем? Давай просто возьмем.
1: Ты как вообще со мной разговариваешь? Ты что, блядь?
0: Да мне похуй, я крутой, я пьяный, я крутой. Когда я выпил, я главный, понимаешь? Я начальник, начальником всем. Когда я пью...
1: Блядь, завтра я на тебя посмотрю, какой ты начальник. Давай, я жду тебя в офис.
0: Все, завтра приду в офисе, кабель от меня не жди, понял?
1: Давай, 8 утра жду.
0: Давай. Все, до завтра. Давай.
1: Фу.
0: А прикиньте, не утка реально, блядь. Проходит Саня какой-то, блядь. Саня, не кабель, блядь. А Саша долбоёб. А, не знаю. Блядь, ну похоже, что не утка, блядь. Бля, бедный Саня, бля. Ой, бля, осуждаю. Да. Осуждаю.
2: Роза чайная, как бокал вина.
3: Между нами дверь стеклянная.
2: Между нами тишина.
4: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург? Нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам.
0: Да.
4: Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
5: Центральная станция, администратор. Доброй ночи.
0: Доброй ночи. Что там у нас? Вечеринка в разгаре.
5: Ну да, да. Приедете диджействовать?
0: Да, это диджей Миша. Узнали?
5: Ага, да, естественно. Куда без вас сегодня?
0: У нас? Как там?

0: Что там по VIP-комнатам?
1: Что еще раз?
0: По VIP-комнатам есть что свободное для меня?
1: Да,
0: Потом после выступления, чтобы я расслабился.
1: да. Да, как всегда, как всегда. Точеные стоят.
0: Вот, это да. А я сам сейчас сижу, у меня на бубене, и думаю, быстрее бы уже к вам бы, чтобы выступить по полной.
1: Да.
0: Ну,
1: Нормально ждем.
0: хорошо, это прекрасно. Сейчас я пойду тогда побрею яйца и буду к вам бьется.
1: Да, можно и так.
0: Ну хорошо, тогда жопу помою. Все, понял. Сейчас я, да, возьму, соберу оборудование, свой микрофон караоке возьму с динамиком и приеду. Все.
1: Ну, отлично, отлично, ждем.
0: Все, давай, все, готовь попку.
1: Ага.
0: Ну да, ну да.
1: Шикарно. Завелся почти.
2: Сауна, вода?
0: Алло.
2: Да.
0: Это вода, да?
2: Да.
0: Это я, диджей Миша.
2: Говорите.
0: Я говорю, что там у нас по вообще в целом-то, по состоянию настроения. Что, мне сегодня выходить на работу или нет?
2: На работу что? На? Дмитрий, здравствуйте. По какому вопросу?
0: Да. Здравствуй. Это я, Миша. Диджей Миша. Я говорю, что у нас сегодня выходить на работу?
2: Ага, выходите, да.
0: Я про сегодня, у меня ж новый концерт будет. Да. Алло.
3: Здравствуйте, меня зовут компания Лента. Какой у вас вопрос?
0: Здравствуйте, я прошу прощения за столь позднее беспокойство. Алло. Меня зовут Антон Павлович.
3: Да, я вас слушаю. Какой у вас вопрос?
0: Я хочу тушеночки.
3: Очень приятно, Антон Павлович.
0: Тушенки хочу. Тушеночку. Можно вам заказать тушенку? Я хочу тушеночки,
3: Извините, пожалуйста, Анатолий
0: Павлович. Да, Антон Павлович. Я хочу тушенки.
3: Павлович, ну... Вам нужно будет для того, чтобы заказать через мобильное приложение...
0: Я хочу тушеночки очень сильно.
3: Только так оформляется.
0: А 24 на 7, да, тушеночка можно или нет? Я хочу тушеночки, понимаете? Я хочу.
3: Вы тушеночки. В магазин
0: можете сходить? Магазин, я хочу тушенки, а
3: что? Ну, в магазин сходите, там...
0: Я хочу тушеночку есть, я очку ди, блин, кушать.
3: Хотите тушенки?
0: Да, тушеночки хочу. Я хочу самую вкусную тушеночку.
3: Вам нужно будет пойти купить в магазин, либо заказать через доставку.
0: Я понял, то есть так нельзя, да, по телефону заказать тушенки? Я хочу тушеночки.
3: Нет, нет, это горячая линия.
0: А, я понял,
3: это горячая. Это горячая линия, к сожалению, мы доставку не оформляем.
0: А, ну ясно, я понял, а тушеночки нету. Я понял, блин. Я остался без тушеночки, я хочу. Я хочу ее, понимаете, я хочу взять тушеночки и покушать. Я хочу
3: ее. Еще чем-то могу я вам помочь, Анатолий Павлович?
0: Нет, просто можете сказать, что мне там, допустим, тушенки хочу я. Я хочу тушенки. Вас как зовут?
3: А меня зовут Патимат.
0: Я понял. Ну, а меня зовут... Я хочу тушенки, блин. Я не хочу ничего в этой жизни решать. Я просто хочу кушать тушенку.
3: К сожалению, в этом вопросе я вам не могу помочь.
0: Я понял, то есть я тушенки хочу, а
3: если
0: вы мне не дадите.
3: Если у вас еще нет вопросов...
0: Я хочу тушеночки. Я хочу. Я хочу кусать тушеночки, прям кусочки доставать из баночки, поедать их кусочками, куш. Я хочу тушеночки. Я хочу.
3: К сожалению, я ничем вам не могу помочь. Хороших вам покупок в Ленте.
0: Спасибо. Я
4: пожалуйста, ответьте на два вопроса. Решил ли оператор ваш вопрос? Нажмите 1, если да, 0, если нет.
0: Да.
4: Оцените, был ли оператор достаточно вежлив при общении с вами по пятибалльной шкале, где 5 очень вежлив,
0: да,
4: 1
0: да,
4: совсем
0: да,
4: нет.
0: Да, вежлив очень.
4: Спасибо, ваши ответы приняты. Вы помогаете ленте становиться...

0: становится лучше.
1: Пожалуйста. Я хочу тусовки, все равно хочу. Все хотят тусовки, я исключение, я хочу ее.
2: Что в целях улучшения качества обслуживания разговор со специалистом может быть записан.
1: А можно посмотреть тушенку заказать? Алло.
3: А вы ошиблись, ошиблись номером.
1: Это заправка. Центр
3: поддержки.
1: Поддержка, ЕКО, да?
3: Да, поддержка.
1: Вечер добрый. Значит, смотрите, ситуация здесь. Я не совсем приятно буду общаться, потому что я злой на вас. У меня мототехника заглохла после заправки вас. Что делать будем? Мототехника стоит, не едет. Дырчик. Моя мотоблок приехал заправлять к вам. Мототехнику. Земля что-то новое, топливо как будто намешали туда что-то. Не работает, машина не едет. Мотоблок мне, культиватор не работает. А?
3: Давайте составим обращение. Ну, скажите, на какой заправке вы заправлялись?
1: Вот это заправлялся.
3: По какому адресу?
1: Да, вот здесь приехал, здесь раз, оно у меня что-то не это самое.
3: По какому адресу?
1: Да, какому адресу? Вот в Москве тут, как у Бадерса. Вот, пожалуйста, вот сейчас
3: в Москве много заправок.
1: Я знаю, много заправок там. Видео делают, магазины тут. Третье кольцо, на третьем кольце у меня. Здесь раз, и это самое. Подъехал мотоблок. Я вообще колхозник. Мотоблок, мототехнику бы заправил. Через М5 раз проезжаешь, как раз туда, раз, М5. Проехал мототехника, фыр-фыр туда заехал, мотоблок заправить. Раз, туда. Раз, налил полный бак. У меня там бак большой, раз и все. Начал ехать вот по третьему кольцу. Ну, где вот этот, вау, этот. Раз, и у меня бах, и все. Техника, все, нет, не едет. Мотокультиватор не едет. У меня завтра пахать огород уже, а мотоблок у меня все. И у меня жена домой не пускает уже. Все, потому что я остался здесь. Пожалуйста, решите вопрос, почему некачественное топливо мне сюда нафыркали. Пожалуйста.
3: Топливо у нас качественное.
1: Кто сказал? Кто? Я такого не говорил.
3: Поставки лукойловские у нас.
1: Оригинальные лукойловские? У вас не оригинальные.
3: Вы мне скажите адрес, да. АЗС.
1: АЗС, да.
3: Да.
1: Бам, да. Что? Я вам называю. Сушевский, Сушевский, Валте, 25. Сушевский, Чикаго, Сушевский. Не понимает, название.
3: Сушевский, Вал,
1: да.
3: 25.
1: Сухачевский,
3: какой,
1: да,
3: вид топлива?
1: Какой вид топлива у меня на мотоблоке? Как вы думаете? Мотоблок. Какой вид у меня?
3: Дизель?
1: Конечно. Полный привод у меня. 4x4. Дизельная машина. Мощная. Это культиваторы называем.
3: Когда мотокульт... заправляли? С какого числа?
1: Да вот я сегодня час назад технику залил. Раз и все. Стал, то я остался пенсионер, барахка, ях, ты бы не могу ехать. Я себе еще эти проставки поставил, колеса шире сделал. Ну, думаю, сейчас фыркну раз по третьему кольцу на мотоблоке. У меня техника, она не быстрая, там, 21 километр в час. Я раз пошел, у меня же должна быть скорость, понимаете? А у меня нету. Техника раз, и все, раз, и я ее газ, она мне тормоз, и я раз ее туда, сюда. А у меня все уже, техника, мотоблок встал, все. Вас как зовут, Светлана, да?
3: Контактный номер вашего телефона оставьте.
1: Ваш как хоть зовут, хоть
3: запомнил. Я в связи с вами.
1: Светлана. Света, вы, да? Да, да, да.
3: Контактный номер телефона можете оставить для связи с вами?
1: Контактный может быть только
3: мы за парк. Мы заявку.
1: А? Кому заявку?
3: Жалоба на качество топлива.
1: Не надо мне здесь жаловаться. Вы скажите мне, почему так мало налили? Топливо у меня вытекло. А? До Лубянки не доехал, блябую. До Лубянки ехал. Вот через это кладбище ты на Дубянку заехал, на мотоблоке ехал.
4: Да, тормозин, добрый вечер, здравствуйте. Слушаю вас.
1: Света, Света, да, добрый вечер вам.
4: Заказ. Я не Света.
1: Ну я не услышал, я пенсионер, вы ж не, это, не судите. Как вас там зовут?
4: Скажите, а с какого номера вы звоните, с какого города?
1: Я вам звоню с городского номера. Вы мобильный мне только запишите, чтобы доставку на него звонить.
4: Извините, вы позвоните с мобильного телефона. Всего доброго вам.
1: Мудина. Алло.
4: Позвоните с мобильного телефона, пожалуйста.
1: Повторите, пожалуйста. Я сейчас отходил от телефона.
4: Я говорю, с мобильного телефона позвоните еще раз.
1: А я вам с какого звоню?
4: Ну, у вас какой-то номер... определился, 7-800, там, ну не принимает что? Таких
1: это
4: номеров.
1: Это мой домашний номер телефона, Светочка, домашний.
4: Ну, я понимаю, но домашний номер такой тоже не бывает. Вот перезвоните с мобильного телефона.
1: Вот вы издеваетесь, это примет заказ. Я человек с отклонениями. Я дурак.
4: Ну, тем более, да, извините. Звоните с мобильного телефона.
1: Я дурак, я дурачок. Понимаете, я хочу утробу набить свою. Жрать хочу.
4: Всего доброго.
1: Я хочу набить свою утробу полная, блядь, радость. Алло.
0: Да-да-да.
1: Как у тебя дела?
0: Нормально.
1: Как тебя?
0: Ой, а можно голос попроще?
1: Я и так проще некуда. Как зовут тебя?
0: Не, прям напряг.
1: Что такое? Страшно, да?
0: Напряг. От тебя напряжение.
1: Ясно, от тебя воняет тоже.
0: А при чем здесь воняет и напряжение?
1: А при чем здесь напряжение? Напряжение бывает, знаешь где, в электросети.
0: Да?
1: Пизда. Извинись, пожалуйста.
0: За что?
1: Сколько тебе лет?
0: Сколько есть? Все мои.
1: Ясно, 15-16.
0: Аж тебе 30.
1: Мне 54 года, кружка. Ты мне в сыновья годишься.
0: В сыновья, а ты мне в дочерья.
1: Я тебя понял, ты балахольная. Алло. Алло.
5: А сколько тебе лет?
1: 8, а тебе?
5: Слушай, ты что там пиздишь? Давай говори правду.
1: А тебе сколько?
5: Я задала первую.
1: Сотрясь нахуй, бесслась малолетняя. Сколько тебе лет, грязюка?
5: Ты пизду, 20 лет пизды получишь.
1: Сколько?
5: Разговаривай.
1: Сколько тебе кобыла, ты сказала?
5: Вообще-то мне 20, и я не кобыла.
1: Хуяцать. Пиздобол.
5: Сам ты пиздобол.
1: Пиздобол, как ей 20 тебе. Тебе 12 лет от роду.
5: Ты чё, охуел, педик ебливый?
1: Да? Да, алло.
6: Привет.
1: О, привет, как у тебя дела?
6: Нормально.
1: Как зовут тебя?
6: Кира.
1: Да? Кира, да. А сколько Кирочке лет?
6: 17.
1: О, 17, уже не девственница, да?
6: Ну, можно так сказать.
1: Это хорошо, мне это нравится. Уже чувствуется, знаешь, контакт на расстоянии, так чувствую. Ну, а расскажи, чем занимаешься?
6: Волонтер.
1: Ясненько. А что, помогаешь кому?
6: В смысле?
1: Ну, что волонтируешь? Куда же носишь, что разносишь, что там?
6: Ну, там помощь бездомным собакам.
1: А мне поможешь?
6: В чем?
1: Ну, мне что-нибудь, не знаю, блин, там, покушать что-нибудь, горячухи принести, там, тушенки.
6: А вы где живете?
1: Ну, как где, значит, ну, а ты откуда сама так-то?
6: Москва.
1: А так я из Москвы тоже, Московская область, это самая Рублевка, ну, Балашиха.
6: Да. Понятно.
1: Мне 54 года целых. А тебе 17, ого. Да?
6: Да.
1: А у тебя парень 18 есть?
6: 18 будет. Да, есть.
1: Он красивый или так пойдет?
6: Красивый.
1: Я так не считаю.
6: Ну, 15 лет боксом занимается.
1: Ну ничего, это не показатель красоты, пойми меня правильно. Но а я знаю, чем занимаюсь 15 лет. Человек. Я знаю, чем 15 лет занимаюсь.
6: Чем?
1: Я быстро бегаю. Я быстро бегаю, у меня ноги быстрые.
6: Быстрые ноги пизды не получают.
1: Конечно. Я за пивом бегаю. Каждый просыпается, за пивом бил.
6: Ну, сидячий образ жизни.
1: Все я мастер спорта по тэквондо, тэкван после. Также я уполномоченный. После просох пошел дальше. Пойми меня правильно, я человек серьезный, я уже прожил эту жизнь, мне 54 года полных. Я повидал уже на своем веку, знаешь сколько?
6: А у вас какой дан по тэквондо?
1: У меня ПМС пояс.
6: Ну, у моего парня 4-й дан, к примеру.
1: Ну, по тэквондо. У меня ПМС пояс, знаешь такой?
6: Знаю.
1: Ну вот, пожалуйста, вот тебе и ПМС, вот тебе и пояс, вот тебе и сила моя, пойми меня правильно. Ну ты скажи мне вообще, вот если ты говоришь, это самое, ты Ну, чем вообще еще занимаешься, так сказать, помимо волонтерства, там, хобби, может, какое-то чисто нормальное?
6: В университете учусь.
1: Ясно, в ПТУ, да.
6: Закончила художественную школу.
1: А, рисуешь, да?
6: Угу.
1: Ну, я понял. Я тебя понял. Интересно ты, конечно. Правда, молодая, конечно. А что парень у тебя вообще? Чего он сейчас не с тобой?
6: Ну, он сейчас на работе.
1: А чем? Чем работает-то?
6: У его отца крупная компания, и вот он там работает.
1: Да ясно, подрабатывает, короче, говорит, я понял. Я понял, да я понял, что такое, ясно. Автосервис.
6: Нет.
1: Ну ясно, автосервис там сейчас на мойке работает. Ну ничего страшного, пусть работает.
6: Не работает, как раз не там.
1: Да я понял.
6: Зарплата меня его устраивает.
1: Ну сколько он хоть получает-то в 17 лет?
6: 3,5 миллиона в месяц.
1: Сколько?
6: Меня это устраивает. 3,5 миллиона в месяц.
1: Кого? Кого?
6: Меня, в принципе, устраивает.
1: Что ты мне тут рассказываешь, слышишь ты? 3,5 миллиона. Сраку там.
6: Ну, у нас хорошая квартира, 4-комнатная в центре города.
1: Да, да, да, конечно, да, да. Ты меня тут, пенсионера, не обманывай. Ты меня не обманывай здесь, поняла, блин? А, блин. Ты смотри, ты думаешь, совсем я тут дурака нашел? 3,5 миллиона. Вот у меня пенсия, знаешь сколько? Знаешь, сколько пенсия за заслуги перед Родиной? 15 тысяч рублей. Знаешь сколько? У меня сейчас я себе мечта моя сбылась со старости лет. Я себе взял кредит Ладу Весту новую.
6: У меня у матери свой салон. Как бы она как руководитель и так же как работник, она получает 600, например, тысяч.
1: Сколько?
6: Нормально. Как бы. Это в другом городе, как бы мне это тоже устраивает. Мне
1: да, да, да, да, да, да. Что да? Ты мне тут врешь? Ты мне тут врешь? Тебе расскажи, где ты там живешь? В однушке живешь, там, в шкварящике, в Сталинке, да, выглядаешь из окна сейчас сидишь, да?
6: А пиво вы откуда знаете?
1: Я все знаю про тебя, я чувствую, понимаешь, на расстоянии, когда меня обманывают пенсионеры, блин. Я таких, как ты, заверсучу, меня бывшего так же звали, как тебя. Постоянно наебывало.
6: Ну.
1: Я тебе скажу. Как бы...
6: У меня хороший телефон.
1: Какой?
6: 13 Pro Max. У меня тоже хороший очень.
1: А наушники у меня AirPods есть. Что такое за телефон 13?
6: 13 Pro Max. Ну, это хотите, что? Сходите там связной, к примеру. Спросите, что такое iPhone 13 Pro Max. Вам скажут,
1: что это телефон. У меня Xiaomi, у меня круче.
6: Ну, посмотрите, сравните цену.
1: У меня Xiaomi вообще-то, слышишь?
6: Но у меня от Apple 11 Pro Max есть еще плюсом. 13 Pro Max новая версия,
1: да,
6: от Apple. И у меня есть MacBook, у меня есть компьютер. Меня все устраивает.
1: Неправда. У меня, знаешь, что есть? У меня мотоблок есть. У тебя есть мотоблок, слышишь?
6: Круто. Я вас поздравляю.
1: А куртка у тебя есть кожаная?
6: Я не люблю кожаные. Я люблю нормальные, например, от Fendi. От Prada у меня есть куртки.
1: Да.
6: У меня есть Louis Vuitton.
1: Да, да,
6: У меня даже... У меня, я вам по секрету скажу, у меня нижнее белье стоит самое дешевое 4500. Самое дешевое. И то только верх.
1: Кто? Трусы?
6: Это низ нижнего белья.
1: Трусы, там, где твоя киска спрятана.
6: Calvin Klein. Хотя бы знаете, что это такое?
1: Что такое Calvin Klein? Что это такое? Расскажи.
6: Calvin Klein – это такая фирма.
1: А что за фирма такая?
6: Бренд. Бренд одежды.
1: А кто это? Российский?
6: Нет.
1: А какой?
6: Коко Шанель, знаете?
1: Кто Коко?
6: Коко Шанель – это дизайнер.
1: Я Коко?
6: Который продает свои вещи до сих пор.
1: А где продают? Где купить? Есть в этом в Ашане?
6: Нет в Ашане вашем.
1: А где можно купить?
6: Ну, сходите в брендовый магазин.
1: А куда? Коко
6: Шанель. Все.
1: А где это такое?
6: Сходите купить.
1: А где это такое?
6: Ну, зачем? У вас денег не хватит на это чисто.
1: Как не хватит, бля? Я пенсия 15 тысяч, слышишь?
6: У меня кроссовки за 15 тысяч.
1: Вы сколько?
6: 15 тысяч. Jordan Air.
1: Кто я, Джордан?
6: Jordan Air – это такая фирма кроссовок.
1: А, я понял, самарская?
6: Нет,
1: а
6: американская.
1: Какая? А, американская.
6: Баскетболист.
4: Здорово, дед.
1: А у тебя
4: Сергей.
1: Есть вот это
4: закажи
1: на руке какие-то аксессуары?
4: Точка сар, говорит, бомбу.
7: плюс 79 миллиардов 101 миллион 352 тысячи 200.
1: А какой? Не гвоздь такой, как гвоздь согнутый.
6: У меня, например, еще есть на безымянном пальце очень красивое кольцо с рубином. Меня да. Это тоже очень даже устраивает.
1: Да ты ж, ничего себе. Да. Так ты какая-то мажорка получается, да?
6: Да, и могу себе позволить.
1: Нихуя себе, ты просто жесть, вообще жесть. А какая машина у тебя? Приора?
6: Нет.
1: А какая?
6: Вот, окей, скажите, какие вы знаете, к примеру, машинки.
1: Лада, машинки. Приора. Лада, у меня сейчас Лада Веста в кредит. Лада, я знаю Ладу только.
6: У меня немецкий Мерседес, к примеру, вот.
1: Какой?
6: Немецкий Мерседес.
1: Вот. Откуда в России такие Mercedes машины?
6: Мерседес это сам по себе такая немецкая. От немецкой фирмы, так что...
1: Нихуя как себе. И что, она дорогая?
6: Нет.
1: А сколько тебе?
6: О, ну вот, кстати, еще есть Финик. Инфинити. 15 миллионов.
1: Инфинити за 15 миллионов, да?
6: Да.
1: Инфинити. Это тоже немецкая?
6: Тоже.
1: Нихуя себе, прикольно, жесть. Интересная ситуация. Круто.
6: Про Infiniti я не знаю, немецкая эта фирма или нет, потому что парень покупал, я не спрашиваю.
1: Парень,
6: да.
1: Тебе парень. А
6: вот про Mercedes я знаю, потому что я его на него сама зарабатывала.
1: За сколько купил?
6: И горжусь этим.
1: Mercedes. За сколько Mercedes купила?
6: Я бэушный покупала за 6.
1: Бэушный, да. А что бэушный-то? Новый купила, что там бэушный-то?
6: А? Не захотела. Потому что мне денег не хватало.
1: Ясно.
6: За сама заработала, хотела себе машину, не хватило.
1: Я понял. Ясно. Ну ты расскажи хоть, а как ты зарабатываешь, телом или как?
6: Нет. Я зарабатываю как нормальный гражданин.
1: А как нормально зарабатывать?
6: На работу хожу.
1: О боже, а на какую?
6: Я дизайнер. У меня хожу с... продавцом в магазине, в салоне красоты и администратор.
1: Нихуя себе. И сколько же зарплаты у тебя администратора?
6: Может, я еще плюсом продавец, получается, в магазине.
1: А что продаешь?
6: Получается как?
1: Что ты там продаешь-то такое интересное? А?
6: У моей тети есть магазин продуктов. Идет итальянская доставка продуктов. Я у нее работаю. Мне платят от 40 тысяч, могут поднять до 80.
1: Это за одну доставку?
6: Нет.
1: Яндекс
6: это доставка. За месяц. Это за месяц.
1: Яндекс.
6: Доставка, например, чего можно? Вот, сыра из... Вот, сыровцы, там разные сыры могут и так далее быть.
1: Сыровцы, да?
6: Ну, я вам серьезно, есть такие, хотите,
7: мне
6: почитайте.
7: Мне даже не жалко задонатить, выдержанные
1: я пенсионер.
7: Вот, что это шебал да пиздец?
6: К примеру, да. есть выдержанные сыры в вине, к примеру.
1: Я понял, вино, я понял, три топора. Я просто пенсионер, ты пойми меня правильно, я ж не соображаю, у меня приора была. А у тебя была приора?
6: Нет.
1: Почему?
6: Потому не захотел. Не покупал.
1: Ясно. Ну, я так понимаю, там тебе все нравится, да, все там устраивает, тебе там все нормально.
6: Меня устраивает.
1: Ну, я понял, ясно. А трусы у тебя какие? Клын-клюн?
6: Ну, у меня есть деньги на нижнее белье.
1: Круто. Нормально. Это, конечно, достойно. Это очень круто, потому что у меня нет таких денег. Я без трусов хожу, представляешь, жесть вообще. Да, блядь, я... Сегодня я был в Ашане, вот еще пятерочки, там этот самый есть, ну, островок такой, там одежда всякая. Я думаю, возьму себе трусы, взял жесть. Я сижу, блядь, трусы, блядь, порвались, у меня яйца торчат, прикинь, я сижу, у меня яйца висят и воняют.
6: Да, мило.
1: Ничего страшного. Ну, рассказывай, что ты мне расскажешь, что там у тебя еще есть интересного. Какие-то вещи, может, я не знаю, просто я не в курсе. С чем, что там у тебя еще дома есть? Компьютер какой красивый или что там за компьютер?
6: Ну, прочитайте по поводу техники, можете прочитать от корпорации Apple.
1: Корпорация.
6: Даже на своем Xiaomi, или как вы сказали?
1: Xiaomi, Redmi, да. Xiaomi у меня. А что за корпорация, японская?
6: Нет. Apple это уже от производителя из Англии идет. То, что этот человек, он и его бренд Apple, и все его новые части телефонов, они распространены, так что Вы можете даже спокойно рекламу посмотреть об этом телефоне. Какой новый, к примеру, вышел. Так что смысла мне рассказывать нету особого.
1: Да я, а кто хоть создал такой телефон, что я не знаю, английский?
6: Да? Примерно телефон стоит 100 тысяч.
1: Сколько? Да что ты рассказываешь? Таких телефонов нет, ты шо?
6: Ну, посмотрите в интернете. А не верьте, телефон? Посмотрите как в интернете. Айфон. Айфон 13 Pro Max.
1: Ни хера себе. А там есть эта камера, все там, да, есть?
6: Есть.
1: Жесть, прям в Англии купить можно, да, только?
6: Нет, это... Все товары распространены в разных республиках. Так же, как и в Иркутске, к примеру.
1: Ничего себе. Это республика такая?
6: Ой.
1: А сколько ты знаешь Иркутская республик?
6: Область. Иркутская область. Ой.
1: Нормальная республика. Ничего страшного. Ну, расскажи вообще в целом, а что за бренд тебе нравится обуви?
6: Прада.
1: Тойота?
6: Прада.
1: Ну, Тойота, Прада.
6: Как называется? Прада это... Прада, Гуччи, Луи Виттон, это идет, это всемирные бренды.
1: А, я понял, Гуччи, Луи Виттон, это одна фирма, да, Гуччи, Луи Виттон.
6: Гуччи, это другая фирма, Луи Виттон, другая.
1: А кто Гуччи продал?
7: Дед, время попускать дуру малолетнюю, по голосу она жирная, развивай эту тему.
1: Ну, ты скажи, хоть сколько ты весишь, так интересно, на фитнес там посещаешь, да?
6: 58 килограмм.
1: А рост у тебя какой?
6: 167.
1: Сколько килограмм?
6: 58.
1: А воняет, как от тонны говна. Бля, что с
6: вами? Угу. Но зато у меня сиськи есть.
1: Откуда?
6: И задница у меня есть.
1: Так какие там сиськи? У тебя так из кожи дульки торчат максимум.
6: У меня 4-й размер.
1: Да, да, да, да. Конечно, расскажи. Покажи мне, где
6: посмотреть. Зачем мне старому человеку показывать то, что я показываю своему парню?
1: Мне 54 года, я еще не старый. Нихуя себе, тебе 17 лет, у тебя 4-го размера сиськи, ты что, жирная?
6: Не, не жирная, я вам сказала свой вес и рост.
1: А рост у тебя какой, 1,70 м или 1,50 м?
6: 1,67 м.
1: Да, конечно, там расскажешь мне. А у тебя есть какие-то социальные сети, там, инстаграмы, там, не знаю, контакты?
6: Есть, и что?
1: И как мне тебя посмотреть?
6: Зачем мне вам показывать?
1: Да я может, просто
6: Может, вы озабоченный извращенец? Зачем мне вам
1: да
6: говорить
1: нет, свои социальные сети? Да нет, я обычный пенсионер, именно ВДВшники обычно сами. Я рассказываю, хоть, ну, ты посмотреть, хоть ссылку, может, да, озвучить там название Инстаграма.
6: Я не вижу в этом смысле.
1: Ну, озвучь, я хоть посмотрю, такого. Там просто мне что-то не верится, что ты там говоришь.
6: Ну, хорошо, там... не верьте, ваше право.
1: Я посмотрю, хоть у тебя же там фотография есть, вот это, как это, английский телефон этот, как он там, забыл. Ну, а компьютер у тебя какой? Android?
6: MacBook.
1: О, а что это такое?
6: Почитайте в интернете.
1: Я не знаю, сколько он такой стоит будет?
6: Примерно 100-120.
1: Сколько? А сколько там Bluetooth?
6: Bluetooth по-разному может... Вы имеете в виду объем памяти?
1: Да, да, передача данных, память сколько?
6: Это там можно покупать. 128 мегабайт, гигабайты. Так что...
1: А, 128 мегабайт. Сколько будет 128 мегабайт памяти?
6: Там максимально, ну, минимум 128, но я говорю 120 тысяч.
1: Ну, мегабайт.
6: 128 мегабайт.
1: Нихуя себе. Ебануться, палки гнуться. Это, блядь, уже передовая технология. Это у тебя какая-то. Ну, инфракрасный порт хоть есть там? Инфракрасный порт хоть имеется у тебя там?
8: Вот, нет. Пожалуйста. Как Чубайс нет? Мстит королю мотоблоков, ну, и уже в тени 15 минут издевается над пенсионером за то, что тот кинул его на модерку.
6: Да.
8: О, Файл, куй, прими свою участь.
1: Вот у меня даже есть инфракрасный порт, блин. Так у меня Xiaomi.
6: Я не знаю.
1: Слушай, а ты на Алиэкспрессе покупаешь себе компьютеры?
6: Нет.
1: Почему?
6: Нет. Не вышел в этом смысла. Лучше купить нормальную, дорогую, профессиональную вещь, качественную, чем покупать подделку, и после этого она сломается в первый же день.
1: Ясненько, я понял. Как? Ну, я понял, ничего страшного. Ну, а ты вообще сколько классов-то закончила хоть в ПТУ?
6: 11.
1: 11, да, у тебя высшее, наверное, два высших, как минимум.
6: Не выше, у меня одно высшее есть.
1: Да, 17 лет.
6: Угу. Я вам больше скажу. Я жила, когда в Иркутске, я закончила третий лицей. Вот загуглите, если хотите, третий лицей, вот, посмотрите.
1: Ну, это что-то на уровне Хогвартса, да, по-моему, я слышал.
6: Ну, смотрите.
1: Третий, да, получается, третий, ясно. Ну, я понял, ясненько. Ну, ты какая-то слишком блатная, блин, я слишком старая, я не понимаю.
6: Ну.
1: А как парня хоть зовут, Саша, не?
6: Ну, вам зачем?
1: Там просто интересно, такую красивую себе урвал, блин.
6: Хоть как Влад. Зовут? Как? Влад.
1: А, Влад? Владик. Пиздец, бедный Влад, блядь. Как он тебя терпит, жесть?
6: Наоборот. Он меня спокойно терпит. Да. У нас все нормально с ним.
1: Точно нормально?
7: Косинская, я знаю, нормально. Ты тут, что его задали по химии.
1: Да.
6: Ну, а я готовлю, хоть... убираюсь. Женские обязанности я делаю.
1: Как... А какие женские тебе обязанности даю? Да? Гадость, блядь. Да-да. Алло.
6: Ну, приготовить покушать, не знаю, там убраться.
1: А ты часто ему кушать готовишь? А что ты ему кушать готовишь?
6: В смысле? Ну, типа, что можно там? Если что-то из десертов, получается, меренговый рулет могу сделать. Анну Павловну.
1: Анну Павловну?
6: Да.
1: Нихуя себе. Пиздец, бедный Стив Джобс, ах, он что, в Англии, что ли, блин? Жесть. А кто такой Стив Джобс?
6: Я не знаю.
1: Не знаешь, кто такой Стив Джобс?
6: Нет, не интересуюсь.
1: Ясно, ничего страшного. Ничего страшного нет. Ну а как вообще там у вас секс часто происходит?
6: Ну да.
1: Как часто?
6: Вам зачем?
1: Да просто интересно, как у молодежи это сейчас происходит.
6: Ну, как бы, зачем вам знать, как бы, наши половые акты и наши...
1: Половые акты. Ну, а ты скажи, ты хоть путешествуешь там по странам, по миру вообще в целом?
6: Путешествую.
1: Как часто путешествовать? Где была? В каких городах и странах?
6: Италия, Франция, Греция, Бали, Дубай.
1: А в Японии была?
6: Таиланд. Нет.
1: Ясно. А можешь что-то по-английски сказать? Что-то по духу.
6: Bonjour, mes amis.
1: Да? Это по-английски?
6: Французский.
1: Да? А по-английски что-нибудь?
6: Hello. Все. Hello, may I come in? I'm sorry, I'm late.
1: Ясно, ясно. Вот это я не понимаю, жесть. У меня в третьем классе тоже
7: такое было. Дед, попусти ее. Пусть за слова отвечает.
1: Ну ладно, я понял. Знаешь, я сейчас тебе знаю, что предлагаю. Как там тебя зовут, ты сказала?
6: Hello. Кира.
1: Кира, hello. I'm sorry, I'm late, you Peter. Я требую, знаешь что? Я ничего не говорю, просто извинись, я уйду. Я пенсионер, я требую извиниться. Извинись, пожалуйста.
6: За что?
1: Как за что? За то, что ты меня обманула.
6: Где я вас обманула?
1: А ты меня знаешь, что обманула? Ты обманула меня, ты знаешь, что сказала? Ты мне сказала... Ну что, ты готовишь Марью Ивановну? Это неправда. Извинись.
6: Анну Павловну.
1: А, Анну Павловну,
6: вы
1: да.
6: даже не знаете, как это называется.
1: А что такое Анна Павловна?
6: Это десерт идет, который, когда первоначально забиваются, отделяются белки от желтков, белки берутся,
1: ясно.
6: Ставятся на миксер, добавляется сахарная пудра. И там уже дальше идет все по...
1: I'm sorry, I'm late.
6: Вы даже не знаете, как это переводится.
1: А как это? Я просто не знаю. Я с деревни, я пенсионер.
6: Ну, вы часто очень часто повторяете фразу «я пенсионер».
1: Ну, а когда я могу знать? Я не знаю. Ну, не знаю я. I'm sorry, I'm late. Что значит?
6: Извините, я опоздал.
1: А куда ты опоздала?
6: Я вам просто перевела. И сказала любое рандомное слово, которое сказала.
1: Hello.
6: Здравствуйте.
1: Здорово. Уже здоровались. А что такое hello?
6: Hello, я вам сейчас это слово перевела.
1: Hello. Ясно. А как будет негр, если перевести негр?
6: Big Ten. Big Ten. Это получается темнокожий переводится.
1: А что такое Big Mamba?
6: Вот это я не знаю. Вот это вот, это сами переводите.
1: А что такое Black Mamba?
6: Переводите сами, вы знаете перевод, так что не надо у меня спрашивать.
1: Так а я откуда знаю? Я откуда?
6: Ну что, я не буду вам это переводить.
1: Ну а тебе расскажи, вот вообще ты хоть в Иркутске в школу то, ну это самое, в каком году закончила?
6: Ну вам-то зачем?
1: Да просто мне интересно, тёшка.
6: Ну вам что-то очень часто все интересно.
1: Ну конечно, вам интересно.
6: Вам, кстати, особенно интересно было, часто ли у нас происходит с моим молодым человеком интимная связь, к примеру.
1: А почему нет? А почему? Ты же сказал, что ну а что, что тут такое? Ну просто я, мне интересно.
6: А у вас тогда сколько раз бывает?
1: Так как у меня бывает? Мне 54 года. Вот смотри, я корнишон не стоит. Вот, смотри. Хм. Да?
6: Ну.
1: Ну расскажи, что там вообще у тебя в целом? Что ты сейчас там делаешь дома?
6: Отдыхаю.
1: А у тебя вертолет свой есть? Москвичей там нет. Всех есть. А как нету, почему?
6: Не хочу.
1: Так купить себе вертолет, ты же можешь себе позволить, правильно?
6: Могу позволить, но не хочу. Зачем?
1: Бля, уже бы купила давно, блядь, себе вертолет и летала, блядь, как птица парила над
6: Москвой. А зачем? Ну, как я это? Не хочу. Меня машина устраивает, не хочу.
1: А какая именно? Инфинити?
6: Инфинити. Меня устраивает.
1: Хорошая машина, блин. Как из Германии тебе ее пригнали, я не понимаю.
6: Ну, так вот.
1: За сколько? 15 миллионов, да?
6: Угу.
1: Жесть. Вот это да. Вот это, блин. А я сейчас себе Ладу Весту взял в кредит за миллион на 5 лет. Что скажешь?
6: Сочувствую.
1: В смысле? Плохая машина или что?
6: Нет, то, что у вас кредит.
1: Так у меня Лада Веста за...
6: Я за вас рада.
1: А у тебя что?
6: В смысле?
1: А ты часто какаешь, скажи, ты ходишь в туалет покакать для того, чтобы кишку подавить? Ты любишь вообще какать?
6: Вам зачем эта информация?
1: Я хочу узнать, любишь ли ты какать, Кира? Расскажи деду.
6: Не хочу говорить.
1: Расскажи, ты сильно какаешь кусочками, либо пасточку в нутелку выдавливаешь?
6: Вам дырочкой. Зачем?
1: Ну, вам мне зачем? Интересно, я просто работал этим самым педоанатором, ну, короче, там, изучение...
6: Патологоанатома?
1: Да, да. Вот. Любишь
6: нет,
1: ли ты какать?
6: Нормально. А вы любите?
1: Я люблю какать. Я сейчас сижу накакал.
6: Ну, молодец.
1: А как часто вы какаете?
6: Скажите вам, я не хочу вам эту информацию разглашать, к примеру.
1: То есть, а что тут такого информация? Как я что-то? Секрет информации, сколько какаешь?
6: Не хочу говорить.
1: Ну ладно, расскажи хоть это, да. Ну вот, и раз я смотрю, ты очень умная, образованная, да. Книги какие любишь читать?
9: 3-4-5.
6: Шерлок Холмс. Эдинбург.
1: А, подожди. Шерлок Холмс. Подожди, Шерлок Холмс это тот самый, это документальное. Да, это, по-моему, он и Америку открыл, правильно?
6: Кристофер Колумб.
1: Подожди, Шерлок Холмс, подожди, Японию, да, по-моему, открыл? Если не
6: нет, Америку открыл, блядь, ну я же вам только что сказала.
1: Путин. Да я понял. А Шерлок Холмс что открыл?
6: Шерлок Холмс писал книги, он писатель.
1: А, я понял. Ничего страшного. Хорошо. А читала книжку «Москва петушки»?
6: Нет.
1: Почему?
6: Не захотел.
1: А вообще какие помимо вот...
6: Америку открыл Кристофер Колумб, если вы не знаете.
1: Да я кто знает, в Америке, ты в Америке, наверное, была, да?
6: Хм.
1: Была, нет, в Америке.
6: Ой. Не ой. Была. Нет, не была. У меня друг там живет. А, нет, Шерлок Холмс, простите, вот это мой косяк. Шерлок Холмс это вообще такой персонаж. Его Борцов вроде написал, и...
1: Путин.
6: И Штомпель. Нет.
1: Я понял. Ты в интернете информацию уже нашла?
6: Нет.
1: А, нет. Так у тебя
10: шайба. Позови Даню к телефону. Пусть с ней за моду пообщается.
1: Я понял. Ясненько. Я понял. То есть ты какать не любишь, да? Я так из всего вышесказанного понял.
6: Я не буду вам отвечать на этот вопрос.
1: Ясненько. Ну, а ты какую музыку хоть слушаешь, объясни мне? Рэпчик, наверное, да, какой-то?
6: Угу.
1: Как у Мари Шер, да, наверное?
6: Угу.
1: Ну, как ей песня нравится?
6: Разная.
1: Ну, какая? Там еще кто, помимо Мари Шер?
6: Ну, зачем вам?
1: Да мне интересно.
10: Плюс
1: вот
10: в чат,
1: музыку.
10: Если тоже хотите, чтобы пена хотя бы на секундочку ворвался в разговор.
6: Есть писатель, инстасамка есть.
1: Вот, инстасамка нравится, да.
6: Моргенштерн есть. Есть Слава Мерлоу.
1: Ого, нихуя себе.
6: Билли Айлиш. Билли Айлиш.
1: Нихуя это себе. Уже... Это кто такие?
6: А, как там еще?
1: Кто это?
6: Maybe Baby. Это, кто? Это все... Исполнители песен.
1: Нихуя себе, сильно поют.
6: Хорошо.
1: Как Слава Бебров?
6: Слава Мерлоу.
1: А это кто? Это пианист, гитарист тоже... кто?
6: Нет, просто тоже писатель песен.
1: А, он писатель, да?
6: Писатель песен.
1: А,
6: просто создает песни.
1: Нихуя себе. Я таких и не знаю, только знаю этого самого. Николая Баскова. Ты знаешь такого?
6: Знаю.
1: А Киркорова, Филиппочка?
6: Тоже знаю.
1: Да, а Кизару слушаешь хоть?
6: Кизар, о, Кизару знаю.
1: Знаешь, да, что он написал, Кизар-то?
6: Кизару, получается, да. Дико, например, есть у него трек. Ну Дико. И все, и как бы...
1: И все.
6: Дико, например.
1: Ну, Дико, ясно. Ну, я понял, хороший он писатель-песенник, нормальный. Как Слава Бебров, да, получается? Писатель, поэтик, Слава песенник. Как?
6: Слава Мерлоу.
1: Бебров?
6: Мерлоу.
1: А, ясно, Бебров, ясно. Да я просто бог, ну я понял. Ну а что ты смотришь, может, Ютуб, там какие-то телевидения всякое?
10: Позови Даню к телефону.
1: А?
6: Смотрю.
1: Что там на Ютубе показывается?
6: Дима Масленникова смотрю.
1: Масло?
6: О. Дима, Дмитрия Масленникова.
1: Масло, блин. Масло, да? Любишь масло?
6: Дима Масленников, это тоже ютубер.
1: А, ютубер, в смысле тоже?
6: Да.
1: Да. Ну, ясно. А кого еще смотришь?
6: Шоу-кондитер, битва на ножах, молодые ножи.
1: Нихуя себе. А пожилые ножи есть, там такая передача жизнь.
6: Акзамов есть, Ивлев, Акзамова, смотрю. Ивлева, Акзамова, Ивлева. Ольга Бузова мне не нравится, этот исполнитель, в принципе.
1: Ну ясно, а Егор Крид хоть слушаешь?
6: Ну так, есть, смотрю, слушаю.
1: Ясно. Нормально, как хорошо поет?
6: Ну так, средне.
1: Я тебя понял, молодец, это хорошо. А телевизор хоть смотришь, там какие-то передачи?
6: Смотрю.
1: А Игорь Кринж, знаешь такого?
6: Кого, простите?
1: Егор Кринж, Кринж.
6: Егор Шип?
1: Да-да, Егор Кринж. Слышишь, Кринж, Кринж, группа Кринж.
6: Кринжа не знаю, знаю Шипа.
1: Ясно, Шипы. Ну, я понял, то есть ты не кринжанула, да, сейчас?
6: Нет.
1: Ясно, а ТикТок смотришь, что там в ТикТоке хоть показываешь?
6: Нет, не смотрю.
1: Как нету ТикТока?
6: Просто нету.
1: Не смотришь, да? Ну, хоть Инстаграм, хоть там смотришь, лайки ставишь, нет?
6: Сижу.
1: Сидишь, да? Ну, это хорошо. Я понял, ясненько. Ну, понятно, но хоть трансляции прямые там нигде не смотришь.
6: Почему? Не ну, знаю. А что в этом? Смотрю.
1: А что смотрю? Хоть интересно, может, Егор Кринж там какой-нибудь, нет?
6: Нет.
1: А кого смотришь?
6: Одежду смотрю. Смотрю продвижение своего... Смотрю продвижение магазина.
1: Какого?
6: Которого тетя.
1: А что там за магазин такой?
6: Магазин кринж, продуктов. Кринж, нет, магазин продуктов.
1: Продуктов?
6: И тоже есть. Есть тоже. Магазин одежды тоже. Мне как раз прекрасно устраивает. Тоже.
1: Я тебя понял, но ты кринжала, конечно, не по-детски.
6: В каком плане?
1: Ну, кринжа тебе нам пошла, ты слышишь вообще? Замечаешь кринжало жесть? Да?
6: Сейчас даже я вас не понимаю.
1: Ну, ты знаешь, что такое кринж? Кринж. Кто это?
6: Кринж, знаю.
1: Вот ты кринжанула, жесть. Я прям сижу, меня кринжует, трясет все. Ты кринжуешь, жесть. Вообще, жесть. Меня, блядь, всего трясет.
6: Чего? Трясет. Мне просто объясните, какая причина.
1: Я просто, блядь, в помал такую кринжать, пиздец, жесть.
10: Да, спроси, наконец, уже про Глада Валикаса. Пусть на стрим зайдет и охуеет малая.
6: Не знаю.
1: Я, знаешь, я тоже вот иногда там YouTube смотрю, там всякие, вот свои возрасты. Вот. Сейчас вот мы с тобой общаемся, я сейчас тоже смотрю в YouTube трансляцию. Вот. Там интересно, там прикольно.
10: Позови Данилу, скажи, что к тебе показывает. Гнат приехал. Вот. Прошу, это будет
1: сейчас топ. Компьютер рядом вообще нет.
6: А что?
1: Вот, в YouTube зайди сейчас вот вместе посмотрим, тут такую жесть прям показывает жесть.
6: Что показывают?
1: Да, тут вот сейчас показывают как раз вот это вот про этот самый, про магазины, про их продвижение.
6: Ну, ага. Стив и как Джобс, же называют?
1: Стив ну, Джобс раз... прям показывает в Англии, прям транслирует новую модель телефона.
6: Ай, врёте, врёте.
1: Глад Валакас называется, зайди посмотри.
6: Угу.
1: Да, давай вместе посмотрим, посмотрим, как там, что там. Да?
6: Врете?
1: Нет, нет, зайди посмотри. Да? Зашла?
6: Вы GTA смотрите?
1: Да, да, да.
6: Интересно, теперь понятно, почему у вас такие извращенные мысли.
1: А ты не любишь GTA, да?
6: У меня есть эта игра, я ее прошла.
1: Прошла полностью, да? Какую именно часть?
6: В смысле?
1: Ну, там же немного частей. Какую именно прошел? Это... Ремастер, надеюсь, у тебя есть лицензионы?
6: Этого нет. Хм. Я прошла только... Я, получается, то, что мне несколько миссий только прохожу, и все. А, так ясно. Я проходила не полностью.
1: Ясно. Так... А, я понял. Ну, ничего страшного. Ну, что там, вот сейчас там вот как раз показывают, вот, на это самое, вот как раз бренд, вот слышишь, там рассказывают. Жесть. Вот, на Ютубе вот смотрю в свои 54 года, представляешь?
6: Ну, я своему отдала, как бы...
1: Кого?
6: Как сказать? Ну, своему...
1: Кому своему? Алло. Она, наверное, включила час. Ха-ха-ха-ха-ха! Егор Криш, блядь. Возможно, проблемы с интернетом. Ой, жесть. Ха-ха-ха-ха-ха! Вы это смотрите? Да-да, это... Да, сука. Да-да-да-да-да, я, да. Считается, считается. Кирочка, хай. Кирочка, привет. Расскажи, пожалуйста, про английскую модель телефонов. Мне очень хочется, хочу телефон себе такой. Как там iPhone 16 английский? Да, я, да. Да, сука. Кирочка, ты тут, зая? Вернись, пожалуйста. Мы не договорили еще. Да? Кира? Не слышу. Кирочка, солнышко. Шерлок Холмс писатель, да? Хорошие книги пишет. Ха! Ух, сука. Да, я. Кто? А Кира в чате? Кира сейчас в чате, не слышу. Кира, ты здесь, зая? Кира, хай. Кира, не стесняйся. Мы твоему парню не расскажем, что ты такая у него. Че страшного? А? И так погнали. Да, Кирина пизда. Да, Кирина пизда. напиздал. Да-да-да-да-да, я Кире напиздал. Ю, да-да-да-да, Кире напиздал. Да-да-я, да, Кирочка. Да-да-да-да-да, Кирочки напиздал. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Кире напиздал, да-да-да, я. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. А кто, а кто, а кто? Считается, считается. Ебать, сейчас бы MacBook себе на 128 мегабут купить. Ха-ха-ха-ха, блядь. Да-да-да. Меня устраивает. Не, ну меня устраивает, ёпта. Да, сука. Да мне похуй, блядь. У меня компьютер 128 мегабут в памяти. Да-да-да, я, блядь. Кира, привет, зая. Ясно, Кира испугалась меня, блин, она увидела, да, она все еще сейчас слушает. И MacBook покупает, на 128 мало, уже на 256 мегабут будет брать. Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты педрета, соси писюну сигарету.
11: Сука, вот это, блядь, нахуе какие-то прыщи, да, давишь когда, блядь? Ну вроде как больно, сука, но столько белой хуни выходит, охуеть, но я их захавал.
12: Вербовщик зашел, блядь. Никто не хочет, а вышел.
13: Дурак, блин, вообще.
14: Здорово.
13: Привет.
14: Че по технике у вас?
13: А че у вас там по технике, блин?
12: Малой, ты опять здесь, а ебаный.
14: Что-то малой у вас, наверное, набирает, да?
13: Да, я набираю, меня Богдан зовут, набираю.
14: Да, красавчик. Что надо?
13: Нам надо то, что ты умеешь играть хорошо. А что у тебя есть?
15: Вместо тебя.
14: Я много.
13: А сосать хуй ты умеешь, уёбище?
14: Я хотя бы хуй есть, дебил, блин, маленький.
15: Папашу бряд.
13: Да мне плевать, блин, у меня папа танкист, блин, уже, ну, известный, он у меня очень сильно играет, блин.
14: Да, серьезно?
13: Да, серьезно, блин, хочешь я тебе писюн, да, понимать, уёбище, блин, тупое, говно, ебать. Тебе что, сука, надо блин, я тебе сейчас носу на трусы, дебил.
12: Надо твоему папке сказать, чтобы он тебя жопу набил.
14: Ты меня
13: да,
14: обидел.
13: Да. Мне, блин, если папа узнает, как ты разговариваешь тут, он тебе пизда сыну набенит, блядь.
14: Да-да-да. Мне тебе адресок скинуй.
13: Ты скажи, а где тебе, ты дай... находишься? Ты скажи, где ты находишься, а мой папа на приоре к тебе пизды дать приедет, уёбище, блин.
12: Дай телефон папке, я ему сейчас позвоню.
15: Чё, наверное, можно наверное, дать микрофон? Дайте секунду, дайте пизде куда микрофон. А ну, давай, базарь.
5: Закрой.
16: А ну, чё, блядь, мама, я в телевизоре.
12: Вот это батл.
13: Ты чё, пидрила, блядь, малое, блядь. Я сейчас тебе дам пизды, блин.
12: А ты разговаривать научись.
13: Пиздюк ёбаный, блядь, мелочь. Я таких, как ты, блядь, за школой, блин, встречаю, блин. Вы все конченые здесь, вы даже играть не умеете, а уже пытаетесь что-то, блядь. Идите вы нахуй, блин.
12: Так, все уроки сделал, малыш.
13: Сейчас каникулы, уёбище, ты старая, блин.
12: Я молодой еще.
13: А сколько тебе лет, уёбище?
12: 13.
5: Тебе в рот закрой.
13: Ты там пиздюк, не ори, пиздюк, блин.
5: Закрой, тебе.
13: Ты там пиздюшня не ори на меня, ты сейчас пизду получишь, у меня дурак, блядь.
12: А у тебя она есть?
5: Что нам только умеешь разговаривать?
13: А чё мне, блядь, баба, тебе да? Пизды дать, ты баба, дурак, баба, чё баба. Ты там пиздишь?
15: Да. Вот так вот.
13: Я нахуй в школе, вот блядь, играю в волейбол, блин, и мы на спортзале там такие делаем, блин, всякие, да, марш-броски, так сказать.
12: Ну папка будет твой, нет, папку зови, ну чё ты.
13: Блядь, тебе будет и мамка будет, уродец,
5: пожрать.
12: Давай, папку своего сюда.
13: Ты давай жри, не папку. Подавись, хуесос ебучий, блин.
12: Папку давай сюда, папку.
13: Ты хочешь боли или что, блин, урод?
12: Я хочу крови.
13: Ну, сейчас я позову папу.
12: Давай. Что будем делать? Что будем делать?
13: А куда, куда взяли?
12: В рот взяли, блядь.
13: Ты что, уродец, блядь, сказать нормально не можешь, дебилина, блин.
12: А что ты такое? Иди, блядь, уроки делай, дурачок, блядь. Иди ж книжки читай, малой.
13: Ебать, я таких, как ты, пиздячу ебасосинов ебаного, блядь. Ты чучело, сука, картонное, ебать. Я нахуй с вертушки уебать по пиздачению, чтоб ты уебище улетела, как дурачина, ебать. Нахлобучу тебе в ебасину, ебать, дебил, блядь, или чё? Уебок, блядь. Эти сучара бы быстро отработал, ишака ебаного. Я, сука, мелкий, блядь, ну дерзкий борз, ебать. Ему ебашится, что, сука, бивис, ебать. Пиздачину ебашу только так, ебать, на разочек, ебать. Понял, уебок? Да, я Будя забивной, да. И мне похуй, я Богдан забивала, нахуй, я зубила мелкий. Я забивной мальчик. Мне похуй, блядь. Я бы ему ебальник бы ты набил бы, уёбищу этому, блин.
17: Что ты знаешь полевого, что ты говоришь?
18: Я отключил звук, и вам советую сделать то же самое. Это да, скрытый абонент. Мало, играем стандартно, смотрите, краны все сюда пошли.
13: Да, да, я пошел. Куда, не понимаю, блядь, ты можешь, сука, нормально, блядь, показать, еблан, блядь. Я не понимаю, куда, блядь. Блядь, я не пойму, куда ехать мне. Я не пойму, куда ехать, блядь.
19: Эпту, в следующий раз запускай бой, а то
18: я не слышу никого.
13: Я не понимаю, блядь, куда мне ехать на танке? Я понял, леопарди, а я куда, блядь, дурак? Не понимаю, повтори, уёбище.
18: Кони, кони, пошли сюда.
13: Ага, вот сюда, я понял, так, сюда, ага, бух, папах, полетела пулька, бух, папах.
18: Я звук выключил, так.
13: Броня пробита. Блять, меня контузили, суки. Я выхожу
18: пока
13: из танка.
18: Вылазим, пока не вылазим.
13: Я вылез, я пешком пойду, нахуй.
18: Вот эта группа, проходим сюда.
13: Та-тань, блять, дулька, блять, скрутили мне.
18: Вот эта группа,
13: сейчас марш, я буду сюда, действовать марш, против
18: вот
13: шерсти. Я достаю противоракетные вот установки. Сюда. Я сирюсь прям в танк. Бабань, тутунь, пам! Пизда.
18: Сильно вперед не лезем.
13: Ебать, а я по лесу, и у меня дуло пробитое. Пизда.
19: Бля, да заткнись ты, сука, заебал, бля.
13: Заткнись ты, уебок, блядь. Я воюю, в отличие от тебя, пидора, блядь. Ну да.
18: Что-то,
13: сука, не пойму, у меня техника не едет, блин.
18: Угу. Дедушка. Артобстрел.
13: А чё она, сука, а у меня техника не едет, нихуя.
20: В танке хотел сегодня тоже поиграть.
13: Блять, пытался, сука, вырулить типа из точки А в точку Б, ну сука, подвела техника.
18: Группа, проходим сюда.
13: А я понял, а я в какой группе нахожусь, еблан? Правой или левой, если я в центре еду, даун?
18: 430-й, подходите.
13: Я понял, 430-й, угу, все понял, принял, поехали. Нихуя себе.
18: ЛТСТ, если боитесь вот здесь играть, перейдите сюда, поиграйте.
13: Ебать, у меня там мощный пизда рулю, блядь. Пум! Блядь, я кого-то ёбнул. Блять, что-то у меня трактор не едет. А, блять, понятно, сука, гусеницы хуйма. Ну ладно, похуй, посижу я здесь.
18: Накидывайте, пока мы видим.
13: Я сейчас тебе накину защечку, сучка. Сейчас только подъеду, подожди. Бум, бабань, тунь-тунь.
18: Накидываем, накидываем,
13: сейчас,
18: пока
13: сейчас
18: мы
13: накину,
18: видим.
13: Открывай пошире, сейчас накидаю. Бум. Боже, как вы играете, хуёво, пиздец. Я уже всех убил, пока вы стоите, дебилы.
18: Да, накидываем, пока мы видим.
13: Сейчас, нормально. Сейчас, ротик пошире, я накидываю.
18: Нормально, я 16 хп, как
13: нормально,
18: вам?
13: Да, ничего
18: зато
13: страшного.
18: Зато 1200 накидал. Ну,
13: хорошо, сейчас накидаю тебе еще побольше. Бум. Боже, какие вы все неженки, пизда.
18: Вот против этого тяжа
13: хорошо,
18: поиграйте.
13: Хорошо, хорошо, сейчас я накидаю. Бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум.
18: Давайте, играем.
13: Сука, блядь, пизда, танк сгорел. А, блядь, похуй, я пешком пойду.

0: Бля,
1: ну,
0: блядь.
1: блядь, нахуй, я тебя заебал. Я не заебал.
2: Смотрите,
0: заткнись, дебил.
2: Я вас сейчас всех в друзья
0: Хорошо,
2: приглашу.
0: нахуй ты нужен, друзья,
2: И после
0: хуесос.
2: боя я расформирую...
3: Нахуй ты, мразь, нужен
0: Давай,
3: здесь,
0: сука,
3: блядь, пидор ёбаный,
0: давай
3: блядь.
0: Драться, дебил,
2: за
0: давай подерёмся. Давай подерёмся, долбоёб, без хуя.
3: Со своей подерись,
0: давай драться, уёбище, давай драться, говно ебаное, сука.
2: Это программа, вы его
0: Давай
2: не
0: драться, пидор, давай выйдем, сука, давай по разам побазарим, тебе ебасосин куда, блядь, дебил ебаный, такой хуёбище, ебаный, блядь,
2: он пропадёт.
0: Пизды дам, сука. Каждому дал
2: я
0: бы
2: его
0: пизды.
2: Не слышу, по-любому я звук выключу.
0: Да заткнись ты нахуй же со своим звуком, долбоёб.
2: Я
4: его тоже выключу.
0: Заткнись, школьник.
2: Все, я всех
0: Здесь
2: приглашу.
0: Я главный
2: друзья,
0: школьник, ты не
2: друзья.
0: Главный, понял?
2: Сейчас
0: ты никто.
2: Ему крепрайоны за 5 секунд зайдем, соберем
0: За 5 секунд ты будешь мне письку нюхать, дурак.
2: Все принимайте меня в друзья.
0: Нахуй
2: Это
0: ты
2: называется
0: нужен,
2: скрытый
0: Питер.
2: Абонент.
0: Нахуй
2: То есть
0: ты не
2: он зашел и
0: такой.
2: Вышел, его нет, а он тут, его слышно.
0: Да-да, тут, а, блядь, тут, а там, и там, блядь.
2: Сейчас
0: я тебе, дебила, и там найду, блядь, понял, урод, блядь.
2: Без проблем.
0: Пидорасов, блядь.
3: А, мамку свою в канаве найди,
2: да,
3: сучья, дочь ебай.
0: Ты заткнись бывает. Вообще, тухлик, блядь.
2: Все, главное, выключите звук и не слушайте этого урода.
0: Да-да-да, блядь, не слушайте. Ты, сука, уебишь, и ты, сука, ты заткнись там, блядь. Я нахуй мужчина, я воин, блядь. А ты лох ебучий, я твой танк срал, блядь. Урод, блядь. Я воровал гусеницы из твоего танка и сдавал на цвет мед.
2: Так,
0: Мне
2: давайте,
0: похуй.
2: Я сейчас распускаю этот укрепрайон.
0: Распусти мой хуй своей губой, пидор.
2: Новый.
0: Чмо?
2: Смотрите, я создаю
0: пидорас!
2: Новый укрепрайон и через
0: долбоёб,
2: секунду
0: долбоёб,
2: без
0: долбоёб,
2: этого
0: долбоёб,
2: хуя
0: долбоёб, долбоёб, долбоёб.
2: Соберём укрепрайон.
0: Долбоёб, долбоёб, долбоёб, ёпта.
2: Если он говорит дальше, неважно, я его
0: долбоёб,
2: не
0: долбоёб,
2: слышу.
0: Долбоёб, долбоёб, долбоёб,
2: мы его сейчас выкинем.
0: Долбоёб, долбоёб, долбоёб, ёпта.
5: Не, ну оставь, а то у нас ничего нет.
6: СТ-шка, оставь, сейчас еще одну возьмем. Очередь связь.
7: Всем привет, 277.
6: Давай. Так, у нас 1140, да? Ладно.
5: Хочешь, я возьму сейчас историк?
6: Да возьми, наверное, чтоб паре играть.
8: Феличита! Фалио, фалио, фалио, фалио! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Фалио, фалио, фалио, фалио! Феличита! Феличита! Феличита! Фалио, фалио, фалио, фалио! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Фалио, фалио, феличита! Феличита! Феличита! Фалио, фалио, феличита! Феличита! Феличита! Феличита!
9: Кто-то забыл телевизор выключить. Микрофон.
10: Дело не в этом.
7: Сука это делает, блядь.
10: Зашел сюда товарищ, нахуй оставил программу, нахуй вышел из комнаты. Пиздец, так и будет пищевик. Нурзан ты создавать.
6: Он Олег кинул.
3: Это не показатель. Нам... Ничего, нахуй.
0: Да я бы вам защиту накидал бы пидором, блядь.
3: Что за пиздюк, блядь?
11: Это внешка. Внешка работает.
7: Да, я тебе говорю, короче, надо, блядь, комнату пересоздавать, нахуй. Он так и будет здесь сидеть, ну, пиздеть.
3: Ладно, сейчас пересоздам.
12: Что это за ебота еще?
0: Ебота это ты, блин, а я Богдан.
12: Хуеплет ты, еб недоношенный, Богдан.
0: Нихуя ты какой, блин, тебе не стыдно так со мной разговаривать там, м?
12: Не стыдно, ёб, ты какого хуя здесь делаешь?
0: Ты, блядь, такой взрослый, блядь, на меня разговариваешь так боза, блин. А я маленький мальчик, ты дурак, извинись, давай лучше, блин.
11: Охуеть.
12: Ну ты пиздуй отсюда, маленький мальчик, блин.
13: Да нет, маленький... ты с этой программой, чел, палишься сильно.
0: Если ты, допустим, хочешь каких-то проблем, ну, там, то мой папа тебе пизды даст быстренько, блин. Ты ёбаный кабан, свинтус 100 килограммовый. Свинтус ебаный, я спускал твой жир, блядь.
10: Без папы, что
0: я тебе сказал, блин, всех с праздником, ну, вас, 8 марта.
14: Ну, тебя с праздником, девочка.
10: Я так понял,
14: девочка.

0: Всех поздравляю.
1: Всех вас с
0: папу
1: праздником,
0: зовешь.
1: Девочки.
2: Давай,
0: с
2: девочки,
0: папу
2: отсюда,
0: зовешь.
2: Вали, вали,
0: как
2: вали,
0: тебя
2: вали,
0: надо
2: вали,
0: поздравить-то.
1: С праздником, 8 марта вас.
2: Праздником тебя,
0: а
2: ёпта,
0: маму, маму, маму, маму, можно? Маму, я маму поздрав... твою хочу. Позови
2: вот,
0: маму.
2: Да, маму поздравим, ёптать, вместе.
0: Давай маму, маму свою. А?
1: Уроды, пивные черти, блядь.
0: Не, не, подожди, подожди.
1: Алкаши,
0: мама у тебя красивая,
1: бабы.
0: Нет?
2: Конченый ты,
0: красивая, нет?
1: Твари пивные. Пивные твари, блядь, сидят на жрали,
0: мама.
1: Сибать, рты открывают. Мой папа таких нахую.
0: Я пьет, тебя блядь. Спроси, я тебя спросил, мама у тебя.
1: Маме привет передавай, блин, урод.
2: Слышь ты, про свою маму вообще рот не открывай,
1: я про
2: идиот.
1: Твою маму сказал, блин, урод.
2: Про мою маму,
1: да,
2: рот
1: про
2: открыл.
1: Твою. Хочешь, я пукну? Хочешь? Я
2: ну,
1: могу.
2: Давай, давай.
1: Получил говно?
2: Ну, давай, давай,
1: я
2: давай,
1: пернул.
2: Расскажи,
1: я только
2: что, ты, что ты хочешь.
1: А то, что ты не мужчина вообще, ты говно. Мой папа таких, как ты, нахуй насаживал и крутил, блин, понял?
2: Да. Он... Да.
1: Да.
2: Так по ходу дела, ёптать, вот когда он насаживал кого-то, ёптать, то это ёптать. Вот и было.
1: Алкаш вонючий, ни стыда, ни совести.
2: А ты потом и ты после этого родился, ёптать, долбоёб.
1: Да-да-да, блин. Ты ротик свой закрой, козёл пивной, блин.
2: Пивной? Слышь, ты долбоёб.
1: Алкаш ебаный, меня Богдан зовут, понял, блин? Тебя как
2: да
1: зовут,
2: мне похуй,
1: говно?
2: Как... Мне похуй, как тебя зовут, ёпта,
1: ты
2: чмо
1: говно,
2: ты ебучая.
1: Ты не мужчина, мой папа мужчина, он самбист, а ты так вот тюфяк ебаный.
2: И что?
1: Блядь. Сиди в своем танке, не вылазь,
2: и
1: блин.
2: И чё? Ну, и?
1: Не вылазь со своего танка, блин, уродец.
2: Ну, и давай, так, ну позови ты своего отца-то, ёпта, давай.
1: Да я ещё
2: кто-то
1: позову,
2: такой гордый,
1: блин,
2: ёпта.
1: Его, ты сейчас будешь извиняться тут, блин, урод.
2: Перед кем, ёпта, перед тобой? Перед
1: да.
2: твоим конченным отцом, ёптать, или перед твоей конченной матерью, ёптать, которая
1: ну,
2: родила
1: ты,
2: этого выродка, блядь.
1: Ты по жизни не
2: слышь
1: мужчина,
2: ты осёл. Слышь ты, ослоёб.
1: Ослоёб.
2: Тебе
1: машина,
2: только ослов кончать. Ай, да ладно, бросьте. Ёптать, тебе только восла кончать, ёптать. Дано, блядь, жизнью, ёптать. Иди
1: папы,
2: нахуй отсюда,
1: папы.
2: Ёптать, тварь ёбаная.
1: У моего папы новая Лада Веста, а у тебя ничего нет, ты урод пивной. Пошел вон. Залезь в танк и не вылазь, блядь, пока мой папа не пришел и не насрал тебя в кабину, блин. Мразь. А? Не слышу тебя. Уродец, я здесь. Да пошел ты, блядь. Я срал тебе на гусеницу, она прилипла к колесу, нахуй, и забурилась эта хуйня, блядь, в земле, блядь. А я подошел еще и сиранул, пернул туда, в дырку вот сюда, блядь. Открыл люк, блядь, перданул, закрыл, блядь, и пиздец. Ха-ха-ха, дурак. Не понял. Не понял. Не понял. Я пахну. Не слышу.
3: Нарегистрировались на аккаунты, блядь. Ники создали нахуй, а насколько они тупые, они даже не видят со стороны.
1: Всех
3: вот
1: с праздником,
3: надо показывать.
1: Всех с праздником, мужчины, с 8 марта.
3: Праздником? У нас праздника нет, спасибо. Это вам не сюда, не в эту
1: как другую
3: комнату.
1: Как это нету? Сегодня же 8 марта.
3: Клан, там, клан, мисс, там девушек поздравите.
1: А вы кто?
4: Волока
1: с
4: любимой. Передай Богдану, чтобы приезжал
3: право.
4: Со своей ебучей краткой деревне, а то он и мягкий знак топил в одну ебало. Без пацанов.
1: С праздником, девчонки, с 8 марта вас.
3: Угу, спасибо.
5: Могу голос, как будто только что хуй изо рта достал, блядь.
1: Ну не понял, это кто там такой жирненький, что-то ротик открыл свой вонючий, м?
3: Да?
6: Хотелось попадать в бах и в комнаты. Ты получишь той погибли.
1: Если ты сейчас не будешь ну, закрывать свой рот, я позову своего папу, и ты закроешь ротик.
6: Зови, зови, я поговорю с твоим отцом. Зови
1: отца. Команда девчонок вонючих, блин, я понял, потные. Пошли вон, потные.
7: Я люблю отрезать башку, выпотрошить собак ваш.
1: Да пошел ты нахуй, блядь. Уебище, блядь. С праздником, девчонки! Я всю команду официально поздравляю с Международным женским днем. Меня зовут Богдан, и я рад вас всех поздравить, девочки. Сука, рота уродов, блин. Все Богдана обзывают. Мне похуй, мне не привыкать, мне папа, блядь, постоянно так называет долбоёбом.
8: О, кто же... шумит, блядь, не понял. Давайте быстрее вопрос закрывать. Кто шумит?
9: Сарна,
8: бери микрофон, пожалуйста.
1: С праздником, всех с праздником, всё. С 8 марта.
10: Заебись, спасибо, иди уроки делай.
9: Здесь мужики так-то.
8: Так, 2014.
1: Какие мужики, вы же танкисты все, с праздником, с 8 марта.
8: Блядь, кто разговаривает?
10: Хорошая
8: праздник. 2014, ты меня слышишь? Тишина, пожалуйста, всем, команда, всем тишина. 2014, ты меня слышишь?
10: А, я слышу.
8: Слышишь, поставь,
1: девочки, с
8: 8
1: марта вас всех, поздравляю.
11: Кто говорит, мне интересно.
8: Блять, не видно,
10: как будет поздравлять уже.
8: Командир, очередь,
3: у меня
8: очередь.
3: У меня техника нормальная, что ты?
1: Да иди ты нахуй, блять, со своей музыкой, музыкант ебаный, блять. Мальчики, с 8 марта всех поздравляю с Международным женским днем.
9: Иди нахуй.
0: Молодец.
8: 2014 поставь, пожалуйста, технику.
1: Вы сейчас, блин, поговорите очередь. Так, что я папу позову, он вам, блядь, устроит праздник, козлы.
8: Ой, блядь, не дадут нам поиграть. Он зашел, я не вижу,
9: подожди,
8: кто
9: подожди. Ты здесь. Да, знаешь что, сейчас идет... Сейчас идет украинцы делают фейк. Это вот голос я уже слышал в другой команде.
8: Так, команда, слушайте меня, кого я взял и кто в очереди. По-братски, сейчас создам заново, АЗ-01.
1: Давай
8: бывает,
1: создавай быстрее,
8: ходят.
1: Я хочу уже идти в бой воевать.
8: АЗ-01, создам заново.
3: Бандеровский,
1: хорошо, я сейчас зайду.
3: Потом Бандеровский.
1: Богдан.
3: Ты знаешь, что тебе Богдан, блядь?
1: С праздником вас, девочки.
8: Козёл, блядь. Создаю АЗ-01, заходите, говорите, я с тобой
9: я
8: был,
9: слышу.
8: Я вас
1: хорошо,
8: всех возьму.
1: Хорошо, АЗ-01, да. Я сейчас захожу, хорошо, с праздником, с 8
8: марта. Я с тобой был, очередь, да, сейчас очередь, заходите, говорите, я с тобой был, я всех...
1: С праздником, с 8 марта, девчонки. Боже, блядь, у тебя какая-то музыка играет хуёвая, иди нахуй. Ушак, блядь. Боже, блядь, он срёт или музыку делает? Как будто русский рэп, блядь, звучит, боже.
10: Барсук.
12: Здорово, ребят, образец.
13: Я с допайком, с допайком.
1: Привет,
9: у кого...
1: всех с праздника, с 8 марта.
9: У кого барсук?
14: У меня
10: барсук. Я с 8 марта, девушка.
13: У меня так, есть, стих про 8 марта есть.
1: С 8 марта вас всех, вас всех поздравляю, девчонки.
12: Да пошел ты нахуй.
1: Не понял, что.
15: На таком же хуе тебя видал, мужик.
12: Нихуя себе надо, мужик.
1: Я вас поздравляю, сегодня 8 марта, вас всех с праздником.
9: Че за хуйня?
10: Короче, игра будет интересная. Нет, это просто опять же нахуй типа хуй, блядь.
9: А, ну это шутка? Ну все, все.
10: Сейчас будут тебе музыку включать, там, блядь, бомбить конкретно.
3: На борта не знали.
1: С 8 марта, мои малейшие мои.
15: Ну сейчас, стой.
16: Привет, дедушка, а вот ты купил же систему VR? Это что за система, как называется аппарат? Oculus Rift, либо же Oculus Quest. Спасибо.
1: У меня Oculus Quest.
15: Сейчас, я воник найду.
1: Oculus Quest 250 мегабит.
9: Сейчас, подожди, это... Слушай, мелкий Гитлер, если сейчас
3: Артур выкинул.
15: Я ник забыл, блять, вот только хотел только в ЧС кинуть, нахуй. Он пиздит что-то или нет?
9: Так, а что за ник? Ну-ка скажите.
15: Не-не-не, сейчас не пиздит ничего.
3: По-моему, третий сверху.
15: И это не здесь. Это...
9: Не-не-не-не. Объекты нормально.
15: Да. Это вообще не здесь.
1: С праздником, девочки, с 8 марта.
3: А, все, это предпоследний, вот есть...
10: Нет, не...
15: Его нету в комнате, алло, блядь, очнись.
14: Да, а как он туда пиздит, блядь? У вас же закрыта
15: комната. Это баг, который не мог решить еще, ну, сколько, уже 8 лет подряд, они просто забили хуй на это и все.
17: Ладно,
14: ну,
17: короче...
14: погнали, туда погнали, погнали.
17: Короче, не обращайте внимания, да и все. Просто играем.
15: Я не знаю.
10: Так, красавица-то выебать нельзя никак, да?
17: Ну, блин, если...
18: Это красавица, это, блядь, походу не красавица, это я не знаю кто.
15: Я не знаю, я просто все ники, которые вы нашли все вчера.
14: Ну, поехали, нажимай кэп, нажимай, поехали туда, если это были.
17: Все, поехали метров. Там. Хоть первый бой.
18: Погнали, хуйся, ебать. По времени,
1: с праздником, с 8 марта, девочки.
17: Где нахуй, блядь, заебал,
18: Это пацан, это не девка, это пацан, блядь.
16: Да, я пацан зовут. Ваших мамок будем ипать, а потом резать.
1: Пошел вон отсюда.
17: Слушай,
1: не поеду. Пошел
17: нахуй. Я командир, и я буду решать.
1: Пошел нахуй, делать, командир полка вот посрал, волка вонючий.
17: Вот иди в школе учись.
1: Пошел вон, я Богдан, блин.
17: Да.
15: Он что-то пиздит, он что-то пиздит.
1: Я сейчас позову своего папу, он тебе быстро расскажет.
17: Ну иди, давай.
15: А, мужики, кидаю ник. Вот, ник нашел его.
1: Уёбище, блин.
14: Нашел, нахуй, кикни.
17: Нет, давай, иди.
15: Я его ник нашел, как бы, блин.
14: Ну кикни его.
1: Мой ник, ник вышишь.
15: Да а его нету в комнате, его нету в комнате. У него ник, я сосу.
1: Море, привет,
15: вот видите в чате, я сосу пипинус, блять, или как там. Вот это его ник.
1: Привет.
15: Скиньте в чат, не будете его слышать.
1: Я хочу у него.
14: Полили, да, тебе черт маленький, блять.
15: Ну я знаю, пусть он хуй теперь сосет и все.
1: Я хочу понюхать.
17: Так, ну-ка, Дима, что там за ник?
19: Нет, на ренегате я буду.
1: С праздником, девочки.
19: Да, с праздником.
1: Счастья вам всем, здоровья, девочки. Всего вам хорошего. С 8 марта.
20: Это кто разговаривает?
21: Это чё?
1: Это я, Богдан, посланник Бога. С праздником, девочки. О боже, я не могу, ты пидор, да, ты пидор, да!

0: Боже, какую хуйню включают ебланы? Какие-то похоронные марши, блядь, звучат там непонятно. Боже. Боже.
1: Молодцы, ребят, поехали.
0: Кстати, с праздником всех, с 8 марта.
2: У нас вообще-то 23 февраля уже давно прошло.
0: Да какого там 23-го? Ты ж девочка. С днем рождения и с 8 марта.
3: А тут еще провокатор, да?
0: Хочешь, я сейчас пукну прямо сюда, к вам в роту пукну, запущу шептунчика. Хочешь? Смотри. Я пукнул сильно. Я пукнул.
2: Понял.
0: Боже, как
2: пахнет. Блин, 10-го, а человек кто-то отделался.
0: Боже, я пахну.
4: А нет, это ваш клановый.
2: Он Кэпа. Кэп, открывай комнату и выкидывай его.
1: Да, его нету, он не, его
4: а
1: не...
4: ты открой комнату, и он может появиться. Это из-за этого, может, как-то так заключил.
0: Ну, с праздником тогда вас всех. С 8 марта.
2: Даже игра закончена.
4: Да нет, нифига, еще 20 минут.
1: Вот.
0: Боже, как я люблю передеть себе в трусы и потом трусы нюхать.
1: Как?
2: Гуру, а тебе не стыдно такую хуйню пиздеть тут, а?
4: Ты чё, охуел? Это не я.
0: Ага, блядь.
2: А кто?
4: Блядь, я отвечаю, что это не я.
2: Ну, блин, голос не тот. А кто это тут так говорит? За девочку.
4: Так вот именно интересно, кто это, блядь, говорит. Я не говорил, я только что играл. Посмотри, мои эти, сколько я настрелял, ты заебал.
0: Настрелял,
2: да ладно, я...
0: Боёбина, блядь.
2: Просто... Просто я специально посмотрел, кто такую херню порит. Вот у тебя только и было от тебя разговор.
4: Нет, нифига. Я следил тоже, не было активации микрофона.
0: Активация отсутствует.
2: Ладно, я, может, я не прав.
4: Не, если хотите, давайте я уйду, играйте, бля.
2: Не, подожди,
5: не,
2: куда?
5: Не, гуру, подожди. Гуру, на, вопрос.
2: Гуру, не уходи.
5: Гуру, стой. Вопрос в другом, ёптать. У тебя к отцу нормальное отношение?
4: Мысли к отцу нормальные. У меня отец умер. Понятно, что нормальное.
0: Ну, ёптать.
4: Мой отец в 18 году умер. Мне, ребята, 40 лет. Я хернёй такой не занимаюсь.
5: Все, гуру. Вопросов больше нет к тебе. Значит, не ты.
0: Ха-ха, блядь.
2: Кэп, мы... Это... Ну, просто баба какая-то хуйнёй занималась.
5: Нет. Дело не в голосе. Дело в том, что, ёптать, когда этот ребенок говорил, ёптать, озвучка была от гуру.
0: Ёптать.
2: Да, да. Вот, ну, ты сам вот. Видел?
5: Да, я видел. Гуру, извини, брат, блять, я спросил про твоего отца, я приношу извинения и все тому подобное. Нет, Гур, прости.
0: Брат.
5: Вот. Кэп. Как бы, ну,
2: стой, извини,
5: да,
2: Кэп.
5: Как,
2: может,
5: когда тут малолетка...
2: 10-го отставим в очередь и кого-нибудь возьмем и поиграем.
5: 10-й заходит в игру.
0: Ёпты.
5: Гуру,
2: о,
5: когда
2: уже,
5: этот...
2: уже зашел.
4: Стойте, ребят. Я же сказал. Ну, давайте, говори, кто там.
5: Гур, когда просто говорил малолетка, ёптать, с оскорблениями и тому подобное.
4: Я тоже нажимал, я просто хотел...
2: Да, быть, да, шестой.
5: Ну,
2: когда малолетка всё. Это говорила,
5: всё.
2: Так всё. Это у гуру горело, всё. Блин.
5: Да, Гур, у тебя горело, типа ты говорил.
4: Потому что я...
5: Отжимайся, Гур, поехали.
0: Ёптать, сука, ёптать, блядь, и шаги, сука.
4: Ёптать,
0: гады, блядь, у, сука.
2: Короче, парни нас взломали, блядь.
0: У, сука, взломали.
1: Да никто это не взломал. Это какая-то невидимка, блядь.
0: А?
2: Ну а как тогда это назвать, если это невидимка?
0: Да так и называй, дурак, блин.
4: Я реально такое первый раз вижу.
0: И шаг, блин.
2: Я тоже первый раз вижу, когда тут какая-то девочка говорит, да, а потом нормальный мужик такой, блин, а это не я.
0: Да это точно не я, блин.
4: Я сейчас вообще на работе сижу, прикинь.
5: Не, Гуру, из-за чего подумали в плане тебя, потому что, ну, когда вот это все производилось, как бы,
0: производилось.
5: У тебя, ну, сам понимаешь, типа, этот, отзвучка, этот, разговора шла.
2: Да, ребят,
5: микрофона.
4: Ну, просто ребята, я тоже активно нажимал, я хотел там тоже что-нибудь, слово какое-то вставить, найти этого пидораса, понимаешь?
2: Не, ребята, а можно я выскажу? Ребята, можно свою позицию выскажу?
0: Да. Позиция. Пожалуйста.
2: Wargaming у нас засланный казачок. Вы, наверное, в курсе.
0: Боже, блядь, при чем тут Wargaming, блядь? А? Не слышу.
5: Давай побои, все молчим.
0: Да, сейчас они, блядь, помолчат мне. Уроды, блядь. Я им сейчас, так, блядь, устрою, сука.
1: Стерва, играй здесь.
0: Я пожилая стервочка. Ай,
1: ЛТшка. Тут свети.
0: Ай-я-я. Танкисты вы хуйня. Ля-ля-ля-ля-ля.
2: Заеби. Кто опять?
3: А ты комнату не закрыл, да?
1: Закрыто.
2: Так кто там?
5: Это просто долбоёб в комнате.
2: Ребят. Не разъезжайтесь, капитан, куда ехать?
1: Я же сказал, блядь.
0: Я Гуру, мне плевать на
1: все,
0: понятно?
1: Гуру, давай,
0: я Гуру, мне похуй.
1: А две стежки вот тут поставьте.
5: Вот, кто последний, ёптай, тот и папа, нахуй.
0: Я Гуру, мне похуй, ёптай.
4: Ты слышишь, это не я говорю, я тебе отвечаю, блядь.
5: Да, Гуру, это уже понятно, ёптай, это явно не ты.
4: Это уже подстава, блядь.
0: Я Гуру, ёптай.
4: Слышал?
2: Тучка, когда мы тебя словим, мы тебе трусы на голову оденем.
0: Я Гуру, ёпты.
2: Ну так я тебе обещаю, если мы тебя, конечно, словим.
0: Боже, как же вы слабо играете. Мой папа, если бы играл бы сейчас, вы бы сейчас бы за клык бы брали, вы девки. С праздником вас, 8 марта.
2: А, блять,
5: я твой пописон навернул тебе на шею, долбоёб.
0: Слышишь, ты, блин, беззубая женщина, помолчи.
4: Кстати, заметили, вот у нас не активируется микрофон больше ни у кого во время того, как он...
2: Да, не активируется. Вот, блядь, суки.
1: Пусть ты его не слышишь?
0: Я Гуру. Боже, я Гуру. Я Гуру, я вас всех обманул, блин, и мы все дураки поверили, блин, что это я Гуру, сука. Я здесь главный, я Гуру, блядь, я вас нахуй кручу.
1: Ай.
4: Вот мудила, блядь.
0: Да, блядь.
1: Все, вот это пушим, вот это пушим.
0: Блядь, с праздником, девочки, с 8 марта.
4: Заткни свой ебало, козёл.
0: Я Гуру. Боже, как
5: хоть
0: же я...
5: Вы
0: знаете,
5: будешь.
0: Меня раньше папа всегда водил в зоопарк. Но там, блин, не такое, блин, было смешное,
5: что
0: как
5: там
0: здесь.
5: Ослы,
0: когда
5: ослы
0: я захожу
5: ебали,
0: к вам в танки, блин, тут зоопарк похлеще от этих обезьян, которых мне папа показывал там, блин, в клетках. Боже, вы такие мартышки все. Ха-ха-ха, прикол.
5: Я думал, обезьянки тебя ебали в жопу.
0: Так, не, вы же как обезьянки, даже еще смешнее, такие дураки, блин.
5: Ну, блядь, ну прости, мы смешнее тех обезьянок, которые ебали тебя в жопу в детстве.
0: Я понял,
5: ну, прости,
0: то есть...
5: друг.
0: Я
5: блядь,
0: понял,
5: ну,
0: то
5: друг,
0: есть ты гей, да?
5: Друг, ну,
0: голубчик.
5: Да, ну, прости, как бы, блядь. Ну, тогда,
0: я
5: наверное,
0: помню.
5: тебя, девочку, надо поздравить с 8 марта, блядь.
6: Да, забейте вы ему только даете, блядь, повод лишний раз пиздить сюда,
0: заткнись.
6: Блядь, вы в мэр и все.
0: Там не похуй, я Гуру, закрю рот свой.
6: Да и похуй на тебя, кто ты там есть, блядь, вообще
0: я
6: бы пизды.
0: Я гуру, сука, я здесь главный, ты не мужчина, сука.
5: Завали ебло, ёпт.
0: Ебло завали ты, блядь. Нахуй, мне нахуй много лет, а ты говно. Ты...
5: Слышь, мой, ёпт.
7: Спасибо, ребят.
6: Короче, там аналист прыщавый, сиди, блядь, какой-то,
0: да
6: и всё.
0: Да мне плевать, нахуя, блядь, да Богдан, блядь, и мне похуй на вас, вы говно.
8: Деда Прветик позвонит в ЧНИП Здравия 8 марта плюс 7914 миллион 527 тысяч 841. Зовут Нина. Должна тебя узнать пожилого Вильбаву. Столько хватит.
0: Мою маму зовут Нинуха.
5: Твою маму зовут Нинуха.
2: Катапаза, иди нахуй, блядь.
0: Я здесь главный. Вы никто, вы всего лишь женщины маленькие.
7: Богдан, ты любишь какиш?
0: Очень люблю какашечки. Мне очень нравится какиши нюхать. Я пёрнул танкисту в рот, и он обосрался. А я понюхал.
2: Нахуй пошла, блядь, катабаза.
0: Да мне плевать, ты просто слабый мужчина, а я крутой. Хотя какой ты мужчина, ты всего лишь девочка. С праздником.
7: Спасибо, ребят, за игру. Всё,
0: пожалуйста,
7: давайте,
0: приходи потом еще ко мне.
7: Ну, к тебе я только приду.
0: Хорошо.
7: Чтобы тебя...
2: Да, чтобы вбить в кол в твое, блядь.
0: Заткнись, урод, пивопит, пивозавр ебаный. Ты не мужчина, мне поэтому хочется тебя поздравить с 8 марта. С праздником. Всех с праздником. С 8 марта, с Международным женским днем. Эх, жаль, что у меня мамы нет, блин.
1: Пропал.
0: Боже, какие же вы все танкисты-пидорасы. Козлы, блядь. Пошли вон отсюда. Богдану не нравятся танки. Уроды, блин.
9: Видимо, первый, которого выкинули.
2: Ходжа.
3: Ходжа, Ходжа. Это, блядь, я же говорю, я придал.
9: Я его уже добавил.
0: Ребята, там в пятерочке сейчас акция идет. 1+1, типа, пиво продают. Праздник 8 марта, с праздником всех.
3: Тебя тоже с праздником, Балтар. 8 марта тебя.
9: С праздником тебя, дружище.
10: И вдруг этот паршивец вдруг стал хорошим.
0: У вас тоже с праздником. Там пятерочка сейчас скидка в честь праздника. 1+1, девятка Балтика.
3: Иди купи себе Балтику девятку. Иди купи. Надейся, успех. Да,
0: одну покупаешь, а вторая в подарок сейчас.
3: Сдохни. Иди, не пусть
9: подарок. Дружище, нажимай, готов. Поехали побеждать.
0: Слушай, спасибо. Да это вся рота пидорасов. Тут пидорасы все в команде у тебя.
3: Серьезно?
0: Вот он, пьяная тварь, блядь, пивопит ебаный, Асну. Пивной монстр, блядь. Иди ты нахуй, блядь, говно пьяное. Уёбик.
9: Алло, ну кто это говорит, блядь?
11: Которого выкинули, вот теперь он так и будет. Вот опять зашёл.
0: О боже, привет, мама, с праздником.
12: Привет. Командир, какой танк нужен?
9: Чё это за хуйня?
12: Ребята, какой танк нужен?
1: Переновому создам, короче, обратно зайдите мне, ко мне.
0: Да нахуй ты нужен обратно, тебя за дурачок.
3: А, слышишь, сделай Леонид, не видит комнату. Сделай, не видит комнату просто, и все. Они сейчас видят, сделай, не видит комнату.
0: Может тебе, блядь, что-то другое сделать, так под глаз, чтобы у тебя под глаз не засияло, блядь,
3: да,
0: в рот.
3: Да, отсоси у меня так, чтобы я тебе кончил раз пять в рот, нахуй.
0: Ебать ты, блядь, снова.
1: Собери заново, а то...
2: Да, собег.
0: О, привет, привет, девочка в команде. Не хочешь, я тебе покажу писюн свой? А?
7: Да засунь.
0: Я могу тебе показать писюнчик свой.
3: А слабойся самому себе.
0: Заткнись, алкаш ебучий, пивопит, говно пьяное.
8: Ха-ха-ха, какая же ты гадость. Пакость, подлец. Калаюр, ты как вирус, ты сводишь их с ума, точка. Ты самый вредный дед в интернетах, слабоблуд, подлец. Паршивец, паха-ха-ха-ха-ха-ха, гадость.
0: Я Богдан, Боня. Я Бодечка, Богдан. Боже, какая же команда пидорасов все-таки. Ай-яй-яй-яй-яй. Как, блядь, можно, блядь, играть в эту игру? Здесь дурачки одни играют, блядь. Богдана никто не уважает даже. А?
13: У нас мальчишки цветы любят на 8 марта.
0: А, ну тогда всех с праздником, с 8 марта всех.
12: Кактусы люблю.
14: Богданчик, Талибан! Талибан, Богданчик!
0: О боже, блядь.
13: О боже.
0: О боже. Всех с праздником, с наступающим, точнее, девчонки. С наступившим. Да, девчонки, с праздником всех. Всю команду с праздником.
12: С праздником, девчоночки.
0: Да, спасибо. С праздником. И тебя тоже. С праздником.
13: Блин, опять.
12: Мне не надо.
1: Это взаимно, взаимно.
0: Спасибо, опять с праздником. Вот.
15: И тебя с праздником.
0: И тебя.
16: Блин,
0: тоже.
16: У него комната заглючила, ребята.
0: Зая,
16: он
0: привет.
16: Будет сейчас весь бой болтать.
0: Зая, привет, с праздником.
16: Это пиздец.
2: Спать иди.
0: Ой-ой-ой, осуждаю. Боже.
16: Пересоздавай комнату.
0: С праздником, с праздником вас всех, девочки. Раз такой праздник, блин, я предлагаю девочкам...
15: Успеем, успеем, успеем.
0: Раз такой праздник, ну, я предлагаю девочкам из данной команды пососать мне писю.
15: Я
0: твой рот ебал. Ну, типа подарок
15: такой. Я твою,
0: блядь. Я хочу, чтобы вот и девочки в команде, я бы не против давать писюна им понюхать. Шо?
16: Маме, покажи сначала.
0: У меня большой писька.
15: Какой
13: ноготок?
1: Его
13: ноготок.
1: Здесь нету.
0: А?
1: Там ты его не знаешь.
0: У меня большой писюн, хочешь?
1: Это Питер читает.
2: Надо вот такие вот.
0: А хочешь делать. Попробовать пишку Богдана? Да? А хочешь? У меня, кстати, большой писюн, блин.
2: Блокировать надо.
0: Заткнись, дурак пивной. Алкаш вонючий. Девочки не любят пиво Пита вонючие, блин, пропитыши.
2: Как можно увидеть его?
0: Девочки где? Любят такие, как я, Богданов,
1: красивый. Паша, кто говорит, блядь?
0: Это ты, я, блядь. Богдан. Она, я
1: спасибо здесь. За игру, всем удачи.
0: Иди нахуй. Хочешь? Я могу писюн показать по камере. Прям за лупу втыкнуть в камеру, блядь, и писюном поводить, прилипку сделать. Чисто поумакать писюна, типа кончик, в камере телефона, чтоб отразились следы за лупы. Шо? Я могу так делать, я постоянно за лупой как прилипаю к камере и туда-сюда и следы оставляю, полосы, за лупку. Там мне похуй, блядь. Я Богдан, я могу себе позволить хуй макать в камеру, блин. А?
1: Хочешь обкомандовать, собери свою хуйню.
17: Кубрат, давно не слышались, наконец тот и выпал из твоей пожилой норы. Попусти уже этих залупекторов, танка дротских, и перестань ебаться в шкуру и нюхать волчий мех. Может, ты собака, вопросительный знак, не собака, и собака, кто собака, вопросительный знак, ты собака, вопросительный знак, а нет, собака, вопросительный знак, собака.
1: А, да-да, но я же вижу, блядь, вот долбоебов ебаных, которые приходят...
0: Заткни морду свою, урод.
1: Хорошо, хорошо.
18: Что нужно?
19: Всем привет. Ёлочка, ёлочка надо?
0: А с праздником всех, с 8 марта, девки.
20: Ой, иди нахуй, задроченный пиздюк, нахуй.
0: Задроченный пиздюк.
20: Сука, накалил нахуй, на туре, блядь. Сука, осталось 4 минуты, блядь, надо сыграться, блядь, а вы, сука, дрочите.
0: Да мне как-то нахуй. Плевать на твои 4 минуты, блин, уродец. Пошел вон. Ой, блядь, я...

0: Это?
1: Блять, это так смешно, ебать. Ага, блять, как
0: Почему
1: смешно
0: понимали,
1: придумки,
0: но
1: блядь.
2: убирай. Нет,
0: Убирай,
2: ребята,
0: блядь.
2: откуда
0: Насколько
2: это вообще
0: ненавидит.
2: слово? Это Украина, откуда хоть
1: Я
2: пошло?
1: вообще считаю, что вся команда, вот это, пидоры тут все. Один я нормальный мужчина.
0: Мой мальчик, иди нахуй.
3: Ты хуй
2: А у тебя
3: послал,
2: писюн тут, у тебя вырос хоть, блядь?
1: Я вас поздравляю с 8
2: Нормальный
1: марта
2: мужик.
1: всех. С праздником 8 марта.
2: Ну и я тебя,
0: И тебя
2: тоже
0: тоже я
2: поздравляю.
0: поздравляю.
1: Спасибо.
0: Мальчик, не страдай хуйней, чуешь?
1: Что ты сказал, Игорь?
4: Да,
0: а тебе это...
1: Выключи музыку, придурочный, блядь! Я не слышу.
0: Алло, пожалуйста. Да
2: что ты это самое...
1: Боже, какие вы все слабые.
0: Первый.
1: Я поздравляю всех с 8 марта.
3: Да иди нахуй, долбоёб, пизды.
2: Слава Украине!
1: Всех танкистов, всех танкистов,
2: иди
1: ты нахуй,
2: блядь!
1: Заебали, долбоёбы, блядь!
3: Шина чисто зашла, чисто мелкая нахуй. Давай там всякую хуйню.
1: Я
3: купать.
1: Тебе сейчас набью пиздик. Ты
0: это
1: слабый, ты не
5: Рашина! Всю свою!

0: Это вот как.
1: Дурак, блядь. Дурак, да?
0: Наши, блядь.
1: Дурак, дурак,
0: Да,
1: дурак.
0: дурак,
1: Дурак.
0: дурак, да, дурак,
1: Дурак,
0: да,
1: блядь.
0: дурак, да, дурак, да, дурак.
1: Дурачки, с праздником вас, 8 марта.
2: Привет, поздравь моего сына.
1: Да пошел ты нахуй.
3: Идет он.
4: Ты что, ты меня убой, что ли, или...
5: Ёбаных украинцев! Твоя мать!
3: Проебал
1: просто.
6: Да, блядь,
1: пока вы,
6: блин,
1: долбоёбы,
6: время.
1: Собирали команду и шаки, блядь, уже бой закончен, говно.
4: И совсем
1: хуй,
4: да?
1: Да,
4: блядь,
1: иди, блядь, команда пидорасов, блядь. И шаки, сука.
0: От пидорасов слышно, от пидорасов слышно.
1: Шаки, блядь, долбоёбы, блядь. Уроды, блядь, не дали поиграть нормально, расслабься.
7: Благо студию, у меня большой член, и я им собак-мак.
1: Ну все, короче, ясно, блядь. Я выхожу сюда нахуй, бля.
8: Сосы в радиусе 10 метров.
9: С 8 марта вас, девчонки.
2: А, и вас.
9: Спасибо. Где? Спасибо. Вас с праздником всех, с наступающим, девчоночки. С 8 марта, с международным женским днем вас, девочки.
2: Как у тебя жизнь? У
9: меня
2: молодого.
9: Нормально все. Тебя с праздником, с наступающим, женщина. Ты слабый, ты женщина.
2: А, твой день 14 февраля, блядь.
9: А, нихуя ты прикол, ебать. Ты шо, сука, в натуре, ебать, прохуел или шо, ебать, глэк? А?
2: Я глэк.
9: Нихуя
2: я не
9: ты,
2: глэк.
9: Ебать.
2: Я...
9: Тебя как зовут, девка?
2: Меня, а ты шо, не видишь, как меня?
9: Я понял, глэк, сука. Я тебя понял, ты слабый человечек. Ну, извинись тогда, я уйду, нахуй.
2: Да. Нет, прощения тебе, блядь.
9: Нет, ты извинись, а не я.
2: Ну а что ты так оскорбляешь?
0: Нажмите готов.
9: Потому что я тебя поздравляю с праздником, с наступающим 8 марта. А ты, сука, даже спасибо не сказал. И шаг. Пойми меня правильно.
2: Видишь, какой-то...
9: А?
2: Не, не, тебя не поймешь правильно.
9: Ну тогда извинись, блядь, и я уйду нахуй. Мне, сука, не нравится, как ты базаришь со мной, блядь. Ты очень слабый, блядь. Я чувствую на расстоянии запах слабости.
2: Чувствует хуй в жопе.
9: Я тебя понял.
2: Это ощущение.
9: Я тебя понял. Ты боишься меня, блядь. Мужчину настоящего. Потому что я мужчина, блядь. А ты женщина. Вот и вся беда, блядь.
2: Ну докажи, если ты мужчина, блядь.
9: Блядь, нихуя ебать. Слышишь, блядь, ты откуда?
2: А, с России.
0: Зачем ты вообще это говоришь, я не понимаю.
9: Боже, это кто там пернул на фоне, ебать? Пусть извиняется немедленно.
2: Не, не буду.
3: Кто такое чудо, а?
9: Ебать, не
2: поскопили. Пускай он Белли привет передаст.
9: Слышишь, девчонки, блядь, с праздником, с наступающим, блядь.
0: Иди ты нахуй.
9: Иди ты сам нахуй, курица,
3: сука. Мальчуня, ты кто такое?
9: И шаг, сука. Девчонки, с праздником всех, с наступающим. С 8 марта.
2: Он шутит, парни, идите с нахуй, он просто шутит.
9: Я тебе шо нахуй,
2: старичок,
9: клоун
2: просто
9: здесь или
2: шутит.
9: Шо нахуй, слышишь, блядь?
2: Ну да, похож ты чуть-чуть на Зеленского, блядь. А
9: слышишь?
2: Сейчас.
9: С наступающим 8 марта.
0: Я послушаю, блядь.
3: Слышишь, блядь. Ой, это кто?
9: А, блядь.
10: И смотри, когда командуешь, никогда не дели технику сразу по двум направлениям. Ты сначала оставь всех на базе и отправь хотя бы ЛТшку сначала.
9: Шаг,
10: да,
9: я ебал свое, и шаг.
10: А потом тут уже остальных отправь.
3: Не, ну смотрите. Не, ну смотри,
10: просто,
3: предлагаю,
10: просто,
3: есть?
10: Просто,
3: не,
10: просто тяжелый,
11: просто тяжелый. Ребят, давайте говорить по одному.
9: Загреть нахуй, шлюха.
12: О. Ребят, а можешь?
3: В комнату закрою, то всякие дебилы там, блядь.
9: Яха, блядь.
11: Все, ребят, у всех свои любимые техники. Правильно?
3: Не, если есть у кого-то опыт, более-менее, давайте это.
12: Давай ты прокомандуешь.
3: Есть кому, у кого опыт, то есть желание, может. Че, может, я думаю, Кэп не против будет.
9: Я
3: разок.
9: Поздравляю всех с 8 марта, с наступающим.
3: И тебя тоже.
9: Че ты смеешься?
0: Сейчас
9: давно, сука, и шаком стал, что смеешься, а?
10: Нажми отмену, сейчас просто он это. Так и будет висеть.
12: Вот этот с голосом туповатеньким.
3: Блять, вот, сука, пидоры такие бесят, а, блять. Зайдут
11: а
3: как мыши сраные, блять. Вякнут и съебутся, блять. Ну давай, проявись, если ты среди нас, бля, козлина, бля.
9: Да,
12: реально дурачок какой-то.
9: Да,
6: бля. Закройте комнату еще.
9: Да,
3: бля. Да вроде закрыта комната.
12: Ну хуй какой-то.
6: Вот это выйдите из очереди.
11: Вот, ребят, все отжимаемся и идем.
6: Из очереди выкини человека, он будет весь бой мешать. Выкини из очереди человека.
3: Да, может он напиздел, выкини его.
9: Да.
11: Кого?
3: Иксмен, он в очереди стоит, легионер, убери его.
9: Да.
12: Все отлично, сейчас не должно быть нормально. Как вам?
3: Врунгель, отжимайся.
9: Я пожилый врунгель, блядь.
11: Пешу.
9: Да, сука. Лолочка, 228, я тебя люблю.
3: Капитан киска. Врунгель, давай не ври, отжимайся.
9: Лола, ты мой краш.
12: Он не знает, что такое отжиматься.
3: Ну, 10 раз отжался и заново присел за комп.
12: Все, пацаны, закончилось.
9: Да, сука. Оля! 10 гривен, бля. Спасибо, братан. Спасибо, братишка.
3: Так, что это? Есть кто, спасибо, блин, солнышко. Опыт имеет скомандовать? Или что, Кэп? Как вообще? Я не знаю. Или давайте, может, все тупо с одной стороны толпой ввалим
9: Лолочка.
3: На удачу.
12: Да,
3: или...
9: Спасибо.
12: Не,
9: я вообще... люблю тебя, Лол.
3: Ну, блядь, по крайней мере, нуля не будет стопудово.
12: Подожди, сейчас посмотрим.
9: Я поздравляю всех вас с наступающим 8 марта, пидорасы.
12: Ты даун.
3: Это, походу, у нас сидит у кого-то, блядь. Хуево.
12: Кто у нас последний зашел? Вот этот Проджета 66.
9: Ага, бля.
12: Хороший человек.
3: Да не факт, так мы не вычислим.
9: Лола, я тебя люблю,
3: он
9: зая.
3: До этого был.
6: Какой Проджета? Вот третий, мне кажется, пиздит там.
12: Пацаны, а что делать тогда?
9: Лолочка 228, моя краш.
12: Валь, скажи что-нибудь.
9: Ясно.
3: Это вот, это вот с челом,
8: дедушка,
3: который реально сейчас
8: танкистом,
3: играет. И рядом
8: что ты из батальона
3: Азраил
8: бы,
3: Хан?
8: По кайфу будет.
3: Зе? Зе? Зе?
9: Не надо, ничего говорить.
11: Давайте каждый что-то скажет, и мы проведем расследование.
9: Да, сука.
8: Да, поздравь Светку Кулагу с праздником.
3: Третья,
8: Светка Кулага. Скажи, что бы ты с ней сделал.
9: Страхнул бы в зону. Светка, Светки, они все такие.
12: Давайте все получим.
9: Все Светки не очень такие.
10: Это человек не сидит, это человек зашел в комнату, сейчас же баг такой, ты заходишь, выходишь,
9: я блядь, постучал в этой Светке по лбу.
10: Ты его не видишь, но он с нами, короче.
9: Света, ха.
12: Эта комната закрытая.
3: Не, есть такая хуйня, я тоже слышал про это, бывает, да. Сейчас читы, хуиты, блядь. Пока вот эти баны висят, это все, блядь.
10: Да делается. Просто поехали и все, пару каток так отыграем, надоест, сам выйдет. Чисто игнор.
12: Короче, давайте вы игнорить.
9: Короче, всех с наступающим 8 марта. Вы давно, сука, ишаками стали, мрази, блядь, не слышу.
12: Это не он.
3: Не дали, пидор, блядь.
12: Это не он.
9: Да, сука. Да.
3: Сука, чертила, ну выйди на разговор, чё ты как шлюха там, блядь, прячешься, мышь ебаная, а?
12: Да это ютубер какой-нибудь, пацаны, этот.
6: Он просто, у него вместо рта половые губы стоят.
9: Женщины, я вас поздравляю с наступающим 8 марта, танкисты.
12: Ну, господи, ну, замолчи, пожалуйста, иди к другим пристань.
9: Слышишь, ты давно ишаком вообще стал, или как? Или недавно, чучело?
12: Вот тебя ишаки дома изнасиловали.
9: Я сразу, блядь, понял, сразу выявил, блядь, команда пидорасов, блядь.
12: Ну, понятно. Ну, если, короче, такая команда, пожалуйста, не присылай там, хорошо?
9: Ты, сука, заткнись, пожалуйста, ишак.
3: Да нехуй с ним вообще нормально разговаривать, этого гондона надо ебошить, блядь, пидора конченого. Блядь.
9: Нихуя ты ебать крутой, нахуй, ты что, самбист или хуй пойми, кто ебать чучел?
6: Ребят, поехали.
3: Я таких чертил, как ты, блядь, нахую вертел и об стенку.
9: Нихуя себе, ты крутой, блядь, ты что, воин или боец, ебать, я хуй пойму, ебать.
3: Я и воин, и боец, и таких, как ты,
9: ебать, пиздец. Так ты что, боец без яец или что, ебать, хуй пойму, блядь.
11: Ребята.
3: Я таких гондонов, как ты рвал,
9: а
3: блядь.
9: А ты слабый, блядь. Я чувствую страх в твоем голосе. Ты дрожишь, когда это произносишь. Чучело, блядь. Ты женщина, блядь.
3: Тварь ебаная.
9: Я воин, нахуй. Я мужчина, нахуй. Я воин. Я так вот, нахуй. Шантаж.
3: Ишак. ты мокрощелка ебаная, заткнись.
9: Знаешь, я про тебя что знаю? Ишачела сильно лупится в очела, ебать. Про тебя, челик. Ты микрочелик.
3: Ты тухлодурая хуйня.
9: Нихуя, ебать. Тебя как зовут, ебать, чучело?
13: Перед нами разговаривает.
9: Тебя как зовут, щенок?
3: Я твой рот ебал, педрила конченый.
9: Нихуя себе,
11: ебать. Ребята.
13: Ребята. Перед нами
0: мужики, у вас походу конус сломали.
9: Я спортсмен, нахуй. Я спортсмен, да. Я сам беспрофессиональный.
3: Я таких спортсменов на хую вертел, блядь, и в рот давал, блядь, пидорасом.
9: Откуда у тебя хуй? Если ты женщина. Ты женщина, твой день 8 марта, чучело. Ты женщина, кого там на хуя крутил? Хуя у тебя нету, блядь.
0: Не обращайте на него внимания. Не обращайте на него внимания.
9: По щелчку в 3.15, раз, и танкист пидорас, все.
11: Ребят, мы все, культурные люди, и поэтому не будем на него обращать внимание. Просто ждем волшебного человека.
14: Он сам идет, он сам идет.
12: Да он сейчас музыку включит, не заходит.
9: У меня есть машина новая. Я себе ж машину купил новую ж. Ниву новую купил, легенд. Я купил себе новую Ниву, легенд. Что на это скажешь?
14: Все до одного места.
3: Очко свое раздвинь, эту Ниву туда закати, блядь.
9: Я тебя понял, язык ты завидишь, блядь. Чего?
12: У него этот,
9: я машина себе, есть, я ж себе нет. Купил новую Нивас, ебать, новый Нивас.
12: А мозги ты себе новый не купил?
3: Как такой тупорылый долбоёб может себе машину взять, вот это непонятно.
9: Я купил Ниву,
3: до Нивас. До первого столба?
9: Нивас, Нивас трёхдверная.
12: Лучше бы ты себе мозги купил,
9: чё? Красавец Нивас радует глаз.
3: Раз ты взял себе Нивас, значит ты конченый пидорас, понял?
9: А, я тебя понял, ты завидуешь мне, уёбище. А у тебя что за машина дрянь?
3: У меня несколько машин.
9: Да, понял, как я. Какие у тебя машины, женщина?
3: Не для твоей, блядь, ушей ебучих.
9: Я понял, ты слабый человечек. Я понял, ты микрочелик. Ты карманный воин, я тебя понял. Щелк, семечко, попуск и шаг.
3: Ты, блядь, мандавошка, блядь, компьютерная. Иди нахуй.
9: У меня есть Нивас, нахуй. Я на Нивасе хуяр. Я полный привод, сука, блядь. Блокировки включил. Блядь, по снегу пошел, попер как трактор, блядь. А ты, сука, сиди на своем ебаном, блядь, пылесосе, ебаном в солярисе, блядь. Чмо, блядь, нахуй, иди нахуй.
3: Не, ну как вот Нивас, я... как пидорас, базара нет, ты попрешь, чё. Вот Нивас, как нахуй. Здесь ты прешь, как здесь прешь, как дырка ебаная, как тут прешь, так ты на своей Нивасе, как пидорасище будешь.
9: Слышишь, пилить, ты, понял? Блядь, говно. Извинись, нахуй.
3: Замолчи, а чё, всё уже,
9: я
3: да,
9: тебя понял, пошла. Ты просто, понимаешь, ты просто, сука, завидуешь то, что я, блядь, крутой, нахуй, купил себе новый Нивас, ебать. А ты не купил, ебать. Тут ты, сука, сидишь и бесишься, дрянь, сука. Да?
15: Да все, не обращайте внимания на него. Спермоглот он.
9: Я понял, ты еще тоже там ротик свой прикрой, женоподобный щенок. Овчарка.
3: Посыпалась шлюшка, иди нахуй.
9: Я вас понял, женщины, с праздником-то, с 8 марта вас наступающим.
3: Не давай, я рот ебал.
9: Красавец не вас радует мой глаз. С 8 марта, девочки, поздравляю вас, танкисты, с праздничком вашим. Женскими
14: глазами. Спасибо.
9: Пожалуйста.
0: И вы... На Нивах
13: ездит.
9: Да, Лох, сука? Ну, повтори, кто на Нивах ездит, и шаг. На Нивах крутые, блядь, челики ездят. Из
14: пропуски.
9: Бестолочно.
13: На Нивах.
14: Из мозгов.
9: Нива, нахуй. Это машина успешных крутых парней, блядь. Мужчин, нахуй. А женщины, сука, ездят на солярисах, ебать. Тебя понял.
3: Обиделась, сучка. Вот иди
9: нахуй. Я тебе сказал, сука. За Ниву, нахуй, буду драться, нахуй.
0: Сколько раз, пацаны,
9: не случайно ебать. Чмо ебаная, ебать. Мы, сука, не мужчины, вот тюфтаки, нахуй. Я так вот вообще никто, нахуй. Я, сука, купил себе Ниву в кредит, ебать. А вы, пидорасы, сидите там в свои танчики играть, ебать. С 8 марта, дяди, сука. С 8 марта, твари.
0: Тем
14: более в кредит еще взял.
3: Ну, лошарочек.
11: Они его просто подкинули.
9: Да, я взял Ниву в кредит. Да, взял.
14: Мозги в кредит возьми, Леша.
9: Да мне похуй. У меня Нива трехдверная.
14: Ну вот.
12: Мозги в кредит возьми.
9: Чего ж
13: я на такой машине на рыбалку.
9: Да, сука, да какой с тебя рыбак? Приедет. Кого ты там рыбак, блядь? Че ты хоть словил, ты рыбачок?
14: Иди на охоту. Иди на охоту.
9: Ты какую рыбу ловил, ты козел?
14: Иди похуйся, мозги себе
9: найди. Я, сука, блядь, все... такую щуку поймал, блядь. Вот такую здоровенную, блядь.
14: Жалко, что мозги не поймал.
9: И ебальник свой закрой, купи... школьник ебаный, тюфяк, сука, четырёхглазый, ебать, нахуй, ихтиандр ебаный, ебальник, закрой, да, блядь, сел нахуй в танк, закрой, да? Дырку нахуй, ебаный, да? В ангар нахуй, со своим дырчиком ебаный, я срал тебе на гусеницу, блядь, нахуй, я спиздил у тебя колеса, блядь, с танка, блядь, и двигатель дизельный, нахуй, сделал с него, блядь, газонокосилку, мразь, ебать, сделал себе наждак,
12: расскажи, ебать, строение танка, рот, блядь, расскажи строение танка, у тебя так хорошо получается,
9: ебаная, нахуй, параша, ебаная, тупо, блядь, нахуй, бдула, ну, твоя нива, броня, ебать, ебать, закрой, дула, блядь, броня, ебать, нахуй, я срал тебе в кабину танка, ебать. Ты закрыл люк, да
15: хуй закрыл.
0: Короче, мужики, прикол.
12: А ты штаны себе не срал?
0: Один мужик купил себе Ниву в кредит.
12: Штаны не насрал себе,
0: чё? А потом, короче, обосрался и решил в танки поиграть.
3: Иди нахуй, пиздил.
9: Я себе купил Ниву, а ты завидуй молча, говина.
3: Типа говно, иди нахуй с ней же, понял?
9: Иди ты сам нахуй, завидуй молча и шах, сука, говно.
3: Иди купи себе вибратор, засунь в очко и радуйся своей Ниве, блядь, и глушак себе в рот ставь.
9: У меня Нива коричневая, блядь, и мне похуй, полный привод.
3: Ебать, как говнище, что ли? Да ну тебя нахуй, позорище, блядь, со своей Нивой сраной припёрся.
0: Я иду, то ты ещё работает, нет?
9: Ну ты, сука, просто завидуешь мне, вот поэтому ты злишься на меня, на крутого парня, ебать.
0: У тебя на Ниве иду, то работает.
3: Дятел, у меня бэха 20-го года и мэр с 19-го.
9: Да,
3: нахуй мне,
9: да,
3: твоя
9: я нахую крутил твой. А, нихуя, ебать, пиздобол сказочный, ебать. А, нихуя, откуда вот таких, как ты, бэхи, ебать. Да я нахуй на Ниве, нахуй, переехал твою бэху, ебать. Ты меня понял, гнида.
3: Черт, телефон свой скажи, я тебе сейчас позвоню, и мы с тобой поговорим нормально.
9: Ебать, ты, нахуй, ты, блядь, нахуй не боишься, что я тебя на попу посажу прям по телефону, ебать. А?
3: Ну да, моим хуем на свою попу можешь
9: посмотреть. Какая же у тебя бэха, слышишь ты, блядь, фраер, ебать, бэха. Хуйня твоя бэха, ебать, хуйня. Ты знаешь, как переводится BMW, ебать? Бомжатская машина, блядь, Валеры, нахуй. Ты чё, Валера ебаный или чё, сука?
3: Бля, как этого пидора отсюда убрать, а?
9: БМВисты, ты знаешь, что все БМВисты в попу.
12: Господи, чел, какой ты даун.
9: Да мне похуй, бля, Нива, сука.
12: Угу.
0: И где карбюратор находится? Справа или слева?
9: Карбюратор у тебя в жопе находится, чучело.
15: Слышь ты, лошара, у тебя хотя
12: бы... делать нефиг, ты просто пришёл попиздеть в комнату, да?
9: То есть ты считаешь, что человек, у которого новая Нива, лошара, нихуя себе, ебать. Чмо.
0: У тебя Нивы даже нету, ты нахуй, ты походу на это, на санках катаешься и думаешь, что у тебя Нива.
9: У меня новая Нива, да, я в кредит брал новую Ниву, новую.
12: Иди говна побей.
3: За сколько ты её
0: взял?
12: Я взял, а чём мозги?
9: Миллион 54.
12: Слышь, а ты когда говно развозил на своей Ниве, ты случайно не дрифтанул меня?
9: Миллион, нахуй, закрой, школьник. Миллион 54, максимальная комплектация с гуром.
3: Это в каком городе ты её брал?
9: Как такое? Московская область. С гуром у меня электроусилитель руля
0: так
9: и кондиционер
0: ты
9: есть.
0: Мудак. Ты мудак.
9: С кондиционером,
0: ты мудак,
9: сука.
0: Ты мудак.
9: Тварь
0: ты
9: ебаная.
0: Ты мудак. Ты мудак.
3: И чё, ты счастлив, что
0: мудак.
3: У тебя Нива?
12: Конечно,
9: конечно,
12: ебаная. Махасранский
9: Нива. Конечно, у меня полный привод, сука.
3: Это предлагает.
12: Ну, не полная комплектация мозгов.
9: Я сейчас... Ебать, смешно, когда умный, ебать. Тебе сколько лет, девочка, блядь, с праздником тебя, с 8 лет.
12: Мне 14.
3: Нет, смотри, я...
0: Ты хоть колеса не купил тогда.
3: Смотри, слышь, что, с Нивой, слышишь? Блядь. Ты взял, да, себе Ниву?
9: Да,
3: ты
9: новую.
3: Рад?
9: Новую
3: ты доволен?
9: Конечно. Красавец Нивас, красавец Нивас
3: тебя...
9: радует глаз.
3: Мы тебя поздравляем, удачи тебе на этой Ниве, чтобы у тебя все было нормально.
9: О, да, вот это уже умные слова.
3: Поставь, пожалуйста, нас в покое, а, мы тебя просим все.
9: Ладно, только если тогда все извинятся за то, что меня оскорбили Нивасом пидорасом.
3: Ну все, базара
12: прости,
3: нет.
12: Вас,
3: ты тогда тоже забери свои слова, то, что ты нас оскорбил.
9: Какие, про BMW или что?
3: Нива, да вообще про все, скажи, пацаны, мужики, извините, все, сорян, все дела, и все, и разойдемся краями.
9: Так тут давай. Нет мужиков, я вас 8 марта поздравляю, девчонки.
12: Да хорошо,
3: мы
12: все,
3: говорим,
12: давай.
3: Не, мы же говорим, что спасибо. Ты ошибся. Что, пример ошибся?
9: В смысле ошибся?
12: Дядя, а где такой, где такой изменение голоса
9: всех.
12: Скачать?
9: Сейчас через 5 минут 8... ваш праздник. Всех с наступающим, девчата.
12: Спасибо.
9: Пожалуйста.
12: Спасибо. Умный человек.
9: Вот я бы хотел бы такую, как ты, тёлочку покатать на новом Нивасе.
3: Да. Давай, скажи телефон, созвонимся, покатаемся.
9: Ну давай, только...
12: На ведре, по-моему.
9: Диктуй давай.
16: На санках.
3: Не, ну ты же крутой такой.
9: Давай, диктуй, нахуй. Давай, блядь. Ты где живешь? Московская область или где-нибудь в другом месте?
16: Ты в Мухосранске живешь.
9: А? Не слышу.
14: Да? Уши купи.
0: Ковридер едет на Ниве на коричневой.
9: Чё нахуй? Мне коврики подарили бесплатно, причем урод.
0: Да вы чё, блядь?
3: Блядь, коврики? Тебя, сука, мечты, ой, ебать, знаю, коврики бесплатно. Тебя как зовут вообще?
14: А инвалидную коляску тебе ещё не подарили?
9: Меня зовут Стас.
3: Смотри, Стас Нивас, пидорас. Это всё, блядь, коричневая Нивас, пидорас. Стас, пидорас. У тебя все на пидорас. Ты сам пидорас, иди нахуй, гандолгаз.
9: Ты долбоёб, блядь. Ты, сука. У меня канал на ютубе Стас, не Стас Нивас называется. Стас Нивас, ебать, зайди нахуй, чмо, блядь.
16: Да кому
9: посмотри,
16: ты рассказываешь?
9: Ебать, Стас Нивас у меня канал, лайк поставь, говно.
3: Не, ну смотри, Стас.

0: сюда.
1: Замолчи свой рот.
2: Шаки, блядь, вы не мужчины, вы так вот, блядь, шантропа местная.
3: Иди нахуй.
4: Верить рот своей Нивы.
2: Я единственный здесь мужчина, потому что у меня не вас, ебать.
3: Я твой
4: единственный.
2: Я мужчина, блядь, я владелец Нивы, нахуй. А ты так вот, блядь.
0: И шо? Праздника.
2: BMW, типа, ты знаешь, что на
1: BMW
2: только
1: ядра.
2: Гей на
1: BMW. Ты владелец ядра.
3: На глушаке ты вертелся этой ночи.
2: Да-да-да, я, блядь, брал, сука, твою BMW, нахуй. Твой ебаный X-Drive, нахуй. И ломал, нахуй, этот X-Drive, нахуй. Перетянул Нива твой X-Drive, у тебя вырвались, нахуй. Все, нахуй, привода порвал на твоей BMW, ебаная, блядь, помойка.
3: Давайте разойдём.
2: Я вырвал привод на твоей BMW, нахуй, засунул себе в очко, нахуй.
1: Ааа, ты тупой, не мешай, пожалуйста, играть даун, ты обоссанный.
4: Давайте разойдемся все в мир.
2: Давайте либо разойдетесь, либо извинитесь, нахуй.
3: Я походу по жизни опустили, да, где-то, и ты случайно тут нашел
2: компьютер.
3: Еще раз повторяю,
2: либо вы сейчас извиняетесь, либо расходитесь, нахуй. Я, блядь, не буду прощать вам,
1: блядь, оскорбление. Давай, если ты сейчас не выйдешь, то ты...
2: Еще раз, я все простить могу, но про Ниву, когда, сука, что-то плохое сказали, это я, сука, не прощу, нахуй, извиняюсь.
1: Да иди ты на пенсию, говно помойное.
3: Тихо, народ, тихо, дальше подытожу. Тебя, Стас, слышишь?
2: Стас не вас.
3: Да, Стас не вас, тебя походу по жизни да. Где-то опустили, там не знаю где, обоссали, обосрали.
2: Завидуй молча, Ишак, меня Нива.
3: Случайно ты где-то Ниву взял, и ты стал, блядь, Нивой, блядь, у тебя счастье единственное в жизни. Короче, Нива. Иди нахуй, Стас, пидорас, понял? Не вас, гандурас, блядь.
2: Я
3: черт
2: понял.
3: Ебал, я твой рот ебал.
2: Завидуй молча, чтобы я владелец полноприводом внедорожника, Ишак.
3: Полный привод внедорожника, блядь.
1: О, владелец без мозгов.
3: С тобой, блядь.
2: Я на Ниве, сука, езжу на рыбалку и в хуй не дую, ебать. У меня полный привод постоянно.
1: И чё ты ловишь? Чё ловишь?
2: Карасей, нахуй.
4: Ой, и мозги.
2: Короче, блядь, извиняйся, либо я, сука, начну злиться, блядь. А когда я злой, нахуй, на Невасе, нахуй, полный привод включаю, нахуй, блядь, понижай, хуй, ебашу
1: да.
2: По поляну.
1: И в стенку.
4: А мозги ты ещё не вывалил свои?
2: Я сейчас, сука, сижу, ебать, пока вы пиздите, я, нахуй, смотрю на свой Невас, ебать, в окно, нахуй, и просто, ебать, меня душа, нахуй, радуется, ебать.
1: И смотришь, как очко попадает.
3: Стас, пидорас, да. Каким надо быть конченым человеком, блядь, зайти в отряд и такую хуйню нести, блядь, про конченого себя, блядь, я вообще не представляю.
2: В смысле, блядь?
3: Ты таким пидрилом слышишь, должен ты, быть конченым,
2: слышишь,
3: блядь.
2: Слышишь ты, блядь, это я пиздец. Зашел, блядь, тварь, поздравить вас 8 марта, говно.
1: Спасибо, все, уходи, ты поздравил уже, молодец.
2: Так я хочу, чтобы да, вы, сука, извинились за Ниву, нахуй. За Ниву я, сука, шла, сейчас, блядь, злиться буду, блядь. Я не люблю, когда какой-то хуй, нахуй, блядь, ебаный бомбистый шаг, блядь. Пиздит на Ниву, тварь, блядь, ебаный козел, блядь. Извинись, нахуй, за Ниву, гнида.
3: Я порву тебя и твою Ниву, козлина.
2: Чего, блядь?
3: Разбей компьютер, блядь.
2: И шаг, ебаный, женщина, сука.
0: Стас, тебя когда друзья видят, роздалека Стас, пидорас на ебучем Нива.
2: Да, сука, у меня друзья все Нивоводы, ебать. Мы нахуй собираемся, ебать, компания
1: Нивоводы.
2: И гоняем нахуй по лесам и полям, ебать. Им нахуй рыбу ловим, сука. А ты, сука, сидишь, тварь, за компьютером, пока Стас, нахуй, то есть я, нахуй. Отдыхай, нахуй, на природе, блядь. И свежим воздухом дышит на Нивасе, блядь. А ты хуй сидишь, там пираешь, блядь.
4: А, я думал, ты вы мозги там.
2: Ты чего?
0: Ребят! Я там
2: в
0: очко ебу, да, нахуй?
2: Не, сука, пишет, то, что, блядь,
3: неужели твои друзья такие же конченые гондоны с невасами, пидорасами?
2: Не понял. Обоснуй по факту, чучело.
3: Ну, если ты гондон конченый, то у тебя друзья тоже гондоны конченые.
2: Обоснуй,
3: получается.
2: Почему я гондон, потому что у меня Нива или что? Чмо?
3: Потому что, блядь, ты скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, блядь.
2: Ты
3: а
2: мне
3: раз
2: не друг, ты
3: такой пидрила... А так как ты пидрила на Ниве, значит, все, которые с тобой друзья, они такие же пидоры на Нивах, как и ты, блядь.
2: То есть ты хочешь сказать, что все рыбаки пидоры или что, сука?
3: Нет, все друзья твои на Нивах пидоры конченые, как и ты сам.
2: Ты что, охуел, ебать? Ты скажи нам это, нахуй, блядь. У нас компания называется «Волки ночные», нахуй. У нас на Нивах наклейка,
0: блядь, «Волки». А компания называется «Пидоры».
1: «Ночные бабочки».
3: Я таких волков нахуй вертел и в рот давал, и нахуй посылал.
2: Я понял, ебать, я тебя понял, ты просто лох, ебать, я услышал, иди нахуй.
4: А, я думал, искатели за мозгами.
2: Ты, сука, у меня, сука, полноприводная техника, ебать, постоянный
1: полный привод. У тебя отряд ночные бабочки с друзьями, да?
0: Мы поняли, что ты полноприводный уже давно.
4: Тихо.
0: И в жопу

0: даешь, сука, жопу даешь.
1: Я, да, все поля нахуй сколесил на Невасе, ебать. Все поля болят за мои колеса, ебать.
2: И все поля, друзья, мы
1: сколесил. У нас, ебать, у волка, у невоводов есть лозунг, ебать. Там, где раньше волки, там, где раньше...
3: Иди, знаешь, что волки вы на Неве мозги?
1: Там, где раньше волки срали, мы проложим, сука, магистрали, ебать. Слышал, товарь, блядь?
3: О, нифига.
2: Вы друг другу магистраль проложили там.
3: По говну ездили.
1: Там, где раньше волки срали, мы на Нивах проложим магистрали, ебать. Чмош.
0: А ты давно выучил эту хуйню? Да.
1: Это наш лозунг невоводов, ебать.
3: Слышишь, без мозгов хорошо учиться?
1: Ты своего папу спрашиваешь там или что? Рядом что? Привет передавай.
3: Нет, я тебя учу. Я тебя спрашиваю.
1: Да, нахуй ты, девочка.
3: Ишачок.
1: Ишачок. Давно ты ишачком стал, хуй сос?
3: Нет, короче,
1: сука, последний раз.
3: А ты ишак тупой. Ты тупой, замолчи свой рот.
1: Кто, сука, будет извиняться за него, нахуй?
3: Никто не будет извиняться за тобой, потому что ты дебил тупой.
1: Я дебил? То есть потому что у меня Нива, да?
3: Да, потому что, да, потому что у тебя Нива.
0: Давай я,
3: тебя в детстве обосрали,
1: Это твой БМВ, блядь! Я нахую крутил твой БМВ, экстракт ебаный, блядь! Хуем полбу не дало, глэк! Алло, сука! Это я, нахуй! Стас! Не слышу! Да-да-да-да! Сука! Козлы, блядь. Меня бесят, мне похуй, пусть меня обзывают как хотят, сука. Как хотят, блядь. Ну, сука, когда речь идет за Ниву, ебать, у меня кровь, блядь, в жилах стынет, нахуй. Я готов, сука, рвать, обитать, нахуй. Ниву не дам в обиду, сука. Да. Во. Уже 8 марта, девочки, солнышки мои. Сейчас я вам песню приготовил праздничную. К 8 марта подарочек вот всем девочкам, праздничную песню моим солнышкам. Сейчас, мои кошечки, сейчас. Сейчас всем девочкам на трансляции, абсолютно всем мои поздравления. Я вас очень люблю. Без девочек не будет настоящих мужчин. Поэтому всех девочек, кроме Миланы, поздравляю с праздником. 8 марта, с Международным женским днем. И такая вот песня специально написал для девочек, пожалуйста.

Sit моя малафья. Я хочу, чтоб знала ты, как люблю я тебя.

Это демо-версия, там дальше еще будет куплен. Лирический еще есть песня такая. Вот эта песня называется «Лирический праздник». 8 марта, день женщины.

0: Я заранее подумал о тебе. Я купил.
1: Ну что, кукол, как твои дела? Что то ты притих на время, не было тебя, им занимался. Расскажи зрителям, куколдище, куколдина, ссылка, падла, беженец, перебежчик, козел, урнушка, я тебе на щеки брызгал. Фу.
0: Что друг мне принес? Я заработал на заводе 30 000 рублей. Я за косарь купил тебе парфюм и пару гвоздик, пару тюльпанов в пятерочке.

пару тюльпанов. Из Пятерочки я тебе принес в этот праздник твой.

0: день тюльпан тебе, второй моей маме, а третий я вообще не купил, потому что я деньги пропил. Но ты же знаешь, что я тебя любил. Я тебя выебал за тюльпан. Ты была такая.
1: Не слушай ни голоса. Хватит. Прекрати. Минус уши. Бренчишь на расстроенном китайце. Струны подтяни, дядя. А то противно слушать. Что за словесный понос дурака. Прекращай, давай, дури,
0: мать. Тебя за тюльпан. Я купил пару тюльпанчиков в пятерочке и порадовал тебя, мой маленький котик, моя ты кошечка, моя ты бусинка. Я тебе купил подарки. Я купил.

0: купил тебе пару тюльпанов. Моя ты кошечка.
1: Нет, я и поставлю вооруженные силы России с 8 марта. Начал за 11, который маме пришли за котлету по-киевски. Кстати, я в ровень как насрал тебе на крыльцо.
0: Спасибо, здравствуйте. Спасибо, спасибо, ребята. Это самое. Девочки, с праздником всех, мои кошечки. Я человек простой. Я всех девочек люблю одинаково.
2: Здравствуй, Вальерочка. Здравствуй. Пожелай Рафаэлечка. С праздничком всем точка пожелаем. Лан, не урчи. Скучал по тебе, дедуль. Дай бог
0: девочка,
2: здоровья. За блики хай, дорогие точка девчаток, с праздником, дорогие.
0: Я что, девочка,
2: всех вам благ меньше, чем три.
0: Спасибо. Мы не философы и не поэты. Но чтоб любовь выразить, не нужно все это. Ни цветы, ни конфеты. Мы вас любим, и это вы знаете. Об этом вы никогда не забывайте. На нас уповайте, нам доверяйте. Мы просим
2: спасибо,
0: прощения.
2: Спасибо, дедуля, за поздравления. На, мой мягкий знак, приятно. Любим тебя.
0: Но не поссорить нас, какой-то пустяк. Ведь это правда так. И очень хотелось бы сейчас
3: спой для воинов света с Донбасса,
0: что каждый пацан готов вами восхищаться, любоваться в любви.

0: будут поздравлять. Сегодня ваш праздник, будут вас ебать.
1: Слушай меня сюда, дебил на ниве. Нахуй ты поешь, это дерьмо. Давай нормальный контент, кроль, сука.

0: fala Satuyu. Swayu Pislu.
1: Вот такая песня, бля.
0: Да.
1: Как сказал мне один знакомый, он знаешь, как сказал? Про, ну, вообще про этот праздник. Он сказал, братишка, с днем рождения.
0: Да, да, да, да, да.
1: Спасибо большое, спасибо. Да, блин, конечно, очень грустно мне стало. Потому что я начал понимать, что меня девочки не смотрят. А вот если бы меня девочки смотрели, блин, я бы спел бы красивую песню. А так меня девочки не смотрят, блин.
0: Да.
1: Вообще нету девочек у меня в чате, ни одной нету.
0: Да-да-да-да, обидно, сука. Да-да-да-да.
1: Вот получается, вот сегодня Международный женский день, да? И у меня день рождения. То есть праздник, да, такой получается?
2: Дорогой, а? Спой песню про маму.
1: Про чью? Про какую именно, блин? Хай. Спасибо. А у меня девочек нету вообще ни одной. Вообще нету. В чате нолик, просто зеро. Просто дырка, бублик нету. Девочек нету, деда.
0: Да, да, да, да, да. У меня нету. А у меня нету. Да, да, да, да.
1: Спасибо, спасибо. У меня нету девочек вообще, блин. Вот если бы меня девочки смотрели, вот, да, вот, мне бы написали бы ВКонтакте, там, дед, ты чё, охуел, я девочка. У меня нету, блин.
0: Да, блин.

0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Бля, Химера, ты заебешь, что тебе надо? Тебе сказали, не надо твоего леопарда?
0: С праздником, девочки.
2: Ну что, пигалица, как теперь будешь запчасти на BMW покупать? Ну как твое дело, как теперь будешь на ламоде тапки покупать куколд? Как твое дело? Ну расскажи, куда с Ютуба пойдешь стремить?
0: Да. С праздником, девчонки.
3: Я шампанского налить.
0: С праздником. Всех девочек с праздником поздравляю, с 8 марта, танкисты. Да? Я, блядь, не слышу ничего, блядь. С праздником, девки. Сегодня такой великий праздник, блядь. Прям, ну, я хотел бы сказать, что все танкисты, девочки, да. Поэтому, если есть желание, можешь меня сосать. Не слышу. У, сука, блядь. Да. Да, я очень люблю девочек на самом деле. Блин. Я создан для того, чтобы любить девочек. Пойми меня правильно.
4: Потому?
5: А почему?
4: Я не обязана перед вами читать.
0: Сука.
4: Удачных боев.
0: Да пошла ты, шлюха.
4: Угу.
5: Привет, какие танки нужны?
0: Всех девочек с праздника, с 8 марта, блядь. С праздником, девочки, с 8 марта, блядь.
5: Нихуя себе. Это че за лошадь, ебать? Мне просто интересно.
0: Это администрация Варгеймер. Всех девочек с праздником. Я пожелал Нунока, блядь. С праздником, девчонки.
4: Угу. Все.
6: С праздником, мальчишка. Допился?
4: Да нет, здесь все как бы запустили в команду. Это как она называется, забыла. Сейчас я перезапускаюсь.
0: Да что ты там забыла, блядь?
4: Все. Это перезапуск команды.
0: Тебя как зовут? Пора... Тебя это, как зовут, это кошка? Тебя как зовут, скажи мне? Может, ты хочешь со мной поближе как-то познакомиться, там, не знаю, встретиться, там, не знаю, письками потереться там. Ну, чисто поболтать, так сказать, ну, под одним одеялком, а? Я тебе покажу своего бэбика. Своего коршуна, блядь, покажу полувялого за лупу, да? Не слышу. Суки, никто не хочет делать, блядь. Похуй, блядь. Подрачу по старинке, блядь. Да.
5: Ростик.
0: С 8 марта вас, девчонки.
7: Ага, и у вас, мальчишки.
8: Спасибо.
0: Да.
7: А это этот же, который, бля, блогер этот был.
0: А?
7: Почему был? А где он сейчас?
0: Всех танкистов с 8 марта. Да.
9: Ладно.
10: Кто включает, блядь?
9: Вся хуй его знает.
0: Поздравляю всех сна... с Международным женским днем вас всех, танкистов.
9: Блять, с нами либо девочка играет, как это.
0: Так вы все девочки. Вы же все девочки, вы же танкисты.
9: Да.
10: Всех справились.
9: Сука.
7: Пиздец,
10: блядь. Кто это, блядь? Кто это, блядь? Что за фиг?
0: Все, кто играет в танки, это девчонки, поэтому с праздником вас.
10: А, он это, Айчка.
8: А вы его, да нифига не я.
11: Пожалуйста, Дашу, племянка с 8 марта. А, мягкий знак, тебя любим. Обнял.
9: Команде кто-то рыгал, меня выгнали, короче.
7: Пиздец, да, портануло.
0: Даша Клименко, солнышко, с 8 марта тебя, кошечка.
8: Вы просто никто не отжимайтесь, ничего не говорите, он даже не отсвечивает, кто это.
10: Так, это, хлопцы, блядь. СТ нужен, СТ.
12: 44.
13: Пантера, Т-40.
0: Да, сука.
14: Всем привет. СТТТ.
0: С 8 марта тебя.
10: Блять, сука, кто это делает нахуй?
0: Да? Да, блядь.
10: Короче, блядь, кикаем по одному нахуй. Луганск, это ты что ли, блядь? Серёга?
0: Я сейчас сиранул, блядь. Слышно было, че не, как пернул? Не слышу.
12: Нет.
10: А почему на Скуби-Ду ответил?
0: Я пожилой Скуби-Ду.
10: Если Луганск, это Серега.
12: Так 8 марта же.
10: Блядь, а у него голос похож на деда, кстати. Мне 56 лет.
0: С 8 марта Саня, всех. Всех танкистов официально поздравляю с их праздником, с 8 марта, девочки.
2: Денис, вот анекдот про тебя. Покупаешь старую BMW. Теперь ты бандит. Ездишь с пацанами на разборке. За запчастями точка, а теперь правда ты додик, даже запчасти не купить. Ха-ха-ха, кролик, дашь писку, ебать.
9: На базе. Да, нахуй.
0: Мне, сука, грустно, блядь, наблюдать за вами. Вы все, блядь, девчонки.
10: О, так-то да.
7: Спасибо, короче, спасибо, смотри. Спасибо, брат.
10: Смотрите, защитник.
2: Поздравь, пожалуйста, с 8 марта моего пожилого друга Илью Михайлова с 8 марта.
0: СТшки быстро раскидали, будете отсюда стрелять. Сука, блядь.
10: СТшка, раскидали все здесь.
0: 8 марта. 8 марта. И я...

Танкисты, пидорасы, танкисты долбоёбы. Мы с 8 марта. И

0: αυτά. Για γεμούτανκι στα αυτά. Για γεμούπιδαράσα. Τανκι στα πιδαράσα.
1: Ну, ебать ты ущербный, блядь.
2: Ты куда же неадекватный вообще, что у него там в голове, блядь, мухи, наверное, живут. Жесть.
0: Ха-ха-ха-ха-ха! Опа!

сосед, танкисты долбоёбы, конченые танкисты сосать. Я буду на вас ссать, я буду вас ебать, вы мне будете сосать. Танкисты пидорасы, танкисты хуесосы, танкисты долбоёбы, конченые танкисты сосать. Я буду на вас ссать, я буду вас ебать. С 8 марта, девчонки, танкисты.

0: Ебать ты в натуре, черт ебучий, блядь.
1: Ну, я бы
0: Я
1: так не
0: просто...
1: говорил бы, во-первых. Во-первых, я тебе расскажу, кто я такой, во-первых.
0: Да
1: Я...
0: мне похуй, ты тряпка самая, блядь,
1: Нихуя
0: ты,
1: себе,
0: блядь.
1: слышишь? Ты вообще, фраер, ебальничек-то прикрой свой женский, блядь, и сиди на попке ровно, блядь. Ты меня понял? Если ты сегодня
0: Слышь,
1: праздник у тебя, сука, 8 марта, ты, сука,
0: тряпьё
1: думаешь, ты можешь все
0: самая,
1: себе
0: блядь.
1: позволить, нахуй, тварь?
0: Гондон ебучий, блядь.
1: Ты
0: Да,
1: думаешь,
0: знаете,
1: раз
0: как ко
1: сегодня
0: мне
1: твой
0: относятся?
1: праздник, так ты,
0: Когда-то
1: сука,
0: блядь,
1: шо,
0: можно
1: нахуй, теперь, ебать,
0: относиться.
1: смелый или шо, сука? А, блядь.
0: Гондон, ты ебаный,
1: И шах,
0: блядь.
1: сука, тебя и шах нюхал, блядь.
2: Нет, ты заебался, 56 лет, иди на пенсию,
3: как малолет, как малолетка базарит
1: Да
3: его.
1: Мне похуй, у меня Нива, я себе Ниву купил,
0: знаете,
1: нахуй.
0: Как кого он косит,
1: Я
0: блядь,
1: себе Ниву
0: этого
1: новую
0: блогера,
1: купил,
0: что с
1: блядь.
0: курицей сидит.
1: Я себе Ниву купил новую, ебать.
2: Как Сан Саныч, Сникерс, нахуй.
1: У меня Нива новая, полный привод, постоянный, ебать. Что ты чучело, ебать, скажешь, нахуй, на это, ты уебище, блядь, а? Ты говно, нахуй.
3: Ну, чисто
0: уебище,
3: как малолеточка
0: так,
3: общаемся, как малолеточка
0: подачал,
3: общаемся.
1: Слышишь, ты малолет, сейчас сколько лет ты пигалица, ебать, ты женщина, блядь.
3: Да мне 17, но я не разговариваю,
1: А, ну
3: как ты,
1: тогда ты
3: блядь.
1: сосал хуй у меня, ишак, ебать. Давно ты ишаком вообще стал, скажи мне честно, блядь, ишак, говно.
3: Ты иди, конструктор, лепи,
1: ёбаный
3: рот. Ты,
1: сука,
3: рот.
1: Пугала,
3: Куда ты
1: ебаная,
3: пришел?
1: тебя в поле поставить, ебать, тебя в поле,
2: Сашка,
1: сука,
2: ты слева.
1: поставить, такую рожу, такую тупорылую, в поле, нахуй, чтоб ты, ебать, отпугивал, ебать, ворон, ебать, с таким ебалом, ебать, чмо.
3: Ты, блядь, еще от сиси не отвык, от
1: Я
3: начинаешь
1: тебя
3: тут
1: понял, ты
3: нормально
1: четырехглазый,
3: говорить.
1: слышишь, ты дрыщ четырехглазый, ебать, и шаг нахуй, ктяндер, ебаный. Ты не мужчина, ебать, ты так вот, ебать, тряпка.
2: А где твоя жена? Брат, а где твоя жена? Что ты с ней сделал?
1: Нахуй мне жена, ебать, я мужчина серьезный, ебать, чучело, блядь, закрой рот, каблучник, ебаный, иди ты нахуй. Ты
3: серьезный, говорит, ебать, серьезный, говорит, ебать.
2: А что ты с твоей женой сделал?
4: Чего, дрочишь, что ли, а?
1: У меня, сука, Нива, ебать, полный привод, блядь.
4: Дрочишь,
1: блядь,
4: я
1: купил себе сейчас
4: блядь.
1: Ниву, ебать, в кредит, ебать, и мне как-то похуям на все, ебать, мне любая тёлка даст, ебать, я владелец, нахуй, автоваза, ебать.
4: Дрочила, бля.
1: Я тебя
0: понял. Да, он косит под вот этого блогера, который, блядь, с курицей сидит.
4: Ну давай, давай.
0: Как его зовут? Не знаю, я за ними не слежу.
1: Почему все в танках?

0: пидорасы, так и сты хуесосы. Конченые, с праздничком вас.
1: Ребят, я не проеду, у них на горе тут, блядь, три машины. Я если сюда начну проезжать, блядь... Я...
0: Может быть, ты проедешь своим танком по моей залупе?
2: Нет, иди нахуй!
0: Мне кажется, данная рута пидорасов. Все пидорасы здесь.
2: Дед, мне кажется, ты пидорас.
0: Я тебя понял. Маме привет.
2: Нет, иди нахуй!
3: Гад, ну выкинь этого гандона, блядь.
0: Есть пробитие, пробил я танкиста своим большим и кожаным снарядом. Моя кожаная пуля влетела танкисту в анал.

Моя пуля попала прямо в анал танкисту Дауму, танкисту пидорасу, танкисту пидорасу. Сделал я кожаный снаряд, я его контузил, броню я ему сбил, ведь он дебил. Моя кожаная пуля прямиком попала в цель.

0: Лис,
1: самое главное, один, самое главное, мы не можем понять, кто это.
2: Это Глад Валаков, он стримит, мы сейчас у него на стриме, ребят.
3: Это Джигур, да.
2: И на стриме у него, ребят, я не знаю, кто.
0: Ну вот ты прикинь, вот этот пидор, блядь, стример ебучий, блядь.
2: О, блядь, ебать, пацаны, ебать нас смотрит, нас 4000 человек смотрит.
4: Ребят, послушайте, ЛТшка, что у нас одна, может еще взять? Ни хрена себе орут, блядь.
5: Не, ЛТшку бери вторую.
6: Слышишь, да выкидывай нахуй его, давай лучше меня бери.
0: Командир, а про в бою можно было им всем банки дать.
7: Ебаляне!
8: Урода.
4: Обосрался, что ли?
9: Это кто это делает?
8: Это, ФВ 215, можно что-нибудь другое поставить? А вот пойдет пистолет ставить.
4: Короче, ребят, я вот и взял.
7: Надо комнату пересоздавать.
1: О боже.
4: Чё?
9: Чё, походи в бой.
7: Командир, надо комнату пересоздавать.
4: Ты выкинь его, этого дебила, кто он там, блин?
7: А это не у нас, это не из игроков, это в комнате
10: это,
7: баг.
10: Это бот, ребят.
7: Пока это бот, который уже ты ничего не сделаешь, пока ты комнату не пересоздашь.
5: В смысле бот?
7: Ну, блядь, есть такая херня, которая в комнату заходит и остается здесь. Вы ничего не сделаете уже, пока комнату не пересоздашь.
4: Так вроде он заблокирован.
5: Ну, да, давайте я... попробуем, вроде и сейчас не слышно.
8: Да это, блядь, не занимается.
5: Да.
7: Нет, это не кто-то. Если бы кто-то делал, зелененькая бы горела напротив этого.
9: Ну, да. Ни у кого
7: не горит. Не, я, ребят, еще в КБ играл, еще в КБ началась эта хуйня, еще давно. Если бот заходит, уже ничего не сделает.
5: Сейчас же не слышно.
7: Да он сейчас ничего не будет говорить. Когда в бой выйдешь, тогда он начнет уже включать эту херню.
5: Давай
4: моды
5: посмотрим.
4: Там моды какие-то.
5: Посмотрим.
0: Команда сейчас закрыта.
7: Да.
10: Да. Не слышу, сука. Ты что там ляпаешь? Ты дура, бля. Да, сука. У, сука, бля. Да мне похуй, я пожилая чинчина. Все, сука, да, блядь.

Как прекрасен этот праздник, как прекрасно в этот праздник тебя за ручку взять, купить тебе мороженое и поебать. Любимая моя, с 8 марта тебя, малышка, с 8 марта тебя, моя кошка, моя отрыжка. Я купил тебе мороженое, я повел тебя на фудкорт. Купил тебе я Макдональдс, и ты мне дала прямо в туалете супермаркета. В этот праздник твой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, я сегодня буду твой. Я тебя трахну прямо на фудкорте, прямо на фудкорте, пока ты будешь кушать Макдональдс, любимый свой. Я кончу тебе в бургер,

0: Дед, поздравь, пожалуйста, моего пожилого друга Илью Михайлова с 8 марта.
1: О, Илья Михайлов с 8 марта. Да-да-да-да-да. Да, сука. Кто? Согласись. С праздником всех.
2: Тебя тоже. Давай, бабенцы, я тебя тоже, блядь. Так рад, что ты зашел. Давно не видел женщин. Давай, залетай.
1: Да-да-да, с праздником всех так танкистов. С 8 марта, женщины.
2: Давай. Удачи тебе.
3: За тролли.
4: Этот есть дискорд такой, он тебе знает?
1: О, Зая, привет. Не хочешь уединиться, поебаться? В этот праздник я готов подарить тебя себя.
5: Что происходит, блядь?
2: Да, когда пидар пришел.
3: Нет, это бак опять в прошлый раз.
1: Привет, малышка, ты меня волнуешь, с праздником тебя. Давай где-нибудь понежимся.
5: Ребята, здрасте.
4: Привет, нужна СТ-шка?
5: КПЗ.
4: Секунду.
6: Я твой голос и знаю, блядь. Ты в YouTube выкладываешь хуйню вот эту.
4: Давай пробуем.
1: Всех танкистов с 8 марта.
5: А? Отбитые какие-то, блядь.
1: Ебаный. Спасибо, блядь. Кошка. Всех танкистов с международным женским днем, то есть женщины с праздником.
7: Приветствую, Т-40.
8: Где он говорит?
3: Он разговаривал, через бак.
4: Давай.
8: Через что?
3: Сейчас ты закроешь комнату, он все равно будет разговаривать.
1: Да, сука.
9: Блядь, я в натуре долбоёб или в натуре долбоёб?
1: Ты долбоёб, ты танкист.
3: Смотри, он сейчас будет в бою разговаривать.
8: Так как он зашел?
3: Ну это какой-то баг, они вот заходят через этот баг и начинают ерунду нести.
8: Бля, я первый раз вообще слышу.
3: Ну, это ты просто первый раз видишь, а я уже...
4: Сейчас 5 сек.
1: Зая, ты не хочешь уединиться в отдельную комнату? Тут все пидорасы в этой команде.
3: О боже мой, кошмар.
1: Я красивый мужчина, очень крутой, у меня очень большой аппарат. У меня танки все крутые, большие.
4: Ну, сори, не так тыкнул, блядь.
9: Что за хуйня, нахуй, блядь? Я сейчас разъебу всех, нахуй.
4: Ты кого там разъебывается, брал?
9: Я лис, блядь.
0: Да, дед, здорово. Поздравь, пожалуйста, мужчина, мою любимую жену Ариночку из Тольятти. Скажи,
1: Ариночка.
0: Что люблю ее, Айн, мягкий знак.
1: Серега, ты можешь любить свою жену Ариночку из Тольятти? Люби сколько хочешь ее. А ебать ее буду я, твою любимую Ариночку из Тольятти. Арина, ха. С праздником, Ариночка.
9: Это же глад.
1: Я здесь единственный мужчина, поэтому все остальные с праздником, с 8 марта.
9: Сыграй на балалайке своей.
1: Не понял.
5: Сказал бы, если ты будешь, ты обидишься.
1: Слышишь, ты тюфячина ебать. Слышишь, если ты хочешь что-то предъявить там мне, давай по факту, блядь. У меня, допустим, есть Lada X-Ray. Что скажешь на это? Тюфяк.
5: У меня хуй 22.
1: Я понял, сука. У меня есть Lada X-Ray, я могу покатать вот эту девочку, которая в команде, блядь. А ты что можешь, чем можешь там, кстати, удивить, а? Ты пугала.
5: Она тебе нужна со своей Ладой, блядь.
1: У меня Лада X-Ray, она я буду катать ее. Я буду катать на своей Ладе X-Ray ее, понял, блядь?
5: Ты что, насосал на трассе?
1: Я взял в кредит.
5: Да не, насосал на трассе.
1: Да пошел ты нахуй, тюфяк, блядь. Сосать будешь ты женщина.
5: Что такое хороша?
1: С 8 марта. Чмо.
5: Ну если ты мужиков поздравляешь 8 марта, ты не мужик, ты пидорас.
1: Какой ты мужик, ты девчонка, блядь. С чего ты взял, что ты мужик, ты чуфяк?
5: Да я говорю, что ты пидорас, блядь.
1: С чего ты взял, ты нахуй, что ты мужчина, ебать. Слышишь, ты, блядь, пугало, блядь. Ты не мужчина, ты тёлка. Пошёл вон отсюда, и шаг.
5: Откуда ты взялся, дебил, блядь?
1: И шаг тебя нюхал, хуила.
5: Что-то людям нечего заниматься.
3: На барабанах играешь?
1: Зая, привет.
3: Говорю, на барабанах играешь?
1: Я могу поиграть на твоем барабанчике маленьком между ножем. Че ты тащишься, пугало? Да? Не слышу нахуй. Я тут единственный мужчина, самец нахуй. Настоящий самец, блядь. У меня большой член, блядь. Я, сука, блядь, мужчина, воин нахуй. А вы все тёлки, блядь. Ясно, блядь.
7: Я видно, что не всех война убила, а только покалечила.
1: Слышишь ты, блядь, нахуй, я воин, я мужчина, нахуй, я, блядь, нахуй, самец, блядь, нахуй, я настоящий, блядь, мужчина, который, блядь, нахуй, способен, нахуй, блядь, продолжать свой род человеческий, блядь, а вы, нахуй, так вот, у тебя не
2: надо, блядь. Объясни мне, мужчина, ты что сделал, блядь, в смысле, чтобы ты себя мужиком называть? Ты выиграл, ты мастер спорта, там, блядь, по какому-то виду спорта, или что, блядь? Ты победил кого-то там такого охуенного?
1: Я сам бесь, сука.
4: Короче, давайте, ЛТшка сюда, тяжики сюда.
1: Я самбист, тварь!
4: И остальные СТшки вот сюда загасите.
1: Я самбист, хуй солнце, бля! ЛТ
0: поздравь с 8 марта Сергея Романова. Он тебя давно смотрит и любит, а мягкий знак сильный.
7: Жестоко.
2: Если ты самбист, то
1: я будешь мазоком. Я, сука, самбист, нахуй!
2: Это, напиши в чате номер
1: телефона своей. Я самбист, нахуй!
2: Ты пиздобол, пока я такой вижу.
1: Я, сука, самбист, ты, блядь!
7: И головой об стенку.
2: Смотри.
1: Я,

0: Dar!
1: Очко не защемило у тебя, ебать, что ты 15 лет, блядь, просто за свои вот это лото будешь вот сидеть.
2: Танкисты. Танкисты. Танкисты.
1: Девчонки. Я, блядь, добавлю, если там еще там за Украину, кричишь, что из-за... Или прилетишь, блядь.
2: Танкисты. Девчонки. Поздравляю всех вас я.
0: Тебя не забыть
2: поздравить. Танкисты всех с 8 марта.
0: А что нас

0: Давай, друг, удачи. Дай бог тебе, нахуй, про это. Повезет, нахуй, не залетишь.
1: Творческая личность.
2: Ну да.
3: Готовился же.
2: Почему сушка еще не умерла, блять, у нее там 200
4: потому что
2: хп,
4: я сушка нахуй накрутил, ха-ха, бля!
1: Актер, ты что ли,
0: блядь? Это, блядь, истерички нахуй голос.
4: Я, сука, хочу сказать одно, но самое важное из всего.
0: Давай
4: вышесказанного.
0: Поговорим уже в другом месте, блядь.
4: Я
0: здесь.
4: Хочу сказать так, что
0: давай,
4: я,
0: давай,
4: я
0: давай.
4: Мне 54 года, я купил себе Ладу XRI.
0: Давай,
4: я хочу, чтобы вы все
2: подкатывали,
4: сказали, что я молодец. Подкатывай, сука, выходим с ртом, уебище, блядь!
5: Сука, где ты, блядь, кто ты, нахуй?
2: Зажимаем, все, добиваем их, нахуй.
4: Зажимаем, танкиста в ангаре, и трахаем их в анал.
0: Тапчик, очень.
4: Зажимаем, тёлочек, зажимаем мы. Танкистов зажимаем и трахаем в ангаре. Танкистов зажимаем и трахаем в ангарах. Ой-ой-ой, с 8 марта.
0: Бля, у тебя хули не хватает,
2: бля, охуенно поёт.
5: Поделай, нормально играй.

0: я. Танкиста вам гори зажимаю я. Я не слышу.
1: Где барабаны?
2: О, привет, любимая.
3: Это было просто охуительно.
1: Даже барабаны еще есть.
0: Я пожилой барабан.
1: У тебя барабаны же есть.
0: Я барабанил писюном по лбу танкисту. Раз, два, пришел. Я сегодня проснулся с утреца, почесал полувялого туса.

0: Не слышу. Я, блядь, что-то вообще не слышу. Что-то не слышу ничего, блядь. Алло.
1: Да это демо-версия, полная версия, там еще антракт по длине, блядь.
0: Не слышу.
1: Дед Хай твоему мотоблоку в бак насцал и колеса пробил, спали нахуй его. Чего, блядь? Слышишь ты?
0: Да.
1: А мотоблок, сука, это, блядь. Катуа, я тебе написала в инсте. О, вот у деда секс скоро, значит, намечается. Да.
0: Ну-ка, сейчас посмотрим.
1: А, неправда, не написала. Нету ничего. Не вижу, блин. Нету. Ничего написала мне. Дня. Меня нету. А, вот, смотри. У-у-у, нихуя себе махорка у тебя, бля. Нихуя себе. Ля, нихуя у тебя на бубенина лобковина, бля. Ебать жестяк, нихуя себе. Вот это деду надо. Ля, сука.
0: Да.
1: Нихуя себе. Бля, у тебя пизда здоровая, мне такое нравится.
0: А?
1: Кому покажи, шо покажи? Да пусть она локти кусает, вот эта лолочка ваша, бля. Все, бля. Я нашел себе краш. Краш.
0: Да. Не слышу. Да. Нету девочек. Нету. Вообще нету.
2: Дед Хай. Пришли 11к за папину не я, так что доначу тебе. Новый тренд геев 2022 писать за 5 век. Чат. Кстати, с 8 марта армию России геев чни. Шо обосрался.
1: Че? Подожди, у меня тут обсуждение секса идет. Что думаешь насчет Mercedes Sprinter? О, хороший Mercedes. Нормальный, блин. Там можно много этого, дров перевозить там. Можно возить там всякий холодильник там привезти с этого, с ДНС там. Не знаю, там, ну, много чего, короче, блин. Микроволновки там грузить всякие, да. Спасибо. Мне очень нравится Mercedes Sprinter.
0: Да.
3: Ты меня скинул. Ребят, что за фигня?
4: Ну-ка, я бухой.
1: Так я в данной команды пидорас.
5: Ну ладно, Роджер, пойду мамку твою поздравлю, короче, и пойду спать.
6: А, вот он, Грей, молодец.
7: Грей, ты на связи, нет?
6: Я тебя искал, блядь. А что ты молчал-то сидел?
3: Ребят.
8: Только он случайно, я вышел за днём, брат.
9: Что, расход, что ли?
2: А потому, когда на Украине режут русских, они обычно пищат, как цель.
1: Вся команда пидорасов,
2: а?
7: Да пизди нахуй, ебаный бандерович. И тебя даже,
6: да,
7: блядь,
6: поволок.
2: Передаю тебе
7: руки Валерке
2: и поздравляю с женственным
7: днём. Бандерогов, ебаный фашистских приспособленцев.
1: Так, девчонки, тихо, девочки.

0: Я пришел поздравлять.
1: Я даже по голосу, блядь, слышу.
0: С праздником, девочки.
1: Ёбаный.
0: Девчонки, с праздником. С 8 марта, девочки.
1: Сука. Уебище, блядь.
0: С 8 марта, девчонки.
1: Ёбаная ты, девчоночка. Иди мамочку свою поздравь.
0: С 8 марта, девочки, всех поздравляю.
1: Давай,
0: с праздником вас, 8 марта.
1: Мой ебаная, сука. Вот сюда посмотри.
2: Поляныча.
0: Данная, вот это посмотри. Вся рота, все пидорасы, бля.
2: Сейчас и есть ты хуй.
1: А, пидорасы, это... А, давай, ладно, мы будем пидорасами активными, а ты будешь пассивным пидорасом, который очко, блядь.
3: Я не пидор.
0: Ты, сука, блядь, пивозавр ебаный, ебальник скрой свой чучело.
1: Ты пассивный пидорас, запомни. Елебоба. Понял?
0: С праздником вас, 8 марта.
1: Да. Тебе тюльпанчики дарили сегодня?
4: Тебя тоже с 8 марта.
0: С 8 марта я купил вам гвоздики.
1: Чичево ебаное, блин. Сава в Украине?
0: Команда, я чувствую, что данная команда пидорасов. Командир чмо и вся команда такие же пидорасы, блин. Да, сука? Ихтиандры ебаные, сука. Тигренки ебаные, беззубые, сука. Глисты писунные, блядь. Яички, блядь. А? Говно, блядь. У, сука.
5: Ставь.
6: Комнату, а все. То музыкант зайдет какой-нибудь.
0: Да.
5: Не переживайте, музыкант у нас уже в составе сидит. Вы с вами более услышите.
0: С праздником, девчонки.
5: Вот-вот.
0: Да. Всех девочек с праздником от души поздравляю с 8 марта. Всех танкистов, уважаемых, с великим праздником. Здравствуйте.
7: А где это говорят?
0: А?
7: У меня же не было звука.
5: Чего вы решили? Очередь, привет, Иста.
0: Да-да, с праздником всех, это... Девчонки, всех с праздником.
7: И нахрена ты меня кикнул?
5: За компанию.
7: В смысле за компанию, за какую?
5: Здорово, мужики. Ёлка.
0: С международным женским днем всех, танкисты.
5: Взаимно.
0: Заткнись.
5: Рот закрой.
0: Ты чё фраер, ебать? Ты чё фраерися там сидишь, слышишь, ты мне?
5: Не веди.
8: Да нет, петушок, давай там что.
0: Я тебе сказал, ты потише веди себя, когда я в команде, блядь.
8: Петушка.
5: Саша, вы не перебивай.
8: Она? Ты она?
0: Сколько тебе лет, ты мне в сыновья годишься, а?
5: Малыш.
0: Да мой малыш тебе не влезет в ротик, девочка. Потише веди себя, блядь. Я воин, я мужчина, а вы женщины. Всех с 8 марта. А?
5: Так, давайте по очереди. А Микс, скажи что-нибудь. А, Вогник.
0: Да, я знаю. Я тут.
5: Так, дальше.
6: Нет, слышишь, я тебе говорю. Это не я говорю.
5: Ага.
9: И не я говорю.
0: Попався.
9: И не я говорю.
2: Я.
5: Да.
7: Тоже не я.
5: Конечно, сейчас все нормальным голосом поговорят и не они это.
6: Вот восьмой не говорил, десятый.
0: Да, да.
9: А кстати говоря, вот как, через какую они программу это делают, если связь не работает в этот момент?
6: Ну да, вот не работает эта хрень, Samsung, видишь?
5: Samsung, скажи-ка что-нибудь.
0: Чё?
5: Ага. Через плечо.
3: Добрый вечер всем.
0: Да, сука. Да.
5: А вот тебе реально это нравится? Удовольствие доставляет или что?
0: Да. Да мне похуй, да.
9: Видишь, он сначала записывает, потом только включает, получается.
5: А мне нравится, что это слишком короткие сообщения.
0: Короткие, блядь. А тебя хуй короткий, чучело. Кстати, с праздником всех, девчонки, с 8 марта.
6: Это пиздобол.
4: Здорово.
10: Всем привет, что нужно.
11: Да, сегодня правда, это так и есть.
0: Да-да, с праздником.
11: Привет. В машину. А меня часто останавливают.
0: Да пошла ты нахуй, блин.
5: Привет. Все. Найден.
9: Кто? Кто Димон?
1: Он первый.

0: das ist super. Sekunde.
1: Japa Joe Aharesak.
2: Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати.
0: Хто там, сука? Хто та сука там? Ти що там ляпнув, бля? Та хто тільки що був, бля? Я відходив, сука, не чув, бля. Хто там ляпнув якусь хуйню, бля? А? Слышиш ти, бля? Да? Тварь, да, сука? Да.
3: Музганки.
4: Окей, да, ладно, сейчас май стоит.
3: Маус. ESO.
0: С праздником, девчонки. С праздником, девчонки.
5: Так, у тебя связь есть?
0: Да, есть, с праздником.
6: Походу пиздец, все, я
7: дедушка, зашел дорогой. Этот... Любимый, сладенький, блаженный, чудесный, аристократичный, идеальный, умиляющий, щедрый, добрый, красивый, прекрасный, очаровательный и самый лучший. Пригласи к микрофону Богданчика.
0: Богданчика, блин, сейчас.
8: Техника нужна.
0: С праздником, с 8 марта.
8: Спасибо.
0: Да я не тебе, я танкистом.
8: Я тебе не танкист, что ли?
0: Не, ты нормальный человек.
8: А иди в жопу.
0: А, ну тогда подарочек для тебя, зая.
7: Это я ляпнул, слава Украине, смерти врагам.
8: Техника какая, нужна, не нужна?
9: Иди нахуй, шлюха тупая.
3: У, блядь.
8: Ой ты...
6: Алло, Маша, я твою мамашу ебал!
0: Нихуя себе, сука. Ты чё, охуел? Это моя женщина, я её ебал.
8: Сейчас, вас в чёрные списки покидаешь, чтоб, блядь, в этом мире не встречаются за дорогу,
9: блядь. Тёбе ещё ты порылая, беззубая, блядь.
0: Чё, блядь?
10: Ебать, вы жёсткая.
0: В натуре, сука.
9: Ты тоже закрой ебало своё чмо.
0: Ты охуел, сука, совсем на женщину, на мою пиздец. Ты что, сука, охуел ты, козёл?
11: О, актер, здорово, блядь, чё как само?
0: Ой, боже, блядь, ебать, ебать. Где нахуй, блядь?
6: Чё, пидоры, какая техника нужна, сука?
0: Блядь, что за, блядь, хуйню включаете, ебаная в рот, блядь.
7: Ахахаха, дед попускает танкистов, пидорасов, это смешно, особенно сегодня. Когда так много настоящих русских танкистов превращаются в фарш под байрактарами, смерть русских.
0: Иди нахуй отсюда. Есть
3: 60 ТП, есть 100 маус. ОМОН.
0: Девчонки, с праздником, с 8 марта всех.
12: Слышал.
13: Шутник, блядь.
7: Держи 3 доллара. Слава Украине.
0: Ебать, совкадетель, бля. Красота. Ебать, ты шо дурак, блядь? Ебать! Да ну нахуй, десярик, них!
12: Мышка у кого?
0: Блин, братишка. Спасибо тебе, блин.
12: 430, хорошо.
0: Спасибо, мой хороший, блин, Тёма, спасибо большое. Спасибо большое.
11: А чё лучше, маус или 60 ТП?
0: Спасибо, Тёмка, блин.
12: Блядь, у кого есть в очереди 60 ТП, мышка?
0: Спасибо тебе большое. Это 3 доллара за 100 ТП. Да, конечно. Неправда. Спасибо.
11: Кэп получает 60 ТП или есть тут?
0: Девчонки, всех с праздником танкистов с 8 марта.
12: Куда второй раз особенно нет, не смешно, да?
14: Ну. Я воевал против федерального центра, Дон.
0: Не слышу.
12: Очередь.
0: Как у вас дела, девочки? Как у вас дела? Как у тебя дела, женщина?
10: 60 ТП, ЕБР, все что угодно есть.
0: Да пошел ты нахуй, ЕБР, ебался, закрой пола, ебаный. Ты не мужчина, телочка, иди ты нахуй, ёпта.
12: Ты там главное, когда это самое закончишь, скажи.
10: А какого у него ника, пожалуйста, скажите, чтобы забанить.
0: У меня ник Вуйчич.
15: Тебе что нужно?
10: Идиотич.
12: Мышку забрал.
16: Я думаю, сейчас такой бой.
0: Боже, сука, как же, блядь, все-таки противно, блядь. Как же противно играть с вами, блядь, в одной команде, блядь, зная то, что вы пидорасы, блядь. Вся команда ваш пидорасы, блядь.
12: А мышка у кого есть?
0: Вся команда пидорасов, начиная от командира, блядь, заканчивая, блядь, вот этой шантропой, блядь, мелочью, блядь. Вы не мужчины, вы тёлочки, с праздником, с 8 марта, ёпта.
15: Я тоже.
17: А ты с нами воевал вообще, нет?
0: Ты не мужчина, закрой ротик и сиди молча, ты женщина.
15: А ты мужчина, что ли?
0: Я мужчина, я самец, нахуй, я воин, а ты никто.
15: Ты не с Украины,
12: слушай? Мышка,
16: я с Украины, стопудово.
0: Я? Нет.
17: Ты бандера.
15: Откуда ты, мудак?
0: Ты чё, охуел, сука, блядь? Ага, блядь, нахуй!
10: Хуйло.
17: А? Блес.
15: Бандерец, падла.
0: Кто?
15: Ты бандерец?
0: Я с Белоруссии.
10: Да, я бандеровец.
18: Белоруссия, блядь, Украина не отгрит, нахуй.
12: Вы собираетесь играть? Давайте.
0: Да пошел ты нахуй со своей игрой, блядь. Чучело, блядь.
7: Все, кто в чате ширит хлопец, пишите в чат Байрактар.
19: Отрезать башку, выпотрошить. Пять курку.
0: Что ты там пердишь?
10: Командир.
16: Просто одни дебильные просто, да? Все как один.
10: Командир, распусти команду, давайте все заново зайдем в команду.
0: Да.
12: Ну это же
10: чепуха. Да, ты иди на.
20: Здорово, Е5.
0: Да иди ты нахуй.
20: Е5.
0: С праздника, с 8 марта, девки.
21: Доброй ночи.
0: Да иди ты нахуй, бля.
20: Е5.
0: С 8 марта, девчонки.
20: Е5.
0: Да иди ты нахуй со своим Е5, чучело.
20: Е5.
0: Ты что, дебил, скажи мне честно? Ты дебил, блядь, или как?
20: Е5.
0: Ебать ты, девочка, пиздец.
20: Е5.
0: Е6.
20: Е5.
0: Нет, ты дебил, честно скажи.
20: Е5.
0: А, ну тогда с праздника, с 8 марта тебе.
20: Е5.
0: Не слышу.
20: Е5.
0: Не слышу, повтори, пожалуйста.
20: Пятый.
0: Какой?
20: Е5.
0: Точно пятый или может шестой?
20: Е5.
0: Блядь, по-моему шестой.
20: Е5.
0: А может Е5. Седьмой все-таки? Есть седьмой?
20: Пятый.
0: Какой?
20: Е5.
0: А, ну тогда с 8 марта тебе.
20: Е5.
0: Какой? Я, блядь, не слышу, какой ты сказал? Чё-то не слышу нихуя, блядь. А? Е6.
20: Е5.
0: Я понял, Е6 ставит, да?
20: Е5.
0: Блядь, не слышу, повтори, я отходил. Я отходил, повтори, пожалуйста.
20: Е5.
0: А у меня нет, у меня Е6, что делать?
17: Е6.
20: Е5.
0: А у меня нету, у меня только
17: Е6. Е6.
20: Е5.
0: Е7 имеется, нет?
17: Е6. Е6 нужен?
20: Е5.
0: Не, нету Е5, блядь.
17: Е6 можем?
0: У меня нету Е5, что делать?
17: Е6.
20: Е5.
0: Какой?
17: Е6.
20: Е5.
0: Я понял, Е7, да? Не слышу.
20: Е5.
0: Да иди ты нахуй, долбоёб ебучий, я срал тебе в танк, блядь. И шаг, блядь.
17: Е7 нужен?
0: Я срал в танк.
20: Е5.
0: О, лаки, сука. Здравствуйте.
1: Валакас, иди нахуй отсюда. Заебал, иди в другую комнату.
0: С праздником, с 8 марта.
1: С 8 марта, давай, музон ебаш. Не да, забейте, вам придется пересоздавать комнату, потому что он будет ебашить. Без перестану.
0: Как зовут командира?
1: Антон зовут, Антон.
2: Бля, нихуя не пойму.
1: Все, кэп забей, просто пересоздавай.
0: Командир данной роты ебаный гандон, значит. Черт.
22: Что-то я чуть-чуть не пойму. А что мы его найти не можем?
0: Слышишь, Антоша, блядь, ты лучше заткнись там, блядь, чучело, блядь, с праздником тебя, с 8 марта.
23: И того кикнули.
0: А? С 8 марта тебя.
24: А что это, пак такой, или как, а что он, блядь?
0: Не слышу.
22: Ты что-то, да, понять пока не могу.
0: Я что-то не слышу, ты меня слышишь вообще, или как?
2: Бля, сейчас я комнату пересоздам.
0: Я понял, я подожду. У меня Е5 подходит, нет?
22: Ты 110,5?
0: Да, с днем рождения. Ой, с 8 марта.
22: Ага, а ты определишься, может?
0: Да.
25: Это долбоёб, раньше прикол был, Галат Валакас, блять. Вот это вот оно, через программу, сидит голос, делает фуфил.
24: Ну, мы все знаем про этого долбоёба.
22: Да, а как он обходит, блять, игру? Его же нет в комнате.
0: Кто Галат Валакас? Кто? Ну тогда с праздником вас всех, с 8 марта, девочки. А? Да, сука. Пидорасы, блин. Боже, блядь, эта лолочка на мне уже кумарит, блядь. Сейчас сижу нахуй телефон,
26: блядь. Помуди белый в чат пишут, Зей Кейл. Помой их, не надо банить.
0: Артём, спасибо, братишка. Не надо там, значит, тихо, все. Значит, это самое, не обсуждаются данные темы. С праздником, девчонки.
26: Привет, любимый деда. Можешь, пожалуйста, поздравить мою дорогую Алину Мещерякову с 8 марта и пожелать ей всего самого наилучшего,
0: конечно,
26: что есть в этом мире?
0: Конечно, Алина Мещерякова.
24: Ребят.
0: Мишура, блядь. Короче, блядь, Алина, сука, короче, Алина Щель с 8 марта,
2: я
0: солнышко.
2: Я люблю.
0: С 8 марта тебя, Алина Щель. Всего тебе самого хорошего, солнышко.
2: Потом будем скелет, сделать филе, порезать лучше.
0: Заки своё ебало. Чучело.
2: Готовы?
27: Дрюк очередной картонный.
0: С 8 марта. С 8 марта, девочки. Да, сука. Алина Канина,
22: очередь.
0: Сука.
22: Очередь ТСК.
24: ТСК?
22: Дурак.
28: Вступаете в клан, без очереди залетаете.
0: Да нахуй нам твой клан, пидорасовый, иди нахуй уж.
27: Вот он попался, орел 1-7-1-2-7-8. Кикай и ФЧС.
28: Орел.
29: Чего еще? У меня ЕБР есть, объекты есть.
27: Не, пиздит. Его пиздит, он фанил.
25: 100% пиздит.
27: Он фанил. Он фанил.
28: Я понял. Он, да, накачал человека. Да, накачать всякой хуйни, а то тебе ее быть задолбаю.
0: Твоя мама фанила у меня под столом.
3: Сука, блядь.
4: А, у вас тут каждый раз так весело, да?
0: Ай, блядь.
27: Короче, какое-то чудило ходит, короче, и вот по всем ротам
28: вот такую херню спамит. Он везде лазает, я долбаю.
3: Чувак,
28: я
3: знаю.
28: Надо чего говорить.
24: Так.
27: Да, ребята. Нет, это был именно игрок, ну, человек реально, потому что да, я за ЛТ сказал, а сразу же пошла тирада за ЛТ.
0: Да, хуяку, начал Эрла ебаная. Иди нахуй с танков, тварь ебаная. Сидишь у ебища, детей корми, блядь, тварь ебаная, блядь. Дети, сука, голодные, блядь, сидят нахуй двое суток, тварь. Ты у ебища с работы твои танки запускаешь, Алешенька ебаная. Тварь ты ебаная, сука, понарожал у ебища, блядь. Понаплодил, блядь, тварь, нахуй, в танки играешь целыми днями, тварь. Иди детей корми у ебища, Алешенька ебаная. Вот этот командир, блядь, вот этот, сука, командир, товарищи, вот этот командир, прошу заметить, командир,
27: да.
0: Народ, это мой
27: этот
0: сосед.
27: Командир,
0: это мой
27: подожди,
0: сосед.
27: Да.
0: Это сосед
27: да,
0: мой, блядь, у него
27: кидал,
0: двое детей, блядь,
27: подожди,
0: двое кидал. Детей, сука, блядь, у него щенка, блядь, а уже
27: а
0: уходит
27: еще,
0: от к соседу, блядь, потому что
27: а
0: это тварь ебаная,
27: кинул,
0: ничего
27: короче.
0: Нахуй не делает, блядь, в семью деньги не приносит, ничего, блядь, все деньги тратит на свои танки ебаные, целыми днями сидит у него еще танки качать,
27: пацаны,
0: тварь ебаная,
27: пацаны,
0: блядь. Урод, блядь.
27: Отдыхаем.
3: Это Акаб. Кто это?
24: Кто-то голодный, блядь, походу был.
3: Кто это вообще?
27: Не, ребят, это конченое тело, которое реально ходит по ротам и вот такую херню несет.
5: Давай теперь.
0: Слушай, если хочешь меня забанить, ебать, то знай, мой ник Вучич.
28: А Вучич?
24: Вучич, а ты походу Вучич не по нику, а по жизни.
6: Какой там?
28: Да, нет, ты не нужен, спасибо.
0: Я ему ебать. Сука, блядь, вот, блядь, неужели, сука, не существует нормальных команд, блядь, закрой рот,
27: слушай.
0: Чтоб, сука, зайти, блядь, мужику после шахты, блядь, мне, шахтеру, поиграть, а расслабиться. Нет, сука. Заходишь, одни твари сидят, блядь.
27: А ты, походу, только. Ты походу,
24: переработал.
27: Ты, походу, только в одну шахту ныряешь, да? В одну черную шахту. Может, не, может.
0: Все танкисты любят хуй. И об этом знают все. Все танкисты любят сосаться лупу. И это знают.
27: Песня биография.
0: Танкисты это пидорасы.
3: Отожмите.
0: Танкисты Вали. Это говно. Танкисты уебаны. Конченые. Танкисты пидорасы. Танкисты сосать. Я буду на вас ссать. И буду вас ебать. Танкисты пидорасы. Танкисты сосать. Я буду вас ебать. И буду на вас ссать. Танкисты пидорасы. Танкисты хуйсосы. Танкисты долбоёбы. И конченые. Танкисты пидорасы. Раз,
3: банк, кинь
0: хуй сосы,
3: сосите
0: мой хуй!
3: Кинь его бан, нахуй он такой нужен?
27: Кто такой-то вообще? Понимаешь, непонятно это кто.
3: Ребята, вы не свидетель, кто это?
24: Его ник уебучич, ребята, запомните.
28: Алло, я слышно боя не будет, алло. Давай,
3: так не будет-то, блядь, он будет так и флудить, и чего?
28: Его боя не будет слышно.
27: Пацаны, ну нас
3: сразу же
27: пораможешь выиграть.
24: Сестра говорит другим.
0: Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй.
28: Покидал ты.
27: Что это?
28: Пиздец.
24: Жалобу кинем.
28: Так, а я не маю.
27: Проблема в том,
24: что кому
27: кидать жалобу. Кому
24: заходил, кто выходил. Посчитай игроков, которые зашли в команду и вышли.
0: Ты хочешь на меня пожаловаться? На создателя танков ты будешь жаловаться? Ты полудурок, блядь. Полупокер, полувкедах. Ты дебил, блядь.
24: Беляша, ты не понял, ты с кем связался?
0: Это ты не понял меня, дяденька. Я создал эту игру, тварь. Если ты сейчас не извинись, то твой аккаунт автоматически опустошится.
5: Ты не создал эту игру.
27: Создал в эту игру, значит, ты допустил одну ошибку. Ты допустил лазейку, с которой ты залезаешь.
0: Я, как администратор, я даже мог залезть в твой танк во время боя и порвать гусеницу.
5: Дед, я тебя знаю. Я на тебя жалобу кину и все.
0: Ну что ты,
5: Почему не кину? Я через Беляшика кину на тебя жалобу. Ты друг Билли. Ну все, и ты пропал, чувак.
0: Ты давай, давай не будем об этом сейчас рассуждать. Если ты хочешь меня наказать, то я тебе так скажу. У тебя.
5: Я топ-донатер, Билли!
0: Какой ты Билли?
5: Понял,
0: ты
5: дурак.
0: Ты дебили.
5: А ну ты поймешь потом.
0: Ну, скажи мне, пожалуйста, за игру. Как ты сказал, топ-донатер, сколько ты задонатил в танке?
7: Я? Ноль.
0: Ты сказал, ты топ-донатер, или что ты сказал, сынок?
7: Я ноль, сынок.
0: Я, блядь, ты хочешь, чтобы я тебе шляпу, блядь, сбил с головы, дура?
27: Задай ему прямой вопрос.
0: Ты, чучело, знаешь, что я являюсь один из администраторов танков? Мой ник Вучич.
27: Лучич, дай поиграть, отвали.
0: Нет, товарищ, если вы... Давайте так, я как администратор, я могу вам дать поиграть. Но только если вы извинитесь.
27: Тело, ну-ка ответь мне на вопрос. Ты когда вот историю учил в школе, да, война с Францией в каком году началась?
0: Сынок, там нахуй мне твоя Франция, бля. Я испанец.
27: Лучше, чем дурак.
5: О, фантазер, блядь, ебучий случай.
0: Слушай сюда, короче, блядь, если ты хочешь расслабиться, блядь, поиграть в танки, просто извинись, блядь. Просто сейчас извинись передо мной, перед Ник Вучичем.
7: Да пошел ты нахрен, блядь.
5: Господи, ребята.
0: Если ты сейчас не извинишься передо мной, перед Ник Вучичем, перед одним из создателей танков, то я буду здесь, пока
5: ребята,
0: вы не уйдете с
5: подной. Опять очередной шепушило вот пришел, я... вы его слушаете, не отвечайте на вопросы.
27: Родной, он сейчас будет влезать прямо в бою, я с этим уже сталкивался. Родной, дай мне поиграть, пожалуйста, спокойно. Я пришел,
5: уставший с работы. Нахуй выкинь его, блядь.
0: Подожди, мой хороший, ты мне скажи, пожалуйста, а кем ты работаешь, что ты уставший пришел с работы?
27: Сутки трое я работаю. А я не буду говорить.
7: Актером.
27: Какая разница, кем я работаю?
0: Скажи,
27: я
0: пожалуйста, не буду. У тебя есть семья?
27: Это мои личные. Да. Нет, у меня детей нет. У меня есть мама, о которой я стараюсь заботиться.
0: Я понял. То есть тебе сколько лет, сынок?
5: Почему ты...
27: Я не буду это говорить.
5: Зачем ты
27: это перед ним
5: оправдываешься, блядь? Нахуй выкиньте,
0: ну тогда извинись, блядь, потому вот что я все-таки эту игру создавал для профессиональных игроков.
27: Для профессиональных игроков молодец. А в данный момент я просто тупо играю. Я вот сел, пришел после работы, я хочу расслабиться.
0: Подожди, пожалуйста, ты пиво купил?
5: Чувак, ты понимаешь, что это бесконечно будет, вот это вопрос?
0: Это будет
5: вопрос,
0: конечно, ты мне ответ на вопрос, товарищ. Ты пиво купил или ты сидишь и играешь в танки?
27: Без да, я... Да, я со стаканом.
8: Не уважаемые солдаты, я могу сказать, пиво.
5: Выкиньте его нахуй, вы что так и будете отвечать на его вопросы бесконечные? Это спам,
27: а вы его не сможете выкинуть.
7: Алло,
0: то есть ты, получается, сторожа работаешь?
7: Что ты говоришь, что мне взять?
0: Сторожишь, да.
27: Ну, что-то типа.
0: Я понял. Сторожишь пятерочку в магазин, да.
5: Ну, а это... ты жену ебешь.
27: Пятерочки сутками не работают. Не. Братан, дай поиграть спокойно. Я просто зашел в роту, да, вот, блин, хочу под командованием игрока сыграть.
0: Ну, хорошо, представь, что я твой командир.
27: Если бы ты по делу говорил и командовал бы по делу, было бы зашибись.
0: Ну, но хорошо, говоришь... тогда давай так, давай мы с тобой договоримся. Тебя как зовут?
5: Тамбовский волк, блять.
7: Играть будем, блядь.
5: Вы что, не видите, один игрок отвечает так, один игрок. Это будет бесконечно.
0: Скажи, как тебя зовут, мы с тобой решим все вопросы быстро, моментально.
27: Zed Lost Z.
0: Я понял, Zed Lost
7: Z. Я
0: понял тебя, то есть ты потерянный, да, я тебя понял. Хорошо, значит, я тебе хочу предложить следующий вариант событий. Товарищ Z, Lost Z, ты сейчас извиняйся передо мной, перед Ник Вучичем, и я спокойно покидаю эту комнату.
27: За что извиниться?
0: За то, что вы оскорбили меня как создателя этой игры, назвали меня плохим словом. Меня это крайне злит, и я уже хотел украсть у вас, точнее забрать, аккаунт или игру с аккаунтом.
27: Лично я, вот как игрок, я хоть раз тебя оскорблял, я предлагал тебя кикать неоднократно.
0: Нет, ты меня не оскорблял, но твои друзья, которые в команде у тебя, не хотят извиняться за их оскорбление, поэтому ты один адекватный будешь за них извиняться.
9: А может, ты меня хуй соснешь, блядь, и за лупу оближешь, а я тебе накачаю в рот.
11: Ой, блядь, вот это жестко, нахуй. Это, блядь, не надо, нахуй.
27: Я прошу тебя извинить. Я прошу тебя извинить. Я прошу тебя извинить. Ну, да, всех это, игроков, это, да, за ты, то, что
11: ты сам же человек,
27: ты провоцируешь людей.
12: Всем привет, какой отец.
27: И они тебе отвечают.
0: Привет, сейчас, подожди, тишина всем. То есть ты сейчас передо мной извинился за всех.
9: Какого хуя
27: ты? Я извинился за всех игроков, потому что ты провоцируешь их, и они отвечают зеркально.
0: То есть, нет, подожди, давай не будем дальше утрировать. Скажи, ты извиняйся за всех игроков, и я ухожу.
28: Мужики, зарубить звук на минимум, зараз я, блядь, все пидорат.
8: Не, правильно, распусти комнату, собери заново. Убери этого ублюдка отсюда.
28: Это долбоёб сзади, я его знаю.
11: Там, блядь, что-то у вас...
0: Ладно, парнишка, ты извиняйся, я поехал.
9: Нет, это нормально.
27: Обоснуй.
0: За то, что меня только что обозвали спермоглотом.
9: Это ты, блядь, психолог, давишь, блядь, людям на голову. Иди нахуй, блядь, все.
0: Парнишка, давай не будем усугублять, уже давно усугубившее. Давай просто неадекватно. Адекватным языком просто скажи. Извини, пожалуйста, уважаемый Никита.
27: То есть ты сейчас зацепился за человека, да? Ты сейчас зацепился за человека, который с тобой начал разговаривать. До свидания.
9: Ребят, вы понимаете, я хочу вам сказать следующее, товарищ.
0: Значит, сейчас я скажу так. Я один из создателей этой игры. Я прохожу по всем ротам, слушаю, как люди общаются между собой, чтобы какие-то внести коррективы, да, вообще в целом в игре.
9: Ребята, что добавить, что убрать. Ребята, он у меня в черном
0: списке. И в данный

0: Алексей, блядь, еб твою мать.
1: Алексей, иди нахуй.
2: Вот опять за хрена. Вот еще одна хрена.
0: Вот,
2: блядь,
0: вот и поговорили, да, блядь, пиздатое отношение, блядь. Так вот так.
1: Я в ахуе, если честно, это не отношение. Кикни его, пожалуйста. Кикни его.
3: Ебало хлопни, блядь.
0: Че, блядь, еб твою мать.
3: Ебало хлопни, блядь.
1: Ебало хлопни и все.
3: А чё, чё, блядь, пидор, понравилось?
0: Вот,
1: значит,
0: вот.
1: В данный момент времени я начинаю воровать ваши аккаунты, уважаемые танкисты. Вы, сейчас вы лишитесь всего, что вы на,
3: за все время лотать, получили лотать, в лотать сейчас будешь лотать,
0: блядь. Да похуй мне вообще, если честно, вообще похуй.
1: Давай так.
3: Да, ты, сука, лотать
1: тебе похуй
3: будешь,
1: на что? Тебе похуй, скотина? Тогда сейчас удалю твой аккаунт,
3: лотать,
1: тварь, и будешь без танков сидеть. Ты меня понял? Без
0: так, давай, давай, будешь.
1: У тебя вообще мать есть? Она вообще как? Товарищи, вы с этим долбоёбом сидите в одной команде, да? Вам не стыдно? Уйдите, пожалуйста.
3: Рота, закрыл.
0: Да нет, я хочу с ней посидеть. Долбоёб или нет?
1: Я прекрасно вас понял. Вы команда долбоёбов. Я вас понял.
3: Это и понравилось, или?
0: Вот, на клан.
1: Был один нормальный человек, и тот ушел от вас. Потому что вы дебилы все. Вы все придурки. Вы же танкисты, они все.
3: Так, где Родик?
4: Так-то я здесь, да?
0: Протуга.
1: Да, извинись, пожалуйста.
0: Протуга. Я, блядь, сам механик водитель танка Т-80У. Ты знаешь, что такое?
1: Я тоже танкист, и что? Я сам водитель танка, у меня танк в личном пользовании есть.
0: Да?
1: А да.
0: Ты знаешь, что такое?
1: Что?
5: А ты знаешь, что
0: это
5: такое?
0: Пиздец, это ебан.
4: Слушай, а давай садись на технику с нами поиграй, только без своих комментариев.
0: Это...
6: А давайте я БТР возьму. Шестиколесного. Как вам?
5: Лучше в рот.
1: Максимум, что ты можешь взять, так это мой хуй в свой рот.
4: Ну, судя блядь, по всему, у него есть ставший, доступ. Ребят, понимаю, судя по всему, у него есть доступ к чату, короче. Я
6: не,
4: вот
6: ребят,
4: просто просматриваю свои истории.
6: Не, я просто работаю в Wargaming. Ну, это бот отвечает.
0: В Wargaming.
6: Да. Да это бот.
0: Ой, пиздобол, блядь.
1: А где ты там работаешь, чучело?
6: Это вот. Этот человек это, уже
0: это
6: третий день разговаривает.
0: Засал, наверное, где-то.
6: Не обращайте внимания.
4: Спасибо, ты дал мне поиграть.
1: Ну хорошо, извинись, я ухожу.
0: Давай, давай.
7: Да ты, наверное, жизнью обиженный, блин. Ты походу
0: выходишь.
7: Пиздец.
1: Тут пытаешься. Хорошо. Тогда у меня для вас есть небольшой подарок, так называемый сюрприз для дурачков.
0: Давай.
1: Пожалуйста.
6: И вот так бесконечно.
1: Танкисты. Конченые дураки. Танкисты. Конченые дураки. Танкисты.

играть. И я сижу, пью пиво и работаю охранником.

0: Добрый день, доброе утро. Здравствуйте.
1: Да,
0: скажите,
1: слышу.
0: Пожалуйста, можно ли мне... Я вот вас беспокою, да, по поводу объявления на Авито. Курские, курсы английского языка.
1: Да, я слышу.
0: Как это все будет происходить?
1: По скайпу, по интернету проходит обучение.
0: А обучать будете непосредственно вы, да?
1: Ну, хотите, я буду обучать, хотите, будут другие преподаватели обучать.
0: Ну, я хочу, мне нужно подтянуть, вот, я многие слова не знаю, я общаюсь с женщиной, с Джессикой, с Америки, я не понимаю. Она называет меня смоком, а я не пойму, что это такое.
1: Вам английский язык нужен?
0: Да.
1: Ну, давайте заниматься английским. Там в объявлении был указан мой скайп, у вас есть скайп-программа?
0: Это на компьютере, да?
1: Да, это на компьютере, чтобы бесплатно разговаривать по интернету.
0: Ну, я могу, да.
1: То есть там будет видео, аудио.
0: А как
1: вот, вы... скачивайте тогда... Ну, в интернете просто напишите скайп, скачать вам выдадут все ссылки.
0: Ага.
1: Либо можете мне написать свой электронный адрес, я вам на электронный адрес... Ну, сюда, на этот номер, отправьте смс со своей электронной почтой.
0: Я понял.
1: Я на электронную почту отправлю все ссылки, что скачать. Как
0: да, я понял. А скажите, пожалуйста, оплата как? Куда вам оплачивать?
1: Оплата на сайте. На сайте вводите данные карты, нажимаете «Оплатить». Все оплачивается через Яндекс.Деньги. Любой карточкой, Visa, MasterCard, либо банк.
0: То есть сначала оплатить, потом уже, да, можно начать?
1: Ну да, сначала как вы оплачиваете урок, мне поступает оплата, подтверждаю, что вы оплатили, вот, и потом дальше назначаем дату, когда вам, ну, время, когда вам удобно.
0: Ага.
1: Если вы отменяете за 24 часа, то можно перенести урок, если отменяете за час, то...
0: Алло. Алло. Скоро. Алло. Чё, блядь? Не знаю, пропало.
2: Ты, слушай, сам, это походу какой-то развод реально на бабки.
0: Ну прикинь, оплачиваешь, а хрена я тебе...
2: Ну нахуй, да, что? Нахуй посылают тебя всё и пизду.
3: Да.
0: Здравствуйте.
3: Алло.
0: Мне нужны услуги сантехника.
3: Да, что у вас случилось?
0: Понимаете, я... Не могу в туалет нормально сходить, прочистите мне анальное отверстие.
3: Идите вы в пизду.
0: Кто я? Кто я? Да. Вы мне анальное отверстие прочистите.
3: Да, пошли вы нахуй, долбоёб ёбаный.
0: А может быть вы долбоёб, мне жопу прочистить надо?
1: Алло?
0: Здравствуйте.
1: Алло.
0: Здравствуйте. Добрый день. Скажите, добрый, пожалуйста, можно мне ваши услуги заказать?
1: Какие у вас услуги?
0: Ну, ваши услуги. Эвтаназия нужна.
1: Можно, да.
0: А сколько будет стоить все это дело?
1: А кто у вас? Кот, собака, какой вес? Надо вывозить, не надо?
0: А вывозите, ну, я не знаю, может, я сам вывезу. Мне нужно на дому усыпить мою жену.
1: Жену?
0: Да.
1: Ну, а какой у нее вес? Дорого обойдется. Лучше жить дальше. Ну, в мире и в счастье.
0: Да не надо усыпить, она не дает мне спокойно бухать.
1: Ну, я вот вам говорю, лучше сделать так, как она говорит, дешевле будет.
0: Нет, дешевле не будет.
1: Ага.
0: Я заплачу любую сумму, чтобы эту шкуру усыпили, чтобы я его не слышала, не видела, чтобы она не воняла.
1: Это сама, ну ясненько, ну, знаете, тут занято.
0: Не понял.
1: Извините.
2: Я тут занят, а животных, блядь, сука, высыпляют.
0: Отморозилась видите, шкура, блядь.
2: Конечно, так.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, я вам звоню по объявлению на Авито, мне нянечка нужна.
1: Угу.
0: Я так понимаю, это вы, да?
4: Ну, скажем так, я психолог больше, детский психолог, и как вот позаниматься с ребенком, ну и посидеть. У вас маленький ребенок, да?
0: Ну, да, 5 лет ребенку. Угу. 6 скоро будет. Я, ну, как бы остался один, жена ушла, как бы, и я остался один, я работаю на работе, и постоянно ей нужна нянечка, чтобы с часу 9 до 5 вечера находилась с моим ребеночком. Можно так, нет?
4: Где вы живете?
0: Не, ну, я живу, ну, там, сейчас мы у бабушки, я детей отвез. Ну, в принципе, такая возможность вас устроить, да, как бы.
4: То в каком районе вы живете? В каком районе живете вы?
0: Я вас буду забирать и увозить, на машине буду.
4: Вы мне скажите, в каком районе вы живете?
0: Куйбышевске. Ну, недалеко от этого, да. Я извиняюсь, алло.
4: Какой Куйбышевский? Вы вообще куда звоните?
0: Ну,
4: это
0: я звоню.
4: Владивосток.
0: Да, Владивосток, правильно. Я звоню вам, ну, по Авито, Авито.
4: Ну, а какой Куйбышевский район? Такого нету района здесь.
0: В смысле нет? Ну, бывший Куйбышевский, я извиняюсь. Я как бы сам недавно живу сейчас в Владивостоке, как бы особо не знаю, но приехал с Москвы. Приехали всей семьей, как бы семья распалась. Я извиняюсь, конечно, ну, можно, да, если что, вы согласны, завтра уже, если я приеду за вами. Сколько вы хотите денег?
4: Ну, я вообще, слушайте, куда вы мне завтра приедете за мной? Мне надо вообще узнать, что, как, где, куда.
0: Я вам на месте все. Мы при личной встрече, давайте с вами, я вам все объясню, так по телефону, это неудобно.
4: Это пятница завтра, завтра я планирую уехать. У меня не будет завтра в городе.
0: А сегодня вы будете или нет?
4: Ну, сегодня какие-то планы у меня уже есть. Давайте вы подъедете, где-нибудь встретимся, если что, обсудить.
0: А в какой день вам удобно?
4: Сегодня можно где-нибудь встретиться. И после обеда я планирую в город поехать.
0: Ну, а скажите, вот такой вот вопрос к вам. Ну, может, когда-никогда хоть с вами сексом заниматься будем.
4: Ага, понятно.
0: Ну, с дополнительной деньги, конечно.
2: Блин, тупо, блин, сука. Нужно было сам просто говорить, там, когда спрашивают, где, скажи, в центре, тупо, блин, похуй. Скажи, блин. Центральный район, там.
0: Да. Перед сексом
5: заниматься. О, боже, иди ты знаешь куда?
0: Куда? Далеко, да?
6: Алло.
0: Здравствуйте, Светлана.
6: Угу.
0: Вечер добрый.
6: А вы
0: добрый.
6: Куда звоните?
0: Я как куда звоню? Пропан АГЗС 24.
6: Ну, вы не к Светлане попали.
0: А, Светлана, а что я понял, не Света, да. Ну, я понял. Да нет, а я ж это самое, я сейчас был у вас на заправке здесь, заправлял технику. Хочу сейчас спросить, угу. Что у вас сегодня с топливом такое странное?
6: А что с топливом?
0: Ну, вот 2 километра техника моя проехала, работяга мой, и встал. Что это у вас? Какая-то у вас странная сегодня. Значит, это не я первый, у меня уж Сережа еще Мичурин, сосед тоже, вот, заправлял технику, встал. Что это у вас там сегодня с этим самым?
6: Сегодня был пропан. Ну,
0: да, конечно. Пропан. Ну, еще там, так что же делать-то будем? А?
6: А вы где заправляете, адрес точный какой?
0: Ну, значит, Дегунинская улица, где, значит, ну, Дегунинская улица.
6: А какая машина у вас? Во сколько заправляли?
0: Ну, заправлялся вот полчаса назад. С какая машина? Мотоблок у меня. Мотоблок с прицепом. Мотоблок. Я мотоблок заправлял, а у меня мой Сережка Мичурин самокат электро заправлял.
7: Что ж там это самое у вас? У него вода какая-то там образовалась, что-то там полбака этой воды у вас после.
6: Как он мог заправить самокат пропаном? Вы меня, конечно, извините.
7: Нет, я все понимаю. Вы человек серьезный, я же тоже не молодой далеко. Значит, ситуация выходит из-под контроля, когда я понимаю, о чем вы. У него там пропан, просто баллон был. То есть, ну, прицеплен к электросамокату, он домой вез, у него там самое, он на нее еду делает, жарит, картошку.
6: Во сколько это было? Во сколько это было?
7: Да во сколько, я все помню, блин, во сколько это было, блин. Я просто смотрю, у меня раз, 2 километра техника встала, все. Да думаю, подъехать.
6: У вас чек сохранился? Чек сохранился?
7: Ну, конечно, чек сохранился у Сережи на электросамокате.
6: Подождите. А при чем тут Сережа на электросамокате? Он что там заправлял у нас на заправке?
7: Ну как, самокат?
6: Баллон? На самокате?
7: Ну я не знаю, он подъехал, что-то туда всунул, раз-раз, это самое, ну... Заправщик ему там раз, это самое, ну... Сережа, Мичурин...
6: Вы мне скажете, какая... Вы мне знаете что? Завтра тогда подъедете на заправку, напишите заявление, приложите чек, будем разбираться.
7: Нет, так я понимаю, так а сейчас что мне делать? Мне же еще надо 40 литров заправить.
6: Ну подождите, вы заправили нас на заправку. Сколько литров вы заправили?
7: Ну 54. 54 литра.
6: И вы в час встали?
7: Ну, стою, да, что-то на электросайтом самом, ну, у меня мотоблок электро... Ну, стартер стоит, ручку вот эту оторвал и не могу завести, Светлана.
6: Вы знаете, но это, значит, с вашим оборудованием какая-то проблема, а не с газом.
7: А, да?
6: Ну, конечно, это не с газом. Это вы первый, вообще, за последнее время, первый, кто жалуется на газ. Мы берем газ хорошего качества.
7: Ну, я понял. Проверять, значит, Сережа, да. Я понял.
6: Последний раз вы делали диагностику.
7: Да, я вот недавно делал диагностику, заезжал, все, посмотрел там, Сережа, раз-раз, типа, позаглядал, позалепливал там холодной сваркой, вроде не спускало. Ну, ладно.
6: А, холодную сварку подзалепливали? Ну, вы знаете, ну, нужно сделать инфекциал, чтобы вот так точно проверяли, а потом вот не жаловаться на газ. Там ну, все, что угодно.
7: Нет, вас, я понимаю, так и вы знаете.
6: У вас редуктор, у вас все, что угодно может быть.
7: Да, у меня, да, у Сережи на электросамокате редуктора нет, он напрямую, ну, прям поступление идет. Прям.
6: А как Сережа на электросамокате мог заправлять у нас газом электросамокат? Вы мне, конечно, извините, но что-то тут не сходится.
7: Ну как? Он напрямую поставил переходник, чтобы газ, электрический мотор от газа питается. Редуктор поставил масляный, и масло нагоняет турбина.
6: Вы мне, конечно, я первый раз это слышу, чтобы электросамокат ездил на газу.
7: Не, ну вы просто еще ж это самое. Мы ж Кулибины, мы в колхозе живем. Мы здесь с Сережей, ну, нас все знают, мы знаменитые. Потому что у нас техника на пропаль вся есть.
6: Хорошо. Скажите, пожалуйста, номер вашей машины. Я по камерам посмотрю, когда вы заправляли.
7: Так у меня нет номера. Я на мотоблоке был.
6: Во сколько, примерно, днем, ночью, когда это было?
7: Ну, сегодня. Когда... Сегодня я катался, ну, с Сережкой заездил, это самая битурба.
6: А кто вас заправлял? Кто заправщиком был?
7: Да какой-то Сережа вот. Тоже.
6: Сережа?
7: Или Сережа, Саша, нас не... или Саша какой-то там, не пойми, вроде Саша, то Сережа, их не пойми, на одно лицо там. Да и бегал там, сошла там, раз, Сережка подъезжает на электромотоблоке, говорит, что там по газу, что, косарь, раз,
6: ну,
7: типа.
6: Ну, время, ну, во сколько это было примерно?
7: Да
6: вот
7: я
6: что,
7: ну что, я знаю, я не живу по времени, я время не знаю. У меня, я по...
6: Ну, на чеке что написано?
7: Я остановил время, я разбил свои часы, у меня нету их.
6: Слушайте, ну, вы мне сейчас в без 10 сейчас звоните, вот это вот говорите, нет времени, нет чека, заправлял вот мотоблок незаконно. На чеке что написано? Скажите, пожалуйста.
7: Ну что, пропал.
6: Номер чека, время чека.
7: Ну что, тут Сережа написано, это самое, за мотоблок у меня полноприводный, 6,5 лошадей. То есть, ну, я

0: вот с вашим переделанным оборудованием.
1: А у меня все официально, все по закону, все как надо, все по закону. У меня мотоблок, техника работает, все как надо, чтобы никто не видел. Коробочку запрятал и катаюсь. Ну а что? Да ну а что, как говорится, вас как зовут? Света, да?
0: Света.
1: Да, это не важно. Что там по пропану? Может, я подъеду, вы мне хоть 40 литров бесплатно нальете, то вытекло по дороге трубка.
0: Подождите, а вы 54 куда прокатали-то?
1: Да у меня вытекла, блин, трубка лопнула.
0: А, ну, простите, это с вашим оборудованием проблемы? 54 литра у вас вытекло, и сейчас вы хотите, чтобы я вам бесплатно заправила?
1: Ну как бесплатно?
0: Вы ошиблись адресом, временем, и немножечко ошиблись вообще вот всем.
1: В смысле? Так я человек пожилой, меня простите, конечно, но я просто...
0: Вы тоже простите, но вы обнаглели, у вас поломалось оборудование, а вы мне звоните и говорите, заправьте меня еще, потому что я там потерял что-то.
1: Ну, у меня трубка порвалась, лопнула.
0: Ну, это ваши проблемы.
1: На мотоблоке. Так а что я стою в 2 километрах здесь, не могу двигаться?
0: Как я вам... Как я вас бесплатно заправлю?
1: Мне жена, значит, Светлана, мне жена дала деньги на 100 литров, а я, ну, надумал половину сэкономить и водки себе купил. И что теперь делать?
0: Вы что, еще водку? Слушайте, мужчина, вы, мужчина, заканчивайте. Все, до свидания.
1: Не понял. Сейчас я заведу... Сейчас я дерну ее ручку. Сейчас.
0: 784, пробей этот номер. 784-78.
1: Жмай шенку. Алло. Алло, Светлана.

0: как на электросамокат. Все правильно, пропал. Вот она будет друзьям рассказывать.
1: Да. Жесть. Да.
2: Шут.
3: Алло.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Что у нас там сегодня с топливом случилось? Какие проблемы?
3: С топливом? Нормально, да. Все.
1: Ну, честно, нормально. Вот только что технику заправил, 2 километра проехал, встал, встаю, не завозь. Что будем делать в ситуации сложившейся? Да?
3: С газом? С газом?
1: Да. 54 литра.
3: Зачем это проблема?
1: 54 литра налил. 54 литра.
3: На чем вы заправляли?
1: Мотоблок. Мотоблок полноприводный, с культиватором.
3: Вы не туда попали.
1: Как не туда попал? Я только что у вас был. Может, решим вопрос по-нормально, то я буду звонить сейчас, жаловаться, потому что я недоволен топливом, крайне недоволен.
3: Да вы не туда попали вообще.
1: Как не туда? Пропан, да? 24. Ну.
3: Какой мотоблок?
1: Какой? Красный мотоблок. Красный Угра. Полноприводный мотоблок. Культиватор еще с прицепом, я сзади сидел. Мы с ребятами заправляли 54 литра газ. 2 километра проехали, Сереж, забрали раз, дыр-дыр, все, техника встала, уже сел, все, не едешь. Что делать будет? Что у вас, как зовут хоть?
3: Что вы заправляли, газ?
1: Да, пропан, да. Да, пропан заправлял. Бня, мотоблок на нас... газу. А?
3: Не знаю, никто не жалуется, что вы заправляете.
1: Как никто не жалуется? А что за такой пропан у вас?
3: Разбирайтесь с техникой. У нас заправляете машины, 1000 машин, ни один не жалуется.
1: Ну так машины. У меня техника самая, мотоблок у меня очень чувствительная к вашему топливу. 2 километра. Раньше не было такого, тут 2 километра. Мотоблок встал на пузо, сел, стоит, зараз, не знаю, дыр-дыр. Стартер оторвался уже, пока заводил.
3: А? По какому адресу вы были? По какому адресу?
1: Силикатный второй.
3: Не знаю, никто не жалуется.
1: Как никто не жалуется? Ну а я

0: Я, значит, кто? Вот я жалуюсь,
1: значит, я что... Разбирайтесь с техникой.
0: Я требую сейчас, как минимум, извинений, потому что меня эта ситуация пенсионера крайне разочаровала. Мне мотоблок нужно довести до колхоза немедленно. Вы мне что залили? С вас еще 40 литров бесплатно. Алло. Гробили дедовую технику, еще, блядь, носом крутят.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Что это тут у вас с пропаном сегодня?
2: Все нормально.
0: Все нормально? А что же у меня техника не работает от пропана вашего?
2: Их не работает.
0: Ну как не работает? Вот заправил свою технику сейчас, это самое, ну... Я проехал пару километров, все, застрял. Стал, стоит техника, не заводится. Что будем делать? Что будем делать? Что будем делать в данной ситуации? Скажите, бы, газ налили, значит. Газ 40 литров мне плеснули. Алло.
2: Алло.
0: Как будем выходить сложившейся ситуации, которая меня крайне разочаровывает? Ваше топливо меня не впечатлило. Я крайне недоволен. Сейчас я подъеду, да? Значит, с вас 40 литров бесплатно топливо. Understand, baby? Мотоблок на пропане. Та шо, блядь, современная техника. Да-да-да. Пропан 54. Да.
1: Алло.
0: Алло, здравствуйте. Я прошу прощения, это заправка, да?
3: Дед, крольчатина, да. Крольчатина, крольчатина.
0: Я прошу прощения за беспокойство, только что заправлялся, да? Проблемы, что-то с топливом у вас, что у вас там по топливу, что это такое, что не едет техника?
1: Ну, не знаю, верните на заправку, там только решаться.
0: А вы на заправке сейчас или где?
1: Нет.
0: А где?
1: Ну, я причем где я?
0: Ну, как, я же вам за заправку, вы мне наливали топливо.
1: Да не, я налил вам заправщику, вернитесь.
0: Я вернулся, а мне сказали вам набрать номер, да, лежит.
1: Не знаю, завтра с утра давайте решим.
0: А вы где сейчас? Я подъеду, у меня мотоблок.
1: Что за мотоблок?
0: Ну, мотоблок заправлял я вас на заправке. Техника что-то, это самое, топливо не едет, техника подводит, что-то не доехать, до села не могу доехать.
1: Не знаю, извините, пожалуйста.
0: Может, решим все-таки вопрос, может, пару литров нальете бесплатно деду, а? Пенсионеру.
1: Ну, туда подъезжайте.
0: Пару литров хоть плесните, а? На чекушку не хватает.
1: Да туда подъедете, спасибо.
0: Не понял, куда?
1: На заправку.
0: На какую?
1: Ну где вы заправляете?
0: На заправке. А на какую сейчас подъедете? Где вы мне нальете пару литров?
1: Да у нас нет бензина.
0: А как нету? А где он? Что же вы мне налили тогда? Мне мотоблок заправить надо, поймите меня правильно. Мне просто жена денег дала на топливо, а я на водку потратил. Так, ладно, все. Хорошо, я тут шутки шутить здесь. Осуждаю.
4: Школьники, сосите мой полувялый хуй. Школьники, сосите мой полувялый хуй. Я сейчас вас всех разъебу.

0: Шкодить гада за лупа алыча, кизяки малые.
1: Я не тут про рэперов не рассказывал, ничего смешного не было. Да.
2: Да, алло.
1: Алло, здравствуйте.
2: Да,
1: здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы занимаетесь установкой унитазов, да?
2: Вы время видели?
1: Я прошу прощения, у меня ЧП произошло. У меня унитаз лопнул. Я сижу, у меня уже жижа вытекает, все липко. Говно вытекает, унитаз протек, блядь. Лопнул унитаз ваш, блядь, сука. И, блядь, ЧП, не знаю, куда обращаться, что делать. Помогите, унитаз протек.
2: Можно как-то поменьше мат?
1: Я извиняюсь, у меня просто, понимаете, на эмоциях. У меня унитаз протек, и жижа вытекает.
2: Ребенок маленький, вы разбудили ребенка. Я понимаю, что унитаз лопнул. Понимаю, что там вытекает. Я с этим работаю, но как-то это можно было отложить?
1: Ну как отложить, блядь? Соседей затоплю, я на 10-м этаже вытекает жижа. Понимаете, уже все в голове, все липнет везде. Я не знаю, куда обратиться, прям все жидкое. Липкое, все воняет, все. Я пожилой человек, я боюсь встать, потому что скользкая каловая масса вокруг, скользкая. Я боюсь встать и упасть, и разбиться, потому что каловая масса жидкая, и вонючая, и скользкая. Я весь в говне. Я сейчас сижу весь в говне. Я взял телефон в руки, он у меня весь липкий уже. Рука пролипла, не могу оторвать. Прям жидкое говно, получается, навоз. Каловая масса, так называемая, пожилая каловая масса. Ола.
2: Я понимаю вашу проблему, хорошо. Вы откуда?
1: Шмаченко Валерий Альбертович, запишите, МС, рэпер Боров. Я сейчас нуждаюсь в срочной госпитализации и также ремонтом дырки туалета, реально. А когда вы можете пройти ко мне? Когда в ближайшее время?
2: В Москве какой у вас район?
1: ВДНХ.
2: Ну, ВДНХ. Хорошо, а где это, за ВВЦ или до?
1: До.
2: До ВВЦ? Хорошо, а завтра что? Как у вас по времени?
1: Во сколько вы можете завтра? Я просто сейчас буду сидеть до самого утра прямо на унитазе, потому что боюсь встать, потому что сейчас я не знаю, если до завтра меня не затопит полностью в каловую массу, то я, в принципе, готов завтра в любое время, как вам удобно, реально, потому что я весь в жидком говне, я не знаю, мне плохо очень, я весь воняю, мне тут уже тошнит, потому что нет вентиляции, воняет всю анальной водой, то есть получается, как полностью лопнул унитаз на две части, я боюсь встать, чтобы он вообще не расползся по сторонам, говном, понимаете, вас как зовут, извиняюсь, вас как зовут?
2: Никанор.
1: Неважно, вот говна да хуя у меня, реально, блядь, пиздец, я хуей, я ебался в жопу, я в очко ебусь, гей. Алло.
2: Алло, да, алло. Вы можете поменьше материться?
1: Извините, я извиняюсь, я пожилой человек, я просто гей. Извините, пожалуйста.
2: Я понимаю, что да. Человек, то, что у вас проблема. Но... у вас это насколько срочно? Там, часам к 12, например, мы можем договориться?
1: Да, ну я думаю, что да, потому что я, понимаете, просто я боюсь, как вы думаете, я каловой массы соседей не затоплю, потому что у меня много килограмм каловой массы.
2: Половое покрытие у вас какое?
1: Половое покрытие у меня там деревянное.
2: В ванной не может быть деревянного покрытия, там либо кафель, либо хотя бы минимум линолеум.
1: Но у меня получается деревянный, потом сверху линолеум положено, кривой весь. Дыромахи в нем полностью. У меня старая квартира коммунальная, реально, то есть сталинка, реально. И все воняет говном, мне соседи обосрались, и я обосрался. Еще тут пять детей маленьких, пятилетних, обосранные все.
2: Вы же сказали, вы на 10-м этаже, а сталинки, они максимум 4-этажные.
1: Ну так у меня сталинка 10-этажная, где последний этаж у меня, крыша. У меня коммунальное жилье, коммунальное, Сталина осталось. Коммунальное, реально, то есть уникальное, единственное, такой 10-й этаж обосранный весь.
2: Послушайте, вам ночью делать нечего? Вы разыгрываете, что ли, или что?
1: Не понял, как это разыгрывать? Вы издеваетесь, я пожилой человек, вам не стыдно такое пенсионеру говорить? Вам не стыдно? Скажите, пожалуйста, где это, Никон?
2: Да вам не стыдно в 2 часа ночи звонить и говорить, что вы на крыше живете на Сталинке, то что у вас все засрано и унитаз поломанный?
1: Вы понимаете, ладно, там бог со мной, господи. У меня еще 5 детей маленьких, пятилетних, все обосраны, тоже хоть и насрано. Говно воняет, сперма везде. То есть я обкончался, я обосрался, блин. Я срал, срал и дрочил, и все равно он забрать. То есть я обосрался. Алло, Никон?
2: Шутка за 200, да?
1: Не понял, вы сейчас издеваетесь надо мной или как?
2: Да, по-моему, это вы издеваетесь надо мной.
1: Ну, я... Вы не хотите мне просто помочь?
2: Или как? Вы меня, жену, ребенка, и начинаете говорить, что вы там обосрались, обкончали все.
1: Я обосрался, реально. То есть я сейчас... Я просто не знаю, как с вами еще, если вы мне не верите. Я сижу на 10 этаже, весь в говне. Никон.
2: Да почему? Вы сначала говорите одно, потом другое. Это пол деревянный в Сталинке, хотя Сталинки максимум 4-этажный. Вы говорите на 10 этаже. Потом вы говорите то, что у вас там... На крыше вы сидите, на завтра там унитазе разломанном.
1: Вы издеваетесь, да? У меня крыша, я имею в виду последний этаж, 10-й перед крышей, реально. То есть у меня не крыша, а последний этаж перед крышей, прям реально выход на крышу с моего этажа насрано, блядь. У меня просто этаж такой, блядь, насрано. Я боюсь, что моя каловая масса 10-го этажа до первого спустится. Протечет полностью
2: вот каловая масса.
1: Жмышенко Валерий Альбертович, вот здесь сидю все время, да.
2: Жмышенко Валерий Альбертович, вы скажите свой адрес, я посмотрю сейчас, что за дом, Сталинка это или нет. Тогда мы решим, обманываете вы или нет.
1: Да, посмотрите, пожалуйста, да. Я сам не пойму, посмотрите.
2: Ну, у вас какой адрес?
1: У меня адрес какой? Где я сейчас коммунальная квартира проживаю. Я коммунальная квартира проживаю, реально.
2: Ну, я понимаю, что коммунальная квартира, а адрес, дом какой у вас?
1: Вам полностью адрес назвать или как, наполовину? Я не пойму, просто вы это хотите, реально. Вы все издеваетесь или как? Я не пойму, съебать.
2: Ехать, а не просто так там к дому или к улице, к ВДНХ.
1: Я вас прекрасно понимаю. Я вас прекрасно понимаю. Ситуация довольно сложная, надо решать в скорейшее время. Моя адрес полная. Проспект, продольный у меня, поперечный.
2: Поперечный проезд?
1: Да.
2: Сейчас посмотрим.
1: Я не...
2: Так тут нет. Тут нет домов на поперечном проезде. Это рядом с памятником. Это рядом с памятником космонавтов.
1: Ну это возле школы интернат номер 16 у меня прямо здесь напротив. Тут не видно на картах, наверное, потому что обосрано все.
2: Послушайте, я сейчас смотрю на карты. Да. Я вижу прекрасно, я прекрасно знаю этот район. Там находится парк. Там нету домов, там просто трасса.
1: Как нет? Посмотрите, школа-интернат номер 16, обостранный дом, прямо за него, на перекрестке улицы Поперечный, второй проезд, реально, возле светофора.
2: Обостран. Вот, Поперечный, второй проезд, нету здесь домов, здесь есть школа-интернат только.
1: Ну, школа-интернат, я вот возле школы-интернат номер 16, прям стоит мой дом обостранный. Реально, то есть где проспект Мира, дублер.
2: Так.
1: Да. Здесь обостранный все. Реально, все в каловой массе, забрызгано, жидкое.
2: Что, какой этаж?
1: Магнолия, Сбербанк, блядь. Какой этаж? 10-й обосранный.
2: 10-й обосранный, блядь. Извините, а вам сколько лет?
1: 61, вот у меня от Рождества хрестило, бля, буду.
2: Ужас. Да. Так, хорошо, ладно. Смотрите, унитаз будет стоить 7 тысяч, установка 3 тысячи. Плюс подъем у вас как? Сургутчики есть?
1: Да. Ну да, я в принципе могу позвать соседа своего, но он только завтра будет к обеду, наверное, потому что он сейчас пьяный, завтра отоспится и реально поможет. Давайте я вам заплачу, может вы мне занесете 500 рублей.
2: Я беру 200 рублей за этаж.
1: Ну у меня 10-й этаж, лифта нету, еще не было, лифта нет у меня никогда.
2: Еще 2000 за подъем, итого получается 11 тысяч.
1: Ну, как раз нормально, по моим деньгам, это вся моя пенсия сталинская, реально, мне так нравится, реально. Но только такой унитаз, чтобы он потом не лопнул пополам, потому что каловую массу мне так не нравится, нюхать каловую массу, я так всю жизнь проработал каловой массой, то есть, ну, работником завода обычного, то есть, извините, конечно, но я сварщик по профессии.
2: Ну, хорошо, молодцы, что сварщиком работали.
1: Это, да. Короче, мне надо сейчас за мной просто. Сейчас, вот что сейчас посоветуете? Может, как-то дырку закрыть, может, чем-то или нет?
2: Ну, можете тряпкой заткнуть. Тряпки, там, полотенца какие-нибудь есть. Можете тряпкой заткнуть.
1: А оно не будет сочиться, потому что коловая масса слишком настырная, прям насыщенная, вся вонючая такая, все брызгает здесь на все стороны.
2: Если вы говорите, что у вас последний этаж сверху, то есть вы сверху живете на крыше, то коловая масса, как вы ее называете, она не попрет, не попрет. Она обычно прет на первом этаже или на втором. А сверху у вас напора не будет, вы с самого верху. То есть у вас особого потока не будет. Можете просто тряпкой воду заткнуть, там у вас кроме воды ничего не может быть. С бачка.
1: Так там каловая масса прям.
2: Там каловая масса. Кстати, привет,
1: меры, я понял. Там каловая масса, она повсюду, она цирконий, сука, цирконий, кусочки хлеба, там прям макарошки, чьи-то, куда макароны, я кукурузку сладкую, орешки сладкие, потом родзинки жрал кто-то, прям кусочки колбаски перерыганные. То есть у меня получается все обрыгашки полностью. Я обосран весь. У меня говно на руках. Я сейчас сижу, общаюсь с вами, весь говни.
2: Послушайте, я спать хочу. Давайте договоримся с вами. Во сколько завтра мне подъехать?
1: У меня руки сейчас обосраны, реально. Во сколько вам удобно?
2: Так, у меня ваш номер не высветился. Назовите свой номер телефона, чтобы я вам перезвонил завтра с утра.
1: Я вас сейчас 095
2: а это что за оператор?
1: Это мой городской номер телефона. Пока еще телефон не в говне, пока еще там стоит в комнате другой прихожей. Там еще пока каловая масса туда не добралась, он еще пока работает. Успейте до обеда, чтобы он не отключился.
2: 095 в Москве городских номеров таких нет. Я знаю, посмотрите нет, внимательно. Улица 95.
1: Да, нету 95, ясно. Нету, так нету, хуй мне в жопу, как говорится, ебать. Главное, чтобы каловая масса там была. Ладно, мегафон у меня. 495.
2: Ага, записал дальше.
1: 14. 88. Обосрак.
2: 8 дальше.
1: Вот, 228.
2: 228. Да. Все хорошо, вот сколько вам набрать?
1: Вы запомните, как меня зовут, потому что когда позвоните, чтобы представиться, все, я сама, чтобы я понял, что вы звоните. Жмышенко Валерий Абич, МС Боров, рэпер, мазафакер, не гарбич. Реально обосранец.
2: Жмышенко Валерий, а дальше?
1: Неважно.
2: Нет, ну вы сказали вас записать. Жмышенко Валерий, а дальше?
1: Неважно.
2: А, неважно, ну хорошо. Завтра тогда созвонимся. До свидания.
1: Да. Ну, заткнись. У, сука. Да. Да.
3: А есть Микола, а эти пан. Есть Коля Бэтмен, а есть Микола Эйтман. Осуждаю.
4: Так, ребята, смотрите, я расклад такой.
1: Вот сюда, да, ты имеешь в виду? Микола Эйтман назвал.
4: Ага. Т-32 давайте. И хорошо. Так, Т-103, Т-32. Я вот сюда вдвоем едете.
1: Мне куда тяжек тебе?
4: Смотрите, вам надо так, пацаны, защищаем базу, вставайте так, чтобы вас не убили.
1: Я понял, то есть вот, ты имеешь в виду вот сюда.
5: Мне
1: да,
5: куда?
1: Направляться, вот сюда.
4: Вот сюда, вот здесь закрываемся, парни все.
1: А,
4: здесь
1: я понял, вот сюда, центром, да, центральная часть, ты имеешь в виду.
4: Да.
1: Я понял. Меня Микола зовут, Хейтман. А, ты имеешь в виду, если сюда поехать, то вот с этой стороны, типа, закрывать, да, фаланг, типа?
4: Парни, смотрите на этот 103-го, подъезжайте все сюда к нам.
1: Я понял.
4: На Исах 3-х тоже сюда назад уезжайте.
1: Хорошо, ты вот сюда, да, надо, типа назад подъехать надо.
4: Парни, вот, все, назад.
1: Назад, Зик. Да? А, сзади кого ты имеешь в виду встать?
4: Вот сюда. Здесь вот все стоим,
1: Не-не, возле тебя или сзади всех? А, ты имеешь в виду, если смотреть направо, то с левой стороны, типа, да.
5: Я в засвете уже.
1: Я понял, ничего страшного.
3: вот сюда, да, то есть тут должна стоять техника, да, правильно я понимаю? Я понял, стоим сзади, я тебя сейчас сзади прикрываю, чтобы сзади не было атаки. Правильно я понял, ты имеешь в виду? Я понял тебя. Ты давай быстро не перемещайся, потому что я за задом не успеваю твоим. Правильно, ты имеешь в виду вот здесь, чтобы я стоял и смотрел тоже за тебя, то есть да, вот тут вверх, вот так вот. Я понял, о чем ты. В принципе, прикрывание, ну, я понял. А ехать...
5: У меня сюда... свет, свет у меня.
3: Где свет? В каком
5: защит, месте? Не лезь, защитник, не лезь.
3: А, я понял, сейчас я помогу, мужики.
5: Откидывай эту базику, давай.
3: Все, я еду на городец, Все, я сейчас тебя прикрою. Я
5: понял. А здесь никого нету, они меня не видят.
3: Я понял, сзади буду,
5: чтобы тебя... Да, защитник, ты че?
3: Я сзади буду за тобой на городец, чтобы тебя никто не пробил, не сообразил.
5: Да я за тобой соскучился уже. Ты давай не затыкайся.
6: Я в кусты кинул справа, за свет поймал.
3: Я понял, я сзади тебя под светы ловлю ваши. Я вас понял. Ты имеешь в виду, если я поеду за ним, а...
5: Защитник у меня тоже.
6: Я убью его.
3: Не надо, я сейчас сзади буду.
6: Да я нихуя себе, меня уже уебали.
3: Ничего страшного, я сзади подстраховал тебя. Выходи.
6: Сейчас, покажу.
3: Пойму, блядь, кто-то хуй.
5: Давай, 730, давай.
3: Я не пойму, ты не стреляешь или кто-то противник где-то. Блядь, у меня гусеница, все. Блядь, меня ебут, по-моему, блядь, техника сломалась, блядь.
6: И вижу на карте, где я
3: отмечу. Ты можешь меня прикрыть сзади. Я сзади тебя. Блядь, меня убили.
5: Кэп, я вот здесь стою, меня на меня два едут.
3: Меня убили, мужики, блядь. Меня убил кто-то. Я умер. Меня технику взорвали,
5: блядь. Да ты лошара, блядь.
3: Меня убила машина чья-то, блядь. Я не пойму, командир, ты можешь нормально команды давать, пидорас? Почему меня убили нахуй?
6: Я же вам показал, блядь, где они нахуй стоят.
5: Не слушай, Кэп, не слушай его.
3: Командир, пидорас ты, блядь, ебучий, сука. За тебя мой танк погиб, нахуй. Уёбище, блядь.
6: Такой за какой-то... Нахуя ты мне командира так орёшь, блядь? Нахуя ты мне командира орёшь, если ты сам... Его взводи, блядь, а?
3: Мраз, блядь, сука, мою технику погубил,
6: гнида. Такой же, как и ты.
3: Мразь, блядь, такой вся команда пидорасов, сука.
6: Пиздец,
3: нахуй. Весь контрнаступ и хвост пешок, сука. Гнида ебани, блядь. Тварь, блядь, ебучая, блядь. Я тебе рот ебав. Сватет, блядь, блядь, сука, нахуй.
5: Хлама ебаная, блядь. Заглохни, нахуй. Закрой.
6: Закрой, ебало, шмохи, фон, хохол, лису, хохлян, дичмохи. Ты нахуй хуже, народ сюда выйдет, чёрт тебе, блядь, чёрт.
3: Тварь ёбана, блядь, контрнасу провалился из-за тебя, нахуй, тварина, сука, ты
6: меня пи***й. Ты хуже, яму, а ты хуже, чёрт. Мангариус, блядь, пошёл нахуй.
3: Пидорас.
6: Пидорас, пошёл нахуй, пидорас.
3: Сука, пизда, блядь.
6: Ты хуже, блядь, откуда выйдет, слышь, блядь.
3: Сука такая ебаная, ты меня рёт ебал, я, блядь, тебя на контрнаступ дымал, блядь.
6: Да боёб, ты свои наушники на минимум сделал, а потом ты их, ебать, это, разрешение на минимум сделал. Потом прибавь, блядь, и всё, блядь. Потом будет у тебя заебись, как слышно. Долбоёб.
3: Подарылась, сука, леопарда, Леопольда, блядь, ехал, блядь, сука, я хуй его проебал, контрнаступ дымал и пошёл, блядь. Ты не прошёл, не проехал, блядь, я тебе рот ебал, ах ты тварюга, сука, тварина, блядь, командир гнедосных, сука, ебучая, ты рот ебал. Давай, ляпай, хуйло, ляпай, давай, что-нибудь, чучело. Давай, скажи, что ты, блядь, скажешь. Чучело, говно, пидорас. Команда пидорасов, сука. Слили, нахуй, всю катку уёбища, блядь. Мразь. Нахуй я сюда зашёл, чтобы нас, сука, блядь, мы имели леопорт разъебали, блядь. Твары, сука.
6: Слышно, вообще команда пидорасов, ебать. Ты кого там пидорасом назвал?
3: Командир пидорасы, пидорасов набрал. Фуфыжи, ебучий, фуфломёт, блядь.
6: Командир пидорас, пошёл ты нахуй, сам ты пидорас, если ты там обращаешь.
5: Уберись его!
3: Ну, гвардейц, пидорас, все пидорасы, один я не пидорас.
6: Сам ты пидорас, его, понял?
3: Вся команда пидораса, блядь, командир чмо, говно, гнида, пидораска, блядь. Играть учись, мразь. Перемоги не будет,
6: сука. Сука, иди нахуй!
3: Тварь.
7: Мальчики, можно я вмешаюсь? Я просто пукну и уйду, сейчас, подождите. Ой, все, пока.
8: Давай, и ты съебался тоже. Подзамутный. За просто пиздец какой-то. Что за люди, блядь?
6: Это не люди, это программа, заебали.
3: О, котва, хай, солнышко.
6: Это программа.
9: Закрой комнату.
8: А, блядь, закрыто. Вот, видишь? Видишь, вижу, написано. Легионеры не видят отряд. Не видят.
3: Кэп, Кэп, это вот на сотке последний снизу на Е100.
8: Да,
9: а что ты против меня что-то имеешь, что ли?
8: А при чем здесь он? Я, блядь, с ним ничего. Это не он. Это тот долбоёб, блядь, забейте. Он врубает музыку. Он у меня в черный список. Все, поехали. Надеюсь, он ушел.
9: Поехали, не вопрос.
6: Кстати, да хуй вот этой хуйни сейчас стал встречаться, блядь.
7: Испортили все сейчас.
3: Да.

0: Так, ребят, давайте все дружно захватим город.
1: Подрачушка пошла.
0: О, блядь, начинаем.
1: А, бэйби. А, сучка.
0: Ребят, все вместе.
2: Вниз.
0: Ребят, проходите, пожалуйста, покажи, куда мы.
3: Пересоздать комнату.
0: А это не комната, это все сломали комнату.
4: Бля, зачистите, я в руку пальцем такие сцены.
0: Ребят, все
1: Скарлетт! Скарлетт! Иди сюда!
5: И пару... Да хохлов ебем в жопу, нахуй!
1: Скарлетт! Иди до мене!
4: А хохлов?
5: Да хохлов в жопу ебем!
0: Все, ебаем назад, ебаем. Получай.
1: Ай, блядь!
0: Они зеленку, блядь.
2: Можно город забрать?
0: А можно, но они зеленки.
2: Ты скажи, так, Сандрес, покажи, где стоим.
0: Пару малков. Там же здесь, это нет, это... Куда? Бать, почему не слышим?
4: Что же ты долбоёб, а?
5: Я ебу нахуй. Ну, они были пидорасы, они не были пидорасы.
3: Это нормально, это вирус. А, блядь. Ты погнали.
5: Сука, жопа расставала.
1: О, кинчил, всё, кинчил.
0: Всё, ребят.
4: Блин, ты пидораю, ребят.
0: Ну,
6: город, ждем вас, быстрее делайте.
7: Оставаться здесь?
0: Они не стали, ребят, они стали, вошли все на приемы. Ребят, можете выключить звук и просто играть.
5: Кистый, блин, да.

0: Вот эти мосты двое, да, это да, так это да,
1: да, да, да, на масса, проходите, да, правильно, вот здесь. Да, проходите.
0: Надо им в жопу въезжать, да? Одновременно надо заходить. Артаж, Артаж, ты вот Артаж.
2: Чему ты ебучий нахуй? Поглядка, чтоб тебе хуй не стоял, блядь.
3: Это не он, это вид.
4: Порт на Донбасс объявляется открытым. Телепортация происходит. Раз, два, три, четыре, пять. Добро пожаловать на Донбасс.
5: Не, так мой не имеет ребята, мой пидор именно с Украины, сука.
0: Сейчас ты пошахайся, 60 тп. Два мауса, едьте на базу, которая нижняя. Город Агрессивно, давите, малый город.
1: Ребята, берите вот это долбоёб.
0: Вот этот ошибается.
4: Мальчики, привет, я Богдан, я очень маленький, поэтому балованный.
1: Ебать,
4: у меня Богдан зовут. Меня Богдан, вы не против, что я здесь пошумлю немножко? Я Богдан, Бодечка. Я Богдан. Я Богдан, я здесь главный, давай договоримся.
2: Чмо хохлядское, блядь, ебучая ты пидор.
4: Может быть ты закройся,
3: это бесполезно.
4: Закрой рот, толстый пивной демон, уродец.
2: Да мой тошка тебе в рот не влезет,
4: а. Ты свинюшка, Карлсон, ебаный
1: колокол. А, ребят, он спалился, все.
6: Все, нашли его, пидора. Так что заткнулся сразу, а? Отсосал, наверное, да, уже немножко, Богдан.
4: Да.
6: Бану народ
1: хороший. 705А, 705А, видите?
0: Видим, видим. Этот.
4: А вы видите мой хуй у себя возле рта? Или пока что еще нет?
1: Ой, ебать, малой, заебись нахуй. Иди, сука, мамке хуй дрочи, пидорас.
2: Да не он хуй, это пидорас хохляски, блядь.
6: Ты чувствуешь мой хуй, нахуй?
4: Слушай, блядь. Ты толстопузик, блин, ты помолчи, пивной монстр, блин. Сейчас я тебе ебасу сильно напью.
2: Да-да-да, мой толстопуз тут
4: алкашуя тебе в рот ебаная. Не влезет, ты алкаш, давай... Пей пиво и закни ебальник свой, пока тебе пизды не дал, дурак.
6: Походу пленка.
0: Ребята, 78-го надо собрать.
6: Слышишь, пленка заканчивается, походу, у него
4: подается. Я могу тебе просто подпрыгнуть и вертушечкой
5: ебасосить. Можешь подпрыгнуть и отсосать, да-да.
4: Свинина
1: вонючая. Да-да-да, подпрыгнуть.
0: Свинюшка. Еврик, еврик, с левой стороны, с еврик.
4: Еврик, еврик, пидорас, иди нахуй, блядь. Вы все пидорасы.
1: Да, правильно, правильно, вражеский еврик, пидорас, красавчик.
4: Команда пидорасов, говно вонючая.
1: Ребят, база.
4: Расцветали яблони и груши, выходил туман над рекой. Я выходил из танка, ебать, ебать, долбоеба всех вас. Долбоеба всех вас, ебать. Боже, боже, почему такие тупорылые танкисты? Почему я такой крутой, а они все лохи?
6: Ты вот берущий такой крутой.
1: Ребят, чифа, чифа, видно?
4: Да, видно, долбоеб.
1: Ебера, ебера на базе, ребят.
4: Очень и слабая команда, очень слабая. Играть никто не умеет, пидоры.
3: Если у меня будет такой сын...
2: Если б ты не гавкал, блядь, сильная была б команда.
3: Сын, если у меня будет такой сын...
1: Ребят, помогите чифа.
3: Кто прибьет, я даже заявление подавать не стану.
4: Ты соткнись, дурак, пока я тебе лично пиздачок не начислил, прям сейчас. Хоть я и младше тебя, но зато умнее тебя, долбоеба.
2: Слышь, пиздачок у своей мамы начистишь,
4: Слушай, толстопузик, толстопузик, ты вообще помолчи, похудей, потом поговорим.
6: Он только отлизать может у мамки своей лично, блядь, которая родила такого пидора.
4: Вы все очень слабые бойцы, то есть вы не бойцы, вы девочки. А я боец, я мужчина, я воин.
6: Нет, хуй.
5: А хули ты с нами тогда пиздишь, блядь, а? Чёрт.
4: Потому что вы все попуски, а я сильный.
5: Потому что ты, блядь, ну... Скажи, блядь, что-нибудь нормальное, блядь, адекватное.
4: 2×2=5. Я вышел тебя ебать опять. Ты лох,
5: блядь? Ебать, ну... Ну ты здесь сидишь туда, блядь, а?
4: Я буду здесь до последнего, потому что я сын создателя танков. И я слежу за вами до
5: ты, блядь, ты чёрт, нахуй, потому что ты, блядь, сливаешь нахуй всех, блядь.
4: Да, конечно.
5: И потом пиздишь, блядь.
4: Плохому танцору яйца мешают.
5: Плохому танцору ты ебал, закрой нахуй, малыш, блядь.
4: Угу. Научись играть.
5: Ой, блядь. Ну, ты мне, блядь, вот скажи что-нибудь, а? Ну. Играть научись, блядь, ну, у тебя, блядь, нахуй, другие слова есть-то, блядь, играть научись? Ну, я научился, нахуй, а
4: да?
5: Ты умеешь, блядь.
4: Что-то я не замечаю, да. Как ты научился,
5: ёбаный. Ох, ты не замечаешь, ёбаный рот, блядь. А ты сам-то умеешь? Хули ты здесь туда, нахуй, пиздишь, а не в игре, нахуй. Так забань, блядь, а? Ты чёрт маленький, блядь, а? Ты хуесос, блядь, ты вырастешь, нахуй, никем, блядь. Потому что у тебя в жизни, блядь, кроме пиздежа, блядь, ну хули ты мне, блядь, а?
4: У меня кличка забивной мальчик, я за школой все
5: пиздежа. Кличка у тебя, блядь, хуй у тебя в стакане кличка, блядь.
4: Я забивной, я тебе забизды
5: потом, ты забивной, ты, блядь, я ж тебе говорю, хуй в стакане, нахуй, а?
4: Тебе что, наебашить, дебил, гусь ебаный?
5: Наебашить-то, а ты, блядь, сможешь?
4: Ебать, ты что, воин дохуя? Ты вообще нормальный?
5: А что, блядь, не
0: шули, блядь. Не разговаривай с ним, не разговаривай.
4: Ты что, будешь со мной драться с Богданом, лох?
6: Павел, чё,
5: блядь, ну я хуй тебя знает. Да ты... С тобой, блядь, это себя не уважать, нахуй.
4: Да,
5: пизды тебе дать, это, блядь,
4: я,
5: другое
4: хоть
5: дело,
4: я
5: нахуй.
4: И пиздюк, но я тебе на
5: хоть пиздюк, ты и пиздюк, нахуй, тогда рот, блядь, свой закрой, нахуй.
4: Ты, сука, пиво пить балконы, ты заткни, слушай, пока я тебе пизды не дам, блядь.
5: Ох ты, ебать, блядь, да, я... малыш, нахуй, откуда? Куда, блядь, как тебя родили, блядь, а?
0: Я четвертого, Маус, Натали.
4: Заткни, ебал, четвертого, сейчас 4 раза тебе пизды дам.
6: Ты сын шлюхи.
0: Я четвертого, давай, не
4: буду. От вас всех пахнет слабиной, блин. Вы слабость, женственность.
0: Мам, бей за хват, бей за хват. Давай фильм за ничьи.
2: Советского Союза, блядь. Выросок.
0: Вон они, блядь.
4: Что ты там пиздишь, эти
0: Натали, мальчики? Натали, сейчас я тебя все завидел.
2: Выкидываешь с роддома, блядь.
0: Я четвертого, давай.
4: Слушай, ты, этиловый толстяк, что ты там пиздишь, блин?
0: Хорошо. Еще.
4: Боже, какие
0: нужны. Натали,
4: вы
0: еще нужно.
4: Вы такие
0: нужны. Натали, нужны. Натали, не отворачивай башню, еще нужно, Натали.
4: Я сейчас тебе башню...
0: Не обращай внимания,
4: сейчас
0: Натали.
4: Сейчас тебе, блядь, по башне настучу, дураку, блядь.
0: Натали, ну, давай, ну, еще.
1: Тебя в кишку ебут, да?
0: Натали. Ебать!
4: Боже, Натали. Какие лохи. Натали шлюха.
1: Малой, тебя в кишку ебут в заднюю, походу.
4: Да? На что еще?
0: Блядь, 3 секунды, еб в ахуе.
4: Что еще
1: ты знаешь? А ты тащишься, блядь.
4: Ты шнурок ебаный. Кому, блядь, пизды дать, сука, рука чешется, ебасосик так набит, долбоебом, блядь. Командиру сначала, либо кому, блин. Скажи, я сразу встану, сейчас напрягусь и как дам, блядь. Не слышу, паразиты, тараканчики. У, суки, блядь. Это какой-то алкатур уже получается, блин. Мальчики, привет.
6: О, тут опидора, выгоните нахуй, это, блядь. Бот ебаный, блядь, украинская шлюха, блядь.
7: Здорово, на ёбре возьмёшь?
5: Цасках.
0: Нет, нафиг, а тут, пацаны.
8: Давай, Богданчик, душе, за правду, за мир, за все
0: музыкантов берем, пацаны, кто музыкант, если есть там что-то, как труба, хуйня, гитара, сыграете, сразу забираем.
5: Ребят, всем привет. 273.
9: Вован, блядь, здорово, как жизнь, молодой.
4: Вован ваш.
9: Вован.
6: Голика возьмешь, нет?
4: Вся вот эта команда пидоров.
9: Вован, блядь.
4: Вы все пидоры.
9: О. Здорово, блядь, как жизнь.
4: Вован, у тебя в трусах, дурак.
0: А?
9: Вован!
0: Нет.
7: Ты чё-то улыбать, Вован.
9: Здорово, как жизнь?
0: Здорово.
4: Вован какой-то, блядь.
0: Всем привет, же... 907. Не, ты главное поменяй нахуй.
9: Вова, Вован, Вован, ответь на вопрос, как жизнь-то твоя?
10: Хочу, я не хочу отношений. Хочу тебя домой, я хочу тебя.
4: Мой папа администратор танка, он вас забанит, если вы будете ругаться матом.
5: Вообще, ебать.
4: Ты чё, пидор, охуел, уёбище, блин, ты не понял меня?
7: Тима, тима.
5: Вообще, поебать.
4: Я тебе говорю, мой папа администратор танка, в рот откроешь,
5: поебать.
4: Тебя, поебать, ну все, тебя забанят.
5: Малой, прекращай, поебать.
2: Откуда это, с какой-то машиной нары орут?
7: Я вот тоже не понимаю.
2: Какую-то программу, как этот дед ебанутый.
4: А ты не поймешь, ты женщина.
2: Ты школу, наверное, еще не закончил.
4: Не твое дело, дурак. Ебальник свой закрой лучше, блин.
5: Так ты ж матом ругаешься, сейчас забанят, заебал ты нахуй.
4: Это я забаню, потому что мой папа здесь главный танкист, а вы так вот, блядь, пешки.
5: Главный танкист, блядь.
2: Не главный, да, в ВГ, он просто главный танкист, понятно.
4: Он главный по танкам, понятно, блин.
2: Да.
5: Вообще поебать, да.
0: Главный по тапкам?
4: О, ну все, минус аккаунт, дурак.
7: Главный банщик.
5: Делать нахуй.
0: А припаривает, да.
2: Хорошо, если ты это самое, у тебя папа главный по танкам, а назови мне, где офис ВБ находится.
4: Да.
2: Куда не переехал?
4: Куда не переехал? Кто куда переехал? Мой папа с дома. У моего папы дома офис, он с дома работает.
11: Ребят, я записываю. Я просто записываю разговор, если что, в ВГ уйдет.
4: Ты вообще, блин, ты вообще пенсионерка, замолчи, пожалуйста.
11: Блин, подожди, ты больше говори, я запишу.
5: Ребята, я сейчас пересоздам, все сейчас буквально через секундочку.
4: Давай, пересоздавай, сейчас папу позову, он тебе еще там забанит.
5: Давай. Хуй пососет от нас в своем
4: месте.
5: Да?
4: Хорошо, я передам ему все. Все,
6: давай, кидай пригласки.
4: Ты допрыгался, твой танк сгорит в ангаре, запомни, блин.
2: В ангаре, а не в ангаре.
4: Ты давай, дурак, не умничай, то я тебе быстро ебасосинку-то набью, блин. Фраерки ебаные, блин.
7: Какие все смелые в танках, да?
4: Да, ты вообще молчи, тебе слово давали, женщина? Чё ты ротик-то открываешь, солнышко?
7: Ребёнок, иди спать.
4: Иди сама спать, иди на кухню, есть готов, сиди, что, блин, играешь. Иди мужу, блин, обслуживай. Есть готов.
7: Давай.
4: Иди, блин, поесть, приготовь, в холодильнике пусто, блин, сидит, блин, кабалина играет, танчики, блин, не стыдно тебе? Иди, он мужу минет, хоть сделай, блин. Сидят, блядь, играют, блин, ни ума, ни фантазии, блин, бестолочь. Все вы тут такие, в этих танках, все. А? Кто? Не, ну кто? Не, ну а кто, сука, кто?
6: Битка.
0: Правильно.
6: Просто выкинись, братан, привет. Надо реально тут цикл.
0: Сделал, может меня тоже тебя кидать.
4: Блин, прикиньте, мужики.
6: Ваша смерть,
4: привет. Мальчики, прикиньте, я сегодня первый раз подрочить попробовал. У меня сперма пошла.
0: Прикольно.
6: Да? Прям из жопы, что ли?
0: А ты это под водичкой тепленькой смой, чтобы в комочки свернула сперма.
6: Не, подожди, из жопы пошла? А сколько через 3 балла?
4: Я первый раз попробовал подрочить.
6: А сколько человек-то тебе ебало первый раз? 10?
4: Слушай,
6: ты серьезно как бы в пати, блядь.
4: Что ты там пыжишься, ты придурок? Ты что пыжишься, придурок, толстопузый? Иди пиво пей, молча, что ты рот открыл.
6: Сколько раз ты... Мы на...
12: писали все имена.
13: Три ваша смерть, это мой друг.
4: Я вас сейчас перебаню, да и все, у меня папа администратор, он сейчас всех забанит, пидоры.
12: А у меня папа регистратор, нахуй. Брать мне
14: это что? Я на ней пожалею. А кто это говорит, я не понимаю.
12: Да я хуй знаю, да я даже не понимаю, что это.
4: Ну шо, кому вертушечка в ебососинку прописать, дебилы?
12: Давай, короче, мне. Слышь, братан, у нас... Я не знаю, как это делается, короче, градус вверх.
15: Да.
16: Что у тебя по технике?
12: Динамика циклона.
15: Что это-то?
16: Ну, ростик динамика. Убери, ростик градус.
4: Нахуй мне твой ростик, ты очкодав ебаный.
12: А вот как это делается? Слышь, братан, я уже с такой хуйней сталкивался.
4: О, Руслан, они без кнопки,
16: как Кобелёв. Мне не заблоги.
12: Как это делается? А, перезаводить.
16: Я случайно.
12: Не, подожди, стой, все равно. В общем, я не понимаю.
4: Вы все очень слабые юниты. Я передам папе, чтобы он вас всех забанил. Вы меня заебали.
12: Нет, слышь, ты передай папе, чтобы он, короче,
14: подожди,
12: и всех
14: противников. И папе передай, что я уже самому ебало бить. Так же, как и тебе, блядь.
12: Ебало бить.
4: Ты шо, крутой какой-то, что ты ебало бить?
17: Ну, чтоб твой папа на простынку взрыхнул, ты не появился, блядь, придурок. Заебал, ты нахуй ты не мешаешь
4: дальше. Давай я тебе сейчас ебасосик набью, блин, и все, я уйду
14: спать. Давай,
16: я тебя жду. Пошли один на один за гаражами.
14: Пошли, я тебя жду, друг.
4: Такие, как вы, за школу.
17: Такие, как мы, тебе в рот накончали, ёпты, придурок.
4: Да? Да ты что да говоришь?
12: Да как кто говорит-то?
17: Что тут говорит? Тут уже по факту тебе предъявляют.
4: По факту кто ты говорит? Пидор. Вот ты пидор, а я мужчина, я мальчик. А ты лох, ебать.
12: Какая ты мужчина?
17: Не смеши,
13: иди, придурок. Это, наверное, глад влакос, нахуй. Вы чё, блядь?
16: Да.
12: Глад калитка, что ли, блядь, зашёл к нам в пати?
18: Е5, нужен?
17: Так, ты прячешься нахуй, как конченый, как все конченые.
13: Зайди сейчас на эфир Глад Валакаса, нахуй.
4: Да я бы вас всех бы выебал, мне просто жалко вас, блядь.
17: Да конечно, тебя только не
16: слышали. Слава Саву, беси Берсерку, кстати.
18: Е5 нужен, ребят?
4: Нахуй нам нужен Е5, съебал нахуй в ужасе полупокер.
14: Глосы я тупорылая, ты сука, мразь, ты конченая, нахуй.
18: Здорово,
15: привет, Богдан. Покойся, Богдан.
4: Я Богдан, я сын администратора танков, я здесь главный.
15: Я Богдан, я живу в Самаре, кстати.
17: Ты конченый да. Сын администратора.
13: Влад Валакас, попался нахуй. Влад Валакас, блядь, заебал.
18: Ты такой маленький, такой глупый.
4: Я это маленький, Влад Валакас. Это у тебя маленький, понял, дурак?
14: Ты про... А, вот ты и спалился, дружище, что у него маленький, потому что у него в рот брал, блядь, неоднократно нахуй. Если ты знаешь, что у него маленький.
4: Блядь. Да, мне очень жалко на вас смотреть. Вы все просто неженки.
14: Угу. Такой же, как и ты.
17: Очень жаль, что ты в зеркало смотришь, придурок.
4: Не, просто если бы я вас увидел бы, вы бы все бы извинялись, потому что я сын
14: хули
4: папы.
14: Нет, подожди, хули ты тогда прячешься?
4: Я не прячусь, это ты просто слепыш, ты крот. Ты меня не видишь, а я здесь.
14: Ты на хуе у меня, да,
4: все. Богдан здесь, а ты меня не видишь, я невидимка. Ты слепыш или крот? Может быть тебе засунуть хуй в рот, урод? М? Дурак.
14: Ты долбоёб?
15: Хуя себя.
4: Я могу
17: стихопрак, блядь.
4: Я могу рэпчик зачитать, у меня папа Амахаслер известный. Я
16: тут... Давай.
12: Рэпчинку, да?
4: Да,
12: рэпчинку. Не, давай тогда давай. На пару.
4: Давай, ты начинаешь.
12: Гулаки и звук кура-гура. Знаешь такое? Продолжи текст. Нет, давай, так когда ебало, что завалить и сидеть окна надо.
4: Давай, рыпанись.
12: Бедолага. А то у меня сыну, прикинь, 2,4, он продолжает.
18: Заебали за это, просто не отвечайте ему и все, он сам
12: да спрашивает. Да нет, я даже не знаю, кто это говорит.
4: Давай, смысл рыпанись. Том, рыпанись, я послушаю, сколько ты сильный. Гул,
12: и звук коридора бура, короче, прикинь.
13: Факас.
12: 2,4,
13: мальчишки. Тихо.
12: Рассказки еще нет, подожди. Рассказка будет, дай бог, чтобы он, короче, музыку не
13: включил. Зайдите сейчас на...
16: Так, давай,
13: Нахуй.
4: А, нихуя себе, я ебал в жопу танкиста, а танкист мне сосал,
12: Я на него ссал, не рыдал, боже
4: мой. Какой-то, сука, кал, разъебал тебе ебал.
12: Ты свою жизнь не будешь?
4: Танкисты пидорасы, это факт, ебаный мудак, разъебал тебе ебал.
12: Хуя ты страдавно,
4: но ты...
12: В жопу ебаный хуй.
4: Е, ты сиди не психуй, когда тебе ебут хуй.
12: Ай. А теперь, блин, просто где
4: есть? Я набил тебе пиздак, ебаный ты мудак. Я тебе разорвал пиздак. Боже, ты иди сюда. На тебе.
12: Все по воде заедем. Все максимально по воде заедем.
13: От влака съебался.
4: Ну давай, давай, покажи свою силу в рэпе. Давай, рыпанись на меня, дурак.
12: И Сушка, тоже здесь оставайся.
4: Сушка. А,
12: Бурик, вот сюда подтягивайся.
4: Бурик, ебаный,
12: блядь, сука, пришел. Все, кайф. Ну хватит внутри, слышишь? Ты внутри рэпер, отвечай.
16: Вот это понимаю, звуки там чисто. Да, нормально.
12: Блять, горит, мне жопа горит.
16: Будильник отправится, кстати.
12: По воде заходите, пожалуйста, так, максимально. Почему мы не убрали этого пидораса древа?
13: А как мы его берем, если это, блядь, читы нахуй ебаные?
14: Ну, не видно.
12: Я вот тоже не понимаю, как это происходит, сука.
13: Ну он, блядь, специально так делает. Он, кстати, сейчас стримит нахуй в ютубе.
12: Заходим, пожалуйста, вот так вот максимально. 703.
4: Дураки.
9: Хрю-хрю-хрю, что, блядь, хрю-хрю?
12: Есть перш.
9: Хрю-хрю-хрю-хрю.
19: Цих-цих, окей. Что, браты? Лист прожат.
4: Мой папа был на Майдане, у него на голове был дуршлаг для макарон.
9: Это круто.
19: Да, круто.
20: Бери... прожета, бери.
4: А что еще тебе взять, пидорас?
12: А що це ти якось неадекватно взяв, бля?
20: Це не... Це...
21: Стати, зв'язок є?
4: Да.
20: А, це прога, я понял.
21: Це зв'язок, Рішат.
20: Ми прогу встановили, так.
19: Є зв'язок.
20: Так, зв'язок.
12: Це знову ті хуйня підсобачується і потім пиздить всю ігру нахуй.
20: Так,
12: але ж то якась малолетня чмо єбане, блядь, ніхрена дупля не отстрелює.
22: Поджимайтесь. Давай, добавлю, друзі, так попробуємо.
9: Первый, второй, я вас, друзья,
4: приглашу. Я HQD потерял, долбоёбы, помогите найти мой HQD.
14: Пошёл нахуй.
4: Ты можешь мне
9: денег? Стоя, не разговаривай с ним, это программа, блядь.
4: Можешь мне денег дать, блин, на HQD-шку? Всё,
22: давай,
4: у меня картридж закончился. У меня закончился картридж. Жижи нету, блин, жижа закончилась на HQD-шке. Что мне делать?
9: Первый, что, выходим, блядь, создавай
4: я
9: заново.
4: Я хочу HQD, блин, новую. Дурак. А
19: сколько тебе надо?
4: Две HQD-шки, 1000.
19: Они дохуя тебе будет?
4: Не дохуя, мне хватит на день.
19: Серьезно, что ли?
4: Да, ты любишь HQD? Мне очень нравится.
19: Походу, ты один долбоёб.
4: Нет, мне очень нравится HQD. Мой папа любит тоже HQD курить. А ты любишь HQD, дурак?
12: Да, подожди, я сейчас остановлю на паузу. А что в этих вещах тебе такого плохого написали?
20: А там всякую ерунду пишет, я даже не читаю и сразу отвечаю.
4: Написали, что ты пидор тупой.
12: Тихо, это черный, это скрытый абонент. Так, я предлагаю Ваника в черный список всем поставить.
4: Опять тот же дебил.
12: Неадекватное животное.
20: А, то есть я отыграл нормально, меня в черный список, потому что когда люди спамят... Когда люди спамят, я всем так отвечаю.
12: Белье СПБ. Человек совсем неадекватный, всех нахуй посылает. Поставьте его в черный список.
20: То есть я всех нахуй послал, да?
12: И передайте своим планам, когда будете играть, чтобы его тоже все поставили.
20: То есть сейчас все, кто это...
2: Да, белый СПБ, ты прав оказался.
4: Я скрытый абонент.
2: О, подожди, да, я ж ему хочу врубить этот. Я ж ему хочу врубить бан-чат.
4: Бан-чат. А пососать ты не хочешь?
2: Так, давайте переформатируем укрепрайон. Выйдите, потом давай еще раз зайдем. Это,
4: хорошо.
2: Это зашел я скрытый, зайду, это зашел скрытый абонент.
9: Командир, смотри. Привет, утка нужна?
4: Командир, пидорас.
2: Да, да, его сейчас мы в черный список поставим.
4: Командир, проблем. Пидорас, братишка, не надо к нему заходить, он лох. Он пидорас, он крыс, он кидает всех на голду. Так называемый скрытый абонент, бегемотик. Дурак. Дурак. Дурак. Дурак. Дурак. Дурачок. Яйценюх пидорный. Дурак.
1: Так, что нам нужно?
3: Бурась.
1: Вот, человек без клана, пойдешь к нам в клан?
4: Не, иди нахуй.
2: Дурак, блядь.
3: Обалдеть, блин, это как.
2: Иди к папе, придурок.
1: Ладно, это. Давай.

0: так нет.
1: Была бы моя воля, я бы вам всем пизды дал, дебилам.
0: Ну, у тебя силов не хватит, во-первых. А
1: Да.
0: во-вторых, возможности, чтобы
1: А
0: до всех
1: ничего, что
0: добраться.
1: я спортсмен, допустим, что я быстро
0: Иди
1: бегаю.
0: помой ротик порошком стиральным, блин.
1: Ты чё,
0: Что ты
1: блядь?
0: говоришь?
2: Лешчик, успокойся.
1: Тебе что, ебаться?
3: Да, блядь, это чел, который заходил. Это чел заходил,
4: Нет.
3: который, блядь, я сосу ваш писюн, блядь.
4: Малой стримит сейчас. Малой на стриме сейчас,
1: я
4: прямой
1: сейчас,
4: эфир.
1: Да, я сейчас прямой к эфиру.
0: Ты значит, просмотр набираешь, да?
4: Смотри, я показываю.
1: Да, малой.
4: Он хочет...
5: Я сейчас пересоздам и позову вас всех.
4: А давай с ним помазаем, что, нормально.
1: Меня не забудь, дурак.
4: Я хочу пиццы.
1: Да, ребят, прусал. Перехочешь, дурак, вонючка, дрянь. Хочет пиццы, а получит писю. Мужскую. Шамис, пидор.
0: Тяж есть?
6: Да, конечно, до хера, блядь.
1: У меня, есть, у меня есть тяж, но вместо него я вам дам хуй пососать. Нормально?
0: Нет, хуй нам не надо. Хуй не надо.
7: Орел, орел, дёски.
0: Хуй не надо, блядь. Хуй не надо.
1: Да я дам.
0: Не-не-не. У меня свой есть.
1: Тебе что, ебальник набить, что ты, блядь, там нос закрываешь?
0: Чё?
8: О, это, наверное, ребята, надо другую комнату пересоздать.
1: О, мама, привет, ты все еще здесь? Почему ты не на кухне, солнышко мое?
8: Блять, ебаный в рот, блять.
1: Мама, ну зачем ты так себя ведешь, как, ну, не знаю кто? Почему ты меня игнорируешь? Ты же меня любишь.
7: Там мужской голос, и получается, переводит как раз эту программу.
1: Не
7: такой
1: понял.
7: Бип получается.
1: Ребята, ребята, мой папа сейчас дрочит на танк, который на экране пытается засунуть хуй в дуло. Прикинь, блин, целится хуем в дуло. Папа долбоёб ёбнулся, он хуем в экран сует в дуло танка.
0: Ой, бля, в пизду, я пошел спать, нахуй, я ебал.
7: Илюха, сейчас имя добавит, наверное.
0: Да я что-то не хочу уже, или играть.
9: Здорово, да, есть Бурасик?
1: Не, нету, иди нахуй, пожалуйста, отсюда. Ага. Дурак.

0: Я сейчас хуй дрочу на танки.
1: Анархист отжимайся.
0: Да этот анархист, он пидор, он мне давно не нравился.
2: Анархист, а кто это говорит?
3: Я тоже не пойму, кто это говорит.
4: Да это багнулось.
1: Анархист отжимается.
0: Я отжался.
5: Не-не-не, ребята, это кто-то вот, кто последний зашел.
2: Это хуйня, пацаны, будет.
5: Да.
1: А вот, вот сейчас он говорит что-то, да, нет?
3: Сейчас нет. Но до этого, когда сказал, что отжался, он отжался, говорит.
1: А, анархист отжался, нет?
4: Сейчас, здесь.
6: Федерального закона от 12 ноября 2019 года
1: Н-190. Он сейчас говорит, ребята, он сейчас говорит, да?
3: Нет, сейчас нет.
6: От 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Государственная измена.
1: Кого взял там?
0: Маша, ты зачем?
1: Татарин тут, да?
5: Он в бою сейчас может говорить.
2: Кто пришел?
5: Ну, пришел я и еще кто-то.
1: Татарин тут, нет?
0: Да.
3: Бог говорил, сейчас сказал.
7: Да.
2: Дали, дали нахуй его славу.
1: А, смотри, смотри, смотри. Кидаю ник вам в личку, в черный список, киньте его.
5: Кого, кого?
1: Вот, кидаю ник.

0: Я
1: Так а
0: татарин,
1: кому
0: я
1: ты кинула?
0: татарин,
1: Я же не вижу.
0: человек простой.
1: Я же не вижу. Я же не вижу, кто там.
0: Ну дай тебе въебасосик, чтобы у тебя все там появилось перед глазами, дебил.
1: Я тебе скинул ник. Да как такое может быть, что его нету, и он говорит?
2: А да
1: если
2: взяла
1: его...
2: Гала. У него постоянно такая хуйня. Все, я его кинул в ЧС, нахер. А кто это такой вообще?
0: 30 евро это сейчас 30 рублей. Потому что, ну, евро и доллар упали, и они уже ничего не стоят. Сейчас самая сильная валюта это российский рубль.
2: Низ рост.
3: Ростик. Лизм, поэтому я и спрашивал.

0: Ждем Сергея и едем.
1: Я уже здесь. Ну что, мальчики, мы поедем или мне пока перед боем вам пососать дать?
2: Да, малой, блядь, по-братски, выйди, дай нам поиграть. Ну, серьезно.
1: Не, извини, но ты не получишь того, что хочешь, пока не извинишься.
3: По-братски, так там ЛТшка такая же, как и я.
1: Давай ты извинись, а я уйду. Скажи, что ты извиняешься перед Богданом. Меня зовут Богдан, скажи, уважаемый Богдан. Извини меня, пожалуйста, я тогда уйду.
2: Я понимаю, блядь, ты садомазу любишь, блядь, просто иди нахуй.
1: Давай извинись, иначе я тебе пизды дам. Или я позову папу, он тебе даст пизды тоже.
0: Ребят, пошел он, нахуй, пересоздаю комнату, заходите.
1: Пересоздай, пидор.
4: Українські сало, українцям того сала буде завжди мало, щоб у вас і у нас все завжди стояло, треба їсти наше...
1: Сала нема.
5: Реабілітируй.
6: Очередь связь техніка, ТТ, ПТ.
1: Всем привет, это я.
6: Да, надеюсь, ты вменяемый человек. Такие сейчас крысы попались, блядь, просто.
7: Я играл с вами до этого, просто уходил мыться.
8: Они взяли просто нам бой с ним.
1: А ты хорошо
9: какого слова
1: Питер?
9: Уронили? Не понял? А ты
7: сказал?
9: А ты уже засыпаешь.
10: Те же сам.
6: Что ж за твари-то, а?
8: Ночью сам.
6: Очередь техника, ТТ.
1: Это был мой папа, он и шел. Валерий
9: Альбертович.
6: Слышь, ты хуло, блядь.
10: Я же
6: говорил, блядь. Я зашел, сказал, я взял в комнату, ебать. Я говорю, Маус пойдет, нахуй, меня кикнул, блядь.
1: Нахуй мне твой Маус, пидор ебаный, закнул.
6: Да я тебя в жопу ебу, и твой мамаш.
1: Ты чё, хряк, охуел, ты свинок?
11: Баласка, Светенькин, не верни, пожалуйста, или что?
6: Очередь, связь, техника, ТТ.
1: Да, связь, я здесь.
12: СТТ, только СТ2 и СИ2, вряд ли пойдет.
5: Какой надо?
1: Ой, короче, вы все пидоры тупые, я вам пизды давал.
13: Командир, я... Вот, я его нашел. Я его нашел, командир. У него никнейм «Я сосу писюн».
10: Нормальный ник.
1: Соси дальше, дурак.
13: Нихуя себе, блядь.
4: Пидарасы, ёбаные, блядь. Негры все пидарасы, будем их ебать.
1: Ой, блядь.
4: Негры все пидарасы, ёбаные, блядь.
10: Слушай, ты дебил.
6: Так, очень связь, техника, ТТ.
8: Сейчас у нас вообще в бою хуй.
6: Бля, жалко, блядь, не посмотри, что это.
13: Вот он, командир, добавь черный. Я сосу писю. Вот он, черный список добавляет.
6: Команде Гай, вот его.
7: Иди
6: вот.
7: Нахуй отсюда, пидорас, блядь, понял? Этому мамашу в рот стал, нахуй. Хуй соси, пидорок, блядь. Глава ты там.
11: Нормально, чинья.
7: Понял? Понял, хуй соси.
13: Короче, блядь. Короче, командир, слушай. Командир, пошел-ка ты нахуй, пидор ебаный.
14: Ребят, всем привет. На эти речи возьмешь.
1: Да командир, пидорас.
13: Пацаны, объект 277. Вы возьмете?
15: Вазик 55.
16: Тихай, не вижу ваших правых. Скажите мне, как друг друга приветствовать должны.
1: Осуждаю. Привет, мальчики.
12: А твой друг пришел?
1: Да, я пришел.
17: Доза это к тебе.
1: Мальчики, мой папа дрочит писюн, сейчас сидит на танке. Прикинь, он дрочил.
12: Скажи, что перестал.
1: Он дрочил на свою новую покупку Ладу Весту в кредит, а сейчас на танке дрочит. Он вообще ёбнулся, блин.
18: Здорово, ребят. Подождите, стойте, я на танке дрочу. Я никуда не дрочу.
12: А,
1: Папа, не ври давай.
12: Один другого лучше.
10: Воду комнате хана.
15: Бомбина, пересоздай.
1: Слышишь ты, бомбина, заткройся, блин.
10: Она, короче.
18: Ну что? Вы вообще охуели или кто?
1: Вы все охуели или кто?
18: Кто дрочит куда? На тебя дрочит?
1: Вы все охуели или кто?
18: Или что нравится вообще вам?
10: Слышь, ответь.
13: Командир, хули ты мямлишь, девчонка сопливая? Сидишь там под нос.
18: Вот, он правильно говорит. Слышишь, что?
10: Два долбоеба здесь.
17: Бомбина, это в твой адрес, был. Поехали, бомбина.
19: А сегодня что, пятница опять?
15: Нет, еще среда.
1: Заткнись, кобыла.
10: Да, сколько сидит.
20: Давай еще пересоздам.
1: Бомбина, ты пидорас, блядь. Вы охуели или кто, блядь? Слышишь ты, Мазертим, ты охуел или кто, блядь, ты? Усатик, ёбана, те шо на пиздец, дебил, блядь, иди сюда, ты гусь, блядь. Сейчас тебе ебасосинку набью, блядь, дураку. А? Козел, блядь.
21: Да он говорит, что у тебя... Блядь. Хотел ему объяснить.
15: Да, пусть уходит.
1: Пососать никто не хочет, мальчики.
12: Опять ублюдок возьмём,
11: блядь. Попасться хрой.
18: Это кацапы, смотри, какие долбоёбы, блядь.
12: Вот так это все ублюдки.
15: Это их реклама, наверное, хороший такой.
21: Че ты? Ты звучишь как полный мудак.
15: И вот этого, вот этого тоже.
12: На Майдане, блядь. Вы же там педики все конченые, блядь.
13: Командир, что утка есть? Нужна?
12: Что надо?
13: Гусь, утка, блядь. Утка есть.
18: Где? Гусь. Гусь у тебя в жопе торчит.
9: Утка? Нравится название машинки и Марс.
20: Что нужно?
1: Сейчас, подожди.
12: ТТ блядь. Надо, ТТ. Давай, короче, ТТ
1: лежу.
13: Заебали,
18: ты долбоёбец, ты хуйню уже
1: болел. Кого? Хуйню, блядь, свою, кого?
15: Дед, ты что-то несёшь, брат?
1: Перемозка у тебя хуйня полная, дурак.
18: Меня?
13: Командир, утка нужна, так и не понял.
18: Не-не-не, мы набрались тебя.
13: Ну и пошёл ты нахуй тогда, блядь.
9: Блин, под Богдана кушать и какать. Одно удовольствие.
1: Да.
9: Кто с иглы плюс в чат амперсант, собака, амперсант, собака, собака, амперсант, собака, амперсант, собака, амперсант, собака, амперсант, собака, амперсант, амперсант, собака, амперсант, собака, амперсант.
18: Алло, привет.
22: Привет.
18: Как дела, малыш?
22: Это кто?
18: Это я, Фекалис.
22: Кто?
18: Фекалис. Фекалис.
22: Я не поняла, кто это.
18: Ну, мы с тобой давно знакомы. Ну, может быть, даже не то чтобы мы, но я тебя знаю очень давно. Ты меня не узнала, да?
22: Ну, нет. А можно помнить, пожалуйста?
18: Я Фекалис. Фекалис.
22: Кто еще раз, не понимаю?
18: Фекалис.
22: А, не припоминаю.
18: Ладно.
22: А что вам нужно?
18: Ладно, сейчас я вам все расскажу. Давайте так. Только вы меня выслушайте, пожалуйста. Я...
22: Ну, хорошо.
18: Я человек простой. В каком плане? В плане том, что я уже на протяжении многих лет мечтаю о том, чтобы услышать ваш голос. И я сегодня его услышал.
22: Сказать, это очень приятно.
18: И сказать честно, у меня встал вопрос. Возможно ли с вами встретиться и пообщаться тет-а-тет? Возможно, у нас с вами получится создание нечто большего, чем просто оставаться друзьями. Поймите меня правильно.
22: Ну, вот какие-то фразы такие говорите, прямо очень заоблачные.
18: Я просто хочу с вами встретиться, а я боюсь подобрать правильное слово, или наоборот, неправильно, чтобы вы не подумали ничего плохого про меня. Я человек красивый, сексуальный,
0: Я бы не просьба с вами создать семью.
22: Ну, это сильное высказывание. Прям очень сильное.
0: Да. Я долго думал, и я осознанно пошел на этот шаг. Поэтому хотелось бы вашего максимально адекватного мнения. Я вас не тороплю никоим образом. Вы просто подумайте. Если вам нужно время, я
22: подожду. Вы очень странный человек, на самом деле, с таким странным голосом. Да. А вам сколько лет?
0: Мне 27 лет. У меня маска.
22: Какая маска?
0: Ну, у меня просто зубы кривые.
22: Какие зубы, какая маска? Я не понимаю немного.
0: Ну, у меня просто зубы кривые. Мне в пиздах дали. Я маску надеваю.
22: Что еще? Куда вам дали?
0: Ну,
22: что?
0: Зубы.
22: Что? О чем вы вообще говорите?
0: Да я так, что-то это самое. Вы спросили, я отвечаю.
22: А как вас зовут вообще? Давайте начнем сначала, как вас зовут.
0: Фекалис Ротодонда. Фекалис.
22: Что?
0: Фекалис. Маска.
22: Это очень смешно. А как ваше имя?
0: Мое имя Фекалис Альберт.
22: Вы несете какой-то бред. Скажите, как ваше имя? Я не понимаю, кто со мной говорит.
0: Нет, вы поймите правильно. Нет,
22: судя по голосу, вам не 27.
0: Нет, просто у меня древнеримское имя Фекалис.
22: Какое древнеримское имя? Что вы несете, блин? Но сколько вам лет?
0: У меня папа
22: Глэк. Да вам не 27, но что вы несете, блин?
0: У меня папа Глэк, мама Глэчка. Ну, греки все,
22: вы
0: греки.
22: Вы что, пытаетесь развести меня на что-то или что?
0: Не понял я. В смысле развести? Я намекаю на секс.
22: Да какой секс? Вам сколько лет? 60? 70?
0: 27.
22: По голосу-то.
0: 27.
22: Какие 27? Ну что вы, что за бред?
0: Я красив, сексуален, привлекателен. И я сегодня в ударе, как никогда.
22: Что за бред?
0: Да в смысле? Ну, может, мы с тобой это
22: самое... В прямом, в коромысле, в каком смысле?
0: Может, мы с тобой это самое, ну, как бы, ну...
22: Что?
0: Ну, может, мы это самое, ну, по-взрослому уже пообщаемся.
22: В каком по-взрослому? Вам не 27 лет. Что вы несете вообще?
0: Я красивая. Ну, давайте мы с вами обсудим.
22: Вам лет 70 по голосу.
0: Да это не важно. Любви все возрасты покорны, правильно? Когда любишь, возраст это просто такое
22: себе. Кто знаете. Любит? Что вы вообще несете? Кто мне звонит?
0: Я влюбился в вас как пацан. Я бы хотел понюхать вашу селедочку.
22: Что вообще за бред?
0: В смысле?
22: В прямом, в коромысле. Не знаю, как вам объяснить, что
0: за
22: бред?
0: Я бы хотел понюхать вашу облачку.
22: Какое облачко? Что вы несете?
0: Рыбу хочу. Вяленую.
22: Сколько вам лет и чем вы занимаетесь?
0: Мне 27 лет, я бизнесмен.
22: Какие 27 лет, блин?
0: Я занимаюсь бизнесом, я делаю могилы.
22: Да вам все лет 70, блин, вы чем занимаетесь? Вы занимаетесь разводами по телефону или что?
0: Не-не, я ВДВшник, я ВДВ. Спортсмен.
22: Какой ВДВшник? Что вы за хрень несете?
0: Я ВДВ спортсмен, 228-я отдельная мотострелковая бригада. Второй механизированный взвод ВДВ.
22: Вы бред какой-то несете.
0: Почему сразу бред? Если я намекаю прямо на сексуальный акт...
22: На что вы намекаете? Вы это называете бред. Вам сколько лет? Какие 27 лет? Что вы несете?
0: Нет, давайте
22: мы с вами... Может, вам 32, а не 27?
0: Не, ну это что, как-то меняет дело. Давайте займемся любовью.
22: Какой любовью? Блин, вы что несете? Что мы созданы друг первый раз друга. В моей жизни, который настолько хреновый. Что вы вообще говорите?
0: Мы созданы
22: друг для друга. Если вы расходите, хотя бы прозвоните там по делу, не знаю.
0: Я
22: что за бред
0: вы несете? Я сейчас общаюсь с вами, а у меня привкус селедки во рту.
22: Ну, если вы жрете селедку, это ваша проблема.
0: Я по запаху, так сказать, учуял.
22: Ну, может, от вас воняет.
0: Не-не, это женский запах, женское тетива.
22: Ну, может, от вас пахнет, я же говорю.
0: Не-не, это женская шобла-ёбла. Здравствуй.
22: Да это от вас пахнет, наверное. Вот вам и кажется.
0: Ну так что, где мы с вами? Где мы с вами встретимся?
22: Я не знаю, я нигде с вами не собираюсь встречаться. Это от вас,
0: я просто сейчас.
22: И вы, может быть, сами себе приятны.
0: Не, я просто сейчас вас вижу на расстоянии. Я вот хочу подойти к вам. Вы не против?
22: И где я? Ну что вы за бред несете? От вас меняют селедки, вы сами себе приятны.
0: Не-не-не, я вашу селедку учуял.
22: Какую селедку? Что вы несете?
0: Ну, вашу так называемую пещерную ткань.
22: Вы свою какую-то там, не знаю, ткань учули.
0: Не-не, я вашу учуял, женскую.
22: Мне начинать уже раздражать.
0: Я люблю ноги.
22: Какие ноги?
0: Женские.
22: Ну, облизывайте свои ноги.
0: Ну, так что?
22: Ну, облизывайте свои ноги, раз вам так классно.
0: Не-не, я просто уже выезжаю. Точный адрес?
22: Ну, выезжай, облизывайте свои ноги. Чего вы мне это рассказываете?
0: Покажи.
22: Я не пойму вообще диалога. Если вам нравятся ноги, облизывайте свои ноги. Чего

0: Алло.
1: Да.
0: Что это было вообще?
1: Это песня про любовь.
0: Вы издеваетесь, но вы еще пытаетесь под гитару петь что-то?
1: Это песня про любовь.

0: Ну что?
1: Я не могу понять, вы поете песни про какую-то пожилому человеку. Так вам сколько лет?
0: Мне 54 года, если уж честно. Мне 54 года. Я бы не против бы вашу молодую селёдочку.
1: Вы неадекватный, что ли?
0: В смысле?
1: Коромысли, блин.
0: Не, ну вы считаете, адекватный человек вам позвонит? Я ваше счастье. Я ваше счастье. Поймите меня правильно. Я ваше счастье. Мы созданы друг для друга.
1: Какое
0: поймите.
1: Счастье, блин, вы несете бред какой-то.
0: Я ваше счастье
1: бредовый,
0: навсегда. Я хочу нюхать, как пахнет твоя пизда. Я твое счастье навсегда.
1: Какой? Вы можете остановиться на нормальной песне моего голоса?
0: Чем пахнет твоя пизда, чем пахнет твой оладик?
1: Я не знаю, как обратиться к молодой старый человек.
0: Пизда.
1: Сколько вам лет?
0: Мне 27 лет, у меня маска.
1: И откуда у вас мой номер?
0: Я просто нашел ваш номер на almatinochki.com. 2 часа.
1: Что за бред?
0: 2 часа 3 тысячи.
1: Нету моего номера, ни на каких сайтах нет. Что вы за бред несете?
0: Как нету? Ну вот написано 2 часа 3 тысячи. А для пожилых...
1: Вы несете полнейший бред.
0: А для пожилых
1: я не понимаю,
0: скидка
1: 27,54. Вам сколько лет? 70, и вам нечем заняться, и вы просто набираете номера.
0: Да, абсолютно точно. Вы правильно заметили.
1: Не знаю, сколько вам, 45.
0: Но это разве меняет дело, если речь идет о дырочке?
1: Что вы от меня хотите?
0: Я хочу заняться с вами настоящим, так сказать, дерзким сексуальным контактом.
1: Вы можете заняться всем, чем вы хотите.
0: Не понял.
1: В смысле не понял?
0: Хорошо.
1: Берете руку, занимаетесь.
0: Хорошо, я вас понял.
1: Тем,
0: хорошо,
1: тем,
0: давайте. Давайте, дабы не усугублять, уже давно усугубившая между тобой и мной.
1: Во-первых, я не усугубляю, вы можете взять свою правую
0: требую,
1: левую руку.
0: Я требую.
1: И
0: как минимум,
1: все, что вы
0: как
1: хотите.
0: Минимум, извиниться передо мной. Перед
1: давайте, вы не
0: человеком.
1: Будете перебивать меня и слушайте.
0: Извинись сейчас же немедленно. И может быть
1: я
0: сегодня
1: не буду извиняться, вы будете извиняться
0: тебя прощу.
1: Отношения.
0: Хотя бы на часик.
1: Вы будете извиняться.
0: Не
1: вы будете извиняться. Вы можете заняться тем, чем вы хотите, со своей правой рукой.
0: Хорошо.
1: Или левой.
0: Извинись тогда.
1: Извинись ты.
0: Извинись ты, и я пойду.
1: Раз на то дело пошло, ты извиняйся.
0: Нет,
1: ты
0: извинись ты,
1: я знаю,
0: и я, пожалуй, буду считать, что сегодня на несколько часиков я прощаю тебя. А?
1: Да мне не надо прощать.
0: Извинись. Извинись, не доводи
1: я
0: деда
1: не буду
0: до
1: извиняться.
0: Греха. Не доводи дедушку до греха.
1: Какого дедушку? Сколько вам лет?
0: Мне 85 лет, я воевал. Вопросы
1: какие
0: есть, не 85 стыдно?
1: 85 лет? Чего вы там прикрестете?
0: Тебе
1: вам
0: не
1: 27,
0: стыдно
1: 80
0: перед
1: лет?
0: Пенсионером вот это так вот разговаривать, вообще вести
1: пенсионер,
0: себя?
1: Пенсионер, блин, тебе какую-то, что ли, или что?
0: Так, извинись, я пошел.
1: Куда ты пошел? Да иди куда хочешь, во-первых.
0: Ладно, извинись, я пошел.
1: Да ты можешь идти со своей правой рукой.
0: Нет, ты сначала извинись, и тогда я вынужден буду
1: извиняться
0: пойти на несколько часов отойти. Извинись.
1: Давай начнем с этого.
0: Извиняюсь.
1: Извиняться будешь только ты.
0: Я еще раз повторяю. Либо ты сейчас извиняешься, либо я начну импульсировать.
1: Да делай, что хочешь. Извиняться будешь
0: я
1: только ты.
0: Я сейчас буду импульсировать, эмульсионно биться в конвульсиях, потому что ты в данной
1: ты
0: ситуации...
1: Ты хрень какую-то будешь делать.
0: Не права. И меня это огорчает. И я это осуждаю.
1: Да мне все равно, что тебя огорчает. Что за бред, во-первых? Давайте начнем с того, что вообще за голос? Он настроен чем-то или еще что-то?
0: Нет, давай ты извинись.
1: Что за бред?
0: Ты извинись.
1: Сколько тебе лет?
0: Я
1: не
0: тебе
1: знаю,
0: расскажу.
1: 15, может, ты нашел какой-то автотюн или еще что-то. Что за бред?
0: Ладно, извинись.
1: Сколько тебе лет?
0: Извинись. И будем считать, что ты прощена.
1: Извиняться будешь только ты. За свой
0: я
1: бред,
0: тебя
1: который
0: не
1: несешь.
0: Слышу.
1: Да, слышишь, ты не слышишь вообще все равно. Извиняться будешь только
0: я
1: ты.
0: Я тебя не слышу.
1: И я тебя не слышу.
0: Я? Ты что, глухая, что ли?
1: Я не слышу, что ты говоришь. А ну-ка громче.
0: Ты глухая, чи шо?
1: А ну-ка громче давай.
0: Ладно, извинись. Старчёт. Кобыла.
1: Ну-ка давай ты извиняйся.
0: Сама.
1: Я не понимаю, что за автотюн такой.
0: Сейчас поймёшь.
1: Так, извинись, деда какого-то вонючего. Что за голос старческого вонючего деда?
0: Не понял.
1: Тебе
0: а
1: не
0: вот
1: хватает
0: это...
1: смелости.
0: А вот за это извинись. А то будешь, как говорится,
1: да
0: лазать. А то будешь лазать по живую фекалину.
1: Просто автотюн скачал какого-то вонючего деда, и сейчас он на кто-то разговаривает.
0: Кто?
1: Я не могу понять, ты не можешь свой нормальный голос показать или что?
0: Давай ты извинись, я тебе покажу.
1: Что ты покажешь, блин? Тебе показывают зеркало.
0: Покажи.
1: Себе показывай зеркало.
0: Ты мне покажи
1: такой.
0: Свою воронку,
1: я не могу понять,
0: я
1: ты что, не можешь нормальным голосом разговаривать?
0: Покажи
1: что
0: деду вороночку, я пойду
1: сколько
0: отдыхать.
1: Сколько тебе лет, 15, 16?
0: Мне 54 года, охуенная природа.
1: Какие 54 года? Что ты... Что за бред? Какие 54
0: ну
1: года?
0: Ну что, мы будем извиняться?
1: Тебе
0: или
1: что,
0: нет?
1: После полтинника делать нечего?
0: Ну что, будем извиняться?
1: Тебе кризис какой-то среднего возраста, не
0: ну
1: знаю.
0: Ну что?
1: Страхи...
0: Мы будем извиняться.
1: Тебя старческого возраста,
0: ну что? Или... Мы будем извиняться или не будем?
1: Извиняться будешь только ты.
0: Я тебя не слышу.
1: Извиняться будешь только ты. Слышь,
0: я тебя
1: меня
0: не слышу.
1: Нет. Извиняться будешь только
0: ля,
1: ты.
0: Ля, кобыла, мой поток смотрит. Ай-яй-яй-яй-яй. И не стыдно ты? Не стыдно? Не слышу.
1: Что?
0: Не стыдно тебе? Ты... Извинись, блядь. Извинись.
1: Извиняйся ты.
0: Я тебе
1: давай
0: сказал,
1: быстро.
0: Ты.
1: Быстро
0: извинилась, немедленно, гадина такая.
1: Быстро
0: извинись, бестолочь.
1: Быстро ты извинись. Я адекватно?

0: Ты вообще адекватный?
1: Ну и что ты скажешь насчет этого, девочка?
0: Неадекватный.
1: Обидно, да?
0: Ты адекватный вообще или
1: ты
0: нет?
1: Только что попала в пожилую занавесу. Обидно, да?
0: Ты адекватный?
1: Я?
0: Как ты говоришь, обидно?
1: Я пожилой.
0: Ты адекватный вообще?
1: Ладно, ты извинись, я, пожалуй, пойду.
0: Ты иди куда хочешь, я извиняться не буду.
1: Короче,
0: извиняться
1: с этого
0: будешь
1: дня,
0: только ты.
1: С этого дня у тебя официально погоняло. Ты пупок.
0: Какой пупок? Что ты несешь? Что за бред вообще?
1: Ты анальный пупок. Камбала.
0: Что?
2: Ха-ха-ха, ебать ты!
1: Камбала. Слышала, да?
0: Я ничего не слышала.
1: Ну, тогда извинись.
0: Потому что ты пропадаешь, это раз. А во-вторых, если ты хочешь за что-то извиниться, то извиняйся.
1: Нет, ты извинись, я пошел.
0: Я думаю, что нужно извиняться сейчас, сколько времени у меня ограничено, и выслушать всякий бред, какой-то через автотюн, типа косить под кого-то, вообще мне как-то не вкатывает.
1: Так, у тебя есть ровно одна минута. Либо ты сейчас извиняешься.
0: У меня нет вообще ни минуты. Давай начнем с этого.
1: Ну тогда извинись, минут я пошел.
0: Минут у тебя, чтобы извиняться.
1: Тогда извинись,
0: если
1: и я пошел. Тогда
0: извиняйся,
1: нет, быстро!
0: Не раз.
1: Извинись, Камбала!
0: Понял?
1: Извинись, Камбала, блядь! Извинись, нахуй!
0: Камбала, в этой жизни только ты извиняться будешь, только ты.
1: Извинилась быстро.
0: Извиняться будешь только
1: извинись,
0: ты.
1: Я сказал, бестолочь.
0: Бестолочь, извиняться и камбалой будешь
1: ты.
0: Только ты в этой
1: знаешь,
0: жизни. Понял?
1: Ты? Давай так, давай сейчас по порядку. Кем
0: да
1: ты?
0: Я не буду с тобой договариваться.
1: Ты анальный. Ты анальный чешуйчатый краб. Раз. Ты.
0: Ты про себя, что ли?
1: Ты. Мертвая,
0: я поняла,
1: ты мертвая наживка для
0: ты анальный
1: акулы.
0: Кто-то там.
1: Ты
0: давай
1: анальная
0: сейчас извинишься, я положу трубку, потому
1: ты
0: что этот бред мне уже надоел.
1: Пиявка.
0: Ты несешь какую-то хрень, которая меня начинает раздражать.
1: Ты анальный.
0: И не надо меня перебивать. Не надо меня перебивать.
1: Ты собачья чихонь. Также ты являешься
0: собачья
1: бактерией.
0: Собачья,
1: по
0: совместительству, это ты, потому что ты меня перебиваешь,
1: окунь.
0: Ты даже не можешь выслушать.
1: Также камбала получается, анальная присадочная масса.
0: Присад, понял?
1: Также тканевидная тетива женская оболочной дырочки. После молочница, после месячный кусочек сгусточного тела, то есть получается Багамбу.
0: То есть получается, это ты.
1: После чего получается, ты анальный дикобраз, потом павук, после ты получается чихонь, далее ты получается жук-мокрица, после чего ты получается, также ты получается водица, в которой нассал пьяный человек, после также
0: а
1: ты.
0: А может быть и водица?
1: Потом также ты плесень.
0: У Бузовой песни, которая тебе дит, или что он там еще.
1: Пропавший
0: ты
1: сыр, значит. А потом ты этот самый заплесневевший кусочек анальной тетивы. Далее ты.
0: Давно в ходе несешь,
1: дальше
0: деле,
1: ты
0: несешь,
1: рыба
0: ты говоришь,
1: без чешуи, которая плавает. Да, сука. Потом ты.
0: Да мне все равно, что ты там говоришь. Уже остановись.
1: Ладно.
0: Можно напрягать свой мозг.
1: Извиняйся, я трудно, пошел.
0: Понимаю, что за голос вообще? Сколько тебе лет? 15?
1: Я понял. С этого дня ты официально являешься попущенной.
0: Да мне вообще все равно, что ты мне считаешь.
1: С
0: вот,
1: этого дня ты
0: равно
1: официально
0: ты
1: попущенная
0: считать, угодно,
1: пожилым пресмыканием. Обидно, да?
0: Мне вообще не обидно.
1: Ну тогда
0: вот
1: покажи,
0: все,
1: ну тогда покажи деду свою камбалу.
0: Ты что со своей камбалой делаешь? Я не знаю, что ты там делаешь.
1: Ладно,
0: там,
1: давай
0: или,
1: так,
0: интересует,
1: чтобы дальнейший наш
0: все, что
1: диалог
0: хочешь, хоть ногами, хоть руками, хоть ртом.
1: Наш дальнейший
0: только
1: диалог имел продолжение. Тебе следует показать деду свою дыромаху.
0: Ну, подойди к зеркалу и покажи свою, там, не знаю, что
1: я
0: там говорил.
1: Я тебя понял. Ты кобыла.
0: Кобыла? у тебя в зеркале, понял?
1: Все, я понял, я понял.
0: Молодец. Недержание какое-то.
1: Обидно, да? Это полетел.
0: Не-не.
1: Это полетел пожилой кизяк. Обидно, да?
0: Ну, кто полетел?
1: Кто, кто? Ты не пойму, глухая, чешу. Ну все, сейчас я, короче, подъеду. Жди.
0: Ну давай.
1: Тварь, да, бля? Гадость какая. Ай-яй-яй-яй-яй.
3: Позвони и запишись на прием к сексологу. А?
1: Да-да-да.
4: Вас приветствует Международный медицинский центр «Онклиник». Ваш звонок очень важен для нас. Для соединения с детским центром нажмите 1. С центром косметологии и пластики – 2. С центром стоматологии – 3. С центром офтальмологии – 4. Получить информацию по услугам стационара – 5. Если вас интересуют другие направления клиники, пожалуйста, дождитесь ответа оператора.
1: Обращаем ваше внимание
4: на то, что в целях улучшения качества обслуживания разговор может быть записан.
1: Сексолог надо.
4: В данный момент все операторы заняты. Вам ответят сразу, как только один из операторов освободится.
1: Я сейчас не понял. Нормально, скажи мне, что там, как скорость будет?
4: Вон клиник ежемесячно проходит большое
1: Иди количество... Иди нахер свою рекламу, тут мне не надо, что. Хасар, давай потом рекламу. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло.

0: Ебический пылесос, блядь. Тьфу, блядь, срака.
1: Вас приветствует Международный медицинский центр. Он очень важен для нас. Для сына
2: неправильный выбор.
1: Вас приветствует Международный медицинский центр.
0: Иди отсюда, хер, а! Иди отсюда!
1: Соединение с детским центром нажмите 1. С центром косметологии и пластики 2. С центром стоматологии 3. С центром офтальмологии 4. Получить информацию по услугам стационара 5. Если вас интересуют другие направления клиники, пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Обращаем ваше внимание на то, что в целях улучшения качества обслуживания разговор может быть записан.
0: Кого? Да нахуй нам не надо записывать там, гады, блядь. Микрофоны свои, блядь, в соку, блядь. О.
3: Он клиник Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Жмаченко Валерий Альбертович. Мне нужен сексолог. Это к вам правильно обращаюсь?
3: Да, обращайтесь к нам впервые.
0: Да, да, впервые. Мне нужен профессиональный сексолог, да.
3: Ранее не были в сети наших клиник. А вообще ранее у сексолога наблюдались, консультировались?
0: Да было дело там. Было давненько уже. Проблемы у меня с этим делом.
3: Давно.
0: Да.
3: Да. Да, я поняла ваш вопрос. Смотрите, у нас ведут врачи-сексологи, урологи прием и сексологи-психотерапевты. Но,
0: да,
3: как правило, начинается с урологов-сексологов, поскольку,
0: да,
3: нужно,
0: да,
3: исключить урологические проблемы. Минуточку, открою расписание, посмотрю прием врачей.
0: Да, да, да.
3: А подскажите, узнали о нас из какого источника информации?
0: Да мне посоветовал, у меня знакомый, это самый Витька Стешина, говорится, это самое, хорошо лечите, справляйтесь со всеми недугами, как говорится, дедушке надо. Сексолог профессиональный, то есть, ну, направление касательно проблем с пиперкой. Ну, не буду уточнять, в общем, это врачу сказать, чтобы... Ладно.
3: Угу.
0: Да.
3: Так, сейчас минуточку.
0: С пиперкой вот.
3: Пожалуйста, завтра стоит. Могу предложить вам в клинике на Таганке. Будет уролог-сексолог вести,
0: да,
3: прием.
0: Да, да.
3: И на парке культуры.
0: Ну, я прошу прощения. Это самое, мне чтоб посмотрели урологи надо, чтоб, а то знаете, я был в этом, к сексологу ходил, мне, как они, не знаю, забыл процедуры вот эти вот, когда пальчик свали мне в попу туда, там мяли этот,
3: mm-hmm,
0: простату, че как оно, да, вот это называется.
3: Ну да, процедур очень много, да, массаж предстательной железы, возможно,
0: да,
3: или
0: да,
3: какой-то анализ брали. Пожалуйста, все это у нас можно пройти, все проводят врачи, и, соответственно, уже выявляется проблема.
0: А вот не знаете, а вот к кому обратиться, когда вот у меня яичко, одно яичко правое, там какая-то жижа образовывается, то есть получается трогаю яичко, а там продавливается, и ну, какая-то слизь капает, там где пися у меня. Куда это обращаться?
3: Это тоже урологи, пожалуйста, урологи-андрологи у нас. Вот завтра как раз очень хороший доктор с большим опытом работы. Он хирург, уролог, сексолог в клинике на Таганке, доктор Михеев.
0: А, Михеев, да. Да, а вот у меня еще проблема такая, тоже к Михееву или к кому-нибудь другому. Я вот, получается, извините, такие темы интимные, но вы как врач меня поймете, я думаю. В общем, я, когда иду в туалет по-большому, у меня вот где анальное колечко, прям бурунов много, то есть волосиков много. И получается, я когда какаю, и на эти волосики падает какашка и не дает, как бы, ну, тем самым не спускается ниже. И висит, получается, на бурунах какашуля у дедушки. И следующее, когда тор выпадает, и там в итоге накапливается скопление, на бурунах висит вот это все, и приходится ножницами отрезать.
3: Ну, вы знаете, здесь необходим очный осмотр врача. У нас врачи-проктологи тоже в клинике на Таганке есть. Нужно, чтобы доктор осмотрел, поставил диагноз, посмотреть, что это у вас.
0: Ну, вы знаете, я масло мне выписывал, доктор, масло заливал туда, чтобы оно... Масло обливал волосы.
3: Но это обсуждается с доктором на очном приеме. По телефону врачи вас не проконсультируют и диагноз, к сожалению, не поставят.
0: Да. Масло-то.
3: Давайте запишемся, пожалуйста. Вы хотели бы и первую, и вторую проблему одновременно, да?
0: Мне масло.
3: К двум врачам хотелось бы попасть.
0: Да, мне сразу запишите ко всем, чтобы профессионально, чтобы масло все это делом обмазать, мои баруны обрезать, дедушки. Масло.
3: Ну, вы знаете, завтра проктолога вам не предложу в клинике на Таганке, пока только уролог.
0: Но масло,
3: записать вас к урологу на завтра?
0: Чтобы масла не было, масло, масло. Да, да, да, да, давайте, пожалуйста. Запишите к урологу меня. И это самое, еще проблема, вот у меня прям получается, я вот там, где у меня, ну, извините, конечно, головка полового члена, прям по бокам шкурка, где у меня, там какие-то залежи, залежи, белое скопление, угу. Куча залежи. Как на...
3: Но это все обсуждается,
0: да,
3: с урологом, это
0: я
3: урологические
0: просто, да,
3: проблемы.
0: Я
3: на
0: показывал,
3: какое время вас записать?
0: Я внуку показывал, он говорит, дед, говорит, у тебя кефир, творожок, говорит, там. А на какое можно, удобно, чтобы было вам?
3: С 12 часов доктор принимает. 12-12.30. Когда вам удобно?
0: Ну, вы, это самое, завтра у меня 12.30.
3: Завтра на 12.30.
0: Да, да.
3: Назовите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество, я запишу вас.
0: Значит так, запишите. Бурун, Бурун, Бурун.
3: Первое Б, Борис?
0: Да, Б, Бурун.
3: Бурун.
0: Валерий Маслович. Масло. Называйте, может, просто масло меня, масло называйте, я пойму. Масло.
3: Номер телефона подскажите, пожалуйста.
0: Мой телефон или чей? Масло?
3: Ваш телефончик, да, для контактов.
0: Кого?
3: Ваш телефон, пожалуйста, для записи.
0: Кого?
3: Телефон у вас
0: есть? Сотовый телефон, да? Домашний.
3: Да.
0: Плюс 7.
3: Лучше сотовый.
0: Плюс 7-989. 14. Две восьмерки.
3: Две восьмерки?
0: Да, две восьмерочки. Потом еще две двоечки там. Еще одна восьмерочка, масло.
3: Бурон. Подскажите, пожалуйста, узнали о нашей клинике, из какого источника вы?
0: Мне сказал мой друг, цей, як его, царство ему небесного, правда, давно помер уже, ну как давно, 2 месяца назад, Стешин, Стешин Михайло. Петушенко.
3: Да, я поняла, по рекомендации.
0: Да.
3: Давайте еще раз сверим номер телефона.
0: Масло.
3: 989-148. Алло, 82-28.
0: Да.
3: Все верно я записала?
0: Да. Да, да, да.
3: Я вас записала на завтра в клинику на Таганке. Ожидайте, придет с адресом клиники. Если у вас что-то не будет получаться, пожалуйста, позвоните, отмените.
0: Три ночи полные огня, Таганка. Блять, сука. Да зачем мне тут записываться? Правда, ведь я никуда не поеду. Да, да, да. Хотя у меня буруны вечно торчат там. Да, да, да. Да, да.
2: Дождитесь ответа оператора. Для повышения качества обслуживания разговор может быть записан.
0: Да не надо.
4: Елена Минси, здравствуйте. Чем могу вам помочь?
0: Здравствуйте, здравствуйте. Значит, я звоню вот самое, ну, это центр консультации, правильно, ну...
4: Называется наша клиника Европейский медицинский центр. Это, да, сеть многопрофильных клиник европейского уровня.
0: В общем, я начну по порядку. Меня зовут, если так тупо, Маслач Валерий Альбертович, Масло. У меня проблема. В общем, проблема следующего. Я, когда Я сейчас вам буду, ну вы как доктор, правильно? Можно вам такие темы?
4: Нет, специалист контакт-центра не является доктором. Мы консультируем по записи к докторам и по услугам клиники.
0: Я
4: но
0: понял.
4: Мы не имеем медицинского образования.
0: Да, я вас понимаю. Я просто сейчас вас спрошу, вы мне конкретно тогда скажете, к кому мне обращаться, правильно? Свою проблему назову. Вот у меня, в общем, проблема следующая. Я вот когда иду в туалет, извините меня, девушка, я человек пожилой, вы... Иду, когда в туалет, я, дедушка, сажусь давить глину. Ну, пасту выдавливать. Ну, пасту, понимаете, да, о чем я?
4: Да.
0: Сажусь, понимаете, самое, прям на дырочку сажусь, все нормально. Сижу, читаю «Война и мир». Уже чувствую, что у меня клапан прям прижимает и начинает выходить какашка. Раз она у меня вышла, падает. Но куда она падает, вопрос. Падает на буруны мои. Волосы вокруг анального кольца до такой степени разрослись, что образовался целый мешок. То есть мне какашки складируются в этом именно месте. И при этом самом не могу нормально какать. После чего приходится брать ножницы и обрезать бурун. Значит, я понимаю, все это дело, все это выглядит не особо приятно, но... Человек я пожилой, опять-таки повторяю, мне сложно самому обрезать буруны. Я их обрезаю часто. Они у меня растут как на дрожжах. То есть у меня, как если даже вот я иду по улице, смотрят сзади на мои булки, и видно, что у меня прям где дырочка, такая подушка. Я не знаю, почему такое происходит в моей жизни. Мне не прям. Мне нужен уролог и сексолог.
4: Возможно, с этим вопросом лучше обратиться к проктологу, который именно специализируется на вопросах толстой кишки и анального отверстия.
0: У меня из кишки торчат волосы, борода.
4: Можем предложить запись к проктологу с данным вопросом.
0: Вот это мне надо, дедушки, чтобы у меня бороду сбрели на колечке анальном. Это я еще у меня... Какая, вот это у меня еще с этим половым органом проблема. На правом яичке образовалась какая-то вмятина, и там слизь, сочится слизь, капает слизь какая-то. Сперматозоиды.
4: Можно записаться и к проктологу, и к урологу.
0: Да.
4: К проктологу с первой проблемой, а к урологу со вторым вопросом.
0: Да.
4: У нас клиника платная, частная.
0: Да.
4: Соответственно, если рассматривать консультацию уролога и проктолога, стоимость осмотра от 167 условных единиц.
0: Да.
4: За условную единицу принимается евро.
0: Да.
4: Оплата производится в рублях по курсу Центробанка на день оплаты.
0: Да.
4: Около 10 тысяч рублей получается на данный момент.
0: Деньги не проблема. Деньги не проблема. Вы меня вылечите.
4: Запись, возможно, на ближайшее время, буквально на завтра.
0: Да.
4: По поводу лечения все вопросы можно задать доктору.
0: Скажите, вот у меня еще фурункул на головки полового члена. То есть у меня получается где дырочка, откуда выкапывают сперматозоиды. Там у меня торчат волосы прям рыжие. И оттуда у меня капает тоже. Фурункул это тоже к урологу.
4: Доктора-урологи являются все также хирургами, поэтому, возможно, они смогут с этим вопросом помочь, либо уже направят к какому-то узкому специалисту. Но, скорее всего, сами смогут решить
0: данный
4: вопрос.
0: Надо, чтобы у меня узко было. То у меня там раздолбанка сзади. Да я просто на зоне сидел, после зоны вот эти осложнения с кольцом анальными. Может, у меня цей, как его называется? Ветрянка, чи как оно, когда на попе вот эти вот отростки, кумелингусы, ой, эти, фурункелы, чи как они называются? Когда, геморрой у меня еще. Во.
4: Я вас поняла, геморрой это по специализации проктология.
0: Да.
4: На завтра посмотреть запись для вас или на какой-то другой день?
0: Да, завтра надо сюда, дедушка.
4: Завтра.
0: Да.
4: Завтра это 12 апреля, среда. Значит, у нас доктора принимают по адресу улица Щепкина, дом 35.
0: Да, да.
4: Это в районе проспекта Мира. Так, по времени могу предложить вам, проверю. Что, простите?
0: Я записываю,
4: так,
0: да.
4: По времени сейчас подскажу вам, проверю расписание. Подождите, пожалуйста.
0: Да.
5: Чу-чу-чу-чу-чу.
0: Ha ha ha. масло течет, затекает мою глоточку. Маслом наполняется мой животик. Масло вытекает изо всех щелей. Я маслицо попиваю. Масло! Масло вытекает ручьем из меня. Масло! Масляная жопочка. Масло. Масло, масло, масло, масло, масло, масло. Масло жопая девочка. Масло вытекает из меня. Ту-ту-ту.

0: масло, масло.
1: Спасибо большое за ожидание.
0: Да, да.
1: Мы проверили расписание. Можно записаться к проктологу на улице Щепкина, а к урологу в Орловский переулок, потому что на улице Щепкина завтра полная запись. Но две клиники рядом находятся в пешей доступности. Либо можно посмотреть на другие дни чуть позже, и тогда сделать все в одной клинике, чтобы записи были подряд.
0: Повторите.
1: Вы меня слышите?
0: Да, да, записывайте. Какая улица, вы сказали?
1: Сначала вам необходимо определиться. Если вы готовы подъехать в две разных клиники, которые находятся рядом, то завтра подложу запись. Если хотите в одну клинику сразу перейти к двум докторам, то это будет другой день, начиная с четверга 13-го.
0: Ну давайте четверга 13-го.
1: Завтра. Да. Тогда по времени... Давайте определимся.
0: Да.
1: Получается, можно сделать либо с утром, начиная с 8 часов, например, 8-9, 9-10, такие варианты, либо во второй половине дня, 12-13, когда вам удобно.
0: 12.
1: 13 или...
0: 12.
1: Ну, например, один доктор в 12, а другой в 13 тогда подойдет?
0: Да, в принципе, подойдет. А вас, кстати, ну, еще этим и занимаются, липосакцией яичек?
1: Можно у докторов спросить. У нас проводятся практически все манипуляции,
0: да,
1: хирургические, в отделении урологии. Доктор консультирует по всем медицинским вопросам на приеме. Вы можете все вопросы задать доктору. Тогда в 12 вас записываем к урологу, а в 13 к проктологу.
0: Да.
1: Уролог, это будет на Орловский переулок.
0: Ну вы мне скажите, вот у меня проблема с этими бурунами на колечке анальном. У меня еще просто вот у меня был один период времени, жена померла, царство небесное. И получается, я купил себе питона, змею настоящую, и прямо она мне заползла вот прямо вот сюда. Прям в попу, в дырочку туда, в кишку прямую. И лазила по кишке, пока я ее туда не протолкнул хлебом. Хлеб жевал, хлотал большими кусками. Прямо оно у меня с хлебом вылетело сзади.
1: Простите, если вернемся к записи. На 12 часов, Орловский переулок, дом 7, вы можете все рассказать доктору, все свои проблемы. Контакт-центр не комментирует такие ситуации. 12 часов записываем вас, Орловский переулок, дом 7.
0: Какой переулок? Что-то нет, не слышал.
1: Орловский.
0: Кто, я Орловский?
1: Орловский.
0: Мне все равно, сейчас, я сейчас хотите, я вам могу прямо тут зачитать свой фристайл.
1: Простите, вы записываетесь?
0: Да, как вас зовут еще раз?
1: Меня зовут Елена, вы записываетесь на прием?
0: Эти районы, города, Елена, нас с тобой сведут навсегда. Моя Еленочка прекрасная, вы такая вот опасная, но вы меня вылечите красиво.
1: Простите,
0: я буду красавчик, я тупо буду читать тебе фристайл, когда ты
1: я
0: будешь со мной настаивал.
1: Ничего.
0: Кого? А? Зараза, не понял. Роликом нахуй назвать, а мне похуй, блин.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Алло.
0: Здравствуйте, Луиза Михайловна.
2: Алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Луиза Михайловна. Прошу прощения за
2: беспокойство.
0: Здравствуйте, узнали, да?
2: Нет, не знала.
0: А я это самое, вот уже, я по поводу красной Мазды вашей. Я, дело в том, что являюсь отцом одного из учеников, который учится у вас, вы как педагог у него. И он мне рассказал, рассказал, что вы очень прекрасный педагог. И вы знаете, я человек пожилой, получается, да. Вот, и я обосрал вашу красную Мазду.
2: Что сделали?
0: Ну, извините, конечно, что я так крылато выразился. Я насрал на красную Мазду, обосрал. Какал.
2: Я не поняла.
0: Я накакал на красную Мазду.
2: И что?
0: Ну, просто говорю вам, что просто совесть мучает, просто я решил, что, ну, просто насрал, блин. Увидел вашу красную Мазду и накакал на нее, по жести. Чисто реально кизяк выдавил, пасту, глину, нутеллу. Да, алло.
2: Ничего не поняла. Извините, я ничего не поняла.
0: Да я, ну что непонятно, но я накакал на капот вашей красной Мазды. Накакал я. Выдавил нутеллу своим колечком. Я накакал, я. Я совершил злодеяние. Акт. Ну, сука. Да. Так, кто такая-то в лупизах? А, ну давай. Я здесь главный, а не
3: номер. Алло.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте. Как ваше настроение, Димочка?

0: Дима, Димочка, здравствуйте, дедушка! С днём рождения
1: тебя, Димочка, с днём рождения тебя, Дима,
0: спасибо,
1: Димочка,
0: спасибо, дедушка, спасибо,
1: Димон, Дима, Дима, Дима, Дима, Димон, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Димон, Дима Гандон, с днём рождения тебя, Димочка, летел на самолёте, самолёт упал, но Дима встал и отсосал. Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Димон, Дима, Дима, Гандон, Дима, Дима, дебил, Дима, Дима, здоров, как дела, Димон? С днём рождения тебя, Димон, с днём рождения тебя, Ган, Антон, Димон, та-та-та-тан.
2: Как дела, Дима?
0: Это летчик-испытатель первого класса Замышленского Олега Бертовича?
2: Да, так точно. Сейчас будет аэрофлотская Гадзепова.
0: Только не Гадзепова.

0: Дело сделано.
1: Отлично.
0: Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания, Димочка. Хорошего вам вечера.
1: Всего хорошего.
0: Всего хорошего. До свидос. Так, плюс 300, погнали дальше, блин. Плюс 300, да, бензик, погнали дальше. О, чек, ты зачем? Алло.
2: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
2: Алло, то кто?
0: Алло. Алло. У тебя что, со слухом плохо, не только с речью, да? Меня зовут Валерий Альбертович, другалечек. А ты айфон продаешь?
2: Да, айфон продаю я, да.
0: Твой айфон, другалечек, полная хуйня. Залупа, шляпа, конча мартышки. Другалечек.
2: Так и не покупай тогда. Что ты мне звонишь?
0: Я не буду покупать, потому что он полная хуета, кончина. Я брызгал кончу прямо на экран этого айфона. Потому что реально, это полная параша.
2: Ты иди нахуй,
0: Удали нахуй объявление с нахуй этим, пожалуйста, блядь. Потому что мне нахуй оно не нравится, блядь. Оно засирает
2: буду
0: весь
2: поиск. Не.
0: Удаляй нахуй айфон свой, блядь. Полная хуйня, блядь. Это надкусанное яблоко,
2: блядь. Ты кто
0: блядь.
2: Такой? Никто ты кто такой?
0: Кто я такой?
2: Кто такой ты, представь?
0: Меня зовут Альберт Валерьевич. Я очень серьезный человек. Я владелец сайта, на котором ты разместил объявление телефона. Да. Поэтому, пожалуйста, удали с моего сайта объявление со своим телефоном, чтобы я эту гадость больше там не видел, блин. Как принято?
2: Авито, я на Авито выкладываю.
0: Ну так Авито это мой сайт, я создатель этого сайта. Мне не нравится твое объявление, я прошу удалить его, объявление с этим айфоном, продавать его где-нибудь в местной газете. Потому что мне такой телефон здесь в объявлениях на моем сайте нахуй не нужен.
2: Слушай,
0: это
2: ты, не, ты это такой не, дерзкий.
0: Это не телефон, это анальная где субстанция. Такие, если сейчас, дерзкий, через 5 дерзкий. Минут не будет удалено объявление, я начну сам его удалять, потому потому что я одмен, я очень злой, и мне такие объявления нахуй не нужны.
2: Давай.
0: Все!
2: Давай.
0: Я сказал!
2: Давай. Давай,
0: я сказал
2: удаляй.
0: Нахуй!
2: Удаляй.
0: Все, пизда объявление.
2: Сейчас...
0: Ой, сука. Да. Утка Уткевич, да, а счет, блядь, ебарот. Что ты, блядь, сказал? А счет, ага, блядь. Фэк, нахуй, утканулся, что я думаешь, не знаю, блядь. Ага, блядь. Шо? Алло.
2: Алло.
0: Это Балабанов Денис,
2: алло.
0: Да? Балабанов?
2: Да.
0: Это служба безопасности вас беспокоит. Срочно приезжайте на склады вот здесь. Тут, ну, у нас на складах Дикси, тут полный пиздец всему, я вам так скажу. Холодильные камеры у нас встали, продукты пропадают.
2: Вот. Какие камеры встали?
0: Камеры холодильные встали камеры холодильники. Шрамко. Шрамко начальник сказал, выебит в жопу, если вот эту проблему не решить. Ты серьезно накосячил? Надо решать все вот эти вот вопросы. Быстро, немедленно приедь, а то тут пиздец у нас в Никсе, блядь, творится. Шрамко вот это нахуй сказал.
2: Вы что так?
0: А? Что? Что такое? Что непонятно сказал я? Что за вопросы у тебя? Ты меня услышал?
2: Нет. Я вас услышал, а чего вы так разговариваете?
0: Все, Денис, я жду тебя. Давай, приезжай, вот тут пиздец у нас в

0: Дикси, блядь, все камеры, блядь, встали, блядь, всему пизда, блядь. Давай быстрее, блядь, нахуй, Шрамко, нахуй, злой, блядь, я уже сам на нервах, я рот ебал. Давай, блядь, нахуй, давай, блядь, пиздец, давай, все, быстрее давай. Да!
1: Да.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
1: Да.
0: Ну и когда ты перестанешь уже бухать, скажи мне, пожалуйста.
1: Это кто такой вообще?
0: Антон Павлович Фекалис, сосед беспокоит. Сколько можно бухать уже? Уже
1: что?
0: Бухать уже задолбали уже. Сколько, блядь, можно сосать эту водку, блядь? А, нахуй! Это я, Антон Павлович Фекалис,
1: ты ебло, сосед. Закрой ебло, ебаный!
0: Это Антон Павлович, сосед беспокоит. Ебаный в рот, блядь. Каждый день
1: ебло, закрой, это... говно ходящее, блядь.
0: Это ты закрой! Я сказал, я сосед сверху. Я сейчас спущусь, блядь. Я пенсионер, блядь. Чтоб вот это нахуй, я, блядь, не видел, блядь. Ваш перегар уже весь подъезд завоняли. А?
1: Я сейчас обосру тебе, сука, квартиру твою приду, понял, нет?
0: Блядь, сейчас я спущусь, это... нахуй. Я сейчас, блядь,
1: нахуй, сука.
0: Я сейчас, блядь, спущусь к тебе, друголюбый.
1: Спустись, я тебе...
0: Я сейчас, нахуй, нахуй, спущусь, блядь. И вот это как ты, сука, ведешь себя? Я... Ух, гадость такая, блядь. Ух, сука, ух, сука, блядь. Шо, питон?
2: Я люблю Тойоту, Тойота самая классная, самая восхитительная. Я буду на Тойоте кататься, отдыхать.
3: Добрый вечер, Сидбаров, отдел бронирования. Меня зовут Никола, как могу обращаться к вам?
0: Здравствуйте, вечер вам, как говорится, добрейший. Валера меня зовут, здравствуйте. Я, дело в том, что сейчас вот в Краснодаре, да, я такой гость нечастый, вот, но бываю периодически. Дело в том, что пошел к вам в санузел сейчас, да, здесь сидел, отдыхал, а у вас не работает смыв вот этот, ну, унитаз, смыв не работает у вас.
3: Хорошо, я передам в бар.
0: Не, вы не передайте, вы сейчас же придите. Дело в том, что я прям здесь нахожусь, у меня нога застряла. Я пытался пропихнуть бумагу. Я вот стою, мне, извините меня, 54 года, а я вот стою, у меня нога в унитазе прям застряла.
3: Я вас поняла, я сейчас напишу, слушайте меня, я сейчас напишу менеджеру, и к вам придут на помощь, хорошо?
0: Вы сейчас же лично придите мне ногу высунуть. Я сейчас здесь один пока что.
3: Я слышу приходят. Вас. Все, ждите.
0: Я, блядь, насрал, и нога застряла, блядь, прям в дырке, блядь. Насрал. И хотел пропихнуть его. Потому что смыв не работал. Вас как зовут?
3: Я бегу на помощь. Все,
0: как
3: ждите.
0: Зовут вас, скажите мне?
3: Сейчас менеджер придет.
0: Какой
3: все,
0: менеджер? У меня, блядь, нога застряла в сральнике. Я стою здесь, нога, блядь, не высовывается. Придите мне, Светлана, здесь помощь надо. Здесь, блядь, 54 года человеку, блядь, в вашем заведении, блядь, Шарашкин, Мандрашкин, блядь. Сральник, блядь, не работает.
3: Все,
0: не
3: посрать, мы идем на помощь.
0: Я, блядь, срал, сидел, хотел смыть же, блядь, а ну ногой пропихивать начал, блядь. Насрал, блядь.
4: Отдел бронирования, зовут Мария, здравствуйте.
0: Да, Маша, это опять вы, что ли, да? Ну и что у нас
4: почему
0: тут
4: опять
0: санузел-то? Когда ремонтировать санузел начнем уже? А сколько можно вот это уже безобразие? Человек сходил в туалет,
4: вы в каком баре?
0: А? Что?
4: В каком баре вы находитесь?
0: В смысле, в каком? Я у вас сижу, я в Краснодаре нахожусь, в каком баре? Барбер.
4: Что у вас случилось?
0: Что случилось? Пошел в санузел я. Смыв не работает у вас. Извините за выражение. Маша, правильно я понял, вас зовут?
4: Угу.
0: Машка, где? Машенька, Машонка. Я вас услышал. Дело в том, что унитаз не работает. Смывной бачок. Я нажал, я сходил, извините.
4: Я вас
0: извините
4: тоже услышал, сейчас бар передам.
0: Вы мне слушаете? У, сука. Насрал, блядь. Алло. Чё опять у нас тут за такие долгие ожидания? Алло. Че я должен звонить вам по три часа, что ли? Вопрос решить надо, а не вот это вот вести себя таким образом.
5: Я вас слушаю внимательно.
0: Да, это Маша, да?
5: Нет, это Алина.
0: Алина, можно погромче говорить, поближе трубочку поднесите?
5: Я достаточно громко с вами разговариваю.
0: Да? Что-то мне вас плохо слышно, Алина. Значит, слушайте внимательно. Я сейчас в санузел пошел к вам, да? Здесь унитазы, этот слив не работает. Что у нас? Ну, кто ответственный? Ответственный кто за унитазы?
5: Обращайтесь что? В бар.
0: Я
5: вы
0: в
5: сейчас
0: бар
5: в баре находитесь?
0: Да, я в баре непосредственно.
5: Вы сейчас звоните в отдел бронирования, где бронируют столы.
0: Какие столы? Мне стол не нужен, я в туалете.
5: Я понимаю, вот вы находитесь в баре, обратитесь сам непосредственно в бар, к начальнику, кто там сейчас заведует. Вы сейчас
0: кто
5: звоните в отдел бронирования.
0: Я приехал к вашему Краснодар, это, да, ваш этот Краснодар. Здесь отдыхал, ходил с мужиками, здесь зашел к вам в бар. И в туалете здесь застрял на полчаса уже, потому что нога застряла. Смыть хотел этот, оно не смывается. Я туалетной бумаги накидал, ногой проталкивал. И нога застряла в унитаз. И что мне здесь? Сколько мне здесь? Всю ночь, что ли, проторчать? Или что?
5: Вы сейчас на данный момент не можете выйти из бара? Ой, из туалета?
0: Абсолютно точно. Я пытался протолкнуть, извините, то, что я накакал. И оно у меня нога застряла, потому что у вас смыв не работает в этом баре вашем.
5: Краснодар, руки вверх, правильно?
0: Абсолютно точно, да. Руки вверх.
5: Хорошо, сейчас к вам подойдут.
0: Кто подойдет конкретно? Я тут уже полчаса, у меня нога застряла, а
5: не
0: мело.
5: Я не знаю, кто вам конкретно нужен. Вам нужно оттуда выйти? Я
0: мне сейчас нужно, чтобы вы ногу высунули, да. И исправили уже, наконец, свои санузлы здесь все. Потому что нога застряла. Бумаги туалета накидал, целый рулон, чтобы проталкивать. Чтобы закрыть это все, протолкнуть, в конце концов. И нога застряла у меня, стою здесь как-то. Извините, я, блядь, отдыхать приехал, а не в туалете торчать у вас. Как принято?
5: Ну, это у вас, вы знаете, сейчас что-то похожее из раздела фантастики, если честно.
0: Да-да, конечно. Я сам в шоке. И такого впервые у вас в жизни у меня. Не думал никогда, что так произойдет. Вот стою здесь, как, извините, уже нервы никуда. Как идиот, у меня нога застряла прямо в унитазе. Я стою здесь, облокотился. Этот самый, уже звонить куда, не знаю, никто не заходит, никого нету. Музыка играет, всем плевать.
5: Вы сейчас, простите, с какого номера звоните? Вы же сейчас не с сотового звоните.
0: С мобильного номера звоню своего, сотовый. Корпоративный, я бизнесмен. Я здесь, это самое, я здесь не последний человек ваш. В Краснодаре вашем. Сколько можно?
5: Я
0: скажите,
5: понимаю,
0: пожалуйста, ответственные люди, где? Почему санузлы никак не отремонтируют? Почему? Почему я должен страдать за 54 года, а? Что? Алина, да?
5: Хорошо, давай. Да, Алина,
0: момент.
5: Давайте я сейчас передам все, и к вам подойдут, хорошо?
0: Кто подойдет? Вы можете непосредственно вам подойти и помочь мне? Вы? Где вы находитесь?
5: Мне с Волгограда к вам приехать.
0: Волгоград? Я был в Волгограде, и че? Ну и че? Мне в Волгоград в следующий раз ехать проверять санузлы там, или что?
5: Нет, давайте я с Волгограда к вам приеду, чтобы...
0: Ну а что? Это самое, вы сами понимаете, я человек не молодой, у меня уже от этого все уже стоит, уже вот здесь вот стоит все это безобразие. Ну сколько можно, маметку? Сколько можно, вот объясните, вот вы сейчас что там вообще делаете в такое время? Почему никто здесь не ответственен за унитазы, зато вы не спите? Объясните мне.
5: Ну вы думаете, кто сейчас должен сейчас стоять над унитазом, понимаете? Там,
0: я
5: там
0: стою
5: тоже
0: вот
5: работать,
0: именно,
5: а?
0: Что я здесь стою, так как нога застряла
5: ну
0: у меня.
5: Что, мы сейчас разговариваем с вами уже 5 минут, за это время
0: минут,
5: я
0: уже плюс 5, 35 стою здесь, у меня нога застряла, у меня ботинки...
5: Ну. Давайте,
0: новые ботинки купил, лакированные.
5: Я сейчас обращу
0: так,
5: и к вам
0: Алина,
5: подойдут.
0: Да, хорошо? Фамилию назовите, чтобы я зафиксировал вас.
5: Исакова, Алина Исакова.
0: Как, Ишакова?
5: Да.
0: Понял, Алина Ишак. Я вас услышал, когда вас ждать?
5: Не Ишак, а Исакова.
0: Не слышу. Алина Ишак.
5: Исакова, а не Ишак.
0: Ну, я понял, Ишак, Алина, я зафиксировал, когда вот, придут...
5: Ну, может быть, вы Ишак, я не знаю, я Исакова. Всего
0: я
5: доброго.
0: Я слышу вас. Ишак, да? Понятненько. Помощь их.
5: портал бронирования. Добрый вечер. Меня зовут Юлия. Как могу к вам обратиться?
0: Здравствуйте. Прошу прощения, только что общался с вашей сотрудницей Ишак, Алина. Она здесь нету?
5: С какой сотрудницей?
0: Ишак, Алина.
5: Угу.
0: Малоградина.
5: Что-то у вас произошло?
0: Да, произошло. Я, дело в том, что руки вверх нахожусь сейчас. Знаете, да, такое заведение?
5: Да, конечно. Это отдел бронирования, бармен. Наши руки вверх.
0: Вот, руки вверх, да. Я вот у вас в заведении сейчас в санузел пошел, да. Уже 35 минут здесь нахожусь. Вы, ну, наверное, спросите, почему, да? Вам, наверное, уже объяснить в который раз, почему человек пожилой в санузле. Объяснить, да, вам? Имя ваше.
5: Меня зовут Юлия.
0: Понятно. Фамилию назовите.
5: Рыжкович.
0: Понятно. Я понял. Ясно. Понятно. А где это Алина Ишакова?
5: Вы позвонили на горячую линию. Тут звонки автоматически распределяются.
0: Ладно. Понял. От Рыжкович, да? Юлия?
5: Да.
0: От Рыжкович, Юлия, значит, нахожусь в санузле, в руки вверх. У вас здесь не работает сливная система. Я сходил, извините, уже нервы никуда, прошу прощения. Воспользовался вашим санузлом, так называемым, туалетом, да, по-вашему, унитазом. Вот, не работает сливной бачок. Я накидал бумаги, чтобы это безобразие протолкнуть, начал проталкивать ногой туда, пихать. И у меня нога застряла в санузле, в унитазе. Общался с Алиной Ишаком. Она сказала, она поможет. Где? Нету никого. Уже стою здесь полчаса.
5: Отправили информацию в бар?
0: Да.
5: Мы отправили информацию в бар. Должны сейчас подойти.
0: Юлия Отрышкина, правильно я понял?
5: Да.
0: Ага. А где Ишак, Алина?
5: Вы звоните на горячую линию.
0: Ясно.
5: Попадаете на случайного оператора.
0: Ладно, вы давайте.
6: 34-5-0-0.
0: Не надо смеяться, ничего смешного нет.
5: Мы передали информацию в бар.
0: Я чувствую, как вы смеетесь пожилого человека. Мне это вообще не нравится, понимаете, да? Вот это ваша хихихаха, вот это. Что?
5: Мы передали информацию в бар. Сейчас к вам подойдет администратор.
0: Не надо никому подходить. Я здесь хочу сам уединиться. Ничего? Я просто хотел Алину Ишакову здесь встретить, типа познакомиться, романтик устроить. Ну ладно, я пошел туда. До свидания. Алло.
5: Да,
0: алло,
5: Юлия. Сейчас... Да.
0: А фамилия как у вас? Забыл.
5: Рыжкович.
0: Ладно, это не важно, я пошутил. Понятно. Ну а когда что, решать вопрос будем или так уже? Ничего страшного.
5: Мы не находимся в баре, мы передали информацию.
0: А где вы находитесь просто? Мне скажите, чтобы я просто примерно хоть зафиксировал.
5: Это горячая линия, колл-центр.
0: Я понял, то есть сидите дома, да?
5: Почему? Дома? Может быть, в офисе.
0: Понятно, какой там офис еще, кто платить там вам будет офис? Сидите там дома за компьютером, в игры играете, на телефоне отвечаете. Опять бездельничаете, да? Весь всю ночь это самое. Понятно все. А где Алина Ишакова?
5: Я не знаю, к сожалению. Я говорю, вы разговаривали до этого с Алиной?
0: Да.
5: Я, к сожалению, у меня нет связи с другими операторами. Я передала информацию в бар.
0: Я понял, у вас нету там полномочий решать проблемы. Это я прекрасно понимаю. Но я человек-то не молодой, да? А вам сколько лет? Ну, скажите мне, возраст свой назовите.
5: Зачем вам эта информация? 29.
0: Мне просто интересно, почему... Дело в том, что человек-то я серьезный, не последний человек. А мне уполномоченный, как говорится, нету для меня решения вопросов серьезных. Понимаете, Светлана? Да. Че, молчим? Не надо меня бояться. Я слушаю, как вы там это самое трясетесь.
5: Я не боюсь. Я параллельно в разговоре пишу в бар, чтобы вам помогли.
0: Не надо никому писать. Я им уже звонил на смартфон. А там дело в том, что они пришли ко мне, увидели, посмеялись, что я тут застрял. И все. Вот такие вот у вас тут эти самые, руки вниз. Понимаете или нет? Или вам все равно? Вы книжки вообще читали в жизни вообще? Читали книгу вот эту самую «Дон Кихот»? Или не читали?
5: Я с вами прощаюсь, я передала информацию
0: так,
5: в бар.
0: Вы мне давайте здесь уши не заговаривайте. Давайте мне номер этой Алины Ишаковой.
5: У меня нет номера, это горячая линия. Вы попадаете с случайного оператора.
0: Да. А что делать тогда? Мне куда приехать, чтобы с вами решить вопрос?
5: С кем со мной? А я... Причем здесь? Я не нахожусь в баре. Я не нахожусь в баре. Я написала в бар, чтобы к вам подошел администратор.
0: А в чем проблема приехать ко мне в бар и выпить со мной пиво?
5: А вы находитесь в каком баре?
0: У которой руки вниз.
5: Руки вверх в каком городе?
0: При чем здесь этот Жуков? Я в баре нахожусь.
5: В каком баре, в каком городе? Подскажите, пожалуйста.
0: Краснодар я.
5: В Краснодаре.
0: Да, а вы где, в Волгограде?
5: Нет.
0: Что? А где?
5: Все, я поняла вас, передали информацию.
0: А вы где находитесь? Хорошо. Просто... Я просто фиксирую каждое вот это ваше слово, потому что я человек серьезный. Вы у меня фамилия, имя, отчество, где находитесь?
5: Я не могу вам предоставить такую информацию. Мы находимся по всей России. Это отдел бронирования, горячая линия.
0: Понятно.
5: Я передала информацию в бар, к вам подойдут, с вами свяжутся.
0: Понятно. Обязательно... То есть не хотите, да, сотрудничать, общаться? А, понятно же.
6: Доброй ночи, меня зовут Ксения. Как могу к вам обращаться?
0: Вечер вам добрый. Это колл-центр, да?
6: Да.
0: Ну и что? Что у нас тут? Проблемы какие-то, я так понимаю, да, в руки вверх происходят?
6: Это кто вам такое сказал?
0: Я тут нахожусь в туалете. Я в санузел зашел к вам.
6: А в каком городе находитесь?
0: В каком городе находитесь? Ну, я же в колл-центр попал, да?
6: Да, многоканальный телефон у нас по всей России.
0: Я понял, я поэтому и попал в колл-центр. Я дело в том, что сейчас зашел сделать кал. Извините, уже нервы никуда у меня. В санузле у вас здесь, в баре в этом. Унитазы не работают, смыв не работает. Я начал срать. Извините, буду говорить как есть, я уже полчаса здесь. Начал срать. Начал смывать говно свое, желтое. А оно, извините меня, как вас зовут, не помню.
6: Ксения.
0: Собчак, понял.
6: Вы тоже не...
0: Да,
6: вы не
0: я вас услышал. Я Валерий Альбертович, 54 года. Значит, начал сливать каловые массы, а они, извините, не уходят, потому что вода не идет на смыв. И я, психанув, взял бумагу туалетную, накидал туда побольше, поплотнее, чтобы создать некий клапан. И ногой начал пропихивать туда каловую массу, убивать ее. И все. И у меня нога застряла. Я здесь уже 36 минут где-то. А не могу, у меня нога застряла, не могу из унитаза высунуть. И никто не пришел сюда, чтобы помочь мне, немолодому человеку, высунуть ногу из срадника. Ничего?
6: Поняла. Так, давайте решать вашу проблему. Подскажите мне, в каком городе вы застряли?
0: Застрял я. Сахалин.
6: Сахалине. Так, в руки вверх.
0: Какие руки?
6: Или вне баре вы?
0: Я там, да, я вне баре.
6: Угу. Минуту.
0: Что? Вы можете погромче, поближе разговаривать, как будто вы меня игнорируете на расстоянии.
6: Одну минуту. Одну минуту.
0: А минуту у меня здесь уже, сколько мне тут этих, одна минута уже, 36 минут. Срал, блядь, ну я посрал и не могу смыть говно. Нога застряла, блядь. Значит, это самое, мне бы надо контакт, еще тут общался до вас. Меня сказали, что я долбоёб. Мне сказали, что я долбоёб. Мне сказали, это, как её, Отрышкина. Юлия Отрышкина. Есть такая у вас сотрудница, Юлия Отрышкина.
6: Ну, похоже, что есть.
0: Вот.
6: Юлия Отрышкина.
0: Ну.
6: Так, я сейчас позову к вам на помощь.
0: А до этого Ишак была. Вы... Арина Ишак. Ишакова.
6: Ага. Ну, сейчас вы общаетесь с Ксенией Собчак, которая будет звать вам на помощь
0: я
6: персонал.
0: Понял. Ксения, да, я понял. Собчак, да. Ясненько. А нормальные сотрудницы вообще работают сегодня? Или сегодня не их день, я так понял?
6: А вам какие сотрудницы нормальными кажутся?
0: Которые помогут, придут, вытащат ножку мою пожилую из дырочки. Я пойду спокойно дальше пить пиво. Что? Ну что, куксимся?
6: Я пишу по поводу помощи для вас.
0: Кому вы пишете? Куда пишете-то? Что-то ничего не приходит.
6: Сахалин. Сахалин, но я ж не вам пишу.
0: В смысле? А кому? Куда пишете-то?
6: В бар.
0: В какой бар? Я дома нахожусь.
6: А.
0: Что?
6: Вы дома?
0: Но.
6: Или в небаре?
0: Не, я уже дома.
6: Вот. А, вы уже дома?
0: Да.
6: Так я думала, вас вытаскивать надо.
0: Так надо, я дома. Вытащите меня отсюда.
6: А, может быть, 112 тогда позвонить?
0: Да нет, я в вас влюбился. Теперь вы должны мне помочь. Ну чё, когда?
6: Ну, давайте решать, как вам можно помочь.
0: Ну, давайте так. Вы мне скажите, где мне найти Ишакову эту, Ишака Алину, которая вот была здесь в кал-центре вашем.
6: Угу.
0: Сейчас дело в том, что сейчас сегодня у нас что за день, вы понимаете, что сегодня суббота?
6: Да.
0: Вот, а я вот у вас здесь отдыхать приехал. В вашем баре этом. Уже, не знаю, надо мной смеются все. Не верят меня. Знаете, как это сказать? Это называется как, когда то, что происходит, происходит вообще так, как будто никогда не происходит. Ситуация, понимаете? Вот это вот, каверзная.
6: Ну, ситуация, да. Так подскажите, это произошло в баре или у вас дома?
0: Это непосредственно в баре произошло. Я пошел и сидел, отдыхал, да. Пошел в санузел, начал какать. Извините, буду говорить своими словами, я человек простой. Я пошел посрать, то есть сел на дырку, начал валить кал. Это сам, навалил полную дырку каловых масс. Одну. После пива, сами понимаете, еще и жидким пошло. Я встал, начал нажимать кнопку слива, унитаз, чтоб кал, чтоб каловорот прошел, понимаете, да? Вот, а она, воды нету, вода не идет, не работает слив. Я начал, что делать-то надо, чтобы брать это безобразие. Накидал туда бумаги, много, целый рулон туда вымотал. И ногой начал толкать туда, прям, носочком туда, раз прям. И раз, и все. И вот стою здесь 35 минут, нога застряла. Что делаем? Ну что делать? Все,
6: так
0: мне
6: вы,
0: уже стыдно, понимаете?
6: В итоге... Так что? Вы в итоге дома или в баре? Непонятно.
0: Да я уже дома, я просто вместе с унитазом домой ушел. Просто что собрать, надо вытащить.
6: Ну, это я думаю, что вам в травмпункт надо или в 112.
0: Да нет, мне унитаз надо вернуть обратно. Ваш унитаз.
6: А, наш унитаз. Давайте тогда напишу в чат бара сотрудника.
0: Да я уже писал,
6: сотрудника. К вам домой отправим. Вы мне скажите ваш адрес. По какому отправить сотрудника, чтобы забрали унитаз?
0: Насрал, блядь. Сидел, пердел, блядь. Вонючая, блядь. Жопа воняет. Слизь, блядь. У меня очко, блядь. Что? Не поняла, угу. Собчак?
6: Поняла. Конечно, ситуация.
0: Да, действительно. Люди отдыхают, а я, извините меня, с унитазом здесь. Отдохнул, называется, да, Ксения? Отдохнул.
6: Ну, можно его на Авито скинуть, компенсировать.
0: Не, на Авито у меня нет аккаунта, там телефон привязывать надо. Понятно все с вами. Угу. Ну, ясненько. Так, ну и что, когда, что будет решено?
6: А решать-то что конкретно, какой вопрос?
0: В смысле? Вы ответственны за этот бар и самый? Сидите там в своем кал-центре, то есть дома, не спите целую ночь, а я мучаюсь, ничего?
7: Ну, мучаетесь чем? С тем, что вы с новым унитазом пришли домой?
0: Ни хера себе с новым. Если бы он был бы новый, я бы ногу отрезал бы себе. А так, извините меня, он старый.
7: Так вы сейчас с унитазом на ноге?
0: Да, сижу вот.
7: Но я же вам говорю, нужно звонить 112.
0: Вы что, издеваетесь? Я в баре у вас.
7: Так вы же сказали, что вы дома.
0: Так это мой дом уже, я тут 36 минут в туалете. Уже как дом, я родной стал.
7: Так, ну хорошо, тогда я опять пишу в бар, чтобы вас вытаскивали.
0: В смысле вытаскивали? А вы где? Вы вообще где находитесь сейчас?
7: Ну я не в Сахалине, я далеко от вас.
0: А где?
7: В кал-центре.
0: Ну, город какой у вас? Вы мне что здесь, издеваетесь все, что ли?
7: Да без разницы, какой город. Скажите, я могу вам помочь только тем, что вы позвать на помощь, чтобы вас вытащили из туалета, верно?
0: Ну, я насрал, да. У меня нога уже, ну, кал высыхает, и нога вообще еще сильнее прям с мрамором в единое целое сливается. Да. Сколько уже там? Я часа два еще, да, постоять здесь. В этом вашем кал-центре вопрос не решается, я смотрю, да, Собчак? Вот это ваша напарница, Ишак Алина, да? Или как ее там, Ишак, вот это, иностранная, Отрышкина, вот это, Юлия. Что-то они мой вопрос, как говорится, не решили. Вы туда же, да? Или что, издеваетесь там, да вас что там? Не знаю, звонок, звоните, смеетесь все, что там, блядь, пожилыми людьми там сидите. Или что? А?
7: Слушайте, я пытаюсь вам помочь, правда? Ну, мне нужна...
0: Я вас не вижу, просто... вашей помощи не чувствую. Вы где находитесь, чтобы мне помочь? Почему я здесь один?
7: Смотрите, вы мне скажите, вы находитесь в заведении, в уборной, верно?
0: Да, насрал.
7: В кабинке.
0: Да, да.
7: Кабинка да. Какая?
0: Да. Кабинка, в смысле какая? Здесь всего три кабинки. Я посередине,
7: центральной. Ну вот какая, первая, вторая, третья?
0: Во второй нахожусь, меня прям никто не видит даже. Я здесь вот сижу, вот люди приходят, а все пьяные, всем плевать на меня. А я ногу дергаю, блядь. Стучу, блядь, всем насрать. Уже 40 минут, блядь, насрал. У меня уже нога зацементировалась. Цементация происходит в кал. Слияние, как говорится, ботинка с каловыми массами, блядь. Насрал. Сейчас еще и ссать буду туда, чтобы быстрее все это... кристаллизировалась. Да что, как говорится, насрал, блядь. Что?
7: Так, ну смотрите, я пока с вами на связи, я не могу позвать никого к вам на помощь.
0: Я понял, то есть вы мне скажите, Ксения, вы хотите тактично послать меня нахуй, да, таким образом?
7: Нет, нет, я хочу позвать вам на помощь, понимаете? Я просто не могу, пока я с вами на связи, позвать на помощь человека, потому что я нахожусь не в Сахалине. Я смогу вам помочь
0: город
7: только
0: какой?
7: Тем
0: вы мне скажите
7: образом.
0: Только город свой, город, чтобы я прекрасно понимал и зафиксировал.
7: В каком городе я нахожусь?
0: Да, да, да, да.
7: Я в Мытищах.
0: А, понятно, Замкадыш.
7: Угу.
0: Понятно, ну ладненько, я-то думал, вы серьезный человек, я понял, ладно, понятно все. Я-то в центре Москвы живу вообще, а вы Замкад, ну угу. Хорошо, тогда я буду искать себе другую, до свидания.
7: До свидания.
0: До свидания, Ксения.
7: До свидания.
0: А где Алина Отрышкина? Почему она со мной не общается?
7: Ну позвоните ей.
0: Такая у меня нет номера, а вот поэтому звонила, она мне трубку за вас отвечала.
7: Да, вот поэтому звоните, сейчас кто-нибудь вам ответит.
0: А, понятно, то есть посылаете меня все-таки, да?
7: Да почему посылаю? Нет, ну вы хотите с Отрышкиной поговорить?
0: Ну...
7: Позвоните по этому номеру. Я просто не знаю, что вам ответить, правда.
0: Ну, ладно, понятно. Ну а что вообще, мне куда к вам подъехать-то?
7: Так вы же не можете, вы же застряли.
0: Так я как вы, я ж не навечно здесь, надеюсь, мне что-то поможет, я ж потом все-таки, ну, помоюсь-то, чистый буду, готов, как сказать.
7: А куда
0: ну,
7: вы собираетесь?
0: Мытищи.
7: А куда вы собираетесь
0: Мытищи?
7: Потом?
0: Мытищи, могу приехать.
7: Сахалина не надо.
0: Не, я в Сахалине так. Я тут приезжал, тут у меня одна знакомая была. Я пылесос ей привозил. Да, вот.
7: Понятно. Мне кажется, что это как раз-таки вы меня обманываете по всем параметрам,
0: нет,
7: да?
0: Нет, я вот. Ни в коем случае, я человек не молодой, да. Мне не надо здесь обманывать никого. Дело в том, что унитаз сейчас, если хотите, я аккуратненько его откручу и вам привезу новенький на Новый год, помою.
7: Давайте.
0: Вам что там, не помешает, как говорится, может куда-нибудь, да, приделаем. Вот. Но мне сейчас главный вопрос решить, ногу высунуть отсюда. Я бы ногу высунул бы, потом бы там аккуратненько бы пришел бы, открутил бы. И привез бы как трофей. Ну, что называется, на память об этом инциденте интересном, правильно?
7: Угу.
0: Вот. Ну, ладненько, понятненько. Так а как вообще у вас настроение-то?
7: Да, не знаю, как в кал-центре.
0: А, ну, понятно, у кал-центра дело такое, там всегда все, как говорится, кал-центр, есть кал-центр, ну, понятненько, ясно. А что ж мне, когда администрацию-то приведут сюда, вот этого заведения-то?
7: Так в Сахалин или куда вы, или в Москве?
0: Не, я сейчас в Сахалине здесь.
7: Так в Сахалине, да?
0: Ну, так я приехал, говорю, на пару дней в Сахалин вот приехал, да.
7: Вы в ресторане Сахалин находитесь?
0: Да. Ну, это, как он называется там, это, ну, вот это, не ресторан, а вот это вот, ну, извините за выражение, блядушник вот этот вот.
7: Угу.
0: Я вот здесь, угу. Да. Ну, я здесь так, чисто случайно. Я не такой, я просто что-то пиво захотел. Ну, я не пил, еще не успел. Немножко только, литров 5 выпил.
7: Так подождите, вы из Сахалина приехали в Москву. А сейчас в каком, в Небаре находитесь?
0: Я наоборот с Москвы приехал в Сахалин в Небар. Я москвич коренной, я не замкад, все нормально. Я москвич коренной. Я живу напротив башни Останкино. Я вот прямо из окна, когда сижу, вижу ее, светится.
7: Да. И такой факап у вас, конечно, произошел неприятный.
0: Ну,
7: да, в баре
0: такой
7: в Сахалине.
0: Этот бикап. Вот. Бикап такой произошел. Ну а что, у меня в жизни, знаете, бывает всякое. Вот это такой, конечно, инцидент интересный. Приехал посмотреть, как говорится, на вот этот вот маяк, вот этот знаменитый сахалинский маяк. И в итоге насрал. То есть, ну, поняли, да, застрял. Вот. Поэтому пикап не получился. Ой, факап, или как вы сказали, бэкап.
7: Бэкап, да, бэкап.
0: Ну вот, ну поэтому, если вы, я ж звоню куда, не просто так же номер нашел, я ж звоню к вам по делу, а не просто потриндеть.
7: Да, собственно, я вам посоветовала, да, вот я сейчас напишу в руководство бара, чтобы вас вытащили из туалета, но вам придется обратиться в 112, потому
0: не,
7: что...
0: Не, а дальше-то что, ну вот они вытащат меня, а куда, где мне вас искать?
7: А
0: вы же понимаете, если вы мне поможете, я же теперь и с вами-то буду. Потому что мне же как бы, ну, все-таки вы меня спасаете, я ж не могу просто так это оставить.
7: Угу.
0: Помогая мне, вы подписываете себе, ну, брачный контракт.
7: Вот это повезло, устроилась я на работу.
0: Конечно.
7: Хорошо, вы просто тогда, как вас вытащат, позвоните и передайте привет и спасибо за помощь Ксении Собчак на наш номер, который
0: ну,
7: вы
0: хорошо.
7: Знаете.
0: Ну хорошо, а это как с Юлией Отрышкиной-то поступить?
7: Я ей передам сейчас.
0: А Алине вот эту Ишаку? Алине Ишаковой.
7: Угу. А, Алине тоже хорошо.
0: Ну,
7: так,
0: все,
7: ну, всего
0: хорошо.
7: Вам доброго. Да, не застревайте.
0: Хорошо, если меня не вытащат, я ж вам наберу. Я ж, знаете, я ж зафиксировал вас.
7: Хорошо.
0: Все, давайте спать не ложитесь, я наберу скоро. Сейчас я вытащусь и приеду.
7: Да, спасибо, все, очень ждем. До свидания.
0: До свидания. Да, сука. Да. Насрал,
8: блядь. Слышишь, до Богданчика сейчас, блядь, порву нахуй. Богдан богом создан, блядь, слышишь, не пизди.
9: Блин, не пойму,
10: Юрец, подсказывай. Что, как мне тут быть?
9: Я козюльку колупаю сейчас, блин, зеленая, высуну с носом, блин, вкусная такая. Блин, козюльку хочешь? На, пожалуйста. Козюль,
11: я в жопу ее запихаю сейчас.
9: Не-не, мне просто нравится, мне когда носик высыхает,
10: потом... А, да, давайте...
9: Из носика ПТ-шки. Буду плевать, блин, козюлечка.
10: Вот здесь хочешь? Пойдут, вот.
9: Хочешь мою козюльку пойдут?
11: Рабом, рабом.
9: Я сейчас колупаюсь в носики, блин, и козюльками всех угощаю в танках. Хочешь козюльку?
10: Я закрыл комнату, ну заткнись, парень,
9: хочешь,
10: ну пожалуйста.
9: Пожалуйста. Нет, хочешь козюльку Богдана попробовать? На,
10: дурак. Эй, пацаны, куда все поехали? А алло,
11: ты нахера его взял в этот?
9: Хочешь козюльку мою?
10: Да я его
9: мою?
10: Не брал.
9: Не хочешь мою козюльку?
12: Так, дайте ему бан.
9: Давайте я вообще козюльку дам, блин.
12: Тоже пожалуй.
11: Да это мужик сидит, угорает, ё-моё.
9: Я сейчас
12: колупался
9: в пупку. Я сейчас колупался в пупку, у меня пальчик провалился в дырочку, блин.
11: Так, короче, всей толпой.
9: Мне так нравится,
11: толпой.
9: Как он пахнет.
11: Вот сюда становитесь.
9: А хочешь козюльку?
11: ПТ-шки здесь остаются.
9: А ты хочешь мою козюлечку покушать? Хочешь, дурак?
11: Вот сюда вот.
9: А хочешь мою козюлечку?
11: Ты пока. 277, ты в ту сторону поехал. 277, вот здесь надо было встать. И Е3 тоже здесь где-нибудь встать.
9: А хочешь мою козюльку, ну, дурак? А хочешь мою козюльку, ну, дурак? А хочешь козюльку, ну, дурак?
11: Ебал ты, захват
10: ты!
11: У обезьяны мозги заклинили, короче.
9: А хочешь козюльку, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
11: Поехали играть дальше.
9: А хочешь мою козюлечку, дурак, дурак, чувак? Танкисты, дурачки, танкисты, дурачки, вонючие. Хочешь козюльку мою, ну, на. А хочешь козюльку, на. А хочешь козюльку, танкисты, дурачки, вонючие. Мой папа правильно сказал, что все таксистка в жопу ебал. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, танкисты говно.
10: Да. Юра, козюк, у нас правый фланг.
9: Хочешь похавать козюку? Мой папа круче.
11: Заебал, бля, закрой рот, нахуй.
9: А хочешь козюку, дурак, на? А хочешь козюку Богдана понюхать, на, дурачок? Зелененькую, хорошенькую, на.
10: Парень, а давайте ты сейчас
9: на танку лечу. Хочешь козюку, а хочешь козюку, дурачок, на, козюку?
11: Пацан! Подходи, садись,
9: стой. Я здесь, да. Да, я слушаю. Козюку будешь, да? Хочешь козюку, пожалуйста, на.
10: Конечно, хочу, давай, угощай.
11: Не спешите там, пацаны.
9: На, козюка, ну, козюка.
11: Поспешные выводы не делайте.
9: Козючку, хочешь?
11: А этот, на, куда поехал?
9: На, козючку, на, козючку, на, лови козюку, на. У меня вместо пулемета стоят на танке козюлькометы. На, козюльку, дурак. На, козюльку.
11: О, вот.
9: Хочешь козюльку хрум-хрумку? На тебе козюлечку, дурачок. Опа, понюхай, как пахнет козюлька Богданчика. М? Хочешь? На. Танкисты нюхали мою козюлю и хавали ее, прикинь, блин. Они все танки останавливали, вылазили из танков и козюлю хавали, сидели, блин, на поле боя. Ха-ха-ха, дурачки вонючие, на. Хочешь козюльку? На. Чмо? На, козюлечку.
12: Папа, твой долбаев, скажи.
9: Я здесь, дурачок, я козюльки тебе подколупаю, на. Будешь?
12: Передай бабке,
11: ты знаешь, человек сидит, который вот все детство унижали, теперь он здесь сидит и на других наезжает.
9: Хочешь козюльку? У меня папа крутой. У меня папа крутой.
11: Я же говорю, такой вот человек и сидит.
9: А мой папа сильнее тебя, он тебе бы...
11: Или который с психушки сбежал.
9: Ты слабый, ты не мужчина, ты не мужчина. Мой папа мужчина, он крутой, он накачанный, ты лох. Я козюльку тебе дам, на тебе козюлечку, на. Хочешь, пожалуйста?
10: Нет, третий баджер, поехали, ты здесь по правой стороне.
9: А хочешь козюлечку? Козюлку в базю, будешь козюлку? Вот тебе бози мой, какой дурак, блин, на козюлку, походу, мою.
11: Козюлка, давайте малышку.
9: Козюлка, козюлка.
11: Ой, этого, я сотого, добейте.
2: Танкисты любят козюльку.

0: Не, ну я хотя вообще нормально, не с командой из-за этого додика сидит, орёт просто какую-то нить собирает.
1: Да заебал ты, братишка, блядь, нахуй.
2: Козюринку Богдана, покушай, не стесняйся.
3: Я его не, пацаны, это в команде или кто-то в комнате сидит, орёт?
0: Козюринку мою, это Юрий в комнате, но я комнату закрывал, где ты включил?
2: Козюринку мою, покушай.
3: Если кто-то в комнате, то надо пересоздавать укреп, короче.
2: Танкисты говно, говно, говно тупое, козюльку хавайте мою, не стесняйтесь. Какой тебе дела вообще, блин?
3: Не, ну вот ты зачем так сидишь и делаешь? Это самые униженные люди только так делают.
2: Потому что, блин,
3: и тупорылые обезьяны, которые в Москве
4: интерфировали. Я униженный, понимаешь? Ой, мой папа мужчина.
3: Какого мужчины будет так ребенок себя вести?
2: Мой папа крутой.
3: Как обезьяна тупорылая. Это у какого мужика будет так вести?
2: Мой папа купил себе машину новую, Ладу Веста, а вы никто. Пошли.
0: Ладно, говнее.
2: Сам говно.
4: Ты папа, скажи, что он пилот и снег.
2: Мой папа тебе даст на клык. Говно.
5: Перелезал пилоточку.
2: Мой папа герой ВДВ, блин, а ты никто.
5: Переборщил просто. И сынишка такой же вылупился.
2: Мой папа на Майдане скакал, блин. Он все, блин, все тяжести.
4: Не реагируйте, это все провокация такая тупорылая. Вот и все. Не реагируйте вообще.
2: Мой папа на Майдане скакал, ногу потерял на Донбассе, блин. А ты никто, это... понял? Он
4: молодец, хорошо, все, не реагируйте, пожалуйста. Потому что это на самом деле провокация.
2: Вы просто завидуете то, что я родился такой крутой, блин. Я богат.
3: Пацаны, сидит один очкошник в комнате. Засел и не высвечивается.
2: Я Богдан, я здесь всегда,
3: вот
2: я
3: смотрю.
4: Юра, после боя, это как клип, это, создавай это.
2: Заткнись, пенсионер.
4: Здорово,
2: ты никто, делать. Ты никто здесь, понял? Я крутой здесь.
4: Ты
3: вот даже микрофон, блядь. Крутой
2: никто.
3: Очкошник, иди
2: ты
3: отсюда
2: никто,
3: вообще.
2: Запомни, блин, ты никто, ты не мужчина.
3: Заново комнату создаем.
2: Ты никто, ты не мужчина, я крутой, я Богдан. Пошел вон. Дурак.
3: Ты обезьяна ебанутая.
2: Мой папа,
3: вот ты кто.
2: Если бы мой папа был бы сейчас в этой команде, он бы вас всех унизил бы. Говно.
4: Да. Ну-ка. Да ты без своего папа уже унизил всех. Молодец.
2: Вы очень слабы все. Мне вас очень жалько, вы не мужчины. Вы говно.
4: Да, все выходим, ребята.
2: Заткнись, козел, говно. Боже, какие вы слабы все. Я поражаюсь, блин. Сейчас рэпчи зачитаю. Я рэп готов читать.
4: Ты знаешь, что такое пилот снег?

0: Yo, yeah, boy, Yeah, boy, Йошкере, бра, бра.
1: Дідка до Даніла Сахароза буде чи не буде? Кста діта, якай масла тиш в білі своє, вот свой фольксваген 2 клітра турбарю 5 на 40 астрал.
0: Не слышу. Боже, я их всех унизил, что ли, опять? Да уж, какие же они все-таки слабенькие мальчики.
2: Болтает. В
1: Они...
2: принципе, смысл просто стоять на базе.
1: Совсем вообще
0: Блин,
1: молчат.
0: мужички, помогите, моего папу забрали
1: Блять,
0: на
1: вот это
0: Донбасс.
1: нахуй!
0: Моего папу забрали на Донбасс в армию.
3: Блять,
1: Иди
3: какой-то
1: нахуй!
3: сын шлюхи говорит, блять.
4: И нужен ебер третий или нет?
3: А какой-то
5: 9-7
3: сын
5: нужен.
3: говорил, блядь.
5: 9-7, есть 9-7?
4: Говорю, ебер.
6: А вот тигр снайпер, ты чё угораешь?
0: Моего папу забрали на Донбассе, блин, в армию.
3: Я твоей мамы ебал в рот, и папу тоже, блядь. Пиздобол малолетний, блядь. Забрали.
1: Блядь, взял другого чела добавил.
2: Привет. Какая техника?
4: Капитан, нужен ебер или нет?
3: Сейчас, секунду, подожди-ка.
6: Ты чё, больной? Это не я говорил.
3: Сори.
7: Кошку надо?
6: Чё, конченый командир, блядь, это не я говорил, за что ты меня кикнул, вообще интересно.
3: А кто это говорил?
6: Я откуда знаю, это Ромарио вообще говорил, походу, у него это звук написан был.
0: Написан.
4: Написан. Я чё ты пиздишь, ты, блядь, ты хуй ебаный, блядь, иди нахуй со своими программами отсюда. Ты чё, блядь, думаешь, что это не видно или чё?
5: Слышь, ты человек.
7: Всем привет.
5: Как тебя зовут?
1: Он типа химик, он типа химик.
5: Ну химик, да, слышь, не надо, не надо ругаться. И все.
8: Что надо?
4: Есть некоторые люди, для которых только так можно, и все.
3: Все верно, да.
4: Здорово, ребята.
3: Золотые слова. Только так.
5: Приветствую.
9: Капитан, бурбаху возьмешь.
0: Блин, помогите, мой папа в армии Донбасса, его забрали из дома.
1: Этого нахуй за... Бля, как его ник? Скиньте в чат, блядь.
8: Командир, салам алейкум. Чё надо?
5: Малейкум, басала.
8: Ты это типа такой приколист, что ли, блядь?
5: Нет, ну а что ты захочешь-то, блядь, так говоришь?
8: Чё я говорю, чё не так?
3: Алексей, у тебя здрасте, у него салам. Смысл один и тот же. Зайдет американец, скажет hello.
1: Тебе не быкуй
3: так
1: просто.
3: Это смысл один тот.
5: Все, бро, да, все, бро, вообще.
6: Какая техника нужна?
3: Набрались. Поставьте стоит, ладно, поехали.
8: У меня 277, 430, что надо?
3: СТ-шку поставь сюда.
0: Ой, блядь, долбоёбы.
1: Анис, мне дробину оставить?
0: Дробину
3: нет,
0: тебе в очко, блядь.
3: Как его?
0: Придурочная, блядь.
1: Ромарио.
3: Да, на дробине. Играй на дробине. А, у нас дробини нет, да ВЗ ставь, ВЗ. Либо КС-ку там, что хочешь, бери.
0: Не пойму, блин. Объясните, пожалуйста. Итак, вот квадрат буква З. Едем сюда. Вот достаем свои большие пушки и начинаем стрелять.
5: Слышь, иди в жопу, понял? Говно ты сапатое.
0: Вообще заткнись, толстый алкаш.
3: Ладно, все, не
10: держи,
3: говорите,
10: Богданчик, только дедушке не говори.
0: Я заряжаю свою артиллерию. Трах-бах-бах, пух-пух. Я стреляю пивой.
3: Я вкатываю без остановки вот сюда.
0: Танкисты все любят хуй сосать. Мой папа вас всех бы дурачку вот так вот бы взял и щелчка бы вам дал.
1: Сейчас ты,
0: заткнись,
1: хрипатый.
0: Заткнись, хрипатый, бабла. Заткнись, крепатая женщина!
5: Если уважаешь своего отца,
0: ты никто!
5: Уважаешь...
0: Ты никто! Мой папа крутой, ты говно! Ты говно! Ты говно! А мой папа воин! Чмо!
5: Ты хуйта!
0: Я крутой, я сын папы! Ты никто, а я Богдан.
5: Ты никто, ты не сын.
0: Ты не мужчина, ты говно.
5: Ты уважаешь папу
0: за твой рот. Ты говно, а вы все не мужчины. Мой папа один воин. Мой папа воин, воевал и будет воевать. Мой папа крутой, а вы говно, все вы не мужчины.
7: Да хуй твой папа сосал, вот.
0: Мой папа воин, слушай.
3: У меня в команде завалить ебало, кто у меня в команде, блядь, сука.
5: Заткни рот, сука, блядь. Ты песни наслушал, да?
0: Заткни рот свой, ты никто. Пиздить. Если ты будешь мужчина, я тогда рот открываю. Пока сиди молча, пока я не начал злиться.
8: Командир, вкатываем, или что?
0: Мой папа вас всех уничтожит.
3: Вернитесь назад сейчас. Сейчас вернитесь назад, ребята.
0: Все мой папа крутой. Мой папа сильный, а вы все слабые.
9: А чё, карантин в школе закончился, и чё ты в танки играешь?
0: Заткнись, козёл.
3: Ромарио, зачем ты с ним базаришь, Ромарио?
0: Ромарио, иди нахуй.
3: Все зашли назад, дали, ребята.
0: Вся
3: алло,
0: команда, блядь. Вся команда, которая меня слышите, идите нахуй. Да,
3: Ромарио, блядь, чего ты больше блядь? Ты больше блудишь, Ромарио, ты мне больше мешаешь, блядь, чем этот гондон, блядь.
0: Чмошники!
3: Вернитесь, сука, назад.
5: Ты посрался.
0: Я посрался, да, я насрал тебе на танк, урод. Я посрал твой танк, хуйсос.
5: Ты посрался.
0: Я залез тебе на танк и прям туда насрал в дырку туда, вот в люк туда, все равно.
3: Ай, бля, как, почему, сука, вас рожают на свет, сука,
0: вы
3: блядь.
0: Вы все слабые, а я крутой. Куда, блядь,
5: мразь, блядь, ебучий.
0: Вот эти, алкаш.
3: Вот, конченые, вернитесь назад,
0: иди
3: да.
0: Иди нахуй, блядь.
5: Это пидорасы, блядь,
0: завтра
5: конченые,
0: мой
5: блядь.
0: Праздник, а не твой, алкаш, блядь, вонючий, блядь.
5: Ебал,
3: блядь, дитя шлюхи, да, блядь.
5: Вот дебилы, сука, блядь, рожает.
0: Ты,
5: родина рожает,
0: герой
5: рожает,
0: да, рожает,
5: дурак.
0: Ты, сука, пивной динозавр, блядь.
3: Это программа?
0: Ты пивной, ты знаешь кто? Ты пивной динозавр, ебучий хряк.
3: Бля, Ромарио, ты стоишь с этим, блядь, пиздоболом.
0: Я этого Ромарио, блядь, на хую вертел, блядь.
11: Данис, блядь, ты изначально, ты не закрыл комнату. Я при чем, блядь?
0: Ебальник закрой.
3: Я понял. Алкаш. Так, смотри. Орёт, я сделал
0: блядь.
3: Косяк.
0: Орёт, как резанный дебил, блядь.
3: Так нахуя ты тоже с ним флудишь?
0: А да потому что он пидорас, блядь.
8: Отжимает, гору отжимает.
3: Команда пидорасов, блядь. И ты с ним споришь, блядь.
0: Команда пидорасов, блядь.
3: До тебя не доходит, блядь, элементарные
0: команда
3: вещи.
0: Команда говна, блядь.
5: Я в рот слезу просто,
0: я
5: тебя
0: Богдан.
5: Дай ты сосал?
0: Я Богдан, я крутой, а вы говно. Хрипатое пьяное чмо. Ты хрипатое пьяное чмо.
11: С ним разговаривал вообще мой сын, блядь. Который, блядь, ему
5: 17
11: лет.
0: Пошел вон.
3: А я понял, так нахуя он разговаривает? Ты, какая разница, он разговаривает, твой сын или ты разговариваешь?
0: Вы все говно. А я Богдан, я богом дан.
5: Ой, блядь.
0: Что ты там не слышишь, даун, блин. Слушай мой рэпчик. Погнали. Бра, трампа, бра. Я, нихуя себе, я ебал танкистов, ебаных, блядь, долбоебов. Я ебал танкистов, я ебал пьяных танкистов, ебанутых долбоебов, конченых. Они пиво пьют, а я их ебу.

Танкист, пьешь пиво, то я тебя ебу. В попочку красиво ебу. Ебу. Танкист, говно. Танкисты, пидорасы. Танкисты, хуесосы. Танкисты, долбоебы. Нет в танках нормальных мужчин, только долбоебы. Мой папа крутой, мой папа воин. А вы не мужчина, вы говно. Вы в армии не были?

0: там чистый хуй.
1: Давайте обсудим ваших мам. ЛС, скиньте мне их фоточки и номера телефонов. Я хочу трахать леди от 40 лет и больше.

0: Еще что скажешь, говно? Давай, скажи, что ты. Скажи на Богдана, давай. Смельчак, ты никто, ты не мужчина.
1: Так. Ой, команда, блядь, закрытая, блядь.
2: Заткнись уже так. Нахуй, заебал щегол, блядь.
0: Давай, давай, давай, поговори мне на Богдана. И так припев. Я вас всехочку ебу,
1: ты видишь его, нет? Команда закрыта, бля, нет, закрыта команда, он остался, бля.
3: Здесь нет никого, здесь нет никого, алло, здесь никого нет, пацаны, успокойтесь. Тут типа я хуй его знаю.
2: Там возле этого, рядом с названием, вот тот 430-й сдохший с девяткой, его просто надо кикнуть и все нахуй.
1: Нет, ребята, еще раз говорю, тут его нету, блядь, этого дитя шлюхи тут нет, блядь.
2: Ну просто вот после боя надо перекличку сделать, это, блядь, не бой, а
0: перекличку, долбоёбы, блядь, перекличку.

0: Я хай, бля. Боже, какие они все слабые.
1: Ладно, ребят, я тоже пойду. Удачи,
2: Надо сейчас
1: спасибо
2: сервер
1: за игру.
2: поменять, эту команду перезапустить, блядь, и все. Ничья, да, там?
3: Эй, долбоёбы, блядь,
2: Да,
3: кто на
2: нет.
3: моего сына тот пиздел, чучело, блядь? Мне тут сын рассказал, что вы уебаны тут совсем страх потеряли, ебать, псы ебучие.
4: А, это ебр,
0: Они,
4: ебр, вот
0: блин,
4: этот
0: да,
4: живой
0: вообще,
4: ебр,
0: они меня,
4: который
0: знаешь, как
4: пролетел.
0: называли, блин, они мне такими словами, блин, говорили, блин, ну, накажи их.
3: Эй, вы придурки, блядь.
5: Его?
4: Да это вот
3: чучело.
4: ебр, который живой, его не
3: долбоёбина,
4: запомнил.
3: ебана, кто там моего сына оскорблял, гнида? Ну-ка,
4: Ник,
3: извиняйся.
4: 123,
3: Извиняйся,
4: Ник
3: тварь.
4: 123, его надо выкинуть.
3: Извинись, мразь.
5: Ты что, прикалываешь?
2: Да нет,
4: вот,
2: его,
4: на нем микрофон же горит, когда он пиздит.
2: Да нету его тут, блядь, они вылетели уже, нету его.
4: Да вы на него посмотрите, у него микрофон горит сверху, когда он пиздит.
5: Вы что, говорите,
2: ребят? Да нет, нет, нет. Вы ничего сейчас делаете мне?
4: Комната-то закрыта, комната закрыта, это
2: там
4: среди
2: слив,
4: нас
2: да?
4: какой-то дебил.
3: Да.
6: Алло.
3: Здравствуйте. Игорь Петрович, это вы, да?
6: Да.
3: Я прошу прощения, мне вас вот порекомендовали как адвоката профессионального. Мне нужна ваша юридическая помощь. Да.
6: А где вы? Где вы находитесь?
3: А мы с вами с одного города. Вот мне ваш, значит, ну, у вас был, так сказать, работал с вами напарник, да, вот вы дело его вели, Сережа зовут, вот. Сказал, что вы можете мое дело, вот, ну, как опытный адвокат, помочь мне.
6: А вы сейчас, вы в Смоленске или где сейчас?
3: Да, да, да. Да, да, да. Алло.
6: В изоляторе или где вы находитесь?
3: В смысле? Нет. Дома.
6: Дома.
3: Да.
6: А что у вас за дело в двух словах буквально?
3: В двух словах,
6: кто
3: значит...
6: Кто занимается? Полиция?
3: Вот, значит, смотрите.
6: Следствие или...
3: Да, да. Вот. Занимается следствие. Дело в том, что я вот был в магазине электроники, да, М-видео называется. Магазин электроники. Вот, смотрел эти самые там, ну, электронику, соответственно, да, вот, пылесос, ну, пылесос подобрал, мне очень симпатизировал, скажем так, пылесос. Вот, все, я его взял к приобретению, да, то есть, ну, вы не подумайте, я не вор какой-то. Я взял его все уже, несу к приобретению. Да, его пылесос этот в розетку включают, да, для проверки там в М-видео. Вот. Но я прошу прощения, у меня тут разыгрался аппетит, я вспомнил свою бывшую, и я трахнул пылесос. Трахнул прям. Вы меня простите, это, ну, как вы знаете, как называется... Ну, хулиганство, скажем так, да. Ну, мне вот хотят срок сделать там, на 3 года закрыть, как бы. Я не знаю, типа, да, это как вообще можно, как хулиганство какое-то мелкое расценивать. Либо же из-за того, что это общественное место, мне все-таки уголовный срок грозит за пылесос, то, что я его выебал.
6: А вы судимый?
3: Нет.
6: Ранее?
3: Нет,
6: да?
3: Нет, нет, нет.
6: А вам не 167-ю вменяет умышленное повреждение имущества?
3: Ну, 167-я, да, с хулиганством. За пылесос. Но я еще это самое. Я дело в том, что я его когда трахал, пылесос, извините за выражение, я его включил, он начал функцию всасывания. Я на член одел и кончил прям туда. То есть и пылесос сгорел, и все это прекрасно видели, и меня хулиганство за это еще впаяли. Да.
6: Ну, что сказать? Молодец.
3: Ну, молодец, не молодец, как говорится, нужно разобраться с ситуацией. Я-то деньги за пылесос выплатил, а все равно все это было на глазах у людей, как бы, да, и неприятный осадок, и
6: ну, да.
3: хотят меня наказать.
6: Ну, да.
3: Хотят меня наказать за пылесос. Пылесос вот этот Скарлетт красный.
6: А когда это было?
3: Месяц назад. Ну как мне? 3 недели назад где-то.
6: 3 недели назад, да?

0: Да.
1: А какой район ведет дело?
0: Центральный округ.
1: Да. Нет, я имею в виду, но это же Смоленский было.
0: Да, да, да, да. Ну вот этот район, как он называется, который у них самое... Там вот этот еще, который главный у них, вот этот, его не любят никто. Да? Вот этот, как он, забыл вот. Я просто человек не соображаю в этом. Я как бы Бивис бывалый в этом плане. Типа, я обычно работяга, у меня свой гараж, Лада Приора, машина. Вот, типа, да, вот. Ну, короче, Демидовский район, вот как он там, ну, у них называется этот, вот этот главный. А я в этом, ну, политике не силен, как бы, да, в юрисдикции, вот. Поэтому я, у меня ремонтирую Приору, у меня свой сервис. Я днем ремонтирую, а вечером пиво пьем с мясом, шашлык делаю. Ну, как бы, женщины у меня нет, потому что, типа, ну, мне не нужны лишние проблемы, как бы. Я мужчина серьезный, не, как бы, не для того создан, чтобы бегать за юбками, извините меня. Типа, сами понимаете, я же как бы самец, я создан для того, чтобы порхать и радоваться жизни. Извините меня, в кабалу в себя, в какую-то вгонять, такую, как свадьба и семейные отношения. Понимаете, о чем я?
1: Ну, я понял. А кто порекомендовал вас?
0: Серёжа.
1: Меня кто порекомендовал?
0: Серёга Чугун. Чугун Серёжа. Чугун Серёжа. Советский район. Советский район. Серёга Чугун. Чугунный парень.
1: Не помню даже.
0: Ну, как он у вас был? Что-то дело за изнасилование, по-моему, у него там. Крупнорогатого что-то было. Какой-то инцидент.
1: Нет, такие мне не попадались, крупнорогатые.
0: Да, ну, значит, это он крупнорогатый. Я не помню, но что-то рассказывал-то. Ну, вас мне посоветовал Чугун Серега. Чугунный. У него же 2 по 5, у него ходки.
1: Ладно,
0: были.
1: Да, я понял. Давайте звоните завтра, сегодня уже поздно.
0: Ну, вообще, скажите, какова вероятность того, что меня не посадят за пылесос?
1: Ну, может, и не посадят.
0: Не, за просто... пылесоску. Я ж его трахнул как следует. Мне, честно сказать, понравилось. Я его выкупил, сейчас дома с ним играюсь. Я поменял там...
1: Ну, и развлекайтесь дома, правильно?
0: Правильно.
1: Дома, ну, сколько угодно развлекайтесь.
0: Ну да, но я до дома не успел дотянуть. Дело в том, что там прям в магазине как включили его, я ж прям...
1: Ну ладно, ничего страшного.
0: Ну а вы так делали? Да? Алло.
1: Попробовать надо мне, что ли?
0: Ну, попробуйте, вам понравится. Хотите, мой можете взять.
1: Ну, тогда, когда понадобится, тогда телефон у вас, вот, у меня ваш есть, тогда я вам позвоню.
0: Ну, хорошо.
1: Ну, ладно, все, давайте тогда.
0: Да.
1: Угу. Все,
0: до
1: счастливо.
0: Завтра, до завтра, да. До свидания. Угу. Давай. А? Кто? Да, сука.

0: Алло. Алло. Алло.
1: Как же я орал с утра с этих
2: пылесосом, долго мы будем разговаривать?
1: Ха-ха.
0: Вот, смотрите.
2: Отлично, прекрасно. Хорошо. Молодец, продолжай потом.
3: Ай, блядь!
0: О, алло! Чё, блядь? Ну а чё, блин? Я продемонстрировал, блин, как работает аппарат, да?

0: Алло.
1: Алло, подполковник, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это генерал вас беспокоит.
0: Какой генерал?
1: Генерал Жмышенко.
0: Чё-чё?
1: Генерал Жмышенко вас беспокоит, ёбаный рот. Это вас вызывает на Донбасс, блядь, вы поняли?
0: Не понял, кто-кто?
1: Генерал Жмышенко Валерий Альбертович. С сегодняшнего дня пришел приказ об том, чтобы вас отправить на Донбасс.
0: Кто это? Блин, подожди, у меня тут шум посторонний. Кто это?
1: Генерал Жмышенко, тупородовой Жмышенко, как говорится, от отставки. Это сама 228-я отдельная мотострелковая.
0: Блин, да подождите, вы не шумите, я не отчерезу. Кто это?
1: Вторая мотострелковая отдельно механизированная бригада. Генерал Жмышенко.
0: Какой, блядь, нахуй генерал?
1: Генерал Жмышенко, ты пидорас, ёбаный, сука, блядь, на Донбасс отправлю, блядь, гнида ёбаная, блядь, ты как разговариваешь с генералом, блядь. Ты, сука, блядь, ёбаный
0: да
1: рот,
0: плохо,
1: ты
0: блядь,
1: подполковник пары, блядь.
0: Генерал.
1: Пидорас, ты ёб подполковник, блядь, ёбаный, блядь.
0: Генералиссимус,
1: падла, блядь, ёбаный рот, сука, твою мать бомбил, хуйло, ёбаная, сука, блядь, я честь,
0: блядь,
1: ты хуя, блядь, падла.
0: Блядь, ты кто, сука, блядь?
1: Не попался, нахуй, блядь. Да. Да. Я не знаю, где-то нашел этот номер, где-то лазил в донатах и нашел этот номер. Да. Хотя меня просили позвонить, поздравить с днем рождения. А, вот нашел, да, нашел.
2: Какой футбол?
1: Ну вот, которую вы делали, футболку. Сделали которую футболку.
2: Ну это мой личный номер, я сейчас не представляю, с кем я разговариваю.
1: Я понял, Катюш, я просто, Катюш, я знаю, это ваш личный номер, я в принципе, я все знаю, я поэтому звоню вам, по большому счету. Я хочу сказать, Катюш, извини, конечно, но твоя футболка хуевая.
2: Это не моя футболка, это футболка всех маек. О какой футболке речь?
1: Ну она хуевая, честно, вот извини, конечно, она хуевенькая.
2: О какой футболке речь?
1: Катя, ты на работе сейчас или где?
2: Нет, я дома, у меня выходной.
1: А, выходной, ясно. Я думал, ты на работе просто. Ну ладно, просто вот смотри, футболка хуйня и все хуевое. Можешь новую сделать?
2: Вы подходите во Всемайки, объясни свою проблему, что вам не понравилось.
1: Ну вот, Всемайки.ру. Я вот, да, я... Купила она хуёвая, все облезла на ней, там, этот, пейнты вот эти, да, ваши, блядь, пейнт. Все облезло, все начало линять, все, блядь, слиняло, блядь. В итоге, все, блядь, ваши футболки, они, да, все.
2: Хорошо, с кем я говорю, у них?
1: Валерий Альбертович, частный покупатель футболок для того, чтобы использовать их в качестве анальной утехи. Что?
2: Валерий Альбертович?
1: Да, полное имя это, ну... Можно сократить, но только будет Боров, если сократить, да.
2: Хорошо, вы подойдите с вашей проблемой во Всемайке, администратора.
1: Да, я подошел, а мне сказали, что это не типа не ваша футболка. Там была написана эмблема, я взял, насрал на нее, нечаянно она стерлась, Катюш, представляешь? А-а-а.
2: Ну, я сейчас не могу вам помочь. Да,
1: а когда можете помочь? Подходите.
2: Ну, я завтра работаю, я не представляю просто, что там за принт и в чем.
1: Да вот принт, а был красивый принт, да, был. Но потом я постирал, я был, понимаете, вот в чем, собственно, суть, в чем проблема-то. Я взял футболку, но на первый взгляд нормальная была. Потом я, ну, по пьяни, насрал на нее, по пьяни, сидел на ней, потом обосрался, и, в общем, она была в каловой массе. Я взял ее, постирал, блин, постирал. А там вот эта каловая масса так и осталась, ну, не стиралась, господи. И принты все отпали вот эти вот. Да.
2: Хорошо, как я могу вам помочь? Ваше да. Удивление?
1: Ну, давайте, Катюш, для начала извинитесь.
3: Спасибо тебе за подписку.
2: А, хорошо, от лица компании Всемайки.ру я извиняюсь.
1: Извиняюсь, да, скажите, я извиняюсь и обязуюсь, ну, выслать вам футболку в новом экземпляре.
2: Выслать?
1: Ну да. Ну или просто
2: я же не могу пообещать это от себя, вы понимаете, я просто работник.
1: Да, понимаю,
2: вы,
1: Катюш.
2: Подходите с этой футболкой, мы посмотрим.
1: Так она воняет вся, ужасно воняет.
2: О, ну что ж.
1: Да.
2: Вам неудобно принести вонючую футболку?
1: Ну, блин, просто, ну как неудобно? Мне это удобно. Будет ли вам удобно ее посмотреть в таком виде?
2: А, ничего, приносите, посмотрим. Вот, и мы даем обычно листочек, где написано, при каких условиях стирать эту футболку.
1: Так вы мне дали, я этот листочек положил в кармашку и насрал прямо на него. Да.
2: Что же вы так это...
1: Да я просто пожилой человек, извиняюсь за свое поведение, Да, вот, Катюш, ну хуевенькая футболка, ну правда, хуевая.
2: Хорошо, я свяжусь с Новосибирском, и мы попробуем решить вашу проблему.
1: Да, пожалуйста, потому что очень сильно переживаю. Я отдал, ну как бы доверил вам, отдался полностью, скажем так, вам, и вы меня так вот подвели, да, вот всё, каловая масса, она...
2: А что, какая картинка была на футболке?
1: Ну, там был на футболке Боров нарисован, Боров, МС Боров, Боров.
2: МС Боров?
1: Да, рэпер.
2: Я лично её делала, да?
1: Да, рэпер МС Боров.
2: А как давно делали?
1: Да, ну как, в принципе, не так уже давно, но, понимаете, и футболки, обычно я футболки ношу по полгода, я с Украины сам, как бы у нас там, сами понимаете, я обычно годами ношу одну и ту же футболку, но, как говорится, сейчас я решил все-таки приобрести еще одну вашу футболку, и, как оказалось, качество, как гарантированное, хлопок, но хлопка ноль было. Поэтому футболка хуевая. Ладно, конечно. Всего доброго. Надеюсь на адекватное решение проблемы.
2: Хорошо, подходите.
1: Хорошо. Раз, два, три. Готовы? Готовы или нет? Скажите, вы готовы?
4: Да.
2: К чему? К решению вашей проблемы. Мы попробуем сделать все, что хотим.
1: Скажите, я готова.
2: Я готова.

0: Нормально, че не? Алло. Да. Да пала, дивуля, что там говорить? Пала, да. Хуя, док, нет, самое время сдать анализы крови, мочи. Блядь, да ты заебал, ну ты постоянно меня просишь, чтобы я эту каловую массу сдавал. Мне же, блядь, срать нечем, я же все высрал им там, уже вся больница в каловой массе моей. Ёб твою дей.
1: Привет, независимая лаборатория инвитро. Ваш
0: Кому?
1: звонок для нас. Пожалуйста, внимательно прослушайте меню автоответчика для верного
0: Не
1: выбора
0: хочу
1: средств
0: я слушать.
1: быстрого получения информации.
0: Соси.
1: Уважаемые пациенты, к сожалению, на данный момент по техническим причинам
0: Блять.
1: Не работает база данных.
0: Сука.
1: Для получения результатов исследований просим вас перезвонить позже.
0: Шу.
1: Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Для соединения со специалистом нажмите 0.
0: Ого.
1: Если вы хотите вызвать бригаду на дом и уточнить информацию по исследованию,
0: Да.
2: обращаем ваше внимание, что с целью повышения качества обслуживания все разговоры с операторами записываются. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
3: Справочная инвитро, Марина, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут? Не услышал я.
3: Марина.
0: Неважно, как вас зовут, главное, что меня зовут, а вас нет. Спасибо
4: Дед,
0: за внимание.
4: Здорово.
0: У меня проблема образовалась. Вы как, вы врач или... Ну, мне просто консультация не, ну, нужна. Я конкретно врача хочу, вот, ну, записаться. Можно или нет?
3: У нас врачей узкой специализации нет.
0: Ну,
3: к
0: я
3: какому?
0: Тоже... Мне узко
3: какому?
0: Надо. Мне узко нравится, дедушки. Кого?
3: Мы можем предложить вам обратиться к нашим партнерам, медицинскому центру «Лечу». Для консультации могу вас переключить на оператора справочной службы «Лечу».
0: Да, давайте.
3: Партнёром
0: медицинскому
3: центру «Лечу». Для консультации
0: ну,
3: могу...
0: Ну да, да, давайте, я жду, да. Да.

0: Клиник Личу. Ирина, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Светлана, здравствуйте. Вечер добрый, как говорится, здравствуйте. Я прошу прощения за беспокойство, Наталья. Я хочу это самое конкретно, да, конкретно вот вас проконсультироваться, да, и непосредственно уже после чего записаться на обследование. Возможно это сделать или нет?
0: Ну, консультация минимальная, поскольку у нас нет медицинского образования. Какой вопрос вас интересует?
1: Ну, мне врач вот нужен, который может мне излечить от недуга, так сказать, моего уже довольно-таки давнишнего, да, недуга. У меня проблема с... Ну, я не знаю, я человек пожилой, да, я вот эти слова современные особо не знаю, но вкратце объясню. У меня... Я обкакиваюсь. Постоянно у меня вытекает... каловая масса из анального кольца постоянно, то есть сфинктер не способный удерживать наплыв каловой массы.
0: Ну, вам наверняка для начала надо обратиться к терапевту.
1: Кого? Ну, меня сказали, что... я вот звонил, да, когда-то, мне терапевту. Сказали, мне нужен андроид, да. Андроид нужен этот самый, андроид, как его этот, андроид.
0: Уролог-андролог вы имеете в виду?
1: Ну, как он, андроид или как он, или я не пойму, либо Microsoft, какой он там, не пойму, уролог?
0: Или есть врач-уролог-андролог,
1: да, да.
0: Но есть врач-проктолог.
1: Я понял, но мне нужен гинеколог именно, да.
0: А, уролог-андролог.
1: Ну да, да, да. Ну, а можно
0: данные
1: это
0: врачи
1: сам...
0: принимают в наших центрах.
1: Да.
0: Но, к сожалению, по техническим причинам у нас сейчас база данных не работает,
1: а
0: и
1: как?
0: Запись к врачу не ведется.
1: А когда она будет
0: я
1: работать?
0: Я попрошу вас перезвонить в понедельник по данному
1: Господи,
0: вопросу.
1: Понимаете, вас как зовут? Как вас зовут?
0: Ирина.
1: Неважно. Вы понимаете, Светлана, я в данный момент обосрался. То есть у меня недержание каловой массы. Я чопик вбиваю под шампанского. Мне это никак не нравится. Я хочу специализированную помощь, чтобы мне оказали.
0: К сожалению, я лично вам отказать помощь не могу, и при этом же я говорю, я не врач, медицинского образования не имею, вам надо обратиться к врачу. У нас сейчас запись не ведется.
1: Наталья, ну может вы мне хоть анальное кольцо заштопаете?
0: Нет, лично я не смогу вам ничего сделать, я не имею медицинского образования, ничем помочь не могу.
1: Вы поймите меня, пожалуйста, я пожилой человек, мне очень сильно...
0: Я вас понимаю, но я помочь вам ничем не могу, к сожалению.
1: Ну а можно мне чопик убить в попу, в дыромаху туда, деду?
0: Я вам ничем помочь не могу, я вам сказала уже.
1: Я не врач. То есть если я сейчас буду каловой массой изливаться, вы мне даже не приедете, не заспециализируете, правильно?
0: Вам надо вызвать тогда будет скорую помощь. Я лично не могу к вам приехать, я не имею медицинского образования.
1: Вы занимаетесь излечением анальных импульсов?
0: Нет, не занимаемся.
1: Ну, у меня просто это самое, кольцо мое зудит и выливается оттуда жидкая каловая масса, то есть стул пожилой.
0: Вы позвоните, пожалуйста, в скорую. Я думаю, что вас там проконсультируют, и если какая-то ситуация серьезная, врач приедет на дом.
1: Вы понимаете, с каждым сказанным вашим словом у меня все больше под ногами каловой массы.
0: К сожалению, я ничем помочь вам не могу. Всего доброго.
1: То есть вы не знаете, какой врач мне нужен, да? Алло. Да ебаная Люсь. Паспорт покажи. Да, я... Сейчас, одну секунду, что-то телефон звонил. Ебать. Да. Сейчас, солнышко, сейчас. Третий ваш номерочек у меня. Вот, спасибо вам большое. Ребят, я извиняюсь, тут Егорка не пробегал, не пролазил. О, вернее, не пробегал, не слышу. Да. Алло. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, это Денис Александрович, да, Котов.
2: Да, я.
1: Да. Скажите, пожалуйста, я вот по поводу вакансии в пятерочку, да, вот есть какие-то вакансии? Мне вот вас посоветовали, вакансии в пятерочку есть в данный момент актуальные какие-то?
2: А в каком городе?
1: В вашем городе. В вашем.
2: В каком?
1: Ну, вы в каком проживаете?
2: Я-то проживаю в Москве.
1: Ну так да, я же с Москвы, я вот, мне вот знакомые ваши дали, да. Да.
2: Ну, в Москве вакансий нет, я не знаю, я же в Москве не работаю.
1: Ну, а где есть-то? Я, в принципе, могу командировки, вот. У меня еще есть Дубцана. Ну, в смысле, ну вы поняли.
2: Чего еще есть?
1: О, немножко сопла, как говорится. Я человек пожилой, мне 54 года, мне вакансия бы какая-то в пятерочку.
2: В пятерочку вы, в принципе, можете, вы просто на сайт можете зайти да посмотреть вакансии. Я в Москве не работаю, у меня я работаю в Московской области.
1: Да я могу и... Я не знаю. А где вот, вы знаете, вакансии? Я прям могу приехать в любой город. Мне просто нравится пятерочка, мне очень нравится.
2: Ну вы зайдите в любой магазин, да. Пятерочка. Да. Возьми, подойдите к директору магазина, обратитесь, и вам подскажут, где есть вакансии.
1: Да я просто подходил, он говорит, типа, у меня же документы, я беженец с Донбасса. Он сказал, что, типа, нужно официально.
2: Нужно официально, да, я ничего не смогу сделать.
1: Ну вот, а
2: я
1: если...
2: Я официально не смогу.
1: Ну просто понимаете, я киборг, у меня одна нога там, одна тут. Как-то возможно это все дело решить?
2: Я не смогу никак вам.
1: У меня Егорка, меня зовут Егорка.
2: Ну, я, к сожалению, ничем вам помочь не смогу.
1: Ну, я понимаю, документы не вопрос, дело. Просто меня зовут Егорка, я хочу грузчиком работать.
2: Ну, хорошо, сделайте документы, перезвоните мне, давайте решим свою эту проблему.
1: Я понимаю, просто я долгое время жил в Германии, сейчас вот решил переехать, да.
2: Как говорится, вы сказали, вы из Донбасса.
3: Я попросил,
1: ну, да, потом в Германии жил.
2: А как вы долго жили в Германии, если на Донбассе события только 3 года назад начались?
1: Ну, я душою с Донбасса, я там вырос, а потом переехал в Германию. Вот,
2: так.
1: Да, я Егорка.
2: А как вы, беженец-то вы откуда, я так и не понимаю? Вы беженец с Донбасса или беженец из Германии?
1: Из Германии, тоже из Донбасса.
2: И вы из Германии тоже? Вы из Германии тоже беженец?
1: Ну, сейчас уже получается, что так, да. Я просто люблю пятерочку.
2: Да. А как же вы въехали? По каким документам-то вы въехали в Россию?
1: Как это? У меня временное убежище, да.
2: Какое?
1: Германия. Российская Федерация получила убежище по германскому документу.
2: Хорошо. Ну, делайте документы, перезвоните мне и давайте...
1: Я понимаю, но вот скажите, а грузчикам актуально? Мне очень нравится грузчиком быть.
2: Да, актуально, актуально.
1: Я просто люблю вот ящики погрузить, перегрузить, а потом у меня получается... Я 3 дня дома, 3 дня работу. 3 дня погрузил, да, был, это моя работа. Потом тупо 3 дня пил пиво. И вот вечерами играл.
2: Делайте документы.
1: Вечерами играл в игры, вот. Ну и бухал пиво, чисто отдыхал. Ну, как говорится, расслаблялся. Нормально, чини.
2: Нормально, нормально. Сделайте документы, все, еще раз мне перезвоните, и мы решим.
1: Ну все тогда, да. Все. Все. Я Егорка. Егорка.
2: Я понял, понял.
1: Подпишите, Егорка.
2: Егорка.
1: Егорка. Я Егорка. Да, да, да, да, да, да, да. Да что там говорить, господи. Бэби-бон, бэби-бон, бэби-бон, да, да, да, да, я. Да, да, да, да. Хуян, док. Здорово, апогей. Апогей. Я пожилой Егорка. Здравствуйте.

0: Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Здравствуй.
0: Говорите.
1: Это дядя Игоря. Я вступился за Вову. Его побить хотели.
0: Ага.
1: Вот, поэтому, как говорится, здравствуйте. Привет, как говорится. Алексею. Каоло, гэле. Алло.
0: Какого Вову вступились?
1: Ну, Вовка этот, тупо, Глэк. Вован. Это дядя Игорь. Дядя Игорь, я за Вовку вступился. Тут дрался он. Алло.
0: Какой Вовка дрался?
1: Ну, ваш Вовка. Ваш или чей Вовка? Вы ж мать Вовкина.
0: Когда?
1: Да вот недавно дрался. Я за него вступился. За Вовку. Да.
0: Ну, и что вы дальше хотите?
1: Я хочу сказать, что привет, кого Лех. Я Алексею. Я хочу сказать, что я вот вступился за Вовку, да, а теперь хочу немного выпить алкоголя.
0: И чё?
1: Налейте, пожалуйста.
2: Что случилось? Алло.
1: Алло, здравствуйте. Я,
2: да, да, здравствуйте.
1: Я вступился за Вовку, я дядя Игорь. Я хочу передать привет Легле и Олексию.
2: Угу.
1: Да. Как настроение ваше?
2: Так, еще раз, я не понял. Вы кто?
1: Я дядя Игорь.
2: Дядя Гена?
1: Дядя Игорь. Игорек я. Игорь. Дядю
2: Игорь. Дядя Игорь, да, я слушаю вас.
1: Я вступился за Вовку, его хотели побить.
2: Ну, хорошо, дальше.
1: Ну, я вступился за него, короче. А теперь я хочу немножко... Алло.
2: Что немножко? Мужчина, где вы взяли этот телефон?
1: Я кого Легле, Алексей. Алло.
2: Ну, хорошо, дальше.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Это дядя Игорь, ёбаный рот.
2: Слышь, дядя Гена, ёбаная
1: Это Вася, дядя Игорь, дебилина ёбаная, блядь! Слушай внимательно, не ори, блядь! Глотку свой не повышай, сын шлюхи, блядь! Это, блядь, я, нахуй, дядя Игорь, блядь!
2: Ну, где ты взял...
1: Хуй, ну! Извинись немедленно! Извинись, что тон повысил, блядь!
2: Ты где-то телефон взял? Какого хера ты звонишь?
1: Извинись, я тебе сказал. Быстро. Не слышу. Я не слышу, ты молчишь, или мне показалось? Это дядя Игорь.
2: Я не пойму, ты кому телефон давал?
1: Каго Легле и Олексию? Каго Легле и Олексию? Сука, блядь. Да, я. Да что там говорить, господи? Ой, господи, ну мне это нахер, я в шоке, блядь, идиоты, блядь, да. Кого Легле и Алексею, привет, в каком моменте надо было передать, я так и не понял, да, ну ладно, хуй с ним, хуян, ну-ка. Да, я. Кого Легле? Ой, господи, я в шоке. Анна, извиняюсь, что-то оборвалось. В общем, я хочу вас сделать заказ. Эксклюзивный пакет Борис, который, ну вот, посвященный Борису Немцову. Вот хочу, конечно, вот, понимаете, можно это или нет?
3: Я пакеты не делаю.
1: Ну, я понимаю, но мне эксклюзивные. Просто мне вот Борис, хочу сам вот пакет лично создал. Ну, я придумал название, да, вот. Вы как талантливый дизайнер... Вообще, замечательная женщина, я бы сказал, просто самая лучшая. И вот поэтому я вот обращаюсь к вам, вот, как к талантливому человеку, для того, чтобы заказать эксклюзив. Вот, пакет «Борис». Я назвал Борисом, вот, потому что посвящаю его Борису Немцову. Возможно или нет? За хорошую сумму.
3: Пакеты не произвожу, я делаю только одежду.
1: Да, я понимаю, но я бы это... Можно, да, мне сделать, вот, я имею в виду пакет в целом, мне нужно количество футболок много, вот, с плакатом Немцова, понимаете, мне много нужно, много. Я человек обеспеченный, я миллионер. Мне нужно, чтобы все, ну, как бы, понимаете, много сделали. Вот я большую партию хочу вас заказать. Вот, я, да. Можно мне сборкой, сборечкой, можно, че не? Сколько будет стоить, чтобы вот этот, да, 500 вот этих вот футболок сборечкой сделать?
3: Знаете, я передам сыну, сын занимается футболками как раз. Может быть, ему это будет интересно.
1: Я вот сейчас сижу в данный момент, и у меня тупо-тупо чешется колечко анальное. Я палец засунул, высунул, воняет глиной. Как это объяснить?
3: Ты козел, сука.
1: Не понял. Алло. Козел. Да, да, да. Чики-чики-та-чики.

0: что обидно, да, Андрей? Да-да-да. Да-да-да.
1: Магазин Дайвинг Шоп, меня зовут Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я хочу это самое. Значит, мне нужен для дайвинга, да, вот костюм вот. Вот, мне нужно вот узнать. Вот максимальная глубина какая, да, в этих костюмах ваших? И они различные по глубине или как они идут у вас?
1: Ну, знаете, ваше погружение на глубину зависит лишь от вашего, скажем так, организма, а не от костюма. То, к чему приспособен ваш организм больше.
0: Но у меня пожилой немного.
1: В среднем это 30-40 метров получается свободный дайвинг для любого желающего.
0: Да мне 54 года реально, я тупо хочу нырнуть как русалка. Ну, чтоб тупо реально погрузиться и тупо карасяв поймать за хвост. Ну, тупо, знаешь, когда ныряешь, это самое, в поисках там всяких вещей затерявшихся. То есть буду нырять по глубинам различным, в поисках так называемой жемчужины. Понимаешь, о чем я? Мне нужен такой практичный.
1: То есть подводной охотой хотите заниматься, я правильно понимаю?
0: Да, да, да, этой самой охотой. В поисках жемчужины, как говорится, дедушка отправляться будет, как пожилой Коломбо. Немо, капитан Валера Немо.
1: Вот. Ну, звучит захватывающе. Ну, в принципе, да. Набор начинающий, это стандартный, получается, гидрокостюмы,
0: да.
1: Баллоны, ласты, маски, все стандартно. Все, что вы видели во всяких фильмах, там, в сериалах, вы так, на такой, бюджет рассчитываете.
0: Да, ласты я еще склеить не собираюсь, ласты мне не надо, деду. Мне надо так, чтобы баллон кислородный был. Ласты склеивать не собираемся. Ныряем глубоко.
2: Валера, привет.
0: Им четко.
2: Покажу.
0: Вот, то есть смотрите, ну, мне нужен баллон. Сколько минут баллон вообще-то этот реально?
1: Ну, свободно сможете, в зависимости от объема баллона, есть 12 литров у нас, 15, 18 литров. И в зависимости от объема сможете находиться под водой как от 20, так примерно до 35 минут.
0: 35 минут, сколько нужно литров?
1: Ну, как раз подойдет 18.
0: 18, да, то есть 18 килограмм вес его будет.
1: Нет, нет, нет, это не вес его 18 килограмм, это баллон на 18 литров в объеме воздуха.
0: А, ну а по весу как он вообще реально?
1: По весу, ну, килограмм так 12-13 будет.
0: А маска какая-то идет же, да, вот маска?
1: Ну, маска не в комплекте идет с баллоном, но, в принципе, масок у нас очень много.
0: Ну, это вот есть маска, как у этого Детрова, маска Детрова. Есть такая, чтобы я тупо нырял и таким голосом, типа, знаете, рыб пугал, реально. То, что я без маски, я же должен везде с маской, как говорится, реально.
1: Извините, какая маска?
0: Маска Детрова, реально. НТ-3500 плюс один пульс.
1: Ну... Я даже такого у нас не помню сейчас, конечно, ну,
0: XXL, XXL Turbo 2.0 NT5000 XL.
1: Penis. Не, у нас только NT200 для изменения голоса.
0: А, ну тогда пошел ты нахуй, голубчик. Падла, сука, ебаная. Фэк, утка ебаная, шкарек. Ага, осуждаем.
3: Мы позвонили в открытое акционерное общество «Ямал-СПГМ». Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тоновом режиме. Если вы не знаете внутренний номер сотрудника, или вам необходимо обратиться к другим вопросам, направляйте свое сообщение на электронный почт по адресу ямал-спг@ямал-спг.ру. В случае оказания почтовых и других услуг наберите внутренний 13-281.
4: Там не похуй. Ты, блядь, ты работаешь, что ли? Сейчас от последнего винетика скушаю еще одного. И все.
3: Здравствуйте.
4: Хай.
3: Вы позвонили в открытое акционерное общество «Ямал-СПГ». Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тоновом режиме. Если вы не знаете внутренний номер сотрудника,

0: Слушаю.
1: Данилкин беспокоит капитан, значит, что там у нас возможность стать к причалу номер 2 для выгрузки? Возможность есть такая сейчас?
0: А? Еще раз, кто вы?
1: Капитан Данилкин беспокоит, значит, мне нужна это самое, ну, возможность стать к причалу номер 2 для выгрузки. Да. Данилкин, капитан, мое имя. Как про это?
0: Я понимаю, но у вас даже в планах нет, в графике у вас нет. Я не знаю, что, куда вы идете, для чего вы идете.
1: Как это нету планок? Я вы вот встаем вот здесь на воде, значит, сейчас, в открытой воде. Экватор. Да перед уже сейчас я хочу так причалу.
2: Дедушка, я просил
1: второму
2: позвонить по этому номеру.
1: Тогда возможность такая будет, мне нужна выгрузка на 10 тонн.
0: Сколько у вас выгрузка?
1: 10 тонн выгрузка.
0: А чей груз?
1: Груз, значит, у меня 10, это самое, фекалий. 10 тонн фекалий, цистерны 10 штук. Крейсер стоит, ты знаешь,
0: цистерна,
1: что делать.
0: Цистерна 10 штук?
1: Да,
0: цистерна. Цистерна 10 штук?
1: Да. Фекалия. Фекальные массы, фекалии, удобрения с Китая.
0: И у вас 10 цистерн, правильно понимаю?
1: Да, Светла. Да.
0: А кто получатель груза?
1: Это самый, ОАО, Мегалюль, ОАО, Мегалюль, ОАО.
0: Кто? Мега кто?
1: ОАО, Мегалюль.
0: Мегалюль? Вы вообще куда звоните?
1: Как это куда? Это что, диспетчер порта самый? Правильно. О, Мегалюль.
0: Сабета, да.
1: Да, Сабета.
0: А зачем вы сюда звоните?
1: Ну, я капитан. Я капитан, да.
0: Послушайте, вас в графике, послушайте меня внимательно. Ну, вас в графике постановки причала нет.
1: Как нету? Что, убрали, что ли, меня? Я как мне всплыть-то надо?
0: Я вам еще раз объясняю. Капитан Данилкин в графике постановки судов к причалу не значится.
1: Как ты значится? Я здесь стою, значит, у меня 10 цистерн здесь. Экстра причаливание. О, Мегалюль, по заказу. О, Мегалюль. О, Мегалюль. О, открытое акционерное общество. Мегалюль. Да, Унилка, с меня. Капитан. Капитан. Да. Данилкин. Не слышу вас. Как принято, второй? Алло.
0: Я вас слышу, но я вам еще раз объясняю.
1: Поймите меня правильно, у меня груз испортится. Груз испортится, 10 тонн фекалий. Груз испортится. А почему меня нету в списках? Почему?
0: Я не знаю, что вы видите.
1: Ну и что будем, может, я причалюсь тогда ко второму?
0: Что ко второму?
1: Причалюсь.
0: Как вы причалитесь, если у вас нет в графике?
1: Ну, постою, причалюсь там, посмотрим, может, впишут меня. Что смешного? А что мне делать?
0: Вы понимаете, куда вы можете звонить?
1: Как куда? Диспетчеру порта куда? Куда? Я вам уже сколько раз звонил. Мы с вами работаем уже не первый год. Я же капитан судна. Вы здесь крейсер у меня.
0: Кто у вас агент?
1: А?
0: Агент, кто у вас?
1: О, Мегалюль Корпорейшн.
0: Агент, кто у вас здесь в объекте?
1: О, такая агент. О, Мегалюль Похчамп. Похчамп.
0: Вы понимаете, что такое судовой агент?
1: Ну, агент Смит. Кто это? Алло, да, плохо слышно.
0: Агент Смит?
1: Да. Агент Смит? 54-й смена. А как слышно?
0: Мегалюнь?
1: Пухчамп. А что смешного, у меня кал пропадает, понимаете? Я стою в воде, блядь, у меня все здесь, кал пропадает на перегрузе максимально.
0: Кал пропадает?
1: Пропадает фекалии из Китая везу, в Самару. Надо будет переправить вот людям, у меня люди.
0: В Самару, в Мегалюнь?
1: Да, да.
0: Ага.
1: Атлантик, Ро-Ро, Атлантик, Ро-Ро, агент. Карибе, никого порешит. Атлантик. Кал испаряется. На счету каждый кусочек кала. Одна минута минус 100 грамм. Поймите меня правильно. Мне тоже надо за что-то кушать, а быстрее причалиться ко второму. Не понял.
0: Вас снимает скрытая камера, что ли? Или что?
1: Я не понимаю вас. Вы скажите, пожалуйста, я пенсионер. Значит, ну, человек не молодой. Я уже не первый год плаваю. Что значит нельзя? Вы не понимаете? Я должен быть здесь.
0: Так подождите, плавает, знаете кто? Мегалюнь плавает.
1: Ну, да, вот плавает у меня уже. Поймите меня правильно. Плавает
0: Мегалюнь.
1: Ну,
0: а капитан ходит в море, а Мегалюнь плавает.
1: Ну, в бочке плавает у меня, стоит здесь. 10 бочек, цистерн целых. А?
0: Да.
1: Ну, и что ж делать с ним, когда его туда? Еще сейчас плавать будет у нас. Вот. Пока я иду, оно за меня плавает. Я могу еще забуриться в него. Да, могу забуриться винтами.
0: А, я вас понял. Хорошо. Замечательно.
1: Что будем делать, скажите мне, пожалуйста. Вас как зовут?
0: Меня? Агент Смит.
1: Я вас понял. Корпорация Луа-Буа, Мегалюль, Пухчан приветствует вас. Капитан, да. Данилкин.
0: Как корпорация какая? Пухчан?
1: Пухчан. Капитан Андрей Данилкин.
0: Алло. Капитан Данилкин?
1: Да, Андрей Данилкин.
0: Так, и что?
1: Вот, привез 10 цистерн с фекалиями из Китая. Хочу разрешение встать к причалу номер 2 для выгрузки.
0: Ну, у вас нет такого разрешения.
1: Ну, я у вас его прошу.
0: Я вам его не даю.
1: Значит, что будем делать тогда?
0: Ждать?
1: Кого? Пока у меня фекалии весь выветрится.
0: Ну, получается так.
1: У меня отборный фекалий китайский, понимаете? Удобрение китайский, нормальный, чистый китайский фекалий.
0: У вас прям настоящий, что ли, китайский? У вас прям настоящий китайский?
1: Прям китайский, отборный фекалий,
0: это
1: да.
0: Это хороший фекалий, значит?
1: Конечно, хороший, пропадает, стоит. Поэтому разрешение мне для выгрузки на причалу номер 2. Сейчас буду выгружаться.
0: Ага. Выгружаться будете, да?
1: Да. Что делаем? Made in China. Ну хорошо, я вам сейчас перезвоню, сейчас я пойду посмотрю, как там обстоят дела с фекалиями.
0: Посоветуйтесь, да, посмотрите, да, давайте.
1: Да, вы пока наберите Пухчампу.
0: Пухчампу, хорошо, давайте.
1: Все, всего доброго, Мегалюль.
0: Давай, Мегалюль.
1: Мегалюль. Да какой таран, блин, ну какой, ребята, ну блин, шутки шутками, а вдруг там реально вещи серьезные, блин. Правильно. А?
2: Да.
1: Алло, здравствуйте.
2: А почему неизвестный номер, кто это?
1: Виктор Александрович, да, это вы?
2: Я.
1: Вечер добрый. Я прошу прощения, я вам с городского номера набрал. Это дедушка.
2: А я смотрю, неизвестный номер, думаю, кто это?
1: Да я понял, я прошу прощения, у меня мобильный тут свой сам не работает. Я по поводу вот Кобзева, вот дедушка его.
2: Чей дедушка?
1: Кобзева, дедушка.
2: А, Ага.
1: Вот, есть такой, да, ученик у вас?
2: Нету.
1: Как
2: он же после девятого ушел.
1: Куда ушел?
2: В смысле, куда ушел? Откуда я знаю? Он девятый класс закончил, аттестат забрал, ушел.
1: Ну, я понимаю, что он ушел, но понимаете, что время, оно пролетает незаметно, да, вот время, каждый год, я сам уже не молодой, я человек пожилой уже, так сказать, не первый год замужем, скажем так, да, вот, вот. Мне вот это, знаете, что мне не нравится, я вам скажу честно, Виктор, вот, то, что вы чипалахи отвешивали моему внуку, я вот это вот крайне, вот, вот он как остался вот это прибамбахнутым так после школы, так вот и... Ходит все вот этот шалопай, кизара, кизара, вот это бандауна, и ходит вот это чучело.
2: Ну, во-первых, да. Я немножко недопонимаю, о чем вы говорите.
1: Да что там не понимаете, ну вот это методы воспитания моего, вот этого кобля, внука моего, чипалахами, мне крайне ну, не нравится вот это вот ваше.
2: У меня сейчас вот, такое ощущение, да. Что я разговариваю как раз с Кобзевым.
1: Кобзевым? Ну, к сожалению, это не так. Он бы хотел вам сказать, наверное, но стесняется многое вам сказать, потому что он скромничает. А вот дедушке под пивасик, он все рассказал.
2: Он не скромничал мне никогда в кабинете директора.
1: Ну, потому что...
2: Я сейчас такое... маме позвоню, спрошу, с каким я дедушкой разговариваю, хорошо?
1: Ну, позвони, вы, конечно, а зачем вам это надо? Ну, мама, она здесь, а что такое? Что вам нужно от мамы-то? Я дедушка, я пенсионер, понимаете?
2: Нет, не совсем понимаю. У меня, у ребенка этого нету, во-первых. Во-вторых,
1: как
2: если
1: нету?
2: Это на самом деле дедушка, дедушка мне сейчас перезвонит с мобильного. Я вас буду ждать.
1: Я вас прекрасно понял. То есть вы не идете со мной на контакт, да? То есть вы вот еще вот так вот, да, самоёрничаете?
2: Да. Послушайте меня внимательно.
1: Я вас нет, прекрасно нет. Слушаю. Вы мне не грубите, вы мне в сыновья годитесь. Поймите меня правильно. Я прошел эту жизнь уже от начала до конца.
2: Послушайте, от послушайте, Майдана до пожалуйста. Донбасса. Во-первых, да. Я вас ни разу за все время обучения ребенка не видел, если вы на самом деле...
1: Как не видел? Я проходил к вам. Я проходил к вам. Это самое. Проходил я.
2: Значит, не звоните мне с неизвестного номера. Позвоните,
1: что есть. Значит, что это вас определяется так, что неизвестно. У меня-то все известно. Тут номер,
2: у меня все нормально определяется.
1: Ну и честно, да. В чем вопрос? Вы мне скажите, что значит метод воспитания чипалах? Что это значит еще за метод такой? Чипалах. А?
2: О чем вы сейчас говорите? Подождите. А ребенок учился столько лет. Сколько времени прошло? Вы мне сейчас о чем-то говорите. Он приходит в школу. Нормально со мной разговаривает. Во-первых, никакие чипалахи ему никто не давал.
1: Ну а что это такое было, чипалахи? Вы мне хоть пенсионеру объясните русским языком. Что такое произвести чипалах?
2: Чипалах это подзатыльник. Вы мне это слово сказали. Почему я вам объясняю?
1: Вот оно, да, значит. Я вас прекрасно думаю, что он ходит постоянно, он упоминает. А? Я вас понял.
2: А я не знаю, почему он у вас приединается.
1: Я постоянно ходит к Кизару. Кизару слушает рэп, вот этот рэп направление, хип-хоп, мариншерный, и приединается постоянно, когда я рядом. Я понял.
2: Послушайте, я вас я прошу прощения, вы сейчас, спустя 9 лет обучения ребенка и выпуска его из школы, почему только сейчас решили позвонить мне? Пообщаться.
1: Да потому что это самое, он когда вот окончил уже, да, вот, вот это
2: когда
1: учебное
2: ваш
1: заведение.
2: Внук, благодаря которому меня знали все участковые в районе, куролесил, почему вы за это не думаете?
1: А в смысле, как это знали? В смысле, он самый примерный ученик, он самый лучший в классе. Он самый лучший, у него успеваемость лучше всех была в классе. Отличник у меня, да, золотую медаль,
2: ага,
1: чтобы
2: красный диплом. Я понял вас. Хорошо, до свидания.
1: Да. Не понял? А ну-ка, объяснись немедленно. Алло. Я вас не слышу. Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты педрета, соси писюну... сигарету. Да-да-да-да.
3: Я Челябинск. Я человек простой.
4: Зацени, какие фоточки конвульсива пацанам прислал ВЛС. Я тебе в предложку кинул https://vk.com/gladiator.punz. Z равно пота 6 5 2 4 9 8 2 0 подчеркивание 4 5 7 5 1 5 3 1 9% 2 фуал 6 5.
3: Ебаный, бля, рот. Это охрана, да, правильно, блядь, попал.
5: Да.
3: Да, я, блядь, вот застрял здесь, сука, гараж ебаный, блядь, не могу, сука, ебусь с этой, блядь, воротиной, блядь, сука. Застрял, блядь, зашел сюда, блядь, посрать хотел, блядь. Она, сука, захлопнулась, ебаная, блядь. Можешь, блядь, прийти здесь открыть все это, ебаная, блядь. Хуйня ржавая, блядь, сука. Посрать хотел, блядь. Сука, сидел с бабами, блядь. Нормально, блядь, отдыхали, сука. Ну, блядь, засор, блядь, срать хотел, блядь, сука. Можешь подойти сюда, двери открыть?
5: А чё открыть-то?
3: Да, блядь, гараж, я застрял здесь, блядь, вот видишь?
5: Какой блядь? Гараж?
3: Ну вот, блядь, ты сам где там, блядь, лазишь?
5: У гаража номер-то какой гаража?
3: 54-й, блядь, здесь, по-моему, ебаный, блядь, сука.
5: 54-й?
3: Да.
5: Там 4 цифры.
3: Да, 54, блядь.
5: 54?
3: Да, блядь, сука.
5: Да у нас нету такого, гаража.
3: Ну так, у меня, вот я просто вижу отсюда, я просто, это не мой гараж, я просто здесь зашел сюда, немножко под шофе, блядь, чужой на гараж, я насрал, блядь, и вот с девками, блядь, сидел, девки убежали,
4: привет,
3: блядь.
4: Дедушка, а позвони, пожалуйста, чемородному, он не уважает старость по быку, на Нива ПЖ 8 951 5720.
3: Сука, блядь. Ебаный Новый год, сука, насрал, блядь, все здесь обосрал, блядь. Может, у меня последняя цифра вижу, 54, 27, 54,
4: блядь. Дед, блядь, прости меня, пожалуйста, я сделал нечто страшное и некрасивое.
5: Роля
4: от меня залетела, и Ксюша от меня.
3: Ты где, видишь меня, я тут кричу, а-а-а, вот, и вот, это ты там ходишь, лазишь, блядь.

0: общаться, блядь, насрал здесь. Ничего страшного. Алло.
1: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Я прошу прощения за беспокойство. Это Константин, да? Костя?
1: Да.
0: В общем, это у тебя был белый автомобиль, иномарка?
1: Это кто звонит?
0: Это сосед беспокоит. Сосед, Зеленый город. 4-го подъезда. Да.
1: Не понял, да? Ну...
0: ну, была у тебя белая иномарка, да, дружочек?
1: А с какой целью звоните?
0: Да я просто хотел сказать, вот, ты подвозишь продукты к кухне, вот, я тебя прекрасно знаю. Просто я вспомнил что-то про иномарку твою, вот, а я купил себе УАЗик Патриот, тоже белым цветом. Я хочу довести до твоего сведения, что твоя иномарка полная хуйня, а УАЗик сила.
1: А это кто звонит?
0: Это соседушка, получается, твой. Это с 4-го подъезда, получается, Зеленого города, микрорайона. Вот. И поэтому я хочу сказать, если ты захочешь машину нормальную, покупай УАЗик Патриот. Потому что белая иномарка твоя полная хуйня. УАЗик радует глазика, иномарка хуйня. Карась, соси срач. Черт, маслач. Не слышь.
1: А это из какой квартиры сосед?
0: Я сверху над тобой.
1: Какая квартира, номер?
0: Над тобой, дружочек. У тебя иномарка хуйня. Мой УАЗик стоит возле паника. Можешь, будешь идти сфоткаться, я разрешаю.
1: Я не понял, вы с какой целью звоните? Давайте встретимся.
0: Я просто довести до вашего сведения, что ваша иномарка полная хуйня. Самая лучшая машина — это у вас Патриот. Можете сфотографироваться в Инстаграм и там, я не знаю, показать, что это ваша машина. Я не против, хотя рядом с красивой машиной постоять. Вы можете возле УАЗика моего, я согласен. Ваша иномарка хуйня, параша. УАЗик — победа наша. Да.
1: Давайте встретимся с вами.
0: Зачем? Хорошо, давайте, я сейчас спущусь.
1: Хорошо.
0: Давайте, пожалуйста, только будем как взрослые люди. Если вы не выйдете, то я накакаю у вас возле двери входной.
1: Давайте, идите сюда.
0: Все, все, сейчас иду. Сейчас. Сейчас я только покакаю, я просто в туалете сижу, сейчас докакаю и спущусь.
1: А вы из какой квартиры?
0: Я над вами прямо, вот слышу. Сейчас я буду пукать, услышите. Слышите, я сейчас сверху.
1: Я не понял, что вам надо от меня?
0: Все, все, я все сказал. УАЗик сила, ваша иномарка могила. До свидания. Я сейчас спущусь.
1: Вы с какой квартиры?
0: С 54-й.
1: Это где такая?
0: Это над вами прям. Прям над вами.
1: А вы откуда мой номер взяли?
0: Так я сосед ваш, когда-то мы номерами обменялись. Когда у вас еще иномарка белая была.
1: Сколько нахуй ты развозишь? Дай ее мне. А как зовут-то вас?
0: Антон Павлович. Сейчас, услушайте, зайдите в санузел, я сейчас в туалете буду какать. Слышали, нет?
1: Нет.
0: Ну тогда я сейчас спущусь.
1: Подождите, имя, фамилия...
0: Ой, господи, да имя, фамилия, тебе какая разница, господи, бля. Да, жма, бля, жма, капитан жма, фекалис. Да.
2: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Яна, да?
2: Да.
0: Яночка, я хочу на Новый год помещение в аренду снять. Скажите, пожалуйста, можем ли мы с вами обсудить этот вопрос?
2: Да, можем.
0: Вы уж меня простите, меня зовут Антон Павлович. Вы меня простите, что я вас так поздно побеспокоил. Вот.
2: Мне ничего, у нас кооператив как раз.
0: Вы уж меня простите, да. Я являюсь состоятельным бизнесменом, и дело в том, что хотел...

0: Максимально красивое помещение, да, чтобы все гости мои были ну, приятно
1: А во сколько
0: удивлены.
1: гостей будет?
0: 70 человек.
1: Боюсь, что мы вам не подходим. У нас до 40.
0: До 40, отлично. Тогда давайте до 40. Давайте до 40 рассмотрим помещение тогда. Вот. Что вы можете, так сказать, предложить нам, так скажем, ну, в плане...
1: А вы видели наше помещение, наш сайт?
0: Да, я видел ваш сайт, и мне скажите, пожалуйста, какие помещения еще свободны для аренды?
1: Ну, у меня только один лофт.
0: Лофт,
1: да. И он пока свободен, говорил, да. На новогоднюю ночь.
0: Это прекрасно. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос к вам интересный довольно-таки... Яночка, скажите, пожалуйста, а можно будет с вами в этом лофте заняться сексом?
1: Вам нужно лофт снять или что?
0: Да, я бы снял бы и с вами бы занялся сексом в этом лофте.
1: А я при чем?
0: В смысле? Я у вас влюбился.
1: Каким образом? Вы меня видели?
0: Да, я вас видел неоднократно. Я в вас влюблен очень сильно. Хотелось бы снять бы этот лофт для нас с вами на двоих.
1: Нет, не вариант.
0: Я бы не прочь бы выгулять своего тунца в вашей кильке. Ёбаный, блядь, почему? Ну почему, блядь, ну почему она не хочет меня? Почему, хлопцы, блядь? Да. Что значит дурак, блин? Почему? Ну почему я не могу своего вульпика выгулять, да, сука? В новогоднюю ночь, да, сука? Я хочу выгулять своего вульфика, да, сука? А масло. Да ясно, ее, блядь, и шачок занюхал, да, сука? Хуяндок, так надо пойти в одноклассники.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Слушаю вас.
0: Это Дмитрий, да? Ребрун.
2: Нет, это не Дмитрий Ребрун.
0: А где я могу его? Это мать его, да, я так понимаю? 138-я квартира, 5-й этаж, да, Харьков.
2: Да. А кто вы?
0: Меня зовут Антон Павлович, я сосед. И дело в том, что он насрал на 4-м этаже. Дмитрий ваш. Насрал на 4-м этаже, обделал.
2: Не поняла вас сейчас.
0: Он насрал. Ребрун Дмитрий обосрал 4-й этаж. Напудюрил. Насрал.
2: В каком доме?
0: В смысле, в каком доме? В нашем доме. 130, вы на 5-м этаже, а он на 4-м, это самое, насрал. Вы в 138-й квартире? Вы в 138-й.
2: Мы в 138-й. Мой ребенок не выходил сегодня из дому. О чем вы говорите?
0: Ну так а кто насрал на 4-м этаже? Похож на Дмитрия.
2: Послушайте.
0: Да. Кто насрал? Кто напудюрил? Кто? Сбросила, блядь. Пиздюк насрал, блядь. Ебать маслина мне в ухину, блядь. Ёбаный компот, ёбалять, сука. Да.
3: Я хочу писюн.
0: Подождёшь, блядь. Подождёшь, не спеши. Всё впереди. Всё будет, но не сразу. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Это Женя, да?
4: Нет, не Женя, сейчас дадим Женю.
0: Да, дайте Евгения Николаевича, пожалуйста.
4: Ага, сейчас дадим.
0: Пожалуйста. Да.
4: Сейчас.
0: Алло, здравствуй, Жень.
5: Здорово,
0: ты не подскажешь, какой этот размер, диаметр выхлопа у УАЗик-патриота? УАЗ-патриот интересует. УАЗ-патриот. Размер, диаметр выхлопной трубы интересует.
5: Нет, не скажу.
0: Ну, я понял. Ну, а ты вообще когда в сервисе будешь?
5: Завтра.
0: Завтра? Во сколько можно подъехать? Мне диаметр нужно проверить, чтобы это самое отремонтировать карданный вал.
5: С 9 я там буду.
0: Ну хорошо, хорошо. Тогда я приеду, получается. Что там, как обычно, по цене, да, договоримся или как?
5: Да решим, что там.
0: Ну я понял. Ну а как насчет коленвала, менять будем или нет?
3: Блядь, дедушка, жду уже 2 часа. Ты
5: гонишь.
0: Коленвал, у вас в патриоте коленвал поменяем, нет?
5: Виктория
0: Владимировна, не занимайся такой, да, Женя, уже делами такими?
5: Нет.
0: Ну а как, за бутылку водки хоть измеряешь давление в
3: пожалуйста.
0: Не бойся.
5: В чем?
0: У вас патриот, ЗМЗ.
5: Завтра позвони.
0: Все, я завтра тогда приеду на Патрике там, чтобы это самое. Дело в том, что у меня коленчатый вал лопнул и поршень вылетел. Надо поршень поставить на место, у меня пробитие головки. Цилиндр раскололся на 2 части, генератор вылетел. Получается так, да. И все дело в том, что у меня еще ситуация произошла, у меня дворник отпал. Да, и порвался еще ремень ГРМ, блядь, и поршень вообще вылетел, нахуй бабку убил, блядь, пизда, еду, блядь, поршень вылетает, пробивает, нахуй, блядь, этот самый, блядь, капот, нахуй, вылетает, прям бабки по еблету, бам, нахуй, бабка идет, бедолага, с сумочкой, блядь, хлебушек несет, как уебало, бам, нахуй, бабка как пизданется на льдине, блядь, а я хули, я, блядь, выхожу, нахуй, смотрю, ебать, капот в дырках, нахуй, поршень у бабки, нахуй, в сумке, бля, бабка упала, ебать, я беру бабку, нахуй, поднимаю. Бабка нормально, ебать, да, смотрю, да, на нее, а у нее в сраке поршень прокидываешь. Поршень, пизда, блядь. Сука, пиздец, капот жалко, я хуя. Ну так а что там, во сколько? А?
5: Завтра.
0: Ну хорошо, бабку жалко, нет?
5: Да, блядь, жалко. Скажи, ну, ладно, что ж.
0: Да похуй на бабку, главное, что сделаем капот машину. Еще ну все, ладно, капот, да, все, до свидания.
3: 1458, хорошего стрима.
0: Да. Бля, пизда, сука, вспомнил еще одну хуйню, блядь. Сука, ехал, блядь, пизда, колесо отпало, оторвалось, блядь, и бабка и шла через дорогу. Какой ебет по ноге бабки, блядь. Бабка аж на колесо присела и покатилась к хуям, блядь. Пиздец. Алло. Пиздец, короче, я ебу тому сыр, блядь. Там мне похуй, реально, у меня УАЗик патриот, блядь. Мне как бы хуй. Мне бог, бля, пиздец, сука, я хуя, ебать, эти, сука, машины, блядь, вечно ломаются, сука, бабку жалко, да?
5: Да нет, в смысле, машину жалко.
0: Да согласен, блядь, бабка похуй, машина, блядь, новая, бабка старая, бабка поэтому похуй. Страшно,
5: да,
0: жалко.
5: Да,
0: ну,
5: да,
0: до свидания,
5: да.
0: Ладно, ты это, не переживай, да, хуй ты... мне в сраку. У меня Патрик, я ебал макаку.
5: Да, я понимаю. Ладно, давай, до завтра.
0: Давай, пока. Да, бля, чувак думает, вот и бил, бля, да, сука, да. Да что там говорить, бля,
6: О боже, как хочется просто мне немножечко расслабиться с тобою. Как же хочется мне кусочек пиццы съесть и на бутылку сесть, лишь бы ты была со мною. Моя любимая, моя красивая, моя королевна, моя пизда. Как же хочется мне пицценьку, самую красивую и вкусненькую. Дайте мне в ротик, не хочу в ротик.
0: Алло.
7: Что просите?
0: Да, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Я прошу прощения, да, сын, наверное. Я по поводу ремонта, да, вот кофемашинки.
7: Да.
0: Да. Я прошу прощения, вот взял себе автоматическую машину Рифис. Феликс. Ну вот это вот не наша. Дело в том, что я ее 2 дня попользовался, а сейчас она у меня не работает. Вы занимаетесь ремонтом автоматической техники такой?
7: Да, вы мне подскажите, пожалуйста, свой контактный номер нормальный, российский.
0: А какой у вас? В смысле нормальный российский? Я русский, я нормальный.
7: Я понял, у вас просто контактный номер начинается на 3.
0: А, да это я с этого, из офиса звоню, видимо, городской номер мой.
7: Угу.
0: Я понял. Так, значит, по поводу машинки, какие сроки, когда привезти, сколько стоит примерно будет автоматику отремонтировать?
7: диагностика у нас есть, она бесплатная, проверим, посмотрим, будет видно. Я так понимаю, она у вас еще на гарантии, да?
0: Да, как на гарантии, я ее брал, это самое, не прямо тут, тут в магазине, я ее заказывал на сайте вот это вот, как он называется, Мазон вот этот, Мазон, ну там, где интернет-заказы вот эти, мне он, сын заказал ее.
7: Ну, я понял, ну вы, говорите, пользуетесь.
0: Да я дня. Как пользуюсь, дело в том, что вот то... Я здесь, извините, да, за бестактность, возможно, как-то. Я человек не молодой, уж совсем, скажем, вот этих ваших терминах не разбираюсь. Просто автоматически там сверху засовываешь вот эти вот зерна.
3: Один,
0: раз,
3: зафил.
0: Молотилка, второй, молотилка работает. Раз, пошел этот, перемолол зерна, раз, посыпалось. Выставляешь режим, там сенсорные вот эти кнопки, там раз, там пошел брак, все. Поставил молоко, понял? Молоко.
7: Mm-hmm.
0: Да. И дело в том, что я ж, у меня подруга есть. Я ж приехал, же ж показать, же ж, говорю, у меня вон, говорю, все больше, говорю, никаких макдаков вот этих вот. Она там постоянно брала у меня кофе вот это, да, выпивала, экспрессо брала. Постоянно экспресса, экспресса. Я говорю, дорогая, вот я ей показываю аппарат. Экспресса сделал, все, налил как следует, раз туда. Вот, и дело в том, что у нас с ней, ну, как бы секс, извините, секс был, понимаете? После экспресса. Ну и, извините за бестактность, возможно, я думаю, может, я кончил на аппарат туда. Либо в аппарат попала, залетела, потому что на столе прям я ее прям там и возле кофемашинки дернул. Кончил, наверное, в аппарат. Понимаете, о чем я?
7: Да.
0: Ну, может, что-то замкнуло там, не знаю. Прям сперма туда брызнула. Мне что-то кажется, да, что именно вот я еще посмотрел, я думал, молоко там же, что у меня ж молоко ж еще есть. Я думал, молоко ляпнуло на эту. А потом что-то смотрю, а как она ляпнула, аж там в емкости-то было сперма. Ой, молоко. Я и кончил, наверное, на аппарат туда. Аппарат, так сказать, не почувствовал, габарит его. Ну, новый аппарат, не привык к нему. Раз, она ж экспресса у меня раз выпила, оттуда говорит, о, говорит, поплыла, все. Ну, я ее прям, мы с ней любим заниматься всем этим всегда. И я, ну, как начал, у меня же вот это... Неконтролированно, еще у меня секса не было, неделю яйца набубенили, как пошло туда, вот это бр-бр, я ж там столько залил, господи. Я и на нее, и на машинку свою вот эту автоматическую брыснул. Че, сколько будет стоить, не знаю, что помыть, не помыть, или сами там оботрете. Ну, прям спереди вот это, где, ну, вот эти кнопки сенсорные, все забрызгал.
7: Диктуйте адрес, я вам курьера отправлю, курьер бесплатный, приедет, берет сервис, проверим, посмотрим, скажем, что по цене.
0: Не, а там вот эту, извините за выражение, сперму, что, вытирать, чтобы он видел, хоть где вот эти источники были, ну, именно откуда, возможно, попадание в аппарат.
7: Я понял, не беспокойтесь.
0: Сперма. Сперма, конча. Ну, семя, понимаете, конча.
7: Я понимаю, да, я вас прекрасно понял, не беспокойтесь. У нас звонки записываются и все слушается.
0: Ну, понял, вот, как раз прослушайте, будете знать причину, чтобы потом вдруг там мастер, да, будет не понимать, в чем проблема с аппаратом, правильно?
7: Да, да, да.
0: Прекрасно. Да я уж не молодой, вы ж простите, может, что не так, где-то там в терминах запутался. Ну, говорю, как есть, просто вы сами, да, вот, мужчина, понимаете, что такое страсть, да, и когда экспресса пьешь, что бывает.
7: Да, я понял.
0: Установка-то новая, автоматика.
7: Номер телефона и адрес.
0: Япончик, япончик. Возрождение 27, квартира 56. Вот тут установку так. Вот эту и как раз сам приходовал.
7: Полный адрес, будьте добры, ваш.
0: Чего? В смысле полный?
7: Ваш адрес, будьте добры.
0: Улица Возрождение 27, квартира 56. Возрождение, тут возрождались люди. Кирыч, да, значит, это самое, все сейчас в сперме, все везде вот это, капнуло прям в стакан туда, ну стакан, ладно, там оно с молоком перемешалось, я его выпил.
7: Я понял, фамилия, имя, отчество.
0: Антон Павлович Гныдник.
7: Антон Павлович,
0: фамилия, Гныдник.
7: Еще раз.
0: Гнидник. Гнидник. Гнидник. Гнидник. Ну что там, записали? Вас Гнидник, как зовут?
7: Антон Серег... Павлович.
0: Как?
7: Максим. Максим.
0: Не-не, вы как сказали? Ну...
7: Гнидник Антон Павлович.
0: Гнидник, да.
7: Угу.
0: Кто?
7: Ваш контактный номер телефона.
0: Вас как зовут, вы сказали?
7: Максим.
0: Это у вас имя или кличка?
7: Имя Максим.
0: Я сочувствую вам. У меня собаку так звали, царство небесное. Овчарка немецкая, здоровенная была, воспитана такая, холеная, зараза. Лапы отказали задние, померла прямо в квартире. Ну ладно, это все мелочь.
7: Да. Контактный номер телефона, будьте добры.
0: Плюс 7.
7: Так.
0: 987.
7: Так.
0: 1-4.
7: Так.
0: 2-8.
7: Так.
0: 2-2-8.
7: Угу.
0: Да. Не хотите, кстати, ко мне на кофе, когда машинку сделаете?
7: Нет.
0: Я вам экспресса сделаю с молоком.
7: Нет, спасибо, не хочу.
0: Не хотите? Ну, зря. Я сам, ну, я уж этот стал этим, как он, пармезан. Ой, а этот, как он называется? Бариста, бариста, во. А?
7: Как называется кофемашина?
0: Рихис. Пхиликс. Как? Пикселекс. Пиксельс. Пихельс.
7: Филипс.
0: Да-да, как?
7: Филипс.
0: Да-да, это японская техника, наверное.
7: Угу.
0: Аппарат серьезный, он дорогой, я его купил дурак-то. Он стоит
7: так. Хорошо, сейчас я когда в отдел логистики вам...
0: Он больше, я чем понял. Зарплата моего сына в пятерочке продавца.
7: Я вас прекрасно понял. А ждать не важно, вам сейчас коллега с отдела логистики перезвонит, договоритесь по поводу курьера.
0: Я понял, вам что, хамелеона сделать или что?
7: Что, кого сделать?
0: Хамелеона.
7: Какого?
0: Да. Или что?
7: Не понял, еще раз.
8: Ярлоу.
0: Хамелеон. Ладно, ладно, не пугайся, не бойся. Это у нас в армии так шутили. Как говорится, прохладно сейчас, говорю, на улице, как в армии. Понял. Держи удар, хамелеон.
7: Понял.
0: Понял,
7: все,
0: да.
7: Все, ожидать вы,
0: ничего страшного. Сколько тебе хоть лет будет? Сколько тебе лет, Саш?
7: Я не Саша, я Максим.
0: Да и этот одно и то же. Сколько лет-то тебе?
7: 23.
0: Сочувствую, лови хамелеона.
7: Не понял.
0: Держи удар, салага. Хамелеончика. Поймал.
7: Я понял, мне передавать в отдел логистики, коллеги, с вами свяжутся, договорились,
0: мне
7: хорошо?
0: Сегодня надо только. Я кофе хочу, экспресса выпить.
7: Хорошо, передам, сейчас вам перезвоню.
0: Прямо сейчас сегодня перезвонит, будет. Пусть, потому что хамелеона получите оба, если не перезвонить. Давай.
9: Золотится роза чайная, как бокал вина. Между нами дверь стеклянная. Между нами тишина.
10: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург? Нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам.
0: Да.
10: Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
11: Центральная станция, администратор. Доброй ночи.
0: Доброй ночи. Что там у нас? Вечеринка в разгаре.
11: Ну да. Да, приедете диджействовать?
0: Да, это диджей Миша. Узнали?
11: Ага, да, естественно. Куда ну, без вас сегодня?
0: Там у нас? Как там по движняку? Есть что, кого развлекать?
11: Да-да, естественно.
0: Хорошо.
11: Значит, пол города уже собралось.
0: Меня просто
11: Миша ждет.
0: Ну, я с новой программой же к вам, пожалуй. Вот сейчас еще диджей Боб подъедет. Значит, новая программа.
11: Как Боб? Боб?
0: Да, диджей Боб. На парах мы, без сережены. Да.
11: Но не такой известный. Я...
0: Ну да, он еще пока не дотянул до моего уровня. Да. Ну я понял. Так, а что там
11: пока по... Пока еще держит оборону. Ага.
0: Что там по вип-комнатам?
11: Что еще?
0: По вип-комнатам. Есть еще свободное для меня?
11: Потом да.
0: После выступления, да. Чтобы я расслабился.
11: Да, как всегда, как всегда. Точеные стоят.
0: Вот это... А я сам сейчас сижу, бля, на бубенине, думаю, быстрее бы уже к вам бы, чтобы выступить по полной.
11: Да, да, да.
0: Ну, нормально, хорошо, ждем. Хорошо, это прекрасно. Сейчас я пойду тогда побрею яйца. Ей буду к вам
11: бьется. Да, можно и так.
0: Ну, все. А, ну хорошо, тогда жопу помою. Все, понял. Сейчас, да, возьму, соберу оборудование, свой микрофон, караоке возьму с динамиком и приеду. Все.
11: Ну, отлично, отлично, ждем.
0: Все, давай, все, готовь попку.
11: Ага.
0: Да. Ну да, ну да.
11: Шикарно. Ага. Завелся почти.
8: Саунова, да?
0: Алло.
8: Да.
0: Это вода, да?
8: Да.
0: Это я, диджей Миша.
8: Говорите.
0: Там? Я говорю, что там у нас по, вообще в целом-то, по состоянию настроения? Что, мне сегодня выходить на работу или нет?
8: На работу что? На? А, Дмитрий, здравствуйте. По какому вопросу?
0: Здравствуй. Это я, Миша. Диджей Миша. Я говорю, что у нас сегодня? Выходить на работу?
8: Ага, выходите, да.
0: Я про сегодня наш новый концерт будет. Да. Алло.
12: Здравствуйте, меня зовут компания «Лента». Какой у вас вопрос?
0: Здравствуйте, я прошу прощения за столь позднее беспокойство. Какой? Алло. Меня зовут Антон Павлович.
12: А да, я ваш... какой да. у вас вопрос?
0: Я хочу тушеночки. Очень
12: приятно, Антон Павлович.
0: Тушенки хочу. Тушеночку можно вам заказать? Тушенку. Я хочу тушеночки, блин.
12: Извините, хочу... пожалуйста, Антон, да. Анатолий Павлович.
0: Да, Антон Павлович, я хочу тушенки.
12: Павлович, ну, вам нужно будет для того, чтобы заказать через мобильное приложение.
0: Я хочу тушеночки очень сильно.
12: Только так оформляется.
0: А 24/7, да, тушеночка можно или нет? Я хочу тушеночки, понимаете? Я хочу.
12: А вы...
0: Я хочу тушеночки.
12: А вы в магазин можете?
0: В магазине я снимаю, я хочу тушенки, а
12: ну, в магазин где? Сходите, там...
0: Я хочу к тушеночку есть, я очку ди, блин, кушать,
12: курить. Тушенки?
0: Да, тушеночки хочу. Я хочу самую вкусную тушеночку.
12: Вам нужно, вам нужно будет пойти купить в магазин, либо заказать через доставку.
0: Я понял, то есть так нельзя, да, по телефону заказать тушенки? Я хочу тушеночки.
12: Нет, нет, это горячая линия.
0: А, я понял,
12: это горячая. Горячая линия, к сожалению, мы доставку не оформляем.
0: А, ну ясно, я понял, а тушеночки нету. Я понял, блин. Я остался без тушеночки, я хочу. Я хочу ее, понимаете, я хочу взять тушеночки и покушать, я хочу ее.
12: Еще чем-то могу я вам помочь, Анатолий Павлович?
0: Нет, просто можете сказать, что мне там, допустим, тушенки хочу я. Я хочу тушенки. Вас как зовут?
12: А меня зовут Патимат.
0: Я понял. Ну, а меня зовут... Я хочу тусонки, блин. Я не хочу ничего в этой жизни решать. Я просто хочу кушать тушенку.
12: Ну, к сожалению, в этом вопросе я вам не могу помочь.
0: Я понял. То есть я тусонки хочу, а вы мне не дадите. Я хочу тушеночки. Я очень ее хочу, я хочу кусать тушеночки, в кусочки доставать из баночки, поедать их, кусать кусочками, кусь, я хочу тушеночки, я хочу.
12: К сожалению, я ничем вам не могу помочь, хороших вам покупок в ленте.
0: Спасибо. Я приеду.
13: Пожалуйста, ответьте на два вопроса. Решил ли оператор ваш вопрос? нажмите 1, если да, 0, если нет.
0: Да.
13: Оцените, был ли оператор достаточно вежлив при общении с вами по пятибалльной шкале, где 5 очень вежлив, да, 1 совсем нет.
0: Да, вежлив очень.
13: Спасибо, ваши ответы приняты. Вы помогаете ленте становиться лучше.
0: Пожалуйста. Я хочу тушенки, все равно хочу. Все хотят тушенки, я не исключение, я хочу ее.
14: Что в целях улучшения качества обслуживания разговор со специалистом может быть записан.
0: А можно посмотреть тушенку заказать? Алло.
15: А вы ошиблись, ошиблись номером.
0: Это заправка. Центр заправка.
15: Поддержки.
0: Поддержка, ЕКО, да?
15: Да, поддержка.
0: Вечер добрый. Значит, смотрите, ситуация здесь. И не совсем приятно буду общаться, потому что я злой на вас. У меня мототехника заглохла после заправки вас. Что делать будем? Мототехника стоит, не едет. Дырчик. Мой мотоблок приехал заправлять к вам. Мототехнику. И у меня что-то новое. Топливо как будто намешали туда что-то. Не работает, машина не едет. Мотоблок мне культиватора не работает. А?
15: Давайте составим обращение.
0: Ну, как
15: скажите, это? На какой заправке вы заправлялись?
0: Вот это заправлялся.
15: По какому адресу?
0: Да, вот здесь приехал, здесь раз, оно у меня что-то не это самое.
15: По какому адресу?
0: Да, какому адресу? Ну вот в Москве, то какому адресу? Вот, пожалуйста, вот сейчас
15: в Москве вам много заправок.
0: Я знаю, много заправок там. Видео нет, магазины тут. Третье кольцо, на третьем кольце у меня. Если раз, и это самое, подъехал мотоблок. Я вообще колхозник, мотоблок, мототехнику заправил. Через М5 трассу проезжаешь, как раз туда, раз, М5, проехал, мототехника, фыр-фыр, туда заехал, мотоблок заправить, раз, раз, налил полный бак. У меня там бак большой, раз, и все. Начал ехать вот по третьему кольцу. Ну, где вот этот, вау, этот. Раз, и у меня бах, и все. Техника, все, нет, не едет. Мотокультиватор не едет. У меня завтра пахать огород уже, а мотоблоков у меня все. И у меня жена домой не пускает уже. Все, потому что я остался здесь. Пожалуйста, решите вопрос, почему некачественное топливо мне сюда нафыркали. Пожалуйста.
15: Топливо у нас качественное.
0: Кто сказал? Ну, я такого не говорил.
15: Поставки лукойловские у нас.
0: Оригинальное лукойловское? У вас не оригинальное.
15: Вы мне скажите адрес, да. АЗС.
0: АЗС, да.
15: Да.
0: Вам, да. Что? Я вам называю. Сушевский, Сушевский, Валте, 25. Сушевский, Чикаго, Сушевский. Не понимаете, название.
15: Сушевский, Вал, да. 25.
0: Сухачевский,
15: какой,
0: да,
15: вид топлива?
0: Какой вид топлива у меня на мотоблоке? Как вы думаете? Мотоблок. Какой вид у меня?
15: Дизель?
0: Конечно. Полнопривод у меня. 4x4. Дизельная машина. Мощная. Это культиваторы называем.
15: Когда заправляли? С какого числа?
0: Да вот я сегодня, час назад, технику залил. Раз и все. Стал, то я остался пенсионер, барахка, ях ты, бар. Не могу ехать. Я себе еще эти проставки поставил, колеса шире сделал. Ну, думаю, сейчас фыркну раз по третьему кольцу. На мотоблоке. У меня техника, она не быстрая, там, 21 километр в час. Я раз пошел, у меня же должна быть скорость, понимаете? А у меня ее нету. Техника раз и все, раз, и я ее газ, а она мне тормоз. И я раз ее туда, сюда. А у меня все уже, техника, мотоблок встал, все. Вас как зовут, Светлана, да?
15: Контактный номер вашего телефона оставьте.
0: Ваш как хоть зовут, хоть
15: запомнил. Я в связи с вами.
0: Светлана. Света, вы, да? Да, да, да.
15: Контактный номер телефона можете оставить для связи с вами?
0: Контактный может быть только за
15: парк. Поставим заявку.
0: А? Кому заявку?
15: Жалоба на качество топлива.
0: Не надо мне здесь жаловаться. Вы скажите мне, почему так мало налили? Топливо у меня вытекло. А? До Лубянки не доехал, блябую. До Лубянки ехал. Вот через это кладбище ты на Дубянку заехал, на мотоблоке ехал.
16: Да, Тормозин, добрый вечер, здравствуйте.
0: Света, Света, да, добрый вечер вам.
16: Заказ. Я не Света.
0: Ну я не услышал, я пенсионер, вы ж не, это, не судите. Как вас там зовут?
16: Скажите, а с какого номера вы звоните, с какого города?
0: Я вам звоню с городского номера. Вы мобильный мне только запишите, чтобы доставку на него звонить.
16: Извините, вы позвоните с мобильного телефона. Всего доброго вам.
0: Мудина. Алло.
16: Позвоните с мобильного телефона, пожалуйста.
0: Повторите, пожалуйста. Я сейчас отходил от телефона.
16: Я говорю, с мобильного телефона позвоните еще раз.
0: А я вам с какого звоню?
16: Ну, у вас какой-то номер определился, 7-800, там, ну не принимайте что? Таких
0: это
16: номеров.
0: Это мой домашний номер телефона, Светочка, домашний.
16: Ну, я понимаю, но домашний номер такой тоже не бывает. Вот перезвоните с мобильного телефона.
0: Вот вы издеваетесь, это примет заказ. Я человек с отклонениями, я дурак.
16: Ну, тем более, да, извините. Звоните с мобильного телефона.
0: Я дурак, я дурачок, понимаете, я хочу утробу набить свою, жрать хочу.
16: Всего доброго. Я
0: хочу... Да иди ты нахуй, блядь. Ой, что, сука, не попал, пидор, а тебе получал ебало. На, хуйло, блядь. Блядь, нормально, нормально. Нормально. Короче, надо быть ближе к его ногам. Все, рептилоиды я выделил. Хоп, нихуя, да? Давай сюда. Ой, блядь, нихуя. Ой, блядь. Ой-ой-ой, въебал. Да, блядь, заебал ты, рот, ебать, блядь. Я не могу его убить тебя, блядь. Я не могу его убить. Нет.
10: Здравствуйте. О. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», Бойс, нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо большое. Надеюсь, и надеюсь, до встречи.
0: До встречи. Бойс, как Бойс? Быстрей, Бойс, блядь, три. Алло, Бойс. Или это вода? Мне Бойс, пожалуйста.
17: Ночной клуб Бойс, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вячеслав, здравствуйте. Это диджей Миша.
17: До свидания.
0: Алло.
10: Здравствуйте. Тут, спасибо, что вы позвонили. Да. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с центральной станцией.
0: На воду тогда будем. На воду стол заказывать. Спа-вода. Спа-вода, блядь.
18: А? Спа-вода, Дмитрий, здравствуйте.
0: А, Димочка, здравствуй. Можно столик заказать?
18: Ага, можно.
0: На 4200 человек. Алло. Да ебаный корот, блядь. Я сейчас буду жаловаться администрации.
10: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
0: Надеюсь, да. Сейчас я позвоню оператору, потому что меня Женечка не хочет записывать. Да. Столик для деда.
19: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
0: Да-да, мы подождем, Светлана.
18: Центральная станция, Владимир, добрый день.
0: Володенька, здравствуй. Я только что в «Бойс» звонил, а мне отказали столик бронировать. Что за дела? Как это объяснить? Это диджей Боб.
18: Кто это?
0: Диджей Боб.
18: Так, ну и кто это?
0: Я не понял. Я у вас уже неоднократно был в «Бойс» в заведении. Мне нужно столик заказать. Я позвонил Андрей и сказал, что отказывает мне в столике.
18: Ну правильно, фейс-контроль не пройдете.
0: Как это?
18: Судя по голосу.
0: Пройду, я красивый.
18: Не, вряд ли. У вас денег не хватит.
0: Не понял я. Хватит, хватит. Я у вас уже был неоднократно, постоянный клиент.
18: До свидания.
0: Не понял,
18: вам,
0: ты!
18: Вам закрыли вход, петухам.
0: Не понял! Ты! Я что-то не понял, блядь. В смысле петуха, блядь? Ну вот это, блядь, вообще, блядь, без бардак. Бойс.
10: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться...
0: Бойс, Бойс. Мне деду Бойс надо.
17: Ночной клуб «Бойс», здравствуйте.
0: Это диджей Боб беспокоит. Добрый вечер, здравствуйте. По поводу столика заказ можно организовать или нет?
17: Сюда подъедьте, туда предоплату несете тогда.
0: Да, да, да, да. Вот сколько, у меня 4000 человек, там 4300. Да что ты говоришь, блядь? Кого там предоплату? Це нахуй, блядь. Мы приедем тупо на кезе им там у входа по приколу. Чисто реально, блядь. Да, да, да, блядь. Сука, блядь. Залупа, блядь. Сашка игнорирует меня. Он находится в онлайне, но мне не отвечает. Это прикиньте, со своей бабой сидит там, общается, блядь.
20: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
20: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, значит, такой вопрос к вам конкретно. Николай, правильно?
20: Да, да, да.
0: Здравствуйте, Николай. В общем, это самое. Да, продали квартиру, да, и она оказалась обосранной. То есть в каловых массах, в выделениях анальных различного образа. То есть кал повсюду. Как вы это прокомментируете, уважаемый Николай?
20: Это что за квартира?
0: А вот квартира вот на днях это самое продавали, я приехал, вот смотрю, а здесь прям как будто, я не знаю, кто-то жил, да, или как. Вот везде, во всех углах каловые массы, фекалии, фекалии, анал, то есть говно. Ну, насрано, насрано выделение из анала, то есть говно, кал.
20: Я понял, что это говно. Так это говно. По какому адресу вы купили квартиру? Объясните, пожалуйста.
0: Ну вот центр города брал квартиру себе для внучки брал, а там говно. Ну, в смысле, насрано. Обосрано. Кал.
20: Вы знаете, я в ближайшее время, где-то в год уже, даже если не больше, в центре не продавал квартиру.
0: Ну, так вы ж, вот Николай, вот у меня подписан Коля. Коля, Коля Бивис. Правильно, Бивис, тупо бык.
20: Нет, вы перепутали. Меня не Бивис.
0: Как?
20: Меня Бивисом не зовут.
0: Как это?
20: Я не знаю, откуда вообще мой номер взяли.
0: А как, Батхед, что ли? Батхед, да.
20: Что?
0: Батхед.
20: Вы перепутали на самом деле.
0: Я понял. Так, а, то есть вы никак не причастны к тому, что квартира в каловых массах?
20: Так я же говорю, что в центре я квартиру не продавал в течение года. У меня и нету сейчас в центре. У меня одна квартира есть в центре, все.
0: Ну, Николай Бивис, вы...
20: Обосранных квартир, что вот так вот просто все обосрано с анала, ну, извините, на самом деле, я таким не занимаюсь.
0: С анального колечка. Анальное кольцо кто-то открыл, и как с напора, как с этого самого пулеризатора этого обосрал. То есть как будто бы взял, подсоединил вот этот вот напор, вот этого, вместо краски налил кала, и все стены обрыскал, и написал СХС. Это что значит СХС? Это ваши инициалы или как, Бивис?
20: Да вы, наверное, вообще перепутали на самом деле.
0: Ну, понятно.
20: Вам заняться нечем?
0: Не, я, конечно, не понял вас. Ну, ладно. Будем считать, что...
20: Ищите тогда вот там Бивиса какого-то, я не знаю, кого там Бивиса ищите.
0: Ну, вы же Бивис. А как фамилия у вас? Батхед?
20: Что?
0: Фамилия у вас Бивис или Батхед?
20: И не Батхед, и не Бивис. До свидания.
0: Ясно все. Цеплак. Понятно. Ну, ладно, пойду-ка я покакаю еще туда-нибудь. Ладно, алло. Да, да, Да. Саня, заходи в этот темспер, я тебе кое-что поставлю. Саня, здесь, да? Зайди в темспер. Сука, хочется поиграть с мужчинами, блядь, а в команде одни пидоры, женщины, блядь. Пидорасы,
1: я подрачи, вас быстренько уёбок.
0: Обработал. Давай выскочим, гнида, ты откуда?
1: Блядь, с твоей мамки только слез.
0: Я понял, блядь, как у тебя дела,
1: правда,
0: чама?
1: Выкапать пришлось.
0: Давайте ебасосинку чисто для профилактики, так на пиздячу, ебать, чтоб ты, гнида, блядь, сука, извинился на коленках, ебать. Ты, сука,
21: девушка, Валакас, ты долбоёб ебаный, я твою мать, блядь, в гробу видел, еблан тупорылый, блядь.
0: Ахуй сосат у меня, чмошник, а? Пидор.
22: Да у тебя, жмите готов, поехали, чё вы, блядь, стоите, блядь.
0: Это вся команда, сука, пидорасов, блядь. Вы, блядь, не мужчины, вы, сука, повылазили нахуй из танков немедленно, падлы, блядь. Не позорьтесь, нахуй. Вылезьте, нахуй, с железяки, блядь.
21: Бля, чел, иди, нахуй, на кладбище к мамаше, блядь, своей сходи, конфетку
0: отдыхать. Давай я выебу тебя, ты, блядь,
21: попуск ебаный, блядь.
0: Сын шлюхи ебучий.
21: Да я тебе нахую вертел, блядь, мусор ебаный.
0: Проститутка, ее ебал, вся взвод, пидор, вот эти команды, это все, блядь.
23: Нет, там может быть еще такая...
0: Пидорасы, блядь, вы, сука, блядь, не мужчина, нахуй.
22: Может, ты готов нажать и
0: поехать.
22: Ты заткните все. Просто, ребят, не отвечайте ничего этому долбоёбу.
0: Ты,
22: он
0: не мужчина, ты пидорас!
22: Набирает, да и все. Да, это... Забейте на этого долбоёба.
21: Я ссылку на стрим скинул, посмотрите.
22: Да, ссылку скинули. Услышите меня, подождите, ребят, вот кто слышит, отписку делайте от канала этого долбоёба. Иначе к вам он также зайдет, услышите. Иначе к вам он также зайдет, также зайдет в команду и будет мешать играть. Да,
0: ему заходите, вас пидорасы, охуями крыть, потому что вы все пидорасы.
22: Вот,
0: уважаемые зрители, посмотрите на долбоебов, которые играют в талки. Вот, пожалуйста.
24: Ребят, вот, я только знаете, что сделаете?
0: Это то же самое, Миша, что попасть в зоопарк и посмотреть на примата. Вот, что пожалуйста. Вот,
24: зайдите на канал и
22: ничего не отвечайте, вот, чтобы долбоебу.
23: Пятый, ставь готов, поехали,
22: Армата, жми готов.
21: Система поиска пидорасов активирована. Бип, бип, пидорас найден.
0: Вот, пожалуйста, мы попали к пидорасам, вот зоопарк.
1: Сука, этот по классике нашел.
24: Ребят, пожаловаться нажмите что-нибудь такое на его канале.
22: Вот YouTube, вся просто, на канале команда. Пожаловаться. Вот, делайте, пожалуйста.
0: Вот, пожалуйста,
1: вот пидораса,
22: бля. Ты нахуй просто его заманивай.
0: Вот, пожалуйста, вот, уважаемые зрители, сейчас я вам покажу, какие конченые дегенераты играют в танки. Вот, пожалуйста, вот послушайте, вот, пожалуйста.
23: Что там, десятый отжиматься будет?
0: Вот мы попали Армата, в зоопарк приматов.
22: Ебаный вот, тот, блядь, мы заебали уже.
0: Обезьяны даже умнее, чем игроки танка. Вот, пожалуйста, вот послушайте.
23: Его возьми другого, иначе мы будем одного...
0: Вот, пожалуйста, посмотрите на дебилов, которые играют в танки. Они даже не мужчины, так вот тут тряпочки. Вот, пожалуйста, вот полюбуйтесь, вот послушайте на этих приматов. Вот, пожалуйста, вот видишь. Да? Да, наислабейшие. Вы даже не воины, так вот.
22: Кабан на связи?
25: Да, все.
0: Отлично. Да кабан это пидорас есть... местный, блядь.
21: Кабан пидорас.
22: Есть ебр, кабан, есть ебр.
0: Кабан и пидорас все здесь, и командир пидорас, и кабан пидорас, вся рота пидорас.
21: Все, давай, старый, съебался передачи баром отсюда, блядь.
1: Может,
0: вот все,
1: сейчас посмотрим,
0: все,
1: бой все покажет, пидорасы или нет.
0: Пидорасы, блядь, вся команда, да, здесь мужчин
23: вот,
0: нет.
23: Мужчин
0: вообще нихуя нету, блядь, я не наблюдаю.
22: Блядь, еще раз, блядь, вам всем говорю, блядь, не отвечайте команда этому долбоебу, он, блядь, подписку, блядь, себе собирает. Вы, блядь, ему отвечаете, как дебилы, блядь.
0: Вся команда пидорасов здесь, отборы,
22: блядь. Блядь, не отвечайте ему, вы заебали уже, а.
1: Попал. Он нормальный, он веселее, чем остальные команды. Почему с ним не попиздить?
0: Кабан пидорас, блядь. Меня могут забанить за жесткое обращение с животными, если я буду с вами общаться долго. Поэтому давайте побыстрее, блядь. Вся рота отборнейших пидорасов, блядь. Да. Здорово, мужики! Квака! Это я, Коля Московский. Квока! Привет, ребята! Это Коля. Я Коля Московский. Квака!
2: Я хуевый, это либо кто-то из наших орёт, либо...
0: Не-не, мужики, давайте играть. Я Коля Московский, Вилтвиллагер мой никнейм. У меня Audi A7, квокка.
3: Да пошел ты нахуй, пидорас.
0: Нихуя, почему ты так разговариваешь с Колей? Хуёбище.
3: Потому что Коля пидорас.
0: Ебать, нихуя, я сейчас Егора позову, блядь, с моего друга. Тебе ебальник снесет, уёбище, блядь.
3: Оба пидорасы, значит.
0: Квокка, квокка.
4: Нет.
0: Ты чё, Петр, нет. Ебать?
2: Кто это, я не понимаю.
0: У меня Audi A7, нахуй, уёбище. У тебя какая машина, нахуй, ты говно? Квокка.
3: У меня...
4: Питерская атака.
5: Это клон, это ёлка.
0: Я... Спалили, суки.
5: Нет, не он.
6: Спалили. Чё надо, пацаны, могу взять?
0: Квокка!
3: Убирай этого пидораса.
2: Привет, чё надо?
6: Ребят. Ты, сука,
0: ходишь, а тебе ебасос на пиздю, дебина ебаная. Вы не мужчины, вы тряпки ебаные. Я бы вам каждому ебальник прочистил, пидоры, блядь. Я Коля, я, сука, шутки не люблю, вы все пидорасы. Я лысый, нахуй, не просто так, нахуй. Я, нахуй, мне 35, я, блядь, облысел, нахуй. Потому что не из-за простой жизни, нахуй. Я ебальники, блядь, ломал, нахуй, буду ломать. Я понял, говно ебаное.
4: Это что-то отключить там надо,
0: команда пидорасов, квокка!
2: Блять, я не выкупаю, вот что за дебил нахуй сидит?
4: Это смотри, сейчас бой выкинул, вот так будет
0: нахуй. Еще раз повторяю, вы, сука, хоть вообще, ну, мужчинами-то становиться будете в этой жизни? Или, блядь, вас
3: закрой, получается, это легионеров закрой и выкинь всех, и мы сейчас будем узнавать.
0: Я тебе сейчас закрою ебальник, нахуй, я Коля, блядь, московский, таких как я, нахуй, блядь, не сыскать, нахуй, ебальник снесу тебе, блядь.
2: Ага, хуесос ебаный.
0: А вот ты откуда? Полез. Давай просто, блядь, откуда ты, нахуй, чтоб я знал, нахуй, где мой враг?
3: Что, блядь?
5: Сука, нихуя.
0: Я хочу знать моего врага в лицо. Ой,
3: подожди, да. Давай две тройки выкинем, подожди, вот
0: я
3: вот
0: тебя,
3: это,
0: блядь,
3: вот.
0: Я тебя, блядь, выкину, нахуй.
2: Меня больше прикалывает, что этот долбоёб пиздит, нахуй, она даже не светится, блядь. Очередь, здорово, Шкода, 56-я, Красик, ЕЛТ.
3: Давай этого Олега нахуй выкинем, тогда Боннер
6: сейчас.
3: О, нету Коли Московского больше.
7: Есть ёлка.
2: Здравствуй.
0: Коля не дремлет, бля.
2: А 82 это регион или что?
7: Не, год.
3: То есть тебе 82 года, да?
7: Может, да. Еще какие варианты?
3: Ты 82-го года?
0: Квокка! Вы долбоёбы, сука! Я вам еще раз говорю, нахуй. Я сейчас позову Егорку, Гелик АМГ, нахуй. Гелик АМГ, у него ник, нахуй, танка, блядь. А у меня Вилтвиллагер, блядь, уёбище, блядь. Какая статистика у тебя, уёбище?
3: Второй. Второго ухуяривает. Все похуй. Как кто это, блядь?
7: Я свой.
2: Не знаю, я повыкидывал, нахуй, из адекватных
26: отпишется. У тебя так с объемом двигателя каким? Буду принимать турбо. Турбины есть.
0: 1.4 турбо. У меня танк 1.4 турбо.
5: Я тут кто-то из своих. Кто-то вот из своих был, кто с нами сидел. Кто-то из своих.
2: Этот вот с нами играл. Этот дед Ким.
27: Политику высказывать, можешь, блядь, объясняться, блядь, диалог веди, ну не оскорбляй никого.
28: Рига Мар, за в этот кекса, вот этого в черный список, кинь просто, чтобы его не слышать.
29: Идиот, блядь. Кидай, блядь, на здоровье кидай, блядь.
30: Давай технику ставьте, ребят. Технику.
28: Я его просто кинул, я его не слышу.
27: Это слышишь? Рамир, что ты, могу технику взять, подожди.
29: Я тоже буду.
0: Все, блядь, команда пидорасов, блядь.
27: Закинь меня обратно.
30: Сейчас.
27: Закинь обратно мне, я не мог.
0: Команда пидорасов отборничек, блядь.
27: Это кто говорит?
8: Командир, командир, молодец, молодец. Научи вот этого козла ебаться, сука.
27: Блядь, Рамис, подожди, я перегружу быстро.
0: Рамис, пидорас, блядь.
9: Это Валерон, вот эта хуйня.
0: Да. Сука, набрали, блядь, команду пидоров, блядь, и радуются сидят, твари, блядь, уроды, сука, уничтожу, блядь. Да.
10: Сука, опять этот пидорас зашел, блядь. Все, это пиздец.
9: Че, Светли, кашу набрать?
10: Добавьтесь, друзья.
0: Ебать. Вся рота пидорасов, блядь.
10: Добавьтесь, друзья, я сейчас.
0: Сука, пересоздам. Они пидорасы, блядь, собрали. Пидоры. Команда пидорасов, блядь.
11: ПВшка там, кроссайдер, из 2-2.
0: Вот это панда, это пидорас, блядь.
11: Чего?
12: Народ. А это металл, ну понятно.
0: О, заткнись, шлюха.
10: Что металл? Во-первых, это не...
12: Я так понимаю, у нас какой-то гондон сюда пришел.
0: Проститутка, ты что тут делаешь, блядь? Иди на кухню, нахуй.
13: Смотри, вот сейчас делаю. Телепается?
0: Нет. У меня хуй телепается, это да. Алло.
14: Алло.
0: Ростислав, приветствую тебя.
14: Добрый.
0: Добрый, добрый. Вот в прошлую пятницу, да, вот хэппи-энди, диджем, да, был?
14: Да, да, я был, а что такое?
0: Да, ну чё, дорогой мой, полная хуйня была. Я недоволен вообще, я как администратор, да. Просто тебе скажу, родной, что это, блядь, вообще полная хуйня. Чтоб ты больше вот этой хуйнёй, ну, не занимался, блядь, это параши
14: свои. Слушай, а какой администратор, я не понял?
0: Что ты не понял, Ростислав? Хуйня, какой, говорю, полная, блядь. Вот этот свой диджейн, свой позорный, просто, блядь, закрывай, нахуй. Чтобы я тебя, зовут дурака, тебя, больше, сука, ты, не видел, блядь, ты, нахуй. Черт, зовут блядь. Тебя, я так, тебе скажи. Сказал, нахуй, еще раз увижу тебя за пультами вот этими диджейскими, блядь, ты мне по бестолковочке получишь, понял?
14: Так, давай, подожди, давай разбираться.
0: Ты давай, нахуй, прекращай, вот это мне, нахуй.
14: Кирилл, тебя как зовут?
0: Это Кирилл тебя беспокоит, родной. Ты что, вообще что-то не вдупляешь или что?
14: Кирилла, вот это, блядь, знаю, ты не
0: Кирилл, люди
14: ты
0: жалуются, не говорят, ебать, вот это, говорит, полупокер, сука, стоит там диджей, ты, блядь, позорник, блядь. Хуйня твоя ты, музыка.
14: Давай по фактам.
0: А нормально, блядь, ты что, нормальную музыку не можешь современную какую-нибудь крутить, блядь, у тебя нету парашу, а? Что ты за человек?
14: Я ставил, нихуя себе, людям
0: кого ты ставил? Кого ты ставил?
14: Царицу.
0: Какую царицу?
14: Ты царица, ты чё, блядь?
0: Хуясти, блядь, нахуй мне твоя асти, это брастикома, блядь. Надо было МС Батуа ставить. Сейчас все эти самые известные, вот эти вот танцполы, да, диджеи ставят МС Батуа. Они вот эту хуйню твою, да, царицу, да, блядь. Кто такой, блядь? Напиши в интернетах, если ты, блядь, вообще, нахуй, не следишь за брендами, трендами, блядь. МС Батуа ставят все диджеи, блядь. Они вот эта твоя царица, блядь. Эту парашу уже вообще никто нахуй не служит, блядь. Понятно, блядь? Да, еще раз, блядь.
14: Какой-то. Еще раз. Как тебя зовут? Я сейчас позвоню.
0: Меня Кирилл зовут, блядь, нахуй. Я здесь главный, блядь. Я главный, блядь,
14: так
0: вообще кто?
14: Какой ты Кирилл, ебать, где?
0: Слушай сюда, что ты, блядь. Я тебе сказал, блядь. Еще раз, царица твоя вот эта ебаная, асти, хуясти, блядь. Будет, нахуй. В следующий раз придешь, нахуй, чтоб МС Батуам накрутился здесь, блядь. А не твоя эта хуйня, люди, сука, звонят для посетителей. Говорят, что за придурок там, блядь, диджеет, блядь, полупокер, блядь. Понял меня, ты во флажуй.
14: Хуй я еще раз, блядь, в этот ебаный хэппи-энд приду с таким отношением. Нахуй мне это надо, блядь.
0: Придешь, нахуй, включишь МС Батуам, блядь, ты понял?
14: Да ебал я рот МС Батуам, хуя мне, вообще похуй на это, блядь. Ты знаешь, кто я, блядь?
0: Кто ты?
14: Я нихуя себе, блядь, главный диджей в Москве, блядь.
0: Какой нахуй диджей ты, блядь, главный? Ты полупокер диджей, московский,
14: огурец, блядь.
0: Блядь,
14: ты не слышал такого, нахуй?
0: Я тебе все сказал, все, давай, нахуй, асти, хуясти, блядь. Чтоб ты МС Батуа, иначе по бестолковочке пропишу тебя, разочек, что ты в себя.
14: Звоню, это реально какая-то хуйня, что это, блядь, за хуйня?
0: Звони, звони, я тебе, блядь, пробью, нахуй, дураку по бестолковке, чтоб ты в себя пришел с этой хуйней своей, блядь, асти, хуясти, блядь.
14: Ты в следующие выходные там будешь?
0: Я буду там, я там постоянно, ебать, я тут главный.
14: Там встретимся, у меня в лицо скажут твои претензии.
0: Я тебе это скажу, плюс еще, блядь, по шинкам надаю, блядь, кулачком, чтобы дура присела, блядь, подумала, блядь. Окей.
14: Ты угрожаешь мне?

0: Идиоты, вместе, блядь, с этим, со своим полупокером, блядь, твои пизды получите, нахуй.
1: А! У тебя денег столько нету, блядь.
0: Каких нахуй денег? Вас и бесплатно никто не зовет. Деньги вам еще платить, блядь, с вашей парашей, блядь.
1: Ты знаешь, с кем я выступаю, блядь?
0: С кем,
1: на? Боксы, блядь, записывают, блядь.
0: Ну, понятно все это, блядь, сборище, сука, полупокером. Придете, блядь, в хэппи-энд, пизды получите. Я, блядь, буду, сука, стоять. Да хуй там, нахуй. Я, нахуй, главный в Москве, у меня хэппи-энд, все знают, нахуй, все люди здесь, блядь, здесь эти самые известные, нахуй, выступают, ебать.
1: Клуб, нахуй, твой закроет, уйдет, понял ты,
0: пизды получишь, блядь, тоже мне, нахуй, со своим полупокером, блядь, диджеем, блядь. Какой, нахуй, диджей, блядь, парашник, блядь. Я король, нахуй, блядь, клубов местных, блядь. Я сказал, нахуй, все, рты позакрывали, нахуй, пошли в щать сюда, блядь. У нас нахуй парень, будет выступать диджей Боб. Ага, парашник, блядь. Диджей Боб будет выступать вместо вас, блядь, долбоеба. Вы диджей Миша, блядь, а вы уже все в прошлом. Давайте, чтобы я больше не видел хэппи-энд, а то пизды получите, блядь.
1: Не придет, блядь, закрывайся, нахуй.
0: Ну, закрывайся ты, нахуй, свою варежку прикрыла, блядь, чтобы я тебя не слышал, блядь. В натуре, сука, прихуели, сука, фуфлометы. МС Батуа, блядь, крутить будете меня, не этого, парашу, асти вашу, блядь. Я нахуй никого не всрал. Иди, нахуй, вон в интернете, хоть зайди, блядь, нахуй, музыку нормальную послушай, посмотри, что сейчас в тренде, блядь. МС Батуа, блядь. Угу. Нежный вайб, там трек, блядь, все слушают, блядь. А не вашего вот этого дебила, угу. Блядь, асти, хуя себе, простяком эту, блядь. Она нахуй никому уже не нужна, блядь. Вся Москва, блядь, просто нахуй шаришь, уже, блядь, блюет об это, от этой асти, блядь. Захесь нахуй там вообще, нахуй, кобыла, блядь, пиздишь, блядь, нахуй. Захесь нахуй, блядь. Я сказал, нахуй, я главный в хэппи-энде, нахуй. Я вас больше нахуй не подпущу, нахуй, туда, блядь. А придете, я вам пизды еще дам, блядь. Скоты, блядь, парашники, блядь, нахуй, а!
1: Тебе нахуй туда не придет больше,
0: никто. Да-да, у меня нахуй полный зал, нахуй, у меня людей, знаешь, сколько, у меня вся Москва знает, блядь. Меня вся Москва знает и уважает, блядь, нахуй, я клубмен местный, блядь. А вы парашники, блядь, ваша вот эта туфта, нахуй, блядь, диджеи вы, блядь, долбоебы вы, блядь, бестолковщина, блядь, вообще нихуя не знаете, блядь, сидите дома, нахуй, лучше в наушниках музыку слушайте, блядь, никуда на люди не показывайтесь, блядь. Все, пошла вон.
1: МС говно, ты, блядь, МС говно.
0: МС Батуа, поиск быстро, пошла, да, посмотрела, МС, блядь, чтобы на следующий раз уже подготовилась, блядь, нормально со своим полупокером, блядь. Чтоб музыка МС нормальная МС звучала, блядь, а не параша вот эта позорная, блядь, сука.
1: Дерьмо.
0: Это ты, вот все, нахуй, я тебя, блядь, больше не подпущу к нашему великому клубу, блядь, пизды дам, вот в натуре, сука.
1: Да, великому клубу,
0: да, нахуй, у меня там аншлаги каждый, блядь, нахуй выходные, ёпты,
1: блядь. Тебя, блядь, аншлаг,
0: mm-hmm.
1: Хуяк,
0: блядь. Нас аншлаги полнейшие, по 50 человек, блядь, нахуй, в клубе, ёпты, блядь. Все, давай, малыха, откисай, просто иди,
1: хочу,
0: блядь, понюхай, блядь.
1: Я там хочу, блядь, одни увидеть.
0: Кто, нахуй, как ты сказала? Все, нахуй, давай, малая, ума наберись, МС Батуа, прослушаешь все песни, потом звони.
1: МС Дерьмо, блядь, давай.
0: Все, давай, кобыла, помой письку, то воняет, блядь.
1: Иди, блядь, у мамы
0: я тебе сказал, мама. Заткнись, блядь.
1: Ты у своей у мамы.
0: Кобыла, блядь. И своему этому полупокеру, блядь, передай, как его, Ростислав, этот дебил, блядь. Я ему эти микшерные пульты. Я ему эти, блядь, диджею, там микшерные пульты в очко запихаю. Придет он, блядь, со своей Анной Асти, блядь. В очко прям их, блядь, ему засуну, дебилу этого, блядь. И вместе с ним пойдете на улицу, будете в проходах диджеить мне, блядь. Я тебе сказал, я очень влиятельный диджей на районе и владелец клубов, блядь. В Москве меня все знают, блядь. МС Боров меня знают все. Вся Москва, нахуй. Я, блядь, один звонок, вас вообще никуда, нахуй, не впустят, дураков, блядь.
1: Ты говно упорашен.
0: Да? Нихуя себе, ебать. Я, нахуй, продюсер МС Батуа. Все, давай, балыха, откисай, иди нюхай, блядь. Все.
1: Ты, блядь, откисай, давай, иди, блядь,
0: нюхай. Я тебе сказал, нахуй, там не вяка мне. Все, нахуй.
2: Валер, ты настоящий продюсер.
0: Я. Алло. Здравствуйте.
3: Алло, да.
0: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
0: Саша, да, ты?
3: Саша, да, я.
0: Здравствуй, Саша. Я по поводу звукозаписи привет. Беспокою. Приехать да, можно записать?
3: Да, конечно, конечно. Конечно, можно, конечно.
0: Сколько стоить будет час записи?

0: Мне рэп надо. Рэп.
1: А, ну, 10 тысяч.
0: Сколько?
1: 10.
0: За что? Это полностью трек со сведением, да?
1: Нет, час, это час.
0: За час 10 тысяч?
1: Ну, московские цены.
0: Ну, ясно. А какой микрофон там хоть?
1: У нас нет микрофона, на телефон мы пишем.
0: А, понятненько, то есть ясненько. Ну, да, да нет, дружочек, пошел-ка ты нахуй с такой студии, блядь. Пошел ты нахуй, хуйня твоя студия, параша, блядь. Я приду на сру там, блядь, твоя студия, блядь. Да пошел ты нахуй, тюфяк, блядь. Фуфломет ебаный, хуйня твоя студия, блядь. Я лучше, блядь, сука, запишу, блядь, нахуй. Дома, блядь, на телефон, сука, твоя. Пошел нахуй, твоя студия, параша. Алло. Алло, здравствуй.
2: Здорово. Здорово.
0: Узнал?
2: Алло.
0: Узнал меня?
2: Да узнал.
0: А кто я?
2: А чё Польша пишет?
0: В смысле, так я ж в Польше нахожусь. А ты где?
2: В Польше.
0: А ты где сейчас? Что? А так, ты где находишься?
2: Прикольно.
0: Эдуард, а ты сейчас где находишься? Не понял.
2: Саня, хороший ты прикол.
0: Кто?
2: Алло.
0: Алло. Короче, слушай меня внимательно. Я видел, как ты кота спиздил с моего двора. Ну, ты понимаешь, да, что типа я недоволен этим? У тебя проблемы большие. У тебя проблемы из-за этого будут. Точнее, уже начались. Из-за того, что ты кота спиздил, я просто... Ну, я просто сейчас подойду. Я сейчас к тебе подойду. Ты сейчас где находишься? На какой улице? Не, а что смешного-то? Что смеешься? Ну, что ты смеешься? Я сейчас просто подойду и набью тебе ебальничек. Сука, да заебали нахуй утки-то, чё не мяу? Алло, привет.
3: Привет.
0: Как дела, малыш?
3: А ты кто?
0: Это я, Фекалис.
3: Кто?
0: Фекалис.
3: Я не поняла, кто это.
0: Ну, мы с тобой давно знакомы. Ну, может быть, даже не то чтобы мы, но я тебя знаю очень давно. Ты меня не узнала, да?
3: Ну, нет. А можно помнить, пожалуйста?
0: Я Фекалис.
3: Кто, еще раз, не понимаю?
0: Фекалис.
3: Не припоминаю.
0: Ладно.
3: А что вам нужно?
0: Ладно, сейчас я вам все расскажу. Давайте так. Только вы меня выслушайте, пожалуйста. Я...
3: Ну, хорошо.
0: Я человек простой. В каком плане? В плане том, что я уже на протяжении многих лет мечтаю о том, чтобы услышать ваш голос. И я сегодня его услышал.
3: Очень приятно.
0: И сказать честно, у меня встал вопрос, возможно ли с вами встретиться и пообщаться тет-а-тет? Возможно, у нас с вами получится создание нечто большего, чем просто оставаться друзьями. Поймите меня правильно.
3: Здравствуйте. Ну, вот какие-то фразки говорите прямо очень заоблачные.
0: Я просто хочу с вами встретиться, я боюсь подобрать правильное слово или наоборот неправильно, чтобы вы не подумали ничего плохого про меня. Я человек красивый, сексуальный. Я бы не просьба с вами создать семью.
3: Ну, это сильное высказывание. Прям очень сильное.
0: Да. Я долго думал, и я осознанно пошел на этот шаг. Поэтому хотелось бы вашего максимально адекватного мнения. Я вас не тороплю никоим образом. Вы просто подумайте. Если вам нужно время, я
3: подожду. Вы очень странный человек, на самом деле, с таким странным голосом. Да. А вам сколько лет?
0: Мне 27 лет. У меня маска.
3: Какая маска?
0: Ну, у меня просто зубы кривые.
3: Какие зубы, какая маска? Я не понимаю немного.
0: Ну, у меня просто зубы кривые. Мне в пиздах дали. Я маску надеваю.
3: Что еще? Куда вам дали?
0: Ну, что? Зубы.
3: Что? О чем вы вообще говорите?
0: Да я так, что-то это самое. Вы спросили, я отвечаю.
3: А как вас зовут вообще? Давайте начнем сначала, как вас зовут.
0: Фекалис ротодонда. Фекалис.
3: Что?
0: Фекалис. Маска.
3: Это очень смешно. А как ваше имя?
0: Мое имя Фекалис Альберт.
3: Вы несете какой-то бред. Скажите, как ваше имя? Я не понимаю, кто со мной говорит.
0: Нет, вы поймите правильно.
3: Нет, судя по голосу, вам не 27.
0: Нет, просто у меня древнеримское имя Фекалис.
3: Какое древнеримское имя? Что вы несете, блин? Но сколько вам лет?
0: У меня папа
3: Глэк. Да вам не 27, но что вы несете, блин?
0: У меня папа Глэк, мама Глэчка. Ну, греки все,
3: вы
0: греки.
3: Вы пытаетесь развести меня на что-то или что?
0: Не понял я. В смысле развести? Я намекаю на секс.
3: Да какой секс? Вам сколько лет? 60? 70?
0: 27.
3: По голосу-то.
0: 27.
3: Какие 27? Ну что вы, что за бред?
0: Я красив, сексуален, привлекателен. И я сегодня в ударе, как никогда.
3: Что за бред?
0: Да в смысле? Ну, может, мы с тобой это
3: самое... В прямом, в коромысле, в каком смысле?
0: Может, мы с тобой это самое, ну, как бы, ну...
3: Что?
0: Ну, может, мы это самое, ну, по-взрослому уже пообщаемся.
3: В каком по-взрослому? Вам не 27 лет. Что вы несете вообще?
0: Я красивая. Ну, давайте мы с вами обсудим.
3: Вам лет 70 по голосу.
0: Да это не важно. Любви все возрасты покорны, правильно? Когда любишь, возраст это просто такое.
3: Кто любит? Что вы вообще несете? Кто мне звонит?
0: Я влюбился в вас как пацан. Я бы хотел понюхать вашу селедочку.
3: Что вообще за бред?
0: В смысле?
3: В прямом, в коромысле. Не знаю, как вам объяснить, что за
0: бред?
3: Я бы хотел
0: понюхать вашу облачку.
3: Какое облачко? Что вы несете?
0: Рыбу хочу. Вяленую.
3: Сколько вам лет и чем вы занимаетесь?
0: Мне 27 лет, я бизнесмен.
3: Какие 27 лет, блин?
0: Я занимаюсь бизнесом, я делаю могилы.
3: Да вам все лет 70, блин, вы чем занимаетесь? Вы занимаетесь разводами по телефону или что?
0: Не-не, я ВДВшник, я ВДВ, спортсмен.
3: Какой ВДВшник? Что вы за хрень несете?
0: Я ВДВ спортсмен, 228-я отдельная мотострелковая бригада. Второй механизированный взвод ВДВ.
3: Вы бред какой-то несете.
0: Почему сразу бред? Если я намекаю прямо на сексуальный акт...
3: На что вы намекаете?
0: Вы это называете
3: бред. Вам сколько лет? Вы какие 27 лет? Что вы несете?
0: Нет, давайте
3: мы с вами... Может, вам 32, а не 27?
0: Не, ну это что, как-то меняет дело. Давайте займемся любовью.
3: Какой любовью? Блин, вы что несете? Что мы бред? Созданы друг первый раз в моей жизни, который настолько хреновый. Что вы вообще говорите?
0: Мы созданы
3: друг для друга. Если вы расходитесь, хотя бы прозвонитесь там по делу, не знаю.
0: Я
3: что за бред вы несете?
0: Я сейчас общаюсь с вами, а у меня привкус селедки во рту.
3: Ну, если вы жрете селедку, это ваша проблема.
0: Я по запаху, так сказать, учуял.
3: Ну, может, от вас воняет?
0: Не-не, это женский запах, женская тетива.
3: Ну, может, от вас пахнет, я же говорю.
0: Не-не, это женская шобла-ёбла. Здравствуй.
3: Да это от вас пахнет, наверное. Вот вы ему кажется.
0: Ну так что, где мы с вами? Где мы с вами встретимся?
3: Я не знаю, я нигде с вами не собираюсь встречаться. Это от вас, наверное, просто сейчас... И вы, может быть, сами себе приятны.
0: Не, я просто сейчас вас вижу на расстоянии. Я вот хочу подойти к вам. Вы не против?
3: И где я? Ну что вы за бред несете? От вас меняют селедки, вы сами себе приятны.
0: Не-не-не, я вашу селедку учуял.
3: Какую селедку? Что вы несете?
0: Ну, вашу так называемую пещерную ткань.
3: Вы свою какую-то там, не знаю, ткань учули.
0: Не-не, я вашу учуял, женскую.
3: Мне начинает уже раздражать.
0: Я люблю ноги.
3: Какие ноги?
0: Женские.
3: Ну, облизывайте свои ноги.
0: Ну, так что?
3: Ну, облизывайте свои ноги, раз вам так классно.
0: Не-не, я просто уже выезжаю. Точный адрес?
3: Ну, выезжайте, выезжай, облизывайте свои ноги. Чего вы мне это рассказываете?
0: Покажи.
3: Я не пойму вообще, вообще диалога. Если вам нравятся ноги, облизывайте свои ноги.

0: Алло.
1: Да.
0: Что это было вообще?
1: Это песня
0: вы
1: про любовь.
0: Вы издеваетесь, но вы еще пытаетесь под гитару
1: петь? Это песня про любовь.

0: Ну что?
1: Я не могу понять, вы поете песню про какую-то пожилому человеку. Так вам сколько лет?
0: Мне 54 года, если уж честно.
1: Пожилой человек. Что
0: мне 54 года. Я бы не против бы вашу молодую селёдочку.
1: Вы неадекватный, что ли?
0: В смысле?
1: Коромысли, блин.
0: Не, ну вы считаете, адекватный человек вам позвонит? Я,
1: ну,
0: ваше
1: вот
0: счастье.
1: Такой человек.
0: Я ваше счастье. Поймите меня правильно. Я ваше счастье. Мы созданы друг для друга.
1: Какое
0: поймите.
1: Счастье, блин, вы несете бред какой-то.
0: Я ваше счастье
1: бредовый,
0: навсегда. Я хочу нюхать, как пахнет твоя пизда. Я твое счастье навсегда.
1: Какой? Вы можете остановиться нормально ответить на мои вопросы?
0: Чем пахнет твоя пизда? Чем пахнет твой оладик?
1: Я не знаю, как обратиться, молодой старый человек.
0: Пизда.
1: Сколько вам лет?
0: Мне 27 лет,
1: и
0: у меня маска.
1: И откуда у вас мой номер?
0: Я просто нашел ваш номер на almatinochki.com. 2 часа.
1: Что за бред?
0: 2 часа 3000.
1: Нету моего номера, ни на каких сайтах нет. Что вы за
0: как,
1: бред несете?
0: Как нету? Ну вот написано 2 часа 3000. А для пожилых...
1: Вы несете полнейший бред.
0: А для пожилых скидка 27,54.
1: Вам сколько лет? 70, и вам нечем заняться, и вы просто набираете номера.
0: Да, абсолютно точно. Вы правильно заметили.
1: Не знаю, сколько вам? 45.
0: Но это разве меняет дело, если речь идет о дырочке?
1: Что вы от меня хотите?
0: Я хочу заняться с вами настоящим, так сказать, дерзким сексуальным контактом.
1: Вы заняться всем, чем вы хотите.
0: Не понял.
1: В смысле не понял?
0: Хорошо.
1: Берете руку, занимаетесь.
0: Хорошо, я вас понял.
1: Всем,
0: хорошо,
1: всем
0: давайте. Давайте, дабы не усугубляк, ты уже давно усугубившая между тобой и мной.
1: Во-первых,
0: ситуация.
1: Я не усугубляю, вы можете взять свою правую
0: требую,
1: левую руку.
0: Я требую.
1: И
0: как минимум,
1: все,
0: как минимум, извиниться передо мной. Перед
1: давайте вы не
0: человеком.
1: Будете перебивать меня и слушайте.
0: Извинись сейчас же немедленно.
1: Вы,
0: и может быть
1: я
0: сегодня
1: не буду извиняться, вы
0: я
1: будете извиняться
0: тебя прощу.
1: Отношения.
0: Хотя бы на
1: часик. Вы будете извиняться.
0: Не слышу.
1: Вы будете извиняться. Вы можете заняться всем, чем вы хотите, со своей правой рукой.
0: Хорошо.
1: Или левой.
0: Извинись тогда.
1: Извинись ты.
0: Извинись ты, и я пойду.
1: Раз на то дело пошло, ты извиняйся.
0: Нет,
1: ты
0: извинись
1: или
0: ты,
1: я знаю,
0: и я, пожалуй, буду считать, что сегодня на несколько часиков я прощаю тебя. А?
1: Да мне не надо прощать.
0: Извинись. Извинись, не доводи
1: я
0: деда
1: не буду
0: до греха. Не доводи дедушку до греха.
1: Какого дедушку? Сколько вам лет?
0: Мне 85 лет, я воевал. Вопросы
1: какие
0: есть, не стыдно?
1: Лет? Чего вы там прикрестете?
0: Тебе
1: вам
0: не
1: 27,
0: стыдно
1: 8,
0: перед
1: 8.
0: Пенсионером вот это так вот разговаривать,
1: какие
0: вообще вести
1: пенсионер,
0: себя?
1: Пенсионер, какую-то, что ли, или что?
0: Так, извинись, я пошел.
1: Вот да ты можешь, да иди куда хочешь, во-первых.
0: Ладно, извинись, я пошел.
1: Да ты можешь идти со своей правой рукой.
0: Нет, ты сначала надолго. Извинись, и тогда я вынужден буду
1: извиняться
0: пойти на несколько часов отойти. Извинись.
1: Давай начнем с этого.
0: Извиняюсь.
1: Извиняться будешь только ты.
0: Я еще раз повторяю. Либо ты сейчас извиняешься, либо я начну импульсировать.
1: Да делай, что хочешь. Извиняться будешь
0: я
1: только ты.
0: Я сейчас буду импульсировать, эмульсионно биться в конвульсиях, потому что ты в данной
1: ты
0: ситуации...
1: Ты хрень какую-то будешь делать.
0: Не права. И меня это огорчает. И я это осуждаю.
1: Да мне все равно, что тебя огорчает. Что за бред, во-первых? Давайте начнем с того, что вообще за голос? Он настроен чем-то или еще что-то?
0: Нет, давай ты извинись.
1: Что за бред?
0: Ты извинись.
1: Сколько тебе лет?
0: Я
1: не
0: тебе
1: знаю,
0: расскажу.
1: 15, может, ты нашел какой-то автотюн или еще что-то. Что за бред?
0: Ладно, извинись.
1: Сколько тебе лет?
0: Извинись. И будем считать, что ты прощена.
1: Извиняться будешь только ты. За свой
0: я
1: бред,
0: тебя не слышу.
1: Да, слышь, ты не слышишь вообще все равно. Извиняться будешь только
0: я
1: ты.
0: Я тебя не слышу.
1: И я тебя не слышу.
0: Я? Ты что, глухая, что ли?
1: Я не слышу, что ты говоришь. А ну-ка громче.
0: Ты глухая, чи шо?
1: А ну-ка громче давай.
0: Ладно, извинись. Старпёр. Кобыла.
1: Ну-ка давай ты извиняйся.
0: Сама.
1: Я не понимаю, что за автотюн такой.
0: Сейчас поймёшь.
1: Так, деда какого-то вонючего. Что за голос старческого вонючего деда?
0: Не понял.
1: Тебе не хватает смелости.
0: А вот за это извинись. А то будешь, как говорится, лапзать по живому фекалину.
1: Просто автотюн скачал какого-то вонючего деда, и сейчас он на кто-то разговаривает. Я не могу понять, ты не можешь свой нормальный голос показать или что?
0: Давай ты извинись, я тебе покажу.
1: Что ты покажешь, блин? Тебе показывают зеркало.
0: Покажи.
1: Себе показывай зеркало.
0: Ты мне покажи
1: хочешь.
0: Свою вороночку,
1: я не могу понять,
0: я
1: ты что, не можешь нормальным голосом разговаривать?
0: Покажи
1: что
0: деду вороночку, я пойду отдыхать.
1: Сколько тебе лет, не знаю, 15, 16?
0: Мне 54 года, охуенная природа.
1: Какие 54 года? Что за бред? Какие 54 года?
0: Ну что, мы будем извиняться?
1: Тебе что, после полтинника делать нечего?
0: Ну что, будем извиняться?
1: Тебе кризис какой-то среднего возраста, не
0: ну
1: знаю.
0: Ну что?
1: Страхи...
0: Мы будем извиняться.
1: У тебя старческого возраста,
0: ну что? Мы будем извиняться или не будем?
1: Извиняться будешь только ты.
0: Я тебя не слышу.
1: Извиняться будешь только ты. Слышь,
0: я тебя
1: меня
0: не слышу.
1: Нет. Извиняться будешь только
0: ля,
1: ты.
0: Ля, кобыла, мой потух смотрит. Ай-яй-яй-яй-яй. И не стыдно ты? Не стыдно? Не слышу.
1: Что?
0: Не стыдно тебе? Ты... Извинись, блядь. Извинись.
1: Извиняйся ты.
0: Я тебе
1: давай
0: сказал,
1: быстро.
0: Ты.
1: Быстро
0: извинилась немедленно, гадина такая.
1: Быстро
0: извинись. Извинись, бестолочь.
1: Быстро ты извинись. Я дышала?

0: Ты вообще адекват?
1: Ну и что ты скажешь насчет этого, девочка?
0: Неадекватный.
1: Обидно, да?
0: Ты адекватный вообще или нет?
1: Ты только что попала в пожилую занавесу. Обидно, да?
0: Ты адекватный?
1: Я?
0: Как ты говоришь, обидно?
1: Я пожилой.
0: Ты адекватный вообще?
1: Ладно, ты извинись, я, пожалуй, пойду.
0: Ты иди куда хочешь, я извиняться не буду.
1: Короче,
0: извиняться
1: будешь
0: только ты.
1: С этого дня у тебя официально погоняло. Ты пупок.
0: Какой пупок? Что ты несешь? Что за бред вообще?
1: Ты анальный пупок. Камбала.
0: Что?
2: Ха-ха-ха-ха, ебатик.
1: Камбала. Слышала, да?
0: Я ничего не слышала.
1: Ну, тогда извинись.
0: Потому что ты пропадаешь, это раз. А во-вторых, если ты хочешь за что-то извиниться, то извиняйся.
1: Нет, ты извинись,
0: и
1: я пошел.
0: Я думаю, что нужно извиняться сейчас, сколько времени у меня ограничено, и выслушать всякий бред, какой-то через автотюн, типа косить под кого-то, вообще мне как-то не вкатывает.
1: Так, у тебя есть ровно одна минута. Либо ты сейчас извиняешься.
0: У меня нет вообще ни минуты. Давай начнем с этого.
1: Ну тогда извинись,
0: минут
1: я пошел.
0: У тебя, чтобы извиняться.
1: Тогда извинись, и я
0: пошел.
1: Тогда извиняйся,
0: нет,
1: быстро! Извинись, Камбала!
0: Понял?
1: Извинись,
0: Камбала,
1: блядь! Извинись, нахуй!
0: Камбала, в этой жизни только ты, извиняться будешь только ты.
1: Извинилась быстро.
0: Извиняться будешь только
1: извинись,
0: ты.
1: Извинись, я сказал, бестолочь.
0: Бестолочь, извиняться и камбалой будешь
1: ты
0: только ты в этой
1: знаешь,
0: жизни. Понял?
1: Ты? Давай так, давай сейчас по порядку.
0: Кем да ты? Я не буду с тобой договариваться.
1: Ты анальный, ты анальный чешуйчатый краб. Раз. Ты.
0: Ты про себя, что ли?
1: Ты мертвая
0: наживка
1: для
0: ты анальный
1: акулы.
0: Кто-то там.
1: Ты
0: давайте
1: анальная
0: сейчас извинишься, я положу трубку, потому
1: ты
0: что этот бред мне уже надоел.
1: Пиявка.
0: Ты несешь какую-то хрень, которая меня начинает раздражать.
1: Ты анальный.
0: И не надо меня перебивать. Не надо меня перебивать.
1: Ты собачья чихонь. Также ты являешься
0: собачья
1: бактерией.
0: Собачья?
1: По
0: совместительству ты, потому что ты меня
1: ты
0: перебиваешь,
1: окунь.
0: Даже не можешь выслушать.
1: Так же камбала получается, анальная присадочная масса.
0: Понял?
1: Также тканевидная тетива женская оболочная дырочка. После молочница, а после месячный кусочек сгусточного тела. То есть получается богомол.
0: То есть получается это ты.
1: После чего получается ты анальный дикобраз, потом павук, после ты получается чихонь, далее ты получается жук-мокрица, после чего ты получается также ты получается водица, в которой нассал пьяный человек, после также
0: а
1: ты
0: а может быть и водица.
1: Потом также ты плесень.
0: У Бузовой песни, которая тебе видит, или там еще.
1: Пропавший
0: ты
1: сыр, значит. А потом ты этот самый заплесневевший кусочек анальной тетивы. Далее.
0: Ты давно какое-то несешь,
1: дальше
0: на самом
1: ты,
0: деле, ты
1: рыба
0: ты говоришь,
1: без чешуи, которая плавает. Да, сука. Потом ты.
0: Да мне все равно, что там говоришь, уже остановись. Сколько
1: ладно
0: можно напрягать твой мозг?
1: Извиняйся, я пошел.
0: Понимаешь, что за голос вообще? Сколько тебе лет? 15?
1: Я понял. С этого дня ты официально являешься попущенной.
0: Да мне вообще все равно, что ты мне считаешь.
1: С этого дня ты официально попущенная пожилым пресмыканием. Обидно, да?
0: Мне вообще не обидно.
1: Ну тогда покажи,
0: все, что
1: ну тогда покажи деду свою камбалу.
0: Ты что со своей камбалой делаешь? Я не знаю, что ты там делаешь.
1: Ладно, давай
0: деле
1: так,
0: меня
1: чтобы
0: интересует
1: дальнейший
0: ты
1: наш
0: все,
1: диалог
0: хочешь, хоть ногами, хоть руками, хоть ртом.
1: Наш дальнейший
0: только
1: диалог имел продолжение. Тебе следует показать деду свою дыромаху.
0: Ну, подойди к зеркалу и покажи свою, там, не знаю, что ты
1: ясно
0: там говорил.
1: Ясно, я тебя понял. Ты кобыла.
0: Кобыла? у тебя в зеркале, понял?
1: Все, я понял, я понял.
0: Молодец. Недержание какое-то.
1: Обидно, да? Это полетел. Это полетел пожилой кизяк. Обидно, да?
0: Кто? Кто полетел?
1: Кто? Кто? Ты, я не пойму, глухая, чи что? Ну все, сейчас я, короче, подъеду. Жди.
0: Ну давай.
1: Тварь, да, бля? Гадость какая. Ай-яй-яй-яй-яй.
2: На рыбалку не хочешь?
1: Блять, убери нахуй, уебище.
3: За десятку ты мне будешь сосать.
4: Laughing and photo opportunities at your store or place of business. Just send me a letter. I'll send you an automated photocopied response. We call it democracy, and that's where the money goes.
3: Пацаны, покупайте лучше у меня пенокоин. Нахуй эту хуйню его. Нахуй покупайте у меня пенокоин. Я буду пенокоины делать. У меня будет свой блог, и я там пенокоины продаю. У меня покупайте.
1: Заткнись, бля! Чмо!
2: One moment, friendly, I am poking.
1: Не надо, блядь, отойди.
2: I am poking.
1: Бля, иди нахуй!
3: О, негры стоят, привет! Боли поиграем!
1: Осуждаю, не трожь, пацанов!
3: А, да это черное пятно на белом теле!
1: Заткнись, осуждаю, блядь!
3: А, осуждаю! Ты заткнешься, блядь, наконец-то мне, блядь, поспать нахуй дашь?
1: А? Че? Иди нахуй! Баба я. Блядь, сука.
2: Согласись. Ой, боже, блядь, что ты делаешь?
1: Сижу на попе ровно. Мне встать?
2: Не надо.
1: Я сейчас встану.
2: Зачем?
1: Я перну.
2: Ой, блядь.
1: Блядь.
3: Ай, блядь! Пиздец! Обосрал! Блядь, обосрался!
1: Ёбаный в рот! Пиздец!
3: Пиздец, обосрался, ну моё! Блядь!
1: Блядь, это да, сука.
5: Дед, Брэд. Хай, знаешь Зубарева? Сараша, вам пора, блядь, вместе стримить, он тоже с шизой.
1: Пиздец, блядь, обосрался.
2: Да, блядь, как обычно, сосешь у всех.
1: Повтори нахуй! Урод, блядь, говно, сука. Я вон Юлия Хапаева из чата облизывал.
2: Ну и как?
1: Нормально, только там это, молочница была.
2: Ну что ты меня не позвал, я бы все вылезал бы там. Мне очень нравится кефир.
1: Пена, ну, в следующий раз позову.
2: Ладненько, не забудь.
1: Хорошо. Пизди бог дана, да пену по преклу, блядь. Ебать, братан.
3: Да нехуй делать, ты сразу сказал, блядь. Иди сюда. Иди, родненький.
6: Иди сюда! Ну иди ко мне, родники, роднулька моя!
3: Что тебе, бля, надо? Что ты хочешь? Дай, блядь, поспать.
6: Иди сюда, не стесняйся. Садись, мой хороший. Садись. Как тебе удобно. О, садись. О, молодец. Садись, садись.
3: Ты чё, блядь, чё ты хочешь?
6: Сиди, сиди. Сиди, муродники. Так, сейчас я тебя прочешу. Так, молодец. О, все, сиди, малой, давай. Сиди.
3: Да что тебе надо, блядь? Что ты доебался?
6: И так, нахуй, давай. Раз, два. Нормально, блядь.
3: Ты ёбнутый.
6: Сволочь, блядь. Сосать, козёл, блядь. Блядь. Согласись, а? Асу, асу, асу, асу, асу, асу, асу, асу, асу, асу, асу, асу, асу, асу. Спасибо, булочки, блин.
7: Мне продали целую видеокарточку. Прикинь, блин, must have.
6: Да.
7: 3080 Ti.
3: Я?
6: 3080 Ti.
3: Я?
6: Ну, Ti.
3: Ну, кто, я или кто, или Ti? Может быть, Ti, блядь?
6: Я говорю, блядь, карта 3080 Ti.
3: А может быть, Ti, блядь?
6: Ты что, ёбнутый, блядь, карточка называется так. 3080 Ti.
3: Кто, я?
6: Фу, блядь, ебан.
2: Господи, как иногда хочется достать писюн и просто сказать: на, возьми его, это твой, пососи его на здоровье.
6: Пена!
2: А?
6: Ты хочешь сосать?
2: Да.
6: Чё, блядь, ну я занят, извини.
2: Я так пососу, занимайся.
6: А, ну давай. Ебать, дебил, согласись. Да.
3: Ой, ёбаный день. Нормально, блядь.
6: Напишите ВКонтакте, пожалуйста,
3: блядь. Да иди ты нахуй со своим токарным, долбоёб ебаный, хуйло гаражное.
6: Пидорас, молчать нахуй. Чего вы, блядь? Итак, 300. Кому за 300?
2: Отсоси у металлиста.
6: Иди сюда.
2: Ладно, понял, молчу.
6: Сюда, люди, ебать.
2: Да все, блядь.
6: Че все, блядь? Сюда.
2: Да, блядь, не надо.
6: Я тебе сказал, блядь, ебальники открываю.
2: Да, блядь.
6: Дурак, блядь. Пидор, блядь. Чмо, сука. Да. Так, ладно, сейчас открою дырочку, смотря. Итак, панели Must Have Gaming.
3: Шо, 300 никто не дал?
6: А я и не просил, это прикол был.
3: Да ладно, блядь.
6: Прохладно, блядь. Хули ты вообще, сука, рот открыл, ебать, ты ебладуй, сука. Слышишь ты, ебать, где она? Слышишь ты, сука? Полубокер, Джон Уокер, Кенджик. Слышишь, Кенджик, заткни свое ебалниче.
3: Что ты, сука, сказал? Хочешь, блядь, почувствовать мою силу сухачевскую?
6: Какую нахуй? Давай, сука, прояви агрессию. Прояви, давай, еби, дядь. Молодец, проявил агрессию. А теперь лови, долбоёб.
3: Ай, блядь.
6: Пидорас. Соснул, гнида, да? Соснул и шачок. Ара. Сосать, мразь. Сосать.
8: Зачем ты меня бьешь?
6: Может быть, ты меня бьешь?
8: Кто, я тебя бью?
6: Да, ты.
8: А может быть, ты?
6: Ну, я?
8: Да, ты.
6: А может быть, все-таки ты уебище здесь бьешь?
8: Кто, я?
6: Да, сука, ты.
8: А может быть, ты?
6: Да нет, дружочек. Если бы я тебя въебал, ты бы, блядь, посунулся. Понял?
8: Кто, я понял?
6: Да, ты.
8: Может быть, ты?
6: Чего, блядь? Ты чё, гости, блядь? Ничего не путаешь там, блядь?
8: Кто, я путаю?
6: Да, ебать, ты путаешь.
8: А может быть, ты путаешь?
6: Я ничего не путаю, ты еблан.
8: Кто? Я еблан?
6: Да, сука, ты еблан.
8: Так, а может быть, ты?
6: Кто, я?
8: Да, ты.
6: А, ну тогда лови, долбоёб.
2: О боже, ну не психуй.
1: Да ну а хули себе до луны не долетают.
2: Ха-ха-ха, ну зато твой рот до хуя моего быстро летит, бля.
1: Ебать! Ебальник, оф, чмоха. А сука.
2: Ты там, сука, свой ебальничек-то закрой, эй, блядь, герой нахуй. Иди сюда, ты хуй, блядь, нахуй, ПГТшник. Давай, сука, я тебе сейчас ебасосим, блядь, напиздил.
1: Чё, блядь? Чё это за моль ебаная?
6: Ты чё, волк? Нечаянно попутала ты, дура? Иди сюда, скажи мне это на ушко. Скажи, иди сюда, на ушечко мне, пидорас ты, блядь. Чё ты? Иди сюда, ты хуй ебаная.
9: Успокойтесь.
1: На, будешь?
2: Во, заебись, тёпленькая, свеженькая.
1: Ну это я только нацедил.
2: Блядь. Охуенно, это свежачок. Блять, вкусно. Это все?
1: Ну пока да, потом еще будет.
2: Спасибо большое.
1: Да не за что, обращайся, брат.
10: Да!
2: Хуй на, дебил, иди сюда!
1: Иди сюда, женщина.
2: Ну шо, ну все.
1: Понял, да? Чучело, сука.
11: Мистер Скарлетт?

0: ay, ay.
1: Спасибо, Скарлетт.
2: Знаешь, какое мое первое слово было, когда я родился? Я хочу пиццы.
3: Пока мы летим, пока мы здесь вдвоем, пока нас никто не видит и не слышит, хочу сказать, что я пенис, у меня маска, мне 15 лет, я всех обманываю. Вообще я лох. Вот и все. Мне сказать больше нечего. Всем до свидания. Всем пока.
4: Три женщины осталось и один мужчина.
1: А кто, извиняюсь, ну, стесняюсь спросить, кто здесь мужчина?
4: Ну, явно не ты.
5: Зима, холода, обосрался, это да, что же делать со мной, когда в жопе переной? Ту-ду-ту-ту, ту-ду-ту-ту, кукла Маша, кукла мат...
6: Як мені хочеться жопу понюхать, но в мене немає її, бо я диракол.
1: Заткнись.
6: О, привет, дружочек, ты для меня ищешь? Боже, ты такой крутой, а я молодой.
1: Заткнись.
7: 7,5 тысяч, это получается, если пицца по 900 рублей самая крутая, это 7 пицц, одна пицца на одни сутки, 9 дней могу жить. 9 дней буду питаться пиццей. А прикинь, ты мне дашь 30 тысяч с этого доната. Я могу 30 дней просто жить, спокойно пиццу есть. Я пиццамен. Я пиццамен. Я просто буду ее есть каждый день.
4: Хочешь прикол? Смотри, сейчас пацанов убьет всех и даже моего. Бля, братан, ты хотел жить, а я тебя убил. Какой ужас, мой друг умер. Братишка, это ты? А где ты есть? Я вижу твою часть, и мне так грустно от того, что ты кусочек всего лишь. О боже, ты умер как боец.
1: Заткнись,
8: а. На сайте ipizza.ru.
4: Ох! Ipizza?
1: Да, да.
9: Империя пицца, слушаем. Здравствуйте.
4: Я хочу безумно кусочек пиццы.
10: Алиса, как меня зовут?
11: Сдается мне, вас зовут Жмышенко.
12: Куплю мясо медведя. Дорого. Куплю
4: мясо. Купи себе мази.
1: Тихо, пена.
12: Куплю мясо.
1: Ему можно простить, у нас Академа Ротка.
4: А, ну тогда вопросов нет. Я знаю, там такие они с приветом, мальчики.
1: Пена, да.
4: Я сам оттуда.
1: Я знаю.
4: Ты меня понимаешь?
1: Конечно. Ты же с Академа Ротка.
4: Я оттуда.
1: Пожалуйста, вопросов нет.
13: Ты просто пустота. Эффект. Ты эффект.
4: Я понял. Вот так вот, значит, и прожил.
14: Я твой фанат. Сухач, я твой фанат.
1: Прокинь, он твой фанат.
4: Передать. Ты что, мои блоги читаешь?
15: Моей маме.
4: Это мой
15: можешь,
4: фанат?
15: Да, можешь передать,
1: да,
15: маме.
1: Да, Сухач, прикинь.
4: Ты что, блоги мои читал, братишка? Я же еще их не написал.
16: Рубрика «Анекдот на стриме».
4: Давай.
16: Слушай. Как-то раз у сироты сломался компьютер, точка, точка, точка, он вызвал компьютерного мастера. Приходит он и говорит, точка, хм. Мне кажется, что у вас мать сдохла.
4: Саня. Саша. Саня.
1: Я сам проходил тренировку.
17: Ронов, у меня там не хуя, но у меня там все открыто.
4: Дурак.
1: Кто это?
18: Кто сейчас? Это кто сейчас?
19: Чего? Кого тебе чет передают там? Привет и чешо.
20: Отстань, пожалуйста, не приставай ко мне больше. Я хочу сосать. Он у тебя такой красивый.
4: Ля, сука, за что, дурак? Я тебя не хотел. Ты меня хотел, а я тебя нет. А, на тебе, дурачок. Ага, победи.
21: Аве Мария, Санта Лючия. Аве Мария, Санта Лючия.

0: А, плагин надо стартануть, сейчас я экран.
1: Да.
0: Хай-пай не видели.
2: Я нюхал жопу, писюны, яйцо.
0: Да заткнись ты, а!
3: Там с нами, что ли, полетит?
0: Да нет, блядь, не полетит. Спасибо, Анус, свой анонимус.
2: Ха, дурак.
0: Да не лезь ты, а. Денис, пожалуйста, покинь самолет, покинул самолет, я тебе сказал.
4: Ну, пожалуйста, я под штурваном. Ну, дедушка, ну, пожалуйста.
0: А где ты на...
2: Одежду купить надо, у кого? Вот этой тете? Так она умерла насмерть.
4: Ну, на тебе, дурочка, попробуй понюхать, на. У меня, по-моему, жопа порвалась.
0: Ой. Ты что, дурак? Ты что сделал?
5: Отдай маску, я тебе прошу, отдай. Это все, что есть.

0: хочу маску, я хочу пиццы.
1: Покажи жопу.
2: Не хочу.
1: Покажи.
2: Да не буду.
1: Покажи.
2: Отстань.
1: Ой, лови, дебил.
3: Осторожно, чужой!
4: Я хочу пиццы. Я безумно хочу пиццы. Я хочу Биг Мак. Я хочу безумно Биг Мак. Маккинс.
5: Какой наггетс?
6: Да, что-то я тоже не услышал. Какой это?
4: Биг Маккинс.
7: У меня тоже никнейм. Походу, знаешь...
6: Да, Сань, что там?
7: Это локальная дискция, наверное.
6: Чё, Сань?
7: Локальная дискция.
6: Кого?
7: Да замкни этого дурака.
6: Да,
7: локальная дискция, пользователи.
6: Локальный, да?
7: Локальная дискция, пользователи.
6: Пользователи, да.
7: Какой у тебя там пользователь?
6: Как... Заткнись, блин. А, ты, пенис. Ой, Валера.
1: I wanna run.
6: Сука.
8: Орлики, ну ладно.
1: Кто-то сказал пицца?
6: Заткнись.
1: Я хочу кочки.
6: Чего?
1: Сосочки.
6: А.
1: Дурак ты, да? Я иллюминат.
9: Алло?
1: I want pizza. Я хочу пиццы.
9: Это Андрюх. Теперь сдавай комнату, походу.
1: Я хочу пиццы.
9: Андрюх, теперь сдавай комнату. Это шо? Эту комнату пересадай, пожалуйста.
5: Я закрыта комната.
1: Я хочу пиццы.
9: Я хочу пиццы.
1: Я хочу пиццы, я съел деда. Я хочу ее есть. Я хочу пиццы. Я безумно хочу.
7: О, ключ.
1: Я безумно ее хочу.
10: Ну, она у меня вроде установлена.
1: Я съел деда, я хочу пиццу.
0: Не надо, не нажимай на ножку!
6: Заткнись.
0: Воняет!
1: Я хочу пиццы. Есть у кого кусочек пиццы? А? Я хочу сейчас пиццы. Никуда не пойду. Я хочу здесь и сейчас пиццы. Есть? Я хочу пиццы и все.
6: Ага! Осуждаем! Итак, погнали. Да. Хуянду. Нормальный карамелек такой, лика. Виталька пивовая, лик. Лик заслужил родненький. Да.
11: Алло.
6: Здравствуйте. Я вас беспокою, собственно, по вашему объявлению на сайте Авито.
11: Да, пожалуйста.
6: Меня вот заинтересовали ваши... Кролики, породистые кролики, настоящие породистые кролики.
11: Да.
6: Продажи имеются чистопородные французские бараны редких окрасовые, которые пользуются большим спросом. Да, вот про это правильно. Мне нужен ваш кролик. Сколько он будет стоить? У вас вообще кролик один или несколько есть?
11: Нет, у меня много, то есть я занимаюсь, у меня есть разные породы. Вас интересуют именно французские бараны или вообще разные породы?
6: Ну, я хочу французского барана, да.
11: Французские бараны есть у меня?
6: Ну, вот эта фотография, да, его здесь на Авито?
11: Да.
6: Ну, вот такой, собственно, вы знаете, я и хочу себе. Он у вас один или несколько есть?
11: Нет, у меня их много, разные. У меня большой выбор, вам проще подъехать их на месте.
6: А, ясненько. Как они вообще, они нормальные, как бы, ничего, никаких там изъянов? Может, у них когти там большие или брыкаются там как-то, нет?
11: Нет. Вам вообще для какой цели? Для мяса, для красоты, для души, для чего?
6: Вы знаете, больше, чем для души, как бы, для души.
11: Да. Вот. Да, смотрите, вам проще подъехать, у меня есть выбор, я вам покажу. То есть у меня есть разные, то есть редкие цвета разные, то есть большой выбор.
6: Ну, я... Знаете, честно вот спросить, а как вообще у них в плане секса они, как они вообще себя ведут? Не буйные они?
11: Хорошо, там... то есть они очень хорошо и размножаются, как кролики, то есть хорошо с ними.
6: Ну а как они для секса? Нормально, их можно взять для секса?
11: Да, да.
6: А как у них, я не знаю, с этим, я извиняюсь за такой вопрос, может он как-то некорректно позвучит, но как у них с отверстием задним? Нет проблем?
11: Не понял, еще раз.
6: Как у них обстоят дела с задним отверстием?
11: Угу. Вас плохо слышно, вы подать еще раз повторите.
6: Говорю, как обстоят дела у кролика с задним отверстием?
11: Нормально. Нормально.
6: Ну, нормально, не сочится, не кровит.
11: Нет, нет.
6: Дело в том, что как бы я хотел бы для секса их приобрести. Для души, для секса.
11: Угу.
6: Мне нужно как бы... Может, у вас кто-то обращался по таким вопросам, как бы, либо я один. Мне нужен кролик для того, чтобы я мог... Я лично мог его насаживать на себя. Ну, то есть секс. Вот, ну это нормально, как бы.
11: Ну, то есть, да, как бы, то есть, не знаю даже, то есть, нас обычно их для этого не используют, но смотрите сами.
6: Не, ну, в принципе, как бы, а вы еще не знакомы, да, с такими покупателями, как я?
11: Ну да, то есть, их берут для души, то есть, так они, то есть, успокаивают хорошо.
6: Ну так я тоже для души хочу, чтобы меня успокаивали они, как бы сексом заняться, а потом успокоиться, как бы стресс снять.
11: Вам просто подъехать и здесь на месте, то есть я вам покажу.
6: А можно будет на месте с ними сексом заняться, попробовать, как они?
11: Ну, наверное, нет, нет. На месте нет.
6: Ну я где-нибудь, я в машине могу закрыться, чтобы вы не видели... Заняться с ними аккуратненько, чтобы не порвать.
11: Нет, нет, вот этим меня это не занимается. Если вы решаете, берете его и дома что-то делаете.
6: А как же ж мне узнать? А вы можете пойти к ним проверить, как у них отверстие? Нормально, по сколько сантиметров?
11: Я даже этим заниматься не буду. Мерить там, спешилом.
6: Ну, может, все-таки дадите мне одного кролика на один день. Я попробую с ним, а потом привезу.
11: Нет, нет. То есть, если вы определяетесь, берете, если нет, то нет. То есть, все смотрите сами.
6: Понимаете, я человек пожилой, одинокий.
11: Угу.
6: Я бы хотел от вас кроликов взять вот несколько, как вот, с каким, именно с какой породой мне будет лучше всего? С французскими баранами, либо, ну, вот эти, с обычными?
11: Да, ну, французские бараны получше считаются.
6: С баранами французскими будет лучше, вы думаете?
11: Да, да.
6: У них как бы с этим делом обстоят дела лучше, да, с отверстием?
11: Да, да.
6: Это хорошо. Ну, может, я приеду, дадите мне в машине немного побаловаться с ним, и как бы я вам денег
11: не плачу. Нет, нет,
6: нет. Я с презервативом.
11: Вы определяете, берете сразу, если здесь нет, то нет, смотрите сами.
6: Я аккуратно, вы даже не заметите, что у него там что-то увеличилось.
11: Нет, нет, нет. То есть я такое не допускаю.
6: Ну, это нормально. Вы сами попробуйте. Ну, нормально.
11: Нет, я просто этим не занимаюсь. Это, я считаю, это ерунда.
6: Да ну, вы просто еще молодой, а я уже человек пожилой. У меня дома...
11: Да,
6: у меня дома рептилии есть, и собаки, насекомые есть. И... Недавно у меня был секс птеродактиля.
11: Угу, угу.
6: Вот. Как бы, поэтому я вам совет даю. Если вам захочется любви и ласки, то кролика можете использовать.
11: Нет, спасибо. До свидания.
6: В смысле до свидания? Так вы продадите или нет?
11: Вот он. Алло.
6: Здравствуйте. Добрый вечер.
11: Здравствуйте.
6: Меня зовут Валерий. Я вас беспокою по поводу вашего объявления на avito.ru.
11: Угу, я слушаю вас очень внимательно.
6: Вот индюшата.
11: Да, новый сабскрибер. 28 мая рожденные, то есть им уже больше месяца.
6: Это нормально. Я вот интересуюсь, собственно, мне волнует вопрос следующего характера. Как они вообще, не сильно ли они как бы такие возбужденные, то есть не брыкаются ли они там, как они себя будут вести там, ну, как бы в иной обстановке, как они будут приспосабливаться?
11: Вы вообще индюшат никогда не держали?
6: Нет, у меня был как-то один индюк, но это давно было.
11: Ну, вообще-то индюшаты — это наиболее такие добрые и приемлемые птичка. Конечно, она кричит, но если она к хозяевам, она довольно-таки ручная. Она даже может на коленки запрыгивать, и в руки идет. Это не куры.
6: На коленки можно, да?

0: на потомство оставлять нет смысла, потому что индюки через год вырастают где-то 25-30 килограмм, и он просто-напросто, если даже и прыгает на индюшку, то он ее рвет. То есть для того, чтобы вам оставить их, нужно вам белую широкогрудую или цветную там какую-то, ну, то есть не крупный кросс. В данном случае у меня бигги, то есть это бройлеры. Они идут только на откорм и на еду.
1: Ну, а вот эти вот бойлеры, они как вообще нормальные в плане секса?
0: В плане секса с кем?
1: Вы знаете, честно сказать, со мной, как бы, ну...
0: Ну, я даже не знаю, вот, понимаете... Какие у вас наклонности и...
1: Просто
0: не
1: поймите,
0: пойму.
1: Поймите меня правильно. Я человек пожилой, я любвеобильный. У меня дома своя ферма. У меня птеродактили, анаконда есть. Маленькая. Куры, курваши, бойлеры и петухи там. Ну, все вот это есть у меня. Свинюшки, кокоточка, янка есть, царство небесное ей. Есть много животных. Я вот хочу себе индюшат хочу еще приобрести, как бы, для своего, как бы, секса-арсенала, как бы, понимаете? На каждый день своя птица, как бы. Ну. Я, как бы, извиняюсь, но мне интересует, как они будут себя рекомендовать в плане секса со мной.
0: Я даже не могу вам ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, они еще маленькие. Во-вторых, я не знаю, что вы от них именно хотите, потому что они еще только килограмм весят, им всего лишь месяц.
1: Ну, я понимаю, мне нравится.
0: До 5-6 килограмм, они
1: мне
0: только
1: нравится.
0: Вырастут в цене.
1: Мне нравятся маленькие, они маленькие, можно их с собой носить, как бы, и в любой момент, когда захочется, взять и использовать по назначению, в плане секса, понимаете?
0: Нет, я не знаю. Для индюки, мне кажется, для этого дела не подойдут. Проще найти для этого дела женщину.
1: Которая, да, женщина, то прошлое уже пройдено. Хочет от чего-то необычного, экзотического, я бы сказал. Понимаете, как бы. Я человек пожилой, женщины меня не любят уже.
0: Я конечно, не знаю, как
1: меня
0: вы...
1: Женщины не возбуждают.
0: Сексом занимается анакондами и сужами и прочим. Вот,
1: но я анаконду.
0: Индюки для этой цели, наверное, скорее всего, не предназначены.
1: Вы знаете, насчет анаконды я ее использую для анальных утех. Она мне заползает в анальное отверстие, и там туда-сюда, ну, входит по ним по кишке. Угу. Хочу индюка. Ну, хочу индюшку и.
0: По кишке она вам ходить, конечно, не будет.
1: Нет, ну, индюшок мне не для кишки нужен, а для этих, для переноса, как бы я сумочку специальную повешу. Ну,
0: я вам объясняю, что индюки, они предназначены только для еды. Понимаете, для еды, не для чего другого.
1: Ну, кому как. Вам, наверное, еще не звонили с такими вот вопросами, как я. Ну, просто я, как бы, у нас много в селе таких, как я, как бы, если позвонят, не удивляйтесь. Мы любим животных, мы любвеобильны, и мы считаем, что животные не гораздо лучше, чем женщины. Женщины, они, ну, понимаете, у всех женщины, везде женщины, а вот индюков мало у кого.
0: Ну, вы знаете, для этого дела есть и другие виды животных. Я в данном случае вашим наклонностям помочь ничем не могу.
1: У меня
0: выращиваю птицу на еду. Поэтому
1: саблезубый тигр.
0: В этом вопросе.
1: У меня саблезубый тигр. У меня саблезубый тигр был тоже с ним. И нормально.
0: Я просто думаю, что вам, скорее всего, поговорить не с кем.
1: Нет, я вам, собственно, именно по делу, по деловому предложению. Я вам заплачу вдвойне, если вы мне продадите несколько...
0: Я вам не продам.
1: Десятков.
0: Мне это вообще... Деньги для меня вообще как бы не являются главными. А индюшат я очень люблю и продаю их только...
1: Я тоже их люблю.
0: По назначению.
1: Так я тоже
0: они
1: их
0: еще
1: люблю.
0: Маленькие... Вот, и для ваших сексуальных утех они, конечно, не подойдут.
1: Нет, ну у меня тоже маленький, как бы, все, главное, я не порву ничего, все будет нормально.
0: Ну, поэтому я говорю, в общем-то, не подойдет. Мои душата для вас не подойдут.

0: А где она, те, которые
1: Поэтому
0: подойдут?
1: я не знаю, поищите в интернете еще что-нибудь.
0: Ну, я хочу, может, даже если не сексом, хотя бы, чтобы они выдавали мне кобру, кобру выдавали.
1: Ну, понимаете, они не настолько умны,
0: Ну, они...
1: чтобы
0: Я просто, смотрите.
1: соответствовать вашим желаниям.
0: Я как
1: Поэтому
0: делаю?
1: я вам говорю, пожалуйста, поищите кого-нибудь и что-нибудь другое в
0: Я
1: интернете.
0: извиняюсь, я вам
1: Я
0: объясню, как я
1: вам
0: делаю.
1: помочь ничем не
0: Я вам
1: могу.
0: объясню, как я занимаюсь этим. Я ложусь к ним. Блять, сука. Блин, ну, блять. Блин, ну, блять. Шо? Я виноват, что ли? Блять. Не, ну а шо? Ладно, погнали. Да. О, шиншилла, ля. Да, чиншилла, да. Валера, позвони Катюшке по-братски. Та самая Катюша, а ну. Сейчас позвоню, бля. Зафлудили. Сейчас позвоню. Звоню. Да.

0: Алло.
1: Здравствуй, Катюш.
0: Ой, блядь, до свидания.
1: Блядь. Шлюха.

0: Кити, блядь, добавься в скупы. Кити, слышь меня? Добавься в скупы. Дорогая. Вот шлюха. Ой, блядь, до свидания. Фу. Ты смотри, Мадонна, ля. Сосай. Эх, сука. Сейчас еще позвоню. Шкура ебаная, ля.
1: Абонент временно недоступен.
0: Сосай. Да. Так бы она лишен шилку покупаю. 7000 российских рублей. Нормально, блин. 7000 российских рублей это мне хватит, чтобы прожить как человек, так сказать, почувствовать, как люди нормальные живут, покупают себе спики, когда захотят, Рэба, Ягуар. Да, я не могу себе позволить, потому что я шахтер. Да, не могу. Пацаны, скиньте на спик.

блядь. Ну и хули тут скажешь? Слава Украине! Ладно, ладно, я шучу, я нормальный. Я нормальный, я шучу, никакой Украине. Я даже не знаю, что это. Та, о, вязка! Вязка, вязка меня тоже интересует. Вязка меня тоже интересует. Панели, плюс 7, 8, 9, 6, 4 и... 9, 8, 7, 8, 9, 7, 7. Так, 9, 6, 4, 98, 70, 8, 987. Звоним. Или звоним, или звоним, или... Да, я.

0: Алло.
1: Добрый,
0: алло.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Я извиняюсь, что так поздно. Я по поводу вашего объявления на сайте avito.ru.
0: Ага. Какое объявление?
1: Йоркширский терьер. Для вязки.
0: А, ну да, да.
1: Вязка.
0: Ага, это, да, я поняла.
1: Вот мальчик 2,5 килограмма.
0: Ну, 2,5 где-то, ну, около 3. Я давно не взвешивала, просто абонент ходили, как бы, ну, в клуб. Там нас взвешивали. Ну, около 3 он где-то весит, в принципе.
1: Нормально. Но я бы хотел у вас бы вязку организовать. Вязкой бы хотел заняться.
0: Ага. Еще вот. Раз, залейте вопрос, не слышно.
1: Вязку, я...
0: У вас девочка, да?
1: Да, ну нет. Кто там кричит, я извиняюсь.
0: Да у нас здесь машина толкает просто.
1: Ясненько. Так, а можно ж вязку или нет?
0: Можно, конечно, у вас девочка, да?
1: Да. 83.
0: Подожди сейчас минуточку, отойду, а то не слышу.
1: Да.
0: Все, можете говорить. Давайте еще раз.
1: Девочка, нужна вот эта вязка ваша, терьерчика ваш, необходимый, йоркширский.
0: Ага.
1: Понимаете?
0: Да, мы вот, не против.
1: Не против. Ну, собственно, когда можно подъехать?
0: Ну, у вас как девочка, она как... Мы можем сами подъехать, потому что бывают девочки, они как бы прячутся. Если в своей обстановке, они же больше как бы...
1: Я не... Извиняюсь, я не для девочки, я для себя.
0: Я понимаю. Я говорю, у вас девочка, да, ну, как это, сучка, да? Она же может спрятаться, лучше в вашей обстановке, наверное, все делать.
1: Ну да, ну, лишь в моей обстановке...
0: Ну, давайте, куда мне подъехать с моим малышом, мы как бы это пообщаемся, как бы это, чтобы они познакомились.
1: Ну, вы подъедьте, а нам надо будет уединиться где-нибудь.
0: Это вы хотите мою собаку оставить на одну ночь?
1: Нет, на пару часиков, на часик.
0: Ну, посидим мы с ним, как бы это, чтобы он там познакомился с ней, это я понимаю, это все, как бы это.
1: Ну, как-нибудь так, чтобы, ну, чтобы это было как-то, чтобы не видели, вы посидите, а чтобы нас не видели с вашей собакой.
0: Ага.
1: Понимаете, о чем я?
0: Да, я понимаю. Где вы находитесь, куда там может подъехать быть, когда там? У вас уже, как это, подготовлена собака, уже течка там, все?
1: Да, течка.
0: Угу. Ну, когда вы хотите?
1: Секса давно не было. Я, ну когда, я не знаю, я прямо сейчас бы хотел.
0: Ну, сейчас это, во-первых, поздний час уже, как бы...
1: Ну, нормально, интимная обстановка будет.
0: Я что-то не пойму, какая интимная обстановка. Вы про что вообще сейчас разговор ведете?
1: Ну, про вязку. Объявление. Вязка. Йоркширский терьер.
0: Ну?
1: Ну да.
0: Вашей собаке сколько лет?
1: Да не собаке, мне 54 года.
0: Вы что-то попутали, мне кажется.
1: Кто, я попутал?
0: Да.
1: Нет, я по поводу вязки звоню.
0: Вообще-то там дается объявление про собаку.
1: Ну да, я понял.
0: Но?
1: Ну так я и собаку ищу себе для вязки.
0: Но мне кажется, вы что-то путаете, вы можете как бы больше на этот номер не звонить, либо ответить другие люди.
1: В смысле?
0: Которые просто... Но вы сейчас мне говорите про что?
1: Ну вы дали объявление на Авито, вязка написана.
0: Ну, у вас собака есть?
1: Так у вас тут не написано, что тут собака нужна, тут написано вязка. Они не написали, что собака, не собака. Вот я хочу сексом заняться с вашим собакой.
0: Сейчас, подождите минуточку.
2: Алло.
1: Да, здравствуйте.
2: Привет.
1: Я по поводу объявления, Вязка.
2: И чё?
1: Ну, как можно это организовать?
2: Ну, у вас какая собака?
1: У кого, у меня?
2: А?
1: У меня?
2: Да.
1: Вы понимаете, молодой человек, я зашел на Авито и не вижу, тут не написано «собака», не нужно, то я лично буду заниматься вязкой, я.
2: Послушай, я что-то не пойму, ты сейчас объявление на этом, как его, на Авито.
1: Да, да, да.
2: Это с собаками связано, а не интимные отношения там с женщиной.
1: Я так тут не написано, что это для меня это как женщина будет. Я буду в попу.
2: Слышь, ты ебал. Еблан ебаный, блядь.
1: Кто
2: ты чё, сука, охуел, что, блядь?
1: Так я не понял, а? Ты шо, Иван Д. Сахарятся?
2: И чтоб сюда больше не звонил, нихуя, ебать.
1: Ты шо, пьяный, понял, или чё, я не понял, нажрался тебе, герой, чё, что? Нажрался теперь герой или чё, ля? Ты пьяный.
2: Чё, какой герой? Какую жопу тебе надо, бля?
1: Ты пьяный или шо, ля? Алло. Ну, собственно, не хотят вязка, ну ладно.
3: Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты педрета, соси писюну... сигарету.
4: Дурак.
5: Вступаете в клан, без очереди залетаете.
3: Да нахуй нам твой клан, пидорасовый, иди нахуй уж.
6: Вот он попался, орел 1-7, 1-2, 7-8. Кикай и в ЧС.
5: Орел.
7: Чего еще? У меня ЕБР есть, объекты есть.
6: Не-не-не-не, пиздит. Его пиздит, он фанил.
8: 100% пиздит.
6: Он фанил. Он фанил.
5: А, я понял. Накачать всякой хуйни, а то тебе ебиться долбоёб.
3: Твоя мама фанила у меня под столом.
8: Сука, блядь.
5: А, у вас тут каждый раз так весело, да?
8: Ай, бля.
6: Короче, какое-то чудило ходит, короче, и вот по всем ротам
5: вот такую херню спамят. А он везде лазает, это долбоёб.
8: Чувак,
5: я
8: знаю.
5: Надо чего говорить. Эй,
9: ребята.
6: Нет, это был именно игрок, ну, человек реально, потому что ЗЛТ сказал, а сразу же пошла тирада ЗЛТ.
3: Да, хуяку, начал урла ебаная. Иди нахуй с танков, тварь ебаная. Сидишь, уебища, детей корми, блядь, тварь ебаная, блядь. Дети, сука, голодные, блядь, сидят, нахуй, двое суток, тварь. Ты уебище с работы, твои танки запускаешь, Алешенька ебаная. Тварь ты ебаная, сука, понарожал уебище, блядь. Понаплодил, блядь, тварь, нахуй, в танки играешь целыми днями, тварь. Иди детей корми, уебище, Алешенька ебаная. Вот этот командир, блядь, вот этот, сука, командир, товарищи, вот этот командир, прошу заметить, командир,
6: да.
3: Народ, это мой
6: этот
3: сосед.
6: Командир,
3: это мой
6: подожди,
3: сосед.
6: Да.
3: Это сосед,
6: да,
3: мой, блядь, у него
6: кидал,
3: двое детей, блядь,
6: подожди,
3: двое кидал. Детей, сука, блядь, у него щенка, блядь, а уже
6: а
3: ходит
6: еще,
3: от, к соседу, блядь, потому что
6: а
3: это тварь ебаная,
6: кинул,
3: ничего
6: короче.
3: Нахуй не делает, блядь, в семью деньги не приносит, ничего, блядь, все деньги тратит на свои танки ебаные, целыми днями сидит у него еще танки качать,
6: пацаны,
3: тварь ебаная,
6: пацаны,
3: блядь. Урод, блядь.
6: Отдыхаем.
7: Это Акаб. Кто это?
8: Кто-то голодный, блядь, походу был.
7: Кто это вообще?
6: Не, ребят, это конченое тело, которое реально ходит по ротам и вот такую херню несет.
4: Давай теперь.
3: Слушай, если хочешь меня забанить, ебать, то знай, мой ник Вучич.
5: А Вучич?
8: Вучич, а ты походу Вучич не по нику, а по жизни.
10: Какой там нужен?
5: Да, нет, ты не нужен, спасибо.
3: Я ему ебать. Сука, блядь, вот, блядь, неужели, сука, не существует нормальных команд, блядь, закрой рот, чтоб, сука, зайти, блядь, мужику после шахты, блядь, мне, шахтеру, поиграть, расслабиться. Нет, сука, заходишь, одни твари сидят, блядь.
6: Ты походу только ты походу переработал. Ты походу только в одну шахту ныряешь, да? В одну черную шахту. Может, не может.
3: Все танкисты любят хуй. И об этом знают все. Все танкисты любят сосать залупу. И это знают.
6: Песня биография.
3: Танкисты это пидорасы.
7: Отожмите.
3: Танкисты

0: насрать, и буду вас ебать. Танкисты пидорасы, танкисты сосать. Я буду вас
1: ебать,
0: и буду на вас ссать. Танкисты пидорасы, танкисты хуесосы, танкисты долбоёбы, и конченые. Танкисты пидорасы, танкисты хуесосы, сосите мой хуй.
2: Кинь его бан, блин, нахуй он такой нужен.
3: Кто такой-то вообще?
1: Понимаешь, непонятно это кто.
2: Ребята, вы не свидетели, кто это
4: Кинь. Его не хуебучич, ребята, запомните.
5: Да я вас точно в бою не буду, алло. Давай,
3: пожалуйста. Так не будет-то, блядь, он будет так и флудить, и чего?
5: Его бою не будет слышно.
1: Пацаны.
0: Ну насрать, что пора можно играть. Светится имя твое, да прибудет воля твоя, как и на земле.
6: Сестра говорит,
0: ты отожу, ты избав нас от искушения, избавлюсь от луковых танков. Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй.
5: Покидал ты.
1: Что это?
4: Жалобу кинем.
5: Так, а я не маю.
1: Проблема
4: в том, смотри, что кому кидать жалобу. Заходил, кто жалобу. Выходил. Посчитай игроков, которые зашли в команду и вышли.
0: Слушай, ты ты хочешь на меня пожаловаться? На создателя танков ты будешь жаловаться? Ты полудурок, блядь. Полупокер, полувкедах. Ты дебил,
4: блядь. Беляша, ты не понял, ты с кем связался?
0: Это ты не понял меня, дяденька. Я создал эту игру, тварь. Если ты сейчас не извинишься, то твой аккаунт автоматически опустошится.
4: Ты не создал эту игру.
1: Создал эту игру, значит, ты допустил одну ошибку. Ты допустил лазейку, с которой ты залезаешь.
0: Я, как администратор, я даже мог залезть в твой танк во время боя и порвать усницу.
4: Дед, я тебя знаю. Я на тебя жалобу кину и все.
0: Ну что ты
7: Почему
4: не кину? Я через Беляшика кину на тебя жалобу. Ты друг Билли. Все, и ты пропал, чувак.
0: Ты давай не будем об этом сейчас рассуждать. Если ты хочешь меня наказать, то я тебе так скажу. У тебя.
4: Я топ-донатер, Билли!
0: Какой ты Билли?
4: Понял,
0: ты
4: дурак.
0: Ты дебили.
4: А ну ты поймешь потом.
0: Удачи. Скажи мне, пожалуйста, как ты сказал, топ-донатер, сколько ты задонатил в танке?
8: Я? Ноль.
0: Ты сказал, ты топ-донатер, или что ты сказал, сынок?
8: Я ноль, сынок.
0: Я, блядь, ты хочешь, чтобы я тебе шляпу, блядь, сбил с головы, дура?
1: Задай ему прямой вопрос.
0: Ты, чучело, знаешь, что я являюсь один из администраторов танков? Мой ник Вучич.
9: Лучич, дай поиграть, отвали.
0: Нет, товарищ. Если вы... Давайте так, я как администратор, я могу вам дать поиграть. Но только если вы извинитесь.
1: Тело, ну-ка ответь мне на вопрос. Ты когда вот историю учил в школе, да, война с Францией в каком году началась?
0: Сынок, там нахуй мне твоя Франция, бля. Я испанец.
9: Лучше, чем
1: дурак.
4: О, фантазер, блядь, ебучий случай.
0: Слушай сюда, короче, блядь, если ты хочешь расслабиться, блядь, поиграть в танки, просто извинись, блядь, просто сейчас извинись передо мной, перед Ник Вучичем.
10: Да пошел ты нахрен, блядь.
4: Господи, ребята.
0: Если ты сейчас не извинишься передо мной, перед Ник Вучичем, перед одним из создателей танков, то я буду здесь, пока вы не уйдете спать.
4: Опять очередной шепушило пришел, вы его слушайте, не отвечайте на вопросы.
1: Родной, он сейчас будет влезать прямо в бою, я с этим уже сталкивался. Родной, дай мне поиграть, пожалуйста, спокойно. Я пришел,
4: уставший с работы. Нахуй выгоните его, блядь.
0: Подожди, мой хороший, ты мне скажи, пожалуйста, а кем ты работаешь, что ты уставший пришел с работы?
1: Сутки трое я работаю. Я не буду говорить.
9: Актером.
1: Какая разница, кем я работаю?
0: Скажи, пожалуйста, у тебя есть семья?
1: Это моя личная. Нет, у меня детей нет. У меня есть мама, о которой я стараюсь заботиться.
0: Я понял. То есть тебе сколько лет, сынок?
6: Почему ты...
1: Я не буду это говорить.
6: Зачем ты это перед ним оправдываешься, блядь? Нахуй, выкиньте,
0: ну тогда извинись, блядь, потому вот что я все-таки игру создавал для профессиональных игроков.
1: Для профессиональных игроков молодец. А в данный момент я просто тупо играю. Ну, я вот сел, пришел после работы, я хочу расслабиться.
0: Подожди, пожалуйста, ты пиво купил?
6: Чувак, ты понимаешь, что это бесконечно будет, вот это вопрос.
0: Это будет
6: вопрос,
0: конечно. Ты мне ответ на вопрос, товарищ. Ты пиво купил или ты сидишь и играешь в танки без
1: Я со стороны.
6: Его нахуй. Вы что так и будете отвечать на его вопросы бесконечные? Это спам.
1: А вы его не сможете выкинуть.
5: Алло.
0: То есть ты, получается, сторожа.
5: Что ты говоришь, командир? Чем мне взять?
0: Сторожишь, да.
1: Ну, что-то типа.
0: Я понял. Сторожишь пятерочку в магазин, да.
6: Ну, а ты жену ебешь?
1: Пятерочки сутками не работают. Не. Братан, дай поиграть спокойно. Я просто зашел в роту, да, вот, блин, хочу под командованием игрока сыграть.
0: Ну, хорошо, представь, что я твой командир.
1: Если бы ты по делу говорил и командовал бы по делу, было бы зашибись.
0: Ну, но хорошо, говоришь... тогда давай так, давай мы с тобой договоримся. Тебя как зовут?
10: Тамбовский волк, блять.
6: Играть будем. Вы что, не видите? Один игрок отвечает так. Один игрок. Это будет бесконечно.
0: Скажи, как тебя зовут, мы с тобой решим все вопросы быстро, моментально.
1: Zed Lost Z.
0: Я понял,
5: Zed Lost Z. Вот, 80.
0: Я понял тебя, то есть ты потерян. Да, я тебя понял. Хорошо, значит, я тебе хочу предложить следующий вариант событий. Товарищ Zed Lost Z, ты сейчас извиняйся передо мной, перед Ник Вучичем, и я спокойно покидаю эту комнату.
1: За что извиниться?
0: За то, что вы оскорбили меня как создателя этой игры, назвали меня плохим словом. Меня это крайне злит, и я уже хотел украсть у вас, точнее забрать, аккаунт или ганду с аккаунтом.
1: Лично я, вот как игрок, я хоть раз тебя оскорблял, я предлагал тебя кикать неоднократно.
0: Нет, ты меня не оскорблял, но твои друзья, которые в команде у тебя, не хотят извиняться за их оскорбление, поэтому ты один адекватный будешь за них извиняться.
6: А может, ты меня хуй соснешь, блядь, и за лупу оближешь, а я тебе накончаю в рот?
5: Ой, блядь, вот это жестко, нахуй. Это, блядь, не надо, нахуй.
1: Я прошу тебя, всех игроков, да, за то, что
5: ты
1: провоцируешь людей.
5: Всем привет, какой отец.
1: И они тебе отвечают.
0: Сейчас, подожди, тишина всем. То есть ты сейчас передо мной извинился за всех.
6: Какого хуя?
1: За всех игроков. Я извинился за всех игроков, потому что ты провоцируешь их, и они отвечают зеркально.
0: То есть нет, подожди, давай не будем дальше утрировать. Скажи, ты извиняйся за всех игроков, и я ухожу.
5: Мужики, зароби звук на минимум, зараз я, блядь, все пидорат.
7: Не. Правильно, распусти комнату, собери заново. Убери этого ублюдка отсюда.
5: Это долбоёб сзади, я его знаю.
6: Там, блядь, что-то у вас...
0: Ладно, парнишка, ты извиняйся, я поехал.
6: Да за нет, нет, это разводило.
1: Нормально. Обоснуй.
0: За то, что меня только что обозвали спермоглотом.
6: Это, блядь, психолог, давишь, блядь, людям на голову, иди нахуй, блядь, все.
0: Парнишка, давай не будем усугублять, уже давно усугубившее. Давай просто неадекватно. Адекватным языком просто скажи. Извини, пожалуйста, уважаемый Николай.
1: То есть ты сейчас зацепился за человека, да? Ты сейчас зацепился за человека, который с тобой начал разговаривать. До свидания.
6: Ребят, вы понимаете, я хочу вам сказать следующее, товарищ.
0: Значит, сейчас я скажу так. Я один из создателей этой игры. Я прохожу по всем ротам, слушаю, как люди общаются между собой, чтобы какие-то внести коррективы, да, вообще в целом в игре.
6: Ребята, что добавить, что убрать. Ребята, он у меня в черном
0: списке. И в данный момент

0: Алексей, блядь, еб твою мать.
1: Алексей, иди нахуй.
0: Вот и поговорили, да, блядь, пиздатые отношения, блядь, так вот так.
1: Я в ахуе, если честно, это не отношения. Кикни его, пожалуйста, кикни его.
2: Ебало хлопни, блядь.
0: Ё, блядь, ёб твою мать.
2: Ебало хлопни, блядь.
1: Ебало хлопни, и всё.
2: А чё, блядь, пидор, понравилось?
1: Вот, значит, вот. В данный момент времени я начинаю воровать ваши аккаунты, уважаемые танкисты. Сейчас вы лишитесь всего, что вы на все время получили в танках.
2: Лотать сейчас будешь, лотать,
0: блядь. Да похуй мне вообще, если честно, вообще похуй.
1: Давай
2: так. Лотать, сука, лотать.
1: Тебе похуй на что? Тебе похуй, скотина? Тогда сейчас я удалю твой аккаунт, тварь, и будешь без танков сидеть. Ты меня понял? Без лучше.
0: Давай, давай, давай, давай.
1: У тебя вообще мать есть? Она вообще как? Товарищи, вы с этим долбоебом сидите в одной команде, да? Вам не стыдно? Уйдите, пожалуйста.
2: Рота, закрой.
0: Да нет, я хочу с ней посидеть. Долбоеб или нет?
1: Я прекрасно вас понял. Вы команда долбоебов. Я вас понял.
2: Это понравилось, или?
0: Вот, на клан.
1: Был один нормальный человек, и тот ушел от вас. Потому что вы дебилы все. Вы все придурки. Вы же танкисты, они все.
2: Закрой ротик.
3: Так-то я здесь, да?
0: Протуга,
1: да, извинись, пожалуйста.
0: Протуга, я, блядь, сам механик выделит танка Т-80У. Ты знаешь, что такое?
1: Я тоже танкист, и что? Я сам водитель танка, у меня танк в личном пользовании есть.
0: Да? А
1: да.
0: Ты знаешь, что такое?
1: Что?
4: А ты знаешь,
0: это
4: что такое?
0: Пиздец, это ебан.
3: Слушай, а давай садись на технику с нами поиграй, только без своих комментариев.
0: Этот,
5: а давайте я БТР возьму. Шестиколесного. Как вам?
4: Вот что в рот.
1: Максимум, что ты можешь взять, так это мой хуй в свой рот.
3: Ну, судя блядь, по всему, блядь, у него есть доступ. Блядь, ребят, судя блядь. По всему, у него есть доступ к чату, короче. Я
5: не,
3: вот
5: ребят,
3: просто просматриваю
5: у
3: свою
5: меня...
3: историю.
5: Не, я просто работаю в Wargaming. Ну, это бот отвечает.
0: В Wargaming.
5: Да это бот.
0: Ой, пиздобол, блядь.
1: Где ты там работаешь, чучело?
5: Это человек это, уже третий день разговаривает.
0: Засал, наверное, где-то.
5: Не обращайте внимания.
3: Спасибо, ты дал мне поиграть.
1: Ну хорошо, извинись, я ухожу.
0: Давай, давай.
6: Да ты, наверное, жизнью обиженный, блин. Ты походу
1: пиздец. Тут пытаешься. Хорошо, тогда у меня для вас есть небольшой подарок. Так называемый сюрприз для
0: давай,
1: дурачков.
0: Давай.
1: Пожалуйста.
0: О.
5: И вот
1: танкисты,
5: так бесконечно.
1: Танкисты. Конченые дураки. Танкисты.
0: Там играл.
1: Конченые дураки, танкисты, пидорасы.

0: Я МС Абуба. Я погружаюсь в астрал. Я получаю энергию.
1: Давай лучше про енотика.
0: Я получаю

0: планетах. Эта планета не единственная, но я здесь, и поэтому я здесь до рассвета. А потом опять, может быть, я буду с вами здесь. Я посланник солнца, я пожилая шерсть.
1: Да вы занимаетесь сантехническими работами?
2: Еще раз.
1: Сантехническими работами занимаетесь?
2: Да, занимаемся.
1: А скажите, пожалуйста, вот мне надо прочистить дыромаху. Возможно такое вообще организовать, пожалуйста, или нет?
2: Кого прочистить?
1: Дыромаху. Прочистить возможно или нет?
2: Какую дыромаху?
1: Ну, мне прочистить, пожалуйста.
2: Ну, сантехнику. Где прочистить?
1: Сантехнику. Прочистить?
2: Конкретно что?
1: Ну, конкретно тебе. Вот как вас зовут? Скажите, пожалуйста, не пойму, с кем разговариваю.
2: Евгений, там указано было в номере.
1: Да, да, Евгений, вот. Евгений, вы меня поймите правильно, да, правильно. Но мне бы необходимо было бы прочистить мое анальное колечко. То есть в жопу прочистить пальчиком. Можете засунуть мне свой пальчик, мне в жопу прочистить все там говно, которое застряло у меня на протяжении
2: последнего дня. Ебать, не надо, братан.
1: Слышь, можете тебе проехать пиздануть, ты чучело, блядь. Ты как разоварыш с дедушкой, блядь, чувырла, блядь, мразь.
2: Тебе ебальник вскрыть.
1: Слышь, ты уёбок, ты откуда кусок говна?
2: Ты конь ебаный, я тебе сейчас, блядь,
1: ты чмошник, блядь, ебать. Сука, ты как разговариваешь с дедом, блядь, ты урод, ёбаный, блядь, шакал проклятый, ты дебил, блядь. Ты как разговариваешь со старым человеком, чмо, я тебе ебало распидорасил, ты кусок говна, блядь, ты чучело, блядь, ёбана. Ты говно, шакал, проститутка, ёбаная гнида, блядь. Ты, сука, рот свой закрой, пока еще, сука, рот твой живой, блядь, пока его не выебал, блядь. Ты уёбок, блядь, ёбаный, ты говно, блядь, Евгений, блядь. Ты чучело, блядь, ты не Евгений, ты Женечка, ёбаная, ты дурачок, блядь, ты Женечка позорная, блядь, тебя пизда, чучело, рот закрыла женщина, блядь, и не плачь, блядь, чучело, блядь.
2: Пять минут, нахуй, сука, это
1: рот закрой, женщина, закрыла рот, женщина, ёбаная, шакал просто ебаный, блядь, заебёшься, чучело, блядь, мне 54 года.
2: Да-да.
1: Здравствуйте, вы скажите, пожалуйста, вот занимаетесь установкой, заменой унитазов?
2: Да.
1: Вот у меня проблема, унитаз можно заменить. Можно как-то сегодня или завтра заменить унитаз? Максим.
2: Унитаз?
1: Да, заменить унитаз.
2: Да, возможно. А где находитесь?
1: Ну, мы находимся вот по Краснодарский край, да? То есть, ну, по центр, скажем, Краснодара. Вот. Вы здесь, отсюда, нет?
2: Ну, центр находитесь?
1: Да, да, да.
2: Сегодня могу подъехать заменить.
1: Хорошо, сегодня, да, значит, позаменить. Так, ну, значит, а сколько стоит услуга замены сральника?
2: 1500 стоит.
1: Сколько?
2: 1500.
1: 1500 российских?
2: Да.
1: Мишка, да пошел ты нахуй, чучело, блядь, со своими ценами, блядь. Позорными, блядь, пидорас, блядь. Ты вообще, что ли, сука, попутал, рамсы, чучело, блядь. Ты, пидорас, блядь. Давай встретимся, блядь. Я тебе пизды дам, сука.
2: Подъедь ко мне.
1: А?
2: Подъедь ко мне.
1: Я тебе подъеду, я тебе ебало набью. Я, сука, Сантьяго, блядь. Я тебе раз, и ты падешь со своим унитазом. Я тебе унитаз на голову, саниту надену, блядь. Будешь с унитазом ходить у меня на голове, чучело ты, блядь, поганая, блядь. Максимка ебаная, блядь, пошел ты нахуй, ну, сука!
2: Ну пойди, блядь!
1: Да пошел, куда? Адрес, адрес, чувырла, я тебе унитаз на голову насуну, сука!
2: Да, записывай, улица Грабина, 18.
1: Хорошо, блядь, а унитаз, блядь, этот бачок сливной в задницу засунешь, чтобы дурачку, блядь.
2: Ты поделишь, нет?
1: За полтора, нехуй делать, сука, блядь, жди нахуй, сука!
2: Иди психушка больной.
1: Кого, сука? Я только недавно оттуда чучело расстроил.
3: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Меня зовут Мущенко Валерий Альбертович. Меня интересует Сузуки с Кувавы.
3: Так, Валерий Альбертович, да?
1: Да.
3: Сузуки?
1: Сузуки с Кувавы, 250.
3: А вас плохо слышно.
1: Кого? Сузуки с Кувавы, 250М.
3: Так, 250М, а что еще было за слово?
1: Сузуки с Кувавы, 250М.
3: Кувара?
1: С Кувавы.
3: Надо. Секундочку, поищу.
1: Да.
3: Так, а вы как, кредит интересуетесь?
1: Не, наличными только.
3: за наличными. А вы где проживаете?
1: Вообще я проживаю в Краснодаре, в Краснодаре сам.
3: В Краснодаре, да?
1: Да.
3: А, хорошо.
1: Кого?
3: Так, давайте я тогда поищу. А вы на сайте на нашем нашли, да?
1: Да, да, да.
3: Так, я вас понял.
1: Кого?
3: Тогда я вам сейчас перезвоню и поищу пока.
1: Повторите,
3: как
1: пожалуйста.
3: Нет.
1: А как вас зовут, скажите?
3: Что?
1: Как вас зовут, как можно называть вас?
3: Не понял вас.
1: Имя ваше можно узнать? Имя?
3: Женя.
1: Женя?
3: Да.
1: Женя, да пошел ты нахуй, родной.
4: Здравствуйте.
1: Это вы разнорабочие, ну, разнорабочие.
4: Что
1: вы
4: еще раз?
1: Ну, вы вы вас мусора и прочего занимаетесь, да, вот это дело?
4: Да, мы этим занимаемся.
1: Скажите, а как это вообще возможно в данный момент?
4: Да.
1: Мне надо вывезти мусор строительный и прочее. Теперь. Вот.
4: А откуда вывозить?
1: А, в смысле откуда? Ну, из дома у меня,
4: Территориально откуда, где дом находится?
1: Понимаете, у меня такая проблема, вот я... Тут дело в том, что человек пожилой, да? Меня...
4: Так.
1: Получается, жена, ну, ей 78 лет. Она у меня, получается, сознание потеряла. И мне надо, чтобы вы ее куда-нибудь вывезли. Возможно это или нет?
4: Кого вывезли?
1: Жену мою, которая 70 с чем-то лет, сознание потеряно, у нее все равно ничего не понимает. Просто возьмите ее куда-нибудь, просто куда-нибудь подальше от меня, что задолбала. Вот тут вот уже сидит у меня, вот тут вот дышать не дает, проходу не дает, воняет.
4: Страшное дело, надо
1: говорить. Да не говорите, она жирная, еще 300 грамм весит еще, господи. Возможно это или нет?
4: Нет, мы таким не занимаемся.
1: В смысле? Так, пожалуйста, я прошу прощения, но, пожалуйста, ну помогите, это вонь стоит ужасно, дышать нечем, 74 года бабки.
4: Ну, так вы обратитесь в больницу.
1: Кого?
4: Мы таким не занимаемся.
1: Да больница отказывает, говорит, ваша жена, вы сами ее выносите. Я говорю, да нахуй нам не надо, блядь.
4: Ну, помогите. Да в подсуд. Это ж подсудное дело.
1: Почему? Просто передвиньте мою жену с места на место и все. Зачем? Это не суд, это нормально. Я прошу, есть муж законный.
4: А как понять с места на место? Куда?
1: Ну вот она, допустим, вот сейчас лежит у меня тут, у меня в спальне, а я человек-то пожилой, но еще как бы озорной. Хочу позвать женщин, других, ну, девочек, расслабиться, отдохнуть, женщин позвать. Она лежит и мешает, так лежит одним глазом и смотрит. Мне это не нравится, мне это эрекцию мне никак не повышает.
4: Я понял вас, мы такими занимаемся.
1: Нет, почему? Передвиньте или хотя бы в шкаф, или не знаю, куда, чтобы она глазами смотрела, это задолбало уже, господи.
4: Ну, вы... это не ко мне, обратитесь, в другие компании.
1: Не понял. Ну, вы же перевозите.
4: Обратитесь по другим объявлениям.
1: Кого?
4: По другим объявлениям обратитесь, мы не сможем это сделать.
1: Ну, тогда, вы знаете, тогда я вас прошу, извините, извинитесь, пожалуйста. Коня даете или нет?
5: Еще раз.
1: Коняку даете или нет? Скажите, пожалуйста, вы лошадьми занимаетесь или нет?
5: А, да, конечно.
1: Сколько стоит, скажите, пожалуйста?
5: Смотря вам, что нужно, какого возраста, какой породы.
1: Так, порода. Ну вот у вас, я прям на фотографии смотрю, да, и мне очень понравилось вот это вот... Который вот, это самое, ну мне мальчик нужен. Мне, в принципе, знаете, вот дочку покатать.
5: Дочку покатать. Пожалуйста, ради бога, смотря какого возраста и какой подготовки вам нужно. У нас каждая лошадь, в принципе, если вы фотографии смотрите, на каждой лошади кличка стоит. Алло.
1: Да, и мне нужен
5: опыт. Кличку назовите, я вам скажу, какая цена.
1: А, я понял. Ну вот, вот это вот... Так, вы знаете, у вас тут не написанные, вот клички не написанные.
5: Ну не может такого быть, все фотографии подписаны. Ну хотя бы есть кто там, отец, мать, какая порода. Вообще ничего нет, не написано, не продается.
1: Ну я вот звоню, конный прокат и база отдыха у вас. Ну у вас тут просто база отдыха и все лошади в едином, как бы, то есть, ну, в составе. Ну я понимаю, мне понятно. Мне нужно, чтобы дочку как покатать на лосы. Буцефал у вас есть или нет?
5: Просто покатать или выкупить ли нам? Я так не пойму.
1: Покатать буцефал. Есть буцефал?
5: А, покатать-то без проблем. Покатать. Я думал, вы хотите купить лосы.
1: А, вы продаете еще, но, возможно, и купить бы в дальнейшем. А скажите, вот у вас лошади есть женского пола, такие молодые?
5: Есть.
1: А ну, сколько лет и как они, не буйные, не агрессивные?
5: Ну, по-разному есть, и 2 года, и 3 года, и 4 года, и 5 лет.
1: Вот, которая 2 года лошади, она нормальная, спокойная лошадь, не буйная, и буцефал.
5: Ну, почему же нет, с ней же работают, конечно, с ней работает тренер.
1: Тренер работает, а как вообще-то чистая лошадь сама по себе? То есть,
5: каком? Ну, как понять, чистая?
1: Вы следите за чистотой и порядком лошадь, правильно?
5: Ну...
1: Просто понимаете, я хочу лошадь для того, чтобы заняться с ней сексом, войти в нее членом.
5: О, началось, как зовут?
1: Не понял. Валера меня зовут. Просто вы продайте, вам ведь какая разница, зачем? Мне надо делать.
5: Вы где находитесь, у нас на Бали, что ли?
1: Да, да.
5: А где вы там, у кого рядом? Кто там из наших сотрудников?
1: Ну вот, прямо
6: многоуважаемый жмых. Позвоните, пожалуйста, данный дому сочка. Лис.
1: Ну, Саша, Санек. Саша.
5: А?
1: У Саши я. На базе, у Саши.
5: Какого Саши?
1: Не понял, как у какого. Ну вот лошадь он приводил, я попробовал с ней разок. Мне так понравилось, хотелось бы еще попробовать.
7: Сухач, блядь! Он сейчас во мне.
8: Да, я здесь.
7: Блядь, уходи, сволочь такая!
5: Да он.
9: Алло, здравствуйте. Я по объявлению помощник мастеру, да, требуется вот.
5: Да, да.
9: А актуально предложение, если интерес, я хотел бы попробовать. Я являюсь профессиональным мастером малярных работ.
5: Алло. Я понял.
9: Да-да.
5: Да-да-да, вы бровары?
9: Да-да, бровары.
5: Алло.
9: Да, бровары.
5: Я понял. Хорошо, смотрите. Сейчас. Секунду, сейчас. Можете перезвонить? Я просто за рулем, через минут 20 наберите меня.
9: Говорите, слушайте, да. Ну а вы можете хоть сказать, каким инструментом вы работаете?
5: Ну, мне конкретно не для шпаклевки, мне чисто помощник, там подготовка, такое помещение, ну, мне именно на шпаклевку этот внешний помощник надо.
9: Ну, есть электроинструмент у вас, есть в наличии там? Электроинструмент.
5: Для какой цели?
9: Я хочу его себе спиздить.
5: Что делать?
9: Спиздить хочу.
5: Спиздить, а по ебалу не хочешь получить?
9: Я хочу спиздить твой инструмент, завладеть твоим добром.
5: Я тебе могу хуй дать пососать, будешь сосать?
9: Нихуя ты, бля, борзый, реально.
5: Да, что, будешь сосать?
9: Ты, не, ты ничего не перепутал, блядь? Ты мне скажи, где лежит твоя болгарка? Ты мне, блядь, скажи, где твоя болгарка лежит, блядь?
5: Ты что, болел, блядь?
9: Ты мне скажи, где лежит твоя болгарка и бензопила, блядь?
5: Ты долбоёб, блядь.
9: Я спищу твою макиту.
5: Какую макиту?
9: Ну или что там у тебя, бля, бош? Бош или макита, бля, что там у тебя?
5: Бош, а ты что, знаешь, что такое бош или макита, блядь?
9: Я спищу, мне надо. Люди просто хотят бош и макиту. Да.
5: Чмошничек ты. Ты пососать только можешь, ты понял?
9: Так, заткнулся нахуй, бестолочь.
5: Ебало закрыл, сучка ты, блядь.
9: Ты закрыл, блядь.
5: Слюха ты,
9: ты закрыл дверь все, от гаража, в котором макита моя лежит.
5: Закрыл,
9: ты падла, блядь. Посмотри. Грязь, напыльник, изморозь, блядь, гной.
5: Пусть, посмотри.
9: Где моя макита, сука. Нахуй? Да, сука. Гад, блядь. Да, сука, блядь. Да. Бля, прикиньте, он потом рассказывает своим друзьям, говорит, бля, прикинь, долбоёб звонил, говорит, спиздить хотел макиту мою. Ой, блядь. Я, прикиньте, вы такие сидите спокойно, у вас объявление, да, Авито. Какой-то хуй вам звонит такой, блядь, где твоя Макита, я хочу ее спиздить. Ха-ха-ха, блядь, сука.
10: Алло.
9: Алло, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
9: Я по поводу объявления. Экскаваторщик еще нужен?
10: Ну, мама, приди в понедельник все экскажироваться.
9: Не понял, еще раз.
10: В понедельник человек приходит стажироваться уже, я думаю, договорился.
9: А, да я просто хотел уже прийти, звонить. Я понял. Я хотел к вам просто прийти и спиздить экскаватор.
10: Что зробить?
9: Ну, спиздить ваш экскаватор хотел.
10: А не боится?
9: Да не, я же этот, киборг.
10: А, я тоже этот, блядь.
9: Кто?
10: Понял.
9: Ну, я просто... Я хотел спиздить твой экскаватор, прийти к тебе на работу, сесть за руль экскаватора и спиздить.
10: Ты ж бачку подавишься, блядь. Хочешь повырезали, без кормила
9: такой. Не, реально, Александр, Сашенька, я хочу спиздить твой экскаватор.
10: Я понял, я тоже хочу тебя вынести сразу. Экскаватором.
9: Не, реально, блядь, я приду, ты меня не узнаешь. Я вот в понедельник стажироваться буду, мы с тобой общались. Я спизжу твой экскаватор.
10: Я тоже реально говорю. Я за фиг тебя.
9: Я буду обладателем нового экскаватора.
10: А наш кем я буду? Хоть скажи.
9: Ну.
10: Я буду обладателем долбоеба, який писали экскаватор, и мы его выебали в сраку, блядь. Вот он его снимали. Подрезали ему язык, асфальт сунули в сраку, блядь. И ухо подрезали ножиком.
9: Да мне похуй, я спизжу экскаватор, реально, блядь.
10: Да я тоже мне похуй, блядь.
9: Реально, я мне просто очень нужен экскаватор тещин дом к ебеням снести.
10: Да ну, очень похуй, блядь. Я люблю, да, таких долбоебов мучаться, блядь.
9: Да мне похуй, реально. Я спизжу твой экскаватор, Сашенька.
10: Ну ты можешь знать дальше, что ты говоришь, Дележа? Или так, что ты пилишь кота? Дальше что?
9: Ну дальше я буду кататься на экскаваторе и в хуй не дуть, реально.
10: Где, блядь, находишься, блядь? Ты дебил, блядь.
9: Я в Одессе, блядь. Я в Одессе, одесский волк.
10: Да я тоже в Одессе. Дайте сюда подъехать. Иди дальше почистить.
9: Я сейчас подъеду, экскаватор спизжу.
10: Ага.
9: Да.
10: Это не юмор, не юморист.
9: Вот, понедельник, значит, буду на экскаваторе ганзить, угловать. Да, сука?
10: Тоже. Да.
9: Да.
10: Как ты назвал, Василий?
9: Значит, я в понедельник буду стажироваться на экскаваторе на твоем, да, получается?
10: Василий, как ты назвал?
9: Потом тебя на горизонте видеть не буду и спизжу экскаватор. У, сука, да, блядь. Да, сука. Да.
11: Алло.
9: Алло, Андрей, здравствуйте.
11: Да, добрый.
9: Я увидел объявление, вот, требуются монтажники кондиционеров, да? Это и актуальное предложение?
11: Да, понял.
9: А скажите, пожалуйста, на какой высоте установка кондиционеров производится?
11: На какой высоте?
9: Да.
11: Из окна квартиры производим.
9: Ну, я понял. То есть, я просто, вы знаете, я хотел бы во время установки спиздить кондиционер, украсть.
11: Я понял.
9: То есть, ну, вы заказ там оформите, я приду к людям устанавливать, а сам спизжу, поставлю вентилятор, а кондиционер спизжу.
11: Вам что, скучно или что?
9: В смысле? Мне просто дома теща заебала уже, кондиционер, блядь, просит.
11: Ну?
9: Ну, я хотел бы у вас спиздить один. Чисто один, и все, больше не буду.
11: Ну, проходите.
9: Можно, да, будет спиздить кондёр?
11: Конечно.
9: Ну, хорошо, я тогда возьму своего друга-электрика. Он там спиздит проводку, розетки, лампы и всю хуйню. Ну, ну хорошо, Андрюша, да, до встречи, Андрюшенька. До свидос.
11: Да, до свидания.
9: Да. Да, сука. Да, сука. Да.

0: Basuka. Bablet. Тю, блять. Да, сука, плиточник ищет, бля, хотел плитку спиздить. Да, сука.
1: Да.
0: Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот объявление увидел ваше, ну, плиточник, новострой, еще актуальное объявление?
1: Ну, под вопросом. Пока что под вопросом.
0: Ну,
1: потому что людей очень много звонят, много предложений, я список оставила, но к работе пока никто не приступил, потому что первый день объявления было.
0: Я понял. Вот скажите, пожалуйста, Татьяна, а плитка уже приобретена вообще в целом или еще пока нет?
1: На пол, да, а на ванну нет. На ванну заехать в эпицентр, самую дешевую купить, это ровно 2 часа.
0: Ну, я понял. А вот на пол в целом плитка там идет какая? По цене это идет? Дорогая плитка или стандартная?
1: Нет, недорогая, стандартная. Там она порядка где-то 350 гривен, по-моему, 60 на 60.
0: Ну, я машина большая, да. А скажите, а сколько квадратов общая площадь будет?
1: Ну, кухня где-то 30.

0: общим стенам плюс пол, ну, где-то больше, чем 50.
1: Ну, я понял. Я просто с той целью интересуюсь, что я бы хотел бы спиздить вашу плитку. Я хотел бы завладеть вашей плиткой.
0: Я вас не совсем понимаю.
1: Ну вот смотрите, я приехал к вам на объект, вы ушли, а я плитку погрузил в приору и уехал ее устанавливать к своей теще.
0: А, вот так вот. Нет, так вы не установите, потому что я живу в элитном комплексе, система только проходная, вы не выйдете даже с сумкой там.
1: А, ну тогда извините, вы мне не подходите.
0: Вот, пожалуйста.
1: До свидания. Сука, ничего не получится, блядь. Мой план не сработал, блядь. Да, сука. Ой, ужас, блядь. Не фартануло, блядь. Да, сука. Да. Да, сука. Да. Да. Шо?
2: Алло.
1: Алло, Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А скажите, пожалуйста, вот объявление ваше увидел. Ищем монтажника металлопластиковых окон. Актуально еще?
2: Да.
1: Вот вам тут, как и написано, смонтируя 22 лоджии, да, и 100 квадратных метров, ну, новостроя, окон в
2: целом. Да, ну, все вот написано. Все.
1: Да, скажите, пожалуйста, когда вообще вам это необходимо?
2: Ну, сейчас уже. Завтра приезжает человек на собеседование в 11, обещал быть.
1: Ну, я понял. А скажите, пожалуйста, а окна они уже приобретены, да, уже там в квартире?
2: Да.
1: Ясно.
2: Все расходные материалы за нами. Ну, как бы,
1: ну, я понял. А вообще, как у вас, новострой, да, я так понимаю?
2: Да, новострой. Мы застройщик.
1: Ага, все, я понял. А скажите, пожалуйста, там у вас под охраной? Давайте, дома под охраной? Блять, по-моему, у меня деньги закончились, блять. Окна спиздить хочу. Сука, телефон сел, блять. Сейчас чуть зарядится, баланс пополним, да, сука. 30-22 лоджии, и я там это получается много окон, блять, мне хватит. Нахуй не мне нужен, блядь. Сейчас я перезвоню, телефон включится, я баланс скайпа пополню, да, сука. Да. Спиздить окна надо. Я хуею, блядь. Она, прикинь, расскажет этот прикол, блядь, своим коллегам, блядь. Скажет, там хуй какой-то звонил, хотел окна спиздить, блядь. Ой, мразь, блядь. Да, сука. Надо позвонить в украинские банки, взять кредит на чекушку. Да, сука. Алло.
3: Алло.
1: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Эвакуатор, да, правильно понимаю.
3: Да, все верно.
1: Я прошу прощения за столь позднее беспокойство. У меня здесь из ряда вон выходящие случаи. У меня техника не заводится. Эвакуатор срочно нужен.
3: Какая у вас машина?
1: Блять, самый мотоблок, мототехника, мотокультиватор, прицеп, самая техника перевозила Москва, Сумма. Возле Сумма недалеко, как эта улица называется. Здесь на

0: ВДНХ перевозил, ну, этот самый здесь, в зоопарк, вот этот самый, ну, в общем, навоз перевозил на мотоблоке. У меня прямо возле ЦУМа вот техника встала, и сейчас стою здесь, прямо самое, не заводится у меня мототехника. Значит, каловое, навоз стоит тут уже, значит, тут жарко, сами понимаете, вот эти все запахи распространяются. Возле ЦУМа прям вот здесь через дорогу, возле ЦУМа прям, вот через дорогу стою, кал здесь воняет уже, люди ходят, у меня еще сам прицеп открытого типа, здесь уже воняет все, возле ЦУМа завоняло все.
1: Так у вас получается мотоблок с прицепом?
0: Мотоблок с прицепом, да, прицеп вот большой у меня здесь с бортами. И самый, все здесь, не знаю, вот как мне быть, уже все тут жалуются, полицию сейчас будут вызывать, потому что техника стоит, не заводится, эта каловая масса, ну, навоз для этого цирка, значит, везу, и здесь завоняло все, вот, охотный ряд весь, все здесь вонючее у нас, прям ужас, не знаю, что делать, здесь мотоблок не заводится, техника стала, все здесь, каловые массы, запахи.
1: Не находится, а куда вы идете-то?
0: Да, на Петровку 2. Ну, вот, Петровку вез, а куда меня везти надо?
1: Ну, да, да.
0: Да, вы, я вы понял, Петровка, туда, улица туда Петровка 2. Да, что там, посмотрите, сколько будет стоить, потому что, сами понимаете, здесь работа у меня такая, что я ж в цирке, ну, работаю, то есть, ну, у меня, я, ну, зоопарк, типа, да, зоопарк такой контактный, и вот каловые массы, и все животные какают, писают, извините за выражение, значит.
1: Я понял, понял.
0: Да, я ж вот это мотоблок загрузил. Ну, думаю, пока ж ночью, никто ж никому не мешаюсь. Понимаете, вас как зовут?
1: Кирилл, я
0: зову. Вот, Сережа, вот, значит, вот ситуация такая, что техника встала, мотоблок стоит, прицеп воняет.
1: Я понял.
0: И уже
1: понял,
0: просто от ЦУМ здесь магазин, вот этот ЦУМ, да, охотный ряд, ЦУМ магазин, знаете, тут все воняет уже, здесь уже, я боюсь, что там у них окна открытые, завтра все вещи в ЦУМе, ну, провоняются все, жесть, все.
1: Так, ладно, я сейчас подумаю, чем я могу вам помочь. Давайте я перезвоню, сейчас подумаю, как вам
0: помочь. Подождите, вы никуда пока ширина, не едьте. Ширина вы не, какая? Вы не едьте, пока сумму не назовете. Я то знаю, вы меня пенсионера там обманете.
1: Я понимаю, да. Да. Вы скажите, ширина какая у вас там, прицепа и мотоблока?
0: Прицеп у меня 2 ширина метра. 2 какая? Метра шириной и длина 3 метра.
1: Мотоблок,
0: да, мотоблок Лифан у меня, с культиватором.
1: Понятно.
0: Да, так, ну, у меня нормальный, этот самый, Лифан двигатель, дизельный, нормально. Техника хорошая, вы не думаете, что там нормально я 15-20 километров в час, вот потихонечку, пока МКАД стоит, это самое, я думаю, быстренько проеду. Ну, зараза, техника подвела. Все-таки, ну, я Лифан, понял, китайский понял. Двигатель дайте, у меня. Сейчас. Китайский.
1: Дайте, сейчас я подумаю, я
0: перезвоню. Я его уже из толкача, тут уже с толкача его пытались завести, телега чуть ли не перевернулась, там немножко высыпалась. Так я собирал там каловые массы, прям у входа в ЦУМ все посыпалось, господи боже, надеюсь, понял, что все как-то обойдется, потому что я пенсионер, все, завонял здесь весь ЦУМ, воняет все, вонючие охранники бегают за мной здесь, блядь, понял, полицию понял вызывать хотят, блядь, я на мотоблоке стою, блядь, а? Что
1: дайте
0: делать, блядь?
1: Немножко подумать, я вам перезвоню.
0: Вас как зовут?
1: Немножко дайте подумать, я. Кирилл меня зовут, дайте Сережа немножко подумать, что вам помочь, если не готов.
0: Сережа.
1: Кирилл, не Сережа, Кирилл,
0: а, это не важно, господи. Ну и что мне там, перезвонить, да?
1: Да, я перезвоню вам.
0: Мотоблок. Запишите, да, запишите, Валера Мотоблок.
1: Все, записал.
0: Все, хорошо, все, через сколько ждать? Угу.
1: Дайте мне минуточек 5.
0: Да, хорошо, сейчас. Угу. Хватит? Зараза, бля. Да, я нахуй, сука. Обосрал, блядь, все засрал, блядь. Зимотабло, жижа, блядь, брызгает, блядь. Стоит, блядь, вытекает, сука, прям ко входу в ЦУМ, пиздец, блядь. Зараза, блядь. Да.
2: Далее кишка космонавт.
0: На Луну.
2: А вот Куплинов уже там был.
3: Люблю.
0: Да пошел ты нахуй, нахуй ты нужен тебе добавлять, пидораса. Иди нахуй, хуй соси.
3: О, балака съебаный.
4: Это кто включил?
5: Все, я пошел курить на полу.
0: Да пошел ты нахуй отсюда, блядь. Андамин. Кури нахуй с концами, чтобы тебя не видно ну, было, ты пидораска, блядь.
5: Что же животное пиздит вообще? Хоть
0: вся
5: чем,
0: команда блядь. Пидорасов ебучих, блядь. Команда говноплюев, блядь. Раз, два.
5: Беларусь.
0: Дорогие сир, сосите мой писюн. Сосите его аккуратно. Я аккуратно достану. И в вас войду своей кожаной пулей. Вас пробью своим танком я. Вас убью своей кожаной пулей, я вас пробью своим снарядом, я вас убью. Танкисты, пососите мой хуёчек вонючий, танкист злоебучий.

0: Я бы вам, сука, подошёл бы каждому, блядь, и вам ебальник бы
1: напиздил, блядь. Бля, опять эта хуйня?
0: Если ты, сука, пидорас, не можешь, сука, постоять за себя. Да ты, блядь, какой ты нахуй танкист, блядь. Шо, блядь? Шо ты кажешь таки? Кто будет сосать мне хитс?
1: Пидор, блядь.
0: Кто?
2: Ребята, привет.
0: Сосать мне хитс. Кто будет сосать

0: Такой уж шлепок, сука.
1: А ты откуда вообще? Откуда ты будешь? Может мне приехать и дать тебе разок просраться?
2: Какая техника, как нужна?
1: Да никакая не нужна, иди нахуй отсюда. Тут все пидорасы, блядь. Уйди, блядь, тут мужиков нету, а не так вот у тряпочки. Один я здесь сильнейший.
2: Где ты вообще?
1: Я здесь, а второй после Кэпа.
2: Но тебя уже нет.
1: Ну я понял, но тебя тоже нет. Пошел ты нахуй. Светит солнышко и царит в небе луна. А я к тебе приехал на танке, ты у меня одна. Моя кожаная пуля пробивает тебя. Падают с деревьев осенью листья на тебя. Шо?
3: Здорово, ребятки, удачки вам.
1: Да нормально. Какая там удачка, иди нахуй отсюда.
3: Слышь ты, нахуй.
1: Мне твоя удачка нахуй не крутилась, блядь.
3: А кто сказал, иди нахуй, удачки?
4: Так ты же и сказал, ебать.
3: Я сказал, ребят, удачи вам, в боях. А мне сказали, иди нахуй, удачки.
5: Андрей 76 сказал тебе.
3: Андрей 76, у тебя, блядь,
2: слышишь? Алло, все, молчать.
3: КПД, потому что, блядь, у тебя мамка проститутка, блядь, а ты из-за этого, блядь...
0: Пошло!
3: Я тебе могу ответить в любом городе. Я тебя даже сейчас по ППСу поймаю, блядь.
0: Давай.
6: По IP вычислим, да?
5: Ну да.
4: Ребят, короче, 44-ка есть, надо, я ушел.
5: Конечно, не надо.
1: Да нахуй ты нужен, 44-ка, соси хуй.
2: Нам такой нужен.
4: Ебать вы нахуй, надо.
5: Почему? Перестань, Андрюх, не ругайся.
4: Не-не, я не на вас, ребят.
5: А, ладно, понял. Не ругайся вообще, говорю.
4: А, ну да. Ну я просто такой.
2: Если ты нормально.
5: Андрей, нет, давай уже. Держи.
4: Держи марку.
1: Ой, да, пизду вас, блядь, вы все пидорасы, блядь. Я ухожу вас, пизду всех.
6: Андрей, держи хуй бодрее, блядь.
5: Давай хвост, нахуй, это трубой, ебать.
4: А можно? Да ладно, нахуй я вам
2: все, не пизди, давай. Давай, спиздераш.
4: Да ладно, нихуя себе.
5: Андрюха,
4: это что за дела-то такие?
5: Это старт,
4: товарищ. Ну давай вот так, давай.
5: Андрюха смотри.
1: Вы все пидорасы, вся рота пидорасов, бля.
6: Сейчас он покажет вам, на чем он способен.
4: Вы что, прикалываете, что ли, ребят? Че такие матершинники, че такие злые?
5: А у них зубы больные, перестань. Да.
4: Выбить им нахуй их зубы.
6: Андрюха, ебать, тебя у.
4: Типа духу не хватит или сил, или че?
1: Да мне духу хватит, тебе въебашь, ты лох, бля.
4: Ну а да, я лох, да? Ну прикольно тоже, ну. Ну а да, подтягивайся.
1: Ты где есть, Петросян, бля?
4: Петросян, нахуй. Петросян, наверное, ты, бля.
1: Алкаш ебаный, нажрался, блядь, веди себя нормально, чучело. Пой, блядь, пей, точнее, молча, чтоб я тебя не слышал, бля. Алкаш ебаный.
4: Чучело, меня еще не слышал.
1: И шаг, бля.
4: Шаг еще.
5: А что-то не понял, чё вы ругаетесь-то вообще? Какого хуя вы ругаетесь? Там чё, блядь, скучно? Да.
4: Хуя у тебя,
6: блядь. Никто не ругается, я прикалываюсь с него, блядь, а он там...
5: Да не, я там чё-то...
1: Давай, закури, блядь, понервничай, блядь, молча, козлина ебаная. У меня Лада Веста новая, а у тебя хуй с горы, блядь, соси попку, блядь.
5: Блядь, какой же
4: ты там... Прикольно.
1: Я, сука, Джон Уик, и мне похуй, блядь.
7: Меня папа в жопу выебал.
1: А чё ты брешешь?
8: Я рад за тебя, дружище.
1: Неправда.
7: Он меня в жопу выебал.
0: Блять, кого там ебали? Шака нахуй, слышь, пацаны, чё, в бой идём?
2: Ты чё так разговариваешь? На... Зачем ты сообщаешь на Александр Быш? Я?
4: Эстрелис, Медведев.
0: Ты чё, блядь, грубишь, не грубишь, это игра, блядь, играть будем, нет?
1: Ебало, закройся.
8: Базелис.
9: А, глаз Маркос.
2: Первого легионера бери, нормальный парень.
9: Но он только что его сказал базика
7: поставил. Ребята, блин, у меня папа дурак, он у меня попку трахал, блин, нахуй, блядь, у меня жопочка болит.
2: Да выкиньте этого
1: придурка. Ничего не трахал, что ты брат,
4: Лена, привет, Лена.
1: Лена, пососи головку члена.
0: Тесень, обострение.
1: Ну, воевать, идем, нет.
2: Конченые какие-то.
8: Поехали, блядь, парни, берите.
2: С крайсера ХВК.
9: У кого базик? Второй у тебя?
1: Хуязик ебаный, сейчас, блядь.
2: Выкиньте этих. Буду в ХВК, не?
1: Как красиво небо голубое. Как же нам хорошо.
2: Кто там играет?
9: Да это хуйня опять это.
1: Лучше солнце.
2: Да ХВК, ЛТ, который.
1: И я на лавочке уже ухожу в тебя. Дождь на улице, дождь.

0: Это хакер украинский.
1: Я достаю свой кожаный снаряд
2: сюда.
1: И пробиваю твой взгляд.

Мой хуй в твою сраку, мой кожаный фугас разрывает мой зад, и ты не рад, и ты не рад.

бою равняется членами, а потом ебут друг друга кожаным фугасом. И каждый не понаслышке знает, чтобы играть в танки, нужно родиться пидорасом.

0: У меня, по-моему, мама пришла домой от какого-то дяди. У нее, по-моему, что-то с пиздой, потому что запах вонючий стоит.
1: Холодный. Бузы.
0: У меня маму трахнул сосед, наверное. Папа, подойди сюда. Я видел, он ее трахал.
2: Чё ты мелешь, блядь? Никто ее не трахал. Кто ее трахнет, кроме меня, блядь?
0: Нет, я видел, он трахался с ней, я смотрел это все. Он прям писюн засовывал.
2: Чё ты мелешь, дурак, блядь? Никто ничего не засовывал. Кто туда засунет там, блядь, пепелом и хламиде и вся эта хуйня-мыня?
3: Богдан,
0: Да,
3: Богдана не любит.
0: это
3: Это
0: я,
3: грустно.
0: это
3: Я,
0: я.
3: кстати, видел твою маму. У тебя очень красивая мама. Она разрешит мне пососать ее груди?
0: Ох.
3: А, блядь, в танке, что ли? Ну и пошла нахуй, значит, дура, блядь.
0: Ага. И что ты хочешь, козел? Пососать не хочешь случайно, пишу?
1: Играешь на гитаре?
2: Фродо
4: Нет.
2: Бэггинс.
4: На гитаре не играю.
2: На балалайке
1: А на
2: можно.
1: барабане?
4: На чем?
1: На
2: На
1: барабане.
2: барабане, блядь.
4: Не-не-не.
1: А
4: А на
1: на
4: гитаре?
1: лево.
0: Папа, папа, можешь отвлечься, пожалуйста, от танков? Там сосед нашу маму хочет трахнуть.
1: Ёбаный хуйню, блядь, из
2: Честно
1: прикола,
2: сказать, мне похуй.
1: Гитарист
2: Я
1: пошел, гитарист.
2: Я в танк
5: не играю. Трахать, что жалко, что ли, блядь?
0: Папа, блин,
1: Пусть пизда не лужа.
0: он уже писюн
1: Хватит
0: достал.
1: для мужа.
0: Он уже писюн достал и прям по ноге водит писюном.
1: Вот
0: Папа.
1: пизда не лужа. Хватит для мужа.
6: Это мой
7: Пусть
6: папа,
7: хватает змею зубами,
2: Я тебе
7: блядь.
2: еще раз повторяю, ты пиздюк ебаный. Когда я в танках, мне срать на что там, блядь, где-то происходит, нахуй. На все, нахуй,
5: А
2: срать ты хотел,
5: гитарист
2: блядь.
5: пришел,
2: Пусть
5: гитарист
2: их ебут хоть
0: говорю.
2: семеро, блядь. Мне похуй, я буду, блядь, играть в танки, мне плевать, нахуй.
0: Ну, папочка, ну, пожалуйста, я сейчас будут мамочку
5: Набирай,
0: трахать.
5: поехали уже, это
0: Господи, боже мой,
5: из инвиза
0: помогите,
5: говорят.
0: помогите,
5: Набери человека и
0: пожалуйста.
5: поехали.
0: У меня маму ебут, блин, а папа играет в танки. Помогите
4: А как ты
0: кто-нибудь.
4: допустил, что твою
2: Да
4: маму
2: мне
4: ебут?
2: похуй,
4: Твою ебал.
8: Себя, моего
2: Мне
8: брата.
2: похуй, ебать, я в танке, мне похуй, что там, блядь. Кто его
5: Ебут не
2: снимает,
5: убивают,
2: блядь,
5: блядь, ничего
2: пизда
5: страшного. Набери человека и поехали.
2: Ебаный рот, блядь. У этой мамы твоей пизда шире колеса, бедный хуй летает, как по сараю воробей, блядь. Мне вообще срать, блядь,
5: Я пидорас и хуесос.
0: Зачем ты так
5: говоришь, Я пидорас и
0: дурак?
5: хуесос.
0: Не так больно!
5: Я пидорас и хуесос.
4: Я
5: пидорас и хуесос. Возьми человека и поехали, блядь, уже. Я пидорас и хуесос.
9: Добрый вечер.
5: Я пидорас и хуесос. Я пидорас и хуесос. Пидорас, отжимайся, хуесос.
2: Отжимайся, пидорас, вы поняли уже.
5: Я пидорас и хуесос.
2: Отжимайся,
5: я пидорас и хуесос. Я пидорас и
7: хуесос. Ренегат,
9: где кто убирает, вообще классно. Ну за что?
7: Это третий ренегат,
5: А это уже не вижу, это не ренегат, это вот не вижу, не
9: понимаю.
5: Он не будет играть, он пидорас
9: и
5: хуесос. Блять, все, я звук отключил,
9: блядь, я
5: пидорас и хуесос. Походу запись там, блядь.
9: Это вот,
5: я пидорас и пизды, за 5000 рублей я ему дам пизды этому пидору старому.
2: Ты чё, уёбок,
9: блядь?
2: Здравствуй, неженки. Неженки.
5: Да ебать, закинь его в черный список, бля, и все.
0: Папа, папа, там какой-то дядя пришел к нам домой. Писюном по маме водит. Можешь,
5: бля,
0: пожалуйста,
5: ясно.
0: Выйти?
5: Давай нахуй перезаход, блядь. Давай перезаход.
2: Да мне похуй, блядь, пусть водит, что хочет, я в танке сижу, блядь.
1: Мама, мама,
2: я в танке играю, мне похуй. Пусть весь мир подождет, просто пусть подождет, нахуй.
0: Блин, папа, он там писюном.
2: Я гей, я заебаться с кровати тут. Я пидорас, я голубой, я гей, я анимешник.
1: Еще раз, мама, убедишь, ты чинка конченая, блядь. Сдохнешь, блядь.
0: У меня маму какой-то дядя хочет выебать, пока папа в танки играет. Папа, что ты сидишь? И тебе плевать, что ли?
2: Да мне похуй, я в танке. Реально, я в танке играю.
6: Привет, меня зовут Даша. Я, кстати, в Roblox играю. Вы играете в Roblox? Скачайте его на телефон. Там, ну, немного занимает. Вот, я раскачала вчера. Вообще классная игра. Я там познакомилась с какими-то мальчиками. Там даже дяди есть. Они мне пишут, говорят, скинуть фотографии, но мне мама не разрешает. Она говорит, нет. Когда 14 будет, я могу скидывать, но пока нельзя.
8: Тут-то сухачи не сидят, особенно воры. Воров уже, по сути, не...
2: Он поверил, что я Брэдман. Да, облучили меня.
8: Слышь ты, хайван ебаный, черт заебаный.
2: Черт заебаный.
8: Все люди просто, что ты плачешь тут, уже связался. Да я просто драчу под столом, вот он и трусится. Разбежался, ты сожрался. Вот и блан. Слышь ты, Али, за метлой ты следи, хуил, вова. Черт заебанный.
2: Черт заебанный.
8: А да не, конечно, таких вафлей, как ты, поцелуйчик ебу. Вафлёж таких. Эблана.
2: Эблана.

0: Бля, не понял, какую хуйню пишут? Про этого какого-то. Ну это уже политическая. Вояка, иди нахуй отсюда. Чмошка.
1: Ребята, попускайте его, что-то он быкует, бля.
0: Екатерина, иди ты нахуй,
1: вафля. Екатерина, иди ты нахуй, вафля.
0: Короче, ребята и девчата, скажу вам так. По русскому языку, если у вас не два, вы меня сразу поймете. Эблан и эбланша, съебитесь нахуй. Что-то кому-то доказывать, заходить сюда в стрим и умничать. Отсосите ему хуй, а тогда можете с ним и умничать. Чтобы он на вас плюнул. Вот это вы только можете. А так заходить, да.
1: Мухоморки.
0: А мы вот такие, а мы рассеки, а вы это. Вы за собой. Для начала смотрите, прежде чем что-то писать и говорить.
1: Ебать, брат, блядь.
0: Чё, передай, пожалуйста, привет. Мои подруги из Богородицы, зовут Бойко Дыравинска. Бойко Дыравин, Дыравинника.
1: Боже, он читать не умеет.
0: Говори свой номер, девка позвонит, поговорим за твой брат. О, я тут это... Так мой номер все знают, во флёре ебана. Вот. Жидкопёров, во флежуев. Записывай мой номер, ты тут, а?
1: Ты тут.
0: Ослаюб ебан.
1: Пишите, ребята.
0: Да во флёре тут, а, сухачи. Не сидят, особенно воры. Воров уже... По сути нету, блядь. Какие воры там, блядь, могут мне написать, блядь? Дебилы вы ебаные, блядь. Долбоёбы. Записываю. 8900.
1: Блядь, так.
0: 133-45-29. Жду звонка.
1: Так, ребята, блядь, не звоните, я позвоню.
0: Привет, привет, новый друг.
1: Ну-ка, погнали.
0: Новый друг. О, как дела?
1: Как дела?
0: Я тебе сказал, ну, продиктовал номер, записывай там, кутяками, пиши номер в ключ, пообщаемся.
1: Бля!
2: Номер разговаривается по другой линии. Пожалуйста, подождите или перезвоните позднее.
1: Сука, уже, блядь, опередили.
0: А чё ты скидываешь?
1: Опередили, блядь. Федерация.
0: Москва.
1: Заебали. Ну, дайте я пожалую.
0: А чё? Что-то ладно. Алло. Звонит,
1: алло.
3: Хуй во чё.
1: Слышишь, чел, блядь, ты там рот свой закрой, блядь. Сиди ты молча на попе пуала, сука. Ты сиди нахуй молча там, нахуй. Ты на авторитета, сука, не букси, нахуй, женщина, блядь. Сел на попу ровно, животное, блядь. Ты не мужчина, блядь, ты тряпка, блядь. Опуск, нахуй, я тебе сказал, рот свой закрыл женский, блядь. И сиди молча, нахуй, скотина, блядь. Я знаю, сука, все про тебя, мразь, блядь. Сиди нахуй молча, сука. Я авторитет, нахуй, блядь. Я авторитет.
3: Тварь,
1: рот
3: блядь.
1: Свой закрыла, нахуй, женщина, и сиди молча, ты? Нахуй. Ты меня чмошка понял, животное, блядь. Женоподобный щенок. Ты не мужчина, блядь, мразь, ты не мужчина, запомни, ты женщина, блядь, сволочь. Закни свой рот, блядь. Вырубай, нахуй, трансляцию свою позорную, блядь. Чтобы я тебя, блядь, не видел больше вдруг вокруг, мразь. Я смотрящий за друг вокруг, бестолочь, блядь. Выключайся, нахуй, мразь. Я смотрящий, я тебя забанят, ебаной матери, блядь. Ты будешь понял. Наказан, мразь. Слышь, выключай к ебаной матери свою шарманку, мразь. Скотина, блядь. Бестолочь, ебаная, блядь. Я тебе сказал, ты никто здесь, блядь. Ты здесь никто, ты не мужчина, тряпка, блядь. Сиди молча, блядь, чтобы тебя и не видел, блядь. Грязь, сука. Грязюка, сука, блядь, женщина, блядь. Рот свой закрыла, животное, сука. Сиди молча, блядь. Сволочь, блядь. Все, нахуй, пацаны, все, выезжаем. Все, дружище, блядь. Все, нахуй, наговорил ты себе, дядя. Наговорил. Сука, авторитету, да. Блядь. Да ты я авторитет в законе, блядь. Сука. Ты не мужчина, блядь. Смотря все,
3: тебя,
1: блядь.
3: Вокруг,
1: я тебе сказал, твой аккаунт будет заблокирован. Ты меня понял? Ты не мужчина, тварь. Ты даже в армии не служил, животное, блядь. Женщина, ты, сука, не плачь. Ты не плачь и не бойся меня, животное, блядь. Мразь ебаная, блядь. Сволочь ебаная.
3: Ты мразь,
1: ты не мужчина, ты никто в этой жизни. Я смотрящий за друг по другу. Ты, сука, либо сейчас извиняешься, либо ты сейчас извиняешься за свой район, блядь, базар кривой, сука. Либо я начинаю, сука, агрессировать. Ты меня понял, бес ебаный. Я тебе сказал, я смотрящий за друг по другу, блядь. И такие фуфлыжники, блядь, на данном сервисе. Мне нахуй не пар. Ты меня понял, блядь? Бестолочь, нахуй. Я тебе сказал, рот закрыла, блядь, и не плачь, нахуй. Все, сопли убрал с под носом, бестолочь. Ты не мужчина, я тебе сказал, блядь. Все, нахуй. Я тебе все сказал, животное,
3: блядь. Бестолочь, отпуск, блядь.
1: Я тебе сказал, мразь, ты не мужчина. Ты тварь в армии хоть служил, мразь. Ты в армии служил, животное. Ты, сука, даже, блядь, в армии не служил. А я, сука, уполномоченный. Сука, я воин, нахуй, я мужчина, блядь, а ты никто, нахуй, я авторитет, нахуй, я авторитет, ты, брат, заткни свой рот, блядь, сиди молча, блядь, без ебаны, сука, я все знаю, где ты, блядь, ты чучело, блядь, ты лучше извинись сейчас, до греха не доводи, мразь, до греха не доводи, тварь такая, мразь, ебаная, сука, животное, блядь, животное, ебаная, блядь, сиди рот свой, закрой, нахуй, футел, блядь, я таких, как ты, сука, шумана не попускаю, ты никто. Я, сука, блядь, герой Украины, блядь. Я мужчина, я воин, блядь. А ты, сука, никто, ты тряпка, пидорас, блядь. Ты пидорас, ебаный, блядь, попуск, сука. Ты не мужчина, сука, ты мне в сыновья годишься, блядь, брат. Ты мне в сыновья годишься, а, блядь. Я, сука, воин, блядь. Я герой Украины, сука. Я смотрящий за друг вокруг, блядь. Ты свою шарманку, ебаный козел, либо сейчас прикрываешь, блядь. Либо я начинаю злиться, рот, ебаный. Скотина, блядь. Выключай нахуй свою шарманку, блядь. Удаляй свой канал, блядь. Не доводи до греха, я тебе еще раз предупреждаю, блядь. Скотина, блядь, ее. Гад, блядь, нахуй. Скотина, блядь. Выключай нахуй, блядь. Трансляции свои, скотина, блядь. Мне нахуй не нравится все, что ты делаешь. Мразь, блядь. Ты не мужчина, запомни, блядь. Я тебе сказал, нахуй. Все, нахуй. Выключай, нахуй. Выключай, ебаные матери, блядь. Свою трансляцию, блядь. Шарманку, блядь, сволочь, блядь. Я герой Украины, сука. Ты никто, ты не мужчина, блядь. Я тебе сказал. Фуфломет, ебаный, сука. Ты не мужчина, ты фуфлыжник, нахуй. Ты фуфлыжник, блядь.
3: Я смотрящий друг вокруг.
1: Я здесь, блядь. Извините. Я требую извинения. Либо ты сейчас извиняешься, либо ты сейчас извиняешься. Либо я начинаю злиться, сука, жестко. Извиняйся. Извиняйся, женщина. Извинись немедленно. Извинись, я сказал. Извиняйся. Я тебе еще раз повторяю. Извиняйся немедленно. Извиняйся за свое оскорбление, блядь. Я воин, блядь. Я на Донбассе воевал. Я герой Украины, блядь. А ты никто. Ты даже в армии не служил, блядь. Извиняйся, нахуй. Извиняйся. Немедленно. На счет три. Раз, два, три. Извинись.
3: И чтобы быстро. Я тебе кончил.
1: Я тебе сказал, извиняйся, женщина, быстро. Насчет три. Раз, два, три. Упал, отжался, животное. Раз, два, три. Упал, отжался. Упор лёжа принять. Скотина, блядь. Ты не мужчина, запомни. Так вот, блядь.
3: Ухомёт,
1: блядь. Ты, сука, ты знаешь, нахуй, 228-ю, сука, легендарную мотострелковую танковую механизированную бригаду, сука. Я, сука, блядь, воин, нахуй. Ты не мужчина, блядь. Я герой Украины, сука. Ты понимаешь, хоть осознаешь, с кем ты, блядь, рамсишь, ты, женщина? Я тебе сказал, извиняйся, сейчас же, насчет три.
3: Что мне сказал?
1: Алло.
3: Вот
1: я тебе сказал, либо ты сейчас извиняйся, либо я начинаю быковать. Я, сука, напрягся, блядь. Я весь, нахуй, мои мускулы напряглись, нахуй, я весь скукожился, блядь. Я тебе еще раз повторяю. Я смотрящий за друг вокруг, блядь. Мне вот это уже, блядь, нахуй, заебало, то, что ты не следишь за своим базаром, блядь. Ты меня понял, блядь? Я тебе сказал, нахуй. Либо ты сейчас выключаешь свою шарманку, блядь, и извиняешься, блядь. Либо я блокирую все твои аккаунты. Понял меня? Будешь наказан. Скотина, блядь. Я тебе сказал, все. Женщина, ты главное не плачь, сопли не пускай. Сопли пускать здесь не надо. Боже, блядь, как, сука, твоей женщине не стыдно, что ты такой тюфяк, блядь. Женщина сидит рядом, блядь, смеется с тебя, дурачка. Ты не мужчина, блядь.
3: Это с тебя смеются,
1: ты не мужчина, блядь. Я герой Украины, ты никто, блядь.
3: Да ты герой Украины,
1: я тебе сказал, я тебе, дай мне сюда свою женщину, поговорю с ней, блядь. Дай мне сюда с ней пообщаться, блядь. Быстро трубку мне передал свою женщину, блядь.
3: Слышишь, ты во флоре,
1: я тебе еще раз повторяю, трубку передал, быстро.
3: Украинец, кому передал, ты че?
1: Я тебе еще раз повторяю, трубку передал женщине своей. С тобой разговаривать не о чем, ты не мужчина.
3: Ты иди нахуй, сука, женщина, я тебе...
1: твоя женщина сильнее тебя. Все, извиняюсь. Я смотрящий за, друг вокруг, запомни. Меня зовут мистер Брайт. Мистер Брайт. Брэдман.
3: Ты смотрящий за кем,
1: мои? Еще раз повторяю, я Брэдман.
4: Еще раз повторяю.
3: Больше ты не задумаешь.
1: Запомни, чел, я Брэдман.
4: Запомни, чел, я Брэдман.
1: Брэдман.
4: Брэдман.
1: Брэдман следит за тобой, чел. Я Брэдман.
3: Запомни, мой пульс, мой.
1: Я тебе сказал, женщина, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь. Брэдман следит за тобой, блядь. Лови мою гадю, Брэдман.
5: Он поверил, что я Брэдман. Да-да-да, Лена. Она что-то говорит, блядь, они заблочили меня. Да-да-да, Лена. Блядь, нихуя я отзанул, блядь, аж трансляция обрубилась у них. Жесть, Брэдман, блядь. Блядь, пиздец, блядь.

0: Алло.
1: Алло, подполковник, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это генерал вас беспокоит.
0: Какой генерал?
1: Генерал Жмышенко.
0: Чё-чё?
1: Генерал Жмышенко вас беспокоит, ёбанарот. Это вас вызывает на Донбасс, блядь, вы поняли?
0: Не понял, кто-кто?
1: Генерал Жмышенко Валерий Альбертович. С сегодняшнего дня пришел приказ об том, чтобы вас отправить на Донбасс.
0: Кто это? Блин, подожди, у меня тут шум посторонний. Кто это?
1: Генерал Жмышенко, тупо родовой Жмышенко, говорится, от отставки. Это сама, 228-я отдельная мотострелковая.
0: Блин, да подождите, вы не шумите, я не отчаюсь. Кто это?
1: Вторая мотострелковая отдельно механизированная бригада, генерал Жмышенко.
0: Какой, блядь, нахуй генерал?
1: Генерал Жмышенко, ты пидорас ебаный, сука, блядь, на Донбасс отправлю, блядь, гнида ебаная, блядь, ты как разговариваешь с генералом, блядь. Ты, сука, блядь, ебаный рот, ты подполковник пары, блядь. Пидорас, ты подполковник, блядь, ебаный, блядь. Генералиссимус, падла, блядь, ебаный рот, сука, твою мать бомбил, хуево ебаная, сука, блядь. Я честный,
0: блядь,
1: нихуя,
0: ты
1: падла.
0: Кто, сука, блядь?
1: Не попался нахуй, блядь. Да, да, да, да. Да, да, да. Я не знаю, где-то нашел этот номер, где-то лазил в донатах и нашел этот номер. Да, да, да, да, да, да, да. Хотя меня просили позвонить, поздравить с днем рождения. А, вот нашел, да, нашел.
2: Какой футбол?
1: Ну вот, которую вы делали, футболку. Делали. Сделали которую футболку.
2: А, ну это мой личный номер, я сейчас да. Не представляю, с кем я разговариваю.
1: Я понял, Катюш, я просто, Катюш, я знаю, это ваш личный номер, я, в принципе, я все знаю, я поэтому звоню вам, по большому счету. Я хочу сказать, Катюш, извини, конечно, но твоя футболка хуевая.
2: Это не моя футболка, это футболка всех маек. О какой футболке речь?
1: Ну она хуевая, честно, вот извини, конечно, она хуевенькая.
2: О какой футболке речь?
1: Катя, ты на работе сейчас или где?
2: Нет, я дома, у меня выходной.
1: А, выходной, ясно. Я думал, ты на работе просто. Ну ладно, просто вот смотри, футболка хуйня и все хуевое. Можешь новую сделать?
2: Вы подходите во Всемайке, объясни свою проблему, что вам не понравилось.
1: Вот Всемайке.ру. Я вот, да, я... Купила, она хуёвая, все облезло на ней, там, этот, пейнты вот эти, да, ваши, блядь, пейнт. Все облезло, все начало линять, все, блядь, слиняло, блядь. В итоге, все, блядь, ваши футболки, аняды все.
2: Хорошо, с кем я говорю, у
1: них? Валерий Альбертович, частный покупатель футболок для того, чтобы использовать их в качестве анальной утехи. Что?
2: Валерий Альбертович?
1: Да, полное имя это, ну... Можно сократить, но только будет Боров, если сократить, да.
2: Хорошо, вы подойдите с вашей проблемой во Всемайке, администратора.
1: Да, я подошел, а мне сказали, что это не типа не ваша футболка. Там была написана эмблема, я взял, насрал на нее, нечаянно она стерлась. Катюш, представляешь? А-а-а.
2: Ну, я сейчас не могу вам помочь. Да,
1: а когда можете помочь?
2: Ну, я завтра работаю, я не представляю просто, что там за принт и в чем.
1: А вот принт, а был красивый принт, да, был, но потом я постирал, я был, понимаете, вот в чем, собственно, суть, в чем проблема-то. Я взял футболку, но на первый взгляд нормальная была, потом я, ну, по пьяни, насрал на нее, по пьяни, сидел на ней, потом обосрался, и, в общем, она была в каловой массе. Я взял ее, постирал, блин, постирал, а там вот эта каловая масса так и осталась, ну, не стиралась, господи. И принты все отпали вот эти вот. Да.
2: Хорошо, как я могу вам помочь в вашем отделении?
1: Ну, давайте, Катюш, для начала извинитесь.
3: Спасибо тебе за подписку.
2: А, хорошо, от лица компании Всемайки.ру я извиняюсь.
1: Извиняюсь, да, скажите, я извиняюсь и обязуюсь, ну, выслать вам футболку в новом экземпляре.
2: Выслать?
1: Ну да. Ну или просто
2: я же не могу пообещать это от себя. Вы понимаете, я просто работник.
1: Да, понимаю, Катюш.
2: Подходите с этой футболкой, мы посмотрим.
1: Так она воняет вся, ужасно воняет.
2: О, ну что ж. Вам неудобно принести вонючую футболку?
1: Ну, блин, просто, ну как неудобно? Мне это удобно. Будет ли вам удобно ее посмотреть в таком виде?
2: А, ничего, приносите, посмотрим. Вот, и мы даем обычно листочек, где написано, при каких условиях стирать эту футболку.
1: Так вы мне дали, я этот листочек положил в кармашку и насрал прямо на него. Да, да, да.
2: Что же вы так это...
1: Да я просто пожилой человек, извиняюсь за свое поведение. Да, вот, Катюш, ну хуевенькая футболка, ну правда, хуевая.
2: Хорошо, я свяжусь с Новосибирском, и мы попробуем решить вашу проблему.
1: Да, пожалуйста, потому что очень сильно переживаю. Я отдал, ну как бы доверил вам, отдался полностью, скажем так, вам, и вы меня так вот подвели, да, вот все, каловая масса, она...
2: А что, какая картинка была на футболке?
1: Ну, там был на футболке Боров нарисован, Боров, МС Боров, Боров.
2: МС Боров?
1: Да, рэпер.
2: Я лично ее делала, да?
1: Да, да, да, рэпер МС Боров.
2: А как давно делали?
1: Да, ну как, в принципе, не так уже давно, но, понимаете, и футболки, обычно я футболки ношу по полгода, я с Украины сам, как бы у нас там, сами понимаете, я обычно годами ношу одну и ту же футболку, но, как говорится, сейчас я решил все-таки приобрести еще одну вашу футболку, и, как оказалось, качество, как гарантированное, хлопок, но хлопка ноль было. Поэтому футболка хуевая. Ладно, конечно, всего доброго. Надеюсь, на адекватное решение проблемы.
2: Хорошо, подходите.
1: Хорошо. Раз, два, три. Готовы? Готовы или нет? Скажите, вы готовы?
4: Да.
2: К чему? К решению вашей проблемы. Мы попробуем сделать все, что
1: можем. Скажите, я готова.
2: Я готова.

0: Нормально, че не? Алло. Да. Да пала, дивуля, что там говорить? Пала, да. Хуя, док, нет, самое время сдать анализы крови, мочи. Блядь, да ты заебал, ну ты постоянно меня просишь, чтобы я эту каловую массу сдавал. Мне же, блядь, срать нечем, я же все высрал им там. Уже вся больница в каловой массе моей. Ёб твою дей. Да.
1: Привет, независимая лаборатория инвитро. Ваш звонок для нас. Пожалуйста, внимательно прослушайте меню автоответчика для верного выбора быстрого получения информации.
0: Соси.
1: Уважаемые пациенты, к сожалению, на данный момент по техническим причинам не работает база данных.
0: Сука.
1: Для получения результатов исследований просим вас перезвонить позже.
0: Шо?
1: Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Для соединения со специалистом нажмите 0.
0: Вот.
1: Если вы хотите вызвать бригаду на дом и уточнить информацию по исследованию,
0: да.
2: Обращаем ваше внимание, что с целью повышения качества обслуживания все разговоры с операторами записываются. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
3: Справочная инвитро, Марина, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут? Не услышал я.
3: Марина.
0: Неважно, как вас зовут, главное, что меня зовут, а вас нет. Спасибо.
4: Дед,
0: за внимание.
4: Здорово.
0: У меня проблема образовалась. Вы как, вы врач или... Ну, мне просто консультация не, ну, нужна. Я конкретно врача хочу, вот, ну, записаться. Можно или нет?
3: Мы не... У нас врачей узкой специализации нет.
0: Ну,
3: к
0: я
3: какому?
0: Тоже. Мне узко надо. Мне узко нравится, дедушки. Кого?
3: Мы можем предложить вам обратиться к нашим партнерам, медицинскому центру «Лечо». Для консультации могу вас переключить на оператора справочной службы «Лечо».
0: Да, давайте, пожалуйста.
3: Медицинскому центру «Лечо». Для консультации оставайтесь
0: на линии. Ну да, давайте, я жду, да. Да.

0: Здравствуйте, клиник Лечу Ирину, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Светлана, здравствуйте. Вечер добрый, как говорится, здравствуйте. Я прошу прощения за беспокойство, Наталья. Я хочу это самое конкретно, да, конкретно вот вас проконсультироваться, да, и непосредственно уже после чего записаться на обследование. Возможно это сделать или нет?
0: Ну, консультация минимальная, поскольку у нас нет медицинского образования. Какой вопрос вас интересует?
1: Ну, мне врач вот нужен, который может мне излечить от недуга, так сказать, моего уже довольно-таки давнишнего, да, недуга. У меня проблема с... Ну, я не знаю, я человек пожилой, да, я вот эти слова современные особо не знаю, но вкратце объясню. У меня, я обкакиваюсь, постоянно у меня вытекает каловая масса из анального кольца, постоянно. То есть сфинктер не способен удерживать наплыв каловой массы.
0: Ну, вам наверняка для начала надо обратиться к терапевту.
1: Кого? Ну, меня сказали, что... я вот звонил, да, когда-то, мне сказали...
0: Терапевту.
1: Мне нужен андроид нужен этот самый. Андроид, как его этот? Андроид.
0: Уролог, андролог вы имеете в виду?
1: Ну, как он, андроид или как он, или я не пойму, либо Microsoft. Какой он там, не пойму, уролог?
0: Или есть врач-уролог-андролог,
1: да.
0: Но есть врач-проктолог.
1: Я понял, но мне нужен гинеколог именно, да.
0: А, уролог-андролог.
1: Ну да. Ну, а можно
0: данные
1: сам...
0: врачи принимают в наших центрах.
1: Да.
0: Но, к сожалению, по техническим причинам у нас сейчас база данных не работает, запись к врачу не ведется.
1: А когда она будет работать?
0: Я попрошу вас перезвонить в понедельник по данному
1: Господи,
0: вопросу.
1: Понимаете, вас как зовут? Как вас зовут?
0: Ирина.
1: Неважно. Вы понимаете, Светлана, я в данный момент обосрался. То есть у меня недержание каловой массы. Я чопик вбиваю под шампанского. Мне это никак не нравится. Я хочу специализированную помощь, чтобы мне оказали.
0: К сожалению, я лично вам отказать помощь не могу. И при этом же, я говорю, я не врач. Медицинского образования не имею. Вам надо обратиться к врачу. У нас сейчас запись не ведется.
1: Наталья, ну может вы мне хоть анальное кольцо заштопаете?
0: Нет, лично я не смогу вам ничего сделать, я не имею медицинского образования, ничем помочь не могу.
1: Вы поймите меня, пожалуйста, я пожилой человек, мне очень сильно...
0: Я вас понимаю, но я помочь вам ничем не могу, к сожалению.
1: Ну а можно мне чопик убить в попу, в дыромаху туда, деду?
0: Я вам ничем помочь не могу, я вам сказала уже. Я не врач.
1: Я понимаю, то есть если я сейчас буду каловой массой изливаться, вы мне даже не приедете, не госпитализируете, правильно?
0: Вам надо вызвать тогда будет скорую помощь. Я лично не могу к вам приехать, я не имею медицинского образования.
1: Вы занимаетесь излечением анальных импульсов?
0: Нет, не занимаемся.
1: Ну, у меня просто это самое, кольцо мое зудит и выливается оттуда жидкая каловая масса, то есть стул пожилой.
0: Вы позвоните, пожалуйста, в скорую. Я думаю, что вас там проконсультируют, и если какая-то ситуация серьезная, врач приедет на дом.
1: Вы понимаете, с каждым сказанным вашим словом меня все больше под ногами каловой массы.
0: К сожалению, я ничем помочь вам не могу. Всего доброго.
1: То есть
0: доброго.
1: Вы не знаете, какой врач мне нужен, да? Алло. Да ебана Люсь. Паспорт покажи. Да. Сейчас, одну секунду, что-то телефон звонил. Ебать. Да.
2: Знаешь, какое мое первое слово было, когда я родился? Я хочу пиццы.
3: Пока мы летим, пока мы здесь вдвоем, пока нас никто не видит и не слышит, хочу сказать, что я пенис, у меня маска, мне 15 лет, я всех обманываю. Вообще я лох, вот и все. Мне сказать больше нечего. Всем до свидания, всем пока.
4: Три женщины осталось и один мужчина.
1: А кто, извиняюсь, ну, стесняюсь спросить, кто здесь мужчина?
4: Ну, явно не ты.
1: Зима, холода, я обосрался, это да, что же делать со мной, когда в жопе перегной?
4: Ту-ру-ту-ту, кукла Маша, кукла Мат...
5: Як мені хочеться жопу понюхать, но в мене немає, бо я диракол.
1: Заткнись.
5: О, привет, дружочек. Ты не для меня ищешь? Боже, ты такой крутой, а я молодой.
1: Заткнись.
2: 7,5 тысяч. Это получается, если пицца по 900 рублей самая крутая, это 7 пицц. Одна пицца на одни сутки. 9 дней могу жить. 9 дней буду питаться пиццей. А прикинь, ты мне дашь 30 тысяч с этого доната. Я могу 30 дней просто жить, спокойно пиццу есть. Я пиццамен. Я пиццамен. Я просто буду ее есть каждый день.
5: Хочешь прикол? Смотри, сейчас пацанов убьет всех и даже моего... Бля, братан, ты хотел жить, а я тебя убил. Какой ужас, мой друг умер. Братишка, это ты? А где ты есть? Я вижу твою часть, и мне так грустно от того, что ты кусочек всего лишь. О боже, ты умер как боец.
1: Заткнись,
6: а. На сайте ipizza.ru.
5: Ох, iPizza?
1: Да, да.
7: Империя пицца, слушаем. Здравствуйте.
5: Я хочу безумно кусочек пиццы.
2: Алиса, как меня зовут?
8: Сдается мне, вас зовут Жмышенко.
9: Куплю мясо медведя. Дорого. Куплю
5: Купи
9: мясо
5: себе мази...
1: Дорого. Тихо, педа.
9: Куплю мясо...
1: Ему можно простить, у нас Академа Ротка.
5: А, ну тогда вопросов нет. Я знаю, там такие они с приветом, мальчики.
1: Пена, да.
5: Я сам оттуда.
1: Я знаю.
5: Ты меня понимаешь?
1: Конечно. Ты же с Академа Ротка.
5: Я оттуда.
1: Пожалуйста, вопросов нет.
10: Ты просто пустота. Эффект. Ты эффект.
2: Я понял. Вот так вот, значит, и прожил.
11: Я твой фанат. Сухач, я твой фанат.
1: Прикинь, он твой фанат.
5: Передай ты что, мои блоги читаешь?
2: Моей маме.
5: Это мой
2: можешь,
5: фанат?
2: Да, можешь передать
1: да,
2: моей маме?
1: Да, Сухач, прикинь.
5: Ты что, блоги мои читал, братишка? Я же еще их не написал.
12: Рубрика «Анекдот на стриме».
5: Давай.
12: Слушай. Как-то раз у сироты сломался компьютер, точка, точка, точка, он вызвал компьютерного мастера. Приходит он и говорит, точка, ха-э. Мне кажется, что у вас мать сдохла.
5: Саня. Саша. Саня.
1: Я сам проходил тренировку.
13: А Гуронов, у меня там не хуя, но у меня там все открыто.
5: Дурак.
1: Кто это?
10: Кто сейчас?
1: Кто?
10: Это кто сейчас? Чего? Кого тебе тет передают там? Привет и чешо.
14: Отстань, пожалуйста, не приставай ко мне больше. Я хочу сосать. Он у тебя такой красивый.
5: Ля, сука, за что, дурак? Я тебя не хотел. Ты меня хотел, а я тебе нет. А, на тебя, дурачок. А, подписи ноги.
15: Аве Мария, Санта Лючия.

0: А, плагин надо стартануть, сейчас я экран.
1: Да.
0: Хайп не видели.
2: Я нюхал жопу, писюн яйцо.
0: Да заткнись ты, а!
3: Там с нами, что ли, полетит?
0: Да нет, блядь, не полетит. Спасибо, Анус, свой анонимус.
2: Ха, дурак.
0: Да не лезь ты, а. Пенис, пожалуйста, покинь самолет. Покинь самолет, покинул самолет, я тебе сказал.
4: Ну, пожалуйста, я под штурваном. Ну, дедушка, ну, пожалуйста.
0: А где ты на...
2: Одежду купить надо у кого? Вот этой тети? Так она умерла насмерть.

0: хочу маску, я хочу пиццы.
1: Покажи жопу.
2: Не хочу.
1: Покажи.
2: Да не буду.
1: Покажи.
2: Отстань.
1: Ой, лови, дебил.
3: Осторожно, чужой!
4: Я хочу пиццы. Я безумно хочу пиццы. Я хочу Биг Мак. Я хочу безумно Биг Мак. Маккинс.
5: Какой наггетс?
6: Так, что-то я тоже не услышал. Какой это?
4: Биг Маккинс.
7: У меня тоже никнейм. Это, походу, знаешь...
6: Да, Сань, что там?
7: Это локальная дискция, наверное.
6: Чё, Сань?
7: Локальная дискция.
6: Кого?
7: Да замкни этого дурака.
6: Да,
7: локальная дискция, пользователи.
6: Локальный, да?
7: Локальная дискция, пользователи.
6: Пользователи, да.
7: Какой у тебя там пользователь?
6: Как... Заткнись, блин. Ты, пенис. Ой, Валера.
8: I wanna run.
6: Сука.
9: Орлики, ну ладно.
10: Кто-то сказал пицца?
9: Давай.
4: Я хочу кочки.
6: Чего?
4: Сосочки.
6: А.
4: Дурак ты, да? Я иллюминат.
11: Алло?
4: I want pizza. Я хочу пиццы.
12: Это Андрюх. Это переставай комнат, походу.
4: Я хочу пиццы.
12: Андрюх, переставай комнату. Это шо? Эту комнату переставай, пожалуйста.
5: Я закрыта комната.
4: Я хочу пиццы.
12: Я хочу пиццы.
4: Я хочу пиццы, я съел деда. Я хочу ее есть. Я хочу пиццы. Я безумно хочу.
7: О, ключ.
4: Я безумно ее хочу.
13: Ну, она у меня вроде установлена.
4: Я съел деда, я хочу пиццу.
14: Не надо, не нажимай на ножку.
6: Смотри.
14: Воняет!
4: Я хочу пиццы. Есть у кого кусочек пиццы? А? Я хочу сейчас пиццы. Никуда не пойду. Я хочу здесь и сейчас пиццы. Есть? Я хочу пиццы и все.
6: Боже, братцы. Сука, почему все танкисты пидорасы? Да? Не слышу.
15: Ну, ты из-за тебя там?
6: Я всех танкистов нахую вертел, блядь.
15: Ты сам танкист. Значит, ты пидорас?
6: Я нормальный человек, блядь. Я воин, блядь.
16: Ничего себе.
13: Сука. Бля, мы баг поймали.
6: А?
13: А его не видно, кто заходил, кто нет.
6: Я бы вот так подошел бы к каждому вам, блядь. Я как дал бы, блядь, по рэпе, сука. Да.
16: Это что это?
13: Это баг, всё,
17: пиздец. А как это делать?
6: Команда пидорасов, блядь, ишаков, сука.
17: Как вообще? Это делать? У меня уже было такое просто.
6: Я попрошу ебальнички позакрывать, пока я здесь.
16: Хорошо.
13: Причем это зашел, ты, ну, аккаунт с нулевым рейтингом.
6: У меня есть женщина, Лолочка, она сосет хуй всем.
13: Так, парни, здесь только пересоздание, и все. Кто хочет, заходите.
6: Ебальник свой закрой, пока я нахуй не разозлился, не вломил тебе в пиздыч, блядь. Ишачья команда, сука, командир Ганидос ебаный, сука, гнилой чел, блядь. И команда таких, сука, пидорасов собрал, мразь. Мразь! Да. У, сука. Да.
18: Как по очереди?
19: Двоих, любая техника.
18: Двоих, не знаю,

0: Ладно.
1: Вроде.
0: Этот,
1: Да.
0: Антон, что делаем? Меняем 268 на 140 или оставим?
2: 240.
3: Не слышу.
1: Вот тебя кто-то в команде рыгает.
3: Да.
4: Ты дебил какой-то.
5: Вообще побольше голды поставлю.
2: Да, ну это уже все пиздец, то он хуй даст поиграть.
5: Пропорит,
2: сдаю.
6: Или они закончатся на этом?
3: Закинь, шлюха.
5: Вот на этом.
7: Тише будь.
3: Ты, сука, кому сказал тише будь, ты гнида, блядь.
7: Слышь, моя гнида, тебе пупуас не влезет.
3: Ебать, тебе что, ляпнуть в пять зачебать? Попустить тебя, женщина, или че, блядь? Ты женоподобный, блядь.
7: Сколько же индивидуумов?
8: Не всех война перестреляла.
3: Команда пидорасов, блядь.
7: Слышь ты.
3: Слышишь ты, сука, ёпта, блядь, иди сюда, ты гусь рэпчатый, ебать, готов ебальник, сука.
7: Я смотрю, тебе по горлу уже попустили.
8: Вырвались.
3: Ебать, тебя как зовут, женщина?
2: Ай.
3: Я, сука, ты вообще там замолчи, блядь, сиди молча, блядь, простякома, блядь, я здесь главный, блядь, все эти шалопаи, блядь, пидорасов команда, блядь, всех нахуй урою, блядь, чмошники, блядь. Я, сука, воин, нахуй, я мужчина, я самбист, нахуй, вы никто, нахуй, вы не мужчины, твари, бля. А? Не слышу. Я здесь главный,
9: где
3: я.
9: Вы там побеждаете, ебанаты.
3: А?
10: Привет, ребята. Тут мой папа не пробегал, дурачок, ВДВ.
11: А, все понял. Салам алейкум, как говорится.
3: Я здесь, долбоёб.
11: А, нужно расформировать комнату, пацаны, давайте.
3: Тут пацанов нет, тут одни женщины.
11: Давайте сейчас этот выхожу, заново создаю комнату.
3: Команда пидорасов, сука. Как мне бесит, что, блядь, в танке нет мужчин, ебать. Они женоподобные, блядь, ишаки ебаные, сука, блядь. Мрази, блядь, сука. Позалазят в танки, ебать, тёлочки, сука. Ебаные, блядь. Хочется подойти, сука, блядь, и насрать каждому в танк, набить ебальник, блядь. Пидорасы, блядь, нахуй, позорище, сука.

0: У нас тепло, хорошо.
1: Гарри, здравствуй.
2: Да мне
3: Привет.
2: похуй, там тепло у тебя или нет, хуило, бля.
0: Иди нахуй, долбоёб.
1: Да, здорово.
4: Моему любимому еноте.
1: Где был?
2: Ой, спасибо большое. Спасибо, Олесенька, кошечка моя.
1: Че, это же лучший.
2: Спасибо, зайка. Можешь мне ВКонтакте написать Олесенька?
1: Не, не в коем случае.
2: Кошечка.
5: Он же хуйню
2: сейчас. Эта девочка красивая.
1: Не понимаю,
2: что Лолочка, бы.
5: Да, блядь, убери ты его, ёбана в рот.
6: Это же пятница.
7: Да нет, если не нравится, парни, просто отключите его голосовую связь и все, чё вы.
5: Да вообще просто надо убрать его и все.
1: Он играет очень хорошо.
7: Мы посмотрим на игру, интересно же, паук.
0: Я ебал с таким играть.
1: Чего вы еще даже с ним не играли, блин?
5: Да убери ты его, блядь, возьми другого. Блядь, сложно или что? Сейчас пол команды уйдет.
1: Ну и хорошо.
2: Я вам сейчас пиздачи пододаю пидарам всем, блядь.
5: Ты видишь, команда уходит?
1: Наберем новых.
2: Да хули набирать, если все пидорасы в этой игре, блядь. Да.
7: Один ты такой хорошенький, пушистый. Да?
2: Слышишь, ты хрипатый, блядь, ебальник, закрой свой, блядь,
7: да?
2: Чучело.
7: Ты такой пушистенький, да, такой?
2: Да, я, сука, пушистенький, ебать. Я тебя могу так ляпнуть в пиздец, ебать, что ты, сука, перекувернешься, ебать, как гной, нахуй.
7: Давай. Только будешь отсосать.
2: Ты мне, сука, скажи, откуда ты, женщина?
7: У пьяной обезьяны только будешь отсосать и все.
2: Слышишь, ты, сука, беззубая женщина, сиди, блядь, на попе ровно, блядь.
7: Я тебе говорю.
6: Короче, закрывай укреп и
2: заново. Закрой, шлюха!
6: Ебальник закрой.
2: Сюда иди ты, махарщелка, я, блядь, твой танк ебал, блядь!
6: Свой еби.
2: Падла, блядь!
7: Таблетки попить.
8: Да, мне некомфортно с вами играть, мужики, вы чё?
2: Да пошёл ты нахуй, комфорту ему нахуй, я дам комфорта сейчас, пидорас, блядь.
7: Иди таблетки пей, бля.
8: Ёлка, просто дебил, блядь. Спасибо, спасибо, мужики, вам удачи.
2: Я связист, я связист, понимаешь? Я связист, я мужчина, вы никто, нахуй, вы даже в армии, твари, не служили. В армии служил, пидорас.
7: Таблетку попей.
5: Командир, ты можешь его убрать?
2: Командир, пидорас.
6: А его нет, он же ушел.
9: Ты давно на других руках не обсирал, что ли, так разговариваешь?
2: А ты вообще, командир, шлюха.
6: Так он завис.
1: О!
7: Когда на комнату...
6: Кто разговаривает?
7: Создавать
1: его вот грубо очень.
7: Его нету здесь. Он,
6: его
7: блядь,
6: нет, он давно ушел.
7: Вот эту хуйню и ушел давно.
5: А, кто а как он пиздит-то тогда?
6: Ну это баг такой.
7: Такая хуйня есть.
1: Это не баг, это этот глад.
10: Это не баг, это программа. Он заходит потом в комнату вашей, записывает, вас троллит.
2: Короче, пошли вы нахуй, мне здесь некомфортно.
10: Нахуй твоя жопа хороша.
7: Я твой рот ебал.
1: Ну давай. Это Калякин.
2: Да?
1: Взяли, все свалили. Вот уродцы. Ну у него громко, наверное. Ему надо удавить чуть-чуть в этом настройках. Че ты ушел-то? Я тебя кикнул, что ли?
11: А, привет. Какая техника нужна?
1: Да любая, поехали, нахрен уже.
2: Нахуй мне твоя техника, пидор ты, блядь.
10: Лиз.
2: Лиза, проститутка, блядь.
5: Кто пиздит-то, ёбаный
1: в рот? Мне нравится песня про танкистов.
5: Какой долбоёб вот эту хуйню включает или пиздит?
1: Мне нравится песня про танкистов.
10: МЗ, ты меня слышишь?
1: Танкистов. Да,
10: да слышу. Подожди ты, блядь. Давай ты просто создашь комнату. Пересоздашь комнату.
1: Зачем?
10: Чтобы этого пидора не было. Ты сейчас в бой выйдешь, и он тебе будет флудить.
1: Так его нет, он ушел.
10: Ты уверен?
5: А, блядь, а кто пиздит-то?
1: А мамочка, жми готов.
2: Малышка.
10: Ну смотри, я тебя предупреждал.
2: Малышка,
8: не надо, сука.
12: Резко выходи из канала и смотри, кто зеленым горит.
6: А он сейчас разговаривает?
1: Он нет.
6: Это Fire был.
1: Кто это?
6: Fire Nick.
2: Да.
1: Ты Это Глад Валакас.
6: Нет.
1: Ты знаешь, кто такой Глад Валакас?
2: Пидорас, блядь, вот кто.
6: Кто это?
1: В Ютубе набери, посмотри.
2: Фэк. Да это все фэк. Да? Это фаер ебаность, сука.
1: Просто напиши Глад Валакас.
2: Кто, кто, кто? Это фаер нига. Огненный негр. Не понял. Да, да. Кто, кто, кто?
1: Я по тебе одной. Давай, поехали все на центр. Тяжи. Первые тяжи пускай заезжают.
2: Пидорасы, бля.
1: Попались, а.
10: Ну Лиза, что, я тебе говорил?
2: Лиза, как насчет того, чтобы почмоктать мою бульбочку? А? Кобыль. Ты меня, сука, хоть кика, хоть не кика, мне похуй, я фаер-нига, а мне похуям, ебать. Ты меня слышишь, бля?
0: Иди нахуй, бля.
2: Слышишь, ты чучело, ебать. Ты чё, дохуя мужчина себя возомнил в танке, ебать? Или чё, хуила? Ну-ка вылазь нахуй оттуда, ебать, с брони, нахуй, тебе пизды дам. Ты чмошь таки баны, блядь, а? И командир пидорас, блядь. И вся рота пидорас, и тёлка в команде шлюха, понятно?
12: Слышь ты, из три МЗ.
2: Я тебе ещё раз повторяю, мразь, ты в армии хоть служил, чтобы рот открывать из танка, ты чмо?
1: Я нет.
10: Ну, а тебе, видать, петухи, что не записали.
12: Ты гарнтон обсосанный, съебись.
2: Сюда, иди нахуй, ты бесла. Давай выскочим, хуево нахуй. Я самбист нахуй. Я связист, я самбист нахуй. Ты никто, тварь ебаная.
12: Так тебе сейчас приду сам, ебало.
2: Иди сюда нахуй, фрар ебать, беззубый, лысая голова ебать. Сейчас на пиздич нахуй, как нахуй курту нахуй, вертушку нахуй сделаю тебе нахуй, блядь. Побучение нахуй, раз нахуй, чучело ебать. В танке нахуй, закрой насру туда, блядь. И дырку хлюк закрой нахуй, перну, блядь, чмо.
12: Иду к тебе, гандон.
2: Команда пидорасов собрал туда этих пидорасов. Хоть одного мужчину взял бы, блядь. В команду этих пидорасов набрал. Ты шлюху взял, сочи, блядь. Сосушку, блядь.
3: А он веселый парень.
10: Это ты о той, которая тебя выродила? Ёбак.
2: Заткнись, Лиза, блядь. Шлюха!
1: Что за Лиза?
10: Думаешь, что-то новое.
2: Ебальник свой, сука, закрой, ебать. Тёлка, ебать. Толстопуза, ебать. Пивная чучело, блядь, пивзавр ебаны. Да я вас всех бы, нахуй, так выстроил, блядь, в одну шеренгу, нахуй. Я обоссал бы каждого, нахуй. Я, сука, ВДВшник, нахуй. Я воин, нахуй. Я, блядь, во Вьетнаме, во Вьетконге, нахуй, был, блядь. И таких, как вы, сука, блядь, с пальм снимал, хуил, блядь. Вы меня поняли, нахуй?
12: Да ты
10: хуй сосал.
6: Поэтому ты такой долбоёб, да?
2: Заклесь, шлюха.
12: Ты хуй сосёшь, животное.
2: Если вы, сука, если вы меня боитесь, ебать, то закройте рты свои, блядь, и молча сидите, блядь. Ясно вам, блядь?
6: Всем похуй
1: где
6: на тебя.
1: Где твой дружок?
2: А ты вообще толстопузая, молчи, женщина, блядь, хрячка.
1: Хрячка?
2: Да, хрячка, бекон, ебан, да.
1: А где твой дружок этот, как его, Пантелей? Пантелей.
2: Да пошел ты нахуй со своим Пантелеем, я его нахую крутил нахуй, на танковую пушку натаскивал и стрелял, блядь.
1: Пантелей твой дружок.
2: Да? Пантелеевна, да, сука? Если, сука, хотите, чтоб я ушел, блядь, дал вам поиграть, то я, блядь, требую, чтоб каждый из вас сейчас извинился немедленно.
12: Тащику возьми.
1: Извини, пожалуйста, я бы...
2: Все нахуй, чтоб извинился, тёлка тоже. Все нахуй, чтоб извинился каждый. Не слышишь? Я сказал, извиняйся, быстро, нахуй, я администрация танков, сейчас ваши танки, нахуй, поперебанят, ёбаной матери, блядь.
1: Я за всех буду извиняться.
4: Ребята, господа, дамы, чуваки, ребятские войны, антисабы и женщины, прощу ордена. Давайте не ссориться, пожалуйста. И старик Шказаэль, не делаешь и бросся, а потом говоришь, не сраться, попали коте известь.
1: Я люблю шаурму.
2: Сейчас я начинаю блокировать ваши аккаунты, блядь. Пидорасов, сука, ебаных, и шаков, блядь. Все нахуй здесь пидорасы собрались, нахуй. Я единственный мужчина здесь, блядь. Вы никто.
1: У меня танк заблокировался.
10: Ты, Шавка, сначала давай ебать. Выскочим, Шавка, разучись.
2: Ты откуда, говно? Откуда? Откуда, скажи, хуя?
10: С пизды твоей мамаши, ебаный.
2: Я понял, ты сын шлюхи.
10: Да, да. Это та, которую ты в зеркале увидишь.
3: Альфа-самец номер 2.
2: Пидорасы, сука, блядь. Я так, блядь, каждого взял бы за шкварник, блядь, и шинки поспускал, ебать, как и шакал так вот, блядь, поднял бы, блядь. Согнись нахуй! Поднял бы вот так вот чмошника, блядь, раз по шинкам каждому чучелу, блядь. Из танка повытаскал бы, пидораса, подошел бы к танку, люк открыл, нахуй, так потрянул, блядь, за руки, нахуй, вытащил, блядь, на пол кинул, блядь, и нассал бы на каждого чмошники, блядь. Пидорасы, блядь.
10: Раз, и ты опять, блядь, пидорас.
2: Все нахуй пидорасы, нахуй, все нахуй, собрал пидорасы, командир гнида, гниё, блядь, гниющая, блядь. Командир, блядь, рыба гниё, с головы пидорасы, нахуй. Всех нахуй уработал бы, нахуй, шаков, блядь, нахуй, ненавижу, сука. Пидорасы, нахуй, вы не мужчина, нахуй, я бы каждому дал, блядь, морозы, блядь, если бы, сука. Вот так, вы забоялись меня, нахуй, мужчина, потому что я накачанный, здоровый, нахуй, мужчина, блядь. Крепкий, высокий, сука, стройный, красивый, блядь. А вы не кто, вы пивные пидорасы, нахуй. Я воин, я мужчина.
1: Извини.
2: Нихуя не прогатит, мало. Все, чтоб извиниться, заставь всех извиняться.
1: Всех не могу, они гордые.
2: А, ну тогда заткнись, извинись.
1: Извини.
2: Ладно, бля. Так, сколько там осталось в команде женщин?
1: Один.
10: И тут она такая, шалава.
1: Один остался на МБТ, он еще
10: живой. Мамки своей ебаной будешь
2: это говорить. Ебаник, закрой ты, толстопузик, сука, иди сюда, бля. Сюда, иди, подойди ко мне, блядь. Подойди
10: ко мне. Пососи хуй, лень.
2: Подойди ко мне, я тебя ладошкой опущу на пол. Подойди, сука.
10: Ты в интернете ходить умеешь, долбоёб ебаный.
2: Да мне похуй, ебать, я чувствую, что ты слабый человечек, ебать, микрочелик ебаный, блядь. А я, сука, здоровый, мощный мужчина, блядь. И таких, как ты, сука, блядь, нахуй, как ты, нахуй, нахуй, раз, нахуй, все, нахуй. Чмошника, блядь, нахуй, меня бесит, чтоб, сука, хуй вам дано с природы, блядь. А, сука, мужество вам не дано, вы пидорасы, блядь.
10: Ты уёбан! Да вот ты ебаная шлюха
2: и пидорасы, нахуй, с хуём родились, нахуй, блядь, а женщинами стали, блядь. Вы не мужчины, вы не воины, блядь. Вы тюфяки, вы все попущены, вы не мужчины. Вы никто из вас не мужчина, никто, блядь. Один я здесь мужчина, блядь.
12: Ты животное да. Меня слышишь?
2: Я тебе ещё раз повторяю, женщина, будь потише.
12: А, это уже робот, получается.
2: Это я.
12: Ты меня не слышишь?
2: Я тебя слышу,
3: это женщина. Это робот.
1: А, это программа.
12: Слышишь меня?
2: Слышишь тебя, я тебя слышу.
12: Телка, ну да, ебаная. Это робот. Ты че сюда зашел?
2: Я зашел, чтобы конечно. Попустить вас всех на место поставить, блять. Потому что вы пидорасы, блядь. Никто играть не умеет, нахуй вы сюда позаходили в танки, блядь. Чмошники. Ваши танки хуйня, у вас для такой статы нет, нихуя. Играть не умеете, чмошники, блядь. Пидорасы, даже в армии не служили, а уже в танк залез, блядь.
12: Чего, откуда вылез?
2: Вылез из танка, уебище, блядь.
12: Я вылез.
2: Вылез, нахуй, ебалик, приготовься.
12: Вылез.
2: Чмо,
12: блядь. Приготовил. Ты нагнись.
2: Чувствуешь? Чмошник ебаный, сука, очкарик, ебаный, четырехглазая женщина. Гнида, сука. С танка вылез и встань возле. Встань возле танка, тварь.
12: Я стою, а ты нагнись.
2: Сейчас я нахуй подойти, как ляпнул нахуй по ебалику, блядь, ладошечкой, блядь. Чтоб ты попустился, тебе шинки еще поспускаешь, чтоб хуй встал, блядь, уебище, блядь. Ты не мужчина, ты не воин, блядь, запомни мои слова. Ты тёлка, ты женщина. Когда в тебе уже мужество проснется, мразь, когда ты мужчина станешь, скажи мне, блядь, хуй дано с природы, блядь, нахуй, а ума не дано мужского, блядь. Поэтому пошел ты нахуй с танка, хуйня ебана, иди в Тетрис играй, говно, блядь. Я единственный танкист здесь, я здесь умею играть в танки профессионально, я, у меня танки лучше всех, блядь. А у вас, пидорасы, нахуй, даже попадать не умеете, пидорасы, блядь, нахуй, играть не умеете, чмошники, сидите, блядь, жопу просиживайте, блядь, а толку от вас никакого нет в танках, блядь, выйдите, не позорьтесь, нахуй, чмошники, блядь.
12: И за базаром следишь.
3: Предлагаю расформировать комнату,
2: чтобы нормально играть. Ты мужчина, ты тюфяк, нахуй, тюфяк ты,
10: сука. Я тебе это первоначально говорил.
2: Вы, блядь, не мужики, из вас никого здесь мужчин нету. Где мужчины? Покажите мне.
1: Это фильтр или что, я не понимаю.
2: Мужчин здесь нету, блядь. Я не чувствую мужества в этой команде. Одни пидорасы, блядь.
1: Так точно, вот ты правильно говоришь, они проигрывают все время.
2: Потому что команда пидорасов, блядь.
1: Командир у них лучший.
2: Пидорас, блядь.
1: Тоже?
2: Все пидорасы. Все. Здесь я единственный мужчина, блядь. А вы все так вот, блядь. Подобие, блядь. С хуем, блядь. Чмошники, блядь. Тюфяки, блядь.
1: Ну попуски. А мы сейчас наберем новых арийцев.
12: Зря я твою мамку трахал.
2: Привет передавай ей. Чучело, блядь. А вот это обтрахал. У тебя хуйца нету, блядь. Ты нахуй так вот, блядь.
12: Твою мать, ты родился.
2: Кого нахуй?
12: Папа, твою мать, что? Ты родился.
2: Пап, ты что, блядь?
12: Да я.
2: А, ну тогда пошел ты нахуй.
12: Да зачем?
2: Да потому что ты пидорас, блядь.
12: Я не могу
2: идти. Где алименты, мразь? Алименты где, мразь?
12: Так где?
2: Чмо ебаное, блядь, пивное уебище, монстр пивной, динозавр, блядь, ебаный, блядь. Хуйло пивное, сидит, ебать, в танке, ебать, хуй вылазит, ебать. Вылезь, уебище из танка, пизды дам, нах. Ты чего, блядь? Хуила ебана, за броню хавайся, ебать. Выйди нахуй из танка, говно. Выйди, тварь, и стань возле танка, блядь. Сейчас я подойду, как ляпну нахуй тебе пиздец, блядь. Чучело, блядь. Думаешь, что, сука, из танка, блядь, крутой нахуй запрятался, да, ебать, уебище, блядь. Выйди, мразь.
1: А все, они все ушли.
2: Пидорасы ебаные, боятся мужчину, блядь. Чувствую, блядь, что я нахуй настоящий волк, ебать. Они псы, нахуй. Понятно, сука? Я мужчина, я воин, это чувствуется.
1: Все, в этой комнате уже нет никого.
2: Все. Значит, и все. Забоялись. Дело сделано. Бабай.
13: Ренегат и еще что?
12: Лис есть.
0: Ренегаты хорошие.
13: Ах, как же хочется подрочить писюн на вас всех. А, понятно, блядь, чё присызвать?
9: Так дрочи давай.
14: Надо карты открыть.
2: Да.
15: Это нужно пересоздавать, ребят, с комнату. Давайте я вас в друзья сейчас добавлю, я вам всем скину, все зайдете.
2: Я кончил командиру команды в рот.
9: Хорошо.
15: Да, а я тебе, блядь, тоже нахуй.
2: Команда тюфяков ебаных, попусков, сука. Не мужчины, а пидорасы, блядь.
12: Твой рот. Твой ротяка, блядь.
2: Да иди сюда, ты хуила, ебать. Вылезь из танка, брась.
12: Куда? Я вылез. Иду. Куда иду?
2: Подойди, сука, к кулаку впритык моему уебище, блядь.
12: Элон, где твой кулак?
2: Я здесь, долбоебина, ебать. Ложись нахуй.
12: Ложусь.
2: Трусы снимай.
12: Рот тебе попал, как раз.
2: Ничего страшного. Тоби пизда. Сука, бесит, когда хочется поиграть в танки, да, почувствовать себя мужчиной, бля. Но, сука, понимаешь, что мужчина себя невозможно чувствовать в кругу одних женщин. Понимаешь, о чем я? Почему, бля, вся рота пидорасов? Да?

0: Чуваш?
1: Говорю, что нужно.
0: Давай. Давай, давай, давай, СТ.
2: Да хули нужно, можешь хуй пососать мне, пидор.
1: Брасик, лис, рога.
2: Сука, блядь, ебаный пидор, ты меня будешь брать, сын матери?
3: 24-ка.
4: Пикни, мудака.
5: Привет, братулец. Береги нервы, не слушай и...
2: Привет.
5: Пошли бани на кой, братулец.
2: Спасибо, да, братан. Да, да. Да нормально я поживаю, братишка, нормально.
1: Что, врач?
2: Нормально, блядь. Нормально, братишка, да нормально, брат. Все нормально, я ж не танкист, конечно, все нормально. Да, да, я...
1: Колхозники?
2: Да-да, я здесь.
3: В другой-то я скучать закину.
2: Я извиняюсь, товарищи танкисты. Никто не хочет сейчас расслабиться, пососать мне хуй. А? Не слышу. Может, устали в бою воины? Хотите расслабиться, отдохнуть, хуй пососать мне? Пожалуйста, я готов вам дать такую услугу. Пососите мне. А? Не понял.
6: Вы разговариваете или набирать будете?
7: Ты вообще помолчи, ты...
2: Так, ебальник, да. Закрой, нахуй, не ори, женщина. Потише.
6: Ночи добрые, ребят.
2: Сука, блядь. Нас, сука, кто-то хоть в армии служил, пидорасы, блядь.
1: Нужно сжигать евреев.
8: Почему меня выгнал?
2: Ты, сука, в армии служил, пьяный пидор, блядь.
8: Почему дедуля, меня выгнал?
5: Я тебя, Энн.
2: Да потому что ты пидорас.
5: Когда мне грустно слушаю твои рафлы, становишься ты лучший.
2: Спасибо,
5: люблю
2: Марусенька.
5: Тебя, мой енотик. Будь здоров,
2: спасибо,
5: лапуля.
3: Дед, давай песенку енотика.
2: Блять, вот этот чел вот, типа включает вот этот звук и вот эти, блять, нахуя типа включать такие звуки в танках, блять, если у тебя мама все. Ты долбоёб, ебать, нахуя, чел? Сука, блядь, как мне бесит, что я единственный мужчина здесь, блядь, воин, а вы все тёлки, блядь, тюфяки, блядь, ебаные.
3: Дед, давай этот, песню,
5: хай,
3: я
5: а Богданчика могут женщины научить в танки играть.
2: Да, скажи, игра
9: я, за него я пролил всю водку, блядь.
2: Я нассал тебе на жопу, блядь, и налил твою водку давай, тебе не... в жопу, пидор.
7: Ну давай не кукарекай, а зимайся и не пизди.
2: Давай, сука, выскажи, уёбище. Ты скажи, боя, откуда блядь. Ты? Я приеду Радость. Тебе, да, в пезочи, блядь. Откуда ты?
1: Я, блядь, из Самары, блядь.
2: Ты откуда хуйло пивное, сука? Иди сюда, ты динозавр.
1: Ну, сука, ебать. Я тебя в кожаное дуло, блядь, выебу. Тебя в кожаное дуло, ебать.
2: Да вы все пидорасы, блядь. Я единственный мужчина здесь.
9: Нихуя. Подтверди. Подтверди.
2: Я мужчина, сука. А вы все тверки ебаные. Упал нахуй, отжался, блядь. Отсосал мне хуй, ты чмо ебаное. Я, сука, блядь, я работал, сука, всю жизнь, нахуй, блядь. В войсках ВДВ, нахуй. Я, сука, уполномоченный, блядь. Я, сука, воин света, ебать. Я самбист, нахуй. Это я, нахуй. Командир это команды.
8: Кто это говорит? Я не вижу.
2: Нет. Я въебала, да, чтоб ты увидел, хуила.
3: 10-го убери.
10: Что ты так базаришь?
8: Кто это говорит?
11: Привет, Шкода, защитник Крис.
2: Да пошла Шкода, ты нахуй со своей Шкода, шлюха.
8: Слышь ты, блядь, нахуй. Я увидел, блядь, нахуй девушку.
9: Шкода 56 нужна, нет?
8: Пидорас,
2: нахуй. Я пидорас, блядь, я мужчина, нахуй.
8: Мужчина ты, блядь, нахуй.
2: А вы все тюфяки ебаны, вы не мужчины, вы даже в армии не были, твари.
8: Слышь, человек, блядь, нахуй. Я не был в армии, нахуй. Я сам с Украины, свинницы, нахуй.
2: Ну тогда извинись, нахуй, съебись отсюда, чучело, нахуй. Раз и все, нахуй, бежал, блядь.
9: Вам танк нужен? Нет, Шкода 56-я.
8: Аж я говорю, блядь. Только не приезжай на угол. Потому что вы...
2: Какой нахуй танк ему, блядь? У него танков нету там, блядь. Сидит чучело, блядь, дурачок, блядь. Сука, да,
8: я сразу от...
9: Бля, мужские арки слышно.
8: Отключите их, отключите.
1: Блять, въеби мне, давай, въеби.
2: Тварь пивная, блядь. Команда пидораса, блядь. Все вы здесь пидорасы, блядь. Вы все пидорасы. Командир пидорас, в команде шлюха. Убери нахуй шлюху из команды, это бестолочи ебаные.
5: Привет, поехали, из Эстонии. Поехали. Старый Яри, блядь. А то на последнем вдохе уже. Спокойно играйте.
2: Спасибо, пожилой воин. Спасибо, солнышко. Привет, Эстония. Я сам эстонец. Я сам из Эстонии. Я родился в Эстонии, это мой город родной.
4: Кэп, забирай меня.
2: Спасибо, братан. Спасибо за 2 рубля. Спасибо, солнышко. Спасибо, хороший. Сука, блядь, как же хочется иногда расслабиться в танках, блядь, но не получается, потому что в команде мужчин нет, пидорасов.
8: Кто это говорит? Кто это говорит, ну?
1: Да не может... Это фантом, ебать!
8: Фантом,
9: жаль. Нет, нет, идея, блядь.
2: Да мне похуй, я из Винницы.
1: Дед, дед, ты можешь меня разбанить, блядь? Ты меня забанил ни за что, блядь.
2: Уже, блядь, нахуй, блядь, нахуй, побежал, тебя разбанил, дурачка, блядь.
1: А, ну тогда, сука, получай.
9: Подъехали.
1: Блядь, понимаете, у меня день тяжелый, блядь, контрольная по музыке была. Я вы пришел, блядь, Балтики ебнул, и теперь мне, блядь, мешает, сука, пидор играть, блядь,
2: у старый. Тебя мать вообще жива, долбоёб?
1: Да.
2: Ну привет я передаю,
7: блядь. Долбоёб,
9: блядь. Так обоим марать.
2: Команда пидорасов, сука, все отборные пидорасы, блядь, чмошники, хуесосы.
9: Ну,
1: это за хуйня.
9: Я говорил, по себе люди не
2: я, судят. Сука, блядь, нахуй, меня бесит, что я, сука, мужчина, блядь, настоящий мужчина, холёный воин, блядь. А вы тёлки все женоподобные, только и можете пиздеть, блядь, мрази, блядь. Сука, пидорасы, в армии не служили, а уже в танки позалазили, хуилы, блядь. Вытаси нахуй оттуда, чмошники, блядь. Идите играть в другую игру, блядь, не позорьте танки, мои любимые, родные.
10: Овёс, придурок, блядь.
2: Не позорьте танки, мои родные, пидорасы, блядь.
12: Не рви глотку, придурок, блядь.
2: Команда мрази, блядь, каждого с танка бы вытащил и пизды бы дал, блядь.
12: Сосать,
7: блядь. Ты в болото, ты в болото не выйдешь, блядь.
2: Да мне похуй, я извиниться, нахуй.
7: Как ты выйдешь
10: с болота? Да похуй, пидор, ушли, блядь.
12: Извиниться тебя и похоронят.
7: Как ты с болота-то выйдешь, блядь?
2: Пидорасы, блядь. Что ты там пищишь, ты хрипатая женщина? Рот закрой свой, нахуй.
7: А
2: пидорасы... А, блядь, хуйна, нахуй, когда, нахуй, чмо, ебаная, блядь. И шаг, пидорас.
7: Ты пидорас, блядь.
2: Иди сюда,
10: ты
2: сука, блядь, иди сюда, тварь, в Виннице, нахуй. Я тебя в Виннице в танке жду, сука. Пидорас, блядь.
7: Иди в космос.
2: Чмо, ебаная, ты не мужчина, запомни.
10: Это за хуйня.
2: Ты не мужчина, тварь, я мужчина здесь.
7: Полопное говно,
10: кулак!
2: Я мужчина, а ты нет, нахуй! Запомни, тварь!
1: Знаешь, куда я тебя выебал? В кожаное дуло, блядь! В кожаное твое дуло, ебать!
2: Команда пидорасов, сука, одних женщин, блядь! Подобрал тюфяков этих ебаных! Выбери их, нахуй, отсюда, пидорасов, блядь! Чего ты?
1: Бери кожаное дуло, ебать!
2: Пидорасы, нахуй! Пидорасы, команда, блядь! Урод, блядь, нахуй! Это урод, ебал! Чмо, блядь! Вы все отборные пидорасы!
1: Понял ты, сука, я твое кожаное дуло выебал, блядь!
2: Вы все пидорасы! Я не пидорас, а вы пидорасы!
1: Я твое кожаное дуло, ебал!
2: Да закинь, нахуй, сколько,
1: погнали, ебал! Погнали, второй раунд!
2: Чмо ебаное! Шлюха, заткни рот со своим приветом! Закинь очко его, твою мать
1: просто!
2: Твою ебать ебал! Бля!
1: Кожаное дуло отсосешь!
2: Чмошники, блядь! Кто со стрима приходит сюда, это конченые пидорасы, блядь!
10: Как
2: ебало, закрой, я когда, блядь! Чмошники, блядь!
10: Одесса!
7: Я из-за него уже покикал!
2: Захни ебало, хрипатая женщина, блядь! Хрипло чучело, захни! Тварь, иди, иду, ты пидорас! Блять,

0: Выкинь его нахер.
1: Привет всем бравым боинам России.
2: Одесса еще не играет.
1: У, сука.
0: Скинь, он
3: пиздец. Я здесь, скинь, ладно, я запомните, я единственный мужчина в команде.
4: Покажи себя.
1: Ты забыл, у нас кто-то, Кадыров в команде есть еще.
5: А? Кто я?
6: Пидорасина.
2: Это кто говорит?
3: Дай так не рот свой, шлюха ебаная. Да, вы, блядь, все я. Нахуй. Кто здесь нахуй мужчина?
5: Чеченцы!
3: Ааа!

0: Звоним эту старую нечисть, блядь, отсюда нахуй.
1: Да, я его вычислить да. не могу, сука,
2: ебать. Да, блядь, залежу,
3: я не увидишь, надо комнату, блядь. Надо комнату пересоздавать, понимаешь?
4: Нет? Пидорасы, блядь, вы все пидорасы, блядь, все.
2: Сгинь, блядь, нечистый, сгинь, блядь.
4: Я сказал, если ты хочешь бойни, сука, я тебе устрою, блядь. Я тебе устрою,
2: пидорасы. Пидорасы с команды, пожалуйста. Зиди, наши зиди, пидорасы с команды.
4: Что?
2: Зиди, пидорасы, зиди, пидорасы, зиди, пидорас.
1: Жесть.
3: Они потом это выкладывают в электронный канал, если на YouTube.
5: Возьми валидола,
3: спокойнись. Людей троллят.
2: Это даун.
4: Я сам из Эстонии, братишка. Я сам из Эстонии родом. Я родился.
2: Зиди из команды.
0: А что ты пиздишь? Ты из Луганска, бля. Какая Эстония, нахуй?
4: Я Эстония, нахуй.
2: А я из Харькова.
6: Ты долбоёб.
4: Я эстонец.
6: Последний Ростов, почитай.
4: Последний свой рот закрой, нахуй, пидорас ебаный, чучело толстое. Сейчас как въебу, нахуй, блядь. Сейчас как вылезу из сталка, как надаю вам гадом, блядь.
6: Я таких в Турции
0: ебашил. Я можешь передать привет Владу из Брянска?
4: Эти бомжи, которые с потока заходят, пидорасы, заебали уже шакали.
2: Я себе выйду в кожаную дуло, заебал.
4: Мрази, блядь.

0: там клану, короче, там украинцы начали, блядь, пиздец, что творить.
1: Понял, не, не надо.
2: Да я сам из Украины, я извиниться нахуй!
3: Давай не будем начинать.
0: А начали выебываться там, пиздец. Бычку рвать.
2: Я нахуй воин или кто, сука? Ты рот закройся, ты не мужчина, просто закрой рот, толстяк.
4: Кто это?
0: Начинается опять. Я даже слов не сказал против, блядь.
3: Да, это
0: я сказал,
3: прикол.
0: Что начали выебываться и все.
2: Ты нет, нахуй пивное нет. Чучело, сука. Динозавр пивной, хуила, блядь, пьяна. Заткнись нахуй. Я, сука, крутой, я мужчина, блядь. Ты в армии хоть служил, чтобы рот открывать здесь, говно.
0: Ты сам слышишь, блядь.
4: Нам надо.
2: Я связись, нахуй, я всегда на связи.
1: А кто базарит?
5: Типа, за что такое?
4: У вас комнату взломали, вас будут пиздеть теперь.
6: Да-да, сейчас я создам, обратно заходите.
2: Пидорасы, да. Хотел поиграть в танки, попал в команду пидорасов одних, блядь.
1: Смысл как взломали?
2: Сука, блядь, тюфяки, вы не мужчины, сука. Вы тюфяки, нахуй. Я единственный мужчина здесь. А? Кто? Боже, как заебали эти конченые неполноценные, которые с потока заходят и включают эту ебень ебаную. Блядь, такие, сука, олени просто, блядь, твари ебаные, блядь. Включают музыку, сука, блядь, да, мрази, портят весь рофл, блядь, это говно ебаное, конченые, блядь. Сука, только найдешь нормального долбоеба танкиста, который агрится на эту хуйню, блядь. Эти ебаные бомжи, блядь, с потока все, блядь, нахуй засоряют, блядь, чмошники, блядь. А?
3: ПТ.
7: ПТ?
2: Хуй ПТ, ебана! Чё ты ПТ скажешь, ты попугай ебучий?
3: Что это будет?
7: Не, поубираем, блядь, боюсь, что убою, голова, блядь, будет.
2: Вся команда пидорасов, сука, блядь, олени, сколько мне ждать, когда мы в бой пойдем? Ты командир, тупая голова, ебать, бестолочь, блядь.
3: Кого тут убирать вообще?
8: Да давайте, мне нравится, я уже кайфанул от этого.
9: Дедушка, о, привет. Погнали, привет. Разбуди, пожалуйста, моего друга Вову. Он уснул у тебя на потоке. Ахмат погнали. Сила.
2: Вова, просыпайся! Да?
3: Спасибо. Кому дать?
2: Сука, я бы каждому в пяточ бы дал за командой этой, блядь.
3: Кому расходку дать?
2: Хочешь, блядь, нахуй я тебя пущу в расходку, ебать, по кругу, блядь, чучело, блядь. Хочешь, нахуй, ты бестолочь. Команда, это... сука, пидорасов, ебать, как я вас, сука, блядь, не уважаю. Боже, блядь, как мне с вами противно играть, блядь. Вы, сука, блядь, позорите мою любимую игру танки, блядь.
9: Спокойно. Пидорасы. Держи, ешь, донатик. Слава Эстонии, ну, Украине. Хуя. Выби их. Привет всем, кто в чате, а именно из Эстонии.
2: Ебать. 50 евро. Да мой ты маленький, блин. Спасибо, зайка. 50 кариков, спасибо большое. Я сам из Эстонии, братан. Я эстонец, понимаешь? Я твой брат. Спасибо тебе большое, блин. Спасибо, привет, и братишка Эстония. Спасибо. Я сам же сестру, я землячок твой. Спасибо тебе большое, блядь. Спасибо, блин, большое за такую поддержку стримера, блин. Скоро будет сходка подписчиков в Эстонии. Спасибо большое, блин. Спасибо, блин. $50 это 5 пакетов, 5 мешков сахара. Спасибо, братан. Спасибо. Я сам из Эстонии, я родился в это самое, в этом, в Энгельсе.
1: Чё, блядь?
2: Заткнись. Да. Спасибо, братишка.
10: А нужен танк.
4: Останови.
10: Есть Прогетто Лис 69-й тайпер.
2: Я тебе сейчас в позе 69-й выебу в очко, ебать, ты чмошник.
0: Я твою мать ебал, что ли ты?
5: Крпабары, блин.
2: Ебать, я чё в пиздах в ебенье, ты женщина, ебать. Тебя попустить, ебать, при всех твоих шаг. Команда пидорасов ебаных, блядь. Вы чего ж такие ебаные?
0: Выкинь нахуй этого дебила, блядь.
5: Не, пацаны, я сам, это блин, в сука комнату зашел, вот это, блин, ни хрена не буду. Ну давай попробуем все выкинуть.
2: Да? Че за бред? Че случилось? Я, сука, свинница нахуй!
11: А я, сука, с Самары!
5: Да не-не-не, ты пидорас просто, это, блядь, хуйловно.
2: Ебало тебе, сука, блядь, свой закрыло, блядь, уёбище, блядь. Вы не воины, вы не мужчины, вы драться не умеете, а я единственный воин, сука.
5: Не-не, пацан, всё, блядь, расходимся, это три комнаты.
2: Заебало.
5: Да-да-да. Да, ты пиши это нахуй.
11: Ребят, ну, это фантом, это фантом.
2: Тебя вломить, пэзыч, ебать, тебя вломить, ебать, или что, на попку посадить кулачком, ебать, или что ты, ишак, а? Ты дурак. А? А? Мразь!

0: Петрушка.
1: Владимир, что вы так надо? Проджет.
2: Что за название комнаты пидорская?
0: Тяжа надо.
1: Защитник, ренегат, вестник спец.
0: Подожди, а кто-то там рыгнул шесть нахуй? Шесть якийсь.
2: Что за сборище пидорасов здесь?
3: Бориску
4: возьмешь. А, понятно. А, Джигурда, это ты, блядь.
0: Джигурда, блядь, залетів до нас, Джигурда, блядь. Ёбаный шашлик, ты заебал, нахуй. Сібався, щоб я тебе не бачив, нахуй. Бо я щас тебе найду і вб'ю, блядь. Заріжу.
2: Єбать, та ти підар, йобане. Ви не мужчина, ви не защитники, ви хуйсоси, блядь. Я єдиний воїн здесь, мужчина, ви тряпки, ви не мужчини, ви підараси, блядь. Я, блядь, не чую. Команда пидорасов сразу забоялись, сука. Сразу забоялись, когда почувствовали настоящего мужчину, орла. Да, сука?

0: Нахуй. Сидит нахуй молча.
1: Ебало, закрой, есть, женщина.
0: Ебану. Девочки, девочки, вам кто слово дал, нахуй? Вам кто слово дал?
2: Он
0: закип
2: такой дерзкий, я сказал.
1: Команда пидорасов, ебать. Вы, сука, ебало, закрой свою. Хули ты орёшь?
0: Вам кто слово дал, блядь?
2: Поменьше,
1: вы все пидорасы, блядь. Вы все без исключения сыновья девочек, блядь. Пидоры вы, сука. Я единственный из сыновей,
0: блядь.
1: Я мужчина, сука. Я воин, ебать. Вы все тряпки, сука. Каждого из вас обоссал, блядь. Чмошников, блядь. Пидорасы, блядь.
0: Давай, сосёт там у нас подсаживайте.
3: Молодец.
1: Пидорасы, команда пидорасов, командир пидорасов, вся команда пидорасов, таких же пидорасов нахуй набрал. Иди сюда, ты откуда, хуйло? Откуда ты, пидорас, нахуй? Я из Эстонии, нахуй! Я эстонец, иди сюда, хуйло! Иди сюда, хуйло! Сюда, иди сюда! Тварь ебаная! Все пидорасы, я бы каждого опустил бы, вы не мужчины, вы пидорасы,
4: блядь. Себе в рот опустил.
1: Мои танки мощнее ваших танков, потому что я настоящий орел, нахуй, а вы воробьи ебаные, пидорасы, блядь. Я волковые псы, нахуй, шавки дворовые, блядь, пидорасы, блядь.
0: Ты себе глотку порвёшь.
1: Ебало своё закрой, пивной я хуйло, блядь. Монстр пивной. Я тебя сейчас, блядь, как рэпну, нахуй, в пиздачину, ебать. Посажу на попку прямо у танка, ебать. И шины поспускаю тебе, нахуй, бестолочь, блядь.
0: Соси, соси.
1: Мразь, ебать.
0: Давай, подсасывай.
1: Ты никто, запомни, ты поц. Ты, сука, всего лишь поц.
0: Давай, давай, еще, еще.
1: Пидорас,
3: ебать.
1: Я еще раз повторяю, еще, сука, еще. Если ты в армии не был, нахуй. Еще, если ты еще, в армии еще, не был, давай, еще, тварь, то ты, сука, ротик свой работай, закрой, работай, если ты в армии нихуя не был. Хуйло, блядь.
0: Подсасывай, подсасывай.
1: Пидорасина, ебать, ты еще, не мужчина, ты пот.
0: Работай, работай, работай, подсасывай.
3: Глубже, глубже.
0: Не, ты понимаешь, это вот эти вот пидоры, которые, блядь, заходят, и все, блядь, комнаты, нахуй, и...
1: Ты, сука, ебало свое, закрой, давай выскочим, что? По разам, уёбище. Давай, сука, выскочим за танком, я тебе пиздак начищу.
5: Эстония ВС, есть на связи. Передай
1: привет, Вачик. Прям за танк, прям за танк, зайди, нахуй, там, где бревно висит, ебать. Зайди за танк, хуйло, там, где бревно висит, блядь. Я тебе эти бревно, нахуй, нахуярю, блядь. Иди сюда, тварь!
0: Давай, давай, давай,
3: давай, давай, давай.
0: Подсасывай, подсасывай.
6: Пусть пососет мое кожаное дуло, ебать.
3: Танк, принимай клан.
4: Блядь,
6: я принимаю клан.
4: По-морецки, ёбаный рот.
0: Так, братан, всё, ребята,
4: да, блин,
0: клан нахуй.
4: Эстония, я его узнал, это Питер Борецкий, ёпта. Банки какие-то.
0: Нет, они его заходят, вот как типа вот боты, да, то есть их вот не видно, но они есть. Он даже вот эти вот челы нас нам боятся. Ну то, что это подсосники. Чел. Понимаешь? Они нам, блядь, ничего не сделают. Это танк. 100. 3. Хуеглот ты ебаный.
6: Верните меня в состав, я хочу быть частью похуи.
0: Если ты нахуй в клан, блядь, не входишь, то мы тебя выебем сейчас нахуй.
3: Мы тебя выебем.
1: Я могу войти хуем вам в очко, пидорасы.
4: Давай, сука, давай, Борецкий давай, вернулся. Давай, ебать его в горе.
1: Мне, сука, раздражает ваше давай поведение, сука. Мне некомфортно. А, то, что вы все спокойно, пидорасы, блядь.
6: Я
1: здесь один, единственный, давай, гордый мужчина, нахуй. А вы
6: я
1: стал
6: главной частью клана похуй. Я главный, блядь, клана похуй. Понимаешь, что ты сёшь?
0: Подсасывай, давай, давай, давай, сиди там, нахуй.
1: Если вы, сука, блядь, кукарекать, ебать,
3: пацаны, перебейте, пожалуйста, одну ЛТшку и ФТСТшку.
1: Я начну действовать позже, я сейчас всех, нахуй, обосру,
0: блядь.
1: Пидорасов.
0: Ну ебало своё стену.
1: Давай выскочим, давай. Ты откуда, фрай? Откуда?
6: Это сильное кожаное дуло, блядь.
1: Ты откуда? Ты откуда? Ты откуда, девка?
6: Я из Самары, понимаешь? Из Самары.
1: Да мне похуй на тебя, Ишак, блядь. Я спрашиваю другого Ишака.
3: Давай, давай,
6: ответим. Ты откуда, тварь?
0: Подсасывай, ори.
1: Я понял, пацан, у тебя матери нет, ты сын шлюхи, я тебя понял.
0: Пацан, да,
3: Павел,
0: да.
3: Павел, ты понял, давай с тобой встретимся, ты ебальник сломал.
1: Я понял, ты женщина. Все, пацан, я понял, ты не мужчина, пацан, ты не можешь сражаться, парировать.
6: Да, ты отнесешься к тому, чтобы отсосать мое кожаное дуло, другалючка.
1: Я понял, блядь, парировать вы не в состоянии, настоящий мужчина, потому что вы тёлочки, женщины.
6: Настоящий мужчина не играть в танки.
0: Ну пососи мне, блядь, парень.
6: Здорово, мужики, экзорциста вызывали против старого пидораса?
1: Пошел нахуй, сын матери.

0: кого-нибудь, похуй на кого.
1: Подожди. Что?
0: Артудар, говорю, поставь машинку, хуйню, как бы только на вас работает. Артудар, как бы, он, по крайней мере, поможет.
1: Да я поставлю.
2: Хули ты там мямлишь, ты дура ебаная. Может, ты хочешь, чтобы я тебя пронзил своей кожаной иголкой, хуила?
1: Так, подождите, что? Не флудите.
0: Не-не-не, ты, по ходу дела, как бы, уже можно пересоздавать, я так понимаю.
1: Валак. Почему?
3: Валакас зашел.
0: Да.
1: Кто зашел?
3: Глад, Валакас.
1: И что, он теперь в бою будет флудить?
4: Да.
1: Да, он же в бою не может.
4: Я что-то тачку, кстати.
1: Что?
0: Да, я слушай, что-то тачку. На самом деле, и хуй с ним, как бы, если команду Камор хорошую соберешь, как бы, может, мы и так, как бы,
2: поиграем. Да команда пидорасов, понимаешь, что вы не мужчины, блядь, вы никто, вы тёлочки, вы, блядь, слабые, я вас всех уработал, блядь.
0: Вообще, ну,
2: рот такой. Слышишь ты, блядь, очкарик, блядь, захри свое дуло, пока тебя очки не разбил, хуила, блядь.
0: Ты куда ты мне очки-то разобьешь, если у тебя хуя нету?
2: Ебать, ты что, долбоеб, я че хуем бить собрался, блядь? И тебе нахуй как дам, нахуй по рэпе, ебать, ты поссорился как тёк, как хую, ёпта. Ты чего, а понимаешь?
4: Из-за чего поссорились с тобой?
2: Не, да потому понять, что он пидорас, ебать, он пидорас, понимаешь, он не мужчина, блядь. Тюфяк, ёбать. Потому что ты не мужчина, блядь. Ты в армии служил, но ты бестач,
4: блядь. Так, блядь, надо обосновать, что он пидорас.
2: Да он пидорас. Он даже в армии нихуя не служил, там бестач, блядь. Хуйло ебаное, блядь. В армии не служил, мразь, я уже в танк залез, ебать, катался, он, блядь, уебище, блядь. Все катки сливают, блядь. Брать, блядь. В армии, сука, говорю, служил ты, ты же, блядь, пидорас это, блядь.
0: Да, смотри,
2: алло, слышь, я еще раз повторяю, да хуйло в армии не служил, а уже в танк залез и катается, ебать, мразь. Не охуел ты, пидор.
1: Почему? Бля, он в бою тоже будет слышно его, да? В бою будет слышно?
0: Да, да. Я тебе зато и говорил, как бы...
2: Пидорасы, бля.
4: Не, подожди,
1: а как он это делает, сука, а?
4: Раз, да?
2: Команда пидорасов, да? Командир пидорасы, команда пидорасов, рыба гниет с головы, гниль. Брат!
1: Пошел нахуй, сын шалавы, твою мать ебал.
2: Слышишь, ты да толстяк ебаный, иди сюда, блядь, я с тебя жир выбью.
1: Давай груша. Пидорас напиши.
2: Иди сюда, ходячая груша, блядь.
1: Давай адрес напиши, животное.
2: Эстонец! Я эстонец, нахуй!
1: Хуй эстонец, гондон,
2: не иди сюда, сука!
1: Почему ебаная
2: сука? Хуила, блядь, груша на ножках, ебать, иди сюда.
1: Алло, очередь, связь, все, иди нахуй, ЧС, долбоёб. Очередь, связь.
2: Да мне похуй, сука, блядь, я себе сегодня взял Ладу Весту новую, ебать, я чувствую себе, нахуй, силу мужскую, нахуй, а вы пидорасы, ебать, сидите на попе ровно, блядь.
0: Блядь, ты мужская сила, ты чё?
2: Пидорасы, сука, нет, блядь, уёбки, блядь, нет, только подожди. И можете в танках пиздеть нахуй на меня, блядь. Подожди, а я, подожди, сука, блядь, подожди. Сегодня купил себе давай, новую Ладу Весту, блядь.
4: Давай по-нормальному поговорим.
2: Давай, друг,
4: нахуй. Давай по-нормальному
2: что ты поговорим. Скажешь про давай. Ладу Весту?
4: Успокойся, успокойся, давай по-нормальному поговорим.
2: Я
4: давай.
2: Купил себе Ладу Весту, да.
1: Наёмник,
4: наёмник, чипа бери. Давай по-нормальному поговорим
2: давай с тобой. Давай поговорим, блядь, начинаешь, начинай. Чмо ебаный, сын матери, блядь, и шах ебаный, блядь, арбуласки, я, сука, купил алло, себе Ладу
5: алло,
2: Весту,
5: мужик,
2: блядь.
5: Мужик,
2: хуя пол поминалу, блядь, ты алёкаешь, да, хрипатая женщина, захерой свой, блядь.
5: Я тебе говорю, алё, блядь.
2: Ты скажи это другим, блядь, нахуй, своим тёлкам в команде, нахуй, здесь сюда, мразь.
4: Сервис, сука. Работай, давай по-нормальному.
5: У меня Лексус, блядь, залупил.
2: Фу, блядь, иди нахуй, хуйню купил бэушную, блядь, нахуй, чмо ебаное.
5: У меня новые.
2: Хуёво, ебать, нахуй, заки рот, пиздобой, блядь, откуда у танкистов Лексусы, блядь, заки ебал свою.
5: Друг, ты слышишь, не вчера ебаный, блядь, иди нахуй.
2: У меня Лада Веста, уёбок, ладочка родная, кросс нахуй, чмо, блядь. Лада Веста, блядь, у меня, понимаешь, нахуй, новая, сука, за 1 800 000, ебать. И мне похуй на твой Лексус, хуй соси, ебать. Губой тряси, мразник, блядь. Уёбки, сука. Да, я добился успеха определенного. Да, я горжусь, что у меня Лада Веста, да. И что? А то, что ты пидор, блядь. Алло. Алло. А? Не слышу. Да, да, я.
1: Пошел. Иди нахуй
0: отсюда. Ты гимнастик нахуй, это. Это говноед,
2: ебать. Ебать, я тебе сейчас пизды дам, заткни рот свой, блядь.
1: У тебя был шанс,
6: но... Ебать, Борецкий вернулся.
2: Я, сука, сейчас сижу, да, на Ладе Весте, прям здесь, за рулем, блядь, клацаю компьютер, блядь, и смотрю на приборную панель автомобиля своего. И думаю, бля, насколько же я красивый мальчик, бля.
7: А меня слышно, нет?
2: Иди нахуй.
5: Ну что, сука, разбанишь меня, старый, ты хуй,
2: спасибо
5: или нет,
2: блядь? Спасибо за подписку, Нига, спасибо,
7: брата. Да не, он старый у нас, блядь. Так, ты, овца ты ебаная, клан нахуй принял.
2: Клан принял, ты нахуй, да. Блядь, алкаш ебаный, пидор, блядь.
7: Пидорасы ебучие.
2: Я вот таких пидорасов клан не
6: беру. Ебало, ебало, закрой чепуха, ебано.
2: Иди сюда, ты да. Пидор, я тебе пизды дам, хуйло.
7: Давай, давай, давай, давай, давай, давай.
5: Кто ну что, за мной, изгоняем, изгоняем старую
2: мячик. Я назвал чепухой, иди сюда. Сюда,
6: подожди, подожди,
2: иди сюда, толстопуз, ебаный.
7: Давай, давай, давай.
2: Иди сюда, толстопузик, сука.
7: Давай, давай, давай.
2: Колобок, ебаный, катись к хуям собачьим, мразь.
7: Пососи, блядь.
2: Я мужчина, сука, запомни, нахуй.
7: Сосни, блядь, еще, блядь.
2: Пидорас, блядь, команда, пидорас.
7: Давай, давай, давай. Пожестче, блядь, работай, блядь.
2: Хули ты пищишься, шлюхи, блядь.
7: Пожестче, пожестче, блядь.
2: Боже, тебя что, в очко ебут, это стоны, секс,
5: 3-4-5-2-0.
7: Пожёстче работай, блядь.
2: Работать будешь ты, языком, сын матери. Я эстонец, нахуй. Я эстонец, я такой хуйни терпеть не стану, блядь.
7: Отрабатывай.
2: Я, бля.
7: Алло, здравый.

0: Все, я забанил бомжей.
1: Да?
0: Кто? My life, my rules.
1: Да. Yeah.

0: Bagdan.
1: To sam ti Tatum.
0: Da, Bagdan. Я прошу прощения, мне послышалось.
1: Да, ладно,
0: вы говорите.
1: Я не хочу тебя ничего есть, у тебя все воняет, понял? Батон.
0: Да, супер, замечательно. Тогда вам всего доброго.
1: Я взял бы и насрал бы на бургеры твои, блин, понял? Я приеду и насру на них.
0: Приезжайте, когда вас ждать?
1: Я приеду тогда, когда приеду, понял ты, батон, блин. И насру тебе во все твои хачапурии, понял, блин, дурак.
0: Прекрасно.
1: Я сказал, блин, все, давай, блин, козел.
0: Да, всего доброго.
1: Я насрал хачапури по-аджарски, блин, давай.
0: Две кучи или одна?
1: Фу, какая гадость. Георгий, блин, меня так овчарку звали, Георгий, то есть... Оргия геев, блин, все, давай. Что ты смеешься?
0: Счастливо.
1: Давай, батон, давай.
0: Давай, батон, Шуру. Удачи.
1: Давай, удачи, батон.
0: Давай, лох. Чао, какао.
1: Лох. Лох.
0: Все?
1: Лох.
0: Алло.
1: Ты лох.
0: Лох?
1: Вонючий. Ты лох, вонючий.
0: Я лох? Да. Лох, вонючий, еще кто?
1: Еще, пошел вон тогда отсюда, батон ебаный.
0: Да, да, скажите, по какому адресу доставка вам доставить?
1: Так пошел ты со своим доставкой, блин, я бы сам приехал, насрал бы тебе там бургеры твои, блин. И в пиццу.
0: Ну приезжай, чего ты.
1: Все, давай, сейчас приеду, блин.
0: Приезжай, давай.
1: Сейчас приеду со своим братвой, блин, сейчас братву подтяну, мне тиктокерская бригада там.
0: Через сколько ты приедешь?
1: Я сказал, блин, мы сейчас приедем всей тиктокерской бригадой, блин, и тебе покажем, кто такой батон, понял, блин. Батон.
0: Давай, тебе сколько ждать?
1: Шуруй давай.
0: Шуруй.
1: Дрянь, блин, какая. Ты смотри, Батон. Вот так вот он Бадана, сука, батоном называет? Ну я тебе, блядь, устрою, нахуй. Бол-бол ебаный, блядь. Бол-бол, балабол, блядь. Шимон.
2: Привет, Пупоня, здравствуйте.
1: Привет, Пупок. Алло, это Пупок?
2: Алло.
1: Это Пупок?
2: Какой Пупок?
1: Ну я звоню, Пупок называется, ресторан. Алло. Чё, блядь, говорит, привет, это Пупок, блядь. Я говорю, привет, Пупок. Он раз и слился, дурак, блядь. Ебанутый, блядь. Пупок, ты сбросил? Я просто...
3: Сейчас тебе язык вырву, понял?
1: О, Пупочек, привет. Не хочешь мне еды сделать никакой, покушать?
3: У тебя твой номер, между прочим, определился. Сейчас я позвоню твоей маме.
1: Зачем? Да-да, не надо маме. Почему сразу маме? Я, блядь. Пупок ёбаный. А?

0: Далее.
1: Алло, пупок, у меня что-то с вами связь обрывается. Давайте решим вопрос, покушать сделаем. Алло.
0: Ну и как мы его будем решать?
1: Ну, мне надо приехать, наверное, или как? Или вы мне сами доставку сделаете? Я просто кушать хочу,
0: Ну,
1: пупок.
0: вы можете сами приехать.
1: Ну, хорошо, это ж правильно я попал, пупок? Ресторан пупок?
0: Нет, Пипоня.
1: А, ну какая разница, пупочек. Хорошо. А сколько там будет пиццанька готовиться?
0: 20 минут.
1: 20 минут. Ну хорошо, я как раз пока дойду пешком. Я тут недалеко возле пупка живу. Это вы
0: Ну,
1: на вот на
0: покажем.
1: Перовской, да, правильно я понимаю?
0: Да,
1: Пупок.
0: верно.
1: Я понял. Я там когда-то поссал прямо у вас возле пупка. Ну, и шел тут. Это со школы, блин, смотрю пупок. Ну я, блин, взял письку, достал и пописал. Ну и шо? Не плевать, я Богдан, я могу себе это позволить. Понимаешь, пупочек? Понимаешь? Или ты ничего не понимаешь? Сидишь там, все пицценьки готовишь. Может быть, ты уже взрослым будешь, наконец-то? Извинись за то, что ты меня оскорбил. Ну, пупочек. Не хочешь ли ты поговорить о жизни, о чем-то больше, чем просто о нас с тобой? Ну? Может быть, ты хочешь как-то извиниться передо мной, перед Богданом? Не было у тебя такой мысли там, хотя бы на минутку? Ну, здравый смысл у тебя не появлялся, нет? Скажи мне, пожалуйста. Не стыдно тебе вот так вот со мной разговаривать? Ну?

0: хлопочет. Алло, почему ты молчишь? Ты меня боишься? Скажи честно, ты боишься Богдана. А зачем меня бояться? Я сильный, я согласен, я самый сильный в классе. Ну и что? Я сильный не потому, что сильно, ну, на забивы выхожу, а потому, что просто я умный очень. У меня папа в ВДВ служил, понял? И он таких пупочков, как ты, знает, знаешь, за версту чувствует. Понял? Алло. Алло. Не слышу тебя. Почему ты молчишь, как девка? А, ты такой слабенький весь там. Обмякший сидишь, наверное, да? Плачешь. Ты, наверное, очень грустишь и плачешь, у тебя Богдан попускает, сидит. Ой, как тебе, наверное, обидно. Слезочку роняешь там. Хлып-хлып-хлып, да? Давай-давай, дружочек. Терпи. А как тебе еще? Как тебе еще называть, если ты мне пиццуньку какую-то плохую сделала, а? Мне не понравилась она. Если бы она была вкусная, у тебя пиццанька, тогда бы я тебе не говорил бы гадости. А сейчас я тебе скажу. Твоя пиццанька мне не понравилась, побочек. Поэтому сделай, пожалуйста, Богдану новую пиццаньку. Бесплатно. Сегодня у меня день рождения. Мы собрались все за одним столом. Все мои лучшие друзья. Я и Сережа. Он мне сделал подарок. Купил шапочку бумажную из Ашана. Я сижу сейчас в шапочке, и он в шапочке. И мы хотим пицценьку. Пупочек, организуй, пожалуйста, праздник.
1: Енотик твердый раз донатит пожилому вору, чтоб он позвонил другу Деп старый.
0: Слышь, ясно, ты меня боишься, да? Ну давай тогда, дяденька, пока. Ты лох. Угу, получил, дурак? Все, давай, пупок. Угу. Да, сейчас позвоним, сейчас.
2: Хай, Кёрсен, да, хай, Зябовс. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Всем хай, Кёрсен, да, хай.
3: Здравствуйте.
2: Здорово, долбоёбы.
4: О, красава зашел. Петрович, привет.
5: Валера, это ты?
2: Здорово, долбоёб.
5: Валера, это ты?
4: Дава.
2: Валера, буду сосать мих.
5: Жмышенко.
6: Вот это вот матное, это не...
2: Заткнись, шлюха.
7: У тебя есть хуй?
2: Он у меня есть, но занят твоим ртом. Пидор.
7: Да не видно, ты гомик ебучий, блядь.
2: Ебальник хлопнул, дал.
7: А то что?
2: Ебать, жиробас, ты потише будь, пожалуйста.
7: Слышишь, ты выхлопнули, блядь, заткни нахуй.
2: Так, хряк, потише, пожалуйста.
4: Эй,
2: сука.
4: О.
8: Это фамилия или псевдоним?
7: Это образ жизни.
9: Кто там сейчас ебался?
7: А чё, нахуя так делаешь, что ты четвертый? Или не четвертый?
9: Что делает?
8: Это не четвертый, ёптю, блядь, я не отрыгивал.
7: Не, на самом деле, кто так сделал? Просто как пацан, это можешь признаться?
9: Для чего ты?
8: Это братух седьмой.
9: По-моему, он, да?
8: Да, это.
10: Кто животное так делал? Ты отвечаешь, блядь, животным лицам.
7: Не, Вован, не ты, на самом деле.
10: Ну ты охуел, что ли, блядь?
7: Мне, ну это кто-то лет зашел. Саня, ты помнишь, распустить надо
10: тему? Играть. Играем целый вечер, все нормально, блядь. Какого ты урода вот брал последнего?
9: Надо найти того черта.
10: Ну какого последних? Последних каких брал? Выкинь, да и все.
9: Вот оно.
8: Оно не признается.
10: Кидывай всех тогда нахуй.
9: Что еще болтно?
11: Пацаны, 44.
12: Мысли последние, что нормально вообще?
8: Нет, оно сейчас идет. Вот. Борукс, ёпти, блядь. Панку забирал, блядь. А тот, что
12: выкидывает. Брать, а потом выкидывать, алло.
8: Сонечко! Да просто так получилось, что кто-то где-то кому-то рыгает. Понимаешь? Претензии. Ну,
12: точно, бля, не я рыгаю. Вы что, нормальные, что ли?
3: Я тут только зашел, братан.
9: Ну кто, скажите, кто это сделал никому?
8: Да обоссались они, блядь, никто не признается, поверь.
11: Звук не видно, по звуку не видно.
8: Да не видно, блядь, лагает хрень. Оно до сих пор рыгает, блядь. Это по-любому.
13: Я убиваю негров каждый день.
14: Сука, что за долбоебы, блядь, а?
9: Кто что сделал-то, блядь, а? Что каляет, сука. Ну, пиздани еще раз, нахуй. Ну, еще раз пиздани там, набери там воздуха, там, перни что там.
15: Вот, блядь, мало того играть, блядь, еще хуйню, блядь, мутят, а?
9: По-моему, вот, по-моему, мне кажется, вот
11: овсу, это. Овсу, овсу это делал.
8: В смысле я делал? Ты че гонишь, блядь? Я тебе сейчас обосную по мастям и
12: облакам. Давайте поехали,
9: пошел
12: ребята.
9: Нахер отсюда.
15: Тань, по-моему, пятый, блядь, я видел, моргнул, блядь.
8: По-моему, по-твоему, блядь. Ты меня только что обвинил.
3: А если не моргает, пацаны, голосовое сообщение, отключаешь, включаешь, потом точно будет моргать.
9: Поехали. Наиль, ты здесь, Наиль?
14: Нет,
8: сука. Оно до сих пор здесь сидит, ты понимаешь?
9: Вы не можете. Так, ладно, нахер эту бабу пизду.
12: Это Вован.
7: Нет, братан, братан, ты же понимаешь.
12: Вообще нормальная лобля, ты придурок.
7: Нет, смотри, Саня, это уже просто
9: сидит. Это Вован. Это знал, что это Вован.
7: Саня, слышь, распусти.
10: Мы играем уже целый вечер.
9: Ладно, сделаем так.
7: Распусти команду. Распусти команду. Просто распусти.
9: Ну сейчас викнули Вована, сейчас поглядим.
15: Да ебать, мы потом хер соберемся.
7: Да поебать ее-то, братан. Поебать.
15: Тебе поебать, иди в рандом, знаешь, ебать.
3: Фалик. Ну да, конечно, это ж, блядь, черт может еще сидеть это в комнате.
7: Ты рыгал его, слушай.
3: Не в очереди, блядь, и может где-то
7: там
9: найдем.
7: Это баг, ёпта. Это баг, ёпта.
9: Да? Да, конечно, ёпта, баг.
7: Ну поверь мне.
12: Кажется, это был баг,
8: блядь. Да, действительно, ёпте, это баг, блядь. Какая-то хуйня сидит, рыгает, блядь, это баг, блядь.
7: Ну-ка, давай.
3: Регони еще раз, регони еще раз.
7: Да, да, да, еще раз, давай.
12: Мне кажется, это Вован был. Хотя хрен его знает.
9: Вон, как выкинули, так он молчит, тишина пошла. Надеюсь, это, блядь, был он. Вова, иди нахер сюда. Надеюсь, конечно, это что-то было он, но... Очередь связь там есть у вас?
12: Можно. У меня моргало, когда он это делал, так что это был Вован, 100%.
9: Ну, мне тоже это моргало, блядь, но он так сказал, то, что это был не он.
14: Ребят, что потому нужно?
12: Потому что тебе и сказал, и меня тоже выкинуть, потому что это он, это логично, блин.
7: Ну, в мафию играем, да, блядь?
9: Сука.
3: Так это второй, что ли? Нет, второй. А ну-ка, ну-ка.
13: Сейчас
3: ну-ка.
13: Второй загорелся, по крайней мере.
9: Не-не-не-не, на Иле я знаю, я с ним играю.
12: Второй, там, что ли? Или...
3: А, ну значит, это педрило сидит где-то вот эти скрытые ебучие гандоны попадают. Да, блядь, сука.
10: Ебер.
7: Конечно, скрытые. Ну что мы говорим?
16: Здравствуй, дедушка. Поздравляю да тебя с 54-летием. Желаю счастья. Здоровья и большую бибу.
3: Охуевший мой хуй.
2: Спасибо большое.
7: Ты думаешь, только рыгал
2: бы? Спасибо тебе большое, мой хороший. Спасибо большое. Тебе тоже всего наилучшего.
7: Охуевший мой хуй. Пиздец ты, блядь, синий бот.
9: В общем, это... В общем, Фарик, Наиль, давай я заново сейчас соберу пизду их нам.
15: Давай.
2: Дело сделано. Да. Это произошел только что карательный омет, да сука, омет. У, сука.
10: Ага.
11: Поцеловать щечку, я хотел сказать, и обнять сильно-сильно.
10: Смотри, потрогай языком внутреннюю часть своей щеки.
17: Ебать, у вас разговор.
10: Потрогал?
11: Что там?
17: Ну и чё там?
11: Чё там я
17: услышал?
10: Нормально, тебе понравилось?
11: Ооо, нормас.
17: Чё, пидор, да?
10: Твоя мечта сбылась?
11: Ооо, ах ты ж пидор. Да это у мамки спроси. Я там часы забыл у неё на прикроватной тумбочке.
10: Я понял, стыбльнул. Перекупил на себя всё.
3: Так, Женьки вольного.
17: Чему-то хоть научил, да, Женю, блядь, кацапу?
10: Да, да, да, Жека научил. Скажи, когда ты попадешь в Европу?
17: Кацапы? Кто такие кацапы? Ну-ка.
11: Кацапы. Да вот тут вот, пидор, который.
3: Здесь уже, хорошо да, сказали. В зеркало посмотри, увидишь.
10: Да не зеркало надо в зеркало.
3: А ты знаешь, что такие хохлы ебаные?
18: Конструктор, связь нужна голосовая. Ментальная и половая не подойдет. Двин, ты на связи? Легионеры, у кого есть связь? Голосовая связь нужна, голосовая. Писатели вместе с инвалидами и секс-меньшинствами, они там в другой команде собираются.
7: Жека, всех нужна связь. Жека, всех выебут.
18: Так, Диза.
7: Да как рыгаю, как я определюсь, я тоже не...
19: Тебе что, сегодня 54 года?
18: Кому?
19: Ты похуй его.
18: Олег Ковалевский, это ты спрашивал?
19: Нет.
18: Нет, не ты.
7: Нет, Ковалевский он, да.
20: А кого выпили Ковалевский еще здесь?
18: Королевский,
7: да, есть.
18: Тихо, успокойся. Диза, ты
20: бухой? Нет,
18: так, Мавлон, это ты?
19: Дедушка, не души. Дедушка, не души.
18: Не понял еще.
7: Руссия. Вижу, Леха сверху, все, вижу.
21: Пацаны, ушку! Ушку в студии, ребят, в очереди.
3: У меня есть ушка.
21: Балдера,
10: да, ну чё можете, ебать, не спите, бля.
21: Командир, выкини, кто там хуярит?
17: Евреев надо сжигать.
21: Командир, выкини по нахуй.
10: Смирека или чё там, Семиренко, бля.
7: Бля, ребята, всех в ЧС закинул, кто в очереди, нихуя. Да.
21: А кто, сука, это делает, твари?
10: Да третий по списку.
7: Да нет, я его в черный список.
15: И чё? Какой на третий? Третий ждёт боя.
21: Да вы... Выкинь его.
7: Бля, сейчас кто-нибудь что-нибудь говорит? Может, через кого там мы всё это слышим?
21: Нет, это не третий, кто-то другой. Захуя такая! Кто-то в команде, блядь!
7: Кончил?
21: Это в команде, блядь, кто-то, сука!
7: Аника, блядь, или Аника,
21: это в команде кто-то,
10: сука! Не-не, это кто-то в команде мучит.
21: Это в команде.
7: Потому что этих я всех в ЧС добавил и все равно орет.
21: Да, я, короче, в очереди всех добавил в ЧС, кто-то в команде, блядь.
7: Кто-то из свежепришедших.
17: Это, Мау, короче, кого-то, сверху из шести.
21: Кого ты закинул, короче, кто-то из этих пидорасов. Кто-то из них пидорас, блядь.
15: Лысого гоняют, нахуй. Уроды не дадут войну дать.
10: Дайте это сейчас бой только начнется насчет Мукана.
21: Да погоди. Кого последнего закинул?
15: Яй. Четвертый, ребят. Вот, после меня. Вот, сука, я...
10: Да.
15: Четвертый, ебать, да. Нахуй, вот четвертый. Этот пидор, нахуй. Вот он, пидор, блядь, вот он.
21: Вы чё, блядь, охуели, что ли, дебилы? Пока тихо.
10: Да нет, это не он гнал, блядь.
21: Вы чё, охренели, блядь, это под калибер, я на ёбре катал с вами.
7: Ну, посмотрим, у меня сейчас тихо.
15: Извините тогда. Ну, вот последний от него, от головы.
10: Да не, я его ставил в чёрный список, блядь, нихуя не было у него.
3: Я оставил.
7: Да ладно, его. Ну, блядь, зря только поляка выгнали. Да ёбаный в рот.
3: Забери её.
7: У меня сейчас пока тихо.
21: Да вы чё, реально дебилы, блядь? Я нахуй...
0: Сейчас какое-то происходит, он опять что-то исполняет.
21: Сука, сначала в команде был придурки.
1: А кто это? Ты,
10: что, похоже, похоже, похоже, блядь, похоже на него.
1: Кто говорит придурки?
22: Да это он.
0: Подожди, я его в ЧС добавил,
10: вот, на тихо. Пятый.
0: Пятый, да, это? Все, все, я понял. Точно он?
21: Ребята, вы что, серьезно?
10: Ну да.
0: Все, тишина у всех?
10: Да.
0: Какого... Еще тишина, есть... заниматься такой херней. Леди, я есть у тебя поляк или ушко?
23: Ребята, ребята, это... Я тут кошку трахаю. Простите, ребята.
0: Еще один. Вот эту леди тоже в черный список. Бля, да что творится с этими демонами? Не, кто-то все равно сидит шупит.
24: Пирата или кто? Кого ты последнего добавил вот тут?
0: Я выкинул.
10: Ну что за долбоёбы? Тут игры осталось
24: хуйня. Значит, блин. Виталик или чё? Он был или нет?
0: Да хуй знает. Виталик, скажи хоть что-нибудь.
25: Ага.
0: Ага, Виталик нормальный пацан. Все, слышите же?
22: Да Билли.
0: Ой, Билли. Где Билли?
26: Я.
22: Убить Билли. Убить Билли.
10: Вот это того. Где он Билли, блядь?
27: Здоров, 60-ка надо. Ты чё,
0: прикольно? 60-ку бери, ну. Вот это вам
25: нахуй. Да мы поедем. Да ёбаный в рот, кто это?
24: Да пиздец, хуй найдём нахуй.
10: Кончи ты уже, блядь, сдохни.
0: Не нажимайте нихуя, блядь, помолчите все, блядь. Да, это через кого-то доходит, у кого-то еще громкий микрофон. Ты что, блядь?
23: Слава Украине! Слава Украине!
0: Короче, блядь, давай еще пыль, 430 изучай, иди поехали.
1: А дрочилку убрали?
10: Закройте легионеров
28: для начала. Есть 430.
0: У кого? Вова, у тебя, да?
28: Да, есть 430.
0: А где этот дрочер-то? Он слился или ты здесь? Дрочер, ты тут?
10: А здесь он в команде, ебать.
22: Слышишь? Да, сука, здесь.
24: Подожди, да, он в команде, мудак, нахуй. Сейчас начнется красота.
0: Смотрите, я вам что скажу. Да, ребята, подожди, я заблочил сейчас третьего, четвертого и пятого. Вот кто-то из них.
25: Не...
0: Вот у меня сейчас тихо.
25: Брата? Я пошел курить, ты сказал.
0: Третьего, четвертого.
23: Ребята, я накакал деда.
0: Я сейчас уберу, нахуй. Это не проблема.
1: Подожди. Ну. Раз, два, три, четыре, пятый. Пятый же только взяли. Пятый вряд ли.
0: Возможно, да, это да, вот только взяли.
24: Не-не, это кто-то, блядь, или Виталик этот, блядь. Еще кто-то, нахуй.
0: Ребят, послушайте, ну сейчас у меня тихо. Вот этих троих я залочил, которые третий, четвертый и пятый. И у меня ничего нету, я не слышу никого.
10: Да я, блядь, уже играю сколько.
27: Легионеры заходили, что вы гоните? 10
0: вот
27: тысяч.
0: Вот их, блядь,
27: вы
0: лочите, нахуй, всех троих и поехали.
10: Посмотри, по
24: ну, давай лязко нажимай, сейчас увидим, сейчас кого-то забанят. То есть.
29: Командир, у нас одна алта будет или мне взять тоже?
0: Одну оставим.
10: Да прошлый бой посмотри, кто был и кто
0: вот
10: не
0: слышу,
10: был.
0: Вот это и... пытается кто-то прорваться через кого-то. У кого-то слышно, Филипп, да?
10: Слава Украине!
25: Нет. Нет, вот послушай, я с Беларуси, я тебя даже...
0: Блядь, да что же такое? Ну а что за прикол, блядь, такой пиздец?
24: Дала, блядь, Украине, блядь. Сука, ну кто? Чё ты пиздишь? Кто ты есть? Уйди с команды, не еби мозги.
0: Бля, ну у меня тихо.
24: Мы а он тоже... тихо, ну давай пойдем сейчас бой, сейчас увидим. Эска,
10: да, ты найдет.
25: Вы же его выгнали, пацаны.
24: Хуя не того выгнали, нахуй.
25: Не того.
22: Типулю, бля, офигел.
25: Ебаный в рот, за... только думал.
0: А че он сейчас это,
10: дизелит а, там вроде, есть? Вроде уж, вроде боюсь, я сейчас появлюсь.
24: Да все, давай нажимай, тут пацанчик думал, хочет поиграть.
25: Какой-то там, ну...
0: Да не, у тебя не опять не микрофон орет, это подальше его возьми от этого, блядь, просто уши глохнут.
10: А это был Леди Хуеди, блядь, там, блядь, его в черный список добавил, он был в легионерах.
30: Ты меня слышишь?
25: Все,
30: или
25: поехали.
30: Убирай мадерку и суку-ку-ку-ку-кук, или давай мадерку НДСДМ.
24: Давай его попасть и кинуть, я буду драться.
25: Надо... Поехали, пацаны, драться.

0: Раньше было четко в КБ, когда играешь, там видно, кто говорит. Сейчас, блядь, убрали нахуй, что попало.
1: Ну,
0: Ну,
1: пытается
0: сейчас
1: прорваться
0: иной раз
1: какой-то,
0: видно.
1: шумок проходит.
0: Кто
1: Кто
0: раньше,
1: сейчас из вас
0: вспомни,
1: слышит
0: когда
1: вообще,
0: в
1: это
0: КБ
1: говно?
0: говори, там сразу четко высвечивается, кто говорит. Сейчас это убрали и все. Только
1: Они
0: когда кнопку
1: возвращать будут, а то
0: бросаешь.
1: хуй тянет или нет? Мне нравилось КБ. Они
0: Да
1: сейчас
0: КБ вообще
1: возвращать будут.
0: нормально, там фармить очень много хорошо получалось, поэтому они убрали. Слишком
1: Да
0: дохера
1: быстро, да,
0: серебра.
1: сука. Да
0: Да,
1: быстро,
0: мы
1: быстрее,
0: гнали в
1: блядь.
0: 2014 году, нормально было.
1: Ну
0: Если на
1: быстро, но
0: премии
1: быстро. Ребята,
0: за день
1: оно
0: может
1: быстрее просто
0: зеленок.
1: было. Быстрее было. Вот и все.
0: Бои быстрее, фарма больше.
1: Да,
0: Серебра у народа
1: вы правы.
0: много, все скупается бегом, поэтому.
1: Ну, за 3-4 часа на премии можно было лям взять.
0: Они из-за этого ввели черный этот рынок. Серебро вытащили со всех по 25 лямов там за танк. И все.
1: Если не фронта, что брали себе или нет?
0: Да, американцев я
1: Баба.
0: взял.
1: Я тоже Америку взял.
0: Я тоже.
1: Смотри, 777 говорят, просто говно полное.
0: Да.
1: Да. Ну лучше всего там этот, как это, хуета будет нахуй.
0: Тяжелое очень.
1: Вот,
0: начал. Это
1: а
0: сейчас
1: кто
0: начнем.
1: трешки делает? А кто трешки делает? Некрасиво вообще, пиздец.
0: Да это, сука, надо
1: Неуважаемый
0: скилл обидеть.
1: человек.
0: Да давайте ему потом бан кинем все, блядь, 14 человек. Ну пусть уйдет на недельку
1: Ну, не
0: отдых.
1: уважаю. Этот человек, вот таких людей я не уважаю. Маме бы он своей или бабушке пришел бы и так сделал. Я посмотрел бы на него.
2: Думаешь, не делает? Так и делает, блядь.
3: Короче, я ничего не слышал,
1: башкой,
3: всяких там
1: нахуй.
3: Этих шумов лишних. Меня, надеюсь, все слышат.
1: Да, давай.
3: Мне нужны, короче, вот здесь два поляка. Вот.
1: Я тут буду.
3: Где-то вот...
4: Мои мальчики в бой пошли.
3: Да, пошли. Да подожди, дай я хоть скомандую, потом будешь просить. Два поляка здесь, остальные все сюда. Вот сюда едем, вот сюда. Вот здесь К-91 оставайся. Или даже вот тут на базе, слышишь, за камушком, за кустиком К-91. Остальные все сюда едут.
4: Мои мальчики.
0: Это ебар, блядь.
3: Ты
0: это
3: дурачок,
0: ебар,
3: ты же сам это исполняешь, это не запись. Тебе какой
5: кайф? Тварь,
3: ты
5: ебаный,
3: в чем прикол?
5: Блядь.
3: Скажи.
0: Это ебар, блядь.
1: Молчите, дайте его увидеть, кто-то пиздит. И кинем ему бан.
0: Это ебар, блядь, пиздит, блядь.
6: Это ебар,
1: когда?
6: Нет, это не ебар.
3: У нас один ебар, он с нами давным-давно успокоился.
1: Пацаны,
6: это не ебар, это
3: выиграет,
6: блядь,
3: 15-й.
1: Блядь, за мной 60 ТР снизу по списку. Вот 100
3: ребята,
1: ТР.
3: На СТшках вы это не тупите. Самое главное, вот
5: нет,
3: здесь, когда
5: правда.
3: Драка будет, вы
5: это
3: прям закатываете сбоку и вы разматываете
5: вина,
3: всех,
5: что
3: там есть.
5: Кроме командира.
3: Вперед, вперед, вперед, вперед,
1: едет. Что за хуйня?
3: Вперед, вперед, вперед, вперед.
4: Я ЕБР. Мои мальчики.
1: Яга стоит вот здесь. Яга, ребята.
7: Кого там Яга стоит?
6: Блять, он вообще не в команде.
8: Нас тут часы перестреляют.
1: Не, Лёха Север, я вот тот.
3: Да, у меня тихо, но через кого-то достается мне, блять.
9: Деда,
3: может,
9: дай
3: через тебя, не знаю.
9: Или баны за
3: ку
4: побеждайте.
6: Это не Лёха.
3: А чего вы катите, блядь? Вот эти подымайтесь нахуй.
10: Казах, чё не орал тебя, ебать муху? Как шаман говорит.
1: Не, балбес, походу. Как невыносимо играть, пацаны? Как так можно играть?
0: Да не, балбес пиздел, вот балбес пиздел.
10: На лень, блядь.
0: Не-не, балбес, вот балбес, и всё.
10: Казах, шаман пришел. Забирай его.
7: Без, да, сука.
11: Добирайте шот.
6: Кто танк нашел?
10: Да, да что ты?
6: Хорош. Буран с концом.
5: что это было?
6: Не знаю, походу третьей очереди.
5: Да перестань.
1: Хуян ебать.
6: Шалун, хватит.
5: Да перестань, боже.
9: Да, блин, дело в том, что я уже это... Всех выкинул, когда это...
6: В ЧС добавишь, если шло время боя и всё.
9: Он здесь остался, где это?
6: Я кого? Знаю.
11: Дед, выбирай мадерку НДСДМ или убрать мадерку из
12: уку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-
6: голос и музыка.
9: Конечно.
12: Выкини витамин, у него музыка играла.
9: Это не у него играла.
6: Это не у меня. Да.
9: Ну, отключи. Ну,
12: давай. Иди. Поехали.
9: Отключи просто звук на Бураске, попробуй. Но это не у него играла.
0: А девятый это кто?
9: А, все, Бураска, извини, в любом случае я тебя не возьму, свой пришел.
12: Ура.
9: Да дело в том, что засада, блин, это, блин, вся фигня.
6: А чё я, блядь, он 7 человек?
7: Да последний. Потому что ты долбоёб.
1: Чё брать?
9: Да а чё, у тебя есть чё выбрать? Бери на чём можешь. Танкисты, ну так бери тогда.
7: Танкисты, пидорасы, танкисты, хуесосы. Танкисты уебаны.
13: Тебе надо сейчас комнату полностью пересоздать. Это просто баг.
7: Танкисты пидорасы, танкисты хуесосы, танкисты долбоёбы.
1: Комнату пересоздавайте.
7: Танкисты уебаны, танкисты пидорасы, танкисты долбоёбы. Танкисты пидорасы, дауны и уебаны.
9: Ага, все, я нашел. Играет музыка у вас?
13: Нет, сейчас нет.
0: Девятый.
1: Играла.
5: Слава богу, уже нет.
9: Играла у меня тоже, подожди.
0: Да.
12: Какой девятый? Могу понять, как это.
0: Че за творчество?
14: Танкисты, пидорасы.
13: Что там писит на девятом?
0: Да, это гениальная музыка, гениальная.
1: Слышишь, вам гениально. Не было. Потому что сейчас может в бою эта херня быть есть.
9: Сейчас я вам ник дам. Вы его в черный список добавили. Ну, блин, я не знаю, там музыка закончилась с тем моментом, как я его в черный список добавил. Короче, смотрите. Сейчас сделал. Амир 85.
0: Так, а может комнату просто закрыть, да и все?
11: Если ты меня игнорить будешь, я ведь сожгу все книги. Баг. Ты какой сам баг? Знаешь, какие.
0: Ну, закрой все равно комнату, да и все.
12: Так она закрыта.
7: Заткнись, шлюха.
5: На, опять.
1: Не-не-не, слышишь, пересоздавай.
9: Я сейчас пересоздам, давай,
7: друзья. Пидорасы.
1: Да, блядь, уебок, сука, сдохни,
7: братья.
0: Это настоящий мужчина.
7: Танкисты, пидорасы, танкисты, долбоебы, танкисты, уебаны. Танкисты, хуета, тра-та-та-та-та-та-та, мой кожаный снаряд летит в твой зад. Танкисты, хуета,
0: тра-та-та-та-та-та,
7: мой кожаный снаряд летит
0: тебе за.
7: Танкисты, пидорасы, танкисты, хуесосы.
0: Да погромче не можно сделать, что ли ты лох?
7: Мама спит.
15: Привет, дед. Я не понял, спустя столько лет эти дурачки не поняли, откуда звук, и разрабы не пофиксили этот баг. Кава.
7: Да.
0: Эй, братуха.
7: Да. Они не поняли, они не поймут, потому что танкисты в танки умные люди не играют.
0: Пидорас.
7: Ты что, папу зовешь?
0: Да я просто не знаю, как тебе обращаться по-другому. Я конечно, извиняюсь,
7: но... Я не твой папа, нет.
0: Осла.
14: Как же это нужно?
16: Ему лет 9. Добрый вечер. 50 ТП.
17: Да, техник нужна.
18: Проджект.
19: Ничего себе, их много.
20: Тихо. У кого нет проджета, выходите.
7: У меня нет проджета, я пошел, да.
19: О, Глад Волокла, здорово, я твой подписчик.
16: У кого есть проджет, напишите в чат.
7: Блять, этот Волокла, долбоеб, я ебу, бля.
21: А, на парке.
22: М-ка, парень.
21: Ебать, свинья, сука. Кто это такая свинья? Кто это такая свинья?
16: Вот это было, конечно. Это кто?
21: Это наш. Свинтус какой-то.
22: Мы в бой выйдем, мы по-человечески поиграем или, блядь, все, порыгало, посрало.
11: Да просто убери Мадерку и Суизуку, ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку- подтвердят.
21: Это не...
7: Что ж вы доебались к нему, я не пойму, блядь.
2: Что такое?
7: Что за хуйня?
2: Понял, что ты хочешь?
7: Пиздец, да блядь, я ухуеваю.
22: Пытаетесь выйти?
10: А, знаешь,
2: ми гуляти вообще будемо или ні?
7: Не, ми не будемо грати, бо воно мені нахуй не треба, бля. Я скакав на Майдані, бо мені піху, зараз поїхав до Польщі збирати картоплю. Бо мені реально піху, я на плантації сижу, бля, дивлюсь оце, бля, і мені реально піху. Пішли
22: що це
7: нахуй.
22: За хрінь? Який він?
10: Сиш, Кеп, сиш мене, Кеп? Це баг, знаєш, баг? Баг, знаєш, коли хтось... Ні, восьмий
8: посередині. Його не видно, так, он це саме...
22: И как это исправить?
2: Включи комнату легионерами и опять выключи, попробуй.
10: Это надо перезвонить.
22: Подожди, давайте я вас просто добавлю в друзья.
7: Да нахуй после... ты мне не нужен, бля, пишу до дупы, лярва, бля.
22: После игры просто в удал...
8: Потому что ходит времени уже
18: осталось. Отлично, отлично. Очередь, говори что-нибудь, блядь. Очередь, давайте быстро.
23: Я сказал,
15: все. Ну ок, дай мадирку НДСДМ, и мы, может, чё, все забудем.
24: Хватит. Скажи, как бах да, работает, да, мы тут сидим голову ломаем, блядь.
18: Давайте, давайте, быстро заходим. Десятки заходим, семерка заходим. Берите, блядь, ну вы видите, что вы сами Бидон, знаете, что надо брать.
24: Ну скажи.
18: Сами знаете, что
25: надо брать. Украине самое малейшее брать молодцы, для результата окружения достаточно сметана малейшего защиты на моболоже, за счет собой бойка вообще мотались как скоро по Украине.
2: Просто. Блядь, что тут за хуйня?
18: 15 минут все.
7: Ёбана шкиляка, блядь.
2: Пиздец, блядь.
7: Здравствуйте, товарищи. Ребята, танкисты. Вы... Здравствуйте всем танкистам. Не хотели бы вы все пососать мой хуй?
8: Вы?
18: Да, да, да, да, да, да, да, да.
26: Севери
18: да,
26: Фокс. Да, да. Его удали с этого с канала.
18: Какого черта, блядь, вы порасходились, блядь? 15 минут осталось.
24: Дядя,
18: вы,
24: хочешь, блядь... я раскрою тебе небольшой.
2: Ухать. Убить треба...
24: Вы где, блядь, собрались?
2: Мы тебе читаем, мы встречаемся. Сразумил?
24: Звук реп, и сразу из него выходит, его не видно почему-то, но он все равно, блядь, голосовуху.
2: Я начу.
24: Мутит, слышит, блядь.
18: Так, ладно, давайте еще раз попробуем.
7: Да пошел ты нахуй, хряк.
18: Товарищ леди. Леди Дайчланд.
7: Да пошел ты нахуй, хряк.
18: Леди Дайчланд. Леди Дайчланд. Как дела у вас?
7: Нормально, иди нахуй.
8: Чувачка 5000.
18: Ну вот, вот люди,
8: чувачка
18: блядь.
8: 5000 боев. И вот этого севера. А, этого
2: Ухач,
18: севера.
2: Ты где?
18: Короче, давай так. Я, короче, тупо беру все.
7: Сухача нема. Сухача нема. Сухач под столом.
2: Якщо,
25: Якщо він з'явиться, то передайте йому, щоб він звернувся, сходив до військомату Лисичанськ. Нам треба розміри взяти з пеніса, тому що дані з 14-го року застаріли. 8 сантиметрів вже застаріли, мене не чув.
3: Ні, це бардак, я короче.
18: Блять, хто це? Блять, це зрозуміло. О, це афганська.
25: Уєбане. Мене не чуєш.
18: Хто це грає? Поскажіть быстро, хто це грає? Танкісти, підараси, танкісти, хуйсоси, танкісти, долбайоб, кончений є. Танкісти, уєбан, танкісти, долбайоб, танкісти, підараси. Я не вижу, кто это играет. Мой, танкисты, пидарасы, далой хуй вам в рот. Ником. Танкисты, пидарасы, танкисты, пидарасы, ча-ча-ча-ча-ча-ча, е, мой хуй. Блять, я не вижу, кто это поет. Пидарасы, ча-ча-ча-ча-ча-ча, е, мой большой хуй. В тебе мой кожаный снаряд летит в... Блядь, блядь, класс! Я тупо не видел, кто это.
25: Гладбола класс, здорово, гладбола класс, ты за духа воза топ. The best top, the best top. Здорово, гладбола класс, ты за духа воза топ. The best top. И седьмой нужен.
4: Иди к десяткам.
21: Заткнись, ебальник, школьник. Ебать, чё у тебя за голос, как у
5: просто,
21: пидора?
5: Просто поехал. Всё, идите, идите, гуляйте, мы поехали, всё.
6: Пизда, это баг. Это я хуеплётина залезла, он сейчас не даст играть.
5: Ему же тоже хочется поиграть.
12: Дай мадерку НДСДМ, а то я заебай Сузуку ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку.
6: Да это не, не здесь, не в команде, это баг. Он, блядь, здесь в комнате, но ты его не видишь.
5: Ты серьезно?
6: Ты ничего не сделаешь, тебе надо только комнату менять. Пересоздавать комнату.

0: Да, ты ничего не сделаешь. Надо новую комнату создавать, ты ничего
1: новую
0: не сделаешь.
1: Новую комнату надо создавать, а то вас я начну опять ебать взад. Мой кожаный снаряд попадает вам в очко, и вы, долбоебы, получаете...
2: Бля, мужики, возьмите пакетика, а то ношусь с ним как долбоеба. То, блядь, в жопу дам, то хуй пососу. Ну реально, как танки сведу себя.
0: Надо новую комнату создавать.
3: Здорово, брат, вы класс, Габест, я твой подписчик, подписывайтесь на Габеста, братаны.
4: Кто нужен?
1: Никто не нужен, иди нахуй, малой.
5: Ну, дури, кто не.
2: Мужики, почему требуют?
5: Командир, прием. Командир, прием.
1: Командир, пидорас.
5: Так, тихо. Так, Дилан, значит, следующим образом. Прием.
2: Бля, мужики, короче, надо стартовать, потому что этот пранкер с сайта Пикабу ходит тут по всем комнатам, невозбужденные.
3: Я люблю тебя.
2: Когда мы войдем в бой. Да ты хули меня выкинул, блядь.
5: Тихо.
6: Брат, тяжек на места.
1: Кто буду сосать мой хуй?
2: Поствери, бля, возьми борщасик, заебался ждать, блядь. Тупо пивас пил, блядь, нихуя не знаю, блядь.
6: Да пиздец, давай. Ой.
1: Школьник, никто не нужен.
7: Кто за то, чтоб шкирить?
2: Бля, Вован, тебе, конечно, имя интересное. Знаю, я одного Вована, нормальный человек, но ты как бы...
3: О, пидор, блядь.
7: В чат.
6: Я прославился, походу.
8: Привет, Кукурнау.
3: О, ебать, Тима пидоров, блядь. Продвинка пидор. Продвинка пидорасы конченые, бля, ебать.
2: Куркума, бери бачку.
1: Кукурнау, привет, хуй будешь нюхать?
4: Как ты комнату не закрыл?
9: Да, комнату.
1: Заткнись, шлюха.
2: Ты можешь объяснить причину, по которой ты меня выкинул?
9: Неадекватный, ебаный.

0: Давай, отжимайтесь, поехали быстро.
1: Я хочу кусочек сладенькой пиццы.
0: Да?
2: Татан, который, блядь, этот...
3: У них ногой отсюда.
2: Кто крайне? Танк заходил или кто?
0: Не, вот
2: а, нет, танк с нами был.
0: Вот и парень пиццы, который хочет.
4: Блять, отберите у этого Никиты Мадерку, уже 12 лет ума нет.
5: Это пиздец.
6: Возьмите, бля, пожалуйста. Мужики, ну ёбаный наоборот, возьмите меня, батчасика бронезадова. Я вроде нормально играю. А чё вы, ну как бы. Вот типа сколько там, 5 минут уже сразу стартуем, потому что хочется поиграть на ночь.
2: Поехали.
6: Комнату закрой, а то, блядь, эти клоуны заебали уже.
0: Блядь, мне кажется, есть такая программа, которая, блядь, проходит мозги.
2: Надо, блядь,
6: кто командир у нас?
2: Самую программу сделать, всем поебалу этой программой надавать, блядь, чтоб не занимались хуйней, блядь, а умом заняли. Блядь, еще один, кто это нахуй, блядь, рыгун, пердун, блядь.
0: Блять, что это за хуйня это? Это вот комнату закрыли, все равно
6: опа, осталось. Опа, бою, получается, пожилое внедрение произошло. По белорусский шпион.
7: А что, долбоёбы в бою, что ли?
6: Да, 18 секунд, короче, сейчас будем воевать.
7: 18 секунд я буду их ебать, да и потом после 18 секунд я их ебать буду, этих тюфяков ебаных.
8: Мне получаю умнет. И КС, ты одет, ну дай мы девку, НДС, ДМ только для меня.
7: Опа, танкисты, долбоёбы, опа, танкисты, хуесосы, танкисты, пидорасы, танкисты, долбоёбы. Конченые танкисты, уебаны, дауны, попущенцы, ёбки тюфяки, ебаные хуесосы, хуе проглоты, хуе заглоты и просто пидорасы. Танкисты, пидорасы, опа, танкисты, хуесосы, опа, жопа, танкисты, пидорасы, опа, танкисты, пидорасы, хуесосы, хуй вам рот, хуй вам жопу, я ебал танкиста пенелопу, оп.
6: Бля, я, кажется, воюю не в ту сторону.
9: Ёбнешься.
7: Танкисты, пидорасы.

0: Шли в бой, думали на танках, но получилось мой хуй с губой.
1: Добавьте в мут этого бата и все, что вы мучитесь.
2: Танкисты,
3: блядь.
0: Да,

0: Тупо музыка для души.
1: Вообще шикарно играть.
2: Нет, это не комната, это бат. Отключите голосовое сообщение. Мут, поставьте ему лично.
0: Ее зовут Ольга.
2: Нажимаешь на него правой кнопкой мышки и отключить голосовое.
3: Ебала Оля завали. Чарик, не упарывайся, мы на кем не надо, сейчас я завкатил.
4: Не спи себе, дебил.
5: Конченые. Оля, соси мою залупу.
0: Тут, кстати, у нас, походу, целых три штуки, представляешь?
4: Мечтать не вредно, блин, походу.
0: Ольга, я твоя доза счастья и твой котик.
5: Ольга и моя доза счастья и котик. Все мне сосали хуй, трясли своей губою, когда я своей кожаной стрелою входил в их зад, в их пухлый зад. Ольга, я твое счастье, ты моя радость, я тебя ебу. Ты моя сладость, Оля, кобыла, Ольга, лань.
4: Походу, тебя давным-давно не было.
5: Замолчи, пожилая старая женщина, замолчи. Я тебе сделаю своей кожаной стрелой пробитие. Я вас отъебу своим большим хером. Вы мне все пососите.
4: Походу, даже собака не дает.
5: Конченые, заткни свое ебало, старая, блядь, пошла нахуй. Не дам тебе играть, я дам тебе сосать. Я буду тебя в попочку ебать, ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, соси мой хуй, кобыла, блять.

0: Mama.
1: Песня для души.
2: А вы в курсе то, что у нас комната закрыта, это кто-то из своих?
1: Так мне кажется, это Ольга, это ебаная шлюха. Вот эти как бы, ну, все бабы, они как бы, ну, довольно-таки сложные создания. Получается, как тостер, он как бы тоже, то есть, непростой, как бы, электроприбор. Или как собака. Ну да.
0: Асу, асу, асу, асу.
1: Осуждаем.
2: Апельсин, это ты шалишь?
0: Да, это я и
3: хуй. Каким образом? Я не знаю, почему я его слышу.
4: Ребята, это бат. Заткнись, говорю же вам,
0: заткнись,
4: это бат.
0: Заткнись, кобыла, шлюха, заткни
4: свою
0: пипетку, ёбаная детка,
4: заткни свою епчину,
0: тупорылая дурачина, пососи мой хуй, кобыла, иди нахуй. Да, сука.
1: Я твоя доза счастья. Слушай, подскажи, можешь, ну, как бы сказать твой адрес проживания? Я просто, ну, как бы давно у меня не было.
5: Ебать, я хочу
1: приехать к тебе и заняться, то есть, любовью.
5: Потому что у меня дома очень шумно.
0: Я предлагаю приехать к ней вдвоем и пустить ее по кругальку.
1: Я согласен. Я предлагаю еще как бы...
0: Так сказать, мне и моему другальку.
1: Да-да-да, вот это как бы идеальный как бы сценарий. Ну, я думаю, для... Я твои дозы счастья...
6: Я как бы не первый.
0: А как она там у нее правила никнейм?
1: Я твоя доза счастья,
6: бля,
1: это реально не
6: делает, скажите мне.
0: Ты моя... Ты моя доза... Для счастья я твое счастье, я твой хуй. Ты будешь счастлива только со мной, как ты будешь мой хуй сосать губой. Кобыла, блядина, соси хуй, соси хуй, прошмандовка, соси хуй, соси хуй, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Я тогда за счастье, но как тебе данное, так сказать, песнопение? Это, кстати, наверное, ну, я думаю, буду прав, если это твоя первая песня, которая посвящена тебе, в принципе.
2: Короче, пацаны, тиммейты, да, подожди, да. Угомонись ты, барабанщик, блядь, хую, блядь, я не знаю, как это работает, но я каждого, когда этот пидорас, блядь, барабанил, нахуй, я каждого в черный список понадобавлял, и нихуя не
3: изменял. Я тоже так добавил, но его было слышно.
2: Ну нету у нас в комнате никого.
3: Так не, все равно его было слышно, я звук от вас отключил, а его все равно было слышно.
0: По барабаним моим хуем по твоей губе, по барабаним тебе по губе, танки сдал бою, по барабаним моим хуем по твоей губе.
2: Вот, смотрите, нету его в комнате, нету его, блядь. Легионеры не видят отряд.
1: Ну, я согласен, он, они только пидорасы в комнате остались. Ребят,
7: мы замутили в начале боя.
5: Почему бачата убили, ребят?
7: Слышите?
1: В смысле бачата?
7: И мы не слышали вообще никого. Вот мы вдвоем сидели, до нас вообще никто ничего не говорил. Стопудово этого, я вам сразу говорю.
2: Кто, кто, кто?
1: Да, бачата, Ольга. Да, меня убили какие-то тимкиллеры. Это, скорее всего, это тоже
3: самое, чего Крыча. Я его тоже блокировал, значит, просто блокировано меня, блядь.
7: Вот как его закинули, Кэпа, мы сразу поняли, что он левый, мы его замутили.
2: О, Прош, скажи, кто этого не слышно, пидорас этого.
7: Восьмой, восьмой.
1: Потому что я с вами, ну, как бы, ну, каждую неделю играю, поэтому, ну, не знаю. Если, типа, я этой херню занимался, вы бы уже давно выяснили.
8: Пошел нахуй отсюда.
5: Подожди.
2: И все, это... все звуки про. Дело в том, что я каждого по очереди в ЧС добавлял, даже когда вот
3: я
2: он на гитаре играл.
3: Я всех добавил в ЧС, я всех добавил в бою.
5: Да, вот, был голос,
3: вот,
5: да.
3: У всех я отключил связь,
0: я
3: все равно
0: добавил,
3: было слышно.
0: Включил, нахуй.
5: Ребята, я всех, когда, вас, когда всех в бою,
4: Когда в бою вы добавляете человека в ЧС, он сразу заткнись, не срабатывает. Заткнись, понимаете, шлюха, не нужно голосовым мут ложить.
6: Заткнись, шлюха, не надо, не лезь.
7: Там есть отключить голосовые сообщения.
5: Батя-то убрали, а он все равно голос...
3: Шестой только что говорил. Шестой.
5: Не.
4: Что?
5: Я не думала, что это у нас вообще.
3: Шестой говорил, заткнись.
5: Ну что ж ты шестой, ну...
8: Нет, ребята, это программа есть такая, они заходят, да, вот я кого-то выкинул, но он еще остался в комнате, и...
5: Ну ладно, в любом случае не от большого ума, человек страдает походу,
6: в любом
5: знает,
6: случае
5: куда...
6: я тебя выебал.
5: Всем спасибо, до свидания.
2: В любом случае, мы бы тебе все десятером скинулись по ебалу, блядь.
9: Скинулись бы вы, одного хватило.
2: Отсосали бы мне прям в танке. Гитарочкой по голове тебе наебали бы.
9: Слышишь, скинь, блядь, мне клан. Клан, скинь свой. Клан свой, киньте. Слышишь меня кто-нибудь?
2: Танкисты, пидорасы, танкисты, долбоёбы, танкисты, пидорасы, танкисты, конченые.
8: Пиздец, блядь. Ладно, БМВ, наверное, давай удачи.
9: Слышишь, скинь мне клан, который обещал, ну, говорили,
8: давай.
9: Скинь.
8: Играем. Сейчас я скину тебе.
9: Давай.
2: Скинь ему, а я тебе скину хуем по губе, скотина, бля, ебать. Почему все танкисты?
8: Да, походу это Джастер только может, я не могу, у меня эта должность не

0: Здравствуйте, Влада. Здравствуйте. Алло. Это я,
1: дедушка,
0: преподаватель
1: Родион,
0: по цифровой кафедре.
1: Я скидывал вначале
0: Добрый
1: по
0: вечер.
1: точка. Алло, да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Прошу прощения за беспокойство. Вы мне скажите, пожалуйста, вы когда собираетесь сдавать лабы? Когда будет уже сдача у вас?
2: Я разговаривала с куратором моего направления еще в начале сентября, и также с тьютором я непосредственно разговаривала. Мне при этом никто не дает ответа, в том числе не староста. Я хотела бы отчислиться с цифровой кафедры.
0: Но я вас
2: Чтобы
0: понимаю,
2: не создавать
0: Влада.
2: никому неприятности.
0: Влада Юрьевна, я вас прекрасно понимаю, что там, да, вам не дают ответа там. Я вот, да, я как преподаватель по цифровой кафедре скажу вам самое важное в вашей жизни, Влада. Вот не важно то, кто вам не дает. Главное, чтобы вы всем давали, кто попросит. Ну, это не суть. Дело в том, что надо вот решить вопрос, закрыть, сами понимаете, прекрасно, да? Алло. Ну и все, когда ж приедете это решать вопрос?
2: Я вам не могу ничего ответить. Вы меня просто... Я немножко занята.
0: Ну, понятно, для вас другие вещи важнее, да, чем все это. Учеба, так понимаю. Ну, тогда ж будем решать вопрос, как говорится,
2: это
0: уже...
2: Это для меня не важнее. Я по одной из причин, почему я хотела очистить цифровой кафедры, потому что преподаватель цифровой кафедры, потому что я не успеваю с основной своей учебой, потому что у меня есть еще дополнительный предмет обязательный,
0: какой?
2: По которому я также даю лабораторные работы.
0: А какой это у вас предмет там такой обязательный?
2: У меня основной предмет идет по программированию, это основа объектно-ориентированной программирования на Java,
0: ну,
2: второе
0: это
2: бесполезно. В научных целях.
0: Ну, это вы это, Влада,
2: работы.
0: Послушайте меня, Влада Юрьевна, а вот вы занимаетесь, да, вот честно, не тем, вообще не тем делом, не то, что надо, вот предмет основной, вот это у меня здесь, вот это основа всего, понимаете, потому что будет не зачет у вас и долг будет, понимаете, о чем я? Как у вас дела
2: Но
0: вообще?
2: Он не сказывает никак на основной учебе. Это долг, не зачет, не имеет никакого отношения к основной учебе.
0: Я вопрос поставлю ребром, потому что надо учиться. В этой жизни учение тьма, не учение свет, как сказал великий пророк Йоганн Себастьян Бах. Слышали такого великого писателя? Поэтому я вас еще раз хочу попросить, чтобы в ближайшее время вопрос был закрыт, потому что я как преподаватель недоволен. Как у вас дела вообще?
2: Извините, я сейчас не могу уже разговаривать.
0: Я вас понял прекрасно.
2: Я
0: но...
2: вас услышала?
0: Да. Ну, ничего страшного. Вопрос ребром поставлю. Значит, решим вопрос. Завтра я к вам приеду тогда.
2: Можно еще раз вашу фамилию и имя, отчество?
0: Да. Я вас плохо слышу. Алло. Да, Влада Юрьевна, слушаю вас, Влада Юрьевна.
2: Алло, можно еще раз, пожалуйста, вашу фамилию и имя, отчество?
0: Я вас слушаю, да. Алло.
3: А ты слышал о карте, сделанной специально для геймеров? Она сразу стала must-have. Дает отличный кэшбэк за покупку ноута, девайсов, игр, кафе и доставку еды. Тинькофф Банк знает, что нужно геймерам. Прямо через приложение ты можешь купить игры для Steam с кэшбэком и скидками. Какую бы карту All Games ты не выбрал, кредитную или дебетовую, ты получишь дополнительные бонусы. По дебетовой тебе начислят 500 бонусных рублей после первой покупки, а по кредитке юзай промокод ALLGAMES12 для года бесплатного обслуживания. Карта для геймеров доступна с 18 лет. Еще нет 18? Не беда. Ты можешь оформить молодежную карту с крутым дизайном. Выбирай свою карту Тинькофф, заполняй заявку за 5 минут и жди курьера. Он привезет ее тебе бесплатно. Бонусные ссылки в описании.
4: Да, чё?
0: Алло, Артурик, ты давай не чокай мне, дорогой мой. По поводу картины тебя беспокою. Хочу картину приобрести. Здравствуй.
4: Через Авито?
0: Да, да, да, картину могу приобрести, да?
4: Да, конечно.
0: Значит, за 5000 рублей отдашь,
4: потому
0: что... Сейчас,
4: да, я отойду. Ага. Шум.
0: Отошел,
4: вот,
0: да?
4: Да.
0: Значит, картина твоя на Авито 12 тысяч рублей стоит, правильно?
4: Да,

0: Да, я тебя уступлю.
1: За сколько?
0: 40 при осмотре. Смотри, там левый угол какой-то поцарапанный, там что-то там отваливаться начал.
1: Ну я понял, то есть за 2000 рублей, да, плюс-минус?
0: Да.
1: За 2000?
0: Какие 2000? Нет.
1: А за сколько?
0: Я говорю, 2000 рублей торг.
1: А, 2000 рублей торг, это получается ну, да, за 10?
0: Ну а дам за десятку хуй с ним.
1: Я понял.
0: Я, ну это.
1: А. Да. Ну ты сейчас на Сокол, на автовокзал ну, подъедешь, да?
0: По-человечески. Я тебе еще это понял, ну там это. Ну, ее, во-первых, выносить вдвоем и там, ну, я не знаю, в тачке ее как увезти, это дохуя делов. Там, ну, как минимум, какая-нибудь газель нужна.
1: Ну я понял, но я
0: понял. Она же огромная. Да.
1: Ну я понимаю, тогда за 5000 заберу ее, если она большая.
0: За 5000?
1: Да, да, да.
0: Почему за 5?
1: Ну давай за 6 тогда, ладно.
0: Ну какие 6? Мы сейчас только что с тобой 2000, я тебе говорю, утоплю, и это... Десятка, как минимум.
1: Слушай, Артурчик, дорогой ты мой, ты давай не выебуйся, а то бесплатно заберу. За 6000 отдаешь?
0: Давай, за 9.
1: За 8, да?
0: Я понял тебя. Красиво говоришь.
1: Не давай. Понял. Да как когда подъехать?
0: Все, договорились.
1: За 8,
0: ну,
1: да?
0: Ну, сейчас прям можно. Да.
1: Ах, а на что деньги потратишь?
0: Я потрачу на вкусную еду и на девочку свою.
1: А, на девочку. У тебя девочка есть?
0: Ну, конечно.
1: А как зовут ее? Ну, на тогда, раскумар девочку свою, на.
0: Да, Ленка.
1: Ленка, да?
0: Ленка, Еленка.
1: Еленка, да, японщик. Да. Ну, ясненько. Сколько лет Ленке?
0: Лет Ленке сколько?
1: Да.
0: Ну, постарше меня будет.
1: Ну, сколько?
0: Не скажу сколько, но
1: 35.
0: Грамотная вообще не там, там вообще никогда стыдно не будет.
1: Ну, а как она в плане секса вообще себя зарекомендовала, Ленка-то?
0: Ну, самая лучшая.
1: Ну, япончик. Вообще. Япончик. То есть с проглотиком, да?
0: Даже молодые так не могут. Даже молодые так не могут.
1: Ну понятно, значит не молодая уже. Не первая свежесть, это лет 25-30,
0: ну, конечно,
1: да?
0: Ну уже не молодая, опытная, учила, таскалась.
1: Ну понятно, опытная. Лет 40, наверное. Нет, наверное, лет 25, пошла уже старая.
0: А, ты угадал, да, ровно. Ну 39.
1: 39 лет, да? А тебе сколько?
0: А мне 29.
1: А ты сейчас чем занимаешься вообще?
0: Да чё, антикварные, антиквар какие-то, микросхемы, хуемы, ну и работа сам, ну, ответственно, там, чё, ну, чтобы был занят всегда, чтоб в пределе.
1: Ну, понял, вот. Бизнес, да?
0: Как, сам знаешь, когда занят, не будешь там, начинаешь пить.
1: Ну, а ты чё, выпил сегодня, так смотрю, свободный был?
0: А, да, обыкновенный, да, я уже выпил.
1: Ну, я понял, значит, свободный
0: ну,
1: сегодня
0: простой,
1: был.
0: Ну, я простой, как две копейки.
1: Да я понял сразу тебя. Я сразу понял по этому картину за 5000.
0: Я не сегодня свободно был.
1: А, ты со вчерашнего дня освободился?
0: Я вчера не был свободен.
1: Я понял.
0: Я вчера тоже не был свободен.
1: Ну тогда картину за 5000 заберу.
0: Вот. Вот. Ну я всегда делами занимаюсь.
1: Ну я понял, ты занятый бизнесмен.
0: Все лучше произносишь. Не, мы с тобой за 9 договорились.
1: Ну, давай за 6 тогда, ну, чё раз, так сказать, мы с тобой так уже, ну, близки стали друг к другу.
0: Давай за 6, да?
1: Да.
0: Ну, чё ты, какие 6? Не, мы с тобой за 9 договорились. Вот,
1: ладно, всё. Давай тогда за 7 и бутылку пива.
0: И бутылку пива?
1: Да.
0: Давай за 7 и 2 пачки сигарет у тебя. Lucky Strike, самые дешевые, какие там есть.
1: Ага, во.
0: Я тебе прямо сейчас еще уступаю.
1: Во, вот это вот другое дело, это уже по-нашему. Вот это другое
0: это
1: дело.
0: Это по-нашенски, да.
1: Да, молодец. Да. Вот так вот и надо. Сразу чувствуется жилка бизнесмена. Молодец, далеко пойдешь. Ну, сейчас тогда я приеду к тебе на «Газели».
0: Ну, мы подружимся, скорее всего, еще будем общаться в дальнейшем.
1: Ну, я тоже так чувствую,
0: вдруг
1: да.
0: У меня еще что-то появится.
1: Да, да. Тоже я заберу тебя бесплатно. Ну, хорошо. Ну, все тогда, до встречи.
0: Да я тебе сам подгон сделаю заебательски.
1: А, ну, хорошо, все, тогда я сейчас подъеду.
0: Ну, и бару опять, сам знаешь.
1: Да-да-да.
0: Так, красотка, ты куда пошла? Тебе что, здороваться не учили?
1: А давай я с ней пообщаюсь.
0: Мурчишь там что-то.
1: А ну дай я с ней пообщаюсь.
0: Давай. Да не, она уже утопала.
1: А есть другая какая-нибудь пообщаться?
0: Через сколько минут будешь?
1: А там красотка есть для меня какая-нибудь?
0: Ты что там подмуркиваешь? Ты едешь, нет или что? Хуй пойму.
1: Кто, я?
0: Да.
1: Да, ты мне красотку найдешь, чтобы тоже меня ждала?
0: Да, да и что, ну, три.
1: Ага.
0: Вот, у соседнего подъезда. Я сам говорю, найди мне жену самую такую заебательскую.
1: Так у тебя же есть Ленка. У тебя же Ленка есть.
0: Да есть, у меня Ленка, но я ж с ней не живу.
1: А, ну понятно.
0: Это моя любовница, если что.
1: А, ну ясно. Тогда ты поделиться ей можешь со мною. Как друг.
0: С тобой поделиться? Не. А, кстати, я жадный.
1: А, ну я понял. А подарок ты ж мне обещал.
0: Ну мне еще... Ну ты это, по антиквару, что ли, там я топишь?
1: Да, да, да.
0: Есть значки, что, подгоню, не вопрос.
1: Значки,
0: и
1: да.
0: Не один, а там, ну, побольше.
1: А, ну да. Тогда лови хамелеона. Блядь, что за бред, а? Ну, что за бред? Что за бред, скажите, пожалуйста. Да, алло.
2: Добрый.
1: Добрый вечер. Не отвлекаю.
2: А с кем я разговариваю?
1: Антон Сергеевич беспокоит.
2: А это кто? Антон Сергеевич.
1: С кем имею честь это... разговаривать?
2: С Артемом.
1: А, я понял. Это, ну, Артем Сергеевич, правильно?
2: Правильно.
1: Это грузоотправитель. По поводу, ну, сотрудничества беспокою вам, потому что звонил, не мог дозвониться. Life Trans. Правильно я понимаю?
2: Правильно.
1: Вот. Хочу предложить сотрудничать, ну, сотрудничество, компания ОАО «Мегалюль». Самара по всей России, то есть у вас основной офис в Самаре находится. У нас удобрения, да, здесь перевозка удобрения. Очень сейчас востребовано в наше время. Хотел бы вам предложить, да, вместе сотрудничать. Вас интересует вообще подобное предложение? У нас дело в том, что спонсирует все это, да, правительство, все очень серьезно.
2: Угу. Ну, вообще интересует сотрудничество. Я просто, да, не понимаю, откуда у вас мой личный номер, потому что в Лайфтрансе мой личный номер не фигурирует.
1: А я из через партнера на ваш личный номер вышел.
2: А.
1: Вот, да. Через партнера вышел, вот поэтому вас беспокою. Прошу прощения, конечно, что так позвонил. Но мне сказали, человек, вы серьезный, да, в этом плане. И можно предложить вам сотрудничество. У нас дело в том, что надо каловые массы перевозить, да, здесь. Каловые массы. То есть, по сути, навоз, удобрение. Когда можем с вами встретиться и обсудить все это?
2: Ну, по поводу встреч, это с директором мне надо обсудить. Тогда он сможет, потому что в любом случае решающее слово за ним, а не за мной.
1: Я понял. Вот. Я понял. Я ему звонил тоже, мы общались, вот он сказал... действительно, это очень интересное предложение, да, потому что каловая масса в мешках перевозить, да, здесь есть свои особенности, скажем так, да, потому что каловая масса именно идут человеческие. По сути, это кал человека, то есть человек насрал. Насрал мешок, мешки насрал, говно. То есть, по сути, срал очком, то есть очко открывая, расслабляя сфинктер, человек срал. То есть, по сути, говна навалял. Мешки полные. Все в каловых массах. Понимаете? ОАО, мегалюль. Чел насрал мешок, говно брызгнул. То есть, по сути, говна чист. Понятно? То есть, говно. Насрал. Чел срал. Срал кишкой. То есть, давил из большой кишки, да, прям говно высирал. Насрал. Алло. Чё, блядь? Ну хули, бля, попросили сказать, чтоб кал перевозить. А в чем проблема?
3: Щукинская.
1: Ага.
4: Алло.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Это Селена, да?
4: Кто еще раз?
1: Селена, Селена. Вас зовут Селена, правильно?
4: Да, это я.
1: Ага. Да, я очень рад вас слышать. Это я, Гныдник. Антон Павлович Гныдник. По поводу духов ручной работы беспокою вас. Хотелось бы узнать у вас, вот я бы очень хотел бы приобрести вашу работу, да, то есть духи конкретно. Мне нужны духи BDSM, BDSM тематики, понимаете, о чем я?
4: Ну да, да, у нас как раз такие.
1: Вот, вот, мне и дали ваш номер не просто так, Селеночка. Значит, когда можно и где можно приобрести? Вы можете мне вот посоветовать?
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Тушинская.
4: А, давайте я сейчас вам
1: на
4: этот номер скину сайт.
1: Фейк?
4: На котором, да, можно посмотреть наш аромат.
1: Япончик.
4: Так,
1: так, значит, дело в том, что у вас еще… Да-да, но мне или еще… Уточнить бы момент один. Вот духи с мужской спермой есть у вас?
4: Ну, в принципе, да. Были на них такие отзывы. Мы изначально такое не задумывали, но такое было.
1: Духи с мужской спермой, да?
4: Отзыв я имею в виду. Ну, да, с запахом похожим, да.
1: Ага. А чем оно пахнет, все это дело? Примерно.
4: Ну, как свежим, соленым, таким, кроме этого, там еще цитрусы, лаванда и дерево, но, в общем, аромат такой свежий достаточно, с солью, такой морской даже немножко.
1: Ага, морской, значит, да, сперма.
4: Да, называется он безопасность.
1: Я понял. А если, допустим, ананас еще туда добавить, то есть она же будет вкуснее и слаще, правильно? И, соответственно, аромат будет, оттенок будет более нежный, правильно я понимаю?
4: Сделать другой аромат на заказ?
1: Не, мне запах спермы надо, запах БДСМ. Еще бы я не отказался бы от такого необычного запаха женской вагины. Алло.
4: Времени это занимает гораздо больше времени. Алло.
1: За запахом женской вагины занимает больше времени, да? Алло.
4: Так, алло.
1: Да, да, так, запахом.
4: Я вас слышу.
1: Да, да, та связь что-то.
4: Ну, в чистом виде такого как бы не было, только на один аромат был такой отзыв.
1: С запахом женской вагины вы имеете
4: вот
1: в виду?
4: Там, да. Ну да, да.
1: А это там вот какой запах, типа рыбы, да, свежей? Селедки какой-нибудь там?
4: Ну, нет, для меня скорее зеленый влажный.
1: Зеленый влажный, да?
4: Да.
1: Ага, не, просто там, по-моему, чуть-чуть селедка, оттенок такой, селедочки. А? А когда можно подъехать, понюхать? Ну, приобрести? Алло. Алло.
4: Алло.
1: Да-да. Когда можно приехать к вам понюхать селедку?
4: Мы в доме парфюмера, Сретенский бульвар, есть в кофейне для взрослых «Кнут и пряник» на Тульской.
1: А, «Кнут и пряник»,
4: да? Любой из вариантов приезжать.
1: Слушайте,
4: да,
1: а вот
4: вариант,
1: вопрос, а у вас в наличии сейчас есть запахом и вот этими вот, с запахом спермы, с запахом женской вагины и БДСМ?
4: Да, они все есть.
1: Ага. Есть, да. То есть, получается, если запах вагины, это запах морского бриза, да?
4: Наоборот.
5: Осторожно, двери закрываются.
1: Я понял.
4: Ну, короче, запомните просто название «Безопасность» и «Подмечи». Попробуйте их. Может быть, у вас сработает.
1: А вы на метро едете, да, управляете техникой?
4: Какой техникой?
1: Но у вас там постоянно двери закрываются.
4: Да, я еду на метро. После работы.
1: Я понял. Вот просто связь пропадает, потому что постоянно.
4: Да, я же сказала, я еду на транспорте.
1: Не, я этого не услышал, как раз звук пропал.
4: Понятно. Давайте, если что, я вам могу в WhatsApp написать интересующую вас информацию, чтобы вы точно все услышали.
1: Ну, я понял, можно просто тогда к вам приехать, вы трусы снимете, я вашу письку оботрусь, да и все, и типа уже парфюм не нужен. Просто раз-раз 500 рублей дам, да поеду.
4: Понятно, ладно.
1: Не понял? Да что за бред? Да. Хай, пасики, всем здравствуйте. Мне нужен адекватный
6: человек, да, постоянно, и буду постоянно вас
7: заходи ко мне,
6: унижать, блядь, нахуй, понял?
7: Я знаю, кто есть кто, блядь.
8: Ну, а, конечно, ты кто?
1: Я все тоже знаю здесь.
6: Кто? Куда ж тебя?
7: Я просто Богдан.
1: А, Богдан, я.
8: Не берите.
9: Богдан, что вы мне? Там не забирают для никого, что ли?
8: Просто сидите. Командир собирает адекватных, а тут
1: так, адекватных. Я здесь. Я адекватный здесь.
10: Другую огонь не берем. Нам нужно...
7: Дед, ебался!
1: Командир! Не помню, командир!
7: Ты никто!
1: На пизды дам, нахуй!
8: Черный рыцарь!
1: Блядь, пацаны, у меня перед лицом рыцарь бегает!
8: Черный рыцарь! Коля Бэтмен! Черный рыцарь!
10: Я возьму только твою мамашу.
7: Малабартик, слушал, когда Малабартик?
1: Не рыцарь, а этот самый...
6: А кто сказал о маме, а?
1: Маме привет!
10: Я сказал, твою мамашу шлюх, я босс.
1: Я твою маму ебал, бля!
7: Малабар, блядь!
10: А хребанка,
7: вот что сейчас с тобой... Малабар, ты меня слышишь или нет?
1: У меня сильная техника есть! Я твою маму ебал, бля!
7: Красава, я тебя тоже уважаю.
8: КПЗ сразу в честь.
1: Я твою маму, блядь!
7: Они просто, сука, уже охуели, не плачут.
10: Кого брать?
7: Не плачут, братан, они плачут.
8: Взяли черную площадь. Рыцарь взяли.
7: Коля, тебя
8: взяли.
11: Добрый вечер.
7: Хватит слагать, я вам обещал, что вас нагну, пидоры обоссанные на.
8: Коля,
10: Коля,
1: вместо Коли возьмите, пожалуйста.
7: Пожаловался Халку, что я его выебал нахуй в этой игре, просто, блядь.
10: Реально?
11: Командир, закрой комнату, чтобы не
12: долбался. Простите, пожалуйста, за вопрос. А что это сейчас было?
13: Это не твое собачье дело, петух ты обоссан.
14: Владимир Путин голосовал бы за Януковича.
13: Ну
14: ты, Владимир Путин, чтобы...
7: Кто понял, нахуй. Кто не понял, идите нахуй. Вы тут вообще не в теме, блядь, дебил, ёбан.
13: Петухи обоссаны. Ну это будет город, ребята, они будут через центр вкатывать.
1: Да, да, через центр. Я сейчас прикрою, я Коля Бэтмен.
7: Все, дома.
13: Смотри,
7: дома.
13: Короче.
7: Подожди,
13: и ебальник.
7: Малабар.
1: Я сейчас, блядь, буду охранять
12: себя. Эй, ебальник, открой, командир, ты.
1: Сам пидорас, я здесь главный. Командир сосал мне хуёк. Я здесь главный. Я здесь главный, я Коля Бэтмен.
7: Давай, блядь, брать.
1: Я сказал, давай играть нормально, блядь. Без хуйни будет.
12: Просто гнидятся, блядь.
7: Мы нагнули таких лохов.
1: Я тебя рот ебать, а тебе ебать, ты откуда будешь, ты гнида, блядь, откуда ты, адресор,
7: блядь,
1: откуда ты будешь, ты тюфяк толстопуст,
13: короче,
1: свинья,
13: короче, дальше третьей линии никто не лезет, дальше третьей линии никто не лезет, занимаем оборону, они приедут,
1: команда пидорасов.
7: Я тебе
1: серьезно
7: говорю.
1: Я тебя говорю,
12: блядь, ты пидорас. Да, блядь, заткнитесь, вы ебали, блядь, давай, не убирай, нахуй.
1: Это блядь, ебали, блядь, ебали, блядь. Я тебе обещал,
7: блядь, подымем, нахуй. Я тебе обещал.
13: Займите оборону, долбоебы. Моя задача
1: сосать мне хуй, ты пидорас.
13: Долбоебы, займите оборону.
12: Захуй, блядь, замолчи, нахуй.
1: Сосать будешь, блядь, хуй, Коля Бэтмен тебя устребит, блядь, уничтожит, нахуй.
7: Лабар, яма, крутит,
1: а вы пидорас, вы все пидорасы.
13: Займите, займите. Долбоёбы, займите оборону.
1: И вы, я, блядь, Коля Бэтмен побеждать, блядь, а вы все сосали.
7: Никогда не прогибались, мы вас
1: пидорасы. Рот закрой, хрень, свинина ебаная, вы чё, блядь.
12: Я только эту пидорасу в бан отправлю.
1: Всем бан, нахуй, пидораса, блядь.
13: Долбоёбы, не лезьте, блядь.
1: Пидорасы,
13: не лезьте, блядь, тупые дебилы, не лезьте, блядь. Куда вы
1: пидорасов, я ваш рот ебал всех, блядь. Все вы пидорасы здесь, один я мужчина, блядь, главный.
13: Дебилы, блядь, не лезьте нахуй.
1: Закрись нахуй, я здесь главный, мне решать, куда лезть, куда иди нахуй.
13: И петушара, блядь, я
1: пидорас, откуда, блядь, блядь, блядь, блядь, вообще, с какого поселка ты вообще, чучело, блядь? Мне похуй, я не знаю, как тебя нахуй, я буду нахуй уничтожать, блядь. Потому что я спортсмен, блядь, а ты никто.
7: Да похуй мне, я не боюсь, мне похуй.
1: Да ты лох, тюфляк, толстый, свинина.
7: Я уже рад, я на радостях, я на радостях, хуй. Толстопус ебаный,
1: блядь, хряк и хрипатый пидор, блядь. И нахуй, что толстопус ебаный, лепух ебаный, пидораска, блядь. Ты никто, ебать, нахуй тебя звать никак, а я здесь главный, я, блядь, и шаг, а ты, блядь, мой штук.
13: Главный шаг, да.
7: Ты главный шаг.
13: Ты главный шаг.
1: Вы все пидорасы.
13: Главный петух.
7: Очко свое
1: сворачивает. Здесь все нахуй твари, блядь. Уёбки, блядь, играйте.
13: Пусть там американец.
1: А я нахуй взял жизнь. Я себе кредит взял.
12: Не нахуй отсюда.
1: Иди ты нахуй.
7: Вот
1: я сегодня ликую и смотрю,
7: нахуй. Я сегодня...
12: Ты зачем зашел, баран, блядь?
1: Я взял себе Ладу Весту новую.
12: Так, вот ты сюда зашел, блядь. Иди овец спаси, придурок, блядь.
1: Я сегодня праздник купил себе пиво, отмечаю
12: по-моему. Иди овец спаси, баран, блядь.
1: Иди ты, сука, спаси твою мать, твою мать, пас, Влади Веста, блядь. Пидораска, блядь.
13: Нам пизда.
12: Че сказал?
1: Я себе Ладу Веста сегодня, у меня праздник, я сегодня ликую, смакую, полковаю.
12: Ты мне довоёб?
1: У меня Лада Веста, я, блядь, горжусь, и это моё приобретение. Купил кредит на 5 лет.
7: Это не волока. Волока с меня.
1: 5 лет, блядь, потратил, сука.
13: Так, сейчас сбоку.
1: На сборы еще 5 лет, нахуй, чтоб собрать то, что должен.
7: Знаешь, ты, блядь, чепуха, блядь, которая...
1: Лада Веста, кросс.
7: Я уебать голову, нам.
1: СВ кросс.
7: Лада
1: Веста, нахуй.
7: Я заберу, блядь, БМВ твоё, заберу, пидорас.
1: Лада Веста Кросс Комфорт Эдишн.
7: Слышь, долбоёб, я тебе сказал, самарский пидорок, который жил в деревне украинской, блядь. Я тебя заберу нахуй.
1: Слышишь, ты-то стопоза, ты там не выёбывайся, нахуй.
7: Ты потише будь, нахуй. Я бы тебе приеду, заберу тебя в Весту, нахуй, твою галимую БМВ.
1: Выебу, сука.
7: Давай потише будь, нахуй.
1: Ты потише будь, хрях, свинюха, нахуй, со своим пузом жирный. Я тебе дам в пузяру разок.
7: Не, я не жирный,
1: братан. Пяточка, нахуй, я, блядь, подпрыгнул, нахуй, пяточкой в носе, как заряжу, нахуй. Я лох?
7: Ты ж лох, опусь.
1: Я лох,
7: ебать.
1: Нихуя себе, так с самбистами нахуй с этих пор разговаривать. Или чё, ебать, ты чмо, блядь?
12: Ты хуй, блядь.
1: Ничего, что я самбист с детства, нахуй. Я родился, нахуй, самбистом, блядь. А ты чмо, блядь, толстый?
12: Родился, хуй, блядь.
7: Подруби, подруби, подруби, стримчик, пидорас.
1: Нахуй мне стрелять, что пидорас, что стрелять, блядь, буду, я тебя руки
7: а
1: не
7: а чё ты очкуешь за мной базарить?
1: Ты пидорас, ты никто, сука, запомни, я откуда не, ты, я никто. Ты можешь сказать, откуда?
7: Поверь мне, я
1: ты
7: кто-то,
1: откуда? Блядь. Я а понял, я знаю, кто ты,
7: а ты пидорас. Ты пидорас, ты, блядь, сука, ездил по деревне, нахуй, на своём
1: мосте, ебучем. На чём? На чём я ездил?
7: Я тебе не скажу, на чём, на москвике, блядь.
1: На мотоблоке? Сука, за мотоблок ты, нахуй, сейчас пизды получишь. На москвиче, да. На мотоблоке я ездил, нахуй.
10: Ну он шотный.
1: Я тебе за мотоблок, нахуй, не масусину на пизжу, блядь. Только сюда сляпни про мою технику, гнида.
7: И нахуй. Мотоблок, ты собрал мотоблок?
10: Когда
7: ты
1: мотоблок, нахуй, я буду драться, нахуй, сильно, блядь.
7: Ты собрал мотоблок, шлюха ты обычно.
1: Я, нахуй, собрал, блядь. Да я мотоблок, я, нахуй, как семечки щелку каждый день собираю, нахуй. Производство целое, блядь. А ты собрался, ты нахуй, зубы после нахуй.
12: Ты сосёшь, как семечки, ты дурак,
7: блядь.
12: А? Ты хуй сосёшь, как семечки, блядь, чё ты несёшь-то, блядь, хуй неси, блядь, жеда.
1: Я спортсмен,
12: блядь! Нахуй ты люби одну, блядь, придурок, блядь.
7: Алабар, это реально
1: я спортсмен, а вы никто, вы все пидорасы здесь, блядь. Я здесь
7: вас. Ты что, молодец,
1: я решаю вашу
12: судьбу. А у тебя гражданство какое, украинское?
1: У меня нормальное гражданство. У меня нормальное гражданство.
12: Какое нормальное?
7: Алабар, это Волокас, походу.
12: Какое нормальное гражданство, скажи мне, куда мне обратиться?
1: А чё это нахуй, блядь?
7: Да,
1: нормально.
12: Да, это вот. Эй, блядь,
1: ебанутый. Если ты, сука, пидорас.
12: Да он, блядь. Ты, блядь, не вменяемый, может, ты в больницу обратиться?
1: Откуда ты? Откуда ты вообще будешь, дружочек?
7: Я в Харьков, типок, я в
1: Харьков. Кто на Харьков? Нахуй ты на Харьков, блядь? Иди вытирай, чучело.
12: Ты откуда? Сам скажи, пожалуйста.
1: Нахуй ты на Харьков, дурак. Иди вытирай, блядь. Да! Я откуда?
12: Бля, ты
1: откуда?
12: Прикол, скоро наши пацаны придут и тебе, блядь, по губам поводят.
1: А Волокас, ты как, это чьи?
7: Волокас, братан, ты, не, Волокас, ты или нет, блядь?
1: Я нет, я нормальный человек.
12: Не, молока они тебе не дадут, они тебе дадут, блядь,
7: твою хуйню. Помнишь спидран, помнишь спидран?
1: Какой спидран?
7: Ну спидран, когда ты, блядь, ебаный, блядь, это, чугуном кошельку, блядь, прыгал, ну.
1: И шо это? Спидран за 15 минут.
7: А еще у тебя дружбан был, когда ты в пираты играл. Кто тебя дружбан?
1: Ты.
7: Нет, подожди. С кем ты в пираты играл?
1: С тобой играл, да.
7: Нет, лох. С кем ты в пираты играл?
1: С тобой, лох.
7: Не, знаешь, ты пидор, блядь.
1: Я, может быть, ты пидор, сука. Откуда лох, ты, дружочек? Надо.
7: Саньку, помнишь такого пидорка?
1: А, пидорка, такого как ты тоже Санька, да?
7: Ну все, блядь, ты лох, ты... Ах, ты лох, я тебя раскусил, ты лох.
1: А ты откуда, чтоб я так на априори быстро подскочил, посмотрел, как у тебя дела там?
7: Харьков.
1: А, ясно, Харьков. Ясно, ты русский. Я понял.
7: Какой русский, ты что, ебанутый, ну?
1: В смысле, бля?
7: Прямо в смысле.
1: Повтори, пожалуйста.
12: Ты, блядь, кожаный, сука,
1: твоя. Ага, осуждаем.
15: Меха, по себе. Вы 6 танков, 6, боялись троих, но это просто смешно, тем более соточки.
12: Не в гранде, а где?
16: 4.
17: О боже мой, о боже, как приятно подрочить на танкистов. О боже, мои лапки.
15: Надо комнату переиздавать.
17: Мои комнату девочки.
18: Переиздавай комнату.
17: О боже мой, о боже. О да, детки.
18: Здорово, парни.
19: Привет, так что вы разбежались, пацаны? Что комнату пересоздавать? Человек закончил. Он же завершил свой процесс, поэтому можно продолжать играть.
7: Ну, а что надо, парни, какой тебе?
20: Безумие вообще.
17: Папуля, ты можешь трахнуть меня в жопу?
1: Конечно, мама. Что, прямо сейчас?
17: Да, папочка, прямо сейчас, пока моя попа пульсирует.
1: Да нехуй делать, сынок.
17: Ага.
1: Считается, все. Считается, блин. Все это считается, блин. Так, а где сахарок, сука? Сейчас я сахарка найду.
16: Ням-ням-ням-ням-ням. А, это Данил, сахарный. Всем привет, котики. Здравствуйте, котики. Как ваши дела? Скучали, да? Сахарок снова с вами. Мои лапоньки. Мои котеньки, кисоньки, здравствуйте. Это Данилка, сахарный мальчик. Это я. Сегодня купила себе новый макияж, сделала... Серёж, не надо. Сделала новый маникюр себе, был в магазине Ревгош. Купила себе помаду, самокат мне подарили электрический. Вот. Хожу с пакетами из ЦУМа. Типа, у меня есть ухажеры с деньгами. Но у меня нет. У меня нет еще таких. Но скоро будут. Я очень сладкий. Я очень сладенький мальчик. Алло. Всем привет. Привет всем, это Данила. Алло. Мальчики, привет. Привет, мальчики. Всем привет. Мальчики, привет. Посмотрите мою технику. Мальчики, я не подхожу или как? Скажите, пожалуйста, это Данил, меня Данил зовут. Я Данил Сахар. Сахарочек. Даник. Данька. Мальчики, посмотрите, пожалуйста, мою бронебойную машину. Я хочу войти в бой. Я хочу воевать. Я хочу показать свою технику в деле. Алло. Не хотите меня брать, да? Понятно. Козлы вы все, мрази. Мрази. Фу.
20: Дед, блядь, ты Послой. Сказал, что сегодня будут звонок.
16: Что?
20: Я хочу тебе 4 раз.
16: Алло.
21: О, блядь. Какой, блядь,
20: вне трансляции.
16: Алло.
20: Я кидаю последний раз. Не звонишь, пиздобол. 19.
16: Алло, здравствуйте.
14: Закрывай. Иди нахуй, ЛГБТ отсюда.
16: Пошел сам туда, дурак вонючий. Если тебе не нравятся наши ориентации, наши предпочтения, здесь не повод вот об этом кричать, понял?
14: Пидор дырявый, иди нахуй.
16: Пошел сам отсюда, дрянь. Если я тебе не подхожу, так и скажи, зачем ты так сразу ведешь себя, быдло невоспитанное? Ты слышишь, быдло.
22: Ты, может, ведешь себя так, но наш укреп, наш
16: воска... Да мне плевать, если я не подхожу, так и скажи мне, понял? Зачем ты обзываешь сразу меня?
22: Хорошо, ты не подходишь, ты не подходишь.
16: Не подхожу, почему тогда не подхожу? Объясни, потому что я не той ориентации или что? Мразь. Ты просто мразь, ты мразь, ты не человек, ты не даже. Ты мразь, ты даже не мужчина, понял? Ты хуже бабы. Фу. Мерзость, фу на тебя, иди вон. Уебище. Уёбище ж грязное, жирное, фу. Мразь. Грязная, жирная мразь. Пошел вон отсюда. Меня Данил зовут. Данил, если что, возьмите меня. Данил — сахарный мальчик. Возьми меня.
22: А, делать нам больше нечего. Кстати, вы хоть нет, родители?
16: Почему все в танках быдло? Вы все быдлы, вы даже не умеете общаться с людьми. Меня это больше всего поражает, да? Если я имею, ну, не ту ориентацию, я должен быть как-то вот оскорблен. Почему, скажи мне, быдло? Мразь.
22: Интересно, слушай, а у тебя этот, у тебя рост сосательного типа, да?
16: Я тебе сказал, пошел вон.
0: Тихо, тихо, ребята, уёбище. Расходимся, собираемся.
16: Ты уёбище,
0: заново.
16: Понял?
0: А ты дырка, которая...
16: Ты уёбище, твоя, твоя жизнь, ты грязная мразь, у тебя жена есть, да, ты фу, пошел вон. Фу, баболюб ебаный, блядь, дрянь. Пошел вон, баболюб ебаный.
22: Иди в жопу.
16: Мразь!
22: Иди в жопу.
16: Ты баболюб ебаный, пошел вон. Баболюбы.
22: Я тебе показываю набор.
16: Ебаные, блять. Мрази, блять. Мне не нравится то, что вы, быдло. Затни морду свою, быдло, блять, ебаная, сука, блять. Сволочь, блять, грязная мразь, грязный мужчина. Пошел вон, блять, отсюда. Уебище, блять. Мразь такая дурная, блять. Чтоб ты, сука, блять, хуй свой, блять. Ой, блять, иди нахуй, все. Пошел вон.
22: Ой, какой же ты мерзкий.
16: Мне плевать, понял? Я еще раз тебе сказала. Пошел вон. Уебище, блять. Ты всего лишь жалкий мужчина, и мне плевать на тебя. Вот ты мыслишь как примитивное животное, ты обезьяна. Пошел вон. Мы геи, мы будущее нашей страны, мы будущее всей Европы и не только. Мы докажем, что мужчина с мужчиной способен воспитать ребенка лучше, чем мужчина с женщиной. Пошли вон. Я сказала. Я Данил Сахарная. Сахарная девочка. Мне плевать.
2: Даже все, вопросов нет.
16: Нет вопросов. Тогда мою технику почему не взяли? Почему я должен сидеть и ждать, пока вы, мужчины, надумаете, соизволите посмотреть мой танк? Почему?
3: Дед, привет.
16: Почему?
3: Помнишь, ты проходил страшилку?
16: Ой, боже мой, это кто? Женщина, что ли?
3: Было бы интересно посмотреть на контент.
16: Если честно сказать, я не особо люблю женщин. Ну, мне как бы особо они не интересны абсолютно.
19: Просто пидорас, что ли?
16: Ну, если ты хочешь оскорбить меня, человека нетрадиционной ориентации, и с твоей стороны это считается, что это нормальным, то, пожалуйста, это твое право, быдло невоспитанное. А мне плевать, ты меня не хочешь брать, куда пошел вон. Я Данил.
23: Я пересоздам отряд.
16: Я Данил, сахарный мальчик, понятно? Я Сахарок. Я Данилка Сахарок. Красивый мальчик. Мрази. Фу. Когда уже... Что? Слышишь ты? Когда уже в танках будут нормальные люди, которые будут любить и уважать геев?
24: Привет.
25: Так, нужен суперстатист.
16: Я здесь. Посмотри, пожалуйста.
25: Ведро.
16: Я.
25: С болтами. Нормально. О, я в ноябре пойду сейчас. Всё.
16: Слушай, посмотри, ну, пожалуйста, командир. Меня возьми, пожалуйста. Меня я подхожу, нет.
25: Может, все из-за того, что я не в ноябре?
16: Посмотри, пожалуйста, меня Данил зовут.
25: Давайте найдем этот баланс.
16: Я даже не
25: могу. Он с нами за 7-7 рога.
16: Пожалуйста, посмотри мою машину.
25: Я ему раскрутку дал.
16: Алло, это как слышно, Данила? Меня Данил зовут.
25: Так он с расход.
16: Алло. Алло, алло, привет, мальчики.
25: Слушай, Лео, привет.
4: Закрой комнату, это дерьмо, блядь.
25: Да, блин, я вот пытаюсь понять.
16: Это я, Данил Сахарный Мальчик, Данил Сахарок. Я люблю абрикосы. Алло.
5: Закройте быстрее комнату.
6: Комнату закройте, ребят.
16: Мальчики, мальчишки, посмотрите мою дуло. Посмотрите мою дуло. Оцените мою технику и мою дуло.
5: Че они тебя путают?
16: Угу. Как дела у вас, мужчины?
25: А, это как?
4: Закройте, блин.
16: Это я, Данила Сахарок.
25: Чего у тебя, чел?
16: Данил меня зовут. Нет. И всем привет.
25: У раннего чё-то
4: просто.
16: Слушай, сюда, заткни морду свою, пожалуйста. Чё ты кричишь, неадекват, фу.
25: Ты дятел, комната закрыта.
16: Фу
25: была
16: на тебя, мерзость. Вот кричит он тут, сидит на Данилу.
25: А, Кордем.
16: Корден, да.
5: Это фейк.
16: Это я.
25: Дуся. Давай нам хватает.
16: Данила Банан.
25: Ребята, досмайн у меня в ЧС, я не знаю, что он говорит, если еще.
8: Нет, свои дела, я тебя люблю.
5: Что прикольно так?
16: О боже. Нет. Это что за дурак там, блин? Фу, мерзость. Почему вся команда здесь... Команда вонючих мужчин, фу, какие вы все противные, блядь.
8: Боже, как же хочется встать.
25: А эта фигня что-то в чат и гонит уже.
16: Боже,
5: да, у меня
16: боже, о боже,
25: бадан.
16: Боже, о боже, бадан, блядь. Я
5: за всех не буду
8: думать.
5: Кто это говорит?
16: Да бадан.
5: Где он, кто это? Как его выключить?
25: Ну, правой кнопкой мышки щелкаешь, жмешь
5: добавить. Кого? Кто это? Какое имя?
16: Это Богдан.
25: Вон Денис Майн висит это внизу, блин. Это легионер, блин. Я его выкидываю, он заходит, блин.
14: Ну, сын шлюхи же.
16: О, боже мой, за
25: я
16: шлюхи.
25: Просто, ну, я не слышу, кто там.
8: Боже, блядь.
14: Иди нахуй, сын шлюхи.
25: Люди, в ЧС добавьте его, в чем проблема.
5: Так где? Кто? Я не вижу, кого добавлять еще.
16: Это я, Богдан.
25: Правая
16: Данила,
25: где чат, Денис Майн покинул отряд, вот его возьми, вот
16: о
25: этого,
16: боже,
25: скопируй.
16: Денис, пидор.
9: Давай.
16: Я хочу сосать писюн, если кто свободный, вы не стесняйтесь дать волю своим эмоциям. Данила Сахарок примет любой писюн. Я очень люблю писюн. Я Данил.
25: Перезапускай комнату.
16: Заткни морду свою, ты быдло. Ты просто паршивое бородатое чудовище. Пошел вон, мужчина. Я не хочу тебя даже слышать, понимаешь? Если моя техника тебе не подходит, это твои проблемы, не мои. Пидор.
14: Торцы.
16: Вы пидоры. Я не пидор, я гей, запомните меня. Я Данила Сахарный Мальчик, запомни. Я покупаю одежду в ЦУМе. Моя покупка в ЦУМе — это кожаная куртка за 118 тысяч рублей. Чем ты можешь похвастаться? Чем? Я могу, я этим горжусь. У меня кожаная куртка из ЦУМа, ясно? Мразь. Ты мразь. Мразь. Мразь. Мразь, говно. Здравствуйте, мальчик.
23: Алис, делай чувствительность меньше.
16: Я не буду этого делать. Я не хочу. Я буду играть, но буду играть так, как я считаю нужным. Понял? Меня зовут Данил. Данил Сахаров.
14: Иди ты нахуй!
16: Иди ты сам туда, быдло.
25: Это комнату надо пересоздать.
14: Ага, ну. Пидорка, у него голос даже туристический.
16: Это ты пидор, я не пидор, я гей. Мразь.
14: Так иди туда, где тебе место, ебать.
16: Я и так там, бать, где чё? Мне место, понял? Да,
14: Здесь ты своих братьев не найдешь.
16: Как не найду? Я в танках. Здесь все пидорасы, понял? Ну, а я гей, я такой... красивый.
9: Ну так уйди нахуй отсюда.
16: Пошел вон, мразь, ты быдло, ты не мужчина даже. С тобой противно, понимаешь? Общаться с тобой, ну, да, противно. Да.
9: Я для тебя мужчиной не собираюсь становиться.
14: Поэтому выкини, пожалуйста, вот так. Я сейчас вот компьютер разобью. Выкини этот питер, а?
16: Пошел вон, мы ебище. Вы жалкие, бородатые, жирные, неухоженные это мужчины. Фу. Фу на вас. Быдлы.
10: Данила, ты меня
16: да,
10: слышишь?
16: Да, я тебя слышу, зая.
10: Поговори со мной, пожалуйста.
16: О чем с тобой? Ты всего лишь женщина, ты не стоишь моего внимания.
9: Почему говорят, женщина ты на корабле, это бедро?
16: Давай, давай, давай.
14: Ты выкинешь от этого пидарка, давай. Я сейчас ухожу.
16: Как тебя зовут, женщина? Как?
9: Бабушка, бабушка. А она бабушка, ей 48 лет.
16: Зачем ты мне нужна, чтобы тебя называть? Ты мне неприятна, ты женщина, я люблю мальчиков, понимаешь?
10: А, то есть ты не видишь мой ник,
16: я
10: да?
16: Вижу тебя, но не хочу тебя абсолютно. Ты меня даже не возбуждаешь вообще как женщину, то есть, ну...
10: Я не собираюсь тебя возбуждать.
16: Ну и пошла вон тогда, проститутка.
10: Мне интересно, а ты видишь мой ник или...
16: Ты проститутка, поняла, кто ты. Такая, как ты, вот сидят здесь и ищут всяких жирных, вонючих мужланов бородатых. А я Данила Сахарок, понял?
10: Хорошо, так ты можешь мой ник назвать?
16: Ник Вуйчич.
10: Что?
16: Пошла в жопу, пошла вон отсюда. Пошла вон.
10: Ребят, можешь
9: немножко микрофон убавить, чуть-чуть.
16: Пошла вон. Пошла вон. Иди борщ готовь, иди на кухню мужу есть готовь, сидишь тут, скотина.
11: Скотина,
16: иди одна, еду готовь своему микрофон. Мужчину, стирай ему вещи, носки, иди убирайся в доме, сидишь тут, пьянь, фу, ты женщина.
10: То есть это ты мне сейчас свой личный образ жизни
16: это
10: рассказал?
16: Это я тебе сказал, знаешь что?
9: Подожди,
16: что ты женщина, твое предназначение подожди, пропустил, обслуживать по-моему. Мужчин, вот иди. Иди.
10: А ты
9: слушай, ты долго по ним
16: я знаю. Иди отсюда, пожалуйста. Ты мне не нравишься абсолютно.
10: Откуда ты можешь это знать?
16: Потому что я Данила. Я Данила Сахарный мальчик. Я когда-то был, скажем... Я был тем, кто любил женщин, но потом я осознал, что женщины недостойны моего внимания. Понятно?
10: Слушай, а напиши мне в личку, я тебе, короче, ник один скину, он тоже за педиков.
16: Слушай, ты, я не педик, я гей. Научись различать. Хуйня это ты. Ты женщина.
10: Напиши мне.
16: Слушай сюда, курица. Курица, слушай меня внимательно. Я в ЦУМе покупал себе одежду. Ты хоть раз в ЦУМе покупала себе одежду? У меня,
10: да,
16: такие мальчики есть, ухажеры, что твой муж просто близко не стоял, этот бомж. Поняла меня?
10: Нет, скотина. Не поняла. Я тебе еще раз говорю, напиши мне.
16: Слушай вещь, сюда. Тебе... Ты какую самую дорогую вещь покупала, курица, в ЦУМе? Какую?
10: М? А ты с какой целью интересуешься?
16: Я тебе просто хочу узнать, насколько ты, как женщина, реализовалась с мужчиной со своим никчемным. Потому что мужчины, они все нищие. А вот мужчины, которые геи, они все, понимаешь, серьезные люди.
10: Нет, подожди, мужчины, они либо нищие, либо они геи. Ты уж определись.
16: Слушай меня, мой мальчик, мой мужчина, настоящий мужчина, а твой тряпка. Поняла меня?
10: А как твоего мальчика зовут?
16: Меня зовут Данила Сахарок, мальчика зовут Денис.
10: А ник можно в игре?
16: Он не играет в танки. Дениска не играет.
10: Мой ник можешь назвать?
16: Слушай, ты тупая женщина. Иди кухню убирай. Иди мужу стирать носки. И прочей обслугой занимайся своему мужчине, чтобы он тебе купил что-нибудь в ЦУМе. А мне не нужно просить. Он мне, мой мне сам покупает, поняла? Женщина.
11: Ну, да,
16: молчать, фу, какая ты противная здесь, фу.
10: Можешь просто назвать мой ник? У этого чувака, который даже ник мой назвал.
16: Зачем мне его называть? Я что, по-твоему, совсем, что ли? Ты скажи мне, женщина, если ты считаешь, что мы геи...
10: Данила, закрой, пожалуйста, свой рот.
16: Замолчи, шлюха, проститутка, ты грязная проститутка. Иди отсоси своему мужчине, хоть что-то полезное сделай, скотина.
10: Данила, скинь, пожалуйста, мне ник, чтобы
16: я... Уйди отсюда, уйди. Уйди отсюда, пожалуйста. Уйди вон отсюда.
10: Данила, пожалуйста, просто ты мне очень нужен.
16: Я?
10: Мне очень... Мне
16: я.
10: Очень нужен.
16: Слушай
10: ник,
16: сюда,
10: да,
16: курица. Мне мой мальчик купил куртку кожаную за 118 тысяч в ЦУМе. А твой что тебе купил? М? Что? Что, ничего, да? Обидно, да. Вот и в чем разница. Настоящие мальчики и такие, как у тебя. Пошла вон. Гадость. Слава Україні, товариші! Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широко, на Вкраїні милої, щоб було видно, було чути, як реве ревучий Даня. Даня Сахарок. Не чую. Та пішла ти нахуй, гнида. Да, блядь, зараза. Реве та стони дніб широкі, навкраю нам, і щоб було, блядь, ёптим. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте.
7: О, боги, ты и здесь, сука, нашёл всех, блядь. Да зебись ты, пидорас.
16: Я не пидорас, я гей, ублюдок. Морду свою закрой, вонючую, толстяк.
7: Короче, ребят, не обращайте на него внимания.
16: Слушай, ты козел ебучий, ты почему так разговариваешь? Невоспитанное быдло, фу. Пошел вон. Ревета стоне, Дніпр широких, на Вкраїні милой. Щоб було видно, було чути, як ревет Даня Сахарок ревучий.
11: Каким хером, блядь?
16: Заткнись, вот пожалуйста, пенсионер вонючий. Пошел вон, пенсия. Иди на пенсию уже. Тебе пора уже на покой, а ты все тут воюешь, войнушки вздумал играть. Пошел вон.
12: А че, выключить никак это?
16: Меня зовут Данила.
11: Никак.
16: Хочешь со мной играть? Возьми меня. Меня зовут Данила. Данила Сахарок. Пошел вон. Я буду здесь играть, понял? Я.
12: Ты, ну нахуй такая хуйня.
16: Слушай меня, тебя как зовут, мальчик? Как? Как ох, тебя зовут?
11: Каким?
12: Ох, как меня зовут.
16: Тогда пошел вон отсюда. Ты мне противен. Фу. Мразь.
11: Вот каким хером ты...
13: А рот свой закрой,
16: закрой
13: обезьяна.
16: Ты, обезьяна, ты здесь, помню,
13: рот
16: фу, блядь. Жалкий мужлан, блядь. Толстопузый ублюдок, пивопит ебаный. Пошел вон отсюда, бестолочь. Я Даня, всё, я твоя. Данила.
11: Линия фронта.
16: Фу.
11: Линия фронта.
16: Я Данила, я Данечка, Даня Сахарок. Я тебе сказал, мы геи, мы намного чище вас, грязных мужланов, пивопитов, уёбков, блядь. Вы, сука, ничего не делаете в этой жизни. Только твари и пьете пиво и работаете на заводах. А мы геи. Мы геи, мы двигатели всего. Мы двигатели прогресса. Понимаешь? Потому что мы чистые, мы искренние, мы умеем по-настоящему любить. А вы, пивопиты, нас не уважаете, потому что вы нас боитесь, так как мы лучше вас. Это я, Данила Сахарный. Мы геи, мы будущее всех стран СНГ. Когда будет у власти гей, тогда и будет любовь и процветание. Мальчики, приветик. Привет всем, зайки.
15: Здесь замужние девушки.
16: Пошла вон отсюда, пенсионерка. Тебя никто не спрашивал, женщина.
18: Здорово, пацаны.
16: Пошла вон отсюда со своими здоровыми, блин. Пацаны, какие тут пацаны тебе? Тут мальчики одни. Пацаны, блин. Ты смотри, блядь. Совсем обалдевшие, блядь. Сидят, блядь, пивопиты, ублюдки. Это я, Данила. Данила Сахарок. Хочешь, возьми меня, я не против, я хочу поиграть. Я гей, сразу скажу, гей. Если есть какие-то вопросы...

0: мразь, напилась пива, сидит быдло. Вот так вот обращается с нами, с порядочными мужчинами. Уебище. Пошел вон. Я не намерен общаться с такими быдлами, как вы. Хочешь воевать? Пожалуйста, поехали. Если есть какие-то ко мне претензии, тогда оставь их при себе и иди ты нахуй, пидор. Я тебе сказала. Да, я не девушка, но чувствую себя как она. Тоже нежный и красивый. Я Данила Сахарный. Сладенький, как карамелька.
1: Я попробую.
2: Возьми
1: я
2: его.
1: Попробую. Вот, кто это делает?
0: Это я, Данила.
3: Ты что, крайний?
0: Я Данила, сахарный мальчик. Как у вас дела?
2: Как у тебя дела?
0: У меня хорошо. Вы меня возьмете или нет?
1: Где ты?
0: Я здесь.
3: Да, микрофон можно потише
0: сделать? Пошел вон, потише ты сделал свои наушники, быдло. Какой ты, блин, ты смотри, какой пенсионер, еще смелости набрался кричать на нас. Урод. Хорошо, пьянь вонючая, грязная.
2: Слышь, нет, слышь, как тебя зовут-то хоть?
0: Меня Данил зовут, Данил.
2: Понятно, какой танк у тебя?
0: У меня танк большой. Большой бронебойный.
2: Ну, понятно, ну просто как на каком танке будешь играть сейчас вместе с нами.
0: А какой нужен, скажите, такой поставим танк.
2: Давай, 44-ка есть?
0: Есть, конечно.
2: Так, где ты? Где ты?
0: Я третий в очереди. Данил, сахарный мальчик. Взял? Взял, молодец, поехали. Только попрошу тебя, свою жопу не подставляй в бою. Я могу нечаянно выстрелить. Алло. Я люблю толерантных людей, а не вот этих вот пивопитов всяких. Гадости, блядь. Алло. Алло. Это Данил здесь, как слышно меня? Данька. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мальчики. Привет. Ой, извините, я сейчас пукнула. А нет, это больше было похоже на то, что у меня что-то порвалось. Это у меня попка такая. Я все-таки гей. Стреляет у меня она знатно. Да, со всех дырочек у меня стреляет, конечно. У меня же Данилка. Сахарный мальчик. Как учил меня мой папа, Данил, Данил, ты когда... сексом занимаешься, береги свой клапан, потому что мальчики иногда бывают такие импульсивные, могут и кишку порвать.
4: Я папа учил сексом заниматься.
0: Слушай, ты не перебивай меня, пожалуйста.
4: Почему бы нет?
0: Серёж, не надо.
4: За такие заявления лучше помолчи.
0: Слушай, подожди. Почему ты влезаешь в разговор?
5: Ну, просто сожги нахуй чеченцев.
0: Пам-парам-пам-пам.
5: Я же Кэром задокадырова.
0: Вот, пожалуйста, блин. Ужас какой, боже мой. Осудительная какая-то мразь, блядь. Зашла.

0: Ах, Даниле, блядь. Это был не Богдан, нет. Заткни морду, шлюха. Слушаешь, ты говно, ты всего лишь женщина. Будь потише и повежливее. Слушай, если тебе не устраивает моя ориентация, это проблемы твои, не мои. Я гей, я не пидор, как ты можешь сказать, быдло, пивопид. Пидор ты! Ты пидор сам! Урод! Это тебя нету, шлюха, мразь.
1: Ой, или нет, ты людей не исключай, это не
0: пошел
1: из наших,
0: вон,
1: ты
0: говно,
1: просто
0: блядь.
2: Это не из наших, это
0: заткнись, мразь.
1: Это фикс такой, поняла? Его еще до сих пор
0: поняла, что она могла понять? Она женщина, блин, она ничего не понимает. Они.
3: Баная заходит, после этого, блядь, выкидываешь и без толку.
0: Я
3: это
0: тебе так скажу, знаешь, что она может понять, женщина?
3: Да,
0: как обслуживать мужчин,
3: знаю.
0: Вот что она может понять.
2: Давай, я
0: шлюха,
2: я
0: проститутка. Проститутка.
3: Я, блядь, еду, гнида ебаная.
0: Мразь. Мразь.
3: Мразь,
1: да, да, вот именно.
0: Скотина,
1: мразь.
0: Блядь.
4: Блядь.
0: Уебище. Пошел вон отсюда, фу на тебя. Иди нахуй. Урод. Пошел вон, еще раз тебе сказал.
1: Тебе же не привыкать.
0: Быдло, вы не мужчины. Вы быдло, вы все быдло. Я ненавижу вас за то, что мы геи, должны слушать вот эту грязь всю. Постоянно на нас, на геев, выливается какая-то грязь от вас, быдло мужчин. Вы не мужчины, пивопиты. Пошла вон, шлюха грязная, сучка. Проститутка, дрянь! Иди обслуживай своего мужчину, мразь! Иди, падла, и, блядь, на кухню, скотина, борщ готовь своему мужчине! Пакость, блядь! Сучка! Коза вонючая! Что ты смеешься, идиот? Ты что смеешься, дебил? Тварь, блядь, пивопит ебаный, толстопуз, пошел вон отсюда! Мразь. Смеется, оно уебище, блядь. Пиво купила, сосет пиво, блядь, пузо по колено, оно уебище еще и смеется, блядь. Фу. Мразь. Пошел вон. Пошел вон. Пошел отсюда. Хуйня. Слава Украине, товарищи.
4: Лора есть.
0: Здравствуйте.
5: Еды.
0: Когда мы уже пойдем в бой? Сколько я буду стоять здесь, ждать выхода на поле боя? Моя пушка уже на взводе. Почему я должен стоять, ждать, пока вы, уважаемый, доберете свою дурацкую команду? Почему? Я что? Тебе терпило, что ли?
5: Да, это надо перезагружать.
6: Стойте, стойте. Не, да, не я знаю, знаю. Да. Подожди, подожди, подожди.
0: Мразь.
6: Давайте, чушь, на стрим зайду, бабки кину. Сколько тебе вот бабла кину, чтобы ты не стримил?
0: У тебя столько не будет.
6: Спорим? Спорим будет?
0: Не будет.
6: Ну давай поспорим.
0: Давай.
6: Давай. Сколько?
0: Жду двадцатку.
6: Двадцатка зелени, да?
0: Я понял, иди нахуй.
6: Окей, все, давай.
0: Пошел вон отсюда. Алло. Слышишь, ты вообще молчи там на фоне. Будь потише, сиди молча. Если ты женат, я с тобой разговаривать даже не буду, я тебя не уважаю. Понял?
5: А ты гомик?
0: Я, слышишь, ну, если ты быдло таких... Я тебя понял, ты даже не знаешь, кто такие геи. Ну, твои проблемы, пошел вон.
5: А ты знаешь, мне 55 лет.
0: А, ну все, знаю, дедушка, что? Иди вот уже, все, тебе на покой пора. Сидишь тут в танчике все свои катаешь. Боже, пошел вон. Пошел вон.
5: Все, давай, пересозвал.
0: Я Данила Сахарный Мальчик. Мне 27 лет. Я еще весь в расцвете сил. А ты пенсия, понял? Все, иди. Возьми пиво, успокойся и играй дальше, понял? Я здесь главный, я новое поколение, я поколение X. Ты меня понял? Ты меня понял, дедушка? Пока. Откисай ты прошлое. Твоя империя уже все разрушилась. Империя наша настала. Империя нового поколения. Поколение Данилы Сахарного. Империя X всегда впереди. Будущее за нами. Данил Сахарок. 2021. Ни шагу назад, ни шагу на месте, и только вперед, и только все вместе. ЛГБТ Россия. И Украина.
2: Ладно, пусть остается за схем.
0: Здравствуйте.
2: УАЗик, Юда, СТМ-ка.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Почему ты замолчал? Почему ты молчишь, толстый винопит? Почему ты молчишь, жалкий толстый мужчина? Почему ты молчишь? Скажи, пожалуйста. Ты меня боишься? Скажи честно. Ты меня боишься, толстяк? Боишься? Мерзость.
7: А Фирюзе.
0: О, люкт махан.
2: Я всех кикнул. Кто, сука, это говорит?
0: Себя кикни, уебище. Ты вот копит ебаный, пошел вон, быдло.
2: Ты пидор читерский, бля, ёб твой рот.
0: Пошел вон, пиво пит ебаный, иди пиво хлыщи, быдло. Пошел вон.
2: Пидом не заболеть, ты мне налей
0: пиво. Иди дальше, мразь такая, жирная козлина, пошел вон.
8: Давай, я тут.
0: Пошел вон отсюда.
8: Давай пообщаемся.
0: Ты быдло.
8: Напиши мне в личку свои цифры.
0: Давай, напишу тебе, я тебе набью морду просто. Давай, ты лох. Ты лох, ты откуда?
2: Не-не, Виталь, слышишь?
0: Ты откуда,
2: Виталь,
0: скажи мне? Откуда ты такой
8: говноносный?
0: Ты откуда? Ты откуда, дядя? Мальчик, точнее.
8: Болклю тебя, сука, где бы ты ни был.
0: Ты откуда? Откуда?
8: Там, где тебя ебут, мряк дырявого.
0: Я? Я гей. Я гей. Я гей. Я Данилка Сахарный. Я гачи-хаппер. Я гачи-мен.
2: Виталь, нам надо новую. Виталь, нам надо новую, он нам не даст играть. Сейчас
0: ничего у нас не получится. Виталя твой козел вонючий, он пидорас.
2: Пидорас твой папа, сука.
0: Слышишь ты, заткни рот свой. Рот закрой. Рот закрой, говно. Ты не мужчина, пошел вон, женщина. Пошел вон, женщина, толстопуз вонючий. Падла толстопузая. Пошел вон, блять, хомяк ебаный. Иди нахуй, колобок ебаный, говно. Иди, блядь, сука, колобок иди, блядь, ебаный. Спу... Катись к ебаной матери.
2: Спущенки,
0: мразь! Иди, поешь, пидор, пошел вон, спущенки. Колобок ебаный. Козел, блядь.
9: Слава Гитлеру, основателю России.
0: Пошла вон, шлюха. Бестолочь, блядь. Фу, блядь, какие они быдлы все в этих танках, боже мой. Господи, блядь. Пошел вон, колобок ебаный.
10: Пацаны, купите жареного чеченца.
0: Пошел вон нахуй отсюда, даун, боже, блядь.
2: Выплюни гандон из своего восьмого этажа.
0: Заткни рот свой, дерьмо. Иди пиво попей и успокойся. Фу.
11: Слушай, сюда, дружище. Тот, кто тебя ебет, говорит, что у тебя
12: пусть
11: всего
12: 37
11: лет.
12: Это не было.
0: Слышишь, я с тобой даже не буду разговаривать. Ты говно. Ты говно. Все, пошел вон. Ты говно, а я Данила. Все.
2: Фаер!
0: Ты говно, а я Данила. Запомни, мудила. Я тебя уничтожу, потому что я гей. Я сказала, я не буду это терпеть. Это не мое. Я не терплю.
13: Мариночка, ты будешь резать трусню?
14: Да.
13: Что ты будешь работать?
0: Пошел нахуй, говно, сын дерьма, блядь. Здравствуйте.
15: Всем привет.
0: Пошла вон, шлюха. Уберите женщину из команды, я не буду играть с ней.
15: Охуел.
0: Я не хочу. Не хочу, чтобы какая-то женщина мешала нам.
15: 44, всем привет.
0: Ну пошел вон.
7: Заебал ты, пидор, заходить сюда.
0: Слышишь, убери женщину, будем играть нормально, как мужчины нормальные. Убери, пожалуйста, а. Танки игра для нас, для мужчин, а не для них. Вон, сидят только портят всю атмосферу, эти женщины жалкие. Пусть на кухне вон обслуживают мужа своего, они сидят в танках. Мне это противно. Фу. Убери, пожалуйста, ее отсюда. Удали, забань, чтобы я не видел ее. Больше у нас в гвардии. Дрянь. Я мужчина настоящий, а гей. А не какой-то жалкий пиздолиз. Как вы. Лучше в жопу дать, чем женщины. Женщины жениться. Нахуй ну надо, это неуважение постоянное, блин. Я сказал это давно, потому что я Данилка. Привет, мальчики.
12: Недавно в столице Дании мусульмане сжигали...
0: Вот, пожалуйста, заходят биомусор, блядь, вот в танки заходят сыны дерьма, блядь, то есть ёбаные отрыжки общества, блядь, суки, блядь. Заткни морду свою, быдло. Пошёл вон. Пошёл вон. Пошёл вон, алкаш, пивопит ёбаный. Пьянь.

0: подобное.
1: Так, ну, смотрите. У меня тоже все четко.
0: Да подожди ты, блядь, смотрите, это читерские, блядь, хуйня это. Это, короче, он сидит сейчас в инвизе и будет нам засирать бой. А нам надо распустить предсказатель.
2: Считается.
3: А так, как это возможно?
0: Это взлом, взломали игру.
3: Да он же слышит. Если так.
1: Окей.
0: Сейчас, подожди, мы обсудим секунду, плевать кое-что. Нажмите, пока готов.
2: Блин, как же хочется пососать писюн мужской, боже мой. Такой холеный, такой сочный, такой пушистый. Так взять его так вот обеими ручками, обхватить. Ой, такой он упругий, теплый. Ложишь его на губу, он так тает, как шоколадка. О боже мой, Данил Сахарок так хочет настоящего члена. О боже.
3: Пиздожу. Поехали.
2: Я Данил, я хочу член. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, как же он прекрасный, когда он большой. О, боже мой, какой он красивый. Так хочется его, Данильки, Сахарочку потрогать, боже.
0: Пока вроде тишина.
2: Да, тишина, сейчас будет тишина.
0: Так, смотрите, значит, сижу я здесь, бью вот туда вот, там...
2: Ты будешь сидеть на моем хуе, потому что я буду тебя ебать. Я Данил Сахарный мальчик, и я вас всех буду в попки ебать.
0: Да не дано тебе ебать.
2: Я Данил, я сахарный мальчик, да, я гей, и об этом все знаю. Я это не скрываю, что я голубой. Заткни свой рот и хуй с тобой. Ты жалкий мужчина и ёбаный дурак. Пошёл ты нахуй от меня, тупорылый мудак. Я Данил, я сахарный мальчик, я сладкий мужчина. Меня все хотят, такие красавцы. Я их хочу, и они меня хотят. И все на меня, на Данилку хуй дрочат.
0: Без него.
2: Пошел вон, уебище. Вы рота пидорасов, а я гей. И поэтому нам с вами не по пути. Пошли вон. Я вас ненавижу. Вы все жалкие пивопиты. Ваша жизнь — это ничто. Потому что вы жизни не видели. Вы всего лишь мужчины. Жалкие, жалкие мужчины, которые пьют пиво и играют. Пошел вон. Пошли вон. Не считается. Я люблю накачанных мужчин, у которых мускулы прям большие, кубики на теле. Кубики, мускулы, трипсипсы, бипсипсы. Так трогать их, они такие упругие. Ой, класс. Данилка такое любит.

0: Поговорил сразу из друзей и там.
1: Здравствуйте.
2: Где?
1: О боже, пенсионерка какая-то. Уберите, пожалуйста, женщину из команды. Я не хочу быть в этой команде, когда женщина. Фу, мерзость какая, боже. Я тебе сказал, убери, пожалуйста, женщину из команды. Я не буду с вами играть, пока в команде женщина.
3: Будешь?
1: Я не буду. Убери это неуважение к нам, к танкистам. Убери ту бестолочь отсюда. Что ты смеешься, дура? Что ты смеешься, дурочка? Стерва,
4: пошел
1: блядь.
4: Нахуй, пидорас.
1: Иди есть, готовь, иди своего мужчину обслуживай на кухню. Че ты сидишь тут? Позорище. Фу, какая мерзость. Дрянь, блядь.
5: Мальчик, мы доверили тебе эту шлюху. Нахуя она не нужна?
1: Фу, проститутка, блядь. Я Данил, сахарный мальчик. Я не хочу, чтобы у меня здесь в команде с вами, у нас в легионерах, вот это вот было. Это же... Как нужно не уважать нас, мужчин, чтобы играть с нами в одной команде? Женщина в танк? Заткни ебало ты, алкаш ебаный, пивопит, толстопузый, хуесос, пенсионер, иди на покой, пошел нахуй. Я
4: ты
1: Данил...
4: Чё, полупокер проколотый, блядь.
1: Слышишь ты, блядь, то, что я гей...
3: Его, что ли?
1: На, ёбище, хочешь, я тебе пердану сейчас? На тебе, говно.
3: Капитан!
1: Пошел вон! Капитан, здесь я!
4: Уёбище! Во, давай, соси, соси сам у себя, блядь, ебаный ублюдок.
2: Я тебя доучил, успокойся, видите, человек не выдавал.
1: Женщина, пожалуйста, уйди от нас, я этого не люблю. Уйди, пожалуйста, ради всего
4: завали,
1: святого.
4: Завали ебало.
1: Иди обслужи своего мужчину, зайника, ради. Уйди, пожалуйста, не надо, не позори нас, мужчин.
0: Добавься, я сейчас перестану.
1: Пошла вон. Я гей, я не пидор, я это еще раз повторяю, мразь. Заткни рот, пожалуйста. Заткни рот, пожалуйста. Просто сиди молча, понял? Дрянь. Я Данила, а мне плевать на все, что ты скажешь. Я здесь главный. Я люблю сосать хуй. Мне плевать. Чем хуй больше, тем он слаще. Слава Украине. Я украинец. Слава героям Украины. Я герой Украины. Я герой Украины, я служу в украинской армии, в ВСУ. Меня зовут Данила Сахарный Мальчик.
5: Посунь нахрен свой микрофон себе в жопу, блять. Заебал ты уже, пиздетки.
1: Пошел вон отсюда, что ты кричишь, ёбище пьяное, боже. Пошел вон.
5: Я ж дебил.
1: Да
5: это
1: мне
5: вообще, чем ты.
1: Да пошел ты вон нахуй, я, блядь, герой Украины, ты никто, ничтожество. Иди нахуй отсюда, мразь.
5: Ты герой ебаный.
1: Чего ты сказал? Ты откуда, уёбок? Я спецпідрозділення Олега Ляшка. Ти слухала такому уйоба? Півапіти, бидла, бидлани вонючі, блядь, фу, блядь. Собралися вони, блядь, уйобки, понапівали своє пиво ебане, блядь. Толстопузи ебучі, колобки, блядь. Так пошли вон нахуй,
0: блядь.
1: Мразь. А? Что ты мычишь там, блядь, ублюдок?
0: Иди нахуй.
1: Иди ты что? Нахуй, ты откуда, дрянь?
0: Чернигов.
1: Иди нахуй тогда. Пошел вон, черниговский, светлый, блядь, белонич, блядь.
0: Горжатый. Люди
6: могут в тело будут забираться и так хуярить.
1: Что ты сказал там, ты, толстопуз?
0: Кэп, распускай команду.
1: Не надо распускать. Если Кэп пидорас, а я это чувствую, он пидорас. Ну пошел он нахуй тогда.
6: Ну кто о чем, у кого чего болит?
1: Слушай, дружок, если ты хочешь сейчас намекнуть на то, что я пидорас, да, то я тебя огорчу. Я не пидорас, я гей. А пидорас да, это ты. Вижу, ты меня понял? Я гей, а ты пидорас, понял?
6: Да иди ты нахуй.
1: Да иди ты туда же, блядь. Урод. Я-то схожу. А вот ты нет. Потому что ты кто? Ты, женщина-люб. Пошел вон. Иди к своей женщине. Фу. Мерзость. Иди, иди нюхай пизду, пиздолиз. Фу, пизду лижешь. Фу. Пизду лизал, скажи честно. Скажи, лизал своей женщине пизду? Чесал бородку, дрянь. Дрянь толстопузая. Под пивко лизал. Лизал. Теперь на, понюхай мой пекиш. Ну что? Знакомый запах? Знакомый козел? Пошел вон.
6: Надо пересоздавать.
1: Если у тебя жена есть, вообще выйди, не позорься отсюда. Выйди из танка. Мерзость.
7: Батя.
0: Давай, блядь.
7: Батя, пересоздавай. Этот еблан не даст играть.
1: Как у тебя дела?
7: Запускай.
6: Надо
1: пересоздать. Комнату, ты мерзость.
7: Сука, еблан, сука.
1: Да пошел ты вон, Питера, нахуй. Блядь. Да пошел ты вон, таких слова, были, падла, блядь. Ебан, я блядь. Гей, я этим горжусь, нахуй. Геи вперед, восстанем из пекла. Геи вперед, геи вперед, геи вперед, геи вперед, восстанем из пекла. Ни шагу назад, ни шагу на месте. И только вперед, и только геи все вместе. Слава геям Украине, героям слава.
7: Еблан, сука, тупорылый, пошел нахуй, чмо.
1: Ты завидуешь мне, ты любишь женщин, а я люблю мужчин, и ты мне завидуешь. Пошел вон, скотина, быдло, пиво пит. Хуесос, холобок, толстопуз,
7: да.
1: Говно.
7: Это настолько быть опущенной мразью, чтобы заходить в укрепы и вот такой хуйней страдать? Ты в натуре, блядь?
1: Слушай, а давай так, ты откуда? Ты откуда, скажи мне? Ты был в магазине под названием ЦУМ? Я был. Меня мой мальчик туда водил. И он мне, знаешь, что купил там? Кожаную куртку за 118 тысяч. А тебе? Никто ничего не купил, пошел вон. Пивопиты ебаные. Мерзость. Фу. Мерзкие гады. Сволочи. Я Данила Сахарный Мальчик. Запомни, скоро мое имя будет на всех плакатах Украины и России.
8: А, не, это уж слишком тяжело будет. Это у кого? Это у кого? Комната открыта.
9: Что тут делать? Ау!
10: Боже мой, как здорово, боже.
11: Лизать женскую письмо – это величайшее блаженство.
8: На кого это, блядь?
11: Радуйте своих девок почаще.
1: Это я, Данила.
11: Всем спок.
1: Это я, Данила Сахарок. Привет всем, я сахар ел.
8: Ах ты, медоед, что ли?
12: Горчун 3.
8: А, Пластёна.
12: Было побед и поражений. С этим Дикер Максом мы фармили кредиты на первую... Черчун третий, да. Много на нем было.
1: Я Данил, мне похуй на нем. Привет, спасибо за поддержку. Если я теперь главный стример, Валера, все. Пошел он вон. Он не гей, поэтому здесь только гей. Я настраиваю опять на возвращение на Twitch. Я буду гей, и все, меня возьмут.
8: Отдельно.
13: Я корю в пачку и кидали.
14: Привет. Я тогда вообще не понимаю.
1: Мальчики, привет. Почему мы обсуждаем те вещи, которые мне не интересны? Ну, то есть вы сейчас что-то сказали, я зашел, и мне это было неинтересно. Я хотел бы узнать, почему. Почему?
14: Подожди, это тот же уёбок?
15: Походу, да.
1: Это Данила. Да, это Данила, сахарный мальчик, я.
14: А как ты долбоёб? Какой-то, блин. Ты долбоёб это делаешь, расскажи нам.
1: Данила. Что ты сказал?
16: Что за хрень?
14: Данила, долбоёб, как
1: ты... Слышишь, ты сам ты долбоёб, ты откуда будешь? Давай выскочим, я не знаю, блядь, потягаемся, не знаю, умом или силой. Я тебя просто попущу, унижу, и ты убежишь, будешь плакать.
13: Да ты же очком, это же видно,
14: Данила, бля, я в Москве живу.
1: Данила. Мот, я в Москве тоже живу. Слушай, ну, ты в ЦУМе хоть раз был в Москве?
14: Давай, Данила, я тебя просто ебал.
1: Ты в Москве был в ЦУМе, скажи, пожалуйста.
14: Слышишь, ты, блядь, чурбан нахуй.
1: Слышишь, я в Москве был в ЦУМе, мне куртку кожаную за 118 тысяч подарили, а тебе?
13: Чему тебе в очко ее засунули, походу?
1: Слышишь?
14: Подарили, видимо, потому что петушили.
1: Не петушили, а трахали. По любви, понял? Быдло.
15: Задний привод.
1: Быдло, блядь.
14: Да,
1: фу. Вы обычные типичные. Фу, блядь, колхозники, пошли вон.
15: И на еблу кончили потом еще.
1: Колхозники ебаные, пивопиты, блядь. Идите вы нахуй. Говно, блядь.
15: Да лучше пиво пить, чем...
1: Да, лучше пиво пить и быть толстопузами уродами. Вы страшные уроды. А мой мальчик, он занимается спортом, мы живем в Москве, он дарит подарки. А чем вы, ублюдки, радуете своих мальчиков или женщин? Ничем. Алкаши, пошли вон.
15: Мертвая нахуй.
1: Вот мне мой мальчик подарил куртку за 118 тысяч рублей. Я тебе еще раз повторяю, тебе что-то мальчик твой дарил за такое дорогущее, за 118 тысяч, ну? Женщина, или кто там, молчи, пожалуйста, я не с тобой разговариваю, ты мне неприятно, ты шлюха. Все. Я тебе сказал, молчи, морду свою закрыла и просто сиди, понятно? Иди обслуживай своего мужчину. Иди обслуживай своего мужчину, а не рот открывай в танках со мной, с Данилой, поняла? Поняла, я тебе сказал, сучка. Сволочь, фу. Я Данила, и мне плевать, я Данил сахарный мальчик, ты меня можешь найти возле ЦУМа, если есть проблемы, подойди. Подойди, скажи мне это в глаза, подойди. Вы все там крутые, там геи, там такие-сякие, подойди. Подойди, я возле ЦУМа. Давай. И что ты тогда скажешь, когда мы геи будем стоять и смотреть на вас? Вы забоитесь нас, потому что мы накачанные, спортивные и не пьющие. А вы толстые, вонючие пивопиты. Пошли вон. Я сказала, мразь. Ищу себе ухажера, чтобы не купил Владие. Мальчики, я свободен.
17: Поэтому тебе и дали. Я сама не уйду.
18: Ты ебал, что это такое, блядь? Цианида въебал, что ли? Я это делал...
1: О боже. Между тобой и мной снова дожди стеной. Ты говоришь, прощай, мы уходим, да. Будь со мной, уходи и постарайся понять. Любовь, красавчик. Это Данил, заткнись.
19: Ничего не буду, ее уже 10 тысяч раз скидывали. Мне надо ее играть.
1: Здравствуйте.
19: Найдешь?
1: Здравствуйте. А мальчики, добрый вечер. Почему они не приветствуете меня?
20: Я буду!
1: О боже, это что за дурак?
20: Я буду! За твоей ююшкой!
5: О-о-о!
1: Ой.
5: Бля, я думал он как... Да.
1: Здравствуйте.
21: Привет.
1: Иди нахуй. Есть желание, нет? Если не хочешь, и найду другого себе.
22: Чё, опять эта хуйня?
1: Ой, боже, убери вот эту дрянь отсюда. Убери женщину, тогда поедем. Нахуй, фу, блять, вам не противно, что ли? Не противно? Фу, как можно играть в танки с женщиной? Фу. Убери, пожалуйста, эту дрянь.
22: Я пересоберу опять.
1: Уберите эту дрянь отсюда, боже, и пошла вон. Какая дрянь же что-то с вами играет в этих танках, боже мой. Как вообще в танках можно с женщиной играть? Фу.
21: Ну, блядь, начинается вот это.
1: Я еще раз тебе сказал, ты долбоеб, если хочешь проблем, давай я тебе их устрою. Я крутой, да. Понимаешь, я гей. Я гей, я вообще мне плевать. У нас таких пол России. Мы красивые, мы покупаем куртки кожаные в ЦУМе.
23: Ты в первую очередь стоишь, да?
1: За 118 тысяч. Понял? Вот мне мой мальчик купил куртку за 118, а ты своей девушке купил такую куртку, скажи? Купил? А мне мой мальчик купил. Вот вам и пожалуйста, вот и плюс мальчиков.
22: Ты можешь похвастаться курткой, а я могу похвастаться тачкой, блядь.
1: Ебал, какая? А какая у тебя тачка? Какая?
22: Тебя ебет, какая у меня тачка?
1: Ну тогда знаешь, что я тебе скажу? Ты дрянь. У тебя нет тачки, потому что ты плохо сосешь. Чтобы у девочки была красивая машина, она должна хорошо уметь писюн сосать. Понятно? Вот я-то знаю, каково это сосать. Потому что я люблю сосать, я мальчик. То есть, ну, я Данил Сахарный. Мне плевать на твою привору, честно, плевать. Мне пофиг там на твою Калину Спорт или Весту Кросс. А мне даже плевать на твою новую Ниву. Честно скажу, мне плевать. Потому что у меня Део Матис. Пошла вон.

0: образец.
1: Мальчики, привет.
2: Образец у тебя же?
1: У меня образец 54-й.
3: Я тебя прекрасно понимаю, друг, но убавь, пожалуйста, чувствительность микрофона. Очень неплохо.
1: Я тебе не друг, меня зовут Данил Сахарный. Если у тебя есть какие-то там претензии ко мне, как типа к гею, ну то есть я понимаю. Я понимаю, ты сейчас так себя ведешь, потому что слышал, что я гей. Я это понимаю,
2: что
1: но
2: происходит?
1: К чему это? Почему ты себя так ведешь? Будь нормальным человеком, уважай нас, геев.
3: Найди себе пару, и я тебя не понимаю.
1: Виолочка, спасибо, солнышко. Я здесь главный сейчас.
4: Не разговаривай с ним, просто кинь в мод, забей.
2: С кем, блядь?
4: Это саундпад.
1: Саундпад твоя мама, бестолочь. Пошел вон.
3: Понятно, все. Иди, занимайся.
1: Пошел вон, я тебе сказал. Иди вон, мразь.
3: Ну ты смелый гей.
1: Я, хочешь, мы с тобой можем выскочить?
3: Куда выскочить?
1: Ну а ты откуда? Ты откуда будешь?
2: Я не вижу.
4: Я тоже не вижу. У меня
1: ну и все, я тебя понял, ты меня боишься. Пошел вон. Я себе сейчас буду брать, мне мой мальчик поможет взять в кредит Рено Логан. То есть, ну я
2: это
1: уже довольно успешный мальчик.
2: Кто это,
4: блядь? Который в очереди.
3: Тебя не осуждают.
1: У меня Рено Логан скоро будет новый, и что? Ну то есть, ты завидуешь или просто тебе плевать?
3: А мне вообще похуй.
1: Пода пошел вон, если тебе похуй.
2: Грешник, подожди ты 5 минут, объясни мне, пожалуйста, кто это, блядь, говорит?
1: Я, Данила Сахарный.
3: Данил, да.
1: Я буду брать себе Рено Логан в кредит и буду ездить по Москве на тусы.
5: Че, какая техника нужна, ребят?
1: Никакая не нужна, пошел вон отсюда, уебище.
2: Я не вижу, кто говорит, чтобы удалять.
5: Денис, блядь. Денис, тихо. Тихо, пожалуйста.
6: Подожди, это не то, что вот ты всех знаешь, кто у тебя вот сейчас в роли.
5: Это тот говорит, о чем я тебе говорил. Заходит, его не видно в списке. Не хотите, я помогу?
2: Как это вообще работает, блядь?
6: А закрой, закрой, закрой.
1: Я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь.
5: С Алинкой.
1: Еду куда-нибудь, потому что я Данилка Сахарный. Я сладкий, я таю во рту. Положи меня на губку, и я растаю. Моя сладость будет в тебе навсегда.
5: Кто это базарит?
1: Я Данил, я сахар, и не нужна мне пизда. Я люблю хуй в своей жопе.
5: Ну это просто Денчук.
1: Я люблю хуй в своей жопе. Большой хуй в своей жопе. Потому что
5: я гей.
1: Я
5: скажу одно, вайфой пидорас.
6: Если ты поедешь, это будет печалька.
1: Сахарок. Почему ты не поедешь, гамно?
5: Ладно, всем пока, Денис. Бай-бай, пидор.
3: Это взломанная комната у нас. Комната взломанная.
1: Взломанная твоя жопа.
3: Давай, взломанная. Давай.
1: Я взломал твою жопу, дурак. Пошел вон.
3: Это все, нас взломали. Ребята.
1: Я взломал твое очко, дурень.
7: Ахуша,
1: да.
7: Мягкий знак отведать моего сахара.
1: Хочу, бабобус, хочу. Я хочу его.
6: Слушай, да они все разбежались, слушай.
1: Но.
6: А как ты так делаешь? Расскажи мне, пожалуйста.
1: Я тебе так скажу. Меня зовут Данил. Я имею псевдоним
6: привет,
1: Сахарный мальчик. Я из Москвы.
6: Нет, это, слушай, мне интересно, это, ну, я не хочу твоих секретов знать, если не раскрывай. Я просто скажу, у меня может такая возможность быть так же сделать?
1: Ну, тебе нужно стать геем для начала. Ты, я так понимаю, не гей, и, судя по голосу, у тебя жена есть.
6: Есть жена.
1: Я сочувствую.
6: Я пробовал пару раз.
1: Что пробовал?
6: Говоришь, если снять об этом говоришь.
1: Ну я об этом никому не скажу, ты можешь доверять мне как другу, ведь я гей.
6: Ага, замечательно. Вот так. И ты теперь мне можешь доверять?
1: Я тебе полностью доверяю.
6: Окей, ну скажи, у меня может такая возможность быть, вот, стать таким, как ты, невидимым?
1: Конечно.
6: Невидимым.
1: Конечно.
6: А что мне нужно для этого сделать?
1: Ну вот смотри, вот нас таких много.
6: Подожди, да. Извини. То, что я тебя перебиваю. Мне не нужно конкретики. То есть не надо мне говорить, куда нажать, как что. Ты мне скажи в общем, то есть.
1: Конечно.
6: Если у меня в принципе такая возможность.
1: И, конечно, то, есть такая возможность. Вот, конечно, у каждого есть возможность на то, чтобы дать волю своим эмоциям. Я тоже раньше был как ты, жалкий мужчина, у которого была жена, дети. Ага. То есть обычный жил простой и банальной жизнью, ага. Неинтересной и скучной. Потом я стал геем, и меня теперь никто не видит, потому что я скрываюсь. От всех, чтобы никто не... Нас много, можешь идти по улице, заметить много нас.
6: Но ты для этого слишком активный и агрессивный, как бы, потому что...
0: As we can.
6: Потому что такие люди, да, и не бывают такими агрессивными.
1: Ну, я гей, я просто очень активный, да.
6: Очень активный гей.
1: Mm-hmm. Да, очень активный. Ага. Активный.
6: Очень активный. А почему ты... Почему ты геешь именно в танках, а не в других?
1: Ну потому что в танках здесь все геи почти, пидоры.
6: О май гад. Все-таки, подожди, а как вот все говорят, пидорас, да? Ну это
1: да.
6: Же грубо. Так,
1: конечно, ты, да, это очень грубо, я не пидор, я гей.
6: Подожди, а чем отличается это? Я еще новенький?
1: Ну я тебе, хочешь, я тебе трахну и покажу разницу?
6: Не-не-не, ты подожди, у меня здесь парень.
1: Так у тебя жена есть.
6: Ну, есть жена, но я скрываюсь. Я же тебе сказал, что я скрываюсь.
1: Угу. Ты долбоёб, значит, да?
6: А, вот, и вот смотри, почему ты меня долбоёбом назвал? Как ты можешь со своего
1: сослуживания
6: называть таким, а?
1: Ну потому что мне кажется, что ты меня обманываешь, потому что думаешь, что раз я гей, значит я дурак. Я понимаю твой намек, козел.
0: Я понюхаю жопу.
1: А ты откуда? Ты был в ЦУМе или нет? В ЦУМе был хоть раз магазин такой?
6: Не-не, слушай, я из-за границы.
1: А, из Америки.
8: Привет, как дела? Я пиздец, я прорама, я
1: голосовщики. Можешь сказать никнейм вот этого долбоеба, который это включает?
6: Чувак, я тебе сейчас скажу, я из-за границы, где уважаю всех геев.
1: Ну да, я тоже из-за границы, но я из Украины.
6: Нет, я не из Украины, а с другой стороны, я из Финляндии.
1: А, Финляндия. Там геи все, да,
6: знают. Ну, кто-то этот как бы приветствует, ну, то есть полностью вот так это одобряет и защищает вот так. Но дело не в этом. Я не имею ничего против этого. Я тебе просто скажу, что ты человек, который просто очень скучает. Найди свою... Я знаю, что ты не гей. Ты хороший человек.
1: Я гей.
6: Ты просто сидишь, троллишь вот этих всех.
1: Нет,
6: пацанов.
1: Я гей, я самый натуральный гей.
6: Пись ты не активируешь, и ты прекрасно это понимаешь. Если бы ты был геем...
1: Я гей.
6: Я тебе скажу, что гею...
0: Я хочу пиццы, мне плевать на все, что ты скажешь. Дальше я знаю только одно. Я хочу пиццу, и мне плевать на все остальное.
6: Ой, красава. Вот я тоже хочу пиццу, но я сейчас на даче, блядь, и мне не заказать ее, понимаешь?
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот меня зовут Данила Сахарный Мальчик. Если бы мы с тобой встретились, ты подарил бы мне куртку кожаную?
6: Так, ну давай, ну ты меня совсем за маленького держишь, да, наверное.
1: Не, а кожаная куртка, ну за 118 000 ты мне мог бы позволить купить?
6: Да нет,
9: ты дружище. Пидорас, блядь!
6: А, это второй такой же. Ребят, расскажите, как вы это делаете, дайте мне тоже...
1: А скажи, пожалуйста, никнейм вот его, кто это делает.
6: Я не знаю, я не вижу, у меня...
9: Уёбище нахуй!
1: Скажи, пожалуйста.
6: Скажите мне, пожалуйста, кто это делает, ну, как мне с таким стать, как вы, в смысле, чтоб невидимым?
1: А зачем тебе это нужно?
6: У меня есть куча ребят, которым бы я хотел бы пообщаться, вот так вот, как вы, ребят.
1: Это очень правильно, потому что по-другому они не понимают, эти танкисты.
6: Да, вот,
9: я с такими долбоёбами в стране живу.
6: Вы прям в точку попали. И мне вот это вот.
1: Мы геи, мы всегда попадаем в нужную точку.
6: Ну не важно, я могу стать геем, если надо будет.
1: Вот этого. Это уже правильные мысли настоящего мужчины.
6: Да, ну есть какие-то парики.
9: Да хуя ложил на твое мнение, долбоёб, блять.
6: А это неправильный гей у нас говорит.
1: Это да? Вообще-то давай ужасный по... какой-то гей. Фу.
6: А его отругают за это.
1: Да, давай. Фу на тебя, говно.
9: Я птичком отстохну.
6: Пошел отсюда, противный.
1: Противный, фу. Гадость какая, мерзость.
6: Я, ну слушайте, ребят, поможете хотя бы намеком небольшим?
1: Да, можем.
9: Но, блядь.
1: Приезжай в Украину. Здесь все но такие.
6: Никак, либо я сейчас выйду и у нас наша связь закончится.
1: Связи не будет, только половая.
10: Скажите. Да.
1: Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте.
10: Здорово.
1: Это я, Данила, сахарный мальчик. Как у вас дела?
3: Выкинь его
11: нахуй. Ясно. Да, он его не выкинет. Этот баран зашел просто и вышел.
1: Я
11: и
1: не баран, я Данилка. Данилка рот, закройся, Сахарок. Данил. Слышишь, откуда ты? Давай выскочим. Морду тебе набью. Закройся. Унижу что? Тебя, обоссу. Хочешь? Пожалуйста.
11: Конечно, хочу.
1: Ты лох. Ты откуда?
3: Кристал, выруби эту хрень.
1: Откуда ты? Скажи, да пожалуйста. Это не я. Вот скажи, откуда ты, говно?
11: Я же тебе говорю, с Москвы.
1: Я понял. Я тоже из Москвы. У меня кожаная куртка из Цума. У тебя такая есть?
3: Да вырубите пидораса, блядь.
1: Пошел.
11: Когда я говорю, это зашел просто алкаш. Алкаш малолетний зашел. И вышел одновременно с командой. Это баг такой сейчас есть. Он зашел.
1: В общем, мне плевать на все, что ты сейчас скажешь. Все твои дальнейшие слова не имеют ничего общего между мной и тобой. Иди нахуй от меня. Я гей, это для меня как закон. Любить мальчиков я буду до конца своей жизни.
11: Мальчик.
1: Понял?
10: Я хочу остаться с ней.
1: Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широко на Україні миле, щоб було видно, було чути і криве ревуче. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Короче, короче, ребят, давайте я перезвоню.
1: Пошел вон.
10: Сейчас стрим.
12: Моя чувака. Все, удачи.
10: Индейцы не надо. Индейцы не надо, дружище. Надо что-то более оптимальное.
1: Господи, как же хочется иногда писюн пососать, блять, но писюна рядом нет, ты приходится засунуть палец в жопу, потом палец в рот и кончить.
10: Воронеж,
1: что?
10: Укрепная техника. Укрепную технику.
1: У меня нету укрепной, у меня все нормальные.
10: Перетащи. Я тебя понял.
13: Ну, Даня, ну давай не при этих, а? Да.
10: Привет.
1: Пошел вон, уебищ. Да. Дрянь. Чтоб ты всрався.
10: Угу.
1: Мерзость.
10: Здравствуйте.
1: Пошел вон.
10: Здорово, здорово.
14: Че, совет от тройка пойдет?

0: Як мені казав мій батько, ти коли, донька, їбешся, тоді ти сраку свою підстав так, щоб гузло не порвалося. Бо якось мого батько був так, що його вибили, у нього жопа пірвалася, блядь, і воно, сука, так воняло потім, блядь, що пездарики було, ой, бля. Та мені піху, блядь. Потім я пішов в українську армію, блядь.
1: Даня, да.
0: Пішов вон, противний. Пішов вон від мене. Пішов отсюда. Дрянь, фу.
1: І дрянь ебана. Ебана завалили.
2: В прошлом бою.
3: А мы в прошлом бою, товарищ, мы в прошлом бою.
0: Я Данила Сахарок. Я Данила Сахарный мальчик. Привет, мальчики. Здравствуйте. Это Данила, Данила Сахарный.
4: Комнату закрой.
2: Я не знаю, что это.
0: Я Данила Сахарный. Я Сахарок Тростниковый, Данька.
3: Подожди, смотри, никто не разговаривает. Где это? Кто?
0: Я здесь, я третий. Данила Сахарный мальчик.
5: Это надо тебе.
3: Это что за хуйня, пацаны?
5: Уёбок зашёл, как ты его не, ты
2: это
5: его не видишь.
2: Я.
0: Это я, лопыздрик.
2: Это не я.
5: Я тебя сейчас поебить хуй создать. Мне, блядь, век будешь аккаунт создавать, хуй сосим.
0: Слушай, стой, давай не будем вот так вот вести себя, во-первых. Во-первых, ты давай не кричи на меня, Данила. Я очень могу обидеться на тебя. Ты давай не нужно вот этого делать. Безобразие.
5: Я говорю, я тебя поебить сейчас вычислю, блядь,
0: не
5: твой
0: надо.
5: Провайдер.
0: Не надо, зачем ты себя так ведешь? Если дойдёт. Тебе не нравятся геи, так и скажи, я уйду. Зачем вся эта агрессия, мразь?
3: Бля, почему кто это? Никого нету в комнате.
5: Хуй ты больше зайдешь сюда.
0: Зачем нужна эта агрессия? Я ненавижу преступность. Я ненавижу этого. Давай будем адекватными.
5: Хуй Пугубар любишь нахуй?
2: Блин, это не он, это не он.
0: Если ты не любишь нас, геев, то это твои проблемы, падла, мразь.
4: Пидор.
0: Пидорас, это ты, я гей, мразь! Это ты, пидорас, мразь! Я гей! Запомни раз и навсегда, пидорас, это вы, мужчины-пидорасы, которые любят женщин, блядь, пивопитые проклятые, уёбки, быдланы ебаны, мрази, блядь! Я гей, запомни, ЛГБТ, геи, самые лучшие и чистые мужчины на планете, пошли вон, пивопитые! Сказал, колобки жирные, сказал, мрази!
4: Иди нахуй отсюда, ты вышел.
0: Пошел вон!
3: Это как
0: пидорасы!
3: Или чего? Нет,
0: уебище! Заткни морду, пивопит!
2: Комнату надо пересоздавать.
0: Ты никто, ты всего лишь мужчина.
3: И комната закрыта, блядь, никого нет.
0: Сейчас закрою тебя еще помимо комнаты, я закрою тебе твой ебальник, уебище!
2: Понятно, это просто отпущенный по жизни человек.
1: Я а он такой скол, он скольный такой, блядь, когда он стоит. Один, блядь, пляжка отдрищет, блядь.
0: Слушай, ты, идиот. Слушай,
1: заткнись, блядь, опущенный петушок, блядь.
0: Ты хочешь навести суету? Или что? Данил не любит суетиться.
3: Пацаны, хочешь играть, я перезагружаю комнату, потому что тут...
0: Я не давай, хочу. Я не хочу суеты в комнате.
1: Давай.
0: Не хочу.
1: Пошел, пошел на нахвали, блядь, и все. Обиженка, блядь, по жизни.
0: Короче, любитель женщин. Что может быть хуже любителя женщин? Боже.
1: Ты обижен. Все.
0: Я тебя знаю.
6: Молодец. А как тебя зовут?
0: Меня Данила Сахарный. Сахарный мальчик. Красиво.
2: Его зовут пидорас опущенный.
0: Я понял, вот одни оскорбления для нас, да. Ясно, я понял. То есть вы, быдло, не умеете общаться с людьми, да? Вот если я гей, значит нужно оскорблять, ты уебище. Мразь.
6: Молодец, молодец, мальчик.
0: У меня Renault Logan, у тебя какая машина? Давай начнем с этого.
6: Все, ладно, давай, до свидания.
0: Пошел вон, козел.
6: Ну, было.
0: У меня есть мальчик, у меня есть ухажер. Он мне купил Renault Logan. Тебе женщина хоть раз купила такую машину, нет? Пошел вон. Иди пятки облизывай, сволочь.
6: Так это что? Что ты пришел хвастаться?
0: Я не хвастаюсь, просто и доказываю, что геи ничем не хуже, чем не геи. Даже лучше иногда, понимаешь? Хуёбище.
4: Пидор, заднеприводный, блядь, сюда, сюда.
0: Заднеприводный? Это твоя копейка, уёбище. Другой машины у тебя быть не может, ты лох. А у меня есть, у меня Рено Логан. Понял? Понял меня, бестолочь? Я Данила. Данила сладкий, Данила сахарный, Данила зефирный. А ты никто, ты всего лишь мужчина обычный, Серёженька. Обычный Серёжа, колхозник.

0: boss thing.
1: Здравствуйте, я пидор. Про Путина осуждают, даже Данил, который гей, даже он осуждает такие слова. Нельзя, нет. Данил это осуждает.

0: Дорога.
1: Конечно, в разы.
2: Стоп, новая Шкода, Т-56 это?
3: Да, бам. Это новая Шкода, Т-56, да, новая, прикинь, блядь. Новая Шкода, долбоёб, блядь. Да, Шкода Рапид, блядь. Пошёл вон, уёбок.
1: Вот это вот что за парень? Вот он не светится, его здесь как бы и не видно.
4: Угу.
1: Как уже... они это делают? Как они это делают?
2: Вот эти уёбки. Ну смотри, чел был присоединился к отряду, нажал микрофон и сразу же вышел. Его забагало, покуда он микрофон не отжал. Вот видишь, кукуруза, никнейм у чела.
3: Да, кукуруза, блядь, угу. Подсолнух.
1: Но его и при этом не видно было, понял вообще?
2: Ну так естественно, потому что он вышел как бы с отряда. Но он в это время зажал кнопку, и он остался в этом голосовом чате. Поэтому его было слышно.
1: А, он зашел, вышел и нажал голосовой?
2: Да.
1: Зашел, нажал
2: бля, голосовой, сразу вышел. Держи, бля, а чё ты меня не берешь? А, стоп, это в рандоме.
1: Подожди, чё,
3: блядь. Я тебе сейчас набью ебальничек, понял?
5: Да, ладно.
6: Возьмите меня.
1: Ребят, слева и стоит, адекватно.
2: Возьмите меня!
5: Возьмите меня, мальчик! Пошёл нахуй, пидор, блядь! Я люблю сосать хуй! Я хочу пососать хуй!
3: О боже, блядь!
1: Я его тоже в чёрный список
2: добавил. Да возьмите на перше, 1300, ну возьмите!
5: Да, хочу
3: взять! Одни пидорасы, блядь!
5: Чтобы меня кто-то на Ренолога не покатал!
3: Да конечно, лугу закатай, лугу закатай свою. Привет, мальчики, хочу Рено Логан купить, посоветуйте, ну, может что-то другое можно позволить себе за эти деньги, получше, покомфортнее.
7: КСКС?
3: Нет, я просто не понимаю.
5: Замоли, я пидор. Логирай.
3: О боже, вот это дерьмо ходит за мной. Да. Замоли, блядь. Сейчас его забанят. Сейчас его забанят в мусор, блядь. Мешает Даниле, блядь, получить рекомендацию. По поводу машины. Первой моей. Я так хочу Рено Логан, боже. Как же она мне нравится. Она такая красивая, твердая. Да.
8: Бля.
1: Зачем ты другой клон принял?
8: Да, все, я теперь в другом клоне.
1: А зачем ты это принял? Все хорошо, все?
8: Нет, там просто нормальные игроки, не то что у тебя.
1: Здорово, пацаны. Здорово. А ты в клан не хочешь, Валер?
6: Хочу.
1: Я серьезно.
6: Все возьмете.
1: Клан, стопишь, я тебя возьму на тройки?
6: Давай, бери, конечно.
3: А нахуй ты не хочешь сходить, Валера? Не?
6: Нет, хочу взять клан.
3: Ну тогда иди нахуй. Я тебе все равно посылаю. Иди нахуй. Пошел вон.
6: А, это кто? Не ведет меня.
1: Кто это говорит, блядь? Тебя возьмет, а кто это говорит? Кто это говорит, Валер?
3: Это я, Данилка Сахарный. Третий в команде.
6: Опа, друзья у меня появились.
1: Ой, Данил, иди нахуй отсюда, блядь.
3: Ты чё, охуел, что ли?
5: Пошел нахуй.
6: У меня друзья появились.
1: Все, я их кикнул, блядь.

0: Братухи,
1: просто выйди отсюда.
2: Иди нахуй отсюда, блядь. Сейчас добавься этих ублюдков.
1: Дай сейчас, выйди нахуй оттуда.
2: Чёрный список. Вот это один цифр кивцы.
3: Цифры, да. Сейчас я его тоже забаню, мне не нравится. Уебищ.
1: Цифры номера.

0: Ой, бля. Ой, долбоёбы, блядь, я в шоке просто, блядь, эти пидорасы тут устроили, блядь. Просто, блядь, трансляцию у меня, блядь. Ой, боже, блядь, какая хуйня, блядь. Как будто здесь, блядь, какие-то полоумные, блядь, дебилы, блядь, под пидоров косят уже 2 часа, блядь, под пидораса, блядь. Ой, боже, блядь. Господи, блядь, какой ужас, боже. Я хуею, блядь. Ужасно, блядь.
1: Дай, дашь ему пососать.
2: Ну, так грубо, конечно.
3: Короче, если хочешь, можешь ему
2: так. Что там нужно будет, прожито пойдет.
4: Привет, мальчики, возьмите меня в команду.
3: Ёпта, блядь, чё, ты переснял-то что? Здравая.
2: Никсон, у тебя фонит вообще прям ужасно.
0: Ебальничек, пожалуйста, закрой, мразь.
3: Блядь, сука.
0: Всем привет, ребята, привет. Это Данил. Данил Кашин.
5: Кто, блядь, вообще нахуй?
2: Сегодня что, вообще все пьяные, что ли? Что такое?
0: Сволочь. Это Данил Кашин пришел, Данька.
6: Слушай, ревелекс.
0: Данил Какашин. Сахарок, сахарный мальчик. Алло.
6: Курим полбу не дало.
0: Пошел вон.
5: Нахуй, пошел нахуй.
0: Давай я тебе сейчас пизды дам, гнида пьяный.
7: Блять, хаянина.
8: Ебать, ебать.
7: Украина
8: всех кого-то!

0: что нужно.
1: Ребята, Проджетто есть. Проджетто для бабурашки.
2: Пеп, у нас всего лишь один тяж, если что.
3: Танкисты пидоросы, танкисты долбоебы, танкисты хуесосы, конченые танкисты сосать. Я буду вас ебать, вы будете сосать, я буду на вас сать. Танкисты пидоросы, танкисты долбоебы, танкисты хуесосы, конченые танкисты сосать. Я буду на вас сать, я буду вас ебать, вы будете сосать, танкисты пидорасы.
4: Блять, что за херня была? Пиздец, это что за пиздец, дедушка, блять?
5: Это что такое было?
1: Это лаба свакрас на опять зашла.
6: Это отбитый дед, ебать, его обидели в танках, наверное, он, блядь, кто не знает.
5: Т-44, ребят.
7: О боже, мальчики.
6: Говорит, любит хуй сосать.
7: Мальчики, возьмите меня в команду.
6: Алло, я срать хочу, что делать? Пиздец.
3: Это уже какой-то Владимир Залупенский був. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я въебал школьного лоха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я въебал школьного лоха. Школьники сосать. Школьники сосать. Большой мой хуй, школьники сосать, школьники сосать, школьники сосать, школьники сосать писюн, школьники сосать писюн, школьники сосать, сосать писюн, школьники, школьники долбоёбы и хуесосы. Школьники сосать, писюн.

0: школьники долбоёбы. И скоро кончится лето, скоро настанет опять учёба. И школьники долбоёбы снова в школу пойдут. И меньше долбоёбов будет в интернетах. Будут они на уроках сидеть, и будут они за партой смотреть, как учитель на доске что-то пишет для них. Но все равно школьники долбоёбы, школьники долбоёбы, школьники долбоёбы, долбоёбы. Скоро будут в школу ходить, скоро кончится лето и кончится отдых, и школьники снова в школу идут. Они за партой будут сидеть и тихо смотреть, как учитель им пишет на доске что-то. Пишет, что школьники долбоёбы, школьники долбоёбы, тупые они долбоёбы. Школьники, школьники долбоёбы, долбоёбы. Школьники, долбоёбы.
1: Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты пидрет, отсоси писюну сигарету.
2: Знаешь, какое мое первое слово было, когда я родился? Я хочу пиццы.
3: Пока мы летим, пока мы здесь вдвоем, пока нас никто не видит и не слышит, хочу сказать, что я пенис, у меня маска, мне 15 лет, я всех обманываю. Вообще я лох. Вот и все. Мне сказать больше нечего. Всем до свидания. Всем пока.
4: Три женщины осталось и один мужчина.
1: А кто, извиняюсь, ну, стесняюсь спросить, кто здесь мужчина?
4: Ну, явно не ты.
5: Зима, холода, я обосрался, это да. Что же делать со мной, когда в жопе переной? Ту-ду-ту-ту, ту-ду-ту-ту, кукла Маша, кукла Мат...
6: Як мені хочеться жопу понюхать, но в мене немає її, бо я диракол.
1: Заткнись.
6: О, привет, дружочек, ты для меня ищешь? Боже, ты такой крутой, а я молодой.
1: Заткнись.
7: 7,5 тысяч, это получается, если пицца по 900 рублей самая крутая, это 7 пицц, у меня одна пицца на одни сутки, 9 дней могу жить. 9 дней буду питаться пиццей. А прикинь, ты мне дашь 30 тысяч с этого доната. Я могу 30 дней просто жить, спокойно пиццу есть. Я пиццамен. Я пиццамен. Я просто буду ее есть каждый день.
4: Хочешь прикол? Смотри, сейчас пацанов убьет всех и даже моего... Бля, братан, ты хотел жить, а я тебя убил. Какой ужас, мой друг умер. Братишка, это ты? А где ты есть? Я вижу твою часть, и мне так грустно от того, что ты кусочек всего лишь. О боже, ты умер как боец.
1: Заткнись,
8: а. На сайте ipizza.ru.
4: Ох, iPizza?
1: Да, да.
9: Империя пицца, слушаем. Здравствуйте.
4: Я хочу безумно кусочек пиццы.
10: Алиса, как меня зовут?
11: Сдается мне, вас зовут Жмышенко.
12: Куплю мясо медведя. Дорого. Куплю
4: купить
12: мясо
4: себе мази...
1: Дорого. Тихо, педа. Куплю мясо... Ему можно простить, у нас Академа Ротка.
4: А, ну тогда вопросов нет. Я знаю, там такие они с приветом, мальчики.
1: Пена, да.
4: Я сам оттуда.
1: Я знаю.
4: Ты меня понимаешь?
1: Конечно. Ты же с Академа Ротка.
4: Я оттуда.
1: Пожалуйста, вопросов нет. Ты просто пустота. Эффект. Ты эффект.
4: Я понял. Вот так вот, значит, и прожил.
13: Я твой фанат. Сухась, я твой фанат.
1: Прикинь, он твой фанат.
4: Передать. Ты что, мои блоги читаешь?
14: Моей маме.
4: Это мой
14: можешь,
4: фанат?
14: Да, можешь передать.
1: Да, Сухась, привет. Прикинь.
4: Ты что, блоги мои читал, братишка? Я же еще их не написал.
15: Рубрика «Анекдот на стриме».
4: Давай.
15: Слушай.
12: Как-то раз у сироты сломался компьютер, точка, точка, точка, он вызвал компьютерного мастера. Приходит он и говорит, точка, хм. Мне кажется, что у вас мать сдохла.
4: Саня. Саша. Саня.
1: Я сам проходил тренировку.
14: Ронов, у меня там не хуя, но у меня там все открыто.
4: Дурак.
1: Кто это?
15: Кто сейчас?
1: Чего? Кого тебе чет передают там? Привет и чешо.
16: Отстань, пожалуйста, не приставай ко мне больше. Я хочу сосать. Он у тебя такой красивый.
4: Ля, сука, за что, дурак? Я тебя не хотел. Ты меня хотел, а я тебя нет. На тебе, дурачок. Побесяной.
6: Аве Мария, Санта Лючия.

0: А, плагин надо стартануть, сейчас я экран IP не видели.
1: Я нюхал жопу, писюн и яйцо.
0: Да заткнись ты, а!
2: Там с нами что ли полетит?
0: Да нет, блядь, не полетит. Спасибо, Анус, свой анонимус.
1: Ха, дурак.
0: Да не лезь ты, а. Пегис, пожалуйста, покинь самолет, покинь самолет, покинул самолет, я тебе сказал.
3: Ну пожалуйста, я под штурвалом. Ну дедушка, ну пожалуйста.
0: А где ты на?
1: Одежду купить надо, у кого? Вот этой тете? Так она умерла насмерть.
3: Ну на тебе, дурочка, попробуй понюхать, на.
4: Ай, дурак что ли?
3: У меня, по-моему, жопа порвалась.
0: Ой. Ты что, дурак, ты что сделал?
4: Отдай маску, я тебе...

0: я хочу пиццы.
1: Покажи жопу.
2: Не хочу.
1: Покажи.
2: Да не буду.
1: Ну покажи.
2: Отстань.
1: Ой, лови, дебил.
3: Осторожно, чужой!
4: Я хочу пиццы. Я безумно хочу пиццы. Я хочу Биг Мак. Я хочу безумно Биг Мак. Макинс.
5: Какой наггетс?
6: Так, что-то я тоже не услышал. Какой это?
4: Биг Макинс.
7: У меня тоже никнейм. Это, походу, знаешь...
6: Да, Сань, что там?
7: Это локальная дискция, наверное.
6: Чё, Сань?
7: Локальная дискция.
6: Кого?
7: Да замкни этого дурака.
6: Да,
7: локальная дискция, пользователи.
6: Локальный, да?
7: Локальная дискция, пользователи.
6: Пользователи, да.
7: Какой у тебя там пользователь?
6: Как... Заткнись, блин. А, ты, пенис. Ой, Валера.
4: I wanna run.
6: Сука.
8: Орлики, ну ладно.
4: Кто-то сказал пицца?
8: Давай.
4: Я хочу кочки.
6: Чего?
4: Сосочки.
6: А.
4: Дурак ты, да? Я иллюминат.
9: Алло?
4: I want pizza. Я хочу пиццы.
9: Это Андрюх. Теперь сдавай комнату, походу.
4: Я хочу пиццы.
9: Андрюх, теперь сдавай комнату. Это шо? Эту комнату пересадай, пожалуйста.
10: Я закрыта комната.
4: Я хочу пиццы.
9: Я
4: хочу пиццы. Я хочу пиццы. Я съел деда. Я хочу ее есть. Я хочу пиццы. Я безумно хочу.
7: О, ключ.
4: Я безумно ее хочу.
11: Ну, она у меня вроде установлена.
4: Я съел деда. Я хочу пиццу.
12: Не надо, не нажимай на ножку. Воняет!
4: Я хочу пиццы. Есть у кого кусочек пиццы? А? Я хочу сейчас пиццы. Никуда не пойду. Я хочу здесь и сейчас пиццы. Есть? Я хочу пиццы и все.

0: Утро, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Светлана. Алло.
0: Здравствуйте.
1: Да, что там у нас сегодня? Все нормально, что-то у меня интернет тут барахлит.
0: Что за компания еще раз? Какую компанию вы выбираете?
1: Ну, у меня ваша Клаус, Кларус, вот это вот. Клару, Кла, Клаус, Клару, Клау, Клаус, ваша. Санта-Клауса, ёпта. Ну, интернет у меня. Да.
0: Что?
1: Интернет, я говорю, у меня плохо работает. Проверьте, что там на линии у меня. Может, не
0: А
1: уплата или
0: что
1: что? Да.
0: за компания?
1: Ну, ваша компания у меня, Кларус.
0: Это я понял. Как вы что за компания?
1: Я не компания, я обычный нормальный человек. Я гражданский обычно. Я воин. Я мужчина. Самец.
0: Гражданский мужчина, я понял.
1: Ну,
0: А
1: что?
0: с нами заключен как, ну, вы как физическое лицо?
1: Ну, конечно, физическое лицо.
0: Какой-то адрес тогда или что-то?
1: Конечно, сейчас я вам все расскажу. Сейчас, Светлана, сейчас вы не торопитесь. Сейчас я вам все. Я человек не молодой, вы же не торопитесь. Значит так, Чертановская, 43, корпус 1, 27-я квартира. Санта-Клаус Телеком. Да? Что там, Свет?
0: Минуту.
1: Да.
0: Какой еще раз, какой еще раз адрес? Чертановская?
1: Чертановская, да.
0: А дом?
1: 43. Да, но корпус 1, 27 квартира.
0: Еще раз, Чертановский дом какой? 43-й?
1: Да.
0: Минуту.
1: О, я ебусь. Сынок, не надо, отойди. Не надо, сыночек. Я знаю, тебе эта песня с детства нравится. Но не нужно лишних слов.
2: Я ебуся в жопу за косарь, я пидорас, я ебуся. Я ебуся в жопу, я еблан.
1: Сынок, не надо. Не надо. Дядя все слышит, подумает, что мы сидим.

0: Я їбуся в жопу за косар! Я їбуся в жопу за косар! Я їбуся в жопу! Я їбуся в...
1: Алло, алло.
2: Да, да.
1: Какой еще раз адрес у вас? Повторите,
2: да, пожалуйста. Сынок там. Да, Чертановская, 43.
1: А вы уверены, что наша компания...
2: Ну да, у меня вот ваша стоит уже, балалайка эта, Кларус Телеком уже, сколько лет.
1: А что за балалайка стоит наша, как это выглядит?
2: Ну ваша вот это вот, интернет ваш, роутер, или как он называется, бомбина вот эта вот, балалайка на столе у меня, с лампочками, мигает вся.
1: У нас просто, мы не представляем просто интернет по адресу Чертановская, 43.
2: А куда ж это ж? Ну и шо ж мне ж теперь, шо? Мне чё сейчас надо?
1: А есть какой-то номер, может быть, договор какой-то есть у вас?
2: Или да, есть, подобное? Конечно.
1: А, вот, у меня по-другому даже, проще. Зайдите, у вас же интернет работает, но плохо, правильно я понимаю?
2: Ну, он у меня, как сказать, ну, нестабильно, да, пропадает.
1: Нестабильно, отлично. Можете зайти на сайт 2ip.ru?
2: Да, да, зашел. Так, сейчас тут. Ага, да.
1: Угу.
2: Да, да.
1: Ну, сайт. Ну, у вас Яндекс сейчас? Что вы открыли? Что вы сейчас видите?
2: Ну, меня просто в Гугле написал, вот. Да, да. Что там?
1: В Гугле написал. 2ip.ru, правильно?
2: Ну, сайт какой-то, цифры тут пишут.
1: Какие, да, цифры? Скажите цифры.
2: 54. Точка 27.14. Точка 28.
1: Так, еще раз. 54.
2: 54. Точка 27.14. Точка 28.
1: Ожидайте.
2: Да, да.
0: Я ебусь в жопу!
2: Иди ты, блядь, не мешай мне. Сынок, а?

0: Блять, сука, не могу удержаться. Я ебусь уже!
1: А вас... Алло, алло. Отойди. А вас там не может быть какой-то ВПН или что-то еще?
2: Я и вы ж меня простите, я далеко не первой свежести уже. Я пенсионер. Вы мне такие вот эти вот подробным языком, пожалуйста, можно?
1: Ну, лучше. Смотрите, когда вы заходите на сайт 2IP, у вас там в спайде пишется IP-адрес, вы прочитали 24, 27.
2: Ну, там, я не знаю, там вот цифры вот, да, вот эти вот вбитые, да.
1: Да, справа написано, вот прочитайте, что справа написано, мы там провайдер, вот прям по-русски написано, что там написано.
2: А, сейчас я зайду, то вышел уже.
1: Угу. Написано, ваш провайдер прям будет написан.
2: Так, еще раз сайт.
1: Два.
2: На два, да.
1: 2IP.ru.
2: Ага, справа. Так, да, Клаус Телеком. Да.
1: Ничего себе.
2: Ну, и что там? Что, все, да, не уплата?
1: Минуту, что это такое за... Сейчас мне скажу.
2: А? Что, нету, да? Обрыв воздушки, наверное, произошел в часу. Я сейчас все проверю, вы там мне... Куда клацать, говорите, Светлан. Да? Да, алло?
1: Сейчас подожди, ждите.
2: Да-да, быстрее, то что-то у меня уже тут... У меня деньги тут закачиваются, мобильный МТС, дети дуры. А? Не слышу.
1: Класс. Слушайте, ну вы мне либо неправильный IP-адрес говорите, либо что-то не то, потому что заходите на сайт 2IP, там у вас не может быть такой ни IP-адрес, ни то, что написано, вы говорите.
2: Как не
1: может
2: быть?
1: Ваш IP-адрес. Ну, так не может быть. 2IP, вот что написано.
2: Ну что, где написано? Ну цифры вот эти вот написаны. 54.27.14.28. Все.
1: Отлично.
2: И справа написано.
1: Ваше местоположение. Что написано? Россия?
2: Не. ДНР.
1: ДНР, видите?
2: Ну, и чё?
1: А ваш провайдер написан? Кто?
2: Ну, Санта-Кларус Телеком.
1: Санта-Кларус Телеком.
2: Ну.
1: Это так написано или вот будете точно прочитать название?
2: Ну, я вам говорю, вон там вот в этом вашем интернете куле, вот, 2ir.ru там. Санта-Кларус-Телеком, вот, пожалуйста.
1: Санта?
2: Да, Санта-Кларус Телеком.
1: Ну, это не мы, вы... А вы в Москве находитесь вообще?
2: Какой в Москве? Я на Донбассе сейчас сижу.
1: Я понял. Мы на Донбассе интернет не предоставляем. Позвонили.
2: Как это нету? А кто же меня сюда эту воздушку провел?
1: Я не знаю, кто провел воздушку.
2: Да не, мне сказали, прям с Москвы тянули. По спутнику.
1: Может быть,
2: не знаю, как там эти технологии через инфракрасные порты кидали. ЖПРС там, не знаю, как вы там работаете. Может быть, у вас обрыв воздушки, что меня там не можете увидеть. А?
1: Вы ошиблись телефоном, а лучше позвонить своему провайдеру.
2: Так а у меня ваш вот тут договор есть вот это. И тут вот написано Санта-Клаус Телеком. Вот ваш номер. Я вам и звоню. Вот
1: мы не Санта-Клаус, во-первых. А во-вторых,
2: а кто вы?
1: Номер договора? Что номер договора? Говорите, у нас договор есть с нами. Что за договор?
2: Ну, пожалуйста, вот у меня написано здесь Фекалис Антон Павлович. Это я. Значит, вот, значит, ну, договор там, росписи ваши, наши там, вот, номера там. Вот написано, улица Большая Дмитрова, вот, Москва, вот, интернет мне, Санта-Клаус, Телеком, вот, я и цифры вот эти вот договора.
1: А какой номер телефона для связи там? Санта-Клаус.
2: Номер телефона? Ну вот, 495-640-6066.
1: Ну это какой-то розыгрыш. Кто-то вас разыграл, видимо.
2: Она издевается, да, над пенсионером, зараза.
1: Ну, похоже.
2: Это, наверное, пиздюк. Сейчас я буду пиздю. Иди сюда.
3: Что ты хочешь?
2: Пошел отсюда. Что ты деду тут гад написал, а? Позоришь меня, блядь. Ух ты, блядь, сейчас как. Сейчас я ему как. Сейчас я его. Сейчас Светлана ему, блядь, устрою этому козлу, пиздюку, блядь. Что ты мне, бля, понаписал, Ишак? Что ты, Ирод, бля? Ты что, сука? Одной ногой меня уже в могилу ловишь, ты, тварина. Ух, сука, я ему, блядь, устрою. Это пиздюк, представляете? Это пиздюк написал.
1: Я могу вам чем-то помочь?
2: Иди сюда, пиздец. Сейчас я ему пиздец. Сейчас я ему быстренько отработаю пару это. Ну, парочку чисто. Ну,
1: я могу вам чем-то помочь?
2: Сюда что? Иди.
3: Да ну нахуй, не бей, блядь.
2: Сюда! Дурак, блядь. Скотина, представляете? Деда, бля, подстал пенсионера. Я, блядь. О, сука, блядь. Ладно, Света. Я вас понял. Интернета не будет, да, нормального?
1: Я не знаю, надо позвонить тому, кто вам предоставляет его.
2: А может, все-таки, если уж там, чуть тут, там это, может, вы мне туда киданете трубочку? Ну, в смысле, проведете спутник, передадите там, не знаю, скажете, куда там заходить, чтобы я поймал ваш интернет здесь, с Донбасса, ловил себе скорость у меня, ну, чтобы танки играть. Я пиво взял, стоит, остывает, а танки не работают. Что мне делать?
1: Я не знаю, что там делать, поищите провайдера местного.
2: Да я местный, я здесь местный, здесь тоже, мы все здесь местные.
1: Что там? Удачи, ничем помочь вам не могу.
2: Ну тогда извинитесь, я пошел. Да? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, ублюдок.
4: Домашний интернет и ТВ бесплатно? Расскажем как. Нажмите 2. Подключить интернет для юридических лиц. Нажмите 3.
2: Вот это деду надо.
0: Я ебался в
2: Пена, не надо.
5: Здравствуйте, отдел подключения Билайн. Меня зовут Татьяна. Чем могу помочь?
2: Света, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Чем могу помочь?
2: Меня зовут Антон Сергеевич. Я вот хочу себе... чтобы у меня вот ваш Белина был. Хочу Белины себе. Ну, связь интернета. Белины хочу. Можно мне там... Да.
5: Интересует это подключение домашнего интернета, телевидения?
2: Светлана, мне надо, чтобы у меня Белин был. Чтобы я в интернете мог играть в танки. У меня танки есть. Я купил танк. Я хочу наслаждаться танками. У меня танк нужен. Я хочу их, ну, именно запускаться, чтоб с мужиками, вот, с работы, да, у меня с завода мужики-танкисты, чтоб я сел и нормально техника ехала. Белины. У них просто
5: я вас поняла,
2: всех,
5: вас
2: да,
5: интересует...
2: Белины.
5: Прошу прощения, что да. Вас перебиваю.
2: Ничего
5: себе. А вас интересует подключение домашнего интернета, правильно поняла?
2: Ну, мне, да, домой сюда надо, Свет, да.
5: Уточните, пожалуйста, в каком городе?
2: Я коренной москвич, это по акценту, я думаю, всем понятно. Москвич я, москвич. У меня с детства Москва.
5: В Москве вас интересует, да. Уточните, пожалуйста.
2: Светлана, да, Москва, я коренной москвич, Света. Мне нужен московский Белины, да.
5: Уточните, пожалуйста, адрес, улицу, номер дома.
2: Я вас услышал. Вы хотите мне сейчас предложить то, что мне не понравится, к примеру. А я хочу услышать от вас цены на интернет Белины. Мне нужен интернет, вы можете его сделать. Я вправе
5: Чтобы
2: выслушать.
5: Вас корректно проконсультировать, мне необходим адрес. Необходимо проверить техническую возможность и уточнить, какие
2: да,
5: доступны тарифы по вашему адресу. Поэтому
2: Светлана, я вас услышал. Запомните меня. Я... Фекалис Антон Сергеевич, запишите, потому что я ваш потенциальный клиент, Белина. Итак, пишите.
5: Улица, пожалуйста.
2: Шарика Подшипниковая, 27. Фекалис. Я там один собственник, Фекалис. Меня найдет сразу-то. Я один здесь, никто не прописан, всех выписал, к чертовой матери. Потому что я пенсионирую здесь.
5: Пожалуйста, частный дом?
2: да, да, это Шарика Подшипникова. Здесь,
5: частный дом?
2: Да, да, да, здесь подшипники раньше делались. Много подшипников было. Здесь вся Москва на этих подшипниках ездила.
5: Минута, пожалуйста, сейчас проверю техническую возможность по адресу.
2: Да, да, да.

0: Может, ну его нахуй.
1: Сынок, давай не будем. Если я хочу в танкер, меня ничего не остановит.
0: Ясно, долбоёб ты.
1: Давай не будем. Это мое решение. Я это сделал, я это хочу. Пойми меня правильно. Я хочу белины. У всех мужиков с завода есть белины. А я сижу здесь, у разбитого корыта.
2: Благодарю вас за ожидание. Еще минуту, пожалуйста, проверяю техническую возможность.
1: Шарика подшипниковая, там шарики, подшипники. Ну, улица, знаете,
2: да,
1: завод
2: поняла.
1: Еще стоит там. Шарика подшипник, Химмаш. Имеется такая возможность, Света?
2: Я проверяю техническую возможность. Еще минуту, пожалуйста.
1: Да, пожалуйста.

0: Чё ты лезешь? Положи нахуй.
1: Да, блядь, я хавать хочу, дай кусочек, блядь.
0: Не лезь нахуй, чисто, заработай, блядь. Тварь, блядь. Бомж, блядь, заебал ты же, блядь, еду мою брать. Иди работай, тварь. Дед, сука, всю жизнь на заводе, блядь, на токарах всякие ебашил, блядь. А ты, тварь, ебаный подхалимщик, блядь, безработица ебущий, блядь.
1: Да дай покусать, блядь, я скоро умру же, блядь, у меня худой весь, блядь.
0: Пошел вон. Иди он. На помойке глазь, блядь. Сволочь ты, блядь. Мамке отдам, нахуй, дурку, блядь. Будешь там, блядь, с ней вместе, блядь. Голубей считать в стенах.
2: Благодарю вас за длительное ожидание. К сожалению, по вашему адресу нет технической возможности.
0: Как это нету?
1: Я тебе говорил,
2: нет,
1: что хуй тебе,
2: возможности.
1: Блядь.
0: Сынок, не лезь. А как? А ну, а как сделать, чтобы было?
2: Ну вот, проверяю техническую возможность.
0: Но Белина,
2: у
0: да.
2: других также права. В Билайне проверил, да, и у других партнеров, к сожалению, также нет.
0: Подождите, но вы же Белина, вот хвостик полосатый, енота. Да.
2: Не совсем вас понимаю, точнее.
0: Ну, значок, вот у нас просто соседнее здание, вот Сережа Мичурин, который Мичурин Сережка, он еще этот самый, тоже со мной на заводе на токаре работал. Инвалид еще,
2: возможно,
0: у него ноги нету. Он еще в токарный станок ногу закрутил. У него вот ваш Белины, хвост енота разноцветный.
2: Ну вот по вашему дому уточняю, 27, к сожалению, нет технической возможности. Возможно, он живет в многоквартирном доме?
0: Да нет, он рядом, соседний дом, Ишаковская, 54 у него.
2: Ну, к сожалению, по вашему адресу
0: слушайте,
2: нет.
0: А давайте тогда, может быть, на дачу мне подключим Белины. Каблучкова, 54. Тоже это Москва, это там возле этого самого. Дома музея вот это, Цветаева, где Маринка.
2: Город Москва, улица Лучкова, уточните, пожалуйста.
0: Каблучкова, 54. Возле Маринки Цветаевой, тут по соседству Царства Небесного. Сережка Мичурин, помню, с подхалимщиком ходил туда. Помню, бутылку возьмем, пойдем, а я нет, я уже все, я пенсионер.
2: К сожалению, также нет.
1: Где ты заебал-то? Нахуй ну тебе надо-то интернет? Дай поесть.
0: Сынок, не лезь, я с тетей общаюсь. Извините, сынок у меня потау. У него дадик, ну, он дурак, мать дурки. Ясно. И что мне делать, куда обращаться?
2: Попробуйте, пожалуйста, к другому провайдеру обратиться.
0: Нет, ну вы Белина, да?
2: Да, мы подключаем интернет Билайн, но по вашему адресу нет технической возможности. У партнеров, я также проверила, у партнеров также нет, к сожалению.
1: Пойдем, я спиздану фаервайр соседский.
0: Извините, пожалуйста, сынок, дурак. Света!
2: Могу с чем-нибудь вам помочь?
0: Давайте мне тогда к соседям что-то, чтобы я подсоединялся. Пенчика, 54.
2: Пенчика. К сожалению, нет такой технической возможности.
0: Ну, Пенчика 54, у меня соседи Белин стоит. Пенчика улица, Пенчика 54. Дом частный, Пенчика.
2: Могу посмотреть в Ростелеком нашего провайдера.
0: А,
2: если такая возможность.
0: На линии, да, будете.
2: Желаете?
0: Света. Да, да, Светлан, вы, пожалуйста, возможно, невозможности, ну, то есть варианты, посмотрите. Пенчикова, 54. Это улица Сухача раньше была, сейчас переименовали, блин. Полководец Сухач, Пенчик. Пенчикова, 54.
2: К сожалению, в Ростелекоме также нет технической возможности.
0: Чую. А что же, вообще интернет больше не поставляют в Россию?
2: На текущий момент нет. Возможности, может быть, в будущем появится.
0: Это Белин же, да? Хвост енота желто-черный. Да.
2: Еще раз, пожалуйста, ваш вопрос.
0: Я говорю, я, может, не туда попал, это же Белин, да? Хвост енота полосатый.
2: Да, вы позвонили в отдел подключения Билайн.
0: Как?
2: Ну, у нас мы работаем Билайн.
0: А, я думаю, а я звоню Белин и говорю, что неправильно, да?
2: Ничего страшного. Я
0: Я просто
2: проверила также у
0: пенсионер.
2: наших партнеров. У партнеров проверила, к сожалению, на
1: Да
2: них
1: он
2: также нет физической
1: долбоеб, я вам
2: возможности.
1: серьезно говорю. Бросай трубку, дед, заебал, иди пиво налей, блядь. Похава жрать хочу, пиздец, бля.
0: Да. А кто? Блядь.
3: Мене звати Ярослава, чим можу допомогти?
4: Здравствуйте. Мне нужна помощь ваша в настройке полифонии.
3: Денис, подскажите мне, пожалуйста, у вас включена громкая связь?
4: Bluetooth.
3: Алло.
4: Да.
3: Денис, у вас включена громкая связь?
4: У меня нет Bluetooth.
3: Пожалуйста, включите, потому что я плохо слышу вас.
4: Хорошо. Сейчас я... Тут лаги. Связь. Алло.
3: Алло.
4: Алло, да.
3: Спасибо, Денис. Так, я слышу вас намного лучше.
4: Спасибо.
3: Что именно интересует вас?
4: Я хочу сделать GPRS, чтобы была передача данных через GPRS плюс инфракрасный порт.
3: Денис, вы хотите передать данные через инфракрасный порт?
4: Да.
3: Да? По этому номеру, с которого звоните?
4: Ну да, чтобы Bluetooth тоже был.
3: Денис, пожалуйста, вы определите, что вы хотите. Вы хотите Bluetooth, инфракрасный порт, чтобы... Или вы хотите пользоваться интернетом?
4: Мне нужна передача данных между объектами.
3: Между одним телефоном и другим телефоном?
4: Ну, можно это...
3: Да? Можете это сделать через Bluetooth, инфракрасный порт. Это функция вашего телефона, можете прочитать в инструкции к вашему телефону. Денис, я хочу подсказать, это функция вашего телефона.
4: То есть мне Bluetooth можно не включать?
3: Денис, вы можете передавать данные через Bluetooth или инфракрасный порт. Это функция вашего телефона. Пожалуйста, вы можете прочитать это в инструкции к вашему телефону.
4: Так а если у вас нема настроек у меня на телефоне ваших МТС, то я не смогу передачу осуществить.
3: Денис, вам не нужны настройки, это функция вашего телефона. Настройки вам нужны, если вы хотите пользоваться мобильным интернетом, то есть осуществлять выход в интернет.
4: Но мне интернет нужен по Bluetooth.
3: Денис, каким образом вы себе представляете интернет по Bluetooth?
4: Ну, между объектами я принимаю информацию со спутника, потом на свой телефон, а со своего телефона передаю эту информацию по Bluetooth на другого абонента, который находится поблизости от меня, на расстоянии линии Bluetooth.
3: То есть сейчас на данный момент вам необходимы настройки, да, Денис?
4: Да, Bluetooth.
3: Настройки Bluetooth – это функция... Bluetooth – это функция телефона. Настроек на него нету, Денис.
4: А как мне...
3: Это функции телефона. Пожалуйста, вы можете прочитать это в инструкции к вашему телефону.
4: Ага, спасибо. То есть, чтобы мне со спутника информация пришла ко мне, потом от меня по Bluetooth, это что нужно сделать?
3: Денис, таких услуг компания не предоставляет. Поэтому подсказать, что вам необходимо сделать, я тоже не смогу.
4: А если по инфракрасному? Порту инфракрасному.
3: Это функция вашего телефона, Денис. Вас оператор может проконсультировать по вопросам относительно мобильной связи. У вас сейчас по вопросам функции вашего телефона. Вы можете обратиться в сервисный центр по работе с вашим телефоном.
4: Я понимаю, у меня, да, есть все Bluetooth, тут инфракрасный порт, но я не пойму, мне настройки нужны ваши, чтобы я мог пользоваться ими.
3: Денис, настроек вам не отправляют на инфракрасный порт, либо на Bluetooth. Это функция, они настроек не имеют. Вы настраиваете это все в вашем телефоне. Это функция вашего телефона. Вы можете обратиться в сервисный центр относительно модели вашего телефона. Они вас проконсультируют. Денис, у вас вопрос не относящийся к компании МТС. У вас нет вопросов относительно мобильной связи. Вы хотите настроить ваш телефон, вы хотите настроить Bluetooth. А Bluetooth – это функция телефона. То есть в зависимости от того, какая модель вашего телефона, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр этой модели. То есть если у вас Samsung, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр Samsung.
4: У меня Philips.
3: Тогда, пожалуйста, обращайтесь в сервисный центр Philips.
4: А если инфракрасный порт не работает, тоже туда?
3: Это функция вашего телефона, Денис. Хорошо. Это все функция вашего телефона.
4: Хорошо, спасибо за внимание.
3: Спасибо за звонок, хорошего вам дня.
0: Наркологический центр. Это дедушка может. Да.
5: Здравствуйте. Вы позвонили в медицинский центр Можайск. Для связи со специалистом наберите добавочный номер. С оператором.
6: Светлана, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Светлана. Скажите, специализированная помощь нужна. Где можно получить специализированную помощь, мои дедушки?
6: Специализированную помощь в каком смысле? Что конкретно?
0: Да я тупо, у меня все пауки по стенам ползают, я тупо 950, под эффектом нахожусь, я не знаю. 513, я пришел мне какой-то, это самое, мне внучок мой какую-то ерунду дал дедушке, и меня теперь спиканы весь на пол, лежу на пол, живот прижало, какой-то, знаете, все разноцветно в фиолетовом цвете, дедушки ползают, видя, блядь, тарантул, ползет, тарантул, блядь, животное, блядь, тарантул, блядь. Скажите, пожалуйста, блядь, земля из-под ног уходит. Куда обращаться, куда звонить? Любого специалиста, пожалуйста, за любые деньги. Мне плохо, блядь, тарантул, блядь, ползёт, блядь, сука, убейте, блядь, тарантула, блядь, такая, залазит, блядь, сука, сука, зараза, блядь, ползает по столу тарантул, блядь. Алло. Кого? Я не понял, вы меня сейчас... Кого? Куриный специалист, наркологический центр, внучок, наркоман, подсунул наркотик. Блять, сука. Зараза, блядь, деда. Сука, вот так вот, блядь, вот так вот врачи относятся к тему. Ай, все понятно, блядь, понятно. Вот такая медицина у нас. Да. Тьфу, блядь. Сволочь. Да. Хагер. Бэби-бан. Шо? Я кажу, не... а як на хутор, ой, на мене кубрики, ой, ля-ля. Заткнись. Крастенище ебаное, блядь, чучело. Да. Кто я, Кристина? Рот закрой, шалопай, блядь. Саша Шляпик. Кто я, Саша, блядь? Держаться, ебрит, пидорас кончен. Кто я, Шляпик? Ты, сука, вырублен нахуй сейчас. Шалопай ебучий. Кто я, Шляпик? Тьфу, блядь. Порылый, блядь. Мразь, блядь. Масло. Масло, сука, масло, блядь. Саша Шляпик, блядь. Фу, блядь. Да. Ты за керот свой, блядь. Ты что, не понимаешь, как с тобой разговаривать еще надо, блядь? На! Да что там аварий, блядь? Ой, господи, блядь. Кого?
7: Приемное отделение.
0: Я сейчас все скажу вам. Посмотрю, раз, два, три, четыре. Больница. Очень так. Сейчас смотрю на стене, я паук укусил. Так паучара, гребаный, укусил паучара. Куда мне обращаться? Я деградирую. У меня полностью отсутствуют какие-то мышлительные способности. Все вокруг плывет, стены разъезжаются. Быстро отвечайте, что делать в данной ситуации, иначе я слягу. Скажите, пожалуйста, куда мне? Скорая помощь. Кто мне должен? Наркологический, все, клинический, больница. Кто? Алло.
7: Скорую, звоните, вам скажут.
0: А я сейчас куда позвонил? Вы мне сейчас скажите нормально.
7: Ты в больнице, это скорая.
0: Я сейчас начну быковать. Значит так, у меня паук укусил. Паук, говорю. Алло.
7: Звоните в скорую.
0: Меня паук укусил за анальное колечко. Меня сейчас судит, мне больно двигаться. Я сейчас начну злиться, если вы не окажете мне хирургическое вмешание в мое половое колечко. Мне все плохо трясется, руки болят. Да.
8: Добро пожаловать в компанию МедСи.
0: Кого?
8: Чтобы вызвать скорую помощь, нажмите 1. Приобрести программу медицинского обслуживания, нажмите 1.

0: Евгений, день добрый.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Значит так, мне нужно проктологу к курологу на анализы.
0: Куратора Петрова вам надо, да?
1: Да.
0: Как вас представить?
1: Валерий Альбертович Мышенко.
0: Минуту.
1: Да.

0: Алло.
1: Алло.
0: Добрый день.
1: Здравствуйте. Где Петров?
0: А?
1: Петрова можно?
0: На трубочке она. Чем помочь вам, Марина Сергеевна? Или подождите секундочку.
1: Да. Да, я.
0: Сейчас.
1: Марина Сергеевна. Здравствуйте.
0: А. Здравствуйте.
1: Значит так, я, Валерий Альбертович, к вам опять позвонил. Алло.
0: Сейчас, секундочку, вот освобождается Ирина Павловна, сейчас.
1: Да.
0: Алло.
1: Алло.
0: Да-да.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это снова я.
0: А вы кто?
1: Жмышенко Валерий Альбертович.
0: Кто?
1: Жмышенко Валерий Альбертович, мое имя.
0: А мы с вами не знакомы, я не знаю...
1: Вы кто, проктолог, уролог, мне анализы? Где мои анализы?
0: А где вы сдавали?
1: Кого? Ты что, МЭДСИ?
0: МЭДСИ сдавали, а где сдавали?
1: Да, Петрова.
0: Да мало ли Петровых на свете, я вас не знаю, мы с вами не знакомы, я вас на анализ не отправляла.
1: Я сейчас сижу, у меня на половом органе пентоплазма образовалась, то есть эти скворечники, как их? Курятники.
0: Не
1: ну,
0: послушайте, ну вы где обслуживаетесь? Вы где сдавали? В каком месте?
1: Так я же у вас...
0: На белорусской?
1: Да.
0: Или где? Вы наш клиент ли? Вот мы
1: департамент
0: семейной медицины. Вы наш клиент?
1: Я, да, клиент.
0: А поточнее скажите свою фамилию, пожалуйста.
1: Шмышенко, Валерия Альбер.
0: Смышенко.
1: Да. У меня вот тут на писюне пентоплазма. То есть эти гребешки куриные. Как говорят эти каннибидомы, хламидии, и эти как они, вот эти рыбешки торчат из залупы.
0: Господин Смышенко, все-таки где вы сдавали анализы?
1: Да
0: где?
1: Жмышенко,
0: Жмышенко. Территориально где сдавали?
1: Так вот все у вас, вам сдавала Петрова.
0: Да не сдавал, я не принимаю анализы.
1: Но вы мне пентоплазму лечили на писюне.
0: Да не лечил я вам ничего.
1: У меня рыбешки образовались, сейчас на писюне вылазят, кандиломы. Такие сантиметра по три уже торчат.
0: Давайте все-таки поговорим нормально. Где вы, в какой клинике вы лечитесь?
1: Я...
0: Какой?
1: У вас...
0: Адрес какой у клиники? У адрес? Улица?
1: Господи, ну что ж вы такой человек сложный? Вы мне скажите, вы мне писюн отремонтируете или нет? Твою мать.
2: Спортивно-оздоровительный комплекс «Чайка».
1: Да иди нахуй, «Чайка» ты, сука, ее.
2: Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Кого,
2: ваш
1: блядь?
2: Звонок очень важен,
1: Чайка,
2: для нас.
1: «Чайка».
3: Спорткомплекс «Чайка», здравствуйте.
1: Здравствуйте, «Чайка», да?
3: Да.
1: А вы «Чайка» или кто?
3: Да.

0: Там допуск на 3 месяца.
1: А какой врач, ваш?
0: Да.
1: Понял. Скажите, пожалуйста, слушайте, там есть отдельный бассейн сейчас или нет?
0: В смысле отдельный?
1: Ну вот у вас там это самое. Дети в одном и взрослые, правильно?
0: Ну, дети в лягушатнике, и постарше дети плавают в взрослых бассейнах, так?
1: А мне можно в лягушатник, деду?
0: Ну, с одной стороны, да. Там, где не занимаются дети.
1: Я просто хочу в лягушатнике попрыгать. Я пожилая лягушка, поэтому я бы не против в лягушатнике покувыркаться. Так, до скольки работаете сегодня?
0: Касса до 9.
1: Не понял, а чайка?
0: Чайка до 22:45.
1: Не понял.
0: До 22:45 работает чайка. Касса работает до 21.
1: Слушайте, а если я буду без нижнего белья, это допустимо или нет?
0: Ну, плавки обязательно.
1: Но, а у меня просто одной ноги нет.
0: Ну, не знаю, как вам быть. Ну, без всего у вас точно это запрещено.
1: Ну, просто я, знаете, я хочу карася своего, ну, в воду помакать, чтобы он был у меня, как, знаете, как рыбка поплавал, карась, без кожура. Можно или нет? Ну, понимаете, о чем я, да? Дедушка хочет карася побулькать.
0: Да. Вот. Да, понимаю, но без плавок нельзя.
1: А если я просто полотенце возьму, чтобы карась там болтался под полотенцем?
0: Не уверена, что так можно.
1: Я прошу, а можно своим карасем побиться вам по ноге?
0: Нет.
1: А почему?
0: Ну, зачем?
1: Ну, чисто для прикола, дедушка расслабится, как говорится, карасем побалуется.
0: Нет, к сожалению, у нас таких услуг не предоставляется.
1: А если я доплачу нормально?
0: Даже если доплатите.
1: А можно просто чисто подойти, тупо попробовать ущипнуть вас за булочку?
0: Нет.
1: Я один раз, и потом убегу.
0: Нет, нельзя, конечно.
1: А можно пройти со своим внуком?
0: Внуку сколько лет?
1: А ему 18, у меня тоже карась большой.
0: С внуком можно, пусть с собой паспорт тоже возьмет.
1: Так у него нет паспорта, он шалопай.
0: Вы же сказали 18 лет.
1: Ну да, но он еще не ходил за паспортом.
0: Ну, значит, документ, водительское удостоверение. Без документа не можем оформить.
1: Слушайте, а можно чисто я вот так чисто доплачу там, сколько я человек обеспеченный, просто карася негде выгулять, помакать. Может, я помакаю карася где-нибудь там и заплачу хорошо, а?
0: Нет, к сожалению, у нас так нельзя.
1: Ну, может, с вами после работы помакаемся?
0: Нет.
1: Ну, я заплачу вам хорошо.
0: Меня не интересуют деньги, я тоже обеспеченная.
1: Да я чисто, ну, просто вы такая девушка интересная. Я всегда мечтал с такой познакомиться, чисто карася выгулять.
0: Нет, со мной не получится выгулять.
1: А может, у вас есть знакомые, которые дадут карася выгулять моего?
0: Ну, среди нас нет таких знакомых.
1: Ну, чисто моего полувялого карасика дедова.
0: Нет, к сожалению, таких знакомых нету.
1: Слушайте, ну давай я вас тогда свожу в самый дорогой ресторан города.
0: Нет, я не хожу по ресторанам.
1: А куда вы любите ходить? В кино? Давайте сходим в кино. На Логана, кстати, в конце убьют.
0: Я не люблю ходить в кино.
1: А куда вы любите ходить?
0: Да я не люблю ходить.
1: Ну давайте я вас покатаю на машине, на своем Рос-Росе.
0: Кататься тоже на чужих машинах не люблю.
1: Почему чужая машина? Это будет ваша, если захотите.
0: Нет, спасибо.
1: Почему? Ну почему вы отказываетесь? Скажите, пожалуйста.
0: Я хочу сама заработать на свою машину.
1: Ну так зачем вам зарабатывать? Я вам обеспечу хорошую работу, хорошую. Я бизнесмен, у меня есть для вас работа. Будет у вас личный офис, личный магазин.
0: Ну нет, спасибо большое. Ну, может быть, вы найдете еще человека, который...

0: пригодится.
1: Мне кажется, вам это нужно. Вы женщина, девушка, вернее, которая должна быть не в бассейне в этом, да, а вот у меня в бизнесе. Как бизнес-партнер мой.
0: Я слишком маленькая для бизнес-партнера.
1: Ничего страшного, я тоже не взрослый, как говорится. Мне всего лишь 40 лет.
0: Ну, не осуждение. Меня не интересует ваше предложение.
1: Ну почему? Ведь я... Хотите, вот дело ваше. Ну просто... Давайте сходим с вами в ресторан. Можете взять с собой подругу. Вот. Не, ну как бы чисто познакомимся поближе.
0: Спасибо. У меня есть молодой человек, с которым мы строим семью, и я не хочу изменять ему, там, ходить в рестораны.
1: Вы знаете, ваш молодой человек, он слишком молод. И я не думаю, что молодой человек вам подарит настоящее счастье. А я... Тот человек, который действительно может подарить вам настоящее счастье.
0: Ну, вот когда не подарит, тогда я обращусь к вам.
1: Ну, понимаете, но ведь это время, и я, конечно, буду ждать, да, это непременно. Я буду думать только о вас и ждать вас всегда, но поймите, ведь жизнь проходит, а нужно, чтобы сразу было что-то нужное, надежное в жизни, опора. Человек, который должен быть надежный, чтобы опора была по жизни, чтобы уверенность была в будущем, понимаете, вот.
0: Ну, у меня все нормально с будущим. Я не нуждаюсь. Не гонюсь за деньгами.
1: Да дело не в деньгах, дело в счастье, в любви, в настоящей любви.
0: Ну, вот в любви, я про любовь говорю. Вот у меня есть любимый человек, с которым я живу, хочу там дальше строить семью и так далее.
1: Вы знаете, я понимаю вас, вы... Думаете, что любовь это такое, раз и навсегда, но поймите, ведь первый год любовь... Вот сколько вы со своим молодым человеком живете?
0: 3 года.
1: Ну вот, 3 года. А потом все, любовь проходит. А потом начинается что? Потом нужен мужчина, который будет в состоянии обеспечивать и заботиться о его семье. Ну а ваш... Парень этого вам не даст. Вот 3 года, а он до сих пор вам не сделал предложение. Вы еще верите ему?
0: Сделал.
1: Не сделал.
0: Сделал.
1: Неправда.
0: Правда. 2,5 года сделал. 1,5 года назад.
1: Неправда.
0: Правда.
1: Нет.
0: Да.
1: Ну, как говорится, вы знаете, ведь вы же несчастливы с ним, нет?
0: Счастливы.
1: Я так не думаю почему-то. Мне кажется, что со мной будете более счастливы.
0: Ну, может быть, вам виднее.
1: Вы меня обманываете, потому что я чувствую, что вы меня обманываете.
0: Не обманываю.
1: Я знаю, что вы с ним несчастливы, вы постоянно с ним ругаетесь. Я чувствую по вашему голосу. А я тот человек, с кем вы будете под надежной защитой, и будет у вас крепкая опора по жизни.
0: Меня ваше предложение не интересует.
1: Ну, давайте просто мы с вами познакомимся поближе, и я там уже будете думать. Может быть, вы меня влюбитесь, вы же верите в любовь с первого взгляда. Может, вы меня увидите
0: Нет,
1: и сразу...
0: Нет, в любовь с первого взгляда не верю.
1: Ну вот вы поверьте, вот, я думаю, что вы передо мной не устоите, я слишком сексуален.
0: Ну, не знаю даже, что вам ответить на это.
1: Вот, поэтому давайте я приду, мы с вами познакомимся поближе.
0: Ну, приходите.
1: Ну, все, до встречи.
0: Угу, до свидания.
1: До свидания.
2: Да.
1: Здравствуйте.
2: Алло.
1: Здравствуйте, Светлана Викторовна.
2: Здравствуйте.
1: Это дедушка Дмитрия Сабрыка с 8 Б.
2: Да, слушаю.
1: Как дела у Димки?
2: А почему вы решили мне позвонить, а не родители?
1: Да потому что как бы родителям, они как бы заняты как бы в этом плане. Я просто как человек, который беспокоится о будущем своего внука Дмитрия.
2: Ага.
1: Вот, хотел бы уточнить, как его успехи, вот, ну, учеба, как у нее, нормально, а что ненормально?
2: Да ничего особо нормально-то нет, конечно, что я вам скажу, если вообще это нужно говорить. Ну, одно дело, болел он здесь, конечно, у нас долго. Получается, что много по неволе пришлось не изучать чего-то. Ну и сейчас как-то я такого рвения-то особо не вижу. Это может без домашней прийти. Вот буквально вчера написала родителям, что домашнюю не сделала работу. То есть особого рвения у него никогда не было. Хотя он парень такой неспособный. Он очень быстро схватывает материал, но совершенно ничего не.
1: Ох, зараза, ты сейчас вот сидит, смотрит на меня, палец в попу сует, скотобаза такая, вот. Вот, а я ж, собственно, вот это и позвонил, что увидел, что домашнее задание не делает. Он спросить, как он, вот он мне говорит, что я делаю, делаю. А сейчас сидит и палец себе в попу засунул и улыбается, идиот. Господи, господи.
2: Ну, вот видите, он с вами так ведет себя, может, и с нами так себя вести, может, резко ответить. Ну, это понятно, это там и взрослые особенности, тут что сказать. Другой разговор, что, конечно, с его, например, память, с его вниманием, достаточно быстро он схватывает материал, потому что и по физике также говорят учительница, он все-таки больше такой парень технически, правда.
1: Ну, да, да. А какие предметы он любит вообще, какие?
2: Ну, вот он вам что сказал? Ну, как вот я вам сказала, какие он любит. Вот вы его спросите, он вам расскажет. Другое дело, что он одинаково нигде не учится, а где-то, может быть, способнее.
1: Ну, просто я ему спрашиваю. Я у него спрашиваю, он мне говорит, дед, говорит, купи мне пиваса, Балтика девятки, пиво. Я говорю, слушай, ты, говорю, пиво.
2: Ну, вы мне сейчас это все не рассказываете, потому что это какие-то там ваши шутки, что я скажу. Он ведь вот понятно, если с вами так разговаривать, значит, вы позволяете так с ним разговаривать?
1: Да нет, просто я сейчас сижу здесь. Меня сейчас позвонил это самое, девочкам на выезд должны приехать, я отдыхаю. У меня просто сегодня выходной. То, что думаю, позвоню, пока я еще не совсем пьян, узнаю, как там мой малой. Это самое. Вот, я сам чисто отдыхаю.
2: А как вас по имени отчеству, да?
1: Не слышу.
2: Ваше имя отчество, скажите просто.
1: Еще раз повторить.
2: Ну, мне как к вам обращаться? Вот вы знаете мое имя, отчество, я ваше имя, отчество не знаю.
1: А, Сироткин Валерий Альбертович.
2: Какой Сироткин? Сапрыка, может быть, а не Сироткин?
1: Нет, Сироткин.
2: Почему у Сироткин?
1: Потому что я хотел бы, чтобы вы стали моей женой. И вашу фамилию взять. А почему?
2: Хорошо. А вы точно не дедушка Сапрыки?
1: А кто еще? Что, не узнали, да?
2: А почему я вас вашей женой должна сказать? Нет, ну а что за глупые какие-то
1: просто
2: разговоры?
1: Просто я очень красивый. Я красивый просто.
2: Кто вообще телефон-то вам мой дал?
1: Кого?
2: Телефон. Кто мой вам телефон дал?
1: Так кто? Вот это ты дал, сморчок.
2: Зачем же он вам дает телефон дедушке, который так разговаривает с учителями?
1: Так он это самое. Я ему пивасик, а он мне телефон. Чисто отдыхаем.
2: А почему же вы со мной решили так поговорить? Вам не с кем так поговорить?
1: Да я просто яги выпил немножко. Ягуара, и отдыхаю.
2: Ну, вы отдыхайте, только я тут ни при чем, правда?
1: Нет, ну мне да, вот ваши... Вы просто
2: мне
1: красивая.
2: Мне ваши звонки совершенно неинтересны.
1: Вы просто
2: ваши
1: слишком... Вы слишком красивая. Вы в зоне моего риска.
2: Где же вы меня видели-то?
1: Вы в зоне моего риска.
2: Я а очень... где же вы меня видели-то?
1: Так как, где? В школу этого приводил этого ебона. Вот.
2: Где же вы его и для меня видели?
1: А как?
2: Так,
1: видел?
2: Ну ладно, разговор.
1: Не понял.
2: Разговор у нас не по существу. Я думал, вы про ребенка на самом деле, а эти разговоры.
1: Так а я что, чисто, как говорится, мужчина, как говорится, я мужчина, вы женщина. Все тут просто и понятно, реально. Отдохнули. Хорошо.
2: Ну, всего доброго, мне некогда с вами разговаривать. Я
1: ладно,
2: пошел, работу,
1: ну ладно, пытаюсь как. Выйти. Ладно, тогда пошел пиво пить.
2: Пожалуйста,
1: да. До свидания. Да, да, да. Да, да, да. Да что там говорит? Попробуем. Алло.
3: Алло.
1: Фу, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Я прошу прощения, значит. Это у вас отец владелец кафе Али-Баба?
3: А в чем дело?
1: Я дело в том, что у меня есть видео. Как дрочит на камеру ты.
3: И что вы предлагаете?
1: То есть понимаете, да, что за видео?
3: Да понимаю, меня просто развели на деньги.
1: Кто?
3: Меня развели на деньги в этом видео.
1: Как Ема? Как все это? Расскажите, как все происходило. По
3: Ничего,
1: порядку.
3: просто это сижу, значит, за городом, так?
1: Да.
4: Дед
1: Ну,
4: передумал.
1: рассказывайте, рассказывайте, что мы молчим, рассказывайте. Жмышлен кавалерия обязан, лейтенант уполномоченный. Рассказывайте. Как это вас развели? Не слышу. Алло.
3: Так.
1: Я сейчас не слышу вас.
3: Потом, значит, там включили видео, так?
1: Да.
3: Девушка стала раздеваться.
1: А кто гонял балду, не пойму я.
3: Ну, они взяли, включили видео из порно.
1: Ну что? А кто балду гонял?
3: Именно они.
1: А, как это? Так ты ж там гонял балду.
3: Потому что они меня развели.
1: На то, чтобы ты балду погонял.
3: Вот именно так и есть.
1: А кто тебя развел?
3: С Украины один парень.
1: Как зовут?
3: Там его зовут Кира Проскурина. Там страница без фотографии.
1: А как это он тебя, значит, спровоцировал, что ли, че как? Шо, ну как оно так?
3: Да, именно так взял и спровоцировал на это.
1: Ну, а ты прям взял, достал и начал вот это балду свой теребить, да?
3: Но я не специально.
1: Ну как это не специально? А как это? Само вывалилось и начало гонять, или как?
3: Я просто не хотел этого.
1: Чего,
3: Я
1: балду гонять?
3: просто... Да, это само как-то вышло.
1: В смысле, само вышло?
3: Меня в тот момент еще девушка бросила.
1: Ну и что?
3: Мы с ней расстались.
1: И что? Ну и вы начали балду
3: И...
1: теребенить.
3: Ну да, но это было первый и последний раз.
1: Не, я вас не совсем понимаю. То есть вы сейчас понимаете, с кем вы разговариваете?
3: Да, понимаю.
1: Вот, вы знаете, да, что я человек серьезный, как бы, это неприемлемо, видео такое довольно-таки неприятное. Вы поймите,
3: Ну
1: что
3: да.
1: вы человек, вы взрослый, уже должны отдавать отчет тому, что вы делаете на камеру. Зачем вы шишку свою доставали? Зачем?
3: Так получилось. Я же не хотел. Откуда я знал, что все так получится?
1: Ну что мне с вами делать, как вы думаете? Что мне, как мне с вами быть в ситуации данной? Что, какое наказание вы хотите для себя? Вот сами, какое наказание? Шишку свою доставать не будете?
3: Нет, не буду.
1: Ну что, ну как вы, ну говорите, что вы хотели сказать?
3: Простите меня, но такого больше никогда не повторится. Это я вам уже клянусь и обещаю.
1: То есть вы больше не будете
3: Это
1: так
3: было
1: баловаться?
3: первое. Да, нет, не буду.
1: Ой, господи, господи. Ладно, до свидания. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я прошу прощения за беспокойство. Я хотел бы вот сына записать к вам на уроки музыкальные вот по
0: Ага, да, вы
1: гитаре,
0: по
1: да.
0: объявлению, да?
1: Да,
0: Ага.
1: да, да.
0: Да, я слушаю,
1: Вот.
0: да.
1: Меня зовут Вячеслав. Вячеслав, меня зовут. Уж простите, я просто вот так поздно, да, так сказать, возможно, вас побеспокоил. Вот Амина, да, вас зовут.
0: Да.
1: Вот, меня зовут Вячеслав. Значит, хотел бы спросить, вот как можно, вот, ну, не знаю, вот записать его к вам, у вас как занятия вообще проходят? Расскажите, пожалуйста.
2: Да, смотрите, я могу принимать как бы уроки проводить либо у себя дома, либо ездить к вам домой. Вот.
1: Ну, вам как удобно было бы. Нам тоже как бы вот разницы нет, главное знания, неважно, где их получать правильно. Как вам, как учителю, комфортно будет, вот, чтобы комфорт вы ощущали.
2: Ну, я могу ездить, вот, только, ну, не знаю, смотря где вы находитесь, конечно же, еще
1: А вот а
2: есть.
1: скажите, пожалуйста, а музыкальный инструмент, это ну, нам свой, да, нужно вот иметь?
2: А у вас есть гитара?
1: Да, у нас есть гитара, вот. Просто как бы, знаете, вот, собственно, почему? Вот у меня сын, он очень не хочет научиться играть, да, вот, потому что, ну, как бы у него есть с детства вот это желание, но вот ему, кстати, вот 12 лет, 12 ему лет, вот, вы занимаетесь, да, вот таким возрастом? Вот, хотелось бы, да, вот, ну, чтобы он как-то хоть... Ну, понимал, да, вот что как, просто я как бы сам
2: Да,
1: тоже ничего
2: конечно.
1: не понимаю в этом деле. Вот, скажите, пожалуйста, вот когда вообще вот вам удобно было бы, чтобы вот встретиться там вообще в целом? Да.
2: Ну, пока вот сейчас, наверное, в любое время и в любой день будет вот удобно. Так что, ну, говорите вы.
1: Ну, я
2: Когда?
1: хорошо. Ну, нам, знаете, чем быстрее, тем лучше. Вот. Он как бы
2: Ну,
1: немножко, он немножко, как бы, знаете, вот понимает, да, что как устроено, вот струны, вот он там начинает их вроде перебирать. Ну, понимаете, да, не знает, что именно там прижимать, как оно все это там
2: Ну, понятно,
1: называется. Я
2: И это
1: сам,
2: значит.
1: как бы, да, в этом деле тоже не мастак, скажем, а вот. Вот. Но я это самое, вы знаете, вы уж меня простите, если вам не сложно будет, можно я вот его приглашу буквально на пару слов, вот он спросит там у вас, вот, ну, чисто вот, может, вы найдете общий язык вот сразу с ним, Богдан его зовут,
2: Да,
1: сыночек,
2: хорошо.
1: сыночек, подойди, пожалуйста, мой родник, да, вот тут, сейчас вот учитель музыки, как ты просил, не стесняйся, говори, вот что ты там это самое, да, гитара, да, как ты хотел, гитарочка, сыночек, подойди сюда, без стеснения, ой, да мой ты маленький, все, на, давай, только не стесняйся, давай, будь мужчиной уже, вот, на.
2: Алло.
4: Алло.
2: Да, Богдан. Привет.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу гитару научиться.
2: Да.
4: Можно?
2: Да, твой папа рассказал, как ты очень хочешь.
4: А когда мы можем поиграть? Ой, хочу очень.
2: Да, зови. Приду, расскажу, покажу, научу, будешь играть.
4: Я очень хочу. А можно завтра? У меня гитара есть.
2: Завтра?
4: Да.
2: Вот. Конечно.
4: Я могу на ней
2: Спроси, да.
4: поиграть
2: Да.
4: немножко. Знаю. Я хочу очень. А как вас зовут?
2: Меня зовут Амина.
4: Аминочка, да?
2: Да.
4: Красивое у вас имя. У меня Богдан.
2: Спасибо.
4: Мне Богдан, мне
2: Богдан.
4: Богом дан. Я прям Богом дан. Да. Мы завтра, да? У вас сколько?
2: Во сколько, во сколько? А во сколько будет тебе удобно?
4: Мне удобно всегда, когда папа отвезет меня поиграть.
2: Куда?
4: Ну, поиграть к вам, когда папа повезет.
2: Ага.
4: Во сколько?
2: А можешь папе дать трубочку?
4: Да.
1: Что это? Алло, да, алло.
0: Да,
1: я прошу прощения, что вы там вот, что-то он стесняется, прям смотрю, трясется аж. Да, вот, когда вот скажите мне, мы хоть завтра готовы приехать?
0: Ну, хорошо, смотрите, ну, вам удобно будет, да, ездить ко мне домой, да? Будет
1: ну,
0: удобно.
1: Как вам, вы скажите, да, как вот вам удобно, так и мы и сделаем. Алло.
0: Ну, хорошо, запишите, да, запишите адрес, сейчас договоримся на время тогда.
1: А, так, это самое, да, сейчас, Богданчик, что-то, это самое, чего такое, что ты там?
0: Скажите, я буду ждать его.
4: Алло.
0: Да.
4: Амина.
0: Да.
4: А можно я понюхаю вашу пищу?
1: Ты что, дурак, что ли? Ах ты ж, шалоп. Ай, блин. Кто? Да, сбросил, блин. А кто? А, поверила Богдану. Да, я. Кто? А кто? Да.
3: Алло.
1: А здравствуйте.
3: Добрый день. Алло.
1: Я прошу прощения, да, по объявлению вас побеспокоил, вот, учитель фортепиано, да, правильно?
3: Ага. Ну, правильно.
1: А скажите мне, пожалуйста, вот я сына хочу, да, вот отправить на обучение к вам, чтобы вы его, ну, научили играть на этом музыкальном инструменте. А когда, возможно, в ближайшее время к вам его записать?
3: Одну секундочку. Ну, например, завтра в 16 часов.
1: Ага, я понял. 16 часов завтра, да, в 4 вечера.
3: Да.
1: А скажите, а сколько вот у вас длится занятие?
3: Ну, если у меня, то это время, так сказать, по договоренности. Если вот к вам приезжать, тогда от 1,5 часов.
1: Ну, я понял. То есть минимум, ну, как вам удобно, к вам или к
3: если
1: нам?
3: У меня то можно на час, вроде бы нормальное время, это длительность. 16:00. А как вас зовут, простите?
1: Меня зовут Вячеслав, Вячеслав Украинцев.
3: Угу.
1: Можно просто Слава.
3: Угу. Так.
1: Да. А вас, я прошу прощения, как...
3: Дмитрий меня зовут.
1: А, Дмитрий, очень приятно. Вячеслав и Дмитрий. Хорошо, я понял. Хорошо, ну, значит, в 16:00, да, вот можно.
3: Да.
1: Просто понимаете, сейчас вот очень мало людей, да, вот, которые вот могут научить человека, да, играть нормально на нормальном музыкальном инструменте. Сейчас вот эта тенденция пошла на современную музыку, да, вот это вот все, mm-hmm. вот это вот Моргенштерн, вот это вот. Вот. А хочется действительно из человека сделать человека, да, научить играть на фортепиано. Вот понимаете, да, я не хочу, чтобы он увлекался хип-хоп культурой. Я хочу именно, чтобы он изучал фортепиано.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Понимаете, вот.
3: Ну, я вам скажу, даже в хип-хопе там звучит иногда фортепиано.
1: Ну, это понятно, но главное, вот, понимаете, я хочу, чтобы он был Моцарт у меня.
3: А сколько лет сыну?
1: 13 лет ему, 13.
3: 13. Хорошо.
1: Нормально.
3: А что у него, какие у него рвения?
1: Ну, он...
3: Если не считать Моргенштерна.
1: у него это самое, ну, есть у него рвение, у него есть установка музыкальная, то есть, ну, клавишные, вот, электронные, вот это вот, знаете, да, вот он там начинает вот это вот, вроде как, понимает, там, до ре ми, вот там, вот это вот все, вот, и все, и вот это вот останавливается. Две ноты сыграет и потом сидит, плачет. Говорит, я, говорит, не понимаю, как строить ноту. То есть, ну, как дальнейшая последовательность должна звучать, понимаете? Вот. В общем, и это. Он говорит, я хочу, чтобы мета звучала, как у Моргенштерна. А я ж не понимаю. Я говорю, ты послушай, говорю, вот этого. Ничего ж там нет хорошего, сынок. А он, нет, говорит, ты вот ничего не понимаешь. И рожицы корчит, ходит, ну шалопай, понимаете?
5: Ага. А я бы хотел вас попросить, знаете, что прислать на WhatsApp, на Viber вот список из тех произведений, которые он бы хотел играть. Мы же должны его как-то заухватить. Да. Вот. И чтобы он... ну, чтобы ему больше нравилось, вот, чтобы мы в том числе делали то, что он любит слушать.
1: Я понял, вот что-то он хочет, да, сынок, чего ты хочешь, чего? Что-то он подошел, что-то, чего ты хочешь?
4: Папа, да иди ты нахуй с этой ебаной фортепианой, блядь, я хочу рэп писать, Моргенштерна, блин, хочу бинуса рэп делать, блядь, нахуй мне твоя ебаная балалайка, блядь, запиши меня туда, блядь, и биты делать, я хочу битмейкером, блядь, быть, а не ебаным пианистом, блядь, пошел нахуй, папа, я ебучий, блядь, я ненавижу тебя.
1: Че, дурак, что ли? Ты дурак? Я прошу прощения, Дмитрий, ничего страшного, это у него бывает. Вы уж меня простите. Это бывает, он просто молодой еще. Вот. Ну, нравится ему все вот это. Оксимирон, Моргенштерн нравится.
5: Понятно.
1: Да. Он очень такой необычный человек. Он просто сейчас вот это выделывается, сидит весь в слезах. Потому что он послушал Моргенштерн, эта песня «Дуло». Вот, и не знаю, сидит весь в дулины. Понимаете, о чем я?
5: Да-да.
4: Ну, что ты меня говоришь, блядь? Я выключай давай, блядь, я не хочу меня впарить, блядь. Выключай давай, блядь. Пошел вон со своими пианинами всеми, блядь. И балалайками, блядь. Я буду битмейкером, блядь. Я буду биты делать, блядь. Я стану великим битмейкером. Выключай, блядь, не хочу я фортепиано, блядь.
1: Как тресну, блядь. Иди сюда, шалопай, блядь, фу, блядь, сволочь. Ходит, блядь, ай, падла, блядь, ёбаный, блядь, скотина, блядь, шалопай, блядь. Не ума, не фантазии, школьник, блядь, блядь. Человек тебя, блядь, музыки нахуй познаете, блядь, сука, блядь, будешь музыкантом, блядь, Моцартом, блядь. Ебучий твой, блядь, рэп этот, ёбаный, блядь. Заебал ты уже, блядь, рэп, блядь, свой ебаный, блядь, его рот, блядь, сука, слава Украине, блядь, слава Украине, блядь, сука, пошел вон, блядь. Алло.
5: Алло.
1: Да-да, я прошу прощения. Что там? Когда там? Завтра? Во сколько?
5: В 16 часов.
1: В 16, да. А что это самое, к вам или к нам?
5: Мы говорили о том, что вы приедете.
1: Да-да. А как это самое, у вас это, инструмент брать свой или нет?
5: У вас... А, нет. Зачем?
1: Ну, зачем? Фортепиано маленькое. У него маленькое вот это, рэперское. Да?
5: Понимаю.
1: Вот. Ну, а сколько вообще занятия там стоит? Вот один урок там, вообще там на месяц можешь как-то записать его?
5: Ну, обычно полурочно платят.
1: Как?
5: Каждый урок.
1: Ну, я понял. Ну, а сколько будет стоить?
5: 500 гривен за час.
1: А, ну, главное, чтобы, знаете, дело не в деньгах, главное в том, насколько профессиональный будет учитель. Ведь главное подход к ученику, правильно?
5: Угу.
1: Вот, поэтому я верю в то, что у вас все с ним получится. Он, да, он у меня необычный, но это всего лишь так сказать, это его молодость, понимаете, они в таком возрасте все необычно ведут себя. Это нормально, это период такой их жизни, понимаете? Вот. Я в свое время тоже, вот я рокером был, как бы, да, но я только на эти гитары играл, но я так играл, да, просто по струнам стучал, когда выпью Балтику, так и стучу по ней в жизнь. Вот. Ну хорошо, я вас понял. Да. Завтра в 16, ну, вам позвонить заранее, да?
5: Позвоните.
1: Я вас, Дмитрий, да?
5: Да, и если вас не затруднит, все-таки этот список из произведений пришлете.
4: Блядь, заебал вот, ты, блядь, брось, блядь, не хочу никакого фортепиано, блядь, не хочу, блядь, и не буду, блядь, играть на этом блядском фортепиано, блядь. Я хочу рэпером быть, рэп писать, блядь, как все рэперы, битмейкером, блядь, фрочелопси заниматься, блядь, а не в этом блядском фортепиане, блядь. Папа, иди ты нахуй, блядь.
1: Я тебя понял, ты наказан, нахуй, все. Никакого, сука, тебе, блядь, очкюди не будет, нахуй, понял? Никакой одноразовой электронки, блядь. Ничего от меня, блядь, не жди, понял, блядь? Все, я тебе сказал, извинись сейчас же. Извиняйся, мразь. Извиняйся, падальщик, быстро. Извинись.
4: Да, конечно. Мама! Папа показал мне писюн свой, вонючий.
1: Че, вообще ебанутый, что ли, блядь? А? Алло.
5: Алло.
1: Да-да, что там? Ладно, я вас понял. Хорошо, тогда до завтра.
5: Да, пришлите, пожалуйста, список из произведений на Вайбер или WhatsApp.
1: Хорошо, хорошо, Дмитрий, хорошо, сейчас пришлю. Все, сейчас. Да? Да. Ой, блядь, неужели он, блядь, не поверил, точнее, поверил, блядь. Да это пэкиш, ебаный, сука. Он не мог не по... Нормальный человек бы сразу понял, что это фейк, блядь.
6: Масло, нехуевое масло. Масло, олейна, масло, оливье.
7: Будь ласка, перевірте можливість використання даної послуги.
1: Чого?
7: За додаткову інформацію.
1: Якою, бля? Рідь.
8: Алло,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Я прошу прощения за беспокойство. Я по объявлению вот увидел юбка женская. Таня, да, правильно?
8: Да, да.
1: Таня, скажите, пожалуйста, Татьяна, а вот и женская эта юбка, она в наличии, да, правильно? Могу приобрести ее?
8: Да, да. Да, конечно.
1: Ну, то есть это, в принципе, можно, да, там, завтра, да, там, как после обеда встретиться и...
8: Конечно, конечно. А какая? Вот та, что самая первая, да?
1: Ну, вот которая, она такая прям зеленая. Она зеленая, вот кожа в цвет юбки, вот, не, кожа, ага. Вставки кожи,
8: нет,
1: вот,
8: она...
1: состояние
8: ага,
1: новое.
8: Она не зеленая, она черная.
1: А, ну, да.
8: Может, сходку не передала.
1: Ну, вот, состояние новое, правильно?
8: Да, да.
1: А вот, а какая вот цена? Тут просто не указана цена, вот.
8: А, я просто на одну так за гривен. Что?
1: Ага, ой, извините, я вот пока листал фотографии, что-то вот смотрел, да, вот это... Тут что-то мне показалось, это самое, она, ну, как вообще новая, да, в идеале точно, ну...
8: Конечно, конечно.
1: А то я вот, Татьяна, ну, я вот... Татьяна, я вот смотрю, листаю, вот на второе фото, как будто бы капельки...
9: С пожилыми спермолокасами,
1: да, как будто бы какие-то эти самые, ну, извините, конечно, капельки мужского семени присутствуют. Или, может, так отсвечивает?
8: А, господи, да, Я уже просто давно не смотрела.
1: Да, может быть, вот
8: мой... Нет, это она, сам... она просто на меня маленькая.
1: Ага.
8: Уже давно она висит в шкафу, не ношенная.
1: Да, ну а то есть
8: может,
1: факт...
8: фото просто не передать. Если
1: да,
8: что,
1: наверное, да.
8: Давайте, я вам завтра по-новому сделаю фото.
1: Да. Ну, может, просто, ну, мы полностью, можно полностью исключить факт того, что на ней присутствует мужское семя, правильно?
8: Да, и конечно, вы что, господи, я, просто она уже висит много лет, она на меня очень маленькая.
1: Ага, главное, чтобы, как говорится, просто вы извините меня за такие вопросы, Татьяна, я уже неоднократно
8: приобретал. Я пересмотрю. Если что, заменю фото, чтобы вопросы такие...
1: Да, я просто как-то купил тоже здесь на сайте себе, ну, эту самую, ну, женское это, нижнее белье, и вы знаете, я уж понял. Извините, оно пришло мне все в сперме.
8: Ой-ой-ой, да вы что, я вообще такое не понимаю, как можно ношенное выставлять.
1: Да, ну да, я согласен с вами. Главное, чтобы не было спермы, и тогда пойдет процесс продажи.
8: Конечно. Ой, да вы что? Ой, боже мой. Вот я пересмотрю, если что, я
1: перейду. Ну, хорошо. Ну, давайте я вам тогда завтра позвоню в обед.
8: Если заинтересовались. Да.
1: А она точно черная?
8: Черная, просто фото не передал.
1: Да, просто и вот фото, как черный. У вас, знаете, на фото как зеленое, и как будто все в сперме забрызгано.
8: Да.
1: Ну как ладно, хорошо, я вам завтра перезвоню тогда.
8: Завтра.
1: Да, я завтра вам позвоню.
8: Хорошо. Я как раз тут переписываюсь, мне. И как раз вы позвонили.
1: Ну хорошо, спасибо, я вам завтра хорошо. Наберу. До свидания, Татьяна.
8: И вам спасибо.
1: Спасибо,
8: до свидания.
1: Хорошо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, блядь, сука. Школьник, заткни ебальник, пожалуйста, школьник ебаный, педрила малолетний, сука, кусок дерьма, сын говна, блядь, иди нахуй отсюда, ебанутый, блядь, сейчас тебе пизды дам.
10: Надо креста сдавать, мы же ничего не сделаем.
1: Ты говно ебаный, тебе ебать, ты чучело, блядь, тебе ебать, давай, скажи
11: давай,
1: мне, тварь.
11: Давай.
1: Ты откуда, давай, тварь? Давай. Ты откуда, скажи монитор, мне, животное?
11: Монитор, ты откуда? Я в мониторе сижу.
1: Ты чё, блядь, говно, ебать, тупой, ты хули, сука, блядь, повторяйся, сын ёбаного говна, повтори ты откуда? Сынок, блядь.
12: Что происходит?
1: Ебальники все позакрывали, быстро,
12: нахуй. Ты так разговариваешь.
1: Ты, мне похуй, я ВДВшник, блядь, ты кто такой, сука?
12: Ты долбоёб, блядь, не ВДВшник, хули ты не
1: сижу? Я ВДВ, нахуй, ты кто такой, сука?
12: Ты долбоёб, ФС, пошёл нахуй.
1: Тебя чё, ебать, ты долбоёб, блядь, ты откуда, тварь?
12: Ты
1: ебать, нахуй. Да откуда, животное, сука? Блядь. Ты как нахуй с ВДВшника
12: разговариваешь? Ты
1: парашник, сука, блядь, нахуй. Ша нахуй, животина, блядь. Мразь.
12: Ёбаный,
1: я сейчас вас, блядь, уничтожу всех, сука, блядь. Ёбаные гоняды гражданские, блядь. Ёбаные падлы, блядь.
13: Пацаны,
12: блядь.
1: Я, сука, ВДВшник, блядь. Я ВДВшник, и терпеть.
12: Эй, где ты, падла, блядь, нахуй?
1: Я здесь, долбоёб, чучело, блядь. Я здесь, Алик, моё имя, блядь.
12: Чучело ты, Алик. Алик, ты говно ссаное, блядь. Завали свой ебало,
1: блядь. Откуда, блядь, ты, мразь ёбаная? Откуда ты, сука?
12: Откуда, откуда и ты, понял?
1: Я ещё раз повторяю. Откуда ты, скажи, блядь, тварь.
12: Иди нахуй отсюда, блядь.
1: Я понял,
12: ты меня
1: боишься. Я понял, ты меня забоялся. Ты женщина, ты не мужчина, ты лох.
13: Да ты ебало завали.
12: Где ты гнида, ебучая?
1: Ты не мужчина, ты животное. Ты просто сосал хуй говна, блядь, ебаная, блядь. Ты просто тюфяк. Иди нахуй во флажу.
12: Ты что, блядь, перепил, что ли? Ты пердун старый, блядь.
1: Да мне похуй, я могу себе позволить. Иди блядь, нахуй. Ты сам нахуй, блядь. Меня сегодня день рождения.
12: Слышь, нахуй, твой рот хорош, понял?
1: Я твой сейчас рот выебу, ты пидор. Я ВДВшник, ты как разговариваешь, тварь, блядь.
13: Нахуй твоя жопа хороша,
12: ты
13: понял?
12: Ты тигр, блядь.
1: Вы чё, олени ёбаные? Вам чё, сука, блядь, ёбаным во флам пиздак на поначищать дебилам? Или чё, блядь, по-быстрому, блядь, твари, блядь? Сука, я ВДВ, нахуй, блядь, когда, блядь, такой хуйни, сука, я, блядь, терпеть не стану. Сейчас, блядь, пизды хапните, нахуй, твари, блядь. Да, сука, ВДВ, нахуй, блядь, сука, блядь, нахуй.

0: Алло, здравствуйте, здравствуйте всем. Здравствуйте. Ты, блядь. Ебать, я во все роты захожу, они все молчат, я не знаю, что за хуйня. Здравствуйте, уважаемые танкисты, добрый вечер всем. Да, алло. Блядь, что за хуйня? Это очень даже странно, блин.
1: Слышно?
2: Ну да, было.
1: Сейчас, секунду.
2: Лена, кенты твои заходили.
3: Привет всем.
2: Там кто-то рыгал ко
4: мне. Всем привет.
0: О, Лена, привет, любимая, что ты тут, зайка моя, мы нормально, блядь, все, или что, блядь, как обычно, пиздой торгуешь, шлюха, блядь.
5: Привет.
0: Да. Все, еще раз повторяю, блядь, что пиздой торгуешь, или что, блядь, проститутка, блядь, сидишь, тварь, блядь, тут ебаная, иди, блядь, посуду бой, сука, блядь.
2: Это кто разговаривает-то?
6: Сейчас я слышу.
0: Дрянь, блядь, маршалка, блядь, кошелка, блядь, иди посуду мой, сиди, что то гнида, блядь, танка.
5: Ты нахуй, блядь!
0: Заткнись, нахуй, шлюха, шлюха, блядь! Шлюха, блядь! Шлюха! Леночка ебаная, блядь.
5: Дебил, блядь,
0: дебил. Заткнись быстро, блядь, блядь, сиди там, нахуй, ебаная. Женщинам слова не давали, здесь игра для мужиков, блядь, для тебя, блядь. Скотина, блядь. Это игра для мужиков, съебала отсюда, быстро, блядь. Иди посуду мой, блядь, я, блядь, ебать, блядь, пол, посуду мой, блядь, мужику хуй соси, блядь, сидишь тут, блядь. Зараза, блядь.
5: Я даже понюхать не дам, придурок, блядь.
0: Запомни меня сюда, ты, блядь, ты всего лишь женщина, твое место на кухне, нахуй, съебала! Дрянь. Скотина, блядь, я сейчас как тебе дам, блядь, нахуй, я пенсионер, нахуй. Я нанюхался уже столько, тварь, блядь. Зараза, блядь, ты как понюхался мне, подлез, блядь, ёбаный. Лена, Лена, шалава. Лена, Лена, шаболда. Проститутка, дрянь, вонючка, пизда. Тупорылая. Шалава, шаболда. Сосущая голова. Проститутка, иди ты нахуй. Лена, хуй. Блядь, всё. Да мне похуй, я кун плюс тяна и как бы это, да. Да, кто? Так, ладно, идем по Декселю. Да, сука, я, блядь, не пойму, я с планшета, блядь, не вижу никого, блядь. Купил планшет, не пойму, блядь, меня видно, не видно, алло.
4: Эй, пошел нахуй отсюда.
0: Блядь, алло, ты, кто это сказал? Ты долбоёб ебаный, я твою мать того, блядь, ты жирный, блядь. У меня планшет, да, он, блядь, я не пойму, блядь, я попал к вам в команду или, блядь, как обычно? Да, алло, блядь, ты дебил, блядь, жирный, блядь, ты заебал, ты меня, блядь, возьмешь? Нету, я, сука, блядь, не могу с этого планшета.
7: Нет, ебаный. Я тебя не возьму, я тебя даже не вижу, блядь.
0: Да, блядь, ебаный в рот, блядь, да с этого ебаного планшета, блядь, наверное, блядь, ник не видно мой, блядь. Вон я, блядь, посмотри, блядь, у меня нагибатор 2.00, блядь. Возьми мой танк, коромбель, блядь, и что там поставить? Танк я могу поставить, блядь, а ебаный, блядь. Сука, блядь, я хуею, блядь. Как это нахуй с этого планшета в танки играть, блядь? Сука, пиздец, нахуй. Вы долбоебы, блядь. Вы меня хоть видите, не видите, дебилы, блядь.
7: Колян, отожмись, Колян, дай мне в голову эти конь.
3: Да пошел ты отсюда, придурок.
0: Да пошел ты нахуй сам, сука, да
3: он. Да ты пошел. Ты нахуй с планшета.
7: Ты
0: что, дебил, блядь? У меня планшет.
3: Ты как с планшета зашел? Как ты с планшета зашел?
7: Я подвижу, Колян, дай я пользу, я еще выкину.
0: У меня был компьютер, был, блядь, но денег нету, блядь, надо отдавать. Я, блядь, продал и купил планшет, блядь. Сейчас вот с планшета, блядь, пытаюсь настроиться. Вы мне, блядь, помочь?
4: Удаляй всех по одному.
0: Еще раз повторяю, блядь, помогите, вы меня видите, нет?
8: 32311, Анастасия Павловна,
4: и Коляна, закрой.
7: Да, видим.
0: Во, блядь, заебись, поехали.
8: Пусть
0: поехали.
8: Свои знания по физике покажет.
0: Поехали. Все нормально, все, поехали. Поехали, мужики, заебись, все. Если видите, то заебись, все. У меня просто планшет, блядь, этот, Xiaomi, блядь, как его, сука, блядь. Ну, нормально.
4: Ты нахуй этого дебила взял, ебаный в рот.
0: А не понял, кто дебил, блядь, ты ишак, блядь,
4: ты тебе чё? Ты не понял, я тебе ишака попал.
0: Нихуя себе, тебе чё, пизды, блядь, ты уёбщик.
7: Ладно, давай.
0: Тебе чё, пизды, нахуй, пиздах начистить, ты хуила, блядь, тебе ебать, ты
4: чё, блядь?
0: Ты откуда?
3: Приезжай,
9: Стас, привет, Галаха.
0: Ты откуда, тварь, блядь, откуда родом,
3: уёбщик? Сургута я, блядь, пидорас.
0: Ой, ебать, я разумею, сука, ты бей в парику дай, чтоб ты, сука, перекувернулся, гнида ебана. Слава Украине, героям слава, иди нахуй,
3: пидорас. Пошёл ты нахуй, блядь,
0: пана. Відсоси, сука. Ебать, вы, сука, все такие крутые или чё, дохуя, по ту сторону, дебилы, блядь. Вам чё, сука, на жопу быстро посадить, поусаживать вас каждого тюфяка ебаного, или чё, нахуй, вы, блядь. Блодурки, блядь, в танки позалазили, так, сука, я сейчас в танки насру, блядь, и охуеете, блядь, дебилы, блядь. И крышку закрою, нахуй. Всё, да, сука, всё, ебать, пельку стулылы, блядь, слава Украине. Не зря, сука, на Майдане скакал, ногу сломал, блядь. Похуй, блядь, слава Украине.
10: Либо играется с тремя тяжами, а остальные тактики.
0: Блять, сука, не пойму нихуя, блять. Купил планшет, блять, не пойму, блять. Нормально, ненормально, сука, блять. Мужики, здорово, блять. Видите меня, не видите, блять.
10: Блять, это через баг, надо создавать укреп.
0: Да ёбаный, блять, вы придурки, вы, сука, заебали, куда не зайдешь эти твари, блять, вы дебилы, блять, ну помогите вы человеку, блять, с планшетом настроиться, блять.
7: Ага.
10: Я сейчас думаю, укреп, тут
0: меня от него не планшет, сука, у меня планшет
7: к Xiaomi, блять. Ага.
0: Блять, ты чё, дебил, тебя въебать или чё?
7: Ага. Давай.
10: Говорю, пересоздавай укреп, тут от него не избавиться, нахуй.
7: Да.
0: Пидорасы, сука, блядь.
7: А? Ага.
1: Макротон, давай.
11: Парни, я курю, короче, но я, в смысле, на связи.
0: Давай, не кури, пидорас ебаный, уёбок, блядь, тупорылый, блядь. Всем
1: абсолютно
3: твою мать.
0: Куришь ты или не куришь? Да. Абсолютно поебать уебан. Иди хоть, блядь, нахуй в жопу палку засунь, всем похуй, дети.
1: Слушайте этого долбоёба.
11: Да, конечно, на тебя тоже похуй.
0: Всем, блядь, вообще. Всем похуй на тебя, да, он. Иди кури, нахуй, ебаный пидор, блядь. Кури побольше сигарет, чтобы подохнуть быстрее. Иди нахуй.
3: Ой, блядь, начало. Короче, мне это напоминает актера. Актер, блядь, это напоминает актера. Подождите, секунда. Один вопрос, а ты можешь без мата выражаться или словарный слушай, запас маленький, там может быть они дают, да?
0: Они-то не напоминают тебе, блядь, нахуй голос, блядь, того, блядь, мужчину, который с твоей мамой, блядь, отдыхает, уебан ты ебаный, я ебал ее, блядь, я ебал.
3: А реально актеры
7: на блядь.
0: Так. Пидорас,
3: я про
0: фирма, блядь, твари, блядь.
11: Так.
3: А, подожди, а это кто говорит? Мужики, Серега пересобирает. Это никто не говорит, это еще долбоев, который вошел через,
0: вошел
3: через
0: твою
3: приложение.
0: Мать, вошел в твою жопу.
11: А, здорово, дед. Здорово, дед.
3: Сейчас, пиди. Сейчас он войдет, подожди секунду. Сейчас ты войдешь себе.
11: Верен, слава.
3: Сейчас, Серега пересобирает.
0: Серега
3: пересобирает.
0: Серега, пидорас, иди нахуй.
3: Поздравляю тебя.
0: Кто такой Серега?
3: Тебя?
0: Пидорас.
3: Твой член, у тебя проблема с мозгами, во-первых, во-вторых...
11: Нормально, да, пацаны, да, вообще нормально. Парни, да нормально, у
0: меня
11: человека накипело.
0: У меня проблема с мозгами.
11: Давай послушай.
0: Тварь, блядь, это ты, сука, в танке играешь, а не я, блядь. У тебя проблема с мозгами, пидорас.
12: А ребят, за что кикнули?
0: Иди нахуй, шлюха.
3: Ой, еще, блядь.
7: Я никогда не думал, что
3: сейчас.
0: Пошел нахуй, шлюха, проститутка,
12: блядь. Это ты, идиот, чё обзываешься?
11: Прикольно.
3: Подождите,
0: может, мы с тобой замутим?
12: Фыр-фыр, а может быть.
9: бля. А вот я не понимаю. А я вот не понимаю, а реально, вот человек сидит через приложение.
12: Добро, поехали.
9: О, самой, ну, даже не в игре.
0: Это моя девочка.
12: Это я, да.
0: Вот она, моя сладкая девочка.
12: Это кисточка, да, это я, да.
0: Как ты сюда попала, малышка? А как тебя зовут, зайка?
12: Да меня занесло с пробитием просто.
9: Что, подожди,
12: я Алиса.
0: А вот мое любимое имя, Алиса, сладкая киса.
12: Я так и знала, да. Да. Споешь мне?
0: Конечно, спою, моя любимая.
7: Вот, ёмчика.
0: Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй.

0: пиццу, Алиса, дай мне пиццу понюхать.
1: Хочешь
0: Алиса?
1: Пиццу?
0: Да, хочу.
1: Да, хочу.
0: Алиса, дай мне пиццу, Алиса моя.
2: Блять, это ты лучше.
0: Алиса моя, моя сладкая киса, Алиса моя, дай мне кису, бля.
3: О, огонь, а можно про енота?
2: Про енотика давай.
1: Да отъедите с енотом.
3: Про енота, блядь, про енота давай.
0: Я хочу твой пельмеш, Алиса, я очень хочу твой пельмеш, твой сладкий пельмеш. Алиса, ты только не стесняйся, отдай мне ее, снимай свои трусики, иди ко мне, ты моя, сегодня я твой, я буду всегда с тобой. Алиса, сладкая писа моя,

0: знаю пісу.
1: Сідай.
2: Не, маса пидорасов, то есть танки, пожалуйста.
3: Командуй.
4: Да, с удовольствием. Все СТ-шки поехали.
5: Скільки
4: налево,
5: у тебе кроме... тут скоростей на ньому стоїть?
4: Да,
5: помолчи
4: нахуй, блядь. Алло, блядь, кто там пиздит?
5: Не понял, скільки...
4: Скинь, да потише, блядь.
5: Скільки тебе скоростей тебе, кажу, скільки скоростей тебе?
6: Щоб ти, дурак, комнату не закрив.
4: Блядь, комнату не закрив. Короче, ладно, алтешка, за свет здесь, короче, каен здесь
5: играешь. Скільки у тебе скоростей, я не чую.
7: А я хуй, 5, 9, 9,
2: я не знаю, попробуй.
5: Так а скільки я не бачу? Ну-ка дай я його попробую зараз.
4: 2-5-2, короче.
6: Попробуй, ну-ка попробуй.
5: Ай, блядь! Нихуя себе! Ай, блядь! Ай, нихуя себе! Вот это да, блядь! Ааа, нихуя! Ай, блядь! Ай, блядь! Ой, блядь, пиздец! Нихуя себе, шайтан машина! Ого, нихуя! Ой, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь!
4: Ты даже не мешаешь,
5: Олег! Ай, блядь, нихуя! Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, я кончаю! Кончаю! Выключай, я кончаю!
4: Выбираем СТ-шки, всех СТ-шек сразу, про джету.
5: Вот это
4: всех
5: да, блядь. Скільки ты... За скільки вот ты вот купив метрин? Його?
7: Да я хз, блядь, тысяча за 2 гривни.
5: Я так и хочу, где ты его брав?
4: А мне про
3: твою маму купил!
7: Я взял это самое, там на Троещине.
5: Вот это все вот, я вот это бывает. Вот давно ищу, охуенно. Ну-ка давай еще разок.
7: Ну давай.
3: Твою маму купил!
5: Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь!
4: Ну вы пропали.
5: Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь!
4: Вот 22-й круг, сколько могу
5: давать? Нихуя!
4: Забрали речь. 122-й.

0: Все, пиздец, засосало. Засосало, выключай. Ай, блядь. Я кончил.
1: 274 заберите.
2: Ну что, как тебе? Хочешь? Покупаю.
1: Защитник.
0: Я быстрее. Хочу эту штуку твою. Это мне всех женщин заменит. Я хочу ее. Пришли меня сюда. Я хочу ее, блядь. Я хочу эту штучку. Я хочу себе, блядь. Я хочу ее, блядь.
1: Все тащится, ребят, еще. Держи, если будете агрессивнее играть, защитник вперед, езжай. Защитник вперед, езжай. Не стой, защитник. Тебя все хп, и ты его держишь, блядь.

0: Сюда. Сюда, сука. Сюда,
1: сука. За щеку дали.
0: О, привет, женщина. Как у тебя дела там? Как дела, Петрович? Попуск, женщина. Как у тебя там в школе? Как настроение? Я подрочник, ты никто. Я воин, ты никто. Я мужчина, ты лох. Пожалуйста. А? Ну что ты молчишь, пенсионер? Боишься меня, да? Я круче тебя. Я спортсмен.
2: Извините. Да, и урок я тебе уже сделал на завтра.
0: А сколько тебе лет, дядя? Скажи мне.
1: Хуй сорта выявлен, блядь.
0: Сколько тебе лет, женщина? Ты вообще-то воевал или не воевал? Скажи мне. Ты в армии был или не был, дядя? Я киборг. Я герой Украины. У тебе є питання? Га? Не чую.
1: Підрива ти.
0: Я на Донбасі скокав. А ти скокав?
1: Звідки на ти взявся, долбойоба?
0: Я живу у Києві.
1: У Києві ти живеш.
0: Що, сука? Що ти таке кажеш, лярва? Ти що, ахуїв ти, гнида? Ти взагалі мужчина, що такі речі розказуєш здесь? А? Я понял, женщина.
3: Да. Отель Мин Арбат, здравствуйте.
0: Да, да, добрый вечер, Светлана, да.
3: Нет, это отель, вы в отель звоните?
0: Не, я Светлана.

0: да, в отель. Улица Адмирала Фокина, правильно?
1: 8Б, да.
0: 8Б, да. Да я так вот прилетела сейчас с Москвы здесь расслабиться. На 2 дня можно, да, забронировать?
1: Так, сейчас посмотрим. Так. Остался только большой семейный номер с 2 двуспальными кроватями. Стоимость его будет 4500 рублей в сутки.
0: А, япончик. Япончик, понимаете? Япончик. Есть там у вас?
1: Кто?
0: Япончик. Ну там Япония.
1: Это что,
0: Япония рядом. Япончик. Япончик для меня. Для Светы.
1: Это что такое, япончик?
0: Ну, япончик, мужчина для меня, для Светланы. А?
1: Не понимала.
0: Ну, мужчина есть япончик для меня или нет? Япончик.
1: Ну, как китаянец.
0: Китаянец, так, да. Я поняла.
1: Я бронировать или нет? Или без япончика нет?
0: Да, китаянчик есть.
1: У нас пока только граница с Китаем открыта.
0: А, я поняла. Ну ладно. Тогда япончика нету, да?
1: Нет, к сожалению. Сами ищем, не хватает.
0: А. Ну хорошо, ладненько тогда. Я перезвоню сейчас, позвоним там. До свидания вам.
1: До свидания.
0: До свидания. Япончиков не хватает.
2: Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед. И все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по КС-2 и фарми зимнюю операцию.
3: Родной, меня ждет Владивосток, я еду во Владивосток, я еду, нихуя себе, я еду, Владивосток, Я еду, Владивосток, я еду.
4: Доброе утро, Азимут, это Владивосток, ресепшн, Алексей, чем могу помочь?
0: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
0: Валера Бондаренко, номер забронировать, запишите.
4: Надо забронировать, либо у вас уже есть бронирование?
0: Надо, чтобы вы мне вот это вот сделали, самые люксовые условия, потому что я с Москвы прилетаю.
4: На какие даты вы приезжаете?
0: Значит, сегодня, завтра и послезавтра, 3 дня отдыхать. А там как попрет.
4: Так, одну секунду.
0: Да.
4: Валера... Ну, смотрите, мы можем предложить номер категории... Самый большой у нас это номер категории люкс.
0: О.
4: Он идет двухкомнатный с стоимость за сутки будет составлять 10 120 рублей.
0: Да, да. Это нормально, это центр же, правильно я понимаю?
4: Ну, у нас, в принципе, центральная часть города.
0: Да, да, да, вот. Я просто у вас когда-то не был, поэтому хотелось бы побывать. Хорошо, мне просто, я тут с девчонкой познакомился, да, друг вокруг, Лиза, Лиза зовут, красавица такая. Так я ж думаю, сейчас приеду, да, понял, ну, типа, раз-раз, туда-сюда, и типа, хопа, и в дамки ее, понял, да? Вот, так вот, на три дня.
4: Подскажите, да, мы бронируем с 4 по 7, все верно пока?
0: Да, да, да.
4: Так, на Бондаренко Валерий, верно?
0: Валера Бондаренко, у нас будет твой Лиза Бондаренко. Да, расслабляться.
4: Так, Вась, на двоих гостей или на одного гостя?
0: На двоих, чтобы кровать была одна на двоих, большая, ортопедическая. Траходром.
4: Ну, у нас стандартная кровать, у нас не ортопедическая.
0: Не, ну траходром или так вот просто...
4: Ну, простите, я не могу ответить на этот вопрос. Это уже на ваше усмотрение.
0: Я понял. Мне главное, чтобы мягенько было, так сказать, расслабиться. Ладненько.
4: Смотрите, тогда да, стоимость будет составлять на двоих гостей 11 770 за сутки.
0: Не, я понимаю.
4: Подскажите, пожалуйста.
0: Еще что-нибудь по люксове, чтобы люкс, максимальный люкс был.
4: Ну, у нас вот категория люкс – это самое максимальное. Если вы хотите что-то по люксове, можете обратиться к нашим коллегам в Grand Hotel Spa. Там есть другие категории номеров.
0: Ну, там, мать, спа, не спа, там, как говорится, у нас даже время на это не будет, потому что мы с кровати не будем вылазить. Ну, понимаете, да. Вас как зовут-то?
4: Меня зовут Алексей.
0: Алеша, ну вот, Алешка, Лешенька, смотри, вот у нас время не будет, чтобы вылазить из кровати, понимаете? Бухло хоть приносят в номер или нет?
4: Подскажите ваш контактный номер для связи.
0: Я говорю, выпивку приносят хоть номер или нет, Леш?
4: Рум-сервис работает, но он работает до 12 ночи.
0: До 12. Ну, как раз мы до 12 наебенимся, а потом всю ночь будем аттракционы, так сказать. Шумоизоляция там нормальная?
4: Нормально.
0: Хорошо, мы там, Лешенька, немножко пошумим, но ничего, да?
4: Контактный номер подскажите, чтобы закончить бронирование.
0: Да, да, да. Плюс 7-9-2-9.
4: Угу.
0: 1-4-2-8.
4: Угу.
0: Валера Бондаренко.
4: Это ваш контактный телефон такой? Вы не сказали.
0: Чего? Ну, я ж вам диктую, а вы это... чего?
4: Ну, вы сказали 8-924-1-4-8-8. Еще цифры будут? Что вы не досказали?
0: Ну, две двойки еще.
4: Так, 8-929-14-88-22.
0: Ой, та ты шо-то там такая у нее там, вот, та ты шо, там такая заюха в этом.
4: Бронирование сделали на Бондаренко Валерий с 4 по 7 число, номер категории люкс.
0: Я говорю, на друг вокруг познакомился, там такая сидела, Мадонна, ага. Ну ты понял,
4: смотрите,
0: Леша, да?
4: Стандартное время заселения будет 2 часов дня, заселение будет идти... На ресепшене потребуются паспорта гостей. Кто будет проживать?
0: Не, а если я без паспорта буду?
4: Без паспорта не заселим.
0: А не, а если у нее будет? Лиза, Лиза.
4: Ну, тоже паспорт потребуется.
0: Не, один, да, пойдет, Паша, я свой не буду брать.
4: Нет, два паспорта. Два паспорта.
0: А, два паспорта. Ну, тогда я понял. Ну, да. У меня будет на другое тогда имя, не Валера, ничего?
4: Ну, хорошо, тогда просто бронирование предварительно сделано.
0: Ну, я понял.
4: Если вы до 12 не заедете, мы его отменим.
0: Ага, так, это вот... Да не, я просто жарю, познакомился с сайтом друг вокруг, там такая сидела, я говорю, лята, ты шо? Я говорю, приеду сейчас это самое, попробуем на всю ночку пошуметь, фу-фу-фу, понял, Леш, да? Отдохнуть, расслабиться.
4: Все, тогда мы бронирование сделали, с 2 часов заезд, при себе иметь паспорта и заселим.
0: Леш, Леш, ты давай не торопи события, ты мне недорассказал, какие услуги вообще входят в вот этот номер-то.
4: Ну, в проживание будут включены завтраки. Завтраки проходят в формате шведская линия с 6 до 11.
0: А, в номер, Леш, что-то похавать, в номер принесут нам?
4: Ну, рум-сервис, да, работает. То есть, если вы будете заказывать, оплачивать, по факту Когда вам принесут?
0: Нет, у меня лизуха, она винцо любит. Винцо есть у вас, беленькое?
4: Ну, я вам еще раз повторяю, вы заказываете, вам приносят, вы оплачиваете. Это называется рум-сервис.
0: Хорошо, а презервативы в холодильнике лежат?
4: Нету.
0: Ладно,
4: это уже ваше усмотрение.
0: Я свои тогда возьму, у меня есть. Ой, сколько. Ну хорошо, Леша, ты давай не серчай там. Готовься к там, чуть-чуть шумненько будет на три денька. У вас там чуть-чуть, как говорится.
4: Но если будете шуметь, мы с охраны придем. И если вы будете надоедать другим гостям, мы вправе будем вас выселить.
0: Леш, а ты не серчай, немножко пошумим вас в отеле.
4: Я вам просто правила объясняю. Если вы будете мешать, подойдет руководство и вправе вас выселить, если вы будете мешать другим гостям.
0: Так а мы так, чисто у нас стоны только будут. А, вот эти вот. Ну, понял, да, по-молодецки.
4: Ну, имейте в виду, у вас уже предупредили.
0: Леш, не серчай давай, что ты начинаешь? Нормально все будет. Вот, немножко пошумим три денька, а потом разъедемся, что?
4: Ваше бронирование я закончил, поэтому с 2 часов дня заезд идет у вас.
0: Ну я понял, Леш. Ты сейчас за это самое звякни, я тебе тоже девочку притащу какую-нибудь.
4: Все, всего доброго, до свидания, хорошо.
0: Все, сейчас подъеду. Да. Что?
1: Отель Вихотел, здравствуйте.
0: Здравствуйте, извините, вы пернули? Я сейчас услышал, вы как трубку взяли, перданули, да? Зараза, прям навалило перед взятием трубки.
5: Добрый вечер, номера на Садовой, Кристина.
0: Кристин, добрый вечер. Извините за беспокойство в столь позднее время. Наверняка вам, наверное, уже хочется спать, да. Я понимаю прекрасно, сам работал в ночную смену на заводе. На токарном станке занимался, поняли, это самовытачивал фигурки этого высшего, скажем, инженерного пилотажа. Вот. Вы мне скажите, пожалуйста, вас как хоть зовут?
5: Меня зовут Кристина.
0: А, Кристин, скажите, пожалуйста, вы меня уж неправильно не поймите, да, мне 54 года. Вот, я сразу вот, когда вас услышал, я понял, что вы человек очень доброй, скажем, души, да, и можете помочь мне, потому что у меня действительно очень важно к вам такое, ну, скажем честно, в общем, сказать, можно прийти к вам посрать?
5: Думаю, не получится.
0: Да я так, ненадолго. Зайду, дрыстану, то уйду. Я туда гулял по Питеру, что там пригадость. Оно ж тут ходят, проверяют, нигде ничего никак. То я чисто зайду, покакаю, то поеду дальше. Можно?
5: Думаю, нет.
0: Кристин, ну пожалуйста, ну выручите пенсионера, а? Ну устал, нет, ходил,
5: не
0: гулял.
5: Получится.
0: Не понял.
5: Всего доброго.
0: Посрать хочу. Че, блядь.
6: Костя Бар, доброе утро.
0: Доброе утречко, здравствуйте.
6: Что еще раз?
0: Я говорю, здравствуйте. Это в гости, да. Бар, да?
6: Да.
0: Я по поводу, вот, был у вас недавно, да, сегодня также хочу приехать. Вот, сколько у нас еще времени до закрытия сегодня?
6: Мы работаем круглосуточно.
0: Я это знаю прекрасно. У нас дело в том, что сейчас по музыкальной составляющей есть вопросы к вам, да. Мне бы хотелось
6: Какие?
0: Администратора услышать. Да, я по
6: я
0: поводу...
6: с вами разговариваю.
0: Да, здравствуйте. Вас как зовут?
6: Инна.
0: Япончик. Хорошо, меня зовут Валера, да. Я являюсь вашим, так скажем, ну, посетителем, давайте так это называть. Я по поводу песни MC Батуа. MC Батуа, вот. Значит, «Утренние полюции», да, и группы MC Батуа. Именно я представляю его, да, потому что я смотрю, в вашем музыкальном репертуаре нет такого рэп-исполнителя, как MC Батуа. Почему? Вопрос интересный, да? Алло.
6: Я вас слушаю, я не понимаю вопроса.
0: Инночка, я вас тоже прекрасно слушаю. Дело в том, что я ж вам задал вопрос, да, по поводу МС
6: Батуа. Я вопрос не совсем поняла.
0: Смотрите, значит, вот мне 54 года, вы поймите меня правильно, выслушайте до конца, не обессудьте, да. Я ваш являюсь постоянный посетитель, да. Вот, по поводу песни МС Батуа «Нежный вайб». Вот, вот этой песни почему-то в вашем репертуаре я не слышал в баре, и меня это, скажем, ну, вкратце, да, просто по малости, то есть не впечатлило то, что вы этого не сделали. Хорошо, вопрос-ответ. Ладненько, по поводу пиццы, да, пицца у вас, еще вопрос есть по поводу вашей пиццы, вашей кухни конкретно. Есть у вас пицца, правильно?
6: Да.
0: Есть, есть пицца у вас. Дело в том, что вот я у вас был на днях, пицца у вас с каким-то странным соусом была. Какой-то
6: а
0: новый
6: что за
0: соус.
6: Пицца была?
0: Мазерати.
6: Какая?
0: Мазерати. Ну, это, мацерата. Ну, вот это, четыре сыра. Четыре сыра или как она? Ну, сыр там.
6: Угу.
0: Сырная, сырная. Есть такая мацони?
6: Четыре сыра, да.
0: Да, да. Вот, вот это вот пицца у вас. Дело в том, что она иначка. Вот, значит, соус какой-то был непонятный. То ли новый соус какой-то у вас шеф-повар добавил, то ли я что-то не понял, дорогая моя. Такое чувство, как будто мужское семя попало прямо на пиццу, ну, на изделие из пиццы. Возможно ли это? Невозможно. Вы уж меня простите, давайте выясним. Раз вы администратор, давайте уже выясним такой момент. А?
6: Никто не жаловался.
0: Никто не жаловался. Я прекрасно понял. Ну, видимо, в момент, когда я заказал 4 сыра, Инна, вот, у меня был вот этот вот моментик такой неприятный. Да, по поводу МС Батуа тоже вопрос был задан, ответ не получен. Соус, может быть, есть какая-то информация от шеф-повара вашего заведения, да, может, он какую-то предоставил информацию по поводу нового соуса. Вот, есть что у нас, какая-то информация для меня, Шин? Чтобы я услышал вас. То вы молчите, такое чувство, как будто вы меня боитесь. Давайте пообщаемся, чего уж. Я ваш посетитель, я ваш клиент, я очень ваше заведение, скажем, люблю. Вы как администратор, пожалуйста, ответьте на конкретный вопрос. Пожалуйста, Инна.
6: Ну, к сожалению, по поводу того, что вам показалось, что у вас в пицце было мужское семя, я ничего ответить не могу.
0: Не, ну,
6: это очень странно. Гости никогда не жалуются.
0: Я вас понимаю, Инна. Нет, так, такое чувство, хорошо. Что может быть просто шеф-повара, не знаю, со своей женщиной там что-то там где-то как-то. И дело в том, что кончанул.
6: У нас один повар в смену.
0: Вот, кончанул на пиццу. Возможно это, невозможно, не знаю. Кончанул.
6: Нет, кончануть на пиццу он не мог.
0: Кончанул на пиццу, и мне вот за стол вот это принесли, вот это изделие, скажем так, да. Четыре сыра мацони, мазерати, моцарелла, вот эти вот все виды сыра итальянского, французского, скажем так.
6: Наверное, плюс еще, вам показалось.
0: Плюс еще ваш шеф-повар. Да мне не показалось, я вкус спермы с детства знаю, поэтому меня не обманете. Ну вот, поэтому давайте не будем уже усугублять усугубившую ситуацию, которая уже накалилась. А? Шо? Шо?
7: Добро пожаловать в Билайн.
2: О!
8: Билайн, Эвелина, здравствуйте. Чем могу вам помочь?
0: Алло, здравствуйте. Девушка.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я прошу прощения. Вы меня, пожалуйста, выслушайте. У меня к вам, значит, некоторые, значит, есть вопросы. Вот. Касательно вашей компании в городе Воронеже. Значит, я вот на Ленинском проспекте у вас не смог купить себе сим-карточку вот эту, да, в телефон. Вы меня поймите, я пенсионер, да, я бы как бы был бы помоложе, я бы, может быть, и не беспокоил вас. А я вот в Воронеже на Ленинском проспекте не смог себе сим-карту купить, потому что ваш сотрудник был в туалете. То есть я стоял, ждал, а он у вас в туалете был, какал. Это нормально вообще? Или, ну, как вообще это понимать? Какал. Сотрудник просто какал. У него что там, не понимаю. Я 40 минут стоял, я пенсионер. У меня, извините, у меня инвалидность уже, ну, у меня ноги нет. Я
9: понимай, был бы я моложе, я бы не это самое. Вы меня поймите. Это как
8: понимаю.
9: Бы уже... Извините, я, значит, не на улице себя нашел. Я и на войне был, и где только не был. Я хочу извинения, чтобы вы извинились.
8: Ну, хорошо, для этого вам нужно составить претензию.
9: Ну, поймите меня правильно. Ну, сотрудник какал.
10: С днем рождения.
9: Сотрудник, понимаете, какал. Сотрудник какал, когда дед пришел за сим-картой. Вот это нормально, да, по-вашему? Светлана, да, вас Светлана зовут?
8: Эвелина.
9: Это не важно, хоть там, хоть Мивина. Я понял. И куда мне это-то звонить, там, писать, чтобы вы это все приняли меры? Это засранцы этого уволили там, на этом Ленинском проспекте.
8: Вы можете составить претензию.
9: А?
8: В любом офисе Билайн.
9: Так
8: вы можете
9: что?
8: Составить претензию в любом офисе Билайн.
9: То есть, а вы хотите сказать, я должен опять туда же прийти, там где-то засранец работает, и подождать, пока он сходит,
8: вы можете...
9: покакает? А?
8: Нет, вы можете в другой офис Билайн прийти.
9: Светлана, вы можете, пожалуйста, ну, позвонить вот это туда, на Ленинский проспект, Воронеж, и сказать, чтобы этого засранца, заразу, убрали только сейчас, а люди жалуются на нее, не я первый, не я последний, он вечно жирный там работает, свинья жирная, срет постоянно, вот этот ублюдок жирный. Жирный весь. У него пузо здоровое.
8: Выражайтесь, пожалуйста, корректно.
9: Так, Светлана, вы меня тут не учите, вы мне в сыновья, дочки годитесь. Я уже прожил всю жизнь, а вы тут все начинаете только. Извинитесь, пожалуйста.
8: Хорошо, вы можете
9: не слышу.
8: Направить дистанционно.
9: Я требую сейчас... Претензии. Светлана, извинитесь, пожалуйста. Извинитесь. Немедленно. Не слышу.
8: Что сделать?
9: Извинитесь, пожалуйста, перед пожилым человеком.
8: За что извиниться?
9: Дочка, пожалуйста, не усугубляй, усугубившая давно уже между нами. Дочка, извинись. Не. Светлана.
8: За какое поведение?
9: Вот вы сейчас мне, значит, что сказали? Я вам объясняю ситуацию. Ваш сотрудник в Воронеже на Ленинском проспекте, я хотел купить, дайте кого-нибудь там, есть у вас начальник, там нету. Что-то расскажете, не поймете, что ли. Извинитесь, немедленно.
8: Мы приносим наши извинения за нашего сотрудника вам.
9: Вот надо, вот это вот, все это хорошо, конечно. Это меня радует. Я привык, чтобы передо мной извинялись. Все-таки ВДВшник в отставке. Значит, вот этот самый гадость, вот этот вот хряк, как его? Бекон этот ходячий, кабан. Ну, вы поняли.
8: Когда прощались в салон связи, можете сказать?
9: Да, это самое. Вчера, ой, сегодня, вот сегодня в обед. Свинья.
8: А имя сотрудника вам известно?
9: Ой, сейчас это самое... Ой, господи, боже мой, дай бог мне памяти. Жирный такой. Да он, мне кажется, он у вас один там такой, свиняка. Саша.
8: Я поняла, минуту.
9: Александр.
8: Сейчас все проверю.
9: Да, свинюку эту, обосранца. Обосрался, блядь. Я пришел, значит, купить сим-карту, а он обосрался. Так это самый парадокс. Он вышел и говорит, извините, я еще не докакал. Это нормально? Это ненормально. Какает он там, зараза. Так он мне прямо в глаза и сказал, извините, дедушка, я еще не докакал. А я тебе говорю, сынок, сколько ждать тут буду, Саша, хряк. А он, да, у него глаза вот эти круглые такие, свинячие. Рожа здоровая такая. Зараза. А то сидит там, ты смотри. Продает, продавец хренов. Александр Симакин, по-моему. Симакин, зараза. Свинюка. Алло. Светлана.
8: Да, сейчас мы проверяем информацию.
9: Да, Света, пожалуйста.
8: Подожди. Подождите, пожалуйста, некоторое время.
9: Уже осталось что, только ждать. Мне уже 84, дочка. Я уже все, уже.
10: Извини, дед, за паштет. Позвони этому Глэку еще раз.
9: Не молодой,
10: спасибо,
9: скажем.
10: Солнышко. 89
9: ну,
10: миллиардов 24 миллиона 360.
9: Ну, как говорится, не молодой, а озорной. Как говорится, у нас как заведено? Чем старше, тем больше лет. Ну, а что? Нужно, да, это самое. Он же ж молодой, надо их всех этих самых. Ну, ничего страшного.
10: Зовут
8: Проверим, скажи, и вам сообщим.
9: Ну, вы поймите, я уже все, я уже не могу, у меня уже все, у меня уже вот несправедливость, уже вот там обманут, уже все, я уже не могу на старости это терпеть. Там не доплатят, там пересчитают за это самое, за эти светы платить. Владимир Путин опять повышает, а мне все денег не дает, а я ж военный, он мне 15 тысяч рублей. А проживи, попробуй найти 15 тысяч. И за свет только 6 тысяч отдаю. Зараза.
8: Я сейчас все проверила. Для составления вашей претензии я вас соединю со специалистом.
9: О, добренько, Светлана. Добро, добро.
8: Ему потребуется адрес.
9: Сейчас
8: имя
9: я...
8: и время.
9: Ага.
8: И дата.
9: Добренько.
8: Все, да. Трубку только не кладите.
9: Хорошо, Светлана, спасибо.
11: Добрый день, старший специалист Наталья. Мне сейчас коллега информацию передала, да. То, что вы в столице составили претензии на специалиста офиса.
9: Да, здравствуйте, Светлана. Добрый день. Меня зовут Жмышек Валерий Альбертович. Вы уж меня простите, что я вот это уже аж до вас добрался. Вот все. Мне, знаете, я уж извиняюсь, уже просто мне вот это вот отношение к нам, к пенсионерам, извините меня, ну... Вы понимаете, вы меня просто по-человечески поймите. Вот я прихожу к вам на... Вот в Воронеже я живу, да? И вот, значит, по адресу вот этому самому Ленинский вот проспект, значит, да? Пришел сотрудник, жду, стою 20 минут, 30 минут. Говорит, что не докакал, подождите еще. А он видит, что я пенсионер, у меня ноги нет, я же инвалид. Он оп-оп и опять ушел какать. Я час прождал, и в итоге мне сим-карту так и никто не продал. Вот это же я же, ну, как это можно
10: Ленинский
9: терпеть?
10: Один, да, время.
9: Вы меня поймите меня правильно, Светлана.
11: Специалист вам не продал сим-карту, так как не выходил.
9: Да, вы так и запишите, да. Вот это самое, да, я прохожу, значит, вот, 12 часов было. Вот, где-то, да, в 12 в обед я был. Я пришел, я же еще это самое был, ну, это, Мисюку мы отвозили Сереже, диван купили в кредит. И заехал как раз вот на Ленинском проспекте, 12 часов было, да. Вот, я зашел, мне нужно было сим-карточку купить. Сим-карточку, ну, вашего вот этого вот МТ, этого Билайна. Чи как он там? Ну, вы поняли, я пенсионер, вы меня, мне 83 год. Вот, ну, я вроде как соображаю, что куда, вот. Я ж это самое, прихожу, никого нет у вас там в этом самом. А выходит сотрудник тут уже минут через 20, я думаю, ну, похожу, посмотрю. А у меня ноги нет еще, ходить не... Я туда хромаю, туда. Выходит, говорит, извините, я, говорит, какал. Представляете, зараза, какал. Я просто был немножко, вы знаете, в моей молодости такого, чтобы сотрудник вот так разговаривал, не слышал. Я, говорит, какал. Какал, представляете? Я ему только слово не успел сказать, он говорит, я сейчас... Господи, у меня слов нет, я не знаю, мне обидно. Обидно очень. Он говорит, я сейчас докакаю.
11: Ну да, конечно, прекрасно понимаю ваше недовольство, да, но ситуация очень жаль, то, что столкнулись с ней. То есть сейчас информацию передам непосредственно руководителю офиса. Вы подскажите, пожалуйста, адрес офиса и имя специалиста.
9: Ленинский 1Д, угу. Получается, в обед, 12:00.
11: Угу. И имя специалиста подскажите?
9: Да, сейчас, извините, просто мне обидно.
12: Саша.
11: Им специалисты, подскажите, пожалуйста.
9: Я плачу, извините, я слезы. Зараза, ни один в жизни человек меня так до слез не доводил. Ни один человек до слеза не доводил пенсионера.
11: Ну, это, конечно, приношу извинения от лица компании. Да. Вы можете подсказать имя специалиста?
9: Все маки.
11: Так, сейчас. Вас не слышно.
9: Да, да, я здесь. У меня просто здесь еще дочка это ходит. Тоже возмущается. Говорит, пенсионера, дедушку, пенсионера обижают, это самое. А что мы безжитые? Ими люди уже старые. Ах, зараза.
11: Скажите, пожалуйста, им.
9: А? Саша.
11: Саша?
9: Да.
11: Александр?
9: Так точно.
11: Вы в Воронеже находитесь?
9: Да.
11: Угу, все, в данный случай я сейчас информацию передам. Дисциплинарные меры будут применены. Обратно
9: Семакин, Семакин Александр, у него там был бейджик.
11: Угу, поняла.
9: Семакин, зараза.
11: Ну все, не переживайте, данную информацию
9: передавала. Я не переживаю. Мне просто, поймите меня правильно, девушка, мне 83 года. Я сижу, у меня слезы на глазах. Ну это же уже, ну куда? Везде обман, везде безобразие. А меня на пенсионера какает он. Александр Семакин, вот запишите, Семакин. Это у него в глазах, как у животного были. Вот такой здоровенный гад. Скотина, хряк.
11: А к вам как могу обращаться?
9: Валера, Валерий Альбертович, Жмышенко.
11: Валерий Альбертович, не переживайте, я сейчас информацию передаю, то есть приношу еще раз огромное извинение от лица компании за данную ситуацию. Вся информация будет передана.
9: Спасибо вам. Вам как зовут? Спасибо вам, добрый человек. Как зовут?
11: Спасибо вам.
9: Спасибо, Наталья. Наташа, Светлана, чей как, неважно. Я не пойму. Вот это у него еще, если там у него на голове как шапка, прическа.
11: Угу.
9: Увольте этого засранца. Пусть он гадость такой. Господи, спаси, сохрани. Боже, пусть вам, Господи, в Иисусе вам, добра вам, Господи, Отче наш, Иси, Наталья на небеси, да светится ваше имя. Спасибо вам, Наталья. Спасибо.
11: Спасибо вам.
9: Спасибо. До свидания.
11: Всего доброго.
9: До свидания.
11: До свидания.

0: поверила, да, сука? Ой, блядь, сука, у меня слезы пошли, блядь. Да я вспомнил, как выглядит Симахин, нахуй. Это сука. А прикинь, реально там кого-то уволят, нахуй. Правильно, правильно. Ой, блядь. Правильно, правильно. Ну, блядь, стервец. А нехуй срать было, блядь, когда пенсионер сим-карту хочет. Правильно, правильно.
1: Да, ты что, в зеркало смотришь?
2: Алло.
0: А здравствуйте, Татьяна. Алло.
2: Это кто говорит?
0: Я прошу прощения, да. Я вот у вас в теплице в огороде сейчас нахожусь. Вот. Я, ну, у меня дома нету. Я вот у вас, я замерз, залез в теплицу к вам в огороде, вот вскопал грядки здесь вот. В СНТ Белая речка вот. Сейчас в теплице сижу, греюсь.
2: Как понять, вы у нас... Как понять, вы у нас находитесь? А откуда вы номер знаете?
0: Да я знал, мне соседи дали. Я просто беспризорный, ну, бомж, грубо говоря. Залез к вам во двор, в теплице сейчас греюсь, так... сижу. Да, в огороде теплица.
2: Кто вам дал наш номер телефона?
0: Ну да, кто? Соседи дали, подумали, что я родственник, что я тут у вас на участке в теплице.
2: Так, какие соседи вам дали? Какие соседи вам дали?
0: Да не знаю, телефон? Тут ходили рядом возле вашего дома. Ну дом вот это, важишь, дома Белая речка, коричневый, с синим забором. Я здесь в теплице.
2: Я еще раз спрашиваю, кто вам дал наш номер телефона?
0: Я в теплице сейчас сижу, греюсь. Здесь грядки вскопал.
2: Да вы сидите где угодно, да. Теплицу. Кто вам дал номер телефона? Я еще раз повторяю.
0: Ну, что, Светлана, соседка ваша, наверное, Светка. Вот, я здесь сейчас в теплице. Можно? Ничего страшного.
2: Какая Светлана? Какая Светлана вам
0: прошу
2: дала
0: прощения.
2: Наш номер телефона?
0: Ничего страшного, что я в теплице поживу.
2: Не прощение, кто вам дал номер телефона? Я сейчас полицию вызову и все, до свидания.
0: В смысле, до свидания? А я же замерзну тогда, мне в теплице сейчас тут
2: грелись. Я еще раз повторяю, как вы оказались в теплице, кто дал номер телефона?
0: А кто дал, я откуда знаю, как их там зовут? Я просто здесь сейчас был на улице, холодно. Я говорю, иди в теплице посиди. Так я пошел покакал и в теплицу залез.
2: Кто вам дал номер телефона? Я еще раз повторяю.
0: Да какая вам разница?
2: Вы что, совсем хоть чокнуты, а?
0: Какая разница?
2: Вы что, чокнуты, что
0: ли? А что такое? Ваш телефон никому давать, что ли, нельзя? Вы что, инкогнито, что ли? А? Кто дал номер телефона? Господи, блядь, пиздец. Типа, блядь, номер телефона так сложно найти, чел. Типа, блядь, ебать. Ну да, я просто бомж, я бы захотел в теплице поспать, ебать. В чем, блядь, проблема, блядь? Чисто Валерий бомжу, бля, не дают погреться. Я охуею. Я на мотоблоке, нахуй, блядь, огород вспахал и в теплицу залез, нахуй, блядь. Да, да.
2: Да.
0: Ну, я вот сейчас тут с теплицы вышел. Не вижу ничего. Не пойму я. Ну, я грядки немножко покопал. Сейчас пойду, наверное, прогуляюсь.
2: Ты что, бомж, что ли? Я никак не могу понять. Какой бомж-то?
0: Ну, бомж. Я... Местный бомж, местный. Здесь я живу местный, я выдала, жена, я бомж стал. То есть, ну, уже месяц, наверное. Хожу, брожу
2: себе. Идите вы нахуй, пардон!
0: Не понял. Тю, блин. Идите вы нахуй, пардон. Не понял, блин. За что, сука, так? За что с пенсионером, блин? Да, да, да. Вот так вот с пенсионерами, значит, обходимся. Да, сука? Вот так вот, даже в теплице деду пожить нельзя. Да, сука? А, блядь! Да, да, да. Да идите вы нахуй, пардон. Да, да, да, да, да.
2: Да.
0: А, Татьяна, а ключи у вас от дачи дома там или где? Под ковриком нету. Я вот с теплицы вылез. Смотрю, осматриваю просторы.
2: Периметр. Какие ключи?
0: Периметр.
2: Какие ключи?
0: Да я просто думал, может, можно мне там, не знаю, я... В теплице тут
2: ты уже... Ты что, охуел ты, что ли, блядь, ёб твою мать?
0: Не слышу.
2: Сейчас менты, я милицию вызвал, сейчас
0: ладно,
2: менты
0: все,
2: приедут.
0: Ладно, все, я текаю, все, я делаю ноги с дачи, все, я текаю, не надо, я прошу прощения, я убегаю, все. Все, я побежал, до свидания.
3: Да.
4: Не считается, блин.
0: Кто?
4: Валера Бобш, блядь, поселился в теплице, тварь, блядь, и ходит по двору, блядь, тварь, блядь, ищет ключи от дома, блядь, чтобы, блядь, поспать, тварь, блядь, да, сука?
3: Да. Алло.
2: Да.
3: Алло, да, здравствуйте, Вера. Это я, с НТ «Белая речка». Из теплицы этаж я вышел, вот в поле все-таки переночевал. Утром вот туалет воспользовался вашим на улице. Это что-то... Дверцу вот не могу открыть. Вот не открывается дверца, вас в туалете застрял. Что-то смыв, ничего не работает. Это самое... перемерзло, че застряло что-то. Можете как-то помочь мне выйти отсюда? А?
2: А вы где находитесь?
3: Я сейчас вот здесь у вас в туалете. Вот дверь заклинилась. «Белая речка», СНТ.
2: Да?
3: Да.
2: Вот у меня этот телефон фиксируется.
3: Да.
2: Я узнала, с какого вы вчера телефона звонили.
3: С какого?
2: Мы это дело сейчас уже заявление написали.
3: Не понял. За что?
2: За что? А почему вы у нас на даче?
3: Пока
2: вы... Вам кто наши...
3: Не понял.
2: Кто вам дает наши телефоны?
3: Так я тут, мне соседи дали, я пришел в палатке, точнее в теплице у вас тут поспал, а вы меня прогнали. Я бомж.
2: Ну и что ты бомж?
3: Ну,
2: меня
3: что?
2: Это не волнует, ты понимаешь?
3: Так ты все это мне самое, ты... добро, я пенсионер, это самое, мне 54
2: года. Ну и что, что ты пенсионер? Нет. Откуда у тебя сейчас мой домашний телефон?
3: Так я это самое, соседи дали мне.
2: Какие соседи тебе дали телефон?
5: Белая речка, есть, галоши есть, я в них в сарай хожу, гадно чищу, намного лучше выглядит и пахнут, эм, твои скороходы ебаные, ну и заражался, ай-яй-яй, попущение людей.
2: С кем я разговариваю?
3: Антон Сергеевич, бомж, я был в теплице, но меня прогнали оттуда. Так я в туалет пошел и заклинила дверца, как будто... Не пойму, все, смыв, не работает.
2: Слушай, ты бомж, меня внимательно.
3: Да.
2: Откуда домашний телефон?
3: В смысле? Так я на мобильный звоню, трубку не берете.
2: А я спрашиваю, откуда мобильный телефон?
3: В смысле, соседи-то, Любка...
2: Сейчас, откуда знаете домашний телефон?
3: Любка Коновалиха, Царство Небесное, была что, когда здесь соседи. Я ж сам отсюда, я здесь вырос. Это моя...
2: Какая Любка Коновалиха знает домашний телефон?
3: Не знаю, это подруги все здесь. Мне это не важно, я не пойму, как открыть дверцу.
2: Слушай, я тебе сейчас по ебальнику, блядь, дверь открою.
3: За что?
2: Нормально ответил или плохо?
3: Зачем меня так обрезать, это самое?
2: Я еще раз повторяю, да, еще блядь. Раз наберешь сюда, мудак, телефон, блядь, выебу. Пока.
3: Я ты, блядь.
4: Нихуя себе. Не считается, бля. Да, Богдана позвонить и сказать, так и так, нахуй, я сын этого бомжа, блядь, в туалете застрял.

0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Извините, пожалуйста, что побеспокоил. У меня дедушка застрял у вас в туалете.
1: Девушка, какой дедушка застрял в туалете?
0: Мой дедушка у вас в туалете застрял.
1: Попросил... Откуда дедушка знает этот телефон?
0: Да я не знаю, меня дедушка попросил спросить, как туалет открыть.
1: Девушка, вы откуда родом?
0: Вот у вас тут же у нас дача здесь.
1: Какая у вас дача здесь?
0: СНТ Белая Речь.
1: На каком участке? Подождите, сейчас, секунду. На каком участке?
0: Ну мы вот здесь, вот с дедушкой. Просто дедушку выгнали из дома.
1: Я вас еще раз спрошу, девушка, на каком участке вы находитесь?
0: Я не девушка, меня Богдан зовут.
1: Ах, вас Богдан зовут. Вы мальчик?
0: Мальчик, да. Мне 12.
1: Очень прекрасно. Сколько же мальчику этому лет?
0: 12 всего лишь.
1: Всего лишь 12 лет.
0: Да,
1: теперь все... мальчик, которому 12 лет. Подскажи да. мне, пожалуйста, где ты на Белом речке СМТ находишься?
0: Ну вот вчера мы ходили с дедушкой. Мы в теплице, нас пустили к вам в теплицу.
1: Как вы попали в теплицу, мальчик 12 лет?
0: Соседи ваши нас пустили в теплицу погреться.
1: Какие соседи вас спустили? С какой стороны, маленький мой?
0: Вот справа которые. Мы зашли к вам в тепличку, а потом дедушка позвонил, ему стыдно стало.
1: Так, подожди, я никак тебя, Богданчик, маленький, не пойму. Ты с какой стороны вы очутились на участке на этом? Со стороны, которая находится за туалетом или рядом сбоку?
0: За туалетом.
1: За туалетом?
0: Вот у меня
1: То
0: дедушка...
1: есть вы, получается...
0: У меня дедушка в туалете сейчас застрял.
1: Дедушка в туалете застрял. Он там случайно прямо не в самом туалете застрял?
0: Не знаю, он не может открыть двери. Вот я спрашиваю.
1: Ах, он дверь не может. Ну и пусть сидите в туалете, пока к вам милиция не приедет.
0: За что, пожалуйста, тетя, не ругайтесь на
1: меня. Так, подождите, мальчик мой хороший, еще раз повторяю. Зачем вы ходите по участку? У вас что, дома нету?
0: Так нету, нас выгнали, мы бомжи.
1: Вы бомжи, очень прекрасно. Вот, товарищи бомжи, собирайтесь и идите там, где вас накормят и напоят.
0: Так мы к вам пришли, туда в пандет.
1: Мальчик, я тебя в гости к себе звала, сынок?
0: Нет, можно покушать что-нибудь мне привезти?
1: Я тебе сейчас не покушать, сейчас приедет полиция, жди, ну, мой дорогой.
0: Не надо мне.
1: Жди, мой дорогой. Будет полиция.
0: Сейчас дедушке попрошу, он быстренько выйдет с туалета.
1: Сейчас мой дедушка поедет в полицию, я еще раз говорю. Если через 5 минут вы не покинете участок, я тебе обещаю, что я тебе 12 лет превращу в 20-летнего.
0: Ладно, все.
1: Чтобы вы не лазили по обще...
0: Дедушка!
1: Не надо больше звонить сюда.
0: Дедушка, шухер, а текаем. Кто... Дедушка, шухер, текаем нахуй.
2: Да. Не считается, да. Это не считается, да. Ой, боже, блядь, сука, дебил, блядь, да. Это не считается, блядь, да.
1: Да.
2: Я не пойму, у вас есть земля в мешках? Я хочу здесь свою тепличку маленькую у вас сделать.
1: Мужчина, вы с ума-то не сошли?
2: Я бомж.
1: Я говорю, вы с ума не сошли случайно? Мне что, психушку, что ли, на вас вызвать?
2: Да я это самое, что ж вы сразу-то психуете-то, а? Ну что ж вы начали?
1: Я еще раз говорю, вышел вон из этого участка. Ровно через 5 минут сейчас приедут мои ребята, они тебе ноги и руки обломают. Жди, сиди.
2: А мне, блядь, нога...
1: Это сейчас бляхну, я тебе еще раз говорю.
2: Эх, обуха, что ж ты начинаешь-то, кобра, а? Ну хватит-то на меня.
1: Слушай, ты кобра, я тебе сказала, блядь, жди, мудак.
2: Я здесь сейчас тепличку делаю, блядь. Ать ты, блядь, да-да-да-да-да, ну за что, блядь, за что так со мной, блядь, да-да, я.
3: Добрый день, координатор Дарина, чем вы стопунктим?
0: Алло, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Это можно мне записаться к вам?
3: Какой доктор вам нужен?
0: Ну вот, который, вот это вот, ну как он, я просто не совсем разбираюсь, у меня вот писюн, ну с писюном проблема.
3: Еще раз, прошу прощения, уролог вам нужен?
0: Ну у меня половой орган, так называемый, по-вашему, писюн, проблема с ним.
3: Скажите, пожалуйста, гинеколог или уролог?
0: Не-не, я мальчик. Меня
3: уролог?
0: Да, наверное. Но у меня с писюном проблема.
3: Писюн. Я вас поняла.
0: Да.
3: Я вас поняла. Уролог территориально где вас интересует?
0: Ну, мне вот как интересует где? Ну, вот у вас тут рядышком. На вот.
3: У нас на... клиники в каждом районе Киева. Вас территориально где интересует?
0: На Сталинграда. Героев.
3: Герои Сталинграда.
0: Да.
3: Ранее в Добробуте были?
0: Я был там у вас, но только в другой там, наверное. Хотя нет, вроде не был. Но я вот хочу, мне вас, ну, сказали набрать. Дедушка
3: завтра
0: сказал.
3: Есть прием.
0: Да? А можно там писюн мне посмотреть?
3: Конечно, это будет консультация доктора-уролога.
0: Да, а побыстрее нельзя там, допустим, сегодня?
3: 10:30.
0: Может... Нет, сегодня.
3: Сегодня нет приема на оболоне.
0: Да блин, просто мне писюн прикусила собака. Овчарка за писюн цапнула. У меня шкурка оторвалась.
3: Оставайтесь на линии, пожалуйста.
0: Да? А, я, шкурка моя, не покинь меня.

шкурка, напиши мне, не покидай меня. Я хочу быть с тобой опять. Мне надо оторваться от писюна. Шкурка моя, моя шкурка, напиши мне, не покинь меня, Богдана, не надо. Я хочу, чтоб ты была всегда со мной. Моя шкурка, напиши.

Шкурка оторвалась не во сне, а на его шкурка не на мне, не во мне, она не со мною. О, боже, что же делать мне, когда шкурка оторвалась?

0: Сережку.
1: Спасибо. Да. Спасибо, что оставались на линии. На сегодня нет, к сожалению, приема уролога ни на одной из клиник.
0: Я не знаю, может, мне не уролог нужен. Мне нужен писюнолог.
1: Такого доктора нет в роботе. Есть доктор-уролог. Это тот доктор, который занимается проблемами с половыми органами.
0: Ну, у меня писюн болит. Писька.
1: Писюн. Я вас понимаю. Могу предложить только запись на завтра.
0: А может,
1: вам подходит мне... завтра или не подходит?
0: Да, подходит. У меня писюн болит, понимаете?
1: Я это поняла с первого раза. Скажите, да. Пожалуйста, на завтра вас записывать?
0: Ага, да, запишите, мне писюн болит. Так и напишите.
1: Пожалуйста, только... фамилия, имя, отчество ваше?
0: Чакыр Богдан Маняо. Чакыр Богдан Маняо. Может, тогда запишите гинеколога лучше? Там, может, все по... ну, получше. Не понял, нахуй. Что за бред, блядь? О боже, это бред, сука, бред, блядь. Как, блядь, у меня писюн, блядь, болит.
2: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Уважаемая команда
3: Мира.
2: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Никто не желает отсосать у меня писюн. Ответа не последовало. Молчание – знак согласия. Пожалуйста, вы можете приступать к отсасыванию моего полувялого
3: орла.
4: Какой тема дает издать продукты, а? Карибану.
5: Ребят, спасибо большое, команда набрана.
2: Заткнись, шлюха!
6: Я не буду играть.
2: Не играй, ты долбоёб все равно.
5: А где? Кто ты такой?
2: А я здесь.
5: Он что, у нас в команде?
2: Я здесь. Я сижу и слушаю тебя, жирненькую.
6: Дерьмой, долбоёб.
5: Ой.
2: Жирненькую.
5: Жирненькую, ну, блядь, ты пиздец, жизнью обиженный.
2: Жирненькую, вонючую. Жирненькую, вонючую, гадость. Когда-то я любил толстенькую девочку. Но меня это заебало. Ой, как жестко пизда ее рыбой вяленой воняла. Ой, как жестко.
3: Чё за...
2: И как сильно. И меня это уже заебало. Что пизда толстой девочки воняла вяленой рыбой воняла. Я пылесосиком со влажной уборочкой вытирал.

0: детки, буду играть, чем жирную бабу ебать.
1: Нормально, да?
2: Димон, дебил, блядь, какой-то.
3: Выкинула, короче, все, я комната была закрыта, и вот эта херня продолжалась, никого в комнате не было, и он еще базарил, и еще хаял меня, понимаешь?
0: Ой, да заткнись ты уже, а.
2: Вот нужно.
0: Сидела бы уже толстенькая и молчала бы. Жирненькая, что ты там быкуете, да господи.
3: Кто это вот сейчас говорит, какой он?
0: Это я, пятый.
2: Да какой пятый вы?
3: Какой, все, его нету? Хуеплета этого.
0: Блять, имя красивое, Кристина, а баба жирная. Пиздец, блять, я охуеть.
3: И ты нахуй, понятно? Ты бы, блядь, меня увидел, я тебе отвечаю, нахуй. Походу бы сам закопался в яме, блядь. Пидор гнойный,
0: блядь. Конечно, блядь. Блядь. Тебя, нахуй, я бы увидел бы, охуел, блядь, от такого жира. Ясен красен, блядь, жир там висит, небось, на ляжках. Ну, как у тебя дела вообще в целом, в принципе? Как у тебя настроение? Как бодрость духа твоя там, в принципе. Кристина. Интересно, на каком сервере Кристина? Надо к Кристине зайти.
4: Да тут какие-то...
0: Да, да, да.
4: Фаня, а куда ты нас позвал, блядь? Блядь, ахинею какие-то несут.
0: Да он пидорас, блядь, конченый, блядь, этот командир ваш долбоёб, блядь, позвал какой-то пидорас, блядь, гнида, блядь. Мало того, что пацанов на голду кинул, так еще, блядь, собрал здесь нас. Иди нахуй, командир, долбоёб.
4: Ништяк, о, командный бой узнаю, блядь. Ништяк, ништяк.
1: Да, ебда, ебда.
5: Вот этих вот долбоёбов, которые флудят, такие там, так хуёв,
6: надо... Я думал, это пятый через жопу смеётся, нахуй.
4: Блядь, это пиздец, я не понимаю, седьмой, что ли, блядь? Кама? Это Кама базарит? Так я не понимаю, это Кама меня троллит или чё, я не пойму, нахуй.
6: Так нахуй он меня пиздел там,
0: блядь. Ладно, пока там лагает, меня всё равно никто не слышит, я скажу так. Меня зовут Пенис Дитро, у меня маска, мне пятнаха.
5: Да иди красава. Ты нахуй.
4: Ты красава, чел, блядь.
0: Танкисты, пидорасы, танкисты, долбоебы, танкисты, хуесосы, конченые сосите хуя. Сосите хуй, танкисты, сосите хуй, сосите хуй, сосите хуй, танкисты, есть пробитие, танкисты, пидорасы, танкисты, хуй, сосы, танкисты, долбоебы. Конченые, играешь в танки, хуй сосёшь, играешь в танки, в рот.
7: Саня, хуй соси, а?
0: В танки, хуй сосёшь, играешь в танки, в рот берёшь. Танкисты, пидоросы, танкисты, долбоебы.
5: И из очереди тоже, блять, вот этого молодечного.
4: А что не так с молодечным?
8: Включай.
5: А это не ты, да?
7: Есть пробитие!
4: Нет, третьего, это не я. Третьего выебываю, это третий.
6: Ебать, закрой комнату, нахуй, закрой комнату и выкинь всех, кто есть в очереди, блядь.
4: Вот так вот, это, кстати, правильное, да, решение будет.
7: Так это правильно
4: наши дебилы, блядь.
5: Саня, давай командование, короче, откидывай.
0: Саня, хуй соси, долбоёб.
8: Так, какая
6: Бать, алло, я говорю, закрой

0: комнату и выкинь всех, кто в очереди, нахуй.
1: Так это в команде вашей эта хуйня творится, а
2: не да, вот. Да, да, это, я говорю, это третий вот ебошит, вы знаете его? Кто это, нахуй?
3: Который БСХС,
2: кстати. Т-44,
0: блядь. Алло, да, Алекс, я говорю, нахуй, закрой комнату и выкинь всех, кто в очереди, блядь.
4: Да иди ты нахуй.
1: Что изменится?
2: Ну или седьмое. Седьмое, блядь.
5: Да кого закинь
2: после, знаете? Да, ебали, блядь, ну кто, блядь, хуйню порит? Чего, блядь, сука?
3: Сань, давай корону передай мне обратно.
0: Так а нахуй слушать это говно сидеть, ебать, вот этих рыгаловщиков этих слушать.
1: Защитник, короче, надо.
4: Защитник, иди нахуй. Защищай очко товарища от моего пробития.
1: Третий пиздец.
3: Александр, передай корону.
5: Каким образом, блин, я тут что-то затормозил.
3: А на меня, это кнопкой, на меня правой кнопкой передать командование.
4: Да иди ты нахуй.
5: Второй, называется. Каким образом стоит?
0: Ребята, слышишь, мне кажется, вас надо на камеру снимать и ржать потом утром с вас,
4: нахуй. Да иди ты нахуй.
0: Иди ты нахуй, ты, нахуй твоя жопа.
3: Да нет, всё, этого пидораса уже выкинули, а?
1: Защитник
0: что
1: надо.
0: Что этот второй, алё, нахуй, проснись, ты что, блядь, не знаешь, как комнату закрывать и выкидывать всех, или что, блядь?
4: Да иди ты нахуй, блядь. Меня в детстве...
3: Давай, ставь защитник.
4: Обижали меня в детстве.
1: Блядь, кто это?
4: Унижали, но я не стала сильно унывать. И когда я вырос, начал в танки играть. Не судите вы меня, танкист. Да, мама, я стал обычным пидорасом. Танкисты, пидорасы. Танкисты, хуесосы. Что-то я только что сидел, как пёрнул и обосрался. Ой, бля, я в танке
5: зашёл. Я же говорю, в этой жопе хуй бывал.
4: Да, я в танке зашёл, как будто в жопе побывал, действительно.
5: Ладно, всё, давай, не мешай нам, тут задротство.
4: Ладно, извинись, я уйду.
5: Мне-то за что перед тобой
6: извиняться? Как за что? Мы извиняемся перед тобой, иди, пожалуйста.
4: Мне 54 года, я пожилой человек.
7: Тройку выкинь.
4: Не надо, не выкидывай меня.
5: Ты дожил до седых худей, блядь.
4: Мне 54 года. Сегодня у меня день рождения. Не слышу поздравлений.
6: С мозгами.
7: Да командир, выкинь третьего.
4: Я не понял, а подарки будут какие-то для Леночки или нет? Ребята, вы не против, если я насру прям здесь в роте, прям жидко.
7: Да, у тебя сейчас бан пойдет.
4: За что? Не надо, ребята, давайте договоримся, только не надо банить мой танк. Ребята, все что угодно, но только, блядь, танки не баньте. Я, блядь, кромель жалко, я, блядь, его 5 лет качал кромель, без премиума. Пенсия мало, на премиум не хватило, блядь, только не баньте, блядь, я вас прошу, ребята. Ребята, я насрал кучу дерьма.
6: Понимаешь, что ты говно человеческое, блядь? Ты вот говно конченое. Ты можешь...
7: Нет, выкинь третий ваш.
4: Я пожилой человек, блядь. Как ты смеешь меня оскорблять, гумус? Ты анальная палочка.
6: Я понимаю, что я анальная. А ты понимаешь, что у тебя мозги-то, блядь, на бекрень?
4: Чего ты так думаешь, блядь? Я, сука, спортсмен вообще-то, блядь. В качалочку хожу, алё.
5: Да хуйло, ты спортсмен, съебись отсюда, я тебе еще раз прошу.
4: Не понял, блядь.
5: Уже не по-человечески.
4: Ебать, вот, сука, тебе везет, что мой кулак, блядь, пожилой, накачанный здесь, блядь, а твоя харя рыжая там, блядь.
8: Слышь, ты где, блядь, рыжего увидел?
4: Слышишь, блядь, слушай, ты не быкунец, ты знаешь, где я? В палаточке сейчас. Я на майданчике в палаточке возле покрывечки, блядь.
8: Майданчика уже давно нету. Че ты здесь нашел, блядь, кислые уши, что ли, блядь, майданчик?
4: Слышишь, ты, сынок, блядь, нахуй нету. Проезжай, сука, на Хрещатый, я тебе покажу, где майданчик, блядь.
6: Дурачок, я быстренько, блядь.
4: Не понял, блядь, ты сейчас меня оскорбил, блядь? Ты сейчас оскорбил киборга или мне показалось?
8: Тебя не оскорбили, тебя нахуй послали уже давным-давно.
4: Не сам понял, блядь. Оскорбил. Ну ладно, рыжий, давай извиняйся, я уйду, блядь.
8: Перед собакой своей извинишься, придурок.
4: Ребята, вы не против, если на сторону командира, с командира стечет жидкость по всем остальным, ниже стоящим.
8: На командира может.
4: Я насрал на командира, я обосрал его.
6: Эп, дай мне шапочку, пожалуйста, я быстро пригожу какого-нибудь одного человека. Закроем комнату, зайдем в бой, я тебе передам шапку.
7: Груз закрывай, выкидывай третьего, это самое. А он сейчас, он бан уже...
8: Давно закрыто, блядь.
6: Я имею в виду, блядь, человека надо поставить в очередь, второго зайти в бой и все, блядь.
4: Бой, мой хуй с вашей губой, ага.
7: Да тебя уже вычислили, что ты убьешься?
4: В смысле? Какая обезьяна, а? Ребята, это пожалуйста, только, блядь, танки не трожьте. Сука, блядь, у меня тут 60-е уровни, блядь, только не аккаунт, ёбаный в рот.
7: Ну я с World Game, так что это самое, так что тебя выселили уже.
4: Откуда? Откуда ты?
7: Оттуда, откуда тебя нет.
4: А повтори, пожалуйста, я просто не расслышал, блядь, наушник слетел.
8: Да ты глухой пидор, блядь. Я тебе скажу отслушать, что это изменит?
4: Откуда, блядь, с World Game, ты откуда? Это где такое? Я пожилой Бургейм. Мне 54 года, блядь.
8: Сегодня там праздник, да?
4: У меня сегодня день рождения, я пьяный капец. Да мне похуй, я чисто въебал, блядь, не меня поебать, танкисты геи.
8: Ну пойди еще курни, чё.
4: Заткнись. Я пьяный капец, я похуй, я сегодня выебал в очко свою соседку.
8: Если хуй не стоит, что только бухать день рождения?
4: Я сегодня... Ребята, вы никому не расскажете, без случая интересный, блядь, произошел. Я выебал дочку своей сестры.
8: Чем? Языком, блядь?
4: Да нет, блядь, сука, перебрал, блядь, она, блядь, подставила, блядь, я перепутал со своей, блядь, бабой, блядь, там дырки одинаковые, блядь, сука, я плюнул, блядь, и погнал. Да я пьяный был, капец.
8: Ну так можно и собаку выебать, я представляю, что принцесса.
4: Бля, ребят, было дело, бля, буду.
8: А какое дело еще было?
4: Да, блядь, какого только не было, блядь. Мне 54 года, блядь, за полвека, блядь, все бывало.
8: А что было разнообразного?
4: Да, блядь, пекинес, блядь.
8: Есть чего вспомнить, дети нечего рассказать.
4: Как это нечего? Про пекинеса расскажу.
8: А давай нам спой что-нибудь интересное.
4: Могу, да. У меня сегодня день рождения, все для вас, как говорится, для танкистов.
8: Давай.
4: Могу.
8: Только не про танкистов, давай.
4: А про кого? Нормально. Ну так про нормальных.
8: Давай, знаешь что, давай. Давай, безумцы делят мир, давай.
4: Безумцы делят мир, а танкисты...

0: нормально, ребят.
1: Да, вообще супер. А давай теперь про ВВС что-нибудь, понимаешь?
2: Да, я сам ВДВшник, здесь 28-й отдельно мотострелковый танк механизировал отдельной пехотной бригады. Мауда. ВВС.
3: Ты что, с башни съехал?
2: ВВС, ВВС. ВВС. ВВС.

0: вас, мужики, поднимаю Балтику девяточку.
1: Ништяк, ништяк, вообще песня хорошая. А давай что-нибудь придумаем про интрагалементарный шприц.
0: Я таких песен не знаю, я ВДВшник.
1: Да я понимаю, что, ну давай про
2: интрагалементарный. Погоди, да. Долбоеб, ВДВшник. Кэп, мы будем играть или будем этого долбоеба слушать? Вот, серьезно. Ну.
0: Я не понял, кто сейчас пукнул, блядь, про меня? Кто сейчас пукнул, блядь? Кто сейчас пукнул, обозвал меня? Кто пукнул, блядь? Кто насрал только что?
2: Насрали, аптекапты. Чучело, блядь.
0: Слышишь, я не понял, ты хочешь извиниться или продолжим, блядь?
3: Загадку тебе загадаю. Не загадку, точнее, а скороговор. Скажи... Кувырок с переподвыподвер, там, быстро скажи.
0: А мне похуй, я пьяный, капец.
3: Не, ну а чё, кувырок с переподвыподвер, там.
0: Ну я понял тебя, в принципе, ты тупо гей.
3: Тупо гей? Не, я натурал.
0: Как говорится, с деда посмеялся, в дедовой жопе остался.
3: Ну, блин, тогда получается гей ты, а не я.
2: Мне подскажи, вам
3: я получается, пизды... а ты пассив тогда получается.
2: Дай я ему кое-что, два предложения скажу. Вам мало пизды-то под Дебальцевым дали, а? Голод вам подрезали. Сука, вы только по компьютеру пиздить.
0: Я не понял, да? Ты сейчас это на кого пукнул? На киборга?
2: Киборг-то, а не киборг, блядь. Уши вам резали, сука, резали и будут резать, блядь.
0: Блядь, сука, вот с этой зря, блядь, все, блядь, нахуй, блядь, сука, блядь.

0: Ну что, может, все-таки, может, все-таки извинись, солнышко?
1: Послушай, пожалуйста.
2: А нахуй перестал извиняться?
0: Не понял, блядь. У меня сегодня день рождения, блядь, а ты такой горланишь на меня. Тебе не стыдно?
1: 54 года, ты с Украины, и тебе 54 года.
0: Ну?
1: А еще тебе 54 года, и ты с Украины.
0: Ну?
1: А 54 года, и с Украины ты. А еще ты с Украины, и тебе 54 года. А еще все-таки, блядь, 54 года, и ты, сука, с Украины.
0: Ну? Ты дурак, что ли?
1: Да ну, блядь.
0: Ты дурак или тебе въебать?
1: Ебешь ты по
2: миру. Наливай. Давай, наливай, наливай.
0: Слушай, ты дурак или тебе въебать?
1: Я ж тебе въебешь ты максимум по огородам.
0: Не понял, ты сейчас пукнул или типа пошутил так смешно? Может мне привстать уже, блядь?
1: Если пукнул, то ты охуеешь, ебать, и позеленеешь.
0: Слушай, а может мне, блядь, привстать, чтоб ты присел, долбоёб, или как?
1: Если ты, блядь, привстанешь, то нахуй втыкнёшься, блядь.
0: Если я, блядь, встану, и... если мне блядь стоит, блядь, только ножку одну поднять, нахуй, земля, блядь, упадет, блядь, вверх, нахуй, а все нахуй, перевернется таким образом, что нахуй разразится атомная, блядь, переворот, нахуй. Тебе, нахуй, дурака, ебать, моя неведомая пожилая сила, блядь, тупо, нахуй, сдвинет с одного места в другое, блядь. Таких больших, давай, больших расстояний. Да нет, все будет измеряться. Ты понимаешь, насколько, сука, я крут?
1: Ебать,
2: ну конечно.
3: Мы ваху будем играть и будем вот этот дубоеба слушать.
2: Когда хуй не стоит, конечно.
0: Я спортсмен. Я, сука, с 5 лет занимаюсь самбо, блядь, нахуй. Я могу через, блядь, ребро, блядь, партер, блядь, подойду, нахуй, да, на давай, колени стану через ребро.
3: Ребята, до свидания.
0: Да пошел ты, да пошел ты.
2: Ага,
0: я,
2: так,
0: значит так, боевые искусства, во-первых, тэквондо, потом тэквондо после, потом, блядь, мастер быстрого бега на 100 километров, потом мастер скрытного боя, въебал и убежал, и пятое, нахуй, я, блядь, киборг. Вопросы, блядь, будут, или что, блядь?
2: Научи так народ троллить.
0: Не понял, блядь.
2: Научи народ троллить.
0: Ой, блядь, сука, полвека прожил, а тебе все. Ага, блядь. Ладно, пойду, блядь, я. Все, до свидания.
1: Ой,
2: не-не-не, вернись, куда пошел? Вернись!
1: Скучно стало, да?
4: Да
2: все,
4: ушел.
2: Че за тип, блядь? Слышь, Натаре, ну он по-любому нас сейчас слушает. Попудово, сейчас придет. А как вот так он сделал? В очереди не висит, а он с нами пиздит.
1: Да это эти, как их, блядь, ну понял, разрабы, блядь, прикалываются. Это, блядь, нам так повезло тупо. Надо было над ним реально поприкалываться, блядь. Да, блядь, ну ты видишь, его нету, понял, а он есть, блядь.
2: Ну да.
1: Блять, инопланетяне, сука.
2: Не, нормально, пася. Открывай команду, че, давай наберем.
1: У меня жена проснулась.
0: Ясно, похую на меня.
5: Диспетчерская, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Ну что, я застрял в лифте.
5: Адрес какой, где?
0: Я вот уже целый час тут в лифте. Я уже и насрал здесь, и нассал. Потому что вам пока дозвонишься вам на Гагарина, вот это, Гагарина, между 7-8 этажом насрал уже, все, обосрал весь лифт ваш. А, и шо? Да не шо, блин, обидно, что вот эти лифты ваши не справляются со своей задачей. Вы хоть если
5: меня
0: такие...
5: Меня лифты сейчас все в данный момент в работе, я не знаю, о чем вы говорите.
0: Ну а почему какой вот этот лифт, час? Да вот он стоит целый час уже, лифт у меня на Гагарина 33А, между 7-8 этажом. Я вот тут стою в этом лифте уже час целый, я обосрался, я насрал и потекло все вниз. Не знаю, у вас там КЗ происходит или что, но пиликает, все лампочки мигают. Я насрал. У меня жидкость, я не знаю, да я вот просто не знаю уже куда обращаться, мне тут долго еще срать. Я пенсионер, я живу на...
5: Вы нормально адрес скажите мне, пожалуйста.
0: Я пенсионер, я обосрался в лифте, да. Мне очень грустно от этого, то, что у меня срака липкая вся. У меня буруны прям...
5: Я вам не смогу помочь этой ситуации, если вы мне не назовете адрес точный.
0: Угу.
5: Гагарина.
0: Значит, 33А.
5: Так.
0: Ага. Ну что, где группировка быстрого немедленного реагирования? Я насрал. Пусть противогазы возьмут.
5: Мне это не интересно, что вы там сделали.
0: Но
5: вы,
0: я насрал, я обосрался.
5: Вы должны мне позвонить в лифт,
0: Я обосрался.
5: Поздравляю.
0: Сколько мне можно еще ждать вашу группировку вот эту? Я обосрался весь. Мне жопа вся воняет уже, все воняет. В лифте дышать нечем.
5: Ну и нюхайте, что теперь делаешь.
0: Да я дырку, я уже в лифте дырку пробил, чтобы воздух выходил тут нюхать. Не хочу, воняет, срака. Я сегодня что-то пожрал плотненько так, как кизанулся, господи. Надо в этой группировке, в противогазах, блядь, вот этих свинцовых жилетах, то, что, сука, оно воняет, блядь, уже весь подъезд уже собрался возле двери в лифт, блядь, с дерьмом воняет, насрал, блядь. Я насрал. Да. Вас как хоть
5: лифт-то
0: зовут?
5: Лифт-то работает?
0: А вас как зовут?
5: Лифт в данный момент работает?
0: Лифт работает, но я в нем все равно насрал.
5: Ну, молодец, что скажу.
0: Ну, что молодец? Что делать будем в данной ситуации?
5: Ну, все, говорите.
0: Не надо слушать. Да, кто-то обосрался.
5: Хорошо.
0: Обосрался.
5: Вы мне позвонили сказать, что вы насрали в лифте у нас?
0: Да.
5: Лифт-то рабочий, что ж вы там срали-то?
0: Ну, я насрался, я пенсионер, я домой не донес. И мне уже не это работает. А я как зашел, я нажимал эту пилинь, вот эту кнопку вашу, вот эту. И как пошел процесс, и я все в итоге обосрал. Все кнопки, все пульт управления, вот этот ваш лифт, там, насрал на него. Прям жидкостью. Пенсионер обосрался.
5: Из какой квартиры?
0: Да вот, на 7-м этаже получается, 79-я квартира, блин. Антон Павлович меня
5: 79-я
0: зовут.
5: 79-я квартира?
0: Да, Антон Павлович, обострыка. Угу. Клапан не выдержал, пенсионный, ага. Ну и что? Вас хоть как зовут, хоть, чтоб я знал, кто тут враг номер один у меня.
5: Какие мы вам враги, я не
0: поняла. Ну а кто? Ну а кто специальным образом запер ногой двери, чтоб я не вышел и насрал?
5: Здорово, дед. Какой ногой запер вам двери?
0: Ну кто-то из ваших этих лифтеров специальным образом пенсионера забаррикадировали. И я насрал.
5: Вы о чем говорите?
0: О том, что я обосрался.
5: О чем вы говорите?
0: Я насрал. Я кездул, я насрал, я рэп читал.
5: Ну молодец, черт.
0: Ну ладно, ясненько все. Помощи ноль, да? Никакой. Ну понятно. Вас хоть как зовут, чтобы я знал, кто тут виноват?
5: Вам сейчас это зачем? У нас все прослушивается по телефону. Я передам начальству, они послушают тоже, как вы где насрали.
0: Ну и что не послушают? Это дело не изменит. Лифт так и будет грязным или что?
5: Мы лифт не моем.
0: А кто? Ваши же лифты, ваша компания или чья? Устанавливают сразу.
5: Лифт ваш, потому что вы там проживаете. Мы только обслуживаем, когда он работает или не работает. И
0: ну
5: все.
0: Если я понял,
5: а
0: хорошо.
5: Мы в нем не убираем.
0: Я понял. Если лифт наш, значит я его себе заберу. Хорошо, мне он как раз на даче пригодится. Ладненько, всего доброго.
5: Спасибо, шо? До свидания.
0: Я насрал в лифте. Ой, до свидания. Да, да. Я, кстати, сейчас еще какаю все еще. У меня еще лезет, зараза. Я не могу остановить клапан. Алло.
5: Я не собираюсь этот бред слушать.
0: Ну так вы же слушаете все же. Ну ясненько. А вас как зовут? Ну как вас хоть зовут? У вас вот такой голос красивый. Я бы с вами познакомился поближе.
5: Нет, я с засранцами не знакомлюсь.
0: Ну, ясно, а я все равно красивый, хоть и пожилой. Зря.
5: Ну и хорошо.
0: Ну, ясно. Но я все же насрал, и при этом я сижу сейчас тут в лифте и какаю еще. Я еще плюс писнул немного. Ну и что? Ясненько. Ну, вы не против, если я здесь еще задержусь немного? Меня просто с квартиры выгнали.
5: И вам не с кем поговорить, да, рассказать свою радость.
0: Ну да, получается. Ну я просто смотрю, лифт встал, думаю, а что бы не позвонить бы вам, так сказать. А вдруг судьба, и мы с вами встретимся, и семью создадим, ячейку общества, так скажем, новую. Ну а что, я красивый.
5: У меня есть семья, мне не нужно еще одной.
0: Ну так я ж красивый. Ну ладно. Но у вас была такая ситуация, чтобы в лифте досрали?
5: Сейчас нет, раньше было дело.
0: О, ну вот видите.
5: Кто насрал, тот и убирал, представляете?
0: О, ну тогда вы намекаете на то, чтобы я сам за собой убрал, да?
5: Ну, вообще-то, вы же знаете за собой, какие дела делаете. Конечно.
0: Так поймите, я же нечаянно это сделал. Я же не специально насрал. Насрал. Кизнул. Кизянул. Так чисто. У меня просто попа, словно сопла Боинга. Как стрельнул, зараза. Бам! Аж дверь это... Бам! Вибрация по всему дому пошла. Ну, ясненько.
5: Вот, так и дом разрушится, что ж вы делаете-то?
0: Да ладно, господи, у меня не такой уж прям дубцан сильный, вы уж меня простите. Да, я еще рэпчик читаю, ну, поэтому, наверное, я обосрался в целом, ну ладно. Не буду, так сказать, вас отвлекать от вашей работы хорошей, так скажем. Вы знаете, я всегда мечтал быть...
5: Да, буду вам благодарна.
0: Всегда мечтал быть на вашем месте, это очень, так скажем... Хорошее место, очень почетное. Это самое. Ну, я обосрался, и при этом я читаю рэп. Вы меня уж простите, ну, хоть как вас-то зовут, а? Светлана, да?
5: Да, прям в точку.
0: Ясно. Да это абсолютно не важно. Ну, ладно, я пойду покакаю, вы не против?
5: Ну, вот, видите.
0: Ну, да. Не, вы знаете...
5: До свидания.
0: Да, не, но я вам еще позвоню, потому что вы мне понравились.
5: Не надо мне звонить, у меня есть звонков тут достаточно за смену.
0: А, ну ясно. Ну а у вас когда смена заканчивается? Может, мы хоть после смены где-нибудь отдохнем?
5: До свидания.
0: До свидания, Светланочка. Муа. Ну ясненько бы. А я в лифте обосрался.
4: Знаешь, какое мое первое слово было, когда я родился? Я хочу пиццы.
6: Пока мы летим, пока мы здесь вдвоем, пока нас никто не видит и не слышит, хочу сказать, что у меня пенис, у меня маска, мне 15 лет, я всех обманываю. Вообще я лох. Вот и все. Мне сказать больше нечего. Всем до свидания. Всем пока.
7: Три женщины осталось и один мужчина.
0: А кто, извиняюсь, ну, стесняюсь спросить, кто здесь мужчина?
7: Ну, явно не ты.
0: Зима, холода, я обосрался, это да. Что же делать со мной, когда в жопе перегной?
7: Ту-ду-ту-ту, ту-ду-ту-ту, кукла Маша, кукла Мат...
8: Як мені хочеться жопу понюхать, но в мене немає, бо я диракол.
0: Заткнись.
8: О, привет, дружочек, ты не для меня ищешь? Боже, ты такой крутой, а я молодой.
0: Заткнись.
9: 7,5 тысяч, это получается, если пицца по 900 рублей самая крутая, это 7 пицц, у меня одна пицца на одни сутки, мне 9 дней могу жить. 9 дней буду питаться пиццей. А прикинь, ты мне дашь 30 тысяч с этого доната. Я могу 30 дней просто жить, спокойно пиццу есть. Я пиццамен. Я пиццамен. Я просто буду ее есть каждый день.
7: Хочешь прикол? Смотри, сейчас пацанов убьет всех и даже моего. Бля, братан, ты хотел жить, а я тебя убил. Какой ужас, мой друг умер. Братишка, это ты? А где ты есть? Я вижу твою часть, и мне так грустно от того, что ты кусочек всего лишь. О боже, ты умер как боец.
3: Заткнись,
10: а. На сайте ipizza.ru.
7: О! Ipizza?
3: Да, да.
11: Империя пицца, слушаем. Здравствуйте.
7: Я хочу безумно кусочек пиццы.
12: Алиса, как меня зовут?
13: Сдается мне, вас зовут Жмышенко.
14: Куплю мясо медведя. Дорого. Куплю
7: Купить
14: мясо
7: себе мозги.
3: Тихо, пена.
14: Куплю мясо.
3: Ему можно простить, у нас Академа Ротка.
7: А, ну тогда вопросов нет. Я знаю, там такие они с приветом, мальчики.
3: Пена, да.
7: Я сам оттуда.
3: Я знаю.
7: Ты меня понимаешь?
3: Конечно. Ты же с Академа Ротка.
7: Я оттуда.
3: Пожалуйста, вопросов нет.
0: Ты просто пустота. Эффект. Ты эффект.
7: Я понял. Вот так вот, значит, и проживу.
15: Я твой фанат. Сухась, я твой фанат.
3: Прикинь, он твой фанат.
7: Передать ты что, мои блоги читаешь?
16: Моей маме.
7: Это мой
16: можешь,
7: фанат?
16: Да, можешь передать
3: да,
16: моей маме?
3: Да, Сухарь, прикинь.
7: Ты что, блоги мои читал, братишка? Я же еще их не написал.
17: Рубрика «Анекдот на стриме».
7: Давай.
17: Слушай. Как-то раз у сироты сломался компьютер, точка, точка, точка, он вызвал компьютерного мастера. Приходит он и говорит, точка, хм. Мне кажется, что у вас мать сдохла.
7: Саня. Саша. Саня.
3: Я сам проходил тренировку.
18: Ронов, у меня там не хуя, но у меня там все открыто.
7: Дурак.
3: Кто это? Я
0: помню, кто сейчас?
3: Кто?
0: Чего? Кого тебе чет передают там? Привет и чешо.
19: Отстань, пожалуйста, не приставай ко мне больше. Я хочу сосать. Он у тебя такой красивый.
7: Ля, сука, за что, дурак? Я тебя не хотел. Ты меня хотел, а я тебе нет. На тебе, дурачок. Победи.
20: Аве Мария, Санта Лючия.

0: А, плагин надо стартануть, сейчас экран.
1: Да.
0: IP не видели.
2: Я нюхал жопу, писюн и яйцо.
0: Да заткнись ты, а!
3: Там с нами, что ли, полетит?
0: Да нет, блядь, не полетит. Спасибо, Анус, свой анонимус.
2: Ха, дурак.
0: Да не лезь ты, а. Пенис, пожалуйста, покинь самолет, покинь самолет, покинул самолет, я тебе сказал.
4: Ну, пожалуйста, я под штурвалом. Ну, дедушка, ну, пожалуйста.
0: А где ты на...
2: Одежду купить надо, у кого? Вот этой тете? Так она умерла на смерть.
4: Ну на тебе, дурочка, попробуй понюхать, на.
5: Ай, дурак, что ли?
4: У меня, по-моему, жопа порвалась.
0: Ой. Ты что, дурак, ты что сделал?
5: Отдай маску, я тебе...

0: хочу пиццы.
1: Покажи жопу.
2: Не хочу.
1: Покажи.
2: Да не буду.
1: Ну покажи.
2: Отстань.
1: Ой, лови, дебил.
3: Осторожно, чужой!
4: Я хочу пиццы. Я безумно хочу пиццы. Я хочу Биг Мак. Я хочу безумно Биг Мак Макинс.
5: Какой наггетс?
6: Да, что-то я тоже не услышал. Какой это?
4: Биг Макинс.
7: У меня тоже никнейм. Это, походу, знаешь?
6: Да, Сань, что там?
7: Это локальная дискция, наверное.
6: Чё, Сань?
7: Локальная дискция.
6: Кого?
7: Да замки этого дурака.
6: Да,
7: локальная дискция, пользователи.
6: Локальный, да?
7: Локальная дискция, пользователи.
6: Пользователи, да.
7: Какой у тебя там пользователь?
6: Как? Заткнись. А, ты, пенис. Ой, Валера.
4: I want to run.
6: Сука.
8: Орлики, ну ладно.
4: Кто-то сказал пицца?
6: Заткнись.
4: Я хочу кочки.
6: Чего?
4: Сосочки.
6: А.
4: Дурак ты, да? Я иллюминат.
9: Алло?
4: I want pizza. Я хочу пиццы.
9: Это Андрюх. Давай комнату, походу.
4: Я хочу пиццы.
9: Андрюх, пересоздавай комнату. Это же... Эту комнату пересоздай, пожалуйста.
5: Я закрыт от дома.
4: Я хочу пиццы. Я хочу пиццы. Я съел деда. Я хочу ее есть. Я хочу пиццы. Я безумно хочу.
7: О, ключ.
4: Я безумно ее хочу.
10: Ну, она у меня вроде установлена.
4: Я съел деда. Я хочу пиццу.
11: Не надо, не нажимай на ножку. Воняет!
4: Я хочу пиццы. Есть у кого кусочек пиццы? А? Я хочу сейчас пиццы. Никуда не пойду. Я хочу здесь и сейчас пиццы. Есть? Я хочу пиццы и все.
12: Алло.
6: Елена, здравствуйте.
12: Здрасте.
6: Меня зовут Жмышенко Валерий Альбертович. Я... Извиняюсь, но я ваш сосед.
12: Какой сосед?
6: Ну, недалеко возле вас проживаю, вот увидел вас. Вы знаете, я вот, извините меня, конечно, но я бы хотел с вами познакомиться. Это возможно или нет? Поближе, скажем так.
12: Какой сосед, я не пойму.
6: Ну, ваш сосед, вот недалеко проживаю, через дорогу.
12: Ну, и чего?
6: Ну, я хотел бы с вами познакомиться, вы интересная женщина.
12: А кто вам мой номер дал вообще?
6: Ну, у меня вот знакомые наши вообще есть. Сказали, чтобы я не говорил вам о них. Вот. Я попросил ваш номер, уважаемая Елена. Я хотел бы вот познакомиться поближе. Вот скажите, вот у вас есть, пожалуйста, минутка, чтобы уделить мне внимание, либо же я вас приглашаю в самый красивый, роскошный ресторан нашего города.
12: Да, спасибо, у меня есть мужчина. Кто вам вообще мой номер дал, я что-то не пойму.
6: В смысле мужчина? Так у вас же вроде никого нет.
12: Почему? У меня парень есть.
6: Я вот разговаривал вроде с вашим парнем, он сказал, что нет у вас никого.
12: Нет, у меня есть парень. Кто вам сказал?
6: А, в смысле?
12: Нет, кто вам...

0: я эти деньги у нее ворую, я даю эти деньги ее подруге. Блять, она даже об этом не знает, а Богдан довольный, пиздец. Я хуею, я дурак что ли? Я подставляю свою мамулю. О божечки. Мама Люся, я дурак. О боже.
1: С сегодняшнего дня можете называть меня пустотел. Да. Так, ладно, пошли.
2: Так, ну что, начинаем. Первый телефончик у нас. Ебать. Это мне надо ебать. Хуя, ну. А, ну давай.
3: Здравствуйте. Ха. Вас приветствует сантехника онлайн. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. В целях контроля качества обслуживания разговор может быть записан. Обращаем ваше внимание, по окончании разговора вы можете оценить качество предоставленной консультации.
2: А, ну давай.
4: Добрый день, здравствуйте, магазин сантехника онлайн, меня зовут Марина. Как вам обращаться?
2: Здравствуйте, Светлана, здравствуйте. Меня зовут Вячеслав. Здравствуйте, Светлана. Рад вас приветствовать в этот замечательный осенний денечек. Я по поводу сантехники, да, вот хочу заказать у вас писсуар.
4: Я поняла вас. Давайте я вас соединю сейчас с отделом продаж. Да. Они уже помогут в этом вопросе.
2: Да,
4: скажите, активных заказов нету?
2: Ну, как сказать, вот на сайте смотрел это самое. Ну, я хочу проконсультироваться, да.
5: Спасибо тебе за подписку.
2: По поводу некоторых моделей. Да. По поводу некоторых моделей мне, Светлана, надо, да, проконсультировать, то есть, да, конкретно некоторые моменты уладить, то есть уяснить для себя в плане сантехническом. Да, Светлана, соедините, пожалуйста.
4: И обращайтесь как физическое лицо, юридическое или как дизайнер?
2: Я не понял, еще раз.
4: Вы обращаетесь как физическое лицо, юридическое или как дизайнер?
2: Я пожилое лицо, физическое.
4: Я поняла вас. Соединяю, всего доброго, до свидания.
2: Неважно, до свидания.
6: Добрый день, интернет-магазин «Сантехника онлайн». Меня зовут Яков, как могу к вам обращаться?
2: Здравствуйте, Светлана. Меня зовут Вячеслав. Здравствуйте. Я по поводу того, что хочу себе заказ вот оформить, и надо кое-что для себя уяснить, как для пожилого человека. Мне нужен писсуар.
6: Уточните, пожалуйста, как могу к вам обращаться?
2: Вячеслав.
6: Вячеслав, очень приятно, меня Яков зовут.
2: Да не важно.
6: А что конкретно вас интересует? Писсуар.
2: Да, писсуар, как уар и блевуар. Алло.
6: Я слушаю вас. Что вам конкретно нужно?
2: Мне нужен такой писсуар. Вот скажите, я человек пожилой, мне 54 года, стрельнулось сегодня, кстати. Сегодня мой день рождения. Для себя вот сделать хочу подарок. То есть, ну, сегодня непосредственно приобрести и установить, потому что сегодня день рождения. Хочу, чтобы у меня было установлено писсуары, как уары и блевуар. Мне надо писсуар, значит, конкретно, чтобы он был максимально большой. Начнем с этого, потому что у меня большой, как бы, ну вы понимаете, да, и чтобы это все...
3: Уважаемый клиент, предлагаем вам оценить качество предоставленной консультации по пятибалльной шкале, нажав соответствующую цифру.
2: Не понял. Да пошла ты в сраку, блядь, ноль нахуй. Сейчас я, блядь, перезвоню.
3: Здравствуйте, вас приветствует сантехника онлайн. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. В целях контроля качества обслуживания разговор может быть записан. Обращаем ваше внимание, по окончании разговора вы можете
2: спасибо
3: оценить качество предоставленной консультации.
2: Спасибо за подписку.
7: Добрый день, сантехника онлайн, меня зовут Аленка, как я могу к вам обращаться?
2: Алло, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
2: Я прошу прощения, только что Светлана, да, я звонил, значит, по поводу... туалета. Мне тут консультант сказал, что у меня такое это самое, туалет, ну, не продадут. Почему я ухожу? Тут какое-то неуважение, хамское отношение.

0: к пожилым людям. Вы как прокомментируете? Светлана, да?
1: Алена меня зовут.
0: Да это не важно. А мне Яков только что сказал, что у меня унитаз не продал. Почему? Вопрос такой к вам.
1: Так. А заказа у вас нету, да?
0: Я оформляю, хотел помощи у Якова. Он сказал, все, до свидания. Почему? Потому что я пожилой человек. Все, да? Неуважение. Как так? Я воин света.
1: Я не могу понять.
0: Я вот
1: сейчас
0: тоже.
1: Сейчас дождь, уточню информацию.
0: Да, уточните, Светлана, пожалуйста.

0: Спасибо большое за ожидание. А не подскажете ваш номер заказа?
1: 214-2 восьмерочки.
0: 214-2 восьмерки, ага.
1: Не-не-не, 14-2 восьмерочки. 14.
0: Не поняла вас. А там должно быть 6 цифр.
1: Да, 14-2 восьмерочки. 2 двоечки, 1 восьмерочка. Здрасте.
0: Так, еще раз, не поняла вас.
1: Я сейчас встану. 14-88.
0: Ага.
1: 2 двоечки.
0: Ага.
1: 8, солнышко.
0: А, тут уже перебор.
1: Ну, тогда уберите последнюю циферку, Светлана.
0: 8.
1: Ну, давай. Ну, что там, есть контакт? Чего? Сральник. Дедушки сральник. Сральник.
0: Нет, здесь полотенцедержатель.
1: Ну, да. Полотенцедержатель, писсуар, кокуар.
0: Нет, только полотенцедержатель, к сожалению, в этом заказе.
1: А, ну вот мне его бы как-то продолжить оформить, полотенце это. Мне держать надо.
0: Нет, а он у вас уже отгружен. Давайте я вас тогда переключу сейчас на группу продаж, чтобы они вам помогли в данной ситуации разобраться.
1: Да, да, да, давайте, Светлана.
0: Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
1: Мне полотенце всего доброго, держать до свидания. Никому. До
0: свидания. Активный заказ у вас имеется? Подскажите, пожалуйста.
1: Вы извинитесь, вы только что со мной общались.
0: Я поняла вас. Я говорю, у вас активный заказ имеется?
1: Ну, да. Ну,
2: привет,
1: по
2: набери по пусти лоха, зовут Дима, плюс 79 миллиардов 54 миллиона 53 тысячи 260. Спроси, нахуя он твою девку Ксюшу на своей тачке катал.
0: Группа продаж, сейчас они помогут вам. Ага. Оставайтесь на линии.
1: Кого?
0: Всего доброго. Я вас сейчас перевожу на группу продаж, потому что я по товару, к сожалению, некомпетентна.
1: Извинитесь тогда уж, пожалуйста.
0: Всего доброго, до свидания. Я вас перевожу. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
3: Добрый день, сантехник онлайн, Екатерина. Чем могу помочь вам?
1: Алло, Светлана, да?
3: Екатерина.
1: Неважно. Вы ей это самое, полотенцедержатель, где мой дели?
3: А могли бы назвать номер заказа, в котором он у вас заказан?
1: 14-2 восьмерочки.
3: Еще раз, пожалуйста, повторите первую
1: часть. 14-88-22.
3: Угу.
1: Ну и где мой полотенцедержатель?
3: Сейчас проверим.
1: Мне полотенце некуда ложить, держать никто не может. Не слышу.
3: Я проверяю сейчас.
1: Не понял?
3: Проверяю информацию.
1: Да, да, Светлана, проверьте, пожалуйста. А то я сейчас начну... ну, я просто как... Извините. Я просто сейчас... Ну, я... Мне 54 года. Извините, я пенсионер немножко. Не понял.
3: Я понимаю сейчас.
1: Не слышу.
3: Сейчас уточняю вопрос.
1: Да, да.
3: Я уточните. Вижу, что уже отгружен полотенцесушитель в вашем заказе.
1: Ну так я понимаю, полотенце мокрое. Полотенце мокрое у меня. Понимаете, о чем?
3: Полотенцедержатель вы заказывали?
1: Да, держать полотенце мне. Алло.
3: К вам как могу обращаться?
1: Меня? Ну как? Я Вячеслав Украинцев. Вячеслав Украинцев. Если сложно выговорить, просто можно сказать «Слава Украине». Я пойму.
3: Вячеслав, ваш заказ отгружен.
1: Ну и где он?
3: Что-то у вас не в порядке?
1: У меня не в порядке? Не понял я. Вы о чем?
3: Я имею в виду, что-то произошло, но я вижу, что...
1: Ну, а где мой полотенцедержатель тогда? Где он? Я его не бачу. Да. Мне держать полотенце кто будет? Извините меня, Светлана, но мне полотенцедержатель нужен. Я заказывал, значит, мне нужен. Где он?
4: Ну где мой полотенцедержатель? Ну как так можно? Я заказывал в день рождения полотенцедержатель. Где?
3: Алло. Я вижу, что он у вас отгружен 1 июля.
1: Когда?
3: Поищите, он, наверняка он у вас есть.
1: В смысле? Где-то у меня отгружен лежит здесь, да?
3: Конечно.
1: Не, ну вы уж, конечно, не грубите мне, потому что я хочу его, а у меня его нету. Давайте не будем усугублять усугубившее положение вещей, сложившееся между вами, Светлана, и мною, Валерием. Вячеслав, это моя, скажите, пожалуйста, а можно дополнить заказ писсуаром?
3: Ну, можно оформить заказ отдельно. На писсуар, если он вам нужен.
1: Мне нужен писсуар. Мне поймите правильно, где мой полотенцедержатель? Это раз. А во-вторых, где мой писсуар? И какуар? И регуар?
3: Сейчас проверю, есть ли у вас писсуар где-либо в другом заказе.
1: Да, проверьте, Светлана, потому что я очень злой. У меня сегодня день рождения, а вы вот так вот со мной. Без какуара оставили. Срать некуда, дедушки, срать. Какать хочу, какать некуда, в бутылку какаю хожу. Сракай, срать, говной. Алло.
3: Я вас понимаю.
1: Да. Извините.
3: Писсуара я у вас не вижу ни в одном
1: конечно,
3: из заказов.
1: Конечно, не видите, потому что у меня его нет, писсуара. Я хочу себе писсуар. Где мне его, как мне его сюда доставить?
3: Нужно оформить заказ. Выберите его на сайте.
1: Я выбрал писсуар, вот, большой такой, самый большой, чтобы моя, как говорится, красивая помещалась туда, попа. И шо, и как дальше? Я вам шо заказывал? Полотенцедержатели. Шо? Где оно? Мне держать что, полотенце? Поставить какого-нибудь соседа, чтобы он мне держал, когда я руки вытираю, а?
3: Полотенцедержатель, я вам сказал, он вам доставлен 1 июля.
2: Дед, хуйна. Позвони, пожалуйста, на номер плюс 89 миллиардов 787 миллионов 315 тысяч 500...
3: Я вижу, что отгружен заказ.
4: Ну как это оружие, ну Светлана, ну как вы так можете, а? Ну как вы так можете? Ну как я жду к своему день рождения сегодня заказ? Полотенцедержатель на праздник, гости придут, полотенечко возьмут и вытрут. А какой я ема его, какой 1 июня, а? Ема. Вот так вот, да?
1: Спасибо тебе за подписку. Ну как вы прокомментируете выше мной сказанное? Алло. Светлана.
3: Вячеслав, давайте я проверю.
1: Вячеслав украинец. Вячеслав украинец. Можно
5: спасибо
1: просто.
5: Спасибо тебе за подписку.
1: Да-да, проверьте, пожалуйста, только не сбрасывайте, а то я очень сильно буду злиться. Да. Ну что там, нашли, нет?
3: Некоторое время, пожалуйста, ожидайте на линии, я к вам вернусь. Вячеслав, спасибо за ожидание.
1: Да, да, я. Ну что, нашли, да? Как... Все, да, нашли, да? Завтра привезете, да?
3: По моей информации, вам его привезли. Если вы настаиваете, я могу составить рекламационную заявку по вашему вопросу, проверят более детальную информацию, с вами свяжутся.
1: Светлана, вы меня поймите, да моя вы родинка, я пожилой человек, у меня полотенце лежит на полу, я хотел подержать его, полотенце держателя, полотенце на полу, понимаете, все гости сегодня придут ко мне, да? У меня праздник, день рождения, а у меня, извините, Светлана, у меня говной банай. Говной! Понимаете, говной ваной! И того, что полотенце держать, а небо! У меня говной ваной! Как это нормально, да, Светлана? Вот вы на моем месте бы как бы отреагировали на полотенцедержатель? А? А? А? А?
3: Не вполне понимаю, как это связано, но я могу вам составить рекламационную заявку. Это все, чем я могу вам сейчас помочь.
1: То есть вы извиняться не будете перед пожилым человеком? Ясненько. Ясненько. То есть вы ни в чем не виноваты, да? То есть я виноват в том, что полотенце у меня, извините меня, пропало, да? Я вас не слышу. Вы молчите, как всегда, или, как обычно, ничего не говорите. Я вас не пойму, извинитесь. Ладно.
3: Я просто не знаю, что вам ответить.
1: Можно, в принципе, ничего не говорить, это абсолютно не важно. Вы скажите, пожалуйста, мне можно вот сейчас в данный момент оформить вторую заявку на то, чтобы мне привезли домой кахуар? Срать. Срака. Ну, сраку, блядь, бетонную. Вот этот унитаз керамический, или как он называется? Чтоб дырка была, чтоб срать туда.
3: Писсуар предназначен для других целей.
1: Писать, да? То есть брать и писать в него, прям писать мочевину, правильно, да? А я человек пожилой, без срака маленькая, я могу сесть туда и сюда, понимаете, да? Без срака я сажусь везде, все.
3: Как вам будет удобно?
1: Абсолютно правильно, вы, вот тут вы правы. Вот можно, да, оформить писсуар и кокуар? Не знаю, там
3: я вас... Писсуар и унитаз вы хотите оформить?
1: Писсуар и кокуар. Два в одном. Плюс, чтобы там еще было биде для промывки пожилого колечка. Ну, то есть ануса. Ну, чтобы дырку мыть после какиша. Господи, сраку. Биде. Срака. Женская мочевина. Анальная палочка.
3: Вячеслав, вы не могли бы корректно выражаться?
1: Не понял сейчас.
3: Выражайтесь, пожалуйста, корректно, или я буду вынуждена прервать разговор с вами.
1: Я молчу, я
3: что
1: просто...
3: Что вы хотите сейчас?
1: Писсуар.
3: Оформить рекламационную заявку или оформить заявку на приобретение писсуара?
1: Я хочу, оформить заявку на приобретение писсуара. Оформляйте заявку.
3: Вы уже выбрали, определились, какой именно вы хотите?
1: Да.
3: Могли бы код товара назвать?
1: Ну, конечно, 14 2 восьмерочки. 2 двоечки.
3: Из 6 цифр.
1: Ясно?
3: Стоит.
1: Я понял. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: По этому коду не удается найти писсуар.
1: А вы зачем по нему искали? Это я так про себя считалочку считал. У меня номер 2 восьмерочки. 2 восьмерочки в начале. И потом 13:37. Ну что, есть, да, писсуар? Дедушкин. Ну что?
3: Мне также не удается найти. Вячеслав, пожалуйста, уточните код товара, который вас интересует. Обращайтесь в любое время, зарегистрируйтесь.
1: Хорошо, я вас понял,
3: вам
1: Светлана. Светлана, я вас понял. Вы мне можете сейчас сказать по наличию товара у вас на складе или нет? Информация.
3: Какого именно?
1: Мне нужна биде для полоскания яичек.
3: Такого у нас нет.
1: Ну, биде обычно. Есть у вас биде большой?
3: Такого наименования у нас нет.
1: Биде с широкой щеткой.
3: А также отсутствует.
1: Ясно, я понял. Вот для пожилых людей у вас ничего нет. Ну а есть унитазы одноразовые?
3: К сожалению, также отсутствует.
1: Как это отсутствует? Я вас покупал год назад, уже за год весь испоганился. Французский, как вы сказали. Нету, да? Ясненько. Ясненько, с вами разговор короток. Я, в принципе, не буду вас задерживать на данной линии. Я понимаю, что вы люди заняты, а там все эти кокуары продаете, ясненько. Я пожилой человек, у меня сегодня праздник, день рождения. Можете хоть поздравить для приличия.
3: Да, с днем рождения у вас, да.
1: Во, спасибо вам.
3: Здоровья вам.
1: Да какое там здоровье, господи, вы знаете, недавно ситуация произошла, тут Жинка померла, а я-то на радостях весь пошел в этот в клуб Boys отдохнуть. Так вот, как отдыхал всю ночь, потом пришел, а я смотрю, какая-то ерунда появилась, пепеломычи, как они, хламиди эти, господи. Так вот, теперь полотенце держать, чтобы полотенце возле кровати вешать и вытирать поутру. Шо?
3: Сочувствую.
1: Да бывает в жизни все такое, вы, наверное... Тоже не раз встречались с подобными в молодости. Да что там говорить, ладно. Не буду я вас, как говорится, утруждать. пойду-ка я покакаю, пожалуй, в кастрюлю.
3: Да, как вам будет угодно. Давай. Если больше вопросов не осталось, прощаюсь с вами. Всего доброго, да хорошего вечера.
1: Я сейчас покакаю, покакаю, позвоню. До свидания.
5: Уважаемый клиент, предлагаем вам оценить качество предоставленной консультации по пятибалльной шкале, нажав соответствующую цифру.
1: Говной, говной. Говной качество, говной. Мой полотенцедержатель проебался. Да, блядь, да.

0: Йо, I want you, baby pizza.
1: Вот это уже другое дело.
2: По салону Черника,
1: Алло!
2: администратор.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, скажите, пожалуйста, Катюха на месте сегодня? Катюха на месте там?
2: Как я, к сожалению, не на месте.
1: Нету, да, Катюши?
2: Нет, к сожалению, Катюши нету.
1: Да когда она будет, Катюша моя?
2: А Катюшечка будет на следующей недельке.
1: А у нее нормально все, она точно будет?
2: Да, нормально все у нее, точно будет. Приезжайте сегодня к нам, к нашим другим девочкам.
1: Да, Катюша обидится, если узнает. Или она не узнает.
2: Не обидится и не узнает. Все же каждый визит остается в тайне.
1: Ну хорошо, ну а это самое. Я, может, помните, я тот самый батюшка, который крест снимал и ложил к вам туда, на ресепшн. Батюшка.
2: Да.
1: Узнали, да?
2: Да, помню. Конечно.
1: Вот. Я поэтому хотел бы это сказать. Бог простит, Бог не увидит, красть положим и уйдем, правильно?
2: Конечно.
1: Вот. Ну хорошо, что там это самое будет у нас. Мне хотелось бы вот эту максимальную программу, где с игрушками можно.
2: Сладкое искушение,
1: Во.
2: которое 9 000, да?
1: Вот это мне надо. Я как батюшка, я очень люблю искушения. Мне бы искусить бы. Искушение. Я крест положу, ничего, я этот кадила и крест положу на ресепшн, и мы с вами пройдем, да?
2: Конечно.
1: Вот, ну хорошо, это самое. Ну ладненько, это хорошо.
2: Обидно. Ну
1: Это
2: тогда позвони
1: сегодня у
2: в
1: нас
2: оружейный магазин,
1: получается
2: и пусть
1: высшая
2: Денчик закажет
1: круглосуточно,
2: себе розовый
1: правильно?
2: пистолет. И ты себе что-нибудь
1: Конечно.
2: двоеточие. Плюс 7905.
1: Ну,
2: Мы круглосуточно вас ждем.
1: как говорится, Господи, прости, Господи, помилуй, правильно? Мы не будем смотреть, потому
2: Понятно.
1: что, как говорится, пока мы там, в подвале, нас Господь не увидит. И главное, крест снять и кадила поставить. И тогда мы с вами отдыхаем, как всегда. Правильно я понимаю?
2: Конечно, правильно. Приезжайте, будем искушаться.
1: Вот это вот мне, как батюшке, мне вот этого как раз-таки не хватает. То вы знаете, вот на службе грехи этим самым всем отпускаю. Вот, а вот это самое, ну хорошо, мне бы тоже, чтобы, так сказать, вы из меня все грехи выжали. Сможете вот это с окончанием?
2: Конечно, выжмем.
1: Что прям с
2: Еще как.
1: окончанием. И с игрушками можно, да, будет?
2: Да, с окончанием и с игрушками. Совсем-совсем.
1: Ну хорошо, тогда я сейчас пойду бородку помою, а то я бы хотел бы девочке кунилингус. Можно ж там, да, у вас?
2: Конечно, в той программке можно, да.
1: Можно. Ну все, тогда я бородку помою, то она у меня в этом самом священной воде. Ну ладненько, все, тогда до встречи, принцесса. Анжелика, да? Или как там вас?
2: Кира меня зовут.
1: А, Кирочка, принцесса, добрый вечер. Ну хорошо. Как говорится, Господи помилуй,
2: Через
1: отче
2: сколько
1: наш.
2: вас ждать примерно?
1: Отче наш, я же есть на небесах, да светится имя. Извините, Господи не увидит, Господи простит, Господи, во веки веков, во веки святой Кирочки. Скоро приеду, принцесса. Карла Барса, да, все, понял, приеду.
2: Да, Карл Маркс,
1: А,
2: 245.
1: да. Ну все, сейчас я приеду, у меня Лэнд Крузер черный, там по камерам, это самое, я подвальчик спущусь, наберу. Все, тогда до встречи.
2: До встречи, ждем вас.
1: Давай, принцесса. Арр.
2: Ага.
1: Арр. Да, сука. Ну, это я тут с вами, не батюшка. А в реальной жизни я-то батюшка. Да, сука. Я, так сказать, ну, я в реальной жизни. Ну, я как бы и тут шарлатан, и там.
3: Я слушаю вас. Алло.
1: Алло, здравствуйте. Это оружейный магазин, правильно понимаю?
3: Да.
1: Я прошу прощения за беспокойство. Это самое. Я хотел бы сыну оружие приобрести.
3: В чем проблема?
1: Сейчас, одну секунду, я сына дам, потому что у него это самое некий вкус свой.
0: Я хочу розовый пистолетик, дяденька.
3: Розовый пистолетик?
0: Да.
3: Ну, покупайте пистолетик, покрасьте его в розовый цвет.
0: Я хочу розовенький, чтобы он был. Стрелять. Пау-пау-пау-пау-пау.
1: Так, тихо. Все, можно, есть, да? Найдем такой.
3: Конечно.
1: Ну все, хорошо. Сейчас я подъеду на розовой приоре.
3: Давай, давай.
1: Ну давай. Да, да, да, да, я, да, я, да. А кто, кто, кто, кто, кто, бля? Да, сука. Ебать. Пенис, а нахуй тебе вообще пистолетик нужен? А?
0: Я его в жопу засуну и буду пау-пау-пау, между нами война.
1: Блядь, позорище. Блядь, меня позорище, чучело, блядь. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я прошу прощения за беспокойство. Я ищу репетитора по химии для десятиклассника, ну, для внука своего. Мы можем с вами обсудить детали? Я знаю, вы занимаетесь этим вопросом, да?
4: Да, занимаюсь. Теперь же выезжать нельзя из дома, никуда выходить, только если дистанционно.
1: Дистанционно.
4: Не знаю, это, как.
1: Вы в скайпе, да, может, или вы еще пока не пробовали?
4: Да, по зуму. Занимаемся сейчас.
1: А, по зуму.
5: Позвони Оленьке и скажи, что ты у нее влюблен и давно следишь. Плюс 380 миллиардов 689 миллионов 466 тысяч 154.
1: Ну, с каждым ребенком я понимаю. Вот, а вот мы с вами, вот сколько вообще будет стоить обучение, да, вот как с вами вообще можно это...
4: Ну, вообще вы где живете?
1: Далеко? Да вот. Нет, ну по интернету вот эти Zoom, нам нужно как-то же пообщаться в Zoom, да, там доступ как-то вы предоставите, вот, да, это, и мы вам оплачиваем, мы занимаемся.
4: Да. Угу.
1: Да, да. Как... А как можно вот, вот. Да, найти там Zoom ваш? Вот.
4: Надежда Николаевна.
1: А,
4: ну, вы должны номер телефона, и, то, соответственно, у вас если WhatsApp есть. Мы через WhatsApp связываемся. Вот, например,
6: позвони по этому номеру плюс 7 918 321 21 70.
4: Мы занимаемся.
6: Зовут
4: Фима. Но я же не знаю, спроси, даже уровень вашего ребенка, и когда он будет сдавать экзамен.
6: И никому не сказал.
4: Вы к экзаменам готовиться хотите?
5: Здравствуйте.
1: Да,
5: нет,
1: да,
5: я поссорился вот с девушкой.
1: Я хочу вот, знаете, вот у меня, у моего внука уровень... Химия, да, вот знаний, ну, не столь высок, как хотелось бы, да, мне.